0: все, все очень
1: королевские.
0: Просто. Все очень просто. На самом деле все лицо нашей планеты сформировано микроорганизмами. Все основные потоки субстратов осуществляют микроорганизмы, а мы лишь точка на карте метаболических путей. Вот несмотря на то, что такие прекрасные, Москву отстроили, все такое, это вот все... На самом деле, это мы немножечко носители нашей микрофлоры. Ну вот, такой взгляд на жизнь тоже есть. И есть... определенные микроорганизмы, которые не микроорганизмы, а макроорганизмы, в том числе эукариотические, которые обитают только в море. Вся фауна, которая обитает на суше в пресных водоемах, она с точки зрения эволюции вторична. И я таким образом подобралась к основному главному тезису преподавания биологии. Биология – это эволюция. То есть, когда мы начинаем с преподавания биологии, мы ее всегда преподаем с позиции эволюционной теории. Начинаем с нее. Для того, чтобы физикам преподавать эволюцию, нужно прочитать большой курс, показать практику. Все это занимает какое-то время и какие-то ресурсы. У нас, на самом деле, всего месяц. И по этому поводу мы эту теорию эволюции можем преподавать не только в прямом виде, читая лекции и давая практику, но еще исподволь, распределив наши задачи в практикумах так, чтобы вся, например, все представления о современной эволюционной теории прошли через руки наших студентов. А это можно сделать только на море. Вопрос, почему белое?
2: Ну, почему не черное? Да.
0: А потому что Черное море не море.
2: Вот так вот, все уже все поехали в отпуск, понежиться, а теперь...
1: Это не море.
0: Это не море. Дело в том, что если посмотреть на то, как устроено Черное море, то мы увидим довольно интересную вещь. Морская часть находится в районе Босфора Дарданелл. И я на этом месте, конечно, опущу историю, которая хорошо описана в картинах Верещагина, которую мы знаем в теории, в нашей из истории, например, из учебников школьных. В общем, Босфор и Дарданелл не принадлежат России никак. И по этому поводу делать там какие-то постоянные мероприятия, ну, мне кажется, как бы это такой отдельный вопрос. А та часть Черного моря, которая, где находится российская территория, она выглядит следующим образом. Сверху находится какая-то соленая вода. Снизу еще более соленая вода, значит, галоклин. А еще ниже Черного моря находится огромный сероводородный слой. То есть, фактически, это некий водоем, который не полно перемешивается. То есть, мерамиктический водоем. Мерамиксис, неполное перемешивание. Отсюда многих морских процессов в Черном море не происходит. Течения идут немножко не так, как в настоящем море. Животные распределены не так, как в настоящем море. При этом, на самом деле, из-за сероводородного слоя там есть, например, совершенно прекрасные грязи, чудесные совершенно вокруг Евпатории, бальнеологические курорты. По этому поводу Черное море для отдыха. Вообще, я считаю, что мерамиктические озера – это мой предмет моего научного интереса, и на Белое море мы тоже едем ради этих озер, в том числе мерамиктических. Вот. Это совершенно прекрасный объект, прекрасная модель биосферы, и Черное море – это вот такое огромное мерамиктическое озеро. Для того, чтобы там быть и отдыхать, это замечательно, а вот для того, чтобы изучать морские процессы, оно, к сожалению, не очень сильно подходит. Есть некоторые вещи, которые изучать там можно, но не все. А хочется, конечно, объять по возможности все, что можно объять.
3: Представляется такая романтическая картина. Студенты выехали на Белое море, да, вы руководите ими. Да. А где вы живете? Вот чем вы питаетесь? Как проходят у вас занятия? Есть какие-то классы, где вы занимаетесь парты? Или вы просто на берегу сидите?
2: Ждете отлива и
3: прилива. В ветровках одеты, да. Обдувает лицо соленый ветер. И вы такие вот красивые все.
0: И так. У нас...
3: Тушенка с гречкой, наверное,
0: да, как я. Нет. У нас, на самом деле, вот эта практика — это результат большой и тяжелой работы довольно большой команды.
3: Все едут студенты, кто на курсе на потоке, или только избранные?
0: К сожалению, пока нет. И это хороший вопрос, а все ли едут, а всем ли надо? У нас там, в общем, довольно тяжелые условия. Мы живем в палатках, мы разворачиваем полевые лаборатории, мы строим для этого помосты, разворачиваем тентовые конструкции, выставляем самодельные столы и ставим. Но лаборатории у нас настоящие. При всем при том, лаборатории как надо, те лаборатории, которые зимой есть в научно-исследовательских институтах под соответствующие задачи. Вот. Другое дело, что жить в палатках, помыться есть, конечно, душ, их пока не хватает, но мы вот только начали, второй год проводим практику, у нас все еще впереди. Значит, что касается кухни и обеспечения. Практика – это результат большой тяжелой работы, трудной, большого количества людей. Я когда делала на нашем отчетном мероприятии студенческом в конце практики доклад...
3: Мария, простите, мы вас немножечко прервем, вернемся через минуту.
1: Тайны океана.
2: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость.
3: Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Мы остановились на самом интересном, как студенты проходят эту летнюю Беломорскую биологическую полевую практику. Выяснили, что уже построены какие-то сооружения, да, не хватает чего-то, но все
2: в живут процессе. В палатках, да.
3: И чем вы питаетесь во время этой экспедиции?
0: Вот, мы питаемся едой, и еду нам организует совершенно замечательный мой коллега айкидошный. Если бы, наверное, не совместное занятие айкидо, я бы фиг кого уговорила, если честно, потому что это много и трудно. Кирилл Юрьевич Аигин.
3: Положили на лопатки?
0: Нет, я не положила на лопатки. Нет, настоящее айкидо, это когда посмотрел несчастными глазами, говоришь, пожалуйста. Это настоящее айкидо, а все остальное вот как-то. Положить на лопатки, это дзюдо, наверное, какое-то. Нет, у нас айкидо. И Кирилл Юрьевич организовал кухню самую настоящую с профессиональным оборудованием. Ну, в общем-то, это правильно. Если мы выходим на профессиональный уровень проведения практики, и у нас профессиональная лаборатория, то почему мы должны питаться походной едой? И кухня – это, на самом деле, ну, как минимум 40% этой практики. Все студенты проходят через дежурство по кухне. Мы очень долго думали, у нас еще есть волонтеры, которые приезжают работать для нас. И, в принципе, их бы хватило для приготовления еды. Но мы пошли на это, на то, чтобы студенты готовили еду, потому что, мне кажется, это важно. Вот. И, на самом деле, вот у нас организована лаборатория для нас, работают преподаватели. Вот у нас организована кухня с плитой, которая весила 500 килограммов, как мы ее привозили на остров. Было эпично. Там с, ну, понятно, со всем оборудованием. Вот у нас построены помосты, на них тентовые конструкции на металлических каркасах. Вот, все это на самом деле, я говорю, что когда я делала слайд с благодарностями, я посчитала, что у нас 20 человек вот с кафедры молекулярной и биологической физики, 20 человек, так или иначе ассоциированы с ней, приложили свои усилия для того, чтобы практика состоялась, ну, включая руководителя кафедры, конечно. И вот еще совершенно замечательный Кирилл Юрьевич. 35 волонтеров приезжали и работали для нас, просто люди. И 30 преподавателей так или иначе сменили друг друга за время нашей практики. Люди приезжали, уезжали, кто-то работал вдвоем, кто-то поодиночке. Вот. Но, тем не менее, это же не только преподавание, это разработка методических планов, это там поручное планирование, это отчет, который они сейчас пишут все до одного человека.
2: А вы ходите там на рыбалку, не знаю, в лес за грибами?
3: Ну, свободное время есть какое-то там?
0: Нет, конечно, но у нас есть курс ихтиологии, который, на самом деле, у нас преподают два профессиональных ихтиолога. Это как раз наши коллеги, которые работают в московском зоопарке. Они работают в отделе ихтиологии, и вот это вот замечательное биоразнообразие тропических рыб – это их рук дело. Их руководитель, значит, любезно согласился и направил вдвоем наших ихтиологов к нам для того, чтобы они нам преподавали ихтиологию. Эти два замечательных человека, они два брата, они очень похожи, они погодки. И я объясняю, вот у вас будет, уважаемый студент, ихтиолог такой-то, а второй будет точно такой же, но другой. Вот, они закончили ихтиологический, соответственно, у них высшее ихтиологическое образование. И очень было интересно, как люди с производственным образованием, с производственным мышлением работают с нашими студентами, мозги которых, на самом деле, должны быть заточены не только на науку, но еще, конечно, на обеспечение, на разработку, обеспечение многих производственных процессов, а может быть, даже и на придумывание, потому что МФТИ, по большому счету, это тот вуз, который готовит кадры, призванные служить в том числе и мостом между классической академической наукой и воплощением всех научных идей в жизнь.
2: Вы сказали тропическое разнообразие. На Белом море какая тропическая?
0: Не, в московском...
2: в зоопарке.
0: Да, в московском зоопарке.
2: А что по поводу вот как раз биологии и рыбного разнообразия в Белом море творится?
0: Ну, в том месте, где мы были, там оно не очень велико. Там мы насчитали порядка десятка видов рыб, но дело-то не в этом. На самом деле, а дело в том, что кроме разнообразия есть еще, например, такая история. В том месте, где мы находимся, мы наблюдаем своими руками и глазами, ну, руками в буквальном смысле, рыбу просто ловя, мы наблюдаем видообразование рыб. Треска гадус-гадус вот, имеет там два подвида, которые где-то скрещиваются, где-то не скрещиваются.
2: Они прям там скрещиваются?
0: Ну, мы этого прям мы не видим, как бы они скрещиваются, но мы видим некоторые морфы, которые такая-сякая или промежуточная. Некоторые морфы, которые такая-сякая или промежуточная.
2: Угу. Вот. То есть уже результат

0: еще остальные люди, это 6 человек, это были продолжающие. Это прям предмет моей гордости. То есть люди, которые поехали второй раз подряд, и у них уже была другая программа, они уже занимались научной деятельностью. Как раз, ну, так как люди занимаются той наукой, для которой есть идеолог, то они, конечно, занимались работой с Мирметическими озерами. И внезапно оказалось, что физикам там есть что делать, даже, наверное, больше, чем биологам. Я все их пыталась биологические задачи запихать. Они меня выслушали так любезно, ну, вежливо, ну, я к начальству как-никак. А потом сказали: знаете, Мария Анатольевна, а вот давайте мы лучше померим разность потенциала, вязкость, вот есть всякие физические параметры, и вообще, чтобы вы понимали, дескать, ваша биология сейчас потом. Мне это в реальности очень понравилось, потому что действительно, когда биологи ставят задачу, часто бывает такая ситуация, что биологи просто не могут ее решить чисто методически. А вот именно что выпускники физтеха, это те люди, которые обладают нужными знаниями, навыками, и у них есть достаточно знаний для того, чтобы обеспечить методическое и фактическая возможность решения массы фундаментальных задач.
1: А у каждого индивидуальное задание, или все выполняют коллективное, или так и так?
0: Как в лаборатории, как в обычной лаборатории работает научный коллектив. У нас вот это в этом году получилось. Есть некая задача, связанная с изучением биологии Мирометического озера, и каждый взял ее кусочек, сам индивидуально.
1: Вот только мне непонятно, зачем это нужно Московскому физико-техническому институту?
2: Вот я тоже думаю, а физики тут при чем? Я понимаю, ну, там биологи, море, красота, там вот это все. А физики что там делают?
1: Зачем МФТИ такое, вот, такая практика?
0: Зачем МФТИ такая практика? Значит, была такая идея, что мы учим физику в биологии. Мы не делаем из физиков биологов, но для того, чтобы работать с живыми системами, а все это делается под эгидой школы живых систем, мы на физтехе, это делает, например, Виктория Александровна-Скобеева, сотрудник Московского государственного университета, ее силами организован сейчас курс общей биологии для первого курса. Вот, и ее силами организованы что? Лекции и практикум, который обеспечивает эти лекции. Но на самом деле этого немножко маловато, и хочется в это немножко побольше, скажем так, поиграть. Есть возможность летом, в том числе летом, просто побыть с биологическими объектами, с биологическими задачами, пообщаться с биологами, которые работают в своей области, каждый. Например, было в этом году каждому студенту просчитано 7 разных предметов, и каждый предмет читал свой преподаватель, который в этой области работает. Соответственно, студент-физик будет иметь возможность понимать, как биологи думают. Для чего это нужно физикам? Многие выпускники физтеха начинают работать, например, в медицине, а не нужно быть врачом, чтобы работать в медицине. То есть, потому что есть такие задачи, как, например, медицинское оборудование, медицинские приборы, обеспечение медицинских помещений, обеспечение процессов, связанных с медициной. Это делают не врачи, они только дают задачу. А
1: технари делают.
0: Это делают технари, совершенно верно. Причем технари с хорошей университетской подготовкой, то есть с хорошими такими избыточными знаниями. И чтобы просто понять, что за задачи перед ними ставятся, нужно, значит, иметь соответствующее образование.
2: Мы сейчас буквально прервемся на несколько минут, поскольку у нас впереди новости, а потом вернемся и продолжим.
1: Про Белое море говорим.
3: Тайны океана.
2: И еще раз добрый вечер. Здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость.
1: Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Выяснили уже, зачем МФТИ нужны биологи и зачем это вообще нужно МФТИ. А что получают студенты от этой практики, Мария, расскажите нам.
0: Они получают оценку, диплом. Они получают, например, историю, что у них был курс ботаники, молекулярной биологии, и они получают таким образом некоторые формальные преференции, например, когда есть конкурс в какую-нибудь бигфарму, устраиваться программистом, если у тебя есть молекулярная биология в дипломе даже, или какая-нибудь ботаника, то это на самом деле серьезное достаточно преимущество, то есть это какой-то плюс-балл. Плюс студенты получают некоторое представление о том, что не вся наука физика.
2: Ну нет, вся наука физика.
0: Не вся. Есть еще и биология. И в реальности был очень интересный фидбэк, была очень интересная обратная связь от студентов. Они сказали, что действительно биологи думают по-другому, и к концу месяца кто-то из них даже понял, зачем. Так это происходит. И студенты получают на самом деле довольно широкое представление о том, вообще, как, например, работать с биологическими объектами. И это выводит их на ту вещь, которая

0: дает там самое главное конкурентное преимущество вот в работе, это мультидисциплинарность. То есть физики, которые имеют достаточно широкое мышление для того, чтобы работать с живыми системами в медицине, в биологии, там, с белками, с какими-то биологическими объектами.
1: Интересно. Ну и самый большой вопрос, наверное, мы уже выяснили, зачем МФТИ нужны биологи, зачем студентам это все надо, а для человечества, для страны, для государства зачем это все надо?
2: Вот ты как?
1: Да.
2: Понимаешь, да. Глобально.
1: Самый смысле. Главный вопрос.
0: Ну это важный вопрос, конечно, потому что вот я на самом деле, каков поп, таков приход, но вся наша замечательная компания, которая организует эту практику, начиная от моего руководства и заканчивая людей, которые работают для нас, у всех есть в голове некоторое представление о том, что государство хорошо представлено в том своем месте, где оно представлено, если там находятся три основные вещи. Это торговые представительства, это военные представительства и это научные представительства. Если на территории чего-то не хватает, значит, что-то не так, чего-то не достает. И северные моря, вообще студеные моря, это очень важные для нас территории, как с научной точки зрения, так и со стратегической. Но с рынками сбыта это отдельная история, хотя на самом деле Архангельские порты и вообще Белое море как торговый путь, это тоже как бы такая интересная история, но не сегодня, а мы говорим про науку. В 90-е годы наша наука, к сожалению, потерпела существенный урон, потому что много людей уехало и есть достаточно большой пробел в кадрах. И люди, которые остались, они закрывают те дырки, которые, скажем так, ближе к мегаполису научные. А сейчас уже подрастают новые люди, и можно вновь возобновлять, укреплять, усиливать и распространять наше научное представительство на самые разные территории. Белое море, как объект исследований, очень хорош не только для биологии, для физики, потому что там многих разных факторов нет, которые есть в южных морях, эти факторы часто мешают. Это хорошо для метеорологов, для акустиков, для кого угодно. Вот. Но раз проект начали биологи, то мы начинаем с биологической практики. А на самом деле, конечно, ожидается, что будут работать еще и другие люди. Вообще, МФТИ, на самом деле, уже один раз подходил к этому снаряду. Была беломорская экспедиция МФТИ, этим занимались радиофизики, по-моему. Вот. Но эту планку аккуратно положили. Вот. И сейчас это второй подход к снаряду. Я надеюсь, он будет уже такой более крепкий. Вот. И еще в МФТИ довольно много иностранных студентов, потому что, в общем-то, МФТИ – это лучший из лучших вуз нашей страны. И, конечно, там хотят учиться, в общем-то, многие люди. И это такие же студенты, как и наши замечательные студенты. Вот. И у нас в этом году было 3 человека иностранных студентов. Ему все страшно понравилось. Они, правда, были шокированы, потому что 2 из Индии, 1 из Пакистана. Мне говорили: Мария Анатольевна, вы зря их берете, они же у вас нафиг вымерзнут. Я говорю: ничего страшного, северный человек не тот, кто не мерзнет, северный человек, кто
2: умеет одеваться,
0: кто тепло одевается, да. Вот. Они не вымерзли, им все страшно понравилось. И в реальности люди, которые, в общем-то, поварились в наших научных школах вот в такой ситуации, и в первую очередь на Северном море, а север для России имеет большое значение, это тоже, конечно, хорошая для нас, для всех история.
1: Вы купались в студенных водах?
0: Конечно.
1: А в каком месяце?
0: На Белом море я купалась даже в октябре, на самом деле. Я очень люблю Белое море и купаюсь практически... в проруби только не купалась, потому что слезать холодно. А так, в принципе, если...
1: А вы студентов берете, затаскиваете с собой?
0: А их оттуда не выгонишь. У меня даже было довольно строгие правила по технике безопасности, что обязательно все купаются, а кто-то один смотрит. А там и спас жилет на берегу, и, в общем, все смотрят. Говорят, кто уходит и куда. В общем-то, потому что студенты, конечно, как только свободная минутка, все купались в Белом море в этом году.
2: Какая температура была моря?
0: В этом году море вообще на разное. Значит, в том заливе, в котором мы были, в небольшом, там она поднималась аж до 15 градусов. Это был прям теплынь.
2: Вообще, конечно.
0: Это вообще просто, да, 15 градусов моря.
2: Я чувствую, все сейчас бросят Черное море и поедут отдыхать, купаться на Белое, потому что там теплынь.
0: Ну да, а, собственно, если поднырнуть поглубже, ну, там где-то плюс было от 10 до 5 градусов.
1: А студенты из Пакистана помочили пальчик большой?
0: Они, ну, как сказать, challenge accepted. Они сказали, что, в общем, вызов принят. И у нас один из студентов, который из Индии, он родом из Варанаси, из города мертвых. Ему было вообще все равно. Он прекрасно. Он со всеми, да. Вот человек из Варанаси, он молодец. А вот остальные коллеги, они как-то аккуратнее относились, но ничего, потом...
2: А вы специально их возите на Белое море, а не на какое-нибудь теплое другое, чтобы, ну, посуровее у них были условия или как? Я все время волнует главный вопрос, почему не все-таки не тропическая какая-то зона? Ведь где-то ближе к экватору это все могло быть гораздо более комфортно.
0: Это не российская территория.
2: Ну, у нас же тоже есть какая-то территория, где можно воду найти и море.
0: Это очень дорого, на самом деле, вот такая практика на море. Ближайшее море к нам — это Белое, потому что если мы посмотрим, Черное море, еще раз повторяю, не море, и нашим задачам не соответствует. Балтийское море, ближайшая настоящая морская часть — это Калининград, а Белое море — прям настоящее таки море. Вот, и у нас на самом деле, вот, над нами сейчас немножко дамоклым мечом висит история с финансированием, потому что нам для того, чтобы практика произошла следующего года, нужно искать на некоторые вещи финансирование на стране. Там, например...
1: Вот, кстати, сколько это стоит и почему так? Деликатно зададим этот вопрос.
0: Да, но вся практика целиком и полностью у нас стоила 4,5 миллиона, и мы в этом году ничего особенно нового не покупали для нее, только лишь закрывали эти дырки, которые были.
2: 4,5 миллиона рублей.
0: Рублей, да. Вот. Но на самом деле, конечно, хочется на Белом море, чтобы это были не палатки, а все-таки какие-то конструкции. Один дом стоит порядка миллиона. Значит,
2: не, ну студенты, мне кажется, да, они расслабятся этим конструкцией.
0: Ничего
2: надо
0: не расслабятся.
2: Надо суровая жизнь, чтобы в палатках.
0: Не-не-не-не-не, не расслабятся. А понимаете, в чем дело? Ради чего суровая жизнь? И ради чего палатки? В реальности, если...
2: О чем было вспомнить потом?
0: Если мы говорим про лаборатории, то, конечно, люди должны жить комфортно. На самом деле, у нас были очень комфортные палатки. Я, чтобы не было рекламы, не буду их называть. Но в реальности, вот те люди, которые в прошлом году нам продали палатки, Тимофею огромное спасибо, он прям придумал, ну, один из людей, который занимается этим бизнесом, он нам вот посоветовал и продал палатки, это было здорово. И они хорошие, комфортные, но тем не менее, чтобы вот, например, в июле, это хорошо, а вот в июне, например, там так-сяк. В августе уже холодновато, например. А хочется, конечно, чтобы наша практика продолжалась много. И вообще, я думаю, что в реальности нормальный такой процесс, вот прохождение практики, он содержит в себе полный цикл, то есть от работы со школьников до серьезной, со школьниками, до серьезной работы научной. Вот. И в этой ситуации люди, конечно, должны жить, ну, более-менее комфортно и вообще не думать о быте. Вот. И это как бы тоже серьезный момент, как нам потихонечку...
2: Но сейчас пока школьников вы все-таки, конечно, не берете.
0: Пока нет, у нас пока нету ресурсов. Но на самом деле на физтехе есть люди, которые работают со школьниками. Вот. И я думаю, что мы сами затеваться с этим не будем, а будем просто обсуждать с этими замечательными людьми, как они работают и не хотят ли... То есть как мы можем сотрудничать в этой области. И вот, например, завтра у нас такой разговор состоится с одним из таких ключевых персонажей. Я думаю, что...
2: А студенты, они едут именно потому, что их привлекает, ну, не знаю, научная какая-то часть работы? Или все-таки для них это большое приключение в первую очередь, а потом уже все эти научные изыскания?
0: Вот это был хороший вопрос. Значит, все продолжающие, когда я спрашивала, а зачем же вы едете, в прошлом году было очень тяжело. У нас было 3 ясных дня за всю практику, все остальное лил дождь. Я говорю, что же вы в этом-то году? Они говорят, во-первых, матч-реванш, а во-вторых, мы поняли, что физика и биология – это одно и то же. Соответственно, те студенты, которые едут сейчас, есть наша как бы таргет-группа. Это студенты с факультета ФБМФ, факультет биологической и медицинской физики. Как раз тот факультет, который готовит людей, которые будут работать с медицинскими проблемами и с какими-то живыми системами. Это наша таргет-группа, им эта биология просто нужна для того, чтобы знать матчасть. Но у нас в этом году поехало много народу с такого факультета, как ФАКИ, называется ФПФЭ. То есть это прямо такие физики-физики, математики-математики. И когда я спрашивала, а зачем вам на биопрактику, они говорят, это наш единственный шанс вообще-то сейчас погрузиться в биологию. А нам это нужно, потому что мы понимаем, что наша картина мира не полна. Ну, они говорили это разными словами, но более или менее вот такая была общая мысль. И когда мы в конце практики спросили, а скажите, пожалуйста, честно, а вот Если бы у вас была возможность выбрать этот месяц провести по-другому, ну, были же какие альтернативы, что бы вы выбрали? Они сказали, мы ни секунды не жалеем, что поехали на практику. Ну вот, сейчас время покажет, как у них впечатления отстоятся, но вот такой вопрос вам, конечно.
2: Ну, значит, они настоящие ученые, они молодцы.
1: В летней студии «Маяка» Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского технического института. Говорим о Белом море, о практике полевой. И вернемся к вам буквально через пару минут. Уральский самоцвет с вами.
3: Тайны океана.
2: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость.
1: Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Говорим о Белом море. И добрались до вопроса о перспективах. Что ждет студентов, что ждет вас в ближайшие годы?
0: Ну, что день грядущий нам готовят, как мы знаем, ответ на этот вопрос был дан еще в опере Чайковского, но он мне не нравится. Я думаю, что мы сами формируем свое будущее. День настоящий, конечно, является зародышем дня грядущего. И в данный момент, если все будет хорошо, я думаю, что наша практика будет, конечно, развиваться. И для того, чтобы она развивалась, ей нужен, с одной стороны, материальное обеспечение, которая, да, а с другой стороны, развивать ее смысловое наполнение. Вот смысловое наполнение – это в широком смысле, конечно же, создать полный цикл пребывания всех на практике, то есть начиная от школьников и заканчивая людьми, которые имеют свои научные интересы, связанные с тем местом, где мы базируемся. Вот. И, соответственно, под это дело хочется, конечно, городок, хочется флот, свой небольшой. А для этого, конечно, одним вузом, ну, это не то, чтобы...
2: И захватить мир, в конце концов.
0: Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть.
2: А леопард еще нужен.
0: Леопард. Ну, все-таки нет. Там не леопард, а росомаха для Белого моря. Но это невозможно сделать, конечно, в одиночку. Один университет... Нет, я верю в то, что МФТИ это потянет, но мы уже, например, привлекаем коллег-преподавателей из научно-исследовательских институтов, из Московского университета, из ББС, МГУ, Беломорской биологической станции. Конечно, надо очень много дружить. Мы сейчас базируемся на Морской биологической станции Санкт-Петербургского государственного университета. Я сама закончила этот университет, это моя альма-матер. И я очень благодарна университету за то, что нас приютили. Вот, хотя, да, и нас приютили, все проблемы наши, в общем-то, решали. Решали их быстро и оперативно даже. В общем, мы не очень удобные гости, прямо скажем так. Но, тем не менее, вот с нами работают. На острове Среднем находятся три университета теперь. Это Санкт-Петербургский университет, от хозяева острова, это Казанский государственный университет, это сейчас вот пришло МФТИ. И, честно говоря, будущее наше я вижу, конечно, в межуниверситетском содружестве для того, чтобы нам активно развиваться. Более того, на острове сейчас находятся из Питерского университета не только биологи, но еще и физики Питерского университета. У них довольно интересная работа по биоакустике как раз тех самых мироматических озер и вообще тех мест, где пресная вода не перемешивается с соленой. Например, вот в том месте, где мы находимся, река Кереть впадает в Белое море, и пресная вода тихонечко наслаивается на соленую, и создается как раз такой вот...
2: Пирог.
0: Ну, такой пирог, совершенно точно, пирог. И физики смотрят, как происходит перемешивание, а точнее, как оно не происходит. Вот это очень интересная история. В общем, чем больше народу дружит, чем больше народу работает в одном направлении, тем, конечно, лучше и интереснее, и ярче получается такой проект. Тем более на Белом море.
1: Какими качествами должен обладать студент, чтобы попасть к вам в полевую экспедицию?
0: Студент должен понимать, зачем ему это надо. Должны быть два важных качества: осмысленность и мотивация. Значит, мотивация, он понимает, зачем ему это надо, и осмысленность, он, в общем, понимает, что происходит с ним в данный момент. У нас на этой практике в качестве абсолютно нормального рабочего момента очень у многих студентов возник вопрос: а что я здесь делаю? Почему вот я физик, я математик, мне вот эту адскую ботву преподают? Зачем мне нужно определять 40 видов этой ботвы? Почему я не могу прочесть это в книге? Почему мне ее не разложат с этикетками, а я просто это выучу? И мы над этим очень много, очень серьезно серьезной работы, либо про первичные данные, и про то, что между науками нет границ на самом деле, и про то, что вот есть трава, а для нее есть задачи и физические, и химические, и биологические, и вот у нас, пожалуйста, преподаватели разные для этого объекта. Вот, но для этого у студента должен быть задан этот вопрос: а зачем я здесь и что я? То есть они просто должны были сказать. Это я очень благодарна всем студентам, на самом деле, которые взяли и публично, открыто или кто-то в личной беседе этот вопрос задали. Мне кажется, это самое главное качество, именно осмысленность. Ну, осмысленность и мотивация. Более того, к вопросу о перспективах, я, например, активно жду студентов других вузов. Но тут, конечно, некоторые есть финансовый вопрос, если за студентов МФТИ платят МФТИ, то студенты других вузов, это, понятное дело, уже немножко другой проект, но, тем не менее, мы, в общем, готовы про это говорить, про это общаться и с самими студентами, и с вузами.
1: Оказывается, не только студент МФТИ может попасть к вам, но и при определенных условиях вот и другие
2: ты,
1: студенты.
2: Ты, Павлик, тоже студент, ты тоже можешь,
1: да,
2: в принципе, попасть.
1: Московская вот международная академия, между прочим.
0: Ух ты, ух ты.
1: Да, турист.
0: Ну, прямо практически наш профиль, потому что есть у нас всякие, например, не все процессы на практике на нашей произошли оптимально. Вот,
1: ну, и... вот сейчас обсудим, да.
0: Да-да-да-да, и можно.
2: Но уже за кадром. Спасибо вам громадное, что пришли.
1: Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института, была с нами сегодня. Спасибо,
2: до свидания.
0: Спасибо.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. Хочу заметить, что мой подход к этому курсу своеобразный. Мы не решаем задачи, потому что я вас не вижу в этой аудитории. Я записываю эти лекции для того, чтобы вы их просматривали через компьютер. Но эти разговоры, мое описание космических объектов и вообще астрономии предполагают, что вы в промежутках между этими уроками и лекциями решаете задачи. Я вам напоминаю, я уже показывал на моих первых уроках, какими задачниками, а можно и другими, и те, что у вас есть в вашей домашней или в школьной библиотеке, вы решаете задачи. Вы делаете свои знания активными, не просто запоминаете, а учитесь использовать астрономические знания для решения задач. Я каждый раз об этом буду напоминать, чтобы вы не забывали. Не решая задачи, вы никакой пользы от моих рассказов астрономических не вынесете. Итак, мы продолжаем знакомиться с Солнечной системой. Предыдущие два рассказа были посвящены маленьким планетам, планетам земного типа. Вы знаете, что дальше за орбитой Марса начинается область планет-гигантов – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. О них я подробно рассказывать не буду. В общих чертах мы понимаем, что это гигантские массивные планеты, которые вообще не отпускают от себя ничего. Никакие газы не могут покинуть поверхность и атмосферу этих планет. Именно поэтому они состоят в основном из газов. Они не потеряли исходное вещество. Юпитер, Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун – это миры огромных холодных запасов газа, и, собственно, они состоят почти из атмосфер. Там твердое тело планеты занимает меньшую долю объема. Но нас сегодня будут интересовать не сами планеты-гиганты, а их спутники и кольца. Вот мы привыкли к тому, что на иллюстрациях в астрономических книгах в основном мы видим фотографии кольца Сатурна. Мы знаем, что это, конечно, не твердое какое-то образование, просто колоссальное количество мелких частиц – пылинок, снежинок, довольно крупных камушков. Исследования показали, что там даже есть такие микроскалы размером в метры. И все это летает по орбите, ну, как обычные спутники вокруг планеты. Все эти мелкие тела летают по орбите вокруг планет-гигантов. Но в основном-то нам демонстрируют на фотографиях и иллюстрациях кольцо Сатурна. Действительно, у Сатурна выдающееся кольцо. Но оказывается, что у каждой планеты-гиганта, и у Юпитера, и у Урана, и Нептуна, тоже есть свои кольца. Только они не такие выдающиеся по яркости, по массе вещества, которая там заключена. Но они тоже есть, и мы об этом поговорим. Принято изображать планеты-гиганты, ну а здесь планеты земного типа, мы о них уже не будем говорить, вот так, что Сатурн с кольцом, а остальные гиганты как бы без колец. На самом деле это такое незначительное количество вещества, что для самой планеты оно никакого, ничего к ней не добавляет. Масса вещества в кольце микроскопическая по сравнению с массой самой планеты. Ну, например, даже если в кольце Сатурна там довольно много вещества, все его собрать и слепить в одно тело, получится небольшой объект диаметром примерно 200 километров. Ну, как крупный астероид. А для остальных планет-гигантов количество вещества в их кольцах гораздо меньше. Там, если бы мы его слепили, это вещество, ну, получился бы 2-3 километра один объект. Тем не менее, все-таки лучше изображать планеты-гиганты без колец, чтобы кольцо Сатурна как-то не отвлекало нас от сравнения этих планет друг с другом, чтобы мы увидели их, как они есть, не окруженные вот этим вот разреженным, малозначительным количеством вещества. Вот два газовых гиганта и два ледяных гиганта, Уран и Нептун, и газовые гиганты Юпитер и Сатурн. Кольца – это второстепенная добавочка к их внешнему виду. И надо сказать о природе колец планет-гигантов, мы пока большого, какого-то глубокого представления не получили. Мы не брали образцов их вещества, мы не запускали
космические аппараты прямо внутрь колец, так, чтобы изучить, сфотографировать отдельные элементы этих колец. Мы пока астрофизическими методами, то есть издалека, с помощью фотографии, изучаем кольца и не очень точно представляем себе их происхождение. Откуда взялись кольца? Почему они такие разные? Ну, например, кольцо Сатурна, которое массивнее прочих и ярче выглядит, чем кольца прочих планет-гигантов, оно имеет очень сложное строение. Оно фактически разделено на тысячи отдельных мелких колечек, из которых сложена вот эта вот обширная область вблизи самой планеты. Причем вещества в кольце настолько много. Обратите внимание, солнечный свет приходит вот отсюда, сквозь кольцо проходит и на поверхности, на облачной поверхности Сатурна оставляет заметную тень. То есть кольцо непрозрачно или частично лишь прозрачно для света. Когда световой луч падает перпендикулярно к плоскости кольца, он довольно легко его пронизывает. Но вот вдоль плоскости уже вещества так много набирается, что на поверхности Сатурна четкая тень от кольца. Ну, а это тень на самом кольце от тела планеты. Ну, понятно, что планета, конечно, не пропускает солнечный свет сквозь себя, и он вот таким образом отбрасывает тело планеты, отбрасывает тень на кольцо. Очень интересно рассматривать фотографии Сатурна, сделанные со стороны его ночного полушария. Вот предыдущая была сделана сбоку, как бы сбоку, а вот эта фотография сделана в тот момент, когда космический аппарат пролетал над ночным полушарием. И посмотрите, как много новых деталей обнаружилось, когда мы смотрим на кольцо. Во-первых, за границей кольца тоже есть какие-то разреженные кольца. Например, вот эта вот самая внешняя часть вдоль орбиты одного из спутников Сатурна – Энцелада. Мы уже в прошлый раз говорили об Энцеладе, его поверхность покрыта льдом, лед немножечко испаряется, во льду трещины получаются. Будем еще об этом говорить. Из трещин вода вылетает, в том числе и в космос. И вот это вот тот газ, который теряет Энцелад, двигаясь по орбите вокруг Сатурна. Ну, а это сами кольца Сатурна. И наиболее непрозрачные части видны темными, потому что солнечный свет идет оттуда, в нашу сторону. Это снимок, сделанный в контровом освещении. Солнце скрыто за диском Сатурна, и оно просвечивает кольца насквозь. Там, где не может посветить, там, естественно, темные слои. А там, где мелкая пыль рассеивает солнечный свет, мы видим яркие части. Видим, что кольца тянутся практически до самой атмосферы Сатурна. Уже там, естественно, частицы не могут по орбитам летать, они тормозятся в верхних слоях атмосферы Сатурна и падают на тело планеты. А чуть выше атмосферы они летают по орбитам. У Юпитера, а это тоже ночной снимок Юпитера со стороны ночного полушария, это рассеянный в верхних слоях атмосферы свет Солнца, само Солнце скрыто там за диском Юпитера. И вот, пожалуйста, видны кольца. Да, у Юпитера кольца не такие массивные, не такие яркие, как у Сатурна. С Земли мы их вообще не видим в телескоп. Ну вот в рассеянном солнечном свете, в контровом освещении они оказались видны без труда. Эта фотография сделана космическим аппаратом Галилео, который был много лет летал вокруг Юпитера, изучал его как искусственный спутник. И у Урана, у Нептуна тоже есть кольца. Вот кольца Урана. Это фотография, полученная космическим телескопом Хаббл. Тут видны и кольца Урана. Вы помните, Уран вращается как бы лежа на боку, да, вот ось его вращения, она вот так ориентирована. Он почти положил ось своего вращения на плоскость своей орбиты, в отличие от Земли. Кольца видны хорошо, и вот тут какие-то точки. А что это за точки? А можете на правом расшифрованном снимке увидеть имена спутников Урана, которые движутся по орбитам за пределами кольца. Это спутники Урана, их там тоже немало. И у Плутона тоже есть такие же слабозаметные кольца. Но наиболее изученный спутник планет – это, конечно, наша родная Луна. Мы уже и на поверхности там аппараты
запускали на поверхность, и люди побывали на поверхности. Но в основном до сих пор изучаем, конечно, глядя в телескоп. И вы помните, что даже самые четкие снимки, полученные в телескоп, не дают нам возможности увидеть на поверхности Луны детали мельче 1 километра примерно. Ну, может быть, иногда удается кому-то полукилометрового размера увидеть, но, как правило, километр – это предельное разрешение на поверхности Луны, потому что воздух, наш земной воздух, атмосфера Земли очень турбулентна, очень неоднородна и преломляет свет, идущий из космоса. Так что в телескоп мелких деталей на Луне не увидишь. И тем более с Земли в любой телескоп не увидишь обратную сторону Луны, потому что ее движение синхронизовано. Вращение Луны вокруг своей оси и вращение Луны вокруг Земли происходит с одним и тем же периодом в месяц. И поэтому Луна все время демонстрирует нам одно свое полушарие. Увидеть вторую, дальнюю сторону Луны, невидимое полушарие Луны, удалось только впервые в 1959 году, когда наши инженеры и ученые создали первый искусственный аппарат. Все аппараты искусственные. Его можно было бы назвать спутником Луны, но он полетел по такой траектории, когда он был одновременно и спутником Луны, и спутником Земли. То есть он облетал и Луну, и Землю, и, залетая за обратную сторону Луны, сфотографировал ее и по радио передал эти снимки на Землю. Вот так выглядела траектория полета этого аппарата. То есть он фактически облетал Луну и Землю. А облетая Луну с обратной ее стороны, впервые сфотографировал и передал на Землю вот этот самый первый снимок, на котором примерно где-то около трети снимка занимает область видимого полушария. Ну, чтобы связать то, что мы впервые увидели, со знакомыми нам деталями, специально так была сделана фотография, с такого ракурса, а 2/3 снимка занимает невидимое полушарие Луны. Мы впервые тогда познакомились с тем, как выглядит Луна с обратной стороны. Это очень сложный был эксперимент, а для тех лет просто фантастический. Честно говоря, никто не думал, что тогда, в конце 50-х, удастся вот такой замечательный эксперимент поставить. Ведь не было ни современной электроники, ни современных фотокамер, которые сфотографировали сразу в численном цифровом виде дают тебе содержимое изображение. Нет, все это было аналоговое, то есть на фотопленку фотографировали, проявляли, закрепляли ее там в небольшом объеме этого маленького зонда, сканировали, а сканеров-то тоже не было, сканировали определенным хитрым образом и по радио передавали на Землю эту информацию. Ну, конечно, высокого качества этот снимок не имеет, но он впервые показал нам, как выглядит обратная сторона Луны. И сразу же возникла загадка. Видимое полушарие Луны богато морями, а моря – это не что иное, как гигантские ударные кратеры. Когда-то туда падали крупные метеориты, пробивали кору лунную, оттуда изливалось жидкое каменное вещество, лава, и застывало в виде таких базальтовых плюшек на поверхности Луны, вот этих базальтовых морей. А на обратной стороне Луны таких нет. Есть небольшое море, море Москвы, а вот этих гигантских океан бурь, море дождей, таких нет. То есть Луна очень асимметрична, два полушария не похожи друг на друга. В чем причина этого, остается пока научной загадкой. Мы изучаем Луну очень детально. Сегодня составлены не только карты видимого ландшафта, я бы сказал, Луны, а еще и карты ее гравитационного поля. Это очень важно. Когда космический аппарат собирается опуститься на поверхность Луны, важно знать, где, в какой точке, с какой силой Луна притягивает к себе космический аппарат. Так вот, это карта, составленная с помощью специальных там парами летавших аппаратов, которые чувствуют небольшие колебания гравитационного поля. Они то расходятся друг относительно друга, то сближаются, когда перепады гравитации вблизи поверхности ощущают. И это позволяет составить карту флуктуаций, отличий гравитационного поля от однородного. И тут показаны
так называемые масконы, ну, это от английской аббревиатуры mass concentration, концентрация массы, маскон, а красными пятнами показаны области, где гравитация повышена, где космический зонд будет сильнее притягиваться к поверхности. Ну, а голубыми пятнами отрицательные аномалии, то есть небольшие ослабления гравитации. Это очень полезные карты для тех, кто собирается лететь на поверхность Луны. Спутники других планет иногда бывают внешне по размеру, по массе похожи на Луну, но совсем другую природу поверхности имеют. Вот я сопоставил Луну и спутник Юпитера Ио, ближайший крупный спутник к Юпитеру. Посмотрите, размер одинаковый, масса почти такая же, но внешность. Луна – это серое, темно-серое тело, каменное, безжизненное. А Ио – яркий, это его естественный цвет, яркий объект, покрытый большим количеством действующих вулканов. Вот почти каждая темная точка на этой фотографии – действующий вулкан. Если вы присмотритесь, там даже темная лава, вытекающая из жерла вулкана, довольно хорошо просматривается. А вот это все желтовато-оранжевое вещество – это сера и разные соединения серы, которые обычно и на Земле вулканы тоже в большом количестве выбрасывают, и на Ио. И остается только думать, а почему же два похожих друг на друга тела такой разной природой обладают? Луна холодная, а Ио – горячее, расплавленное вулканическое тело. Но Ио, пожалуй, уникальный все-таки объект, его близость к Юпитеру. Мы, помните, говорили о приливах, я объяснял, почему Юпитер своим гравитационным полем все время мнет и нагревает внутренние слои Ио, и по этой причине там вулканическая активность. В общем, большинство спутников, крупных спутников планет-гигантов, они примерно одинаково устроены. Такое минеральное ядро и застывшая мантия. Ну, а на поверхности это уже детали, которые зависят от многих причин, от падающих метеоритов, от предыстории этого спутника. Ну, как правило, внутреннее строение, оно вот примерно такого типа у всех крупных спутников Юпитера, Сатурна. Ну, у Луны, конечно, не такое. Луна более каменистое тело, и даже небольшое железное ядро есть у Луны, ну просто она ближе к Солнцу, и там летучих веществ типа воды осталось немного. Есть удивительные спутники у планет-гигантов, и, пожалуй, самый удивительный, просто удивительнее некуда, это спутник Сатурна Титан. Здесь Луна, Титан и земной шар изображены в одном масштабе. Посмотрите, Титан намного крупнее нашей Луны и не намного мельче земного шара. Его размер примерно такой же, как у планеты Меркурий. Но Титан – это намного более планета, чем Меркурий. Почему? У Меркурия нет атмосферы, а у Титана она есть. На поверхности Титана есть моря и океаны. Правда, они наполнены не жидкой водой, потому что там холодно. Вода там замерзает, он далеко от Солнца. Они наполнены жидкими природными газами. Метан, этан, пропан, бутан. Вот там они плещутся в океанах и морях. Но атмосфера Титана очень плотная, протяженная и фактически делает его полноценной планетой. Вот тут на фотографии Титан в середине, как он выглядит снаружи, когда мы его в оптическом диапазоне, ну, глазами или фотокамерой исследуем, фотографируем. А вокруг изображение Титана, полученное инфракрасной фотокамерой, а инфракрасные лучи частично проходят сквозь атмосферу, и мы уже видим поверхность Титана, ну, в разных ракурсах, по-разному повернутого к фотокамере. Атмосфера Титана протяженная, очень массивная. Там газа больше, чем в атмосфере нашей планеты, Земли. И довольно большое давление у поверхности создают. Ну, где-то раз в полтора-два выше, чем на Земле давление атмосферы. Ну, для человека это безопасно. И Титан – единственное тело в Солнечной системе, кроме Земли, на поверхности которого есть обширные, заполненные жидкостью озера и моря. Ну, эта жидкость, повторяю, конечно, не вода, потому что вода там замерзает, там холодно. Средняя температура поверхности Титана
минус 180 градусов. Вода там просто лежит, как лед на поверхности, как твердое, застывшее минеральное вещество. А природные газы плещутся вот в этих огромных, ну, назовем их водоемами, хотя, конечно, это не вода, а метан, этан в жидком состоянии. На поверхность Титана опустился космический зонд Гюйгенс. Это был единственный уникальный эксперимент, когда на поверхность чужого спутника далекой планеты удалось посадить космический аппарат. Он передал единственную фотографию, которую мы до сих пор имеем. Вот она в исходном состоянии, а это при повышенном контрасте, ну, чтобы выделить какие-то детали, которые тут с трудом просматриваются. Ну, что такое поверхность Титана? Холодная, безжизненная поверхность – это глыбы застывшей воды, то есть куски льда водяного. Атмосфера состоит, еще раз, обратите внимание, насколько Титан – планета. Атмосфера Титана состоит почти из чистого азота. А ведь наша земная атмосфера тоже состоит почти из азота. Три четверти азота, четверть кислорода в нашей земной атмосфере. На Титане кислорода нет. Там почти чистая азотная атмосфера с небольшой примесью метана, других природных газов. В основном это азот. Но это безопасная для человека атмосфера. Она не ядовитая для нас. Если бы мы вдохнули атмосферу Титана, ну, ничего страшного не было бы. Ну, кислорода там, конечно, нет. Пришлось бы его отдельно из какого-то баллона добавлять в этот воздух. Расчеты показывают, что под поверхностью Титана температура выше, чем на поверхности. Это характерно для любой планеты. И там может быть жидкая вода и условия для жизни. Поэтому с большим вниманием относимся к исследованиям Титана. Большинство спутников планет, конечно, не такие крупные и не такие интересные, как Луна, как Галилеевы спутники Юпитера, как Титан особенно. Нет, это небольшие тела каменистые, неправильной формы, маленькой массы. Ну, в большинстве своем спутники планет выглядят именно так. Переходим к еще более мелким, но значительно большим по количеству телам Солнечной системы, то есть к тому, что мы называем малые тела Солнечной системы, к астероидам и кометам, и к той опасности, которую они представляют для Земли. Ну, астероиды – это минеральные в основном, то есть каменные объекты, хотя среди астероидов встречаются и металлические, железные, никелевые, в основном состоящие из металла объекта, но в большей части каменные. Ну, а ядра комет – это в основном льдистые тела. Вот так выглядят некоторые астероиды. Посмотрите, это довольно хорошо изученный астероид Лютеция. Его средняя плотность – 3,5 грамма на кубический сантиметр. Ну, это же плотность камня. То есть мы уверены, что в основном он состоит из минеральных частиц, минерального вещества, ну, то есть каменного вещества, как кора и мантия нашей Земли. Внешний вид некоторых астероидов изучен очень хорошо. Вот крупнейший астероид главного пояса астероидов. Главный пояс – это пространство между Марсом и Юпитером, там, где основное количество астероидов уже обнаружено. Мы видим даже по этой фотографии, по этому кинофрагменту, я бы сказал, что астероид Веста, а его диаметр 500 километров, что он в свое время испытал мощный удар вот примерно с этого направления, со стороны Южного полюса. Это даже видно, потому что здесь явно не хватает вещества, и вдоль экватора мы видим такие складки поверхности. Вот они хорошо просматриваются, эти складки. Это результат мощного удара, который отколол значительную часть вещества этого астероида, и оно в виде таких каменных брызг разлетелось по Солнечной системе, и довольно часто на Землю падают осколки Весты. Мы их научились идентифицировать, потому что у них своеобразный светлый такой оттенок и своеобразный минеральный состав. Ну, а сама Веста изучена неплохо уже с поверхности. Видите, космический аппарат ее с близкого расстояния исследовал. И примерно четверть всех метеоритов, упавших на Землю, это осколки Весты.
область между орбитами Марса и Юпитера – это так называемый главный пояс астероидов. Ну, он изучен хорошо, потому что он сравнительно недалеко от Земли находится. И наши телескопы дотягиваются сюда, и практически все объекты крупнее 1 километра тут уже обнаружены. Да и мельче 1 километра тоже иногда удается обнаруживать, когда они недалеко от Земли пролетают. Здесь примерно 1 000 000 тел уже выявлен, то есть в нашей Солнечной системе не менее 1 000 000 астероидов обнаружено. Ну, а ядра комет – это более рыхлые, более льдистые, богатые летучими веществами, то есть водой, метаном, аммиаком, такими легко нагревающимися и испаряющимися веществами объекты. И причина этого тоже понятна. Ядра комет, как правило, летают далеко от Солнца, там, где оно их не может сильно нагреть. Но если орбита все-таки приводит такую ледяную глыбу поближе к Солнцу, ну, солнечные лучи нагревают ее, и начинает испаряться газ с поверхности. Неоднократно пролетая мимо Солнца, ядро кометы теряет льдистые вещества, легко испаряющиеся с поверхности, и там остается минеральное вещество. А оно такой темный цвет имеет, это такой темной корочкой, корой покрывает внутреннюю льдистую часть кометного ядра. Знаете, на что это похоже? Вот давайте вспомним. В начале зимы, когда первые снегопады создают нам сугробы снега, снег выглядит ярко-белым. А к концу зимы, когда даже в начале весны, когда солнце пригреет сугроб, и с поверхности лед и снег испаряются, остается грязь, которая в городе собралась в зимнее время на поверхности льда. И такой черной, темной корочкой в марте покрыты сугробы снега. Вот примерно так же устроены кометы. Черная, почти непрозрачная для света корочка, и внутри нее снег. Но солнце все-таки прогревает эту кору, и пары воды, и метана, аммиака прорывают эту кору и вылетают наружу. Вот перед нами ядро кометы Черюмова-Герасименко, очень хорошо изученное. Прям видно, как струи газа вырываются из-под поверхности, из-под этой темной корки, покрывающей ядро кометы. Обратите внимание вот на это число. Средняя плотность, ну то есть масса, деленная на объем этого тела, размер его невелик, примерно 5 километров в длину, масса, деленная на объем, дает среднюю плотность вещества. Она около 0,5 грамма на кубический сантиметр. Что, о чем это говорит? Если состоит тело в основном изо льда, водяного льда, его средняя плотность около 1 грамма на кубический сантиметр, а средняя плотность всего тела вдвое меньше. Значит, примерно 0,5 объема здесь – это пустота. И вот интересно, а что же это за пустота? Если это мелкие вкрапления газа, мелкие поры в этом льду – это одно. А если это крупные какие-то полости, пещеры – это совсем другое. Это, может быть, создает внутри условия для жизни. Ядро кометы Черюмова-Герасименко исследовано очень хорошо. Вокруг него летал космический аппарат, и он даже пытался посадить на поверхность маленький посадочный зонд. Вот он тут лежит. А вот в это место, вот под этот камень, ну, тут показано само место посадки, в увеличенном кадре мы видим место, куда зонд опустился. Ему не повезло. Он не смог закрепиться на освещенном солнцем, на освещенной площадке, и закатился вот туда, под камень. Вот он тут лежит так в не очень удобном положении. Одна нога вверх поднята, другие две ноги вниз, сам он на боку лежит. Это был не полностью удачный эксперимент, скажем так. Но, тем не менее, первая посадка на поверхность ядра кометы в истории космонавтики. И, конечно, до сих пор мы изучаем кометы, так сказать, снаружи. Когда эта ледяная глыба подлетает к Солнцу, она начинает испаряться и окутывает себя такой временной атмосферой. А давление солнечного света и солнечного ветра, то есть плазмы, летящие от Солнца, отбрасывают эту атмосферу назад, и у кометы такой яркий хвост формируется. Хвост, как правило, из двух частей состоит. Давление солнечного света ощущают твердые пылинки, и они уходят в одном направлении, немножко отставая по орбите от полета кометного ядра,
А давление солнечного ветра, плазмы солнечной, несущие в себе еще и магнитное поле, в основном ощущают ионизованные атомы газа, ионы. И формируется такой плазменный хвост практически в направлении, противоположном направлению на Солнце. И, как правило, кометы имеют два хвоста. Вот классическая комета, двуххвостая, комета Хейла-Боппа. В 96-м году, я хорошо помню ее, на небосводе нашей планеты, даже в Москве, на небе отнюдь не черном, очень хорошо была видна комета Хейла-Боппа. Это пылевой хвост, это газовый, плазменный, ионный хвост. Вот они так разделились в пространстве. Но это еще одна комета с одним хвостом. Вы знаете, двух одинаковых комет не бывает. Вот сколько комет, столько разнообразных внешних их проявлений. Кстати, это тоже открыли наши астрономы, любители астрономии, но очень крутые любители. Невский – это белорусский, а Новичонок – это российский любитель астрономии. И вот они вместе, работая, обнаружили эту комету. Она замечательно выглядела на земном небе. Это удивительная комета Холмса, которая в определенный момент испытала нечто подобное на взрыв. То есть выделение газов с поверхности было просто взрывообразным и окутало огромной протяженной атмосферой ядро кометы. И несколько плазменных хвостов образовалось. В общем, все кометы оригинальны, они друг на друга не похожи. И я вам уже говорил, как правило, комета потому и комета, сохранившая в себе много летучих веществ, что они большую часть своей жизни проводят в районе афелия орбиты, то есть вдали от Солнца. И там холодно, там они не испаряются. И на некоторое время, подлетая к Солнцу и проносясь мимо него, нагреваются и часть своего вещества теряют, оно уходит в виде хвоста. Эта карта, этот рисунок, он, конечно, некоторые детали вот, положения главного пояса астероидного передает, но недостаточно точно. А вот это более точный рисунок изображения того, как выглядит главный пояс астероидов. Основное вещество заключено между орбитами Марса и Юпитера, но некоторая часть комет и небольших комет, и в основном астероидов, летает по орбите Юпитера, впереди него и позади него по движению. Это так называемые греки и троянцы. Ну, история связана с тем, что этим астероидам давали имена героев Троянской войны. Там же греки с троянцами воевали. Но так сложились две

видите, но тоже синхронизация определенная возникла. Ну и несколько последних слов о космической угрозе со стороны крупных астероидов и ядер комет. Это, конечно, малоприятное событие, но, к сожалению, такие бывают, когда на нашу планету падает массивное космическое тело. Но если это тело небольшое, размером в метры или в десятки метров, никаких особых неприятностей от него мы не ожидаем. Но если это тело размером от километра и больше, то уже могут быть вполне серьезные последствия. Среди астероидов, можете прочитать, это выделяют опасные, ну, потенциально опасные. То есть он так движется, что пересекает орбиту Земли или близко к ней подходит и когда-нибудь может ударить по нашей планете. Либо сближающиеся с Землей, но это менее опасные, но тоже когда-нибудь возмущающее влияние соседних планет может бросить этот астероид навстречу Земле. Мы за такими следим, мы их уже несколько десятков тысяч таких астероидов выявили, следим за их полетом. И вот, кстати говоря, все орбиты всех астероидов, которые выявлены как пересекающие или близко подходящие к орбите Земли. Как видите, их довольно много, и за ними надо следить. Падение такого тела в атмосферу и на поверхность Земли, оно, конечно, может привести к очень печальным последствиям. Мы знаем, в истории нашей планеты такое было. Ну, например, 64 миллиона лет назад в район перешейка между Северной и Южной Америками упал крупный астероид диаметром около 10 километров, и тогда это вызвало глобальную катастрофу и биологическую катастрофу на Земле, и очень много видов животных погибло. Тогда это стимулировало и гибель большинства симпатичных крупных животных, динозавров. Но они нам кажутся симпатичными, на самом деле, может быть, это и неплохо, что они-то погибли. После этого наши мелкие предки, животные, от которых произошли уже человекообразные обезьяны и сам человек, получили шанс на развитие. До тех пор динозавры их не давали им активно развиваться и, так сказать, доминировать в биосфере. Но, в общем, желательно, чтобы такие удары или удавалось предотвратить или, по крайней мере, предупредить население Земли от вот этих вот страшных, редко случающихся неприятностей. Ну, я надеюсь, что астрономы в ближайшие годы выявят все такие объекты, ну, а инженеры найдут способ, как отвратить такие удары, как перенести астероиды на орбиты, безопасные для нашей планеты. Всего доброго!

0: 1900 году 35-летний русский художник Валентин Серов прибыл в Париж на Всемирную выставку. Его работа «Портрет великого князя Павла Александровича» была удостоена высшей награды Гран-при. Серов с интересом рассматривал картины художников-импрессионистов, а его коллеги и друзья вновь и вновь обращали внимание на сходство полотен Серова с полотнами французских мастеров второй половины XIX века. Валентину Серову было всего 22 года, когда он создал свой первый шедевр «Девочку с персиками» – портрет 11-летней дочери знаменитого мецената и покровителя искусств Саввы Мамонтова.
1: «Все, чего я добивался, это свежести. Той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца, измучил ее бедную до смерти. Уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности, как у старых мастеров».

0: Техникой Серов владел в совершенстве. Его первым учителем был Илья Репин. А позднее он занимался в Академии художеств у профессора Павла Чистякова. Школу знаменитого мастера прошли многие живописцы, в том числе Суриков, Васнецов, Поленов и Врубель. Серов же курса обучения не окончил. Он предпочел свой собственный путь.
1: «Я хочу быть беззаботным. В нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу отрадного. И буду писать только отрадное».
0: Новая картина «Девушка, освещенная солнцем», имела оглушительный успех и была немедленно приобретена Павлом Третьяковым. Такой радующий глаз, ласкающий, изящной живописи до Серова у нас не было, восхищался художник и искусствовед Игорь Грабарь. Больше всего она напоминает живопись Ренуара. Это почти невероятно, но Серов увидал Ренуара и импрессионистов значительно позже. То, что его полотна сравнивают с полотнами импрессионистов, не слишком занимало Серова. Его также не интересовали сюжеты картин, равно как и темы идеологии в искусстве. На вопрос знаменитого критика Стасова, правда ли, что вы не признаете картин содержанием, Серов отвечал:
1: «Не признаю. Я признаю картины художественно написанные».
0: Именно художественный образ, главный смысл, скрытый от поверхностного взгляда зрителя, диктовал художнику манеру исполнения. Близким другом Серова был Константин Коровин. Недаром их называли «Коров» и «Серовин». Артистичный и эмоциональный Коровин, привыкший завершать работы за 2-3 сеанса, сетовал, что Серов чересчур долго копается с картинами и засушивает их. Словно оспаривая мнение друга и повторяя его стилистику, Серов пишет портрет Коровина смелыми мазками, используя его любимые цвета – красный и белый. В небрежно написанной фигуре никто не угадает банкира или ростовщика, писал современник. Художника выдают аксессуары, но и без них вы узнаете жреца искусства. Всегда аккуратно одетый и причесанный, сдержанный и немногословный, Валентин Серов был совсем не похож на представителя богемы. Рано лишившись отца, тот был знаменитым композитором, он тосковал по семейному уюту и покою. В возрасте 24 лет Серов женился на Ольге Трубниковой. В счастливом браке они прожили 22 года, имея 6 детей. Свои портреты кисти Серова мечтают иметь артисты, художники, композиторы, писатели и представители аристократической элиты. Он же берется за работу, только если ему нравится модель. Впрочем, бывают исключения, случаи, когда отказать просто невозможно. Собственный портрет пожелал иметь сам Николай II. Он собирался подарить его своей царственной супруге. Императрица сочла возможным вмешаться в творческий процесс и досаждала художнику советами до тех пор, пока Серов не предложил ей взять кисть и палитру и собственноручно завершить портрет. Гнетущую паузу прервал император. Он извинился за бестактность супруги, после чего сеанс был продолжен. Многие годы спустя Константин Коровин написал: «Серов первым из художников уловил и запечатлел на полотне мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость императора». Работал Серов всегда тщательно. Если другим портретистам хватало десятка сеансов позирования, то Серову требовалось 40, а иногда и больше. Княгине Зинаиде Юсуповой, одной из самых знаменитых светских красавиц, пришлось позировать 80 раз. Она вспоминала: «Я худела, полнела, вновь худела, пока исполнялся Серову мой портрет. А ему все мало, все пишет и пишет». А вот княгиню Орлову Серов писать отказывался. Элегантная и надменная петербургская модница не блистала ни умом, ни красотой и вовсе не вдохновляла его. Лишь уступив настояниям заказчицы, художник создал портрет Орловой, изобразив ее сидящей в манерной вычурной позе, в наброшенном на плечи роскошном меховом палантине и с непропорционально огромной эффектной шляпой на голове. На протесты Орловой Серов решительно заявил:
1: «Именно в шляпе и заключается весь интерес портрета».
0: В этом он был абсолютно откровенен. Когда Серова упрекали в излишней ироничности, он оправдывался:
1: «Чем я-то виноват? Шарж сидит в самой модели. Я только высмотрел, подметил».
0: От внимательного и проницательного взгляда художника не укрывалась ни одна деталь характера его модели. Вечно спешащий предприниматель Владимир Гиршман, бесконечно смотревший на часы во время сеансов, так и схвачен с рукой в жилетном кармане. Юная красота чересчур женственного Феликса Юсупова контрастирует с мордочкой его собачки.

0: Федор Шаляпин, даже в повседневной жизни, не забывавший о своем звездном статусе, изображен в ракурсе снизу вверх. Он словно стоит на сцене. Поиски нового художественного языка Серов не прекращал никогда. Он исполняет портреты знаменитых актеров, художников и писателей в стиле старых мастеров, которые у профессионалов вызывают ассоциации с полотнами Веласкеса. А затем живописец с легкостью отказывается от кисти и красок, превращаясь в блистательного графика. Серов был прекрасным пейзажистом и иллюстратором. Он великолепно рисовал животных, создавал декорации к спектаклям и рекламные афиши для труппы «Русские сезоны» Дягилева. В 1910 году художник приступил к работе над портретом легендарной танцовщицы и актрисы Иды Рубинштейн. Она поразила его своими выступлениями в дягилевских спектаклях «Клеопатра» и «Шахерезада». Ускользающая утонченная красота и мудрость древних эпох воплотилась в портрете обнаженной танцовщицы.
1: Не каждый день приходится делать такие находки. Ведь этакое создание, но что пред ней все наши барыни? Да и глядит-то она куда? В Египет.
0: Завершая работу, Серов уже предвидел критику со стороны коллег. Он не ошибся. Картина, показанная на выставке в 1911 году, вызвала бурю негодования. Суриков назвал портрет безобразием, а Репин, всегда с любовью относившийся к работам своего ученика, пришел в ужас. Серов засушил все свои черты, довел их до безжизненности. И колорит серый. Мертвый труп. Да, это гальванизированный труп. Неужели Серов подражает Матиссу? У Серова никогда не было своей собственной мастерской. Он лишь шутил.
1: Я как доктор хожу по чужим домам. Заказывают, пишу. А если бы не заказывали, кто знает, может, не писал бы. А так, баклуши бил.
0: 22 ноября 1911 года княгиня Полина Щербатова ждала художника в своем особняке на Новинском бульваре. Подготовительные эскизы заняли много времени, поскольку господа заказчики настаивали, что портрет должен быть не хуже, чем у Орловой. Именно сегодня Серов должен был приступить к работе красками. Всегда пунктуальный, на этот раз он запаздывал. Раздался телефонный звонок. Это сын Серова. Валентин Александрович очень извиняется, что быть не может. Он умер. Валентин Серов скончался от сердечного приступа в возрасте 46 лет. А совсем незадолго до смерти побывал в Третьяковской галерее. Долго стоял перед своей картиной «Девушка, освещенная солнцем». Пристально разглядывал ее, словно изучал. Потом махнул рукой и произнес, глядя куда-то в пространство.
1: Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь как не пыжился. Ничего уж не вышло. Тут весь выдохся.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Динозаврики. Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архей, а мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам поведает о дневниках природы, тайны палеоэкологии. Что же это такое? Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Традиционно просим извинения за задержку, но не будем сильно уже задерживать и так задержавшийся эфир, и начнем уже с тематику нашу сегодняшнюю, палеоэкологическую. Пожалуй, еще маленькое лирическое отступление. Вот, собственно, данную тему попросили на прошлой неделе, когда у нас был эфир, кинули донат, попросили, мол, они, не расскажете ли когда-нибудь про палеоэкологию. Ну вот, пожалуйста, исполняем пожелания, рассказываем про палеоэкологию, так что имейте в виду, можно подкидывать какие-нибудь интересные идеи, и, возможно, что эту идею как раз где-нибудь там через недельку, через две я смогу реализовать. Так что предлагайте идеи новых эфиров. Мы это всегда очень приветствуем. Можно здесь же, можно потом в комментариях к этому видео, когда оно уже выйдет на YouTube, ВКонтакте, вот, чтобы мы потом, главное, смогли прочитать. Итак, палеоэкология. Сразу же могу сказать, что вполне логично, что наука палеоэкология идет в тесной связи с современной наукой экологии, с наукой о современной экологии. Поэтому сегодня не стоит удивляться, что будет очень много различных экологических понятий. Я, конечно, постарался не очень сильно углубляться в какие-то дебри, поэтому взял основные такие параметры, которые проходят вполне себе в школе, но как бы приложил их к палеоэкологии, чтобы было понятно, как можно вот эти школьные знания применить для того, чтобы восстановить климаты, какие-то взаимоотношения животных прошлого. Ну, а что из этого получилось, вот сейчас мы с вами и посмотрим. Итак, для начала вспомним, что же такое экология. В наши дни как-то данный термин все больше и больше приобретает какой-то, не знаю, политический, что ли, акцент. Очень много об этом говорится. С одной стороны, это прекрасно, потому что наконец-то где-то в высших эшелонах задумались об экологии, стали думать о каких-то глобальных проблемах, которые касаются всей нашей планеты и в том числе всех взаимосвязей живых организмов, стали думать о загрязнении окружающей среды, о том, как мы влияем на глобальное потепление и так далее. Но, с другой стороны, за вот этой вот большой за этим большим пластом всяких печальных новостей, которые постоянно появляются в средствах массовой информации, уже полностью потерялся сам термин «экология». То есть подавляющее большинство людей, которые далеки от науки, считают, что экология – это про загрязнение окружающей среды, это про то, что мусорить не надо. Да, мусорить действительно не надо, но экология – это все-таки наука, и наука довольно-таки объемная. Особое подразделение биологических наук, которое рассматривает взаимодействие живых организмов между собой и с их средой обитания. Этот термин предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году. К слову, сам Геккель был крайне плодовитым дядечкой. Мало того, что он, как и все ученые такие видные, написал большое количество трудов, но он особенно был плодовит на разные термины. Множество его терминов применяется, но еще, наверное, там несколько десятков терминов так и остались только в его трудах. Потому что он частенько даже одни и те же вещи называл самыми разными именами. И названия эти придумывал просто как пулемет. Но по итогу термин «экология», например, вполне себе закрепился. Ну, действительно, название хорошее. Древнегреческий корень «ойкос», что означает «дом», и «логос» – «учение». То есть, получается, учение о нашем доме. Только, конечно же, в данном контексте мы имеем в виду домом всю нашу планету и все, что на ней происходит. Ну и сразу же, раз уж мы начали такую терминологическую часть, давайте вспомним и второй термин – «палеоэкология». Здесь, соответственно, нам стоит обратиться уже к началу 20 века и к трудам Фредерика Клеменса. Именно он этот термин впервые предложил. Самое забавное, что, собственно, палеоэкологией он практически и не занимался, но термин предложил, он оказался очень даже удачным. Соответственно, палеоэкология – это раздел науки палеонтологии, который занимается взаимодействием древних организмов со средой обитания. А дальше, в принципе, здесь вот такой подробный большой текст, но, наверное, всего его сейчас как-то зачитывать и комментировать подробно не буду, тем более, что во всех остальных слайдах там основные эти понятия тоже будут еще разъясняться, которые здесь указаны. Если кому будет интересно, потом можете на паузу нажать и этот текст прочитать. В принципе, это такой вот, можно сказать, практически полностью переписанный абзац из учебника, вот, в котором довольно подробно рассказано о том, что такое палеоэкология и как она функционирует. Ну, надеюсь, что своими словами я это тоже смогу пересказать. Конечной целью палеоэкологии как науки и деятельности палеоэкологов является восстановление древних экосистем и, соответственно, их взаимодействие внутри них организмов и взаимодействие организмов с какими-то абиотическими, то есть внеорганизмными факторами. Здесь же мы можем сразу вспомнить два таких вот исключающих, взаимодополняющих фактора. Один из них фактор абиотический, второй биотический. Абиотические факторы – это факторы окружающей среды, а биотические факторы – это, соответственно, все, что связано с животными, с растениями, с грибами и с прочими живыми существами. То, кто кого ест, кто на ком паразитирует, кто для кого является нахлебником, кто вообще нейтрально относится к другому существу и так далее. Кто живет на дне, кто плавает в толще воды. Ну, если брать наземные там, какие-то экосистемы, кто живет в подлеске, кто живет там, не знаю, в среднем ярусе, в нижнем ярусе древесины. Вот это все про всевозможные биотические факторы. Ну, а биотические факторы, про них мы еще сегодня будем очень много говорить, это температура, соленость, характер почвы, всевозможные течения, скорость этих течений, направления. На суше это будут какие-нибудь там направления главенствующих ветров, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все, что, скажем так, организмы не способны употребить. Потому что если это какая-то пища, если это какой-то ресурс, его может организм употребить, то он уже скорее входит в категорию биотических факторов. Вот. Собственно говоря, вот здесь вот как раз мы наблюдаем результат деятельности палеоэкологов, когда восстановлены прям целые сообщества древние. И мы видим в данной ситуации палеобиоценоз позднедевонского Воронежского моря. Соответственно, на месте города Воронежа, к слову, там есть рядышком замечательные девонские породы, разумеется, по этим девонским породам, по организмам, которые там были, можно восстановить, какие там были древние воронежцы. Вот такие вот замечательные, удивительные древние животные. Всевозможные морские лилии, панцирные рыбы, канадонты, вот такие вот похожие на вытянутую сардельку с глазами, тустворчатые моллюски, брахиоподы, много-много всех тустец. Я думаю, вы их видите. Уже успели посмотреть, пока я рассказывал что-то. Вообще, живые организмы, конечно, у нас на планете умудрились занять все пространство, какое только можно вообразить, и даже то пространство, которое вообразить сложновато. Есть организмы, которые живут у поверхности Земли или же в воде. Это, понятное дело, наверное, подавляющее большинство организмов. Также очень многие живут в почве и даже под почвой в уже такой более сцементированной, более консолидированной породе. Ну, например, были найдены какие-то черви, которые оказались на глубине в несколько километров. И, скорее всего, это не предел. Это просто до такой глубины, по-моему, там 3,5 километра, если не ошибаюсь, самый глубокий червяк найден. Вот это глубина, до которой просто-напросто шахты строили, и там в стенках шахты умудрились обнаружить этих червей. А, скорее всего, они могут забраться и еще глубже. Если мы берем более каких-то простых живых существ, вроде, допустим, тех же бактерий или архей, они могут вообще жить на глубине до 10 километров. Также они, конечно же, существуют во всей толще воды, которую тут мы можем представить себе, ну вот до самых максимальных глубин. Как все, конечно, помнят, у нас есть такая Марианская впадина с глубиной более 10 километров. Вот там, пожалуйста, тоже было обнаружено, причем весьма разнообразная, очень даже многоклеточная жизнь с всевозможными рачками, с морскими звездами и множеством других обитателей. Ну и даже в атмосфере на огромной высоте, где, нам кажется, уже никакой атмосферы-то нету, более 10 километров, тоже вполне себе живут разные организмы. Ну, к слову, атмосфера-то наша на самом деле уходит в космос на сотни километров, но как минимум до 10 километров точно что-то живое есть. Поэтому, конечно же, когда мы пытаемся восстановить какие-то, рассмотреть отдельные кусочки этой огромной сферы жизни, именуемой биосферой, и пытаемся подразделить ее вначале на какие-то экосистемы, потом на отдельные элементы экосистемы, отдельно на сообщество организмов, так называемые биоценозы, да, на сообщество организмов, смотрим, как это взаимодействует с неживой природой, смотрим какие-то отдельные взаимодействия между организмами, то мы понимаем, насколько это все сложно, даже в рамках современной планеты, где мы можем буквально все это отследить, сфотографировать, померить самыми разными приборами. А когда мы все это переносим еще и на эпохи прошлые, ну, здесь накладывается еще большое количество ограничений в том, чтобы исследовать те или иные среды жизни. И мы понимаем, что, конечно же, огромные пласты информации о древних экосистемах нам недоступны и, скорее всего, будут недоступны никогда. Но у нас нет никаких, например, возможностей, чтобы понять, какие организмы жили в древней атмосфере на высоте 10 километров. А вот как их зафиксируешь? Никак, они в каменной летописи не отображаются. Или же как понять даже просто элементарно, какие существа ходили по горам, если у нас нету для организмов, обитающих миллионы лет назад, никаких остатков с горных вершин. Все там разрушается, там у нас сплошная эрозия происходит, то есть разрушение материала окружающего, ничего не накапливается, ну и, соответственно, никаких живых существ тоже не остается. Так что многое из того, что было, мы не знаем, но кое-что все-таки мы восстановить можем. Это очень здорово. Ну вот еще одна картинка, которая примерно отображает основные места обитания организмов. И, к слову, в целом и про ну вот про то, что здесь указано, мы, в отличие от, допустим, каких-то атмосферных обитателей, можем вполне себе говорить. Наземные животные оставляют свои остатки, наземные биомы мы можем восстанавливать, почвенные обитатели и водные обитатели еще лучше сохраняются в ископаемом виде. Ну и даже те существа, которые жили в организмах, тоже имеют шанс сохраниться спустя миллионы лет. Буквально пару недель назад я вам рассказывал про динозавровые мумии. И там был удивительнейший совершенно пример, когда в мумии одного из утконосых динозавров были найдены паразитические черви прямо внутри содержимого их кишечника. Ну вот вам, пожалуйста. Организмы, которые жили внутри других организмов, паразиты, и вполне себе сохранились, и мы их можем изучать спустя миллионы лет. Итак, ну вот еще разочек, я это, в принципе, проговаривал, ну вот можно посмотреть на, так сказать, на схеме, на картинках, оно так как-то лучше воспринимается. У нас есть разные факторы, которые влияют на животных. Некоторые из них – это биотические факторы, факторы, связанные с самими живыми организмами, взаимодействие между ними. И вторая группа – это абиотические факторы. Вот именно на абиотических факторах будем мы сосредотачиваться в ближайшие, наверное, полчасика, а может быть, даже больше. Ну, а если мы будем обсуждать любой из этих абиотических факторов, его воздействие на организм можно поместить вот на такой график. Давайте же рассмотрим. Это довольно стандартный график с стандартным, кстати говоря, и распределением. Так такая вот кривульня называется стандартным распределением. И я думаю, что всем полезно знать, что на таких графиках рисуют. Ну, тем, кто просто интересуется тематикой, будет любопытно узнать, как это все изучается. Ну, а, например, школьникам просто-напросто такие графики надо будет потом когда-то анализировать, например, на ЕГЭ, если к нам времени, как школьники, соберутся ЕГЭ сдавать, его еще не отменят. Значит, что здесь показано? Здесь у нас действие фактора идет по, соответственно, по горизонтали. Вот. А здесь у нас идет, как правило, что-то связанное с животными. Либо его состояние, насколько ему комфортно или некомфортно. Либо, допустим, численность особей в тех или иных условиях, которые будет наблюдаться. Либо там, не знаю, можно рассматривать его способности к активному размножению, ну и, в общем, все что угодно. Давайте для простоты возьмем просто как бы состояние конкретного организма. Да? И что же мы будем иметь? Ну, допустим, чтобы не быть голословным, возьмем температуру. У нас есть какая-то зона, в которой организму вполне себе комфортно. И он максимально активен, чувствует себя прекрасно, у него нормальная температура тела. Это оптимум. Это та температура, при которой ему хорошо. Ну, допустим, для человека это будет где-нибудь там от 22 градусов до, ну, допустим, 27 градусов. Я сразу могу сказать, это я так это по собственному ощущению беру, поэтому возможно, что какие-то специалисты по людям скажут, что эти границы не совсем такие. Но мне кажется, что вот в этих границах температурных в основном народу более-менее комфортно. Дальше начинается вот такая вот желтенькая уже зона, когда температура становится слишком высокая или же слишком низкая. И уже в целом, ну, состояние становится такое немножко угнетенное. Либо мы замерзаем и только и думаем о том, чтобы нам бы согреться как-нибудь бы, потому что уже как-то совсем холодно становится и уже не до того, чтобы нормальную какую-то продуктивную деятельность вести. Или если мы какую-то деятельность ведем, то мы стараемся, допустим, побольше двигаться, гораздо больше, чем это требуется для того, чтобы согреваться. Либо наоборот, нам уже слишком жарко, уже ничего неохота делать, уже хочется в тенечек, хочется попить. И, ну, мы, конечно, вполне себе существуем, но уже это ненормальное состояние. А в целом есть так называемые границы толерантности, в которых, в общем-то, организм все-таки может существовать. Конечно, в оптимуме все хорошо, в пессимуме, да, мы вспоминаем слово пессимисты, например, оптимисты, это как раз однокоренные слова, в оптимуме хорошо, в пессимуме уже плохо, но все-таки жить можно. А вот дальше начинаются границы, когда уже наступает, по большому счету, смерть. То есть уже все, эти температуры выносить невозможно, ну, если мы говорим про температуру. Ну, для человека, я думаю, что такой температуры является, ну, градусов, может быть, градусов даже 10, если, ну, может быть, даже градусов 15, это я вот не берусь, опять же, судить точно. А может быть, у разных людей еще по-разному, в зависимости от, там, не знаю, их упитанности и прочих параметров, от возраста. Но в целом, я думаю, что при 10 градусах, при плюс 10, если мы берем человека просто вот его первозданном виде, в обнаженном, то уже человек, скорее всего, долго существовать не сможет. Он будет заболевать, простужаться и, в конце концов, если никуда в теплое место не попадет, то переохладится и умрет. Та же история, допустим, если будет слишком жарко, ну, там, не знаю, пусть будет там 50 градусов, 60 градусов, тоже не знаю точные цифры, но по-любому есть температура, при которой человек уже, может быть, чуть-чуть еще посуществует, но через какое-то время просто свалится, и все, уже жить не сможет. Ну, я в качестве примера взял человека и температуру, а здесь можно взять какое угодно животное, какой угодно параметр и, разумеется, какой угодный фактор окружающей среды. Можем взять соленость и посмотреть, там, не знаю, как разные рыбы будут на это реагировать. Можем взять, там, не знаю, глубину и посмотреть, на какой глубине какому организму будет как комфортно в воде, ну и так далее и тому подобное. При этом таких факторов много. Понятно, что каждый организм, он существует при определенной температуре, при определенном содержании кислорода, при определенной, не знаю, освещенности и так далее, и так далее, и так далее. И среди этих факторов есть так называемые лимитирующие факторы. Это те факторы, которые находятся за границами толерантности. И если этот фактор, ну, собственно говоря, присутствует, то неважно, какие, насколько хорошие все остальные факторы, организм не сможет жить в этом месте и в таких условиях. А для того, чтобы было понятнее, как это функционирует, тут можно посмотреть на бочку Либиха. Какая бы ни была замечательная большая часть этой бочки, если есть хоть одна деревяшечка, которая сильно меньше, то именно до нее можно доливать воду. Дальше уже не получится. Но опять же, переводя это все в какие-то конкретные примеры, допустим, вот про тех же людей и температур, то есть если будет... там, не знаю, отличное питание, отличная освещенность, там, не знаю, солнечная погода, там, воздуха 21% кислорода, в смысле. Ну, в общем, все идеально, там, не знаю, прекрасное жилье, беспроводной интернет высокоскоростной, все отлично, но при этом температура воздуха будет минус 20, да, и при этом там... у человека не будет достаточного количества одежды, ну, все остальное будет уже неважно. То есть это будет лимитирующий фактор, который не позволит в данной ситуации жить. А если температуру чуть поднять, то уже будет нормально. Поэтому важно еще и для каждого организма знать, какой у него лимитирующий фактор, и на них обращать особое внимание. Ну, вот еще разочек все разные экологические условия, которые не употребляются живыми существами. Это еще одна, кстати говоря, еще один вариант поделить факторы среды. Помимо биотических и абиотических, можно поделить еще на экологические условия и экологические ресурсы. Ресурсы – это то, что употребляется живыми существами, а условия – то, что не употребляется живыми существами. Хотя, по большому счету, откровенно говоря, и то, и другое, оно очень похоже. То есть экологические условия примерно это то же самое, что абиотические факторы, а экологические ресурсы это, ну, приблизительно то же самое, что и биотические факторы. Ну, не совсем. Ну, и вот сейчас уже прям подробнейшим образом сосредотачиваемся на экологических условиях на разных и посмотрим на конкретные примеры. Примерно тот же график, только вот уже с конкретным организмом, чтобы было понятно, как это все выглядит. И больше того, тут у нас даже не один организм, а сразу три. И видно, что живут они несколько по-разному. Значит, что мы здесь видим? Это, соответственно, соленость. Здесь показана различная соленость, а это биологическая активность того или иного живого существа. И тут у нас присутствуют караси, колюшки и камбалы. Камбала, понятное дело, это организм, который живет в соленой воде, карась в пресной воде, а колюшка – тот, кто может жить и там, и там. Соответственно, здесь у нас появляются еще несколько важных терминов, которые нам сейчас прям супер пригодятся. Это эврибионтные организмы, организмы, которые могут жить в широком диапазоне условий окружающей среды. Причем, если они эвребионтны по одному параметру, это не значит, что они эвребионтны по другому параметру. То есть кто-то может, например, погружаться на самую разную глубину, там жить и при поверхностных водах, и там погружаться на 1000 метров, но при этом он не выносит вообще никакого опреснения, он живет только в морской воде. А другие, наоборот, например, могут спокойно жить в пресной и в соленой воде, но на глубину их, пожалуйста, не помещайте. Их там уже на глубине 500 метров просто распущат. Так что, как бы, эврибионты, они не всегда универсалы во всем. Они универсалы в чем-то одном. И есть стенобионты. Это организмы, которым вот какой-то конкретный ресурс нужен в каких-то очень узких диапазонах. Ну, например, здесь мы видим, что карась – это стенобионт по солености воды. Ну, можно еще применить такой термин стеноголинные и эврегалинные. А галас – это, собственно, соль. Ну и в данной ситуации, так как мы про соль говорим, эти термины вполне себе применимы. Вот. Опять же, выражаясь более научным языком, можно сказать, что у колюшки более широкие пределы толерантности по соли по сравнению с карасем или же камбалой. Вот. Теперь посмотрим на некоторых стенобионтов и попробуем подумать, насколько стенобионты полезны или вредны для палеоэкологии. Постепенно начинаем переходить уже, собственно, к древней науке, к науке о древних животных. Ну, вот, например, да, мы, вот это еще один хороший пример, да, с температурой. Карась может жить при широком диапазоне температур, форель только при холодной температуре, а гуппи только при высокой температуре. Соответственно, гуппи у нас будет стенотермный, карась будет эвритермным. То есть здесь мы уже говорим о температуре, поэтому применяем термин термность. И если мы возьмем, допустим, карася, Карась, ну, казалось бы, для карася это прекрасно, что он может жить в разных условиях, и он по этой причине может много где существовать. Но, допустим, мы находим ископаемого карася. Что нам это скажет о температуре, в которой он жил? По большому счету, немногое. То есть мы можем понять, что когда-то там большую часть, видимо, года температура воды была все-таки выше 0 градусов, но явно совершенно это не какой-нибудь там термальный источник, в котором вода там под 50 градусов, иначе бы карась не выжил. Но в целом это может быть, ну, какой угодно водоем, и теплый, и холодный, и там где-нибудь располагающийся на севере, и на юге. Карась вынесет все. А вот гуппи совсем другая история, да, то есть мы понимаем, что это организм, который существует только в очень узких температурных условиях. Значит, если мы находим ископаемую гупяшку, то мы, скорее всего, догадываемся, что температура здесь где-то была градусов 20-22, и явно это какие-то тропические были воды. Таким образом, для палеонтологии, для палеоэкологии, конечно, особую роль играют именно стенобионтные организмы. Например, если мы изучаем соленость, важны какие-то стеноголинные организмы. Если нам интересует температура, стенотермные организмы и так далее. Выражаясь простым языком, они являются видами, индикаторами окружающей среды. Именно их, в первую очередь, палеоэкологи выискивают, когда пытаются определить условия в том или ином месте. Ну, например, такими организмами частенько оказываются параминиферы. Вот здесь мы их видим. Это крошечные, совершенно одноклеточные живые существа, которые в силу своего размера могли жить в огромном совершенно количестве. При этом, в отличие от многих одноклеточных существ, параминиферы, они формировали известковую раковину, а значит, они имели шанс сохраниться в ископаемом состоянии. При этом они придонные, значит, они где-то вот в конкретном фиксированном месте находились, они болтались туда-сюда по всему морю-океану, как, например, те же аммониты. И таким образом по какой-то конкретной фораминифере можно, например, довольно точно сказать и глубину палеобассейна, и, может быть, даже температуру, ну, если мы знаем точно, к какой температуре живет та или иная фораминифера или на какой глубине. В любом случае, фораминиферы, они по многим параметрам могут оказаться важными, могут оказаться индикаторами среды, потому что они мелкие, потому что они многочисленные, потому что они живут в каких-то местах и часто бывают стенобионтными. Ну, давайте, раз уж мы уже так как-то плавно переходим к морям и океанам, и к тому же именно моря и океаны – это то, что палеонтологи изучают больше всего, вообще-то говоря. Хотя многие предполагают, что палеонтологи изучают в основном динозавров, но это далеко не так. В основном большая часть палеонтологов изучают именно морских животных, потому что именно морские отложения самые многочисленные. Именно от них мы находим больше всего всяких остатков. И поэтому и палеоэкология в основном строится именно на всевозможных морских объектах. Ну и вот мы сейчас сосредоточимся на водной среде и поговорим как раз подробнее, как можно по организмам и не только установить такие параметры древней среды, как соленость, температуру, глубину. И начнем, пожалуй, что с глубины. Вот здесь схемка такая, довольно-таки традиционная. Но эту конкретно я утащил из учебника Михаила Бондаренко. Это один из таких классических университетских учебников по палеонтологии. И мы здесь видим, как выглядят различные геоморфологические зоны, то есть, ну, геоморфологические элементы, прошу прощения. То есть фактически то, как с точки зрения геологии устроена ложе Мирового океана, там, склон Мирового океана и прочее. И одновременно зоны биономические, то есть зоны организменные. Снизу это, соответственно, про геологию, а сверху это про организмы. Они плюс-минус совпадают. Ну, как устроен в целом склон Мирового океана? Есть у нас суша, которая плавно и очень постепенно переходит в шельф. Что такое континентальный шельф? Ну, по сути, это как бы продолжение все того же континента. Если мы бы это рассматривали с точки зрения какого-то глубинного строения, мы бы увидели, что здесь продолжается все та же континентальная плита. То есть это, по сути, кусок одного какого-то единого тела. Но часть из этого куска оказывается уже ниже уровня моря, и вот на этом плавном-плавном понижающемся участке Существует огромное количество живых существ. А почему бы им не существовать? Тут глубина небольшая, до 200 метров. Солнечный свет сюда проникает. Здесь в огромном количестве цветет фитопланктон. Сидят водоросли веселые, жизнерадостные. Их, разумеется, кто-нибудь ест и строятся все цепочки питания. В итоге здесь у нас могут и какие-нибудь коралловые рифы вырасти, если будет температура позволять, соленость и прочие параметры. Здесь у нас будет большое количество каких-нибудь там иглокожих, каких-нибудь двустворчатых моллюсков, и будет вообще красота. Ну и здесь, на этом участке, максимальное количество выделяют самых разных биономических зон, ну, потому что действительно жизнь здесь очень плотная, и есть смысл как-то ее подразделить, чтобы более детально ее изучить. Например, здесь выделяют супралитораль, это зона заплеска воды. Литораль – это часть, которая каждый день обнажается и покрывается морем, то есть зона прилива и отлива. Сублитораль – это прям самое классное место, это уже то, что находится под приливно-отливной зоной, но еще то место, докуда свет прекрасно проникает, где-то до 200 метров. Ну и потом идет эпибатиаль, это уже такое пространство, где все-таки мало уже организмов, гораздо меньше, чем в сублитерале, потому что свет уже с трудом достигает дна, и, соответственно, вместе с исчезновением постепенным водорослей исчезают и все другие живые существа. В основном жизнь остается вот только здесь, вот у поверхности, в виде фитопланктона, зоопланктона. А дальше начинается у нас континентальный склон, плавно переходящий под континентальное подножие и ложе Мирового океана. И здесь у нас находятся зоны батиаль и абиссаль. Ну, батиаль – это такая нормальная глубокая уже зона, абиссаль – это, ну, типа супер уже глубокая зона в несколько километров, ну, то, где находится ложе Мирового океана. Там могут быть какие-то интересные места, так называемые денсали. Это места обитания вокруг черных, белых и прочих курильщиков. Про них я сейчас чуть-чуть поподробнее расскажу. Если кто-то знает, то вы представляете, почему я об этом говорю, потому что это действительно отдельная совершенно история. Если вы впервые это слышите, я думаю, что для вас это будет прям откровение совершеннейшее, потому что это абсолютнейшие удивительные места на нашей планете. Дальше есть ультраабиссаль, это глубоководная желоба. Ну и, собственно, плюс-минус на этом все. А раз уж, так сказать, заинтриговал, давайте про денсаль чуть-чуть расскажу. Значит, денсаль – это место вокруг какого-то подводного гидротермального объекта. Гидротермальные объекты, ну, знакомые нам, чтобы было какой-то аналог провести, чтобы было понятно, о чем идет речь. Это, допустим, грязевые котлы, это, допустим, гейзеры. То есть, когда вода находится где-то снизу, к ней подходит магматический очаг, магма воду разогревает, также из магмы проникают различные газы в эту воду, так называемые фумаролы. Вода насыщается различными минералами и отправляется в бодрое путешествие к поверхности. Все это может происходить как на суше, тогда получится какой-нибудь гейзер, так и под водой, тогда получится такое вот подобие вечно курящегося вулканчика, только на самом деле он будет не куриться, а из него будет просто постоянно выходить вода с большим содержанием различных элементов, там натрия, железа и так далее, и так далее, и так далее. И они будут соединяться с кислородом в воде и, ну, либо чернеть, либо белеть, и в зависимости от этого будет формироваться либо черный курильщик, из которого будет черный дым выходить с большим количеством железа, либо, допустим, белый курильщик, из которого будет вылетать много цинка и марганца. Ну, а вокруг этого безобразия начинают поселяться различные микроорганизмы, в первую очередь археи и бактерии. Это одноклеточные организмы без ядра. Дальше странные существа, погонофоры, это такие червеподобные организмы, которые внутри себя выращивают бактерии, и они их культивируют, они им создают, как говорится, место, где можно расти, ну и потом они же их и пожирают. А бактерии, соответственно, продолжают, бактерии-археи продолжают есть продукты, различные вот эти химические вещества, выделяющиеся из черного или белого курильщика. Ну и дальше, соответственно, уже этих погонофоров или этих бактерий поедает огромное разнообразие самых разных живых существ. Крабы, рыбы и куча всего. Всего тут перечитать будет долго. Там эти брюхоногие моллюски, головоногие моллюски, иглокожие. В итоге в некоторых местах вокруг вот этих вот черных, белых и прочих курильщиков концентрация живых существ получается почти что такая же, как вокруг коралловых рифов. Но, прошу прощения, коралловые рифы – это сублитерат. Это и так место, где супер классные условия для обитания живых существ, а денсаль – это глубина в тысячи метров, а иногда и в многие тысячи, там, 5, 7 и прочее. И на такой глубине в других местах вообще просто такая голая пустыня, и ничего не видать. А вокруг черных рыбьих курильщиков неожиданные такие оазисы жизни возникают. Это удивительнейшие совершенно объекты. И, кстати, раз уж у нас тут про палео всякую штуку, могу сказать, что такие объекты обнаружены, вот после того, как они были обнаружены в современности, их стали фиксировать и среди древних отложений. Их немного, правда, потому что, к сожалению, большая часть морей древних, все моря старше 150 миллионов лет, они уже ушли под континенты и полностью переплавились. Океаническая кора полностью была переплавлена вместе, разумеется, со всякими денсалями, черными-белыми курильщиками и со всем, что там обитало. Но все-таки в некоторых местах обнаруживают вот такие вот остатки подводных гидротермальных построек и вокруг них каких-то живых существ, в том числе и тех же древние погоноплоры тоже были найдены. Это очень, очень впечатляет. Ну, а теперь попытаемся воспользоваться видами-индикаторами какими-то и восстановить глубину палеобассейнов. Ну, мы понимаем, что есть, конечно же, стенобионтные организмы. Вот в качестве стенобионтного я вот здесь привел такого кита-клюворыла. Понятно, что это современное животное, но если мы нашли бы что-то подобное, да и вообще... Но если мы нашли бы что-то подобное, да и вообще любое, на самом деле, китообразное, оно плохое.

километра. Конечно, впечатляет. Поэтому по китообразным пытаться сидеть и глубине бесполезно. Это вот какие-то такие вот эври-батные организмы. Батас — это глубина, да, то есть эври — это везде, любой, любая глубина для него действительно доступна. А вот другие организмы оказываются гораздо интересней. Ну и еще один термин небольшой, который нам сейчас пригодится. Он не сильно сложный, но он очень нужный. Это фации. Когда палеоэкологи пытаются восстановить какие-то условия окружающей среды, они понимают, что, конечно же, какой-то конкретный слой, он не мог длиться бесконечно везде. То есть, если мы находим какой-нибудь слой известняка, который, как мы предполагаем, накопился на глубине, даже если идеальные были условия осадка и накопления, все равно когда-нибудь он закончится. Просто потому, что глубоко было не везде. И в какой-то момент начнутся другие какие-то слои. И вот одновозрастные породы, которые меняются по своему составу, это и называется фациями. То есть они меняют, меняют свой состав с точки зрения геологии, строения пород, то есть литологии и прочего, и меняют свой химический состав, меняют, конечно же, состав окаменелостей. И изучая различные фации, то есть в пределах одного возрастного слоя различные группы пород, как раз палеоэкологи пытаются понять причины формирования той или иной фации и в каких условиях они сформировались. Где-то, может быть, просто характер грунта не поменялся, была какая-нибудь там, не знаю, известковистый ил, а потом стал какой-нибудь там черный глинистый ил. А где-то это может быть связано с изменением глубины или еще каких-то других параметров. Ну и вот теперь попробуем все-таки вот провести такой вот батиметрический анализ. Для этого в первую очередь, конечно же, надо выделить какой-то определенный слой определенного возраста. Дальше в нем выделить определенные фации и затем посмотреть на комплексы организмов. Причем особенно полезны здесь бывают не конкретные организмы. Вот что касается глубины, здесь, к сожалению, нету каких-то четко вот таких вот фиксирующих организмов, именно стенобионтных, которые живут только на определенной глубине. Как правило, о определенной глубине говорят комплексы живых существ. Ну и при этом важно, чтобы этот комплекс живых существ был из тех, кто сидел на дне, а не тех, кто плавал. Рыбы – это плохой показатель. Рыбы могли приплыть откуда угодно. Может быть, глубина чудовищная, а рыба там где-то у поверхности плавала, и она потом, когда сдохла, на глубину опустилась. Почему бы нет? И мы будем думать, о, какая-то рыба, наверное, мелководная, а вот нет, ничего подобного. Поэтому мы смотрим на придонный комплекс живых существ. И, как правило, обращаю внимание на что-то максимально мелкое, потому что оно-то как раз, скорее всего, сохранится. Ну вот конкретно вот в данной работе 2011 года, 9-го с авторами, мы видим, что были выделены некоторые фации, и в этих фациях были выделены ассоциации микрофитопланктона, форминифер, тех самых, о которых я говорил, астракот и двустворчатых моллюсков. И уже по этим ассоциациям удалось восстановить, как выглядел древний бассейн и какая там была глубина. Вот здесь оказалась глубина не больше 100 метров. В данной ситуации анализировался, соответственно, такой древний сибирский, довольно мелководный бассейн, вот, который существовал в юрском периоде. Ну, кто такие фораминиферы, по которым попытались определить глубину, мы уже более-менее разобрались. Вот еще раз можно на них будет сейчас посмотреть. Где-то они тут рядышком. Вот они. Еще разочек про фации, и потом фораминифер покажу. Вот просто еще одна и другая работа, чтобы видели примерно, как это выглядит. К сожалению, конечно, всегда, когда берешь научные статьи, там все не так красиво, как в книжках с энциклопедиях с картинками, но вот именно подобным образом выглядят реальные серьезные палеоэкологические исследования. И опять же мы вот видим, что в данной ситуации были ли какие-то геологические разрезы, то, с чем, собственно, работали геологи, то есть вот такая вот колонка, которую построили из пород, изученных в конкретном месте. По ним были выделены отдельные фации, они были названы вот какими-то там определенными буквами. И потом дальше уже пытаются понять, а вот, собственно говоря, на какой глубине формировалась та или иная фация. И мы можем не только понять, получается,

допустим, если идем по конкретному слою, где было глубоко, а где было более мелко, а если мы определили глубину, мы можем идти не только вдоль слоя, но и вверх по разрезу, и тогда как бы перемещаться сквозь время. И мы можем туда-сюда ходить и смотреть, как вот одна определенная фация сменяет другую в пределах слоя, и смотреть, как изменяется глубина, или же можем просто на конкретном месте посмотреть, уходила здесь вода, или же приходила, становилась глубже, или же мельче. И таким образом сделать какой-то вывод о том, наступала вода или отступала. Вот здесь как раз это и показано на этом графике. Трансгрессия – это наступление воды, а регрессия – отступание. То есть вот здесь вот у нас вода, уровень воды повышался, потом понижался, потом опять повысился и так далее. Ну, давайте посмотрим на главных героев, благодаря которым мы можем делать подобные выводы. Это, во-первых, фораминиферы те самые. Уже я их показывал, но я думаю, что можно их показать еще раз. Много фораминифер не бывает. Вот так выглядит живая фораминифера. Она одноклеточная, похожа чем-то на обычную амебу. Только в отличие от амебы она является такой вот... ну, скажем так, тонкой корненожкой, формирует такие тонкие-тонкие ложноножки в виде нитей. Ими ловит все, что мимо пробегает. И в основном они все ползают под, так же, как, опять же, амебы. Ну, а вот так выглядят их различные домики. Они бывают очень-очень разные. Некоторые из них состоят из того, что рядышком валялось. То есть они буквально просто из каких-то песчинок себе домики делают. Но в основном они их выделяют из извести. И дальше закручивают их самыми разными невероятными способами, что позволяет очень здорово фораминифер изучать, разделять по разным группам и делать какие-то выводы. Вот так выглядят астракоды. Это такие своеобразные ракушки, рачки в ракушках. Многие считают, что раки, они только панцирь имеют, и все. Но это далеко не всегда так. Среди ракообразных есть и такие, которые умудряются либо с одной стороны какой-нибудь себе щит сделать, как, например, щитень сделал, либо же сделать вообще две полноценные раковины и в них спрятаться. Так делают, например, астракоды. К слову, они делают их из извести, ну, точнее говоря, это хитин, пропитанный известью, что позволяет им очень здорово сохраняться в ископаемом состоянии, что, конечно, очень нравится палеонтологам. Поэтому палеонтологи активно изучают астракод, очень их любят, и по астракодам делают многочисленные как раз палеоэкологические выводы. Астракоды, они очень капризные существа, они существуют только на какой-то определенной глубине, только при определенных температурах, и, соответственно, меняя изменение комплексов астракоз, что-то да означает. Ну, а дальше уже задача конкретного специалиста – попытаться выяснить, что же произошло в данном конкретном месте. Ну вот здесь пример тоже как раз работы по астрокодам. Здесь не просто определили глубину бассейна, хотя глубина тоже была определена, но также по тому, как менялся комплекс астрокод в течение времени, как он менялся по пространству, попытались восстановить древние течения. В итоге мы видим не просто вот профиль древнего моря, которое когда-то было посередине Волги, ну вот на месте, где сейчас течет Волга и дальше на север. Но и заодно видим палеотечение. Все это восстановлено по астрокодам. Это опять юрский период. Однако, помимо астрокод, еще одна очень хорошая группа, которая позволяет восстановить глубину, это двустворчатые моллюски. И вот еще один пример работы Шурыгина с 2005 года. Там огромная такая, как называется, монография, толстая книга, серьезнейшее исследование, в которой постарался автор всю вообще палеоэкологическую информацию вытащить из двустворчатых моллюсков, всю, какую можно, и ну, в том числе, например, тоже составил разные комплексы, которые показывают удаленность от берега и возрастание глубины. То есть, если находишь того или иного моллюска, то ты понимаешь, какая это глубина и какое расстояние от берега примерно. Вот. И понятно, что это очень здорово. Но все равно, конечно, даже несмотря на такие хорошие исследования, как правило, палеоэкологи не пользуются одним организмом, а смотрят на весь комплекс, на всю древнюю экосистему. Поэтому, посмотрев, например, на то, что у нас какое-нибудь найдено
найден какой-нибудь Модиолюс, да, мы можем предположить, что это было не очень далеко от берега, но при этом большая уже глубина. Ну, а потом мы смотрим на Острокот, на Форминифер, и понимаем, да, что, судя по всему, глубина здесь большая. Потом можно еще посмотреть на породу, посмотреть, что, например, на породе нет характерных следов ряби, что указывает на то, что здесь вода была довольно-таки спокойная, а значит, скорее всего, это действительно большая глубина, где уже не было никаких течений. Ну и, опять же, можно сделать какой-то определенный вывод. Вот. Помимо организмов, глубину также помогает восстановить следы, которые обнаруживают от этих самых живых существ. Есть специальная наука – палеоихнология. Когда-то давно у нас с вами была даже отдельная тоже лекция про ископаемые следы. И там я про всевозможные так называемые ихнофоссилии много рассказывал. Если кто-то этой темой интересуется, опять же, можно где-то вот на канале все это разыскать. А здесь мы видим... Вот опять же реконструкцию древнего пляжика, пляжика Гитанг Принцбахского века, но это снова у нас юрский период. Вот, все, очень любят наши исследователи юрский период, у нас много юрских пород. И вот мы видим древний пляж, древние там мелководья, и это все восстановлено по, на сей раз, следам. На мелководье распространен след под названием скалитес, на большей глубине распространена крузиана, ну и так далее. В свое время, в 80-е годы, был такой супер крутой специалист по ископаемым следам Дольф Зейлахер. Те, кто с ним хорошо знакомы, говорят, что он именно так предпочитал, чтобы его называли. Вообще-то он был Адольф Зейлахер, но вот имя Адольф по понятным причинам этому немцу не очень нравилось. Вот. Поэтому Дольф Зейлахер, давайте так его называть. Так вот, этот самый Дольф Зейлахер, он написал невероятное количество работ по самым разным древним следам. Он составил их четкую классификацию, там следы норки, следы ползания всевозможные, там следы рытья крупных позвоночных животных, следы беспозвоночных, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень такая подробная штука. Ну вот, пожалуйста, как раз мы видим тот самый скалитес, который только что был там на схемке, было непонятно, что это такое, это вот такие трубочки от червей роющих. Вот так выглядят крузианы, это следы, от, скорее всего, от ползания трилобитов, вот такие вот дорожечки. И мы видим, что с точки зрения Дольфа Зейлахера можно по следам детальнейшим образом реконструировать, какое именно место в водоеме было на том месте, где сейчас стоит исследователь. А вот все вот эти зоны, которые я только что вам называл, рассказывал про них, они очень четко коррелируют с определенными следами. Вот, например, такие следы, похожие на соты, вот, очень странные зоофикусы, они находятся только на большой глубине. Это мы, кстати, прекрасно знаем, потому что и в наше время зоофикусы есть, и они формируются на большой глубине. Ну, собственно, именно таким образом у нас эти корреляции проводятся. То есть мы находим либо полные современные аналоги, либо что-то максимально похожее, и смотрим, на какой глубине сейчас такие следы распространены. Мы понимаем, что, не знаю, какие-нибудь червяки, например, они копаются на небольшой глубине, на глубине до 200 метров. А вот какие-то вот странные зоофикусы появляются на большой глубине. Ну и, соответственно, найдя их в древней каменной летописи, мы можем реконструировать глубину палеобассейна. С невероятной точностью, кстати говоря. Вот как раз считается, что восстановление по ископаемым следам – это один из самых точных методов реконструкции глубины палеобассейна. Дальше мы перейдем к солености. Для того, чтобы понять, что соленость для организмов крайне важна, я привел вот такой вот, опять же, классический пример из школьной программы, даже в некоторых вот этих вот работах по ЕГЭ, в некоторых тестах вот такие вот задачки появляются. Что, допустим, произойдет с обычными кровяными тельцами, нашими любимыми красными кровяными тельцами, которые переносят при помощи железа гемоглобина кислород и углекислый газ по нашей крови. Вот что с этими замечательными клетками произойдет, если добавить соли или же ее, наоборот, напротив, убрать. Если у нас будет гипотонический раствор, то есть если мы всю соль убираем, то у нас в этот момент клетки начинают разбухать и разрываются.
Почему так получается? Да потому что в природе все стремится к равновесию. И если у нас вокруг соли нет, то соль пытается в таком случае в клетках тоже как бы исчезнуть. Ну, иными словами, максимально разбавиться. Соль могла бы попытаться выйти из клетки, но это у нее не получится, клетка ее не выпустит. А вот воду через поверхность клетки вполне клетка впускает. И в итоге вода снаружи приходит и разбавляет эту соль, клетку раздувает, и она может лопнуть. Соответственно, если у нас соли, наоборот, слишком много, то происходит обратный процесс. В суперсоленой воде вода вся выходит. Клетка пытается стать такой же соленой, как окружающая среда. И в итоге она вся усыхает. Это примеры на уровне одной клетки. Понятно, что примерно такое же может произойти и с любым организмом. То есть если организм окажется в слишком соленой воде, он начнет интенсивно терять воду. Если он окажется в слишком пресной воде, он начнет буквально разбухать. Есть, конечно, организмы, которые умудрились к этому приспособиться. Ну вот, например, лососевые рыбы, такие как семга, они за счет некоторых особенностей строения, то, что у них есть жабры, которые позволяют контролировать количество соли, почки, в соленой воде жабры активно поглощают воду, а почки ее выделяют концентрированную мочу. Ну и, соответственно, наоборот, в пресной воде начинается обратный процесс. Жабры перестают поглощать воду, а почки выделяют на максимально разбавленную мочу, то есть как можно больше жидкости. В результате мы получаем рыбу, которая является стеноголинной. То есть она может жить в разных условиях... эвриголинной, прошу прощения. Может жить в разных условиях солености. Это плохой индикатор. Ну вот, допустим, мы обнаружили в ископаемом виде в Америке возрастом 73 миллиона лет древнего лосося. Это, кстати, к слову, древнейшие лососи, если что, вот порадуйтесь. Древнейшие лососи, видимо, появились именно в Америке. Что нам может сказать данная находка по солености? Ничего. Теоретически лососи мы могли бы найти как в море, так и в какой-нибудь там, не знаю, заливе реки или же, допустим, в совершенно пресных водах. А какие организмы действительно могут нам рассказать о солености? Это вот такая группа живых существ, которая здесь перечислена. При этом в основном есть организмы, индикаторы нормальной солености. Это как бы самая распространенная группа организмов. И в отличие от глубины, для определения которой требуется комплекс данных, здесь по большому счету достаточно одного единственного организма, чтобы четко понять, что соленость была нормальная. То есть, допустим, если мы находим коралловый полип, то мы понимаем, что это точно нормальная соленость, потому что никакие кораллы в других условиях жить не хотят. Если мы находим какой-нибудь там брахиоподу плеченогого моллюска, мы понимаем, что... плеченогого просто, не моллюска, другой тип. Мы понимаем, что это, опять же, нормальная морская среда. Если мы находим, допустим, радиолярию, фораминиферу, мы тоже понимаем, что это морская среда. Насчет фораминифер, кстати, тут есть некоторые сомнения. Может быть, некоторые были в опресненных местах. Ну, вот радиолярия точно, это мелкие такие одноклеточные. Вот она как раз очень красивая, похожая на такой какой-то удивительный шлем пришельца. Вот такие вот крошечные одноклеточные, они жили только в нормальной морской среде. Иглокожие тоже показатель абсолютно нормальной солености. Это действительно важный индикатор. Допустим, тут могу даже привести пример из собственной работы, когда вот на территории Краснодарского края современного на протяжении многих миллионов лет, начиная с, грубо говоря, с окончания эпохи динозавров, где-нибудь там порядка 60 миллионов лет назад, да, и заканчивая, ну, буквально парой-тройкой миллионов лет назад, когда уже последние ледниковые периоды наступили. Так вот, за это все время существовал на территории Краснодарского края древний какой-то бассейн. Большой, протяженный, называется паратетис. Но
Какой это был бассейн? Он был соленый, он был нормально соленый, он был слегка опресненный, он был вообще полностью пресноводный. А вот непонятно. Больше того, не просто непонятно, а, скорее всего, он был разный. В какой-то момент он опреснялся, в какой-то момент он становился соленым, в какой-то момент он снова мог стать практически полностью пресным, в какой-то момент мог даже быть гиперсоленым. Вот. Но, насколько я помню, по-моему, с Паратетисом такого не приключилось, но такое тоже возможно сценарий. И вот, когда приходишь в какой-то новый разрез, смотришь кусочек, берешь породы, начинаешь смотреть, вот там такая рыба, сякая рыба, ну и по этим рыбам не очень понятно, то ли они в пресной воде, то ли они в соленой, потом хоп, селедка. Ну, наверное, все-таки это нормальная была морская среда, хотя мы знаем, что селедки, они некоторую степень опреснения, в общем-то, выносят. В следующий раз ножиком по глине так вот аккуратненько провел, разделяешь, и перед тобою морской ежик. Ага, все, дальше можно уже не ходить. Теперь все понятно. Перед тобой нормальный морской бассейн. Ни один уважающий себя морской еж не будет жить даже при самом слабом опреснении. Значит, точно соленость была нормальная. Все, откладываем, так сказать, этот вопрос. Одна проблема решена. Можно решать какую-то другую. Например, проблему температуры. Давайте же поговорим о том, как можно реконструировать температуру. Опять же, пример плохого температурного такого индикатора. Есть такая группа наземных живых существ – волки. И мы знаем, что волки, они живут от суперхолодных мест, да, от тайги, от тундры, до супертеплых мест, вплоть до лесов, ну, до теплых умеренных лесов, до широколиственных лесов и даже до полупустынь-пустынь. То есть получается, что волк, он нам ни про влажность, ни про температуру ничего особо сказать не готов. Если мы находим древнего волка, например, какого-нибудь ужасного волка, которого недавно клонировали вроде как, спойлер, нет. Так вот, берем этого ужасного волка и думаем, в каких же условиях он жил. А черт он его знает, он же волк. Он мог жить в любых условиях. Другое дело, это, допустим, аммониты. Вот здесь вот работа одного из исследователей наших по аммонитов, Киселева, который в условиях, опять же, юрского периода, древних юрских морей, которые были распространены на территории европейской части России, покрывали многие-многие места, в том числе и Москву, кстати говоря, тоже. Так вот, он смотрел на комплексы аммонитов и пытался определить, как в течение времени менялась температура в разных местах. И вот видно абсолютно точно по аммонитам, что на севере аммониты холодолюбивые, на юге аммониты уже такие сильно теплолюбивые, и есть всевозможные переходы. И больше того, это разные веки показаны, века, причем в геологии век это не 100 лет, в геологии век может длиться миллион, а то и пару миллионов лет. И вот мы видим, что спустя несколько миллионов лет картина заметно изменилась. То есть холоднолюбивых аммонитов стало гораздо больше, они стали распространены на большую территорию, а теплолюбивых их стало гораздо меньше. И вот, пожалуйста, можно вот такую вот интересную картину нарисовать. Однако же, что касается температур, к сожалению, нам очень, там чаще всего сложно понять, какие организмы все-таки в прошлом предпочитали теплые места или же холодные. Этот организм, он был стенобионтным или же эвробионтным. И больше того, если он стенобионтный, то ему больше нравилось, там, не знаю, 20-25 градусов или же 20-22. Или, может, вообще ему нравилось 18. А вот как по нему понять-то? Он, по морде у него это, как говорится, не написано, не прочитаешь. Вот, тут никакой покерфейс, тут покерфейс у всех этих ребят, скажем так. Вот, а что делать? Можно действительно попытаться определить, при каких условиях жило то или иное существо, но и потом его использовать как уже такой хороший индикатор температуры. Но для начала нужно понять, при какой температуре он жил. А для этого нужно провести анализ его раковины на наличие стабильных изотопов, в первую очередь стабильных изотопов кислорода. Дело в том, что кислород – это такой элемент, который
имеет несколько изотопов. То есть один и тот же кислород может весить немножко по-разному. Есть тяжелый кислород, есть легкий кислород, есть средний кислород. И разные изотопы кислорода в разном соотношении существуют при разных температурах. Это мы знаем абсолютно точно по современным морям. И больше того, когда организмы строят свое тело, в том числе строят свою известковую раковину, они забирают кислород из окружающей среды. Ведь в состав известняка кальций СО3 входит О3, а это 3 атома кислорода. А значит, если мы посмотрим на любую известковую раковину и выделим оттуда кислород и посмотрим, сколько он весит, то мы можем понять, соответственно, какая была температура вплоть до градуса. Ну, к слову, мы возьмем разные атомы кислорода, они будут весить немножко по-разному, и именно комплекс вот этих вот данных по кислороду покажет нам точную температуру. Так можно померить температуру, в которой жил древний организм. Здесь, конечно, важно, чтобы организм был хладнокровный, чтобы у него была температура, собственно, такая же, как температура окружающей среды, чтобы эти вот атомы, они именно фиксировали температуру окружающей среды, а не что-то иное. Но если мы берем каких-нибудь астракот, аммонитов или еще кого-то, здесь мы особо не сомневаемся, что это точно хладнокровные существа. Что за картинка? Эта картинка отображает великое массовое вымирание, грандиозное событие, которое произошло 252 миллиона лет назад. И считается, что это событие связано с повышением температуры. Температура повысилась из-за деятельности вулканов, это уже детали, но самое главное, температура повышалась. Можно попробовать измерить те же стабильные изотопы по породе, и это делается, действительно. И так можно получить некоторые данные о температурах. Но, пожалуй, еще точнее будет поймать организмы. Вот буквально допросить свидетелей этого события и уже по их раковине, по их стабильным изотопам выяснить точную температуру. Вот тут так и сделали. Пожалуйста, смотрите, это очень такое классное, правильное исследование, когда для того, чтобы определить температуру, использовали не только один какой-то метод и один какой-то организм, а использовали сразу комплексный метод по многим организмам. И мы видим данные по астракодам, по канодонтам, это такие зубчики крошечных животных, похожих на миногу, по аммонитам и просто по породе. Мы видим, по породе изучался каменноугольный период. Аммониты изучались, кстати говоря, изменения массы тела. Вот это тоже интересный показатель, тоже связанный с температурой. А здесь, собственно, тот самый кислород, про который мы говорили. И мы видим, что по всем, в общем-то, данным, немножко с разной интенсивностью, но четко совершенно наблюдается вот такой вот тренд изменения кривой. И несложно догадаться, что если мы бы здесь бы это сопоставили бы с температурой, то температура плюс градусы была бы вот там, вот сюда, вот слева. А, соответственно, справа было бы похолодание. То есть в целом был тренд на потепление за последние несколько миллионов лет. Ну, считается, что астракоды дали один из самых таких точных данных. В том числе видно, что вот мощное потепление, оно началось еще примерно за 500 тысяч лет до этого события, может быть, даже еще раньше, может быть, даже за пару миллионов лет. А уже в момент вымирания потепление стало очень интенсивным, и, собственно, это привело уже к тому, что кризис переродился в настоящее вымирание. А вот другой пример. Здесь померена была температура, вот конкретно из разных точек, можно посмотреть, брали анализы, опять же, кислород, и изучалась температура, при которой формировалась раковина. Может возникнуть вопрос, неужели такой разброс данных, неужели настолько неточный метод, что мы имеем то 23 градуса, то 25 градусов, вообще-то говоря, да? Ну, конечно, плюс-минус градус, это может быть и не так страшно, но все равно. Стоит ли измерять до десятых долей градуса, если у нас вот такие вот данные разные получаются. Но данные здесь разные не потому, что метод плохой, а потому что моллюск рос. И по ходу того, как моллюск рос, температура окружающей среды его менялась. И, соответственно, в разных местах будет
разные показатели температуры, в которой он существовал. То есть тут можно даже по одному моллюску проследить, как менялось все температура в течение его жизни. Или же в каких местах он оказывался, более теплых, более холодных. Аммониты, они просто плавать могли. И вот здесь как раз пример, как потихонечку раскручивали ростр белемнита. Это такие головоногие моллюски, похожие на кальмарчиков. Вот они тут нарисованы, белемниты. И смотрели тоже, как он рос и как менялась температура по мере его роста. И вот получается, в целом он рос при температуре где-то 12-13 градусов, но перед смертью почему-то температура вот повысилась резко. Стало ли это причиной смерти, здесь это не рассказывается. Ну, честно говоря, вряд ли. Но, по крайней мере, можно посмотреть, как действительно менялась температура. Ну, а здесь все это еще соотнесли с комплексами, с данными по глубине, и, соответственно, выяснили, что, оказывается, еще и разная температура была просто-напросто на разной глубине древнего палеобассейна. Вот сколько мы всего можем узнать о том, что происходило десятки миллионов лет назад благодаря геохимии и палеоэкологии. Но я, конечно, сразу предупредил, что палеонтологи в основном работают с морскими организмами. Но это не значит, что на суше прям вот вообще ничего не интересно, и там никакая палеоэкология не работает. Все работает, все нормально, не переживайте. Поэтому предлагаю вылезти на сушу, опять посмотреть на бестолковую ель. Ель бестолковая, потому что она эвритермная, она может существовать при любых практически температурных условиях, хоть в пустыне, хоть в холодрыне. Но есть и вполне себе стенотермные организмы. И вот как раз-таки растения в целом, они могут давать просто фантастические сведения о том, какая была раньше среда. Конкретная елка, она мало информативна. Но вот комплекс данных, он бесценен. В принципе, в каком-то конкретном месте мы замечали, что листья отличаются. То есть, ну, например, в теплых местах, как правило, растения имеют широкие листья с большим количеством жилок. В холодных местах там елочки становятся маленькими иголочками. Ну, это понятно. Чем холоднее, тем больше елочек с иголочками, тем меньше листьев широких. Это, конечно, важные параметры. Это, конечно, то, что позволяет судить немножечко об условиях окружающей среды. Но, честно говоря, хотелось бы немножечко больше конкретики. И в итоге, в конце 90-х годов была предложена методика, и потом она была проверена многократно, которая дала просто фантастические данные. Называется она кламп-анализ. Суть в том, что один конкретный лист, он мало информативен. Но вот комплекс говорит о многом. Оказалось, что если взять комплекс самых разных растений, обитающих в одном месте, и померить у них все параметры, да, то есть количество жилок, изрезанность листа, там площадь поверхности листа, насколько он широкий или длинный, и так далее. Куча вот этого всего померить, и эти данные занести в базу данных, и потом так сделать по огромному количеству разных мест с разными условиями среды, то мы получаем такую многомерную, сложнейшую картину с какими-то вот этими точками распространенными, расположенными в этом многомерном пространстве. Но эти точки находятся только в каких-то вот определенных местах и никак иначе. Иными словами, если мы потом проведем уже после того, как мы много вот этих вот анализов провели, проанализировали комплексы современных растений в разных местах, и мы потом берем какой-то новый комплекс из места, которого мы не знаем, например, ископаемый комплекс, то мы можем его место обнаружить вот в этом многомерном поле и, найдя его место, вытащить все параметры среды, такие как влажность, температура и, там, не знаю, количество дней с разным освещением и так далее, и так далее. То есть получается, что комплекс, вот сейчас уже много этих данных загружено в разные базы данных, в разные компьютеры, и теперь, изучив комплекс древних растений, мы можем узнать невероятное количество параметров древней среды, таких как средняя температура, допустим, января, средняя температура июля,
среднее количество осадков в июле, среднее количество осадков в мае и так далее и тому подобное. Вот я сейчас здесь подробно все рассказывать не буду, но вот это как раз огромнейшая такая таблица с кучей детальнейших параметров, с температурой в разные месяцы, с продолжительностью освещенного периода и продолжительностью периода, когда вот растения активно росли, с влажностью в миллиметрах ртутного столба. Вот все, что там сейчас нам говорят в среднем о климате, все это для климата 88, 90, 70 миллионов лет назад. Единственная беда, единственный недостаток кламп-анализа, он работает только на покрытосеменных растениях. То есть вот елки я, конечно, упомянул для, так сказать, для острого словца, но в данной ситуации елки не анализируются, и от елок прока нет. Поэтому, к сожалению, этот метод можно применять только с того момента, как распространились покрытосеменные растения. То есть где-то от 100 миллионов лет назад, с того момента, как, ну, уже, собственно, мир растений стал более-менее похож на современный. До этого, к сожалению, мы таких параметров не знаем. Но после этого, если у нас есть комплекс растений, пожалуйста, мы знаем абсолютно все про древние условия окружающей среды. И это потрясающе. Настолько детальные условия окружающей среды для настолько древних эпох нам, пожалуй, что больше ни один метод, даже вот метод исследования каких-то морских отложений, не дает. А вот для более приближенных к нам, допустим, интервалов времени в сотни лет, в тысячи лет, у нас есть и другие методы, которые тоже дают совершенно потрясающие данные. Это исследование древесины, дендрохронология, исследование озерных отложений, исследование льдов. Ну, кратенечко про них расскажу. Значит, что касается исследования древесины, дендрохронологии, мы знаем, что в древесинах растут кольца. Это годовые кольца, они каждый год растут. Вначале дерево активно растет, потом не очень растет. Формируется одно кольцо годовое, потом в следующий раз, в следующий раз. При этом года разные, разное количество света, разная температура. И в итоге кольца получаются разные. Деревья растут долго. А деревья одинаково реагируют на определенные года. Соответственно, если, допустим, становится как-то супер жарко, то у всех деревьев вырастут крупные кольца. Если становится супер холодно, то у всех деревьев, наоборот, вырастут какие-то очень маленькие кольца. У нас, получается, есть хронологическая такая вот штука из вот такого вот, можно сказать, штрих-кода, который внутри этих деревьев спрятан, на определенное количество лет. Причем, учитывая, что некоторые деревья живут сотни лет, у нас это есть, соответственно, вот такая вот четкая хронология на сотни лет. Дальше мы можем взять древнюю древесину, которая находится в каких-то древних постройках, даже просто обнаружена в породах, и обнаружить такие же характерные какие-то кольца, понять, когда это дерево жило, когда оно погибло, точный год установить, и продолжить вот этот вот как бы продолжить эту хронологию. И дальше можем найти еще какое-то дерево более древнее и снова эту хронологию продолжить. И так вот у нас получается сразу два уникальных метода благодаря древесине. По древесине мы, во-первых, можем четко установить, когда это дерево жило и в каком году погибло, вплоть до десятка тысяч лет. Сейчас вот этот вот уже вот такой вот дендрохронологический узор, вот этот штрих-код продолжен на десяток тысяч лет. Вот так вот надстраивались деревья. И мы можем таким образом, например, датировать возраст, когда погибло это дерево, и, соответственно, возраст какой-то постройки, если это какой-то корабль или какое-нибудь там здание, или же возраст, допустим, собственно, каких-то слоев, если это дерево найдено в каком-то слое. А кроме того, по ширине кольца мы можем понять, насколько был хороший, теплый или холодный год. Но это еще не все. Мы можем взять химический анализ. Мы можем проанализировать, опять же, тот же кислород и углерод. А они указывают на температуру. И мы можем получить температуру для каждого года на протяжении десятка тысяч лет. Очень похожая история с слоями, накапливающимися в озерах, со слоями глины. Можно тоже каждый из них проанализировать. Они накапливаются тоже каждый год. Летом там активная живность живет всякая, это получается черный слой. Зимой получается глинистый слой, когда живности нет. Ну и вот, соответственно, посмотрев вот эти вот все годовые кольца в озерах, можно
годовые линии, там уже не кольца будут линии, можно тоже посчитать, сколько лет накапливался ил в том или ином озере, и, опять же, взяв анализ этого ила, можно понять, какие были условия среды, когда этот ил накапливался. И примерно такая же история с льдом. Лед, если вот пробурить керн там, на несколько тысяч метров в Антарктиде, например, мы увидим, что лед состоит из отдельных слойков. Ведь лед на полюсах, вот эти вот огромные ледяные массивы, они формировались из снега. Каждый раз снег падал, накапливался, и потом постепенно превращался в слой льда. И так все время происходило, происходило, происходило, и получается лед, он тоже записывает данные о том, что происходило раньше. Но больше того, лед в какой-то степени еще интереснее, потому что во льду зафиксированы кусочки воздуха между этими снежинками, и мы можем проанализировать древнюю атмосферу за какой-то определенный год, посмотреть состав ее газов, а не только температуру. Ну и можно посмотреть, опять же, изотопный состав и узнать температуру. Вот это недавнее исследование 23-го года в Nature, где была проанализирована температура на более чем десяток тысяч лет, полученная по вот этим вот ледяным, так называемым, кернам, то есть по столбикам льда, вынутым из скважины, и полученные температуры за лето и за зимы на протяжении 11 тысяч лет. То есть мы имеем не только среднюю температуру, но имеем еще и среднюю температуру за конкретное лето, за конкретный год и за конкретную зиму. То есть если кому-то захочется узнать, а насколько было теплым лето 9817 лет назад, сейчас ученые ответить на этот вопрос уже могут. Ну и давайте еще немножко пройдемся по суше и вспомним про то, что на суше у нас есть отдельные тоже зоны, вполне себе ничем не хуже, чем зоны в море. Зоны, связанные в первую очередь с растениями. Я уже их упоминал даже так вот как-то невзначай. Пустыни какие-нибудь, там леса тропические, или же там, не знаю, тайга, дождевые леса и так далее и тому подобное. Было бы тоже очень приятно, исследуя, не знаю, какого-то конкретного динозавра, понять, он жил посреди пустыни или посреди леса. Как это можно установить? В первую очередь нужно выделить наземные фации. Это сделать, кстати говоря, гораздо сложнее, чем с морскими, но тоже можно. И по этим самым наземным фациям выделяются особые такие потом подразделения, известные как катены. Некоторые, правда, катены применяют термины к морским отложениям, но обычно катены – это вот именно про наземные фации, в которых присутствуют растения. Чем катен отличается от фации? Катены – это фации, в которых также есть какие-нибудь остатки растений, всевозможные какие-нибудь следы корней, палеопочвы. И это все позволяет реконструировать, что же было на этом месте когда-то давно. Потому что понятно, что корни тропических деревьев и корни деревьев у нас в подмосковном лесу – это совсем разные корни. Они будут оставлять совершенно разные следы. Почвы тоже будут сильно отличаться. А древние почвы, палеопочвы, вполне себе сохраняются. Их можно изучать. В итоге строятся катены, они изучаются и восстанавливаются древние зоны. В этом деле, а также, ну, иногда и без выделения катен, также помогает очень здорово споры и пыльца. Дело в том, что растения, когда заботятся о своем потомстве, они вкладывают в это все, что им дала матушка природа, да, весь свой эволюционный багаж. И стараются сохранить настолько тщательно свое потомство, настолько классно защищают споры и пыльцу, покрывая их, например, споропольнином, что в итоге вот эти вот споры могут сохраняться сотни миллионов лет в абсолютно неповрежденном виде. Ну, точнее, серединка-то все равно сгниет, а вот оболочка из споропольнина останется. Ну, а споры и пыльца, они же не берутся неизвестно откуда, они берутся из растений. Если мы находим споры и пыльцу, то мы, соответственно, можем понять, какие растения их оставили, ну или, по крайней мере, предположить, что это было за растение, основываясь на современных спорах и пыльце, или же, обнаружив какой-нибудь там конкретный пыльник,
на каком-то древнем растении, мы можем найти там конкретно какую-то пыльцу и потом понять, что вот именно такая пыльца у нас принадлежит именно этому растению. Ну а дальше мы можем провести споропыльцевой анализ и снова восстановить климат, восстановить температуру, влажность и понять, какие в этом месте были определенные биозоны. Пример. Да, вот, пожалуйста, это Юлия Игоревна Ростовцева по спорам о пыльце провела вот такой вот удивительный анализ для снова, по-моему, юрского периода, если не ошибаюсь. Да, точно, это Юра. Вот Юлия Игоревна один из преподавателей моих. Вот это из ее, по-моему, ух, не помню, то ли кандидатская, то ли докторская. По-моему, кандидатская работа еще. Вот. И что же мы тут видим? Ну, мы видим, соответственно, как по спорам о пыльце удалось восстановить для разных древних периодов, ну, в данной ситуации период Т1, для разных древних веков, а также подвеков, соответственно, самые разные данные о том, сколько было равнин, сколько было болот. Ну и здесь это вот такой вот общий сборный анализ был проведен, и все это было сопоставлено с температурой, полученной по кислороду. Но, конечно, понятно, что и все это изучалось в данном конкретном месте. Можно было в данном конкретном месте сказать, здесь была равнина, болото или же там прибрежная низина. Все это можно восстанавливать по спорам и пыльце. Конечно же, восстановление условий окружающей среды – это не единственное, чем занимается наука палеоэкология. Интересует палеоэкологию множество других вещей. Там есть огромное еще количество всяких разных пластов информации. Но, к сожалению, в рамках одной лекции об этом рассказать, честно говоря, сложновато. Поэтому о всех многочисленнейших аспектах палеоэкологии и безумно интересных, о которых я не рассказал до сих пор, я ну, сейчас вот так вот вскользь, по самым верхам, вот быстренько за минуток 5 пробегусь, ну, чтобы хотя бы упомянуть, что и такое тоже есть. Вспоминаем экологию. Есть организмы – космополиты, эндемики и реликты. Космополиты – это те, которые живут везде, ну, например, такие, как человек, да? А эндемики – это виды, которые обитают только на конкретном острове, только на конкретном вулкане и так далее, ну, например, комодский варан, да, только на острове Комода. И реликты – это такие живые ископаемые, которые сохранились с древнейших эпох и дожили до наших времен в практически неизменном виде. Ну, например, какая-нибудь гаттерия, ну, или же, скажем, ну, кто? Утконос. О, латимерия. Ну, еще далеко ходить. Вот я специально тут такую латимерию поместил. Самый, что ни на есть себе, и эндемик, обитающий только в конкретном месте. Вот один вид обитает в конкретном месте около Африки и больше нигде его не живет. На определенной глубине, кстати говоря. И с другой стороны, это у нас по совместительству еще и живое ископаемое. Очень приятно. Ну, если мы заглянем на Мадагаскар, там будет и живых ископаемых, и эндемиков, видимо-невидимо. Я сейчас, пожалуй, что всех этих руконожек и фос перечитать не буду, и тем более не буду про них подробно рассказывать. Я надеюсь, что в целом вы себе их представляете. Вот, а если вдруг не представляете, то, как говорится, добро пожаловать в какую-нибудь лекцию про Мадагаскар. Вот я знаю, что, например, тот же Станислав Владимирович очень любит про них рассказывать. Как-то у меня была лекция про приматов, и я там тоже коротенечко так пробежался по всяким руконожкам. Ну, в общем, прикольные животинки. Ну и совершенно очевидно, что все это было и в прошлом. И в прошлом в отдельных местах мы могли найти, допустим, какие-то живые ископаемые, какие-то существа, которые умудрились дожить до периода, до которого другие уже давным-давно не дожили. Вот, скажем, на территории России есть несколько так называемых рефугиумов, убежищ, в которых доживали живые существа юрского периода, уже когда вовсю на дворе был мел. То есть такие небольшие парки юрского периода. Один из таких, это, например, местонахождение ТЭТ в Якутии. Или же там в той же Кемеровской области Шестакова. Но и, конечно же, есть какие-то эндемики, которые встречаются только в одном месте. Есть космополиты, которых обнаруживают, ну, если не по всей планете, то в огромном количестве мест. Ну, например, очень известная животина мозазавр Гофмана, она реально была космополитом, ее где только не найдешь. Там тот же мегалодон, да он плавал, где ему захочется. Это тоже такой самый, что у него есть настоящий космополит. А вот древние жители Мадагаскара,
с того момента, как Мадагаскар стал отдельным островом, они были такими же эндемиками, как и современные жители Мадагаскара. Ну вот раз я только что про Мадагаскар говорил современный, я вот тут привел в качестве примера древних эндемиков именно жителей древнего Мадагаскара. Пожалуйста, меловой период, и вот перед вами какой-нибудь там майюнгозавр или супер прикольная вот такая вот жабенция переросток по имени дьявольская лягушка, да, Бельзебуфла. Вот они только на Мадагаскаре могли жить, и больше нигде таких не жило. Или же еще прикольнее адалотерий. Такое странное древнее млекопитающее, абсолютно безумное, с такими растопыренными, расставленными сзади ногами и при этом собранными спереди. Очень-очень необычное. Ничего подобного больше нигде, кроме как на Мадагаскаре, не было. Это вот то, такие вот уникальные обитатели Мадагаскара в меловом периоде. Ну и следующий этап, да, вот мы посмотрели условия окружающей среды, мы посмотрели конкретных животных, выяснили, они эндемики или космополиты, а дальше нам бы хотелось бы перейти на уровень взаимодействия уже видов и восстановить буквально всю древнюю экосистему. Вот мы знаем, что по современным экосистемам, как они устроены, что есть разные так называемые трофические уровни. Самый низкий уровень, как правило, занимают растения, их едят травоядные, их поедают хищники. Да, потом там хищники, поедающие травояд. Вот. Всем этим уровням дают различные названия. Продуценты, консументы первого порядка, консументы второго порядка, ну и так далее. Ну и вот такие вот схемки, тоже нам всем хорошо известные, знакомые. Все это, опять же, то, что учат в школе. Да, и вот учат такие школы, схемы составлять и понимать, кто кого, зачем и как ест. Но... обращаясь, так сказать, ко всем школьникам, хочу на всякий случай сказать, что в школе, если что, упрощают. Да? То есть, вообще-то говоря, да, у нас все гораздо сложнее. Да, ну вот сейчас ладно, насчет того, почему это сложнее, как это выглядит на самом деле, чуть дальше будет. А пока про то, кто кого ест и как это можно восстановить. Ну, чаще всего мы это восстанавливаем просто по тому, что мы видим в одном конкретном месте. То есть видим, там, не знаю, что тут у нас тираннозавр, рядом с ним трицератопс, рядом с ним анкилозавр, рядом с ним эдмонтозавр. И мы думаем, наверное, это тираннозавр и его меню тут сохранилось. Да, ну, скорее всего, раз эти динозавры жили рядом, наверное, тираннозавр мог их есть. Но есть и поинтереснее случаи, когда мы буквально находим свидетельство того, что одно животное ело другое. Вот, например, пожалуйста, трицератопс, такая вот симпатичная дырочка, отверстие. В это отверстие вставляется гипс, гипс вытаскивается, и неожиданно он оказывается в форме зуба тираннозавра. Мы понимаем, что отверстие от зуба тираннозавра, ну, а значит, тираннозавры точно ели трицератопсов. А насчет там, адмонтозавров, анкилозавров, вот по этой находке мы точно сказать не можем, а вот трицератопсы однозначно. Ну, к слову, адмонтозавров тоже однозначно ел. Еще лучше, когда, вот для того, чтобы восстановить эти цепи питания, еще лучше получается, когда мы находим, допустим, животное и его содержимое желудка. Вот как здесь, да, рипиномам, древнее млекопитающее, и, пожалуйста, у него в желудке пситтозавр. То есть вот он съел конкретного завра. Или же, когда они буквально вцепились друг в друга и погибли. Даже когда-то у меня была тоже такая еще лекция про... окаменевшие схватки. Вот как раз я много-много таких случаев приводил. Но вот здесь конкретно все тот же рипиномам, древнее крупное млекопитающее, сцепилось с пситтозавром, таким динозавром-попугаем, древним родичем трицератопса. И вот в 23-м году описали вот такую уникальную находку, когда они буквально друг друга держат там, и пытаются кто-то кого-то съесть. Судя по всему, рипиномам пситтозавра. Бывают так называемые калолиты, когда обнаруживают содержимое кишечника прямо внутри живого существа, и там в нем что-нибудь находят. Ну, например, в микрорапторе обнаруживают какую-нибудь лапку млекопитающего и понимают, что он слопал млекопитающего. Ну, это вот примерно то же самое, что и здесь. Ну, бывает просто какие-то косточки находят, а бывает прям вот целый такой вот окаменевшие, по сути, окаменевшие экскременты только внутри кишечника. Бывают сами окаменевшие экскременты находят, называют они капролиты. И там тоже могут быть какие-то фрагменты животных. Только тут проблема, чтобы понять, кто этот капролит оставил. Но и кроме того... О, красиво, однако.
Вот. Ну и двигаемся дальше. А дальше вот то, чего я, собственно говоря, грозился показать, это то, как выглядят в реальности трофические цепи. То есть это не трофические цепи, это такие большие трофические клубки. Причем, опять же, я бы даже сказал, что это не в реальности, это тоже упрощенная схемка, но уже чуть меньший уровень упрощения. И мы видим, насколько здесь много разных звеньев. И, конечно, когда мы даже можем восстановить, что конкретный тираннозавр поедал конкретного трицератопса, это все равно не совсем то, к чему вы хотели бы прийти. Вот нам бы вот хотя бы вот такого бы хотелось. И, ну, как несложно догадаться, и такое сейчас пытаются восстановить. И причем для этого частенько используют, например, те же нейросети. По крайней мере, с 22 года уже американцы активнейшим образом этим делом занимаются, а потом не только они. Вот, пожалуйста, здесь, например, восстанавливали трофические связи, цепи питания в конце мелового периода, когда вымирали динозавры, и вот пытались понять, кто там кого ел, разные схемы программы выдавала, чтобы было понятно, как могли рушиться эти цепи питания во время кризиса в конце мелового периода, во время великого массового вымирания, когда вымирали динозавры. Это вот одно из самых последних исследований 24-го года, вообще просто прям шикарная работа, тут буквально трофические пирамидки даже вот попытались восстановить. И мало того, не просто посмотрели, кто кого ел, а посмотрели огромный комплекс данных, да, посмотрели, соответственно, на протяжении многих лет, как все менялось. Это вот конец триасового периода и начало уже юрского периода. И посмотрели на, опять же, конкретные следы от зубов, на остатки экскрементов, чтобы восстановить вот эти все цепи питания, довольно сложные и хитрые, и посмотреть таким образом, как действительно менялось, в данной ситуации интересовалось, как менялось место динозавров в этих цепях питания. Вот вначале динозавров было мало, и они там занимали просто какие-то ниши, только там, не знаю, растительноядных или всеядных форм, и, ну, всеядные в данной ситуации, там, динозавроморф. И потом уже, собственно говоря, больше ни на что особо не влияли. Но чем дальше, тем больше их становилось, тем более они становились разнообразные, они уже занимали разные экологические ниши и сами по себе потихоньку увеличивались в размерах. Пока в конечном итоге уже не появилось огромное количество растительноядных динозавров, которые сместили все прочие растительноядные формы. Вот мы уже видим сплошные растительноядные динозавры. Они стали увеличиваться в размере, и вслед за ними, пожалуйста, уже увеличиваются и хищники. Но это тоже все на таких вот экосистемных восстановилках очень хорошо видим. Ну и, конечно же, я так это уже подзадержался на суше, потому что нравится мне на суше гулять, как сухопутному существу. Однако же все-таки в основном палеонтологи работают с морями и восстанавливают, соответственно, морские какие-то экосистемы. Ну вот это вот просто как вот выглядит, допустим, такая вот типичная картина в морях, кто чем что питается. А вот это, опять же, пожалуйста, конкретный пример работы, где пытались вот такие вот морские сообщества, экосистемы восстановить. Больше того, это конкретно для, вот я не помню, это у нас, по-моему, Польша, что ли, вот для Польши триасового периода восстановили конкретную экосистему. Какой хищник, кого ест, вот. Ну и получилось тоже весьма-весьма занятно. Дальше мы можем попытаться понять, у кого были какие еще экологические ниши. Ну, собственно, в этом нам во многом помогают как раз вот такие вот всякие разные работы. Но иногда с экологическими нишами все сложновастенько, потому что экологическая ниша того или иного животного, она может быть, может не иметь современных аналогов. То есть прекрасно, когда мы, допустим, изучаем каких-нибудь древних лесных пивунов, и мы понимаем, ну, соответственно, что они, наверное, примерно такие же, как и современные. Но если мы изучаем какое-то животное, которое вообще не имеет аналогов, тут приходится применять еще один неожиданный метод. Метод морфофункционального анализа. Когда мы просто пытаемся догадаться, что же это могло быть и зачем это могло быть нужно. Ну, я приведу здесь только один пример, хотя понятно, что по морфофункциональному анализу, опять же, можно, там, не знаю, примеры часами приводить. Это древняя брахиопода, как раз то самое плеченогое, которое я сегодня опрометчиво назвал моллюском. На самом деле, устроены они абсолютно по-другому. Они даже на древе родства от моллюсков вот стоят крайне далеко. Ну вот, раковины у них есть, двустворчатые. И среди этих древних брахиопод были странные чудики, вот такие продуктиды с множеством иголок.
Зачем они были нужны, что это такое, непонятно совсем. Но было высказано предположение, и, собственно, оно сейчас всеми специалистами принимается, потому что это единственное логическое объяснение, что эти иглы, они вот их имели вот эти вот самые брахиоподы только в одном каком-то определенном месте. Ну, в определенных местах. Не в одном месте на планете, но в определенных каких-то местах. В определенных фациях. В определенных каких-то местах. В определенных фациях.

0: фильтровали. Вот так, собственно говоря, они и жили, так и выживали. Так, морфофункциональный анализ, то есть как бы анализ функции и анализ формы для того, чтобы понять функцию этой формы, часто помогает разобраться с самыми проблемными окаменелостями. Ну и на этом я все-таки завершаю свой сегодняшний рассказ. Немножко неожиданно для меня, но лекция получилась большая. Но очень надеюсь, что все-таки вам понравилось, что-то интересное вы узнали. И, по крайней мере, тот человек, который хотел услышать про палевую экологию, услышал то, что хотел услышать. Ну или, по крайней мере, получил удовольствие от прослушивания данной лекции. А теперь готов послушать ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо. Перейдем к вопросам. Так, сначала пожелание за донат. Очень соскучился по эфирам. Надеюсь, когда-нибудь все их посмотрю. Месяц не было интернета, а сейчас блокировка Ютуба. Да, с начала этого года мы выкладываем записи эфиров в ВК-видео в нашу группу. Пожалуйста, смотрите. Теоретические вопросы. У нас есть такой блок всегда обязательный теоретических, гипотетических вопросов. Если я перемещусь во время сразу после вымирания динозавров, то на суше только крокодилы смогут на меня охотиться, а все остальные сухопутные животные слишком малы для этого будут?
0: Ну, если так навскидку, то я думаю, да. Так, скорее всего, оно и будет. По крайней мере, по тем данным, которые сейчас у нас есть, получается, что все животные, по крайней мере, теплокровные, весом больше 10 килограмм, полностью вымерли. Так что все было мелкое. Да, пожалуй, что кроме крокодилов на суше больше никого особо интересного не встретишь. Ну и крокодилы-то они особо на суше не резали. Там это без водоема подойти, там был шанс, что крокодил схватит. На суше вообще можно было бы гулять спокойно.
1: Так, следующий вопрос. В одном документальном фильме говорится, что тарбозавры вымерли из-за кислотных дождей после падения астероида, так как не могли в силу размеров укрыться. Это обосновано? Хотя в том же самом фильме говорится, что тираннозавры вымерли позже от голода. Странно как-то, почему тирексы не вымерли от тех же кислотных дождей?
0: Это мне тоже очень странно. Мне кажется, данный вопрос стоит адресовать к авторам этого фильма, потому что тираннозавры и тарбозавры – это практически то же самое. То есть это очень-очень близкородственные рода живых существ. Их иногда и даже в один род объединяют, просто говорят разные виды. Поэтому, ну, как бы причины их вымирания плюс-минус должны быть одинаковые. А плюс тираннозавров-то как раз гораздо больше шанс был вымереть моментально просто от воздействия астероида. Там и волна в 1,5 километра поднялась от цунами и по континенту прокатилась практически по всему. И, ну, собственно, взрывная волна была, и температура сумасшедшая. Поэтому, может быть, они вообще моментально погибли. И даже не дожили до тех времен, когда уже там голодать не начали. А вот как раз те же тарбозавры, они могли бы и поголодать какое-то время. Ну, кислотные дожди наверняка на всех повлияли, но я думаю, что вряд ли они стали прям главным бичом этой катастрофы, и именно они погубили всех. Они могли погубить растительность, а уже вслед за растительностью все остальное стало гибнуть. Все-таки считается в основном, что это разрушение цепей питания как главная причина.
1: Да, следующий вопрос. Возможно ли, что часть ископаемых животных, у которых мы определили окраску, имела окраску аномальную для своего вида?
0: Не, ну, конечно же, подобное исключать не стоит, но для того, чтобы подобные случаи не происходили, иногда перепроверяют, новые экземпляры обнаруживают того же самого вида и снова их изучают. Так, например, было с анхиорнисом, которого один раз изучили, потом посмотрели еще раз другой экземпляр. И окраска оказалась абсолютно такой же, кроме хохолка. Второго экземпляра не было хохолка, но там есть идеи, что то ли это самка, то ли это детеныш, может быть. А вот там он еще по размеру отличается.

0: Так, конечно, если у нас один единственный экземпляр, такая вероятность возможна. Но все-таки, судя по статистике, если мы посмотрим на большую часть живых существ, они нормальную окраску имеют, типичную. А аномальная, она потому и аномальная, чтобы быть редкой. Поэтому, конечно, шанс, что мы в каменной летописи среди вот тех малочисленных живых существ, которые стали уже дохлыми существами и дошли до окаменевшего вида, в окаменевшем виде до нас, что среди них мы еще не найдем что-то аномальное, но шанс такой невелик. Например, вот мы знаем, что бывают какие-нибудь там сиамские близнецы, однако ж пока что находка двуголового древнего животного одна единственная. Вот, при том, что есть тысячи древних видов и тысячи экземпляров некоторых видов. Скорее всего, все-таки это нормальная окраска.
1: А как выглядело переходное звено между насекомыми и с неполным и полным превращением? И как выглядел метаморфоз у него, у этого насекомого?
0: Да, это любопытная, конечно, история. Ну, если прямо сказать, я не могу дать ответ на этот вопрос, я просто не хватает мне глубины познания в энтомологии. Но могу лишь предположить, это вот чисто моя такая догадка, да, это разговоры у костра, что вполне возможно, насекомые с неполным превращением и насекомые с полным превращением не имели никаких переходных звеньев вообще. По крайней мере, что мы сейчас понимаем, все больше и больше изучая гены, что некоторые переходные звенья, которых мы мечтали бы найти, их просто не существовало никогда, потому что буквально переход от одного организма к другому происходит при появлении нового гена или же там при буквально переключении функционирования одного гена. То есть ген чуть поменялся, и хоп, уже все по-другому, да? Например, там те же вот пальцы изучали, как они там уменьшалось количество. Вот. И там было много пальцев, хоп, ген какой-то новый появился и стало 5 пальцев резко. Не то чтобы там количество постепенно снижалось. Так возможно, что и тут как бы были с полным превращением, хоп, что-нибудь там этот в индивидуальном развитии поменялось, какой-нибудь там этот ген стал раньше работать и уже стало неполное превращение. Ничего переходного искать не надо. Это моя догадка, мое предположение. Может, я не прав.
1: Как выглядела переходная форма между семенными растениями и растениями, размножающимися спорами? Еще не семенное размножение, ну уже и не споровое?
0: Но есть, тут вот как раз есть что-то похожее на переходные формы. Есть такие древнесеменные растения, вот так называемые археосперматофиты и прочие ребята. Вот. И в некоторых случаях даже не совсем понятно, ну, реально они семенные или нет. Но там все-таки, вот, насколько я помню, вот самые эти первые формы, они уже были как бы с семенами. Просто по всем другим признакам они были похожи на споровые. Ну, как, например, классический пример из такой вот школьной программы семенной папоротник. То есть реально по всем параметрам это папоротник, но уже с семенами. А вот если мы говорим именно о переходе споры в семечко, опять же, вот какое-то вот промежуточное звено, ну, такого, пожалуй, что и не находили. Поэтому как-то представить себе, как это выглядело, я тоже пока не могу. Но снова могу отослать к предыдущему ответу. Возможно, что такого переходного звена и не было никогда. Возможно, что там был переход довольно резкий.
1: Если Дикинсония относится к животным, то вполне возможно, что она ближе к одним современным типам животным, чем к другим. Даже если она ни к одному из них не относится. К какому типу она ближе?
0: Возможно, что это так, но, к сожалению, мы пока этого точно установить не можем. Есть даже такие интересные работы, где как раз пытаются по самым разным, совокупности разных признаков определить гипотетическое положение Дикинсонии и других этих вендобионтов. И в итоге схемка это выглядит вот так. То есть там это какие-нибудь допустим, кишечно-полостные, дальше, ну, там, вначале губки, потом какие-нибудь кишечно-полостные, потом у нас там, не знаю, условно говоря, черви. И вот есть такая вот стрелочка, и там дикинсония в основании до губок, потом стрелочка дикинсония между губками и кишечно-полостными, потом стрелочка и губка, и там ответвление от кишечно-полостных, стрелочка между кишечно-полостными червями и везде знаки вопросов. Ну, то есть, как бы, мы точно знаем, что дикинсония – это, грубо говоря, не какой-то объект, который был между, не знаю, позвоночными и беспозвоночными, то есть она явно какая-то более примитивная. И мы точно знаем, что она, там, не знаю, не переходное звено, не где-то там ответвилась от самых первых одноклеточных. Ну, а дальше вот куча есть мест, где она теоретически могла бы располагаться, и пока что нет основательных каких-то аргументов, чтобы вообще-то на каком-то месте зафиксировать. И также по нескольким другим там, бендобионтам было. То есть у нас пока точных данных нету, кому они ближе.
1: А когда рыбки выползли на сушу, и что их к этому сподвигло?
0: Ну, если я не ошибаюсь, у нас на эту тему тоже были уже какие-то эфиры, как да. минимум один точно был, а может быть, даже и парочка. Когда, мы сейчас знаем довольно точно, у нас как раз имеется некоторое количество переходных звеньев, скажем, тот же тикталик, даже Акантостега, и, соответственно, получается интервал между... тремястами 80 и 360 миллионами лет. А ближе всего где-то, вот если еще поуже взять, 370-365 миллионов лет назад, вот это время, когда уже рыба окончательно стала земноводным. А что ее сподвигло? Ну, тут уже мы попадаем в сферу гипотез и можем лишь вспомнить некоторые из них. Ну, например, то, что жили они в небольших водоемах с большим количеством валяющихся там гниющих растений. Благо, растительность тогда только-только стала древесной, при этом деревья были большие, но корни у них были такие себе, не очень еще надежные. И вот они периодически падали в эти водоемы, их перегораживали и начинали гнить. И вот где-то вот в этой гниющей массе копошились древние рыбы. Во-первых, им приходилось перемещаться между этими стволами деревьев и либо на них заползать, либо как-то их отодвигать своими плавниками. Из-за этого плавники стали более активными, и из-за этого у них появились пальчики для того, чтобы эти листья разгребать, а не для того, чтобы, собственно, ходить. И, кроме того, им приходилось учиться дышать воздухом, потому что дышать в воде становилось невозможно. Из-за гниения количества кислорода в водоемах часто не хватало. Поэтому у них появилась двойная система дыхания, в дополнение к жабрам появились легкие. Ну и в итоге уже получилось существо, которое могло вылезать на сушу, у которого были протолапки с протопальчиками. Ну а дальше уже эту возможность можно было реализовывать. Благо на суше уже было что-то интересное, там были какие-то членистоногие, там всегда могли валяться какие-нибудь незадачливые рыбы, которые оказались в полувысохших каких-то водоемах, когда там сезон засухи был, и можно выползти на сушу, все это подобрать, каких-нибудь там этих скорпиончиков цапнуть и заползти обратно. Ну, а дальше этот процесс выползания все продолжался и продолжался, и пока не выползли уже окончательно и бесповоротно, скажем так.
1: Наш... Да.
0: Ну, я единственное, что еще могу дополнить, то, что насчет времени, с одной стороны, все хорошо, у нас есть прям четкие переходные звенья, и мы знаем интервал, когда рыбы вылезали на сушу. А с другой стороны, уже, по-моему, лет 20 назад нашли в Польше странные следы, которым возраст где-то 380 миллионов лет назад, а там следы прям на конкретного такого тетрапода наземного. И недавно, если не ошибаюсь, еще одна такая находка была, тоже слишком древняя для наземного животного. Поэтому вот сейчас начинаются маленькие сомнения еще прям. Не сказать, что это катастрофа и надо срочно все пересматривать, но маленькие сомнения в том, что события развивались именно так, и что они проходили синхронно по всей Земле. Может быть, где-то рыбы осваивали сушу раньше, а где-то позже. И вылезали в разных местах разные рыбы. Такой вариант тоже исключать нельзя.
1: Наш слушатель интересуется, прочитали ли вы книгу «Эра млекопитающих»? Если да, то поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
0: Да, вот как раз эту книгу я прочитал недавно. Больше того, я, собственно, не стал держать в себе и уже поделился впечатлениями весьма обширно, написав прям полноценный обзор. Можно у меня в группе ВКонтакте его найти. Он там где-то еще недавно, может быть, там поста на 3 с краешку. Вот его можно прям найти и подробно почитать все, что я на этот счет этой книги думаю. Но если коротко, мне книга понравилась. Стив Брусатти удивил тем, что он, оказывается, не только по динозаврам спец, он еще и в млекопитающих много чего смыслит. И, ну, были там некоторые такие спорные моменты, но, собственно, наука двигается. Действительно, это не то, чтобы это ошибка Брусатти, просто он, скажем так, берет какую-то одну гипотезу, а вот мне лично по совокупности данных кажется, что лучше было бы взять какую-то другую гипотезу. Но, что очень классно, у нас же еще был научный редактор, наш отечественный, и этим редактором выступил Александр Олегович Аверьянов, один из наших крупнейших специалистов по наземным позвоночным животным, и он там вот практически в каждом месте, где какие-то сомнительные моменты есть, свой комментарий оставил, так что можно и альтернативную точку зрения почитать. А так, очень хорошая книга, последовательно написана, благо писать Брусатти умеет, и, пожалуй, что один из таких самых впечатливших меня моментов из этой книги, которые я могу назвать, это то, что книга читается очень здорово. То есть прям вот начинаешь ее читать и смотришь, хоп, уже несколько часов прошло, ё-моё. То есть затягивает, как художественная литература, хотя она и научпоп. Так вот писать, конечно, надо уметь. И здорово, что есть такие научные популяризаторы, которые так здорово книги пишут.
1: Зачитаю несколько донатов, которые озвучены. Спасибо за вашу работу.
0: Пожалуйста. И вам спасибо за вашу поддержку. Мы это всегда ценим.
1: Донат на спасение трилобитов.
0: К сожалению, я боюсь, что он припозднился. Но ладно, пустим его тоже на хорошее дело.
1: Вопрос, кто был тяжелее, палеотаксодон или эндрикотерий?
0: Палеотаксодон. Но если именно о таксодонтидах идет речь, то эндрикотерий точно был тяжелее, он был намного массивней. Я вот думаю, может быть, там какая-то опечатка, там палеолаксодон имелся в виду, именно как этот хоботный. Ну, в общем-то, в любом случае.
1: Буква Т стоит палеотаксодон,
0: да? А таксодонтид, не, ну таксодон, они все-таки они меньше значительно, чем эндрикотериевые. Так что тут точно эндрикотерий. Таксодонтиды такие, типа носорожков, только из Южной Америки, из южноамериканских копытных.
1: У млекопитающих есть пределы роста на суше, но как киты преодолели эти ограничения и стали больше самых больших динозавров?
0: Динозавры-то у нас тоже все-таки на суше были, поэтому тут не очень корректно сравнивать китов и динозавров. Гораздо лучше сравнивать китов и, например, каких-нибудь мозазавров или плеозавров. Вот это да, это корректное сравнение. Ну, во-первых, мы знаем, что все-таки в воде совсем идет другой энергообмен, потому что вода сильно более плотная среда, и там значительно меньше проблем с перегревом, чем на воздухе. Во-вторых, опять же, есть существенное ограничение просто по весу, то, что организм сам себя раздавит, и, собственно, киты тоже они сами себя давят, если оказываются на суше. Но в воде это ограничение снимается. Ну и вот за счет архимедовой силы и за счет, допустим, теплообмена мы уже понимаем, что вода, она дает гораздо больше возможностей для потенциального роста, который, собственно говоря, в основном водные животные вполне себе реализуют.
1: Присутствуют ли в палеонтологической летописи остатки глубоководных обитателей доисторических эпох, таких как удильщики? Кто обитал на самом днище в прошлом? Можно ли это посвятить этой теме отдельный стрим?
0: О, вот и предложения уже поступают. Спасибо вам. Что касается того, кто там обитал, ну, как я уже сказал, например, известные древние денсали, хотя их не очень много, там тех же погонофоров, я знаю, находят, по-моему, там даже каких-то этих двустворочек находили, но что-то больше я не припомню, какие там еще были находки. А насчет удильщиков, честно скажу, я этот вопрос ни разу не проверял, не смотрел, есть ли какие-то данные по древним удильщикам. По-моему, вот такое вот смутное у меня есть воспоминание, что что-то такое из этой группы я встречал среди, там, типа, то ли палеогеновых, то ли ранее неогеновых формаций. Но при этом они как раз выглядели совсем не так и, судя по всему, были мелководными. То есть, видимо, удильщики на глубину ушли относительно недавно. Вот, но это такое вот супер-супер поверхностное мое мнение, потому что, говорю, опять же, специально я это никогда не искал, эту информацию. А так, что еще там было глубоководное? Ну, действительно, любопытно было бы покопать в эту тему поглубже. Вот. Сходу, наверное, не отвечу. Так что подумаю, может быть, действительно прям на отдельный стрим соберется информация. Попробую поискать, сколько ее много, немного. Может быть, когда-нибудь и на эту тему тоже поговорим.
1: Следующий вопрос. Правильно ли говорить о вымирании, если те же динозавры и сегодня гуляют среди нас в виде птиц? Может, вымирание не существует, а есть лишь эволюция в глобальном смысле?
0: Не, ну это все-таки немножко странный подход, потому что вымирание, оно по определению это исчезновение какой-то формы. Так что исчезновение каких-то видов, родов, семейств у нас происходит, и это просто медицинский факт. Другой разговор, то, что у нас есть фоновые вымирания, и это как бы нормальный процесс считается. А бывают случаи, когда эти фоновые вымирания многократно превышаются. И вот там мы говорим о массовых вымираниях. То есть там это очень многократно превышается, и это прям становится каким-то грандиознейшим событием за сотни миллионов лет. Мы говорим о великих массовых вымираниях. Некоторые авторы выделяют еще малые массы вымирания. Так что, тут как бы совершенно все закономерно. То есть мы просто договорились, что если какие-то виды исчезают, то это вымирание. Если их исчезает много, то это массовое вымирание. Ну и понятно, что эволюция идет, но у кого-то эта эволюция остановилась, кто-то вымер. Я не вижу, как тут можно проигнорировать вымирание и сделать вид, что их не существует. Те, кто живет сейчас, это те, кто не вымер. Это правда. То есть у них вот эволюция на протяжении всей истории нашей планеты продолжалась, буквально с зарождения жизни. Все они прошли одинаковый эволюционный путь в 4 с лишним миллиарда лет. Но многие не дошли, и вот они как раз вымерли.
1: Говорят, вымирание длилось от нескольких тысяч до пары миллионов лет. Мне скорее интересно, не как они вымерли, а как они умудрялись выживать после такой катастрофы со всеми вулканами и пожарами?
0: Но это конкретно, это такой вот вопрос очень общий, и ответить на него общее будет сложновато. Выживали как могли, если отвечать общими словами. Ну, а так это конкретное какое-то.
1: Мы выживали как могли.
0: Ну, мы тоже выживаем как можем. Но что касается конкретики, тут надо брать конкретное каждое вымирание и смотреть, что там происходит. Ну, например, мы только что обсуждали различные экологические параметры, и мы знаем, что есть организмы Стена какие-то бионтные, да, и эвребионтные. Но я думаю, очевидно, что если, допустим, вымирание связано с повышением температуры, то да, стенобионты тут же все закончатся, а вот эвребионты, скорее всего, приспособятся. Ну, так и по многим другим параметрам. То есть есть мелкие формы, есть супервсеядные, есть супернеприхотливые формы. Ну, вот они-то как раз и выживают. Они, есть формы, которые просто быстро эволюционируют. Ну, вот, а те, которые суперспециалисты, они-то как раз заканчиваются. Так что просто выживают определенные группы организмов, которые могут приспособиться к этим условиям среды. И больше того, некоторые эволюционируют быстро и уже становятся, ну, собственно, такими, можно сказать, выигрывающими формами. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Ну, как, вот, наверное, проще всего сравнить это с тем, что нам знакомо, с какими-нибудь экономическими кризисами, допустим. То есть мы видим, что во время экономических кризисов огромное количество, может быть, даже целых профессий исчезает, да? Но в то же время мы видим, что некоторые оказываются вполне себе гибкими, и кто-то даже выигрывает от этих кризисов. Ну, вот абсолютно то же самое в природе.
1: Вопрос, наверное, к Дробышевскому, но и мнение Ярослава интересно послушать. Почему левшей меньше, чем правшей? Как это эволюционно можно объяснить? С чем это связано?
0: Ну да, я, пожалуй, не рискну на этот счет чего-то ответить. У меня как-то особых соображений нету. К сожалению, моего особого мнения насчет правшей нет. Не интересовался этим вопросом.
1: Как случилось, что задолго до появления птиц организм некоторых динозавров стал перестраиваться для летания, полета?
0: Дело в том, что организм не приспосабливался для полета. Тут у нас есть немножко такая тенденция, ну, она понятная совершенно, человеческая тенденция, что когда мы пытаемся признаки, которые мы знаем, что нужны для чего-то, к этому чему-то сразу же и привязывать. Да? То есть мы как бы путаем причину и следствие. Нам кажется, что вот как вся эволюция классно сложена, что все двигалось именно так, чтобы оно получилось вот в таком виде, в котором оно сейчас существует. Но это не так. Каждый раз организмы приспосабливались к конкретным условиям. И они были хорошо приспособлены к этим условиям. И каждый раз получалось, что признаки, они могли появиться вообще для другого. Просто потом оказывалось, когда несколько таких признаков появлялось, то опа, они, оказывается, и вот новый какой-то статус приобретают. Ну вот, например, да, я только что рассказывал про пальцы. То, что вот пальцы, скорее всего, появились не для того, чтобы ходить по суше, и вообще лапы появились не для того, чтобы ходить по суше. Во-первых, они появились либо для того, чтобы ползать по дну и подстерегать свою добычу, а может быть, даже для того, чтобы водоросли отодвигать. А потом оказалось, опа-на, а оказывается, и с ними ходить удобно. Вот, там легкие появились для того, чтобы не задохнуться в мелких каких-то водоемах. А потом оказалось, что можно легкими, вообще-то говоря, постоянно на суше дышать и жить на суше. Так и с полетом. Тут много разных параметров можно каждый рассматривать. Ну, например, воздушные мешки, которые нужны для того, чтобы летать. Можем сказать, что вот там типа динозавры специально подготавливались к полету, они там эти все воздушные мешки себе приобрели. Да нифига подобного. Воздушные мешки, во-первых, это и способствует охлаждению тела в жарком климате. Во-вторых, это способствует просто облегчению тела от динозавра. Животины это огромные, им это супер актуально. Это нафиг не нужно было для полета. Нужно было для других целей. А потом оказалось, что для полета это тоже очень классная фишка. Перья. Перья нужны для полета. Это сейчас. Птицам в основном перья нужны для полета, и то они выполняют кучу других функций. А изначально перья появлялись у животных, которые вовсе не летали. Это было нужно для теплоизоляции, а потом для демонстрации. И тут потом мне неожиданно оказалось, вау, с этим еще и летать можно. Ну и так можно по разным параметрам пройтись.
1: А наши вопросы подошли к концу. Ярослав, mm-hmm. большое спасибо вам за лекцию, за этот эфир. Наших слушателей мы благодарим за донаты, за ваше внимание. И ждем вас. Так, следующая неделя у нас рабочая.
0: Да. Через недельку. Всего
1: через пока недельку. По расписанию. А потом будет, по-моему, перерыв, да? Нет?
0: Да.
1: Ну, посмотрим. Это в следующий раз. Хорошо. Увидимся mm-hmm. через неделю.
0: Всем до свидания. Берегите здоровье. Всем отличного настроения. Ну и, конечно, не теряйте интерес к науке. Пока-пока.

я не взяла ни одной пяди исконных польских земель. Екатерина съедала врагов по кусочкам, не сразу, как бифштекс нарезала их. Она еще не решила до конца, нужен ей Крым или не нужен. Турция, естественно, не сидится на месте. Я встану во главе антифранцузских сил. Что сделала Екатерина? Чукчам было сказано так: ребят, живите, как живете. Будут проблемы, мы вас защитим. Конечно, мы относились к грузинам как к братьям. Вся эта современная история могла бы быть совершенно иной, если вы можете себе представить, Ливано-Сирийско-Иорданский федеральный округ. Опять шведы напали на Россию, что там сгоряча. Опять что-то захотели, опять лишили части территории.

0: Дорогие друзья, добрый день. Итак, Екатерина приходит к власти в возрасте 33 лет. Чтобы было проще, мы будем говорить по направлениям. Первое направление – Польша. Первая серьезная проблема внешнеполитическая перед молодой императрицей. В Польше всегда ситуация противоречивая, сложная, государство нестабильное, центральной власти нет. Уродливый симбиоз монархии Дворянской Республики. Местное население в еще худшем положении, чем в России. То есть там совсем ужас-ужас. Потому что там, ко всему прочему, добавлялось еще и религиозное угнетение и национальное угнетение. В 1763 году, вскоре после смерти польского короля Августа III и сразу возникшей после этого раздорами и интригами, Екатерина приводит к власти в Польше. Там всегда была сильная русская партия. Ну, кого она могла привести к власти? Ну, женщина молодая. Конечно, человека, который был глубоко симпатичен. Польского аристократа, красавца, умницу и своего бывшего фаворита не забыла. Станислава Понятовского. Коронует его в 1764 году. Он становится неплохим королем. Он хочет, чтобы у него был мир, порядок в стране. И хотя он очень благодарен матушке Екатерине, своей покровительнице, горячо любимой, он помнил эту связь. Но, конечно, мира и порядка не хотят польские магнаты. Их интересуют свои собственные, не национальные интересы. В этом, в общем, всегда была у Польши проблема. Собирается сейм спустя несколько лет, высший сословно-представительный орган Польши. На сейме этим обсуждается будущая судьба государства. Как жить дальше? Разные партии. Есть русская партия, которая хочет, чтобы Польша находилась в векторе русской политики. Была независимым государством, но верным нашим союзникам. Единая Польша, обращаю внимание. Мы хотим одной Польши. Единой. Есть французская партия. Где Франция, где Польша? Но французы всегда интриговали при польском дворе. Есть прусская партия, австрийская партия. И, конечно, партии своих собственных магнатов. Да, очень большая, очень серьезная партия у Папского престола, у Рима. Она так и называлась, католическая партия. Она категорически против любого уравнивания прав католиков, а шляхетство, дворянство, все католики, как на подбор, уравнивание с этими смердами, чернью, которая в значительной степени православная, особенно на восточно-польских землях, крестьянство. Тем не менее, в конце концов, подписывается договор после этого сейма между Россией и Польшей о вечной дружбе. Как это звучит хорошо? О вечной дружбе между Россией и Польшей. По этому договору Польша действительно становится фактически младшим союзником, партнером России, сохраняет независимость свою. Россия дает гарантии польскому единству и польской независимости от любых других держав, но при этом уравниваются права на территории Польши католиков и диссидентов. И диссидентами тогда называли всех некатоликов, в первую очередь православных. К сожалению, какая-то наиболее оголтелая часть польского магнатства и духовенства с этими соглашается, и возникает так называемая Барская конфедерация. Звучит это красиво, Барская конфедерация, это в крепости Бар собираются все, кто не согласны, все, кто против России, против русской ориентации Польши, поднимают мятеж, и начинается российско-польская война со стороны России. Проявляет себя впервые молодой генерал Суворов, не такой уж и молодой, молодой как генерал. Звезда его только начинает подниматься. Генерал-майора получает как раз за действия против барских конфедератов в Польше. Я почему с такой иронией говорю про барских конфедератов? Потому что эта крепость Бар находится в Винницкой области, в Жмеринском уезде. Поэтому, говоря об уровне этих повстанцев, я бы их называл жмеринскими конфедератами. Жмеринские конфедераты бузят, бузят, бузят. Суворов их разбил. Местное население, надо сказать, малороссы, белороссы рядом, совершенно этих жмеринских конфедератов не поддерживали. Опирались они как-то непоразительно на иностранцев. И последняя крепость, неприступная крепость в Кракове была, которую они защищали. Вот так получалось, что защищали ее кто? Защищали ее польская шляхта и французский гарнизон. Со стороны русских кто действовал? Русские войска, польские войска, центральная власть, которая была против конфедератов. Дальше. Добровольцы со стороны местного населения. Но самое интересное, уникальный случай в истории. Добровольские еврейские воинские подразделения. Суворов, парень был, Александр Васильевич, решительный и любил нестандартные решения. Тот он мирному еврейскому населению, которое терпеть не могло, естественно, всю эту шляхту, раздал оружие. Ну, конечно, я думаю, они крепость не штурмовали, история об этом умалчивает, хотя кто знает. Но они очень добросовестно выполняли полицейские, милицейские, охранные и прочие функции. Вооруженные подразделения местных, краковских и вокруг. Евреев очень тогда помогли русской армии. После окончательного разгрома конфедерации через некоторое время произойдет так называемый первый раздел Польши. Произойдет он по инициативе Австрии и Пруссии при упорном сопротивлении России, которой этот раздел был не нужен и не выгоден. Ну, об этом мы поговорим чуть позже. По ходу российско-польской истории вмешивается в дело Турция. Ну, Турция, естественно, не сидится на месте. Они решили, что русские завязли где-то там, наверху политической карты мира. И вот самое время что-нибудь у России отобрать. По инициативе Турции начинается первая из екатерининских русско-турецких войн. Я не буду долго об этом рассказывать, поскольку все это проходит в школе. Буквально несколько эпизодов. Первое. Екатерина и Алексей Орлов, брат ее фаворита, умница-красавица, предлагают такой нестандартный тактический ход. Напасть на Турцию не как обычно, через Крым, через Молдавию, Валахию, как-то там давить на нее с севера. А напасть на Турцию с тыла, со стороны Греции и Средиземного моря, Греции и даже со стороны Ливана. С этой целью эскадра под командованием Орлова совершает первый в истории России поход вокруг всей Европы из Петербурга. Представляете, впечатление, которое производила наша эскадра, проходя через Ла-Манш. Это десятки фрегатов, пушки, остановки в портах. Все это с серьезным дипломатическим сопровождением, потому что, конечно, никому это особо не нравилось. Но что делать? Русских много, они сильные. Мы обходим Европу, вызываем, естественно, подъем греческого национального движения. Даже какое-то время Орлову удалось по напряжении 4 лет на части греческих островов воссоздать греческую государственность. Была такая губерния независимая. Потом, к сожалению, турки ее отожали. Но вишенка на торте этого похода – это Чесма, после которого Орлов становится чесменским. Не буду вам рассказывать, все вы это знаете. Феерическая победа русского флота, турецкий флот сожжен целиком. Эта победа произвела эффект разорвавшейся бомбы в мировом общественном мнении. Никто не ожидал русского флота такого. Ну, сам Орлов даже порадовался. Суворов действует вместе с Румянцевым на сухопутном поле боя. Ларго, звезда Румянцева, первый штурм Измаила еще до Суворовского, тогда первое взятие Измаила было. Сплошные победы, мы всегда в численном меньшинстве, и мы всегда побеждаем, ни одного проигранного сражения. Так, собственно, первая из екатерининских русско-турецких войн путем долгих, сложных дипломатических переговоров завершается миром с большим количеством уступок в пользу России, в том числе и главной уступкой – это признание независимости Крыма. Так, внимание, Крым является официальным, по сути, протекторатом Османской империи, вассальная территория. Крым признается независимым. Екатерина съедала врагов по кусочкам, не сразу, он как бифштекс нарезал их. Она еще не решила до конца, нужен ей Крым или не нужен. Крым – это не Крым, я еще раз подчеркну. Крым – это плюс при Черноморье и Кубани. И часть Предкавказья. Это большая территория, Крымское ханство. Но для начала они признают его независимым. На Крыме создаются российские военные базы, в частности, Керчь переходит к России. И Россия начинает активно влиять на расстановку крымских ханов. Кто будет следующим крымским ханом? Не буду перечислять всех этих гиреев, вы это можете посмотреть в учебнике, они там сменяли друг друга, одни были протурецкие гиреи, потом пророссийские гиреи, потом опять протурецкие, потом братья пророссийских. В общем, вся эта история с Крымом длилась достаточно долго, и дошла она до того самого момента, когда Потемкин окончательно смог убедить Екатерину, что дальше продолжать. Полумеры невыгодны империи, все это обходится очень дорого. Результата мы не достигаем, и все эти полунезависимые государства, все эти признанные, но непонятные крымские ханства, надо с этим заканчивать, надо просто забирать Крым себе. Вот тут Крым наш. И очень осторожно принимается сначала секретный, несколько месяцев он не публикуется, указ императрицы о включении Крыма и сопряженных территорий в состав Российской империи. Указ подписан, у Потемкина развязаны руки, он умный дипломат был хороший, не только гениальный администратор. Потемкин ведет точечные переговоры с крымской элитой, каждого из них уговаривая перейти поодиночке на сторону России. И в конце концов, к моменту обнародования указа, когда Потемкин решает, что момент настал, очень красивая сцена, Крым, горы, вершина скалы, флаги, палатки, гвардейцы. И вот на вершине скалы вся крымская элита, крымская знать добровольно присягает императрице. Императрицу представляет Потемкин. Ветер, прекрасный вид на Черное море. Красота. Без единой капли крови Крым стал российским. Ну, без единой капли крови, вот именно на этом этапе перехода от независимого Крыма в Крым как часть Российской империи. Ну, кстати сказать, по ходу русско-турецкой войны было много интересных моментов. В частности, не только Крым, но и чуть Ливан не стал нашим. Вы не поверите, но это так. В 1773 году ливанский шейх некто Юзеф по национальности друз обратился за помощью к России. Притеснение со стороны османов ему, видимо, осточертили. Русские рядом в Средиземноморье приплыли и после месячной осады Бейрут пал и стал российским. Ливанский шейх официально обратился к Екатерине II с просьбой присоединить Ливан к России на правах либо губернии, либо вассальной территории. Ну, на тот момент почему-то рядом с Екатериной не оказалось Потемкина, или в Ливане не оказалось Потемкина. Ей насоветовали, что все-таки Ливан – это что-то совсем далеко, нет общей границы, и содержать его, поддерживать эту российскую территорию будет экономически очень накладно. В общем, это будет очень по-британски. А все-таки Россия никогда не заводила колонии, оторванных от своей территории по британскому образцу. Екатерина отказалась от Ливана, поблагодарила за доверие, как говорится. Сказала, нет, чем могу, помогу, но вы сами, пожалуйста, дальше. Итак, Ливан не стал нашим, а жалко. Вот представляете, сколько история бесконечных конфликтов 20 века вокруг Израиля, Палестины, Ливана, Сирии. Это значительная часть современной истории. И вся эта современная история могла бы быть совершенно иной, если вы можете себе представить Ливано-Сирийско-Иорданский федеральный округ. Если бы Екатерина приняла тогда другое решение. Кто его знает? В 1774 году в деревне Кучук-Кайнарджи будет подписан мирный договор, который признает как раз поначалу независимость Крыма. По этому договору Турция много чего России пообещала, но мало чего сделала. Например, пообещала заплатить контрибуцию за искупление своей агрессии, потому что Турция напала на Россию, я напомню, Турция, не Россия. Но денег не заплатила, тянула, мутила. Все это привело к следующей стадии русско-турецкой войны, после которой, собственно, Крым, Краснодарский край, Северное Причерноморье, все это окончательно и стало нашим. Да, кстати сказать, не могу не отметить один момент. После подписания спустя уже 10 лет официального договора между Россией и Турцией, признававшего вхождение Крыма в состав Российской империи, не последовало никаких санкций со стороны мирового сообщества. Единственная страна, которая чуть-чуть побухтела, это была Франция. Что-то она там выразила какое-то на эту тему недовольство. По поводу чего министр иностранных дел, тогда это назывался президент коллегии иностранных дел, Иван Остерман, сын того самого замечательного Андрея Остермана, о котором мы много говорили в предыдущих лекциях, вызвал к себе французского посла в Петербурге и напомнил ему, что в свое время государыня императрица Екатерина, цитирую, «изволила беспристрастно и равнодушно взирать на завладение Францией Корсики, а посему ожидает столь же беспристрастного и равнодушного отношения французского короля к присоединению Крыма к России». Вот так. Сколько мы в 20 веке не пытались соблюсти правила чести в международных отношениях, взирая максимально беспристрастно, насколько это можно, хотя, конечно, в сердце все кипело, на нарушение Западом договоренности по продвижению НАТО на восток, включение в состав НАТО стран Восточной Европы, включение в состав НАТО бывших республик Советского Союза, на варварский раздел Югославии, сопряженный с войной и гибелью десятков тысяч людей, на совсем уж вопиющую историю в Косово, на свержение хороших или плохих, но законных руководителей во многих государствах, нам никогда не отвечали взаимностью. На любое наше действие, каким бы тысячами юридически обоснованных бумаг оно не прикрывалось, какими бы референдумами, обращениями, многократно усиленным соответствием всем нормам сегодняшнего, вчерашнего и завтрашнего международного права. Я имею в виду эпизод с Крымом, либо же эпизод чуть более ранний с поддержкой России и братского осетинского народа во время агрессии со стороны Грузии. Никогда зеркального отношения к нам не было. Никогда. Я думаю, почему? Не потому, что тогда законы чести работали, а сейчас нет. Просто тогда Россия была достаточно сильной, чтобы требовать соблюдения законов этой чести. А в международных отношениях ведь все по-честному, все по-простому. Сильный всегда прав. И если мы хотим, чтобы к нам относились так же равноправно, беспристрастно и равнодушно, как во времена Екатерины, когда она так вот щелчком по носу французскому королю указывала, как ему вести себя по отношению к России. Добиться этого очень просто. Надо быть такими же сильными, как была Россия во времена Екатерины. Это отступление. Но я уверен, у нас еще все впереди. Что произошло с крымскими элитами после присоединения? Обращаю внимание. Россия, как всегда, действовала здесь мудро. Всем крымским татарам, всем дали соответствующие равные права в России. Крестьяне стали крестьянами, но крепостного права в Крыму не было. Они остались государственными крестьянами. Дворянство, крымско-татарское дворянство, получило все права российского дворянства. Все землевладельцы, все, кто владел землей, все эти права были подтверждены, и они сохранили свои земельные владения в составе России. Никаких ограничений в части вероисповедания, никакого, естественно, преследования правоверных. Пожалуйста, молитесь, стройте мечети, делайте, что хотите. Империя за многообразие. Единственное, что земля, которая принадлежала самому крымскому хану, вассалу Турции, а также земля тех крымских феодалов, которые не захотели перейти в русское подданство, а эмигрировали в Турцию, ну, вы сами виноваты. Все как в 2014-м. Эта земля стала имперской собственностью. Вы сами ее бросили. Земля брошена быть не может. Как и впоследствии, спустя 250 лет, сразу же после присоединения Крыма, началось развитие этой территории, строительство городов, стали составляться планы полуострова, планов нормальных не было, геологические исследования, печатались книги, кстати, книги печатались и на татарском, на турецком, арабском и персидском языках для распространения в Крыму среди местного населения. Строились новые здания. Мы привыкли к греческим названиям городов Северного Причерноморья. Севастополь, Симферополь, Херсон, Мелитополь, Феодосия, Евпатория. Вот эти города обретали греческие названия, либо восстанавливали старые греческие названия с большой перспективой, проектом и воссоздания Византийской империи. Следующий шаг Потемкина, следующий шаг императрицы. Кстати, под особой опекой Потемкина находилось и строительство Севастополя. Севастополь в переводе с греческого, ну там есть разные варианты, это либо величественный город, либо святой город, город достойный поклонения, но он, собственно, таким и стал. Южная столица России, по крайней мере, точно главная южная военно-морская база России. Нам казалось, что крымский вопрос решен, но туркам так не казалось. И, как всегда, Турция попыталась взять реванш. Спустя буквально несколько лет, 1787 год, начинается новая турецко-русская война. Опять Турция нападает на Россию. Война, которую назвали Потемкинской. Ну, подзуживали турков, естественно, англичане, подзуживали французы, все им обещали помощь. На нашей стороне были австрийцы. Ну, как обычно, все в этой войне пошло не так. Сначала австрийцев немного турки потеснили, но потом в дело вступил Суворов, в дело вступил Потемкин, в дело вступил Ушаков, и прозвучали те самые триумфальные имена, которые должен, собственно, помнить у нас каждый школьник. Рымник, Факшаны, Очаков, Измаил. В 1791 году на территории современной Румынии, там была русская база, территория, управляемая Потемкиным, в Яссах, подписывается очередной Яский мирный договор, по которому за Россией окончательно закрепляется все Северное Причерноморье, весь Крым, Кубань. Граница с Османской империей отодвинулась до Днестра. Значительно укрепились наши позиции на Кавказе и на Балканах. Авторитет России как мировой сверхдержавы взлетел до небес. Кстати, накануне подписания этого договора Потемкин скончался. И я уверен, что если бы Потемкин остался жив, наши границы отодвинулись бы еще дальше. И много новых замечательных земель и народов оказалось бы в составе Российской империи. Потемкин был хорошим переговорщиком. Возвращусь в Польшу. Долго можно говорить о разделах Польши, о первом, последующем за ним вторым разделом Польши. Я бы отметил только два момента, которых постоянно сейчас забывают. Ни один из разделов Польши не был инициативой России. Россия абсолютно устраивала единая Польша. Польша, находящаяся в составе союзнического блока и управляемая адекватным, приятным, понятным нам монархом Станиславом Понятовским, который, кстати, был настоящим польским патриотом. Делить Польшу хотела Пруссия и Австрия. У них аж, так сказать, слюнки текли. Что оставалось делать Екатерине? Ну, ждать, пока Польшу разделят, и русские земли, оказавшиеся в составе Польши когда-то, вместе с Великим княжеством Литовским, земли, населенные на 99% русским населением, православным населением, малороссами, белоруссами, хотя никто тогда никаких белорусов еще не звал, малороссами, русскими. Эти земли оказываются в составе Пруссии, в составе Австрии, в составе сугубо германских государств? Нет. Екатерина вообще была хороший дипломат и стратег, и тактик. Очень пунктуально на карте провела в жестких переговорах со своими закадычными друзьями-германцами линию, по которой в составе Российской империи окажутся только земли, исторически считающиеся русскими. И в нашем общественном понимании, в понимании еще со времен Ивана III, Ивана Грозного, великих московских князей, наши великие князья называли себя государями всея Руси. Это был титул, не обозначающий нынешнее состояние дел. Ну, каким там государем всея Руси был Иван III? Русь тогда молодая только росла, только укреплялась, еще там не дошла до Смоленска. Конечно, это была заявка и на будущий Киев, и на Смоленск, и на земли исконных русских западных княжеств, Малая и Белая Руси. Поэтому Екатерина так и говорила: я не взяла ни одной пяди исконных польских земель. Этот грех будет на пруссаках и австрийцах. Я только получила назад русские земли, и все. Интересно отношение Екатерины с революционной Францией. Мы знаем с вами из учебников истории, из кино, что, конечно, Екатерина к старости, как и полагается, кто в молодости не либерал, у того нет сердца, кто в старости не консерватор, у того нет мозгов, как известно. Значит, к старости Екатерина стала очень большим консерватором. Ее консерватизм, конечно, подпитывался всей этой французской историей. С террором, казнью короля и королевы, безумным якобинством во Франции. И Екатерине все это очень не нравилось. Она вообще выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции, самой первой. И говорила: ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. Я, с моей стороны, готова воспротивиться всеми силами. Нам пора действовать. Нам пора приняться за оружие. Она отказалась от всех заключенных с Францией договоров. Она выслала всех подозреваемых в симпатиях к якобинцам и к французской революции из России. Ну, не посадила, не отправила в Сибирь, просто выслала. Она выпустила указ о возвращении, строгий указ о возвращении из Франции всех русских, временно там проживающих. Пропиарилась по всей Европе как главный враг революционной Франции. При всем при этом, естественно, она так активно выступала против мятежников французских, этих бунтарей, что все монархи Европы и аплодировали, совершенно позабыв, что в этот момент происходит с Польшей. То есть Польша как-то уже выпала из внимания. И что дальше сделала Екатерина, которая вот: я встану во главе антифранцузских сил. Что сделала Екатерина? Ничего не сделала. Ни один русский солдат при Екатерине не отправился на войну с революционной Францией. Она использовала все возможные отговорки и проволочки, чтобы не ввязываться в войну, которую начали монархи Европы против Франции. Но на словах она жестоко осуждала революционеров. Мне кажется, это самый правильный подход. Пусть они воюют сами друг с другом. На Кавказе. Грузия при Екатерине, знаменитый Георгиевский трактат. Восточная Грузия становится ближайшим союзником и вассалом России, обращается за помощью, за протекторатом к Екатерине. Надо понять правильно, что Грузия тогда и Грузия сегодня совершенно разные вещи. Потому что Грузия тогда особенно — это не мононациональное государство. Грузия — это название территории, которая населена разными, иногда близкородственными, иногда не очень близкородственными, но разными народами. Сама территория Грузии, горные долины, горы, ущелья, она предопределяла определенное разделение между этими народами и определенную разную историческую судьбу и разную природу прихода этих народов на эти земли. Поэтому Грузия входила в состав России добровольно, поэтапно, по мере давления агрессоров. Агрессорами выступали кто? Ну, естественно, турки и, естественно, персы. Почему? Ну, в первую очередь, потому что это не только другие государства, но это и другая культура, это другая религия. Это очень важно для того времени. Это отношение к православным как к вероотступникам, которых надо за это наказать. Тбилиси надо сжечь, что и сделали тогда. И все это подталкивало грузинские княжества и грузинские царства к единоверцам, к России. Конечно, мы относились к грузинам как к братьям всегда. Близким, родным, понятным нам людям. После того, как персидский шах в 1795 году вторгся в Грузию, вот сжег как раз Тбилиси, а к этому моменту Восточная Грузия – это уже официальный вассал Екатерины, в соответствии с нашими союзническими обязательствами был отправлен корпус против Персии. Наши войска взяли штурмом Дербент. Они подавили все сопротивление персов на территории современного Азербайджана, заняли Баку и готовы были уже к концу года вторгнуться в Персию.
1: Далее предполагалось, что брат того самого малоприятного последнего екатерининского фаворита Платона Зубова, его брат Валериан Зубов, командующий этим корпусом, во главе небольшого довольно отряда в 20 тысяч солдат, ну, отряда очень боевого, должен будет вторгнуться на территорию Персии и пойти с востока в сторону Стамбула, в сторону Константинополя. Тем временем с севера со стороны Балкан на Константинополь начнет наступать Суворов. Таким образом, турки будут взяты в клещи с двух сторон, и над Константинополем, над Святой Софией, воссияет православный крест. Всем этим планам не суждено было сбыться, потому что Екатерина умерла, Павел отменил сразу же турецкий поход и персидский поход, Валериан Зубов был отозван. Ну, кстати, был самый приличный из всех братьев Зубовых, крайне настоящий боевой офицер. Корпус экспедиционный был расформирован, и все наши войска выведены из Закавказья. Жаль. На Дальнем Востоке при Екатерине официально в состав России наконец-то входит Чукотка, но входит на совершенно особых условиях. Я обращаю внимание, чукчи были освобождены от всех видов налога на долгий период, по-моему, лет на 10. И дальше у них был налог абсолютно символический. Чукотским старшинам были выданы специальные имперские знаки, которые они разместили везде на побережье. Я уж не знаю, в каком они были виде, может, камни какие-то особые или какие-то бронзовые звезды, орлы. Это было не случайно, потому что вдоль побережья уже стали ходить английские и французские суда и приглядываться к северной части России. Поэтому прямо на берегу стояли знаки «Это русская земля». И далее чукчам было сказано: так, ребят, живите как живете, будут проблемы, мы вас защитим. Все самоуправление на территории Чукотки было полностью старым, вплоть до 1930-х годов, вплоть до моментов, описанных в фильме «Начальник Чукотки», когда там стали появляться оленеводческие колхозы и совхозы. А до этого момента жили чукчи по старинке, как всегда. Ну, а если были проблемы, обращались к старшим товарищам, и им помогали. Такой был имперский подход. Мы не вмешиваемся во внутренние дела. Колонизация и Алеутских островов, и Аляски тоже началась при Екатерине II. Завершится она полностью уже окончательно при Павле и Александре I. Подведем итоги. Что удалось сделать Екатерине? Все. Вот все, что она запланировала, Крым, Кубань, Кавказ, движение на Персию, союзническая Грузия, движение в сторону Молдавии, современной Румынии, Валахии, Польша. Была еще война со Швецией очередная. Война со Швецией у нас после Северной войны всегда по одному и тому же сценарию. Опять шведы напали на Россию, что там сгоряча. Опять что-то захотели, опять лишили части территории и подписали мирный договор. Нет даже смысла об этом рассказывать вам в титрах пока.

качестве. Умение выбирать правильных союзников, умение лавировать, умение очаровывать, умение убеждать, умение всегда собирать сильную коалицию. Ну, представьте себе, чего стоил вот один поход вокруг Европы. Эскадры Орлова. И все молчали, все радовались. Что делать? Не получилось у Екатерины только одно. Ну, помимо, на мой взгляд, спорного вопроса с поддержкой товарищей из Ливана, которые хотели войти в состав России, у нее не получился греческий проект, к сожалению. Это был проект совершенно не утопический и совершенно не фантастический. Он был разработан на бумаге вместе с Австрией. Кстати, Австрия выступала нашим главным союзником по этому греческому проекту. Предполагалось разгромить Турцию окончательно, изгнать турок из Европы. Австрийцы хорошо помнили, как турки стояли под стенами Вены в свое время. Возродить Византийскую империю, провозгласить внука Екатерины, великого князя Константина, византийским императором, естественно, в столице Константинополе. На месте Бессарабии, Молдавии, Валахии должно быть воссоздано древнее государство Дакия. Помните замечательные фильмы про даков и Римскую империю? Посмотрите. Некоторую часть небольшую Балканского полуострова, западную, там сложная очень такая история. Там, где сейчас Словения, Хорватия, часть Черногории, вот это побережье с многонациональным составом, эта часть, предполагалось, отойдет к Австрийской империи, усилит ее позиции в Средиземноморье. Вот это не получилось, это просто не успели. Во всем остальном сплошные победы. Россия приобрела статус, и никогда его больше не упускала, статус мировой сверхдержавы. На Западе бытует мнение, что внешняя политика Екатерины была захватнической. Ну, конечно, Екатерина не была, как бы сейчас сказали, веганкой, и она вполне действовала в духе того времени. Но турецкое направление. Мы ни разу не напали на Турцию. Турция дважды напала на Россию. Причем действовала беспардонно, с арестом нашего посла, заточением его в темнице. Ну, в лучших восточных традициях. Польша. Раздел Польши – это не российская история. Россия оказалась, к сожалению, в фарватере германской линии. Ну и потом, надо сказать, что довольно странно вела себя польская шляхта во время этих разделов. Вместо того, чтобы защищать свою родину, воюя за свои исконные земли, воюя за Варшаву, Краков, за Львов, с германскими захватчиками, они почему-то сконцентрировали всю свою ненависть, все свои военные усилия против России. И возникает вопрос, почему? Я вам отвечу, почему. Потому что экономические интересы польской шляхты лежали там, откуда им шли доходы. А доходы их шли с их восточных плантаций, находившихся на территории современной Украины и Беларуси. Это были земли сельскохозяйственные, богатые, жестоко эксплуатируемые польскими магнатами и польской шляхтой. Сражались не столько за родину, сколько за деньги, будем откровенны. Сражались бы они за родину, развернулись бы и насмерть бы встали против пруссаков и австрийцев. Тут определенный этот нюанс есть. Хотя история эта, еще раз скажу, очень и очень сложная со всех сторон. Мы часто к месту и не к месту используем слово «империя» и не всегда задумываемся за тем, что за этим стоит. Но давайте вспомним. Во времена Екатерины уже существовали и британская, французская, нидерландская, испанская, португальская колониальные империи. В Европе австрийская, она же священная римская, и османская империя. Каждая из этих империй характеризовалась одним – наличием метрополии, наиболее развитой промышленно-экономически. Франция, Англия, богатая, населенная, уютная. Вот она в основе метрополии всегда. А дальше подчиненные территории, колонии. Никто не скрывает, что колонии нужны не для того, чтобы их развивать, а колонии нужны для того, чтобы на них зарабатывать. Ну, можем говорить жестко, чтобы грабить местное население. Вспомним с вами Индию, лунный камень и все остальное. Можно говорить мягко, чтобы просто выращивать там специи, кофе, бобы. Слава богу, местная рабочая сила ничего не стоит. Рот откроет, расстрельная команда наведет порядок. И все это вывозить в Европу, продавать подороже, сколько себестоимость, близится к нулю производства. В этом смысле Россия, конечно, не Европа. В этом смысле Российская империя совсем другая империя. Во-первых, у нее не было метрополии в классическом смысле этого слова. Потому что центральные российские земли – это земли неудобные, тяжелые. Вообще у России не было такого благоприятного экономически развитого центра, начиная с которого могла бы развиваться она как империя. Даже возьмем с вами Италию, это благоприятный центр для развития Римской империи. У России было все иначе. Уникальная империя, которая развивалась в исключительно неблагоприятных географических и климатических условиях. Далее. Все территории

Все народы, которые входили в состав Российской империи, составляли всегда единый государственный механизм, единые органы управления, единые права. Более того, как мы с вами показали, присоединяемые народы, как правило, получали, к сожалению, но получали больше прав и больше привилегий, чем имперский народ, чем коренные жители центра Российской империи. Такое устройство позволяло сформировать многонациональное, многоконфессиональное государство, в котором каждый из присоединенных народов абсолютно искренне и за интерес, не за страх, а за интерес, работал на усиление империи, на ее приумножение, вносил свой вклад. И вот такой же страной стал со временем и фактически преемник Российской империи и Советский Союз. Такой же многонациональный, многоконфессиональный остается и правопреемник СССР, современная Российская Федерация. Ну да, мы в названии нашей страны не упоминаем слово «империя», потому что у нас империя – это что-то такое обязательно монархически страшное. Но вообще империя к форме правления никакого отношения не имеет. Империя – это не форма правления. Форма может быть любой. Республика, монархия, конституционная монархия, хоть джамахирия. Империя – это большая территория, объединенная сильной государственной властью, где проживает много народов разных вероисповеданий, объединенных одной сильной идеей и единой культурой. Вот что такое империя. Так как в этом году исполняется 300 лет Российской империи, хочется как-то, наверное, отдельно по окончании этого курса поговорить вообще об империях как таковых и о специфике, особенности Российской империи в истории. Мне очень хотелось бы, чтобы мы относились правильно к этому слову, правильно к этому понятию. И основы империи, формально провозглашенные Петром, конечно, были заложены и достигли своего максимального имперского вектора развития при Екатерине. Этого не надо стесняться. Этим надо гордиться. Когда мы слышим сегодня обвинения в имперских амбициях России, Москвы, опять же, Крым звучит у нас постоянно, века проходят, ничего не меняется. Мы должны понимать, что это просто попытка все поставить с ног на голову, что объясняется такая риторика самыми банальными вещами, нежеланием видеть мощного и сильного геополитического конкурента, а может быть, просто завистью. Ну, так по-человечески я понимаю. Вот сидит хороший среднеевропейский чиновник, смотрит на географическую карту, а еще, не дай бог, включит Discovery, показывающий бескрайние просторы российских степей, лесов, и завидует. Завидует нашей громадности. По-человечески я его понимаю. А мы должны гордиться теми, кто эти бескрайние просторы нам оставил. До следующей встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про фантастических существ. Ну, в прошлый раз мы дали общую характеристику вообще типу моллюски, поговорили про самых древних представителей и поговорили про самый большой современный класс моллюсков. Это класс гастроподы или брюхоногие. Ну, в основном к ним относятся улитки и разнообразные слизни. Сегодня мы будем говорить про существ, которые отличаются от них настолько, что... даже не всегда придет в голову мысль, что это довольно близкие родственники. А первый класс, про который мы будем говорить, это класс двустворчатые моллюски. Ну, будем честны, двустворчатые моллюски устроены не то чтобы скучно, но достаточно несложно, особенно если не заглядывать к ним внутрь. Они обладают раковиной из двух створок, левая и правая. Эти створки наверху соединены специальной такой гибкой структурой, которая называется лигамент. И, собственно говоря, моллюск может приоткрывать или, наоборот, немного закрывать, или плотно закрывать створки этой раковины. Разнообразие раковин двустворчатых моллюсков велико, но на самом деле не настолько велико, как разнообразие раковин брюхоногих моллюсков. Ну, потому что все-таки на базе вот такой простой двустворчатой структуры что-то прям принципиальное разное сделать достаточно сложно. Но, тем не менее, у них получилось. Давайте теперь заглянем вглубь двустворчатого моллюска. Если мы откроем одну раковину, очень важно понимать, что для этого нам не нужно будет вскрывать тело моллюска. Мы как бы просто открыли раковину и смотрим внутрь раковины. Что мы увидим? Мы увидим, что в раковине располагается непосредственно тело моллюска, ближе к верху, большая мускулистая нога, с помощью которой моллюск ползает. Обычно моллюски вытягивают ее вперед и подтягивают на ней свое тело. В этой ноге расположена значительная часть пищеварительной системы, еще ряд внутренних органов. А вот по бокам от нее свисают жабры. Помимо этого, внутрь раковины моллюска ведут два сифона – вводной и выводной. Они находятся рядом, это небольшие отверстия. А теперь самый важный нюанс. Вот на этом слайде справа изображен поперечный срез двустворчатого моллюска. Темное – это непосредственно створки раковины. И мы видим, что створки раковины выстланы тонким слоем кожи. Это как раз та самая мантия. Помните, мы в прошлый раз вводили такой термин, мы говорили, что мантия – это та часть поверхности тела моллюска, которая выделяет или в эволюционном прошлом выделяла раковину. Вот здесь мантия выстилает большую часть раковины и, собственно говоря, ее и выделяет. Сверху, повторюсь, расположено тело моллюска. Вниз по центру свисает нога, а по бокам от нее свисают жабры. То есть получается, что существенная часть пространства внутри раковины двустворчатого моллюска – это не внутренности моллюска, это та самая мантийная полость. Ну, про мантийную полость мы тоже в прошлый раз сказали, я сейчас позволю себе напомнить, что мантийная полость – это пространство, внешняя среда, не внутреннее пространство, которое просто с трех сторон условно ограничено телом моллюска. Вот здесь точно так же и есть. То есть получается, что тело моллюска по бокам висят две складки мантия, которые выделяют раковину, в центре свисает нога, внутри раковины и жабры. А вот все то пространство, в которое ведет вводной и выводной сифоны, это и есть та самая мантийная полость. Согласитесь, устройство достаточно необычное. Ну, связано оно с необычным типом питания двустворчатых моллюсков. Вернее, сам тип питания не то чтобы очень необычный, но для остальных групп моллюсков он скорее не характерен. Дело в том, что двустворчатые моллюски являются фильтраторами. Через вводной сифон они засасывают в себя воду, прогоняют ее через мантийную полость на жабрах, а жабры у них покрыты довольно мощным слоем слизи, залипают различные питательные частички, а очищенная вода уже без питательных частиц, да и вообще без каких-то еще мелких частиц, выталкивается через выводной сифон. Ну, мы с вами несколько встреч назад обсуждали, для чего нужна голова, и пришли к выводу о том, что голова нужна тем существам, которые ищут еду. Если ты еду не ищешь, голова тебе не нужна. И организмы, которые переходили, например, к фильтрационному типу питания, как двустворчатые моллюски, практически моментально в процессе эволюции избавлялись от головы, как от чего-то ненужного. Вот с двустворчатыми моллюсками это и случилось. У них нет никакой головы. У них есть рот, ну потому что без головы жить можно, без рта все-таки не так удобно. Рядом с ртом есть довольно длинные ротовые лопасти, ну такие выросты, которыми они фактически облизывают вот эти жабры с прилипшими к ним питательными частицами и отправляют их в рот. У некоторых моллюсков, правда, там совсем такой совершенный механизм, что по этим жабрам в определенных направлениях текут потоки слизи, которые непосредственно, как по конвейеру, в рот отправляют питательные частицы. Но так или иначе, двустворчатые моллюски просто прогоняют через себя воду и выбирают из нее съедобные частицы маленькие. Удивительно, но в этом заключается их по-настоящему планетарная функция. Дело в том, что двустворчатые моллюски в водоемах нашей планеты, что в пресных, что в соленых, в океане, являются одними из главных фильтраторов. Ну, если мы говорим про крупных существ относительно, то, скорее всего, они являются основными фильтраторами. Они очищают воду от плавающих в ней частиц. Есть подсчеты, понятно, они приблизительные, но позволяют нам хотя бы масштабы оценить, что все существующие в океане двустворчатые моллюски могли бы процедить через себя весь объем океана буквально за пару месяцев. Ну, понятно, что в реальности этого не происходит, потому что вода в океане разделена на разные плохо смешивающиеся друг с другом слои местами и так далее, и так далее. Но, тем не менее, масштаб оценить можно. За пару месяцев прогнать всю воду океана через двустворчатых моллюсков. Удивительно совершенно. А далее. Есть очень необычный побочный продукт жизнедеятельности моллюсков двустворчатых, с которым, я думаю, все знакомы, это жемчуг. Ну, понятно, если ты занимаешься фильтрованием воды, засасываешь в себя воду и выбираешь из нее с помощью таких фильтрующих жабр какие-то съедобные частицы, совершенно ненулевая вероятность состоит в том, что ты можешь засосать какую-нибудь песчинку, которая будет несъедобна. Вообще, тело моллюска, оно двустворчатого, чрезвычайно мягкое и крайне ранимое. И если в мантийную полость попадает песчинка с острыми краями, от которой моллюск не может избавиться, она может доставить ему, ну, довольно много хлопот. Особенно, если она каким-то образом, как заноза, оказалась между мантией моллюска и, собственно говоря, раковиной, которую эта мантия выделяет. Такое тоже достаточно часто случается. В такой ситуации у моллюсков в процессе эволюции выработался потрясающий защитный механизм. Дело в том, что сама раковина моллюсков, вообще всех, мы этого вскользь касались в прошлый раз, имеет довольно сложный состав, в том числе там есть довольно толстый так называемый перламутровый слой. Ну, перламутр – это тоже достаточно сложные соединения. Не будем сейчас вдаваться, в общем, в химию раковины моллюсков. Тем не менее, мы знаем, что вот этот перламутровый слой, собственно говоря, вещество перламутр, обладает очень красивым блеском. И вот именно этим перламутром моллюск обволакивает вот эту травмирующую его песчинку с острыми краями. И если мы разрежем любую жемчужину, в самом центре мы обязательно найдем маленькую песчинку. Вот здесь в правой части слайда мы видим как раз разрезанные жемчужины, и можно увидеть, что они явно слоями нарастали от центральной маленькой песчинки. А что касается размеров жемчужин, это очень часто вопрос, который волнует людей. Тут все интересно. Вообще, честно говоря, размер жемчужины ограничивается в первую очередь размерами мантийной полости. Ну, разумеется, обычно жемчужины не вырастают слишком большими, но иногда вырастают. Ну, в левой части слайда мы видим жемчужину, которая долгое время считалась жемчужиной рекордсменом. У нее много названий. Ее нашли на Филиппинах. У нее есть название жемчужина Аллаха, жемчужина Лао-цзы. Вот эта жемчужина, которая действительно имеет форму, близкую к такой голове в тюрбане, как будто там даже глаза, нос и рот просматриваются, весит примерно 6,5 килограммов. Это много. Правда, надо заметить, что вот такие гигантские жемчужины весом несколько килограмм, да даже и несколько сотен граммов, они обычно не круглой формы, не сферической, а скорее вот какой-нибудь такой просто как перламутровый очень интересный камень. Это не уменьшает их стоимость. Стоимость таких жемчужин исчисляется десятками миллионов долларов. Но в 2016 году, далее, была найдена жемчужина, которая далеко позади оставила жемчужину Аллаха или жемчужину Лао-цзы. Вот это удивительная жемчужина весом около 34 килограммов. Судя по всему, это самая крупная жемчужина, которая вообще когда-либо была найдена человеком. Обратите внимание, у этой жемчужины очень странная форма, как будто ее отлили в какой-то емкости. Объясняется все достаточно просто. Дело в том, что эта жемчужина практически полностью, видимо, занимала мантийную полость самого крупного двустворчатого моллюска, живущего в наши дни, тридакны. Далее. Ну, собственно говоря, вот она, тридакна. Тридакна – это род моллюсков. Там есть некоторое количество видов, в том числе тридакна гигас, тридакна гигантская. Она может быть очень большой, то есть она может быть в поперечнике метр, даже чуть больше. Далее. Вот здесь мы видим, тридакну, собственно, в естественной среде обитания в коралловом рифе. Тридакны живут очень долго. Про возраст моллюсков мы еще обязательно поговорим, двустворчатых, чуть дальше. Они живут очень долго и вообще никуда не перемещаются. То есть, если некоторые двустворчатые моллюски все-таки с помощью своей ноги хоть куда-то двигаются, тридакны вообще сидят на месте и обычно обрастают коралловыми рифами. Из-за этого тридакны порой бывают достаточно опасны для ныряльщиков. Обычно тридакны сидят, немножко приоткрывшись, чтобы можно было в первую очередь через выводной сифоны прогонять воду. И если засунуть резко в мантийную полость тридакны руку, она схлопнется. У нее очень мощные мускулы-замыкатели. Тридакна похожа на капкан. Собственно, таким капканом она как раз и будет выступать. Если тридакна схлопнется, то, к сожалению, если человеку никто не сможет помочь или если у него не окажется под рукой чего-то по-настоящему твердого, чтобы разломать створки раковины тридактной, то, в общем, ничего хорошего это его не ждет. Поэтому, если вдруг вы где-то будете плавать под водой в коралловых рифах, вот в такие обаятельные капканы руки старайтесь не засовывать. Далее. Но интересно то, что добыча жемчуга... Вообще, когда мы слышим словосочетание «добыча жемчуга», мы представляем себе ныряльщиков, которые где-нибудь на тропических островах на задержке воздуха ныряют на достаточно большую глубину и достают жемчужины с риском для жизни. Ну, во-первых, могут возникнуть проблемы из-за того, что ныряльщик не рассчитает свои возможности и глубину погружения. Можно, как мы уже поняли, засунуть руку в тридак, ну и, в общем, тоже... к сожалению, столкнуться с существенными проблемами. Но, как ни удивительно, есть и пресноводный жемчуг. Причем именно Российская империя на протяжении нескольких столетий была одним из основных поставщиков пресноводного жемчуга в Европу. Пресноводный жемчуг очень красивый, очень высоко ценится. Производят его из наших двустворчатых моллюсков только моллюски с таким очень красивым латинским названием маргаритиферида, жемчужницы. Ну вот здесь фотография жемчужницы. А жемчужницы вообще удивительные создания. Во-первых, они очень долго живут. Ну, двустворчатые моллюски, в принципе, создания медлительные, а крупные медлительные создания часто живут долго. А возраст двустворчатых моллюсков посчитать очень просто. Можно посчитать количество таких ярко выраженных колец годового прироста на их раковине. И таким методом, ну, практически как кольца у деревьев, посчитали, что жемчужницы могут жить более 100 лет. Вполне себе. Причем надо сразу заметить, что это не рекорд. Есть морские двустворчатые моллюски, возраст для которых оценивается сотнями лет. Ну, рекорд пока, посчитанный как раз по кольцам нарастания раковины, это порядка 550-560 лет для некоторых морских двустворчатых моллюсков, не для всех. Но, с другой стороны, понятно, что эти... сотни лет для двустворчатых моллюсков проходят достаточно странно. Головы-то нет. Поэтому, наверное, все эти сотни лет они просто ощущают проходящий через них поток воды. И более-менее все. Хотя надо заметить, что есть двустворчатые моллюски, у которых даже по краям мантии есть глаза. Так вот, возвращаясь к жемчужницам. Жемчужницы... в северной части, в первую очередь, Европейской России, были до середины XIX века очень распространены. А затем резко исчезли. Причины, к сожалению, здесь достаточно понятные. Далее. Вот на этой фотографии конца XIX века можно увидеть ловца жемчуга, только русского ловца жемчуга. Человек на плоту с сачком в руке, сплавляется, как можно заметить, по северной реке и через специальное отверстие в плоту высматривает жемчужниц. Они крупные, поэтому увидеть их на песчаном дне северных рек не составляет никаких сложностей, никакого труда. Далее. Вот здесь видно крупнее, что человек уже наловил некоторое количество жемчужниц и вскрывает их. Такой промысел приносил неплохой заработок ловцам, но понятно, что он был фактически варварским, потому что жемчужницы, как мы поняли, растут десятки лет, растут они очень медленно, а обнаружить их на песчаном дне не составляет никакого труда. Поэтому сейчас в большинстве регионов России жемчужницы, если не исчезли, то крайне редки. Ну, разве что в Архангельской области есть речки, достаточно труднодоступные, где их до сих пор много. Ну, и понятно, что сейчас, когда есть целая индустрия выращивания искусственного жемчуга, ну, в общем, особой необходимости доизводить популяцию этих замечательных существ никакой нет. Поэтому вот этот промысел, он уже к концу XIX века практически сошел на нет. И в XX веке почти нигде добычей жемчуга в России уже не занимались. Далее. Теперь поговорим о том, как эти двустворчатые создания расселяются. Вообще, когда ты существо, покрытое раковиной из вот таких мощных толстых двухстворок, ну, ты похож на такой танк. Понятно, что в природе врагов у них не так, чтобы много. Птицы могут ими лакомиться при условии, что, например, уровень реки резко упал. Или есть млекопитающие, которые активно их добывают. Но среди околоводные и водные млекопитающие, но среди жителей непосредственно реки для тебя практически никаких угроз нет. Равно как и в море. Но если ты крупный, с тяжелой броней, у тебя возникает большая сложность. Как расселяться? Ну, как и у прочих моллюсков. Помните, в прошлый раз, когда мы говорили про брюхоногих моллюсков, мы говорили, что у них есть замечательная личинка Веллигер. У двустворчатых моллюсков тоже есть личинка Веллигер. Тоже вот такими крыловидными выростами она машет, ее несет течением. Но вот в чем загвоздка. У морских двустворчатых моллюсков все в порядке, Веллигер. Но если ты живешь в реке, планктонная личинка тебе не подходит. Ну, вернее, очень плохо подходит, потому что ее в любом случае будет сносить вниз по течению. А значит, ни тебя, ни твоих потомков непосредственных, так твоих потомков через несколько поколений обязательно сместит совсем в море, где пресноводные организмы погибают. И самое главное, что расселяться вверх по течению не получится. Поэтому в процессе эволюции у двустворчатых моллюсков появилась совершенно уникальная приспособление, ну, можно сказать, даже совершенно уникальный тип личинки. Далее. Перед нами не персонаж фильма ужасов, не персонаж какой-нибудь страшной компьютерной игры. Конечно, он немножко похож на такого Пакмана из ада, но на самом деле это всего-навсего личинка пресноводных двустворчатых моллюсков. Сейчас я постараюсь рассказать, как она устроена. Далее. Называется она глохидий. Выглядит действительно жутковато. Два такие монструозных зуба. Из центра еще такая хлыстовидная нить высовывается. А вот эти створки – это будущие створки раковины. В принципе, глохидий может, хлопая этими створками, плавать. Но, понятно, лучше топора, но не сильно. А ему и не надо. Какой смысл хорошо плавать, если есть те, кто плавают заведомо лучше тебя? Глохидии – это паразитические личинки. Они некоторое время переносятся течением, пока не ощущают проплывающую мимо рыбу, цепляются за нее вот этим жгутом, подтягиваются, вгрызаются в ткани рыбы и дальше пару лет путешествуют на рыбе, до тех пор, пока не подрастут, а затем просто отваливаются и превращаются в маленького двустворчатого моллюска. Причем здесь есть интересный момент. Как вы понимаете, глохидии совершенно не заинтересованы в причинении вреда рыбе. Ну, вы же, когда садитесь, не знаю, в такси, и таксист начинает движение, вы же не начинаете дергать его за уши, бить по голове. Вот то же самое с глохидием. Если глохидий будет причинять существенный вред рыбе, рыба ослабнет, ее съедят, и вместе с ней съедят глохидия. И уж точно он не сможет развиться нормально. Поэтому в целом глохидии, если их на рыбу не 500 село, особенно ей не вредят. Они в этом просто не заинтересованы. Более того, есть очень интересные, но не до конца понятные данные о том, что, может быть, в некоторых ситуациях глохидии даже благотворно сказываются на состоянии рыбы, но тут много еще непонятного, поэтому здесь очень-очень осторожно имеет смысл говорить. Но, да, можно следующий слайд, но надо заметить, что рыбки не остались в долгу. В реках европейской части России живет прекрасная рыбка-горчак, Радеус, Сирициус. Самцы у нее в брачный период приобретают очень эффектный наряд. Когда смотришь на самца горчака, даже кажется, что это рыбка откуда-то, скорее, не знаю, из Амазонки или вообще, ну, в общем, какая-то тропическая, не наша. Тем не менее, вполне себе наша рыбка средней полосы. Но самое интересное, это не яркая окраска самца горчака, а вырост на теле самки горчака. Вот сверху здесь самец, снизу самка, и у самки сзади тела торчит такая, ну, как будто нить. Далее. Эта нить используется для, а вот теперь только вдумайтесь, откладывания икры внутрь мантийной полости крупных двустворчатых моллюсков. То есть самка с оплодотворенной икрой находит крупного двустворчатого моллюска, аккуратно вводит вот этот подвижный яйцеклад, он формируется у самки довольно быстро перед откладыванием икры, и потом также быстро рассасывается. Откладывает в мантийную полость двустворчатого моллюска икринки и уплывает. Икринки, они же кругленькие, мягкие, никак не травмируют внутренности двустворчатого моллюска, но фактически оказываются там в инкубаторе. Их, во-первых, никто не может съесть, а во-вторых, постоянно через мантийную полость прогоняется вода. Как результат, когда вот эти мальки вылупляются, они просто через выводной сифон спокойно выплывают. Вообще, надо заметить, что горчаки не единственные существа, которые облюбовали мантийную полость моллюсков для своего развития и обитания. Есть виды пиявок, которые, судя по всему, предпочитают селиться в мантийной полости моллюсков. И есть даже личинки насекомых, которые проходят развитие свое внутри мантийной полости. Это вообще совершенно потрясающая вещь, но про это мы поговорим, когда будем про насекомых говорить. Далее. Ну, а теперь в завершении мы поговорим про, наверное, самый загадочный и самый величественный, впечатляющий, умопомрачительный класс моллюсков – это головоногие моллюски. Я сразу скажу, головоногие моллюски – это колоссальная тема. Мы совсем-совсем по верхам ее сейчас сможем про нее поговорить. Если когда-нибудь будет возможность, может, мы просто отдельно поговорим еще про головоногих моллюсков. Далее. Ну, что касается головоногих моллюсков, то, наверное, здесь будет интересно поговорить непосредственно про отряды. Да, и сразу оговорюсь, мы просто в силу нехватки времени не успеем поговорить про вымерших головоногих моллюсков, про белемнитов, про аммонитов, про артаконов. В общем, их огромное количество, и это вот совсем для отдельной встречи рассказ. Так вот, самые примитивные головоногие моллюски – это представители отряда наутилиды. У них спирально закрученная раковина. Все прочие головоногие моллюски современные так или иначе от раковины отказались. Много щупалец у наутилид. Ну, самый известный вид из наутилид, наверное, это Nautilus pompilius. На самом деле, туда сейчас два рода относятся. Nautilus и Alnautilus. В Nautilus несколько видов, но Nautilus pompilius действительно вид, который у всех на слуху. Так вот, у наутилид спирально закрученная раковина, большое количество щупалец без присосок, довольно крупные глаза. Ну и, честно говоря, строение у них, даже помимо раковины, достаточно примитивное. Далее. Вот здесь мы видим разрезанную вдоль раковину наутилуса. Можно обратить внимание, что она разделена на камеры. В самой передней камере большой находится тело моллюска. Остальные камеры заполнены газом и выполняют все вместе роль поплавка. И обратите внимание, что через них как будто что-то протянуто должно быть. Там вот такие вытянутые отверстия. Сейчас разберемся, что это такое. Далее. Да, вот на этом макете хорошо видно, что через все эти камеры проходит вырост тела наутилуса. А этот вырост как раз выделяет газ, заполняющий камеры. Внизу можно заметить такое пустое пространство в самой большой камере, в которой находится моллюск. Это мантийная полость, там находятся жабры. Интересно то, что наутилусы могут двигаться только за счет фактически реактивного движения, то есть выталкивают из переднего сифона воду и двигаются задом наперед. Но в тот момент, когда они двигаются, они не могут дышать. Поэтому они не могут долго беспрерывно плыть. У них просто, когда они выталкивают воду, жабры очень сильно прижимаются к стенке мантийной полости, и дышать не получается. Далее. Ну, следующий отряд – это всем известные осьминоги. Среди них есть маленькие существа, среди них есть довольно большие организмы, некоторые из которых могут даже, в общем, по крайней мере, сильно напугать человека. У них 8 щупалец с мощными присосками, очень мощный ротовой аппарат в виде клюва, ну, к этому мы чуть когда вернемся, хорошо развиты глаза, и далее. Осьминоги обладают потрясающе развитой нервной системой. Дело в том, что в отличие от прочих моллюсков, у головоногих моллюсков нервная система собрана почти в настоящий мозг. То есть она прям собрана в один большой ганглий, нервный узел. А у осьминогов нервная система, ну, одна из сложнейших у моллюсков вообще. Плюс к этому осьминоги, как и многие другие головоногие моллюски, ну, кроме наутилусов, могут очень быстро менять цвет своего тела. Ну, вот здесь осьминог прикидывается песчаным дном. А, причем меняют они с такой скоростью, что какие-нибудь хамелеоны, ну, и рядом не стояли. Они могут практически моментально изменять цвет своей кожи. А учитывая, что это накладывается еще на то, что у осьминогов внутри почти никаких твердых элементов нет. Ну, у них есть твердые элементы в головной части и, собственно говоря, ротовой аппарат, вот этот клюв. То они, и плюс ко всему, они состоят фактически в основном из мышц, то они могут и любые формы принимать. И, ну, на Ютубе есть замечательные видео, вы можете посмотреть про то, как их довольно много. Ныряльщик плывет, перед ним такой развесистый куст коралла. Вдруг половина этого кораллового куста меняет цвет, форму, превращается в осьминога и уплывает. А далее. Ну, вот здесь видно, что у осьминогов могут быть самые яркие расцветки. И повторюсь, самое важное, что абсолютное большинство осьминогов могут очень интересно и интенсивно эти расцветки менять. Далее. Ну, это очень известный тоже осьминог, в последние годы особенно, осьминог Дамбо его называют, с вот такими очень интересными ухо-крылоподобными выростами, крайне обаятельное существо. На самом деле разнообразие осьминогов действительно очень большое, и мы его сейчас практически никак не затрагиваем даже. Дальше. А вот на этом слайде мы видим удивительное. Мы видим спящего осьминога. Вообще осьминогов называют еще, ну так, полу в шутку, но тем не менее, приматы моря. Ну, в том плане, что они действительно среди всех беспозвоночных животных наиболее близки к нам, к людям по интеллекту и не просто по степени разумности, а наиболее близки по тому, как их, ну вот, тут хочется сказать разум, но очень опасно говорить слово разум. Ну, как их, давайте возьмем слово разум в кавычки, потому что мы не до конца понимаем, о чем, что мы здесь подразумеваем под этим словом, но тем не менее, потому как их разум устроен. То есть их разум, как нам кажется, устроен несколько более похоже на нас, чем у всех остальных беспозвоночных. Например, мы точно знаем, что осьминоги прекрасно способны к обучению. Если пускать осьминога по одному и тому же лабиринту, он будет каждый раз проходить его все быстрее. Далеко не все существа с такой задачей справляются. Мы знаем, что осьминоги спят. И, судя по всему, это вообще фантастика, они видят сны. Потому что если заснять на камеру спящего осьминога, будет видно, что он меняет окраску своего тела. А окраской своего тела осьминоги в том числе сигнализируют друг другу об испытываемых ими эмоциях. Комфортные им, страшные им, испытывают ли они агрессию. А здесь действительно, ну, говорить про вообще разум беспозвоночных животных – это тоже отдельная интереснейшая тема, но тем не менее мы точно знаем, что что-то похожее на разум, что-то похожее на разум у них есть. Безусловно, не совсем в нашем понимании, но тем не менее, по крайней мере, поведенческие эксперименты с ними ставить очень и очень интересно. И вообще поведение осьминогов – это отдельная интересная тема. Далее. Ну, не все осьминоги выглядят как осьминоги. Вот, например, аргонавт. Больше похож на наутилус, на самом деле это осьминог. Такая у него похожая на раковину структура, на самом деле это не совсем настоящая раковина. Вот. Но это просто, чтобы вы представляли, что осьминоги бывают совсем разные. И некоторые даже прикидываются чем-то похожим на наутилус. Далее. Ну вот тут аргонавт, как он плывет. Небольшое, но очень обаятельное создание. Далее. Следующий отряд – это отряд вампириоморфы. Представлен единственным современным видом, который называется адский вампир. Но существо действительно такое инфернальное, совершенно безопасное для человека. У них есть черты, которые сближают их с осьминогами и которые сближают их с кальмарами, ну, вернее, вот у этого вида. А что интересно, для адского вампира характерно наличие по всему телу специальных светящихся органов. Дело в том, что это, судя по всему, один из немногих видов головоногих моллюсков, которые всю свою жизнь проводят на глубинах в районе километра. Это очень глубоко. Далее. Ну, еще один отряд – это каракатицы. Довольно близки они к кальмарам. Каракатицы, ну, знамениты, наверное, тем, что могут, во-первых, выбрасывать чернильное облако. Ну, впрочем, чернильное облако могут выбрасывать, на самом деле, и кальмары, могут выбрасывать и осьминоги. У осьминогов, кстати, есть еще один способ бегства. Они могут, если на них кто-то напал серьезный, отделять от себя просто щупальца. Это называется автотомия. Некоторое время щупальца сохраняет подвижность и поэтому отвлекает на себя хищника. Так вот, вернемся к каракатицам. Каракатицы могут тоже очень быстро менять цвет своего тела. В целом, по поведению похожи на кальмаров. И что интересно, далее. Очень часто на берегу морей можно обнаружить вот такие загадочные структуры. Это внутренний скелет каракатицы. Да, он вот такой странный. Это действительно внутри полость, которая тоже выполняет функцию поплавка. Если столкнетесь, знайте, что это просто внутренняя часть умершей каракатицы. Далее. Ну, последний отряд, про который мы поговорим сегодня, это отряд кальмары. Кальмары, ну, во-первых, кальмары вкусные. Во-вторых, кальмары – это персонажи значительной части морского фольклора и легенд, связанных с морем. Про это мы с вами обязательно поговорим сейчас. Далее. Кальмары – это быстро движущиеся, но, правда, быстро они могут двигаться только задом наперед, как бы выталкивая из выводного сифона в воду, но за счет плавников сзади или по бокам тела, в принципе, не быстро могут двигаться вполне себе вперед. У кальмаров очень большие глаза. Кальмары обладают тоже интересным поведением. Они, например, стайные охотники, причем делают это довольно согласованно. Несмотря на свой милый внешний облик, они являются жутковатыми хищниками. Охота кальмаров на косяк рыбы выглядит действительно впечатляюще. Они резко нападают и своим клювом, а у них тоже ротовой аппарат в виде клюва. Далее. Вот, собственно говоря, здесь мы можем посмотреть на клюв очень крупного кальмара. Как видите, орудия серьезные. Перекусывают рыбам позвоночники, ну и дальше так вальяжно плавают, выбирая, кого же они съедят. Оригинальные создания, но очень красивые. Про их поведение мы, к сожалению, тоже сейчас просто не успеем поговорить. Далее. Но успеем мы поговорить про легенды, которые окутывают образ кальмаров. Вообще, очень давно считалось, что где-то в глубинах морей живут гигантские кальмары. Им даже придумали название кракены. Ходили легенды о том, что кашалоты борются с этими кальмарами, и еще непонятно, кто кого здесь ест. Ну, сейчас можно все-таки с уверенностью сказать, что такие ситуации действительно, видимо, случаются, но, скорее всего, все-таки кашалоты едят кальмаров, а они, как могут, сопротивляются. Далее. Так вот, долгое время считалось, что легенды про гигантских кальмаров – это легенды, пока не было обнаружено целых два рода по-настоящему гигантских кальмаров – Architeitis и Mesonychateitis. Собственно, колоссальные и гигантские кальмары. Это существа, которые могут достигать, ну, по современным представлениям, до 10, а может даже чуть больше метров, правда, вместе с щупальцами. То есть длина основной части тела кальмаров там, ну, не больше 2-2,5 метров. Это все равно впечатляюще. Можете представить, какого масштаба у них клюв. И веса до 400-450, возможно, 500 килограммов, что делает их самыми тяжелыми беспозвоночными животными на планете Земля. Такие кальмары охотятся на крупную добычу и, в принципе, могут быть опасны для человека. Правда, надо заметить, что Architeitis и Mesonychateitis все-таки тяготеют, во-первых, к открытым участкам океана, а во-вторых, к достаточно большим глубинам. В общем, в таких местах люди не купаются. Но за счет того, что это очень быстрые и мускулистые создания, про них мало что известно. Ну, как вы понимаете, в сеть их поймать непросто. Чаще всего люди сталкиваются именно с выброшенными на берег дохлыми кальмарами, ну или когда их случайно ловят рыболовецкие суда. А на рыболовецких судах не всегда есть возможность сохранить хорошо тело кальмара, и уж тем более очень сложно изучать их поведение. Поэтому это организмы, про которых мало что известно. Более того, среди кальмаров запросто могут оказаться виды, даже среди крупных кальмаров, которые до сих пор неизвестны науке и живут где-то в глубинах океанов, поэтому они еще ждут своих исследователей. Далее. Но надо заметить, что ну, сейчас мы поговорили про вот гигантского и колоссального кальмаров. Это совсем крупные существа. Но бывают кальмары меньшего размера. Некоторое количество видов кальмаров могут достигать 1,5-2 метров. Ну вот, например, кальмар Гумбольдта. И для кальмара Гумбольдта он может достигать примерно, ну, максимум 2 метров, не более. Но именно для кальмара Гумбольдта, то есть 2 метра с щупальцами, но именно для кальмара Гумбольдта достоверно показаны случаи попыток нападения на человека. Правда, эти попытки нападения были не на абы кого, а на людей, которые непосредственно изучали поведение кальмара Гумбольдта и, в общем, плавали рядом с ними, возможно, в момент их охоты. Поэтому бояться этих существ точно не надо. На мелководье они не выплывают. Это существа, которые предпочитают жить в открытом океане, причем на достаточной, в общем, не у поверхности, на некоторой глубине. И для того, чтобы они напали, ну, все-таки надо как-то с ними взаимодействовать. Но, тем не менее, нападать они, в принципе, могут. Безусловно, топить суда не могут. И Architeitis, и Mesonychateitis тоже не могут топить суда, да им и незачем. Но, тем не менее, если вдруг вы увидели рядом с собой крупного кальмара, ну, что, вероятно, только если вы с аквалангом погружаетесь, все-таки стоит быть настороже. Далее. Ну и совсем в завершении хотелось бы сказать, что очень крупные кальмары существуют, но не совсем огромные. Вот здесь из интернета взята известная очень фотография, которая много где приводится в пример существования гигантских, по-настоящему гигантских кальмаров. Это фотошоп, безусловно. Здесь на месте этого кальмара лежала туша кита, выбросившегося на берег. Просто ее заменили на кальмара. Причем на кальмара какого-то некрупного вида, скорее всего, сфотографированного где-нибудь на рыбном рынке. Поэтому такие фотографии – это, безусловно, фотошоп. То есть, как мы уже упомянули, гигантский и колоссальный кальмар могут достигать максимум 10 метров из известных, но совсем... фотографии совсем огромных кальмаров, это все-таки фотошоп, поэтому здесь нужно быть предельно осторожным. Ну, мы вот так вкратце широкими мазками пробежались вообще по двум интереснейшим классам моллюсков. Давайте, наверное, вопросы теперь. Простите, конечно, но в Смоленской области эти жемчужницы просто пруд-пруди, просто никто жемчуг не добывает. А жемчужницы внешне достаточно похожи на представителей другого семейства, унеониды, конкретно на представителей подсемейства анодонтина беззубки. Вообще у нас в пресных водах живет довольно много видов крупных двустворчатых моллюсков, и далеко не все из них – это жемчужницы. Значит, у нас есть семейство жемчужницы маргаритиферида, они встречаются достаточно редко. И у нас есть семейство унеониды, которые по-русски называются наяды, которые, в свою очередь, делятся на два подсемейства. Анодонтина – беззубки. И унеонина – перловицы. Если вы откроете раковину перловицы, они более вытянутые, то увидите, что рядом с лигаментом, вот этой такой эластичной полосочкой, соединяющей две раковины, есть выросты. Они называются зубы. Эти выросты используются как замок для того, чтобы облегчать моллюску задачу удерживания раковины в закрытом состоянии. Они как бы сцепляются. А у беззубок, ну, исходя из названия, этих выростов нету. Вот сами по себе жемчужницы маргаритифериды похожи по форме тела на что-то среднее между перловицами и беззубками, но зубов развитых у них нету. Их легко перепутать с некоторыми видами беззубок. Или, например, с некоторыми родами перловиц при условии, что они живут в том месте обитания, где у них темная раковина. Ну, скажем, у крассианы это род такой из перловиц. Поэтому про пруд-пруди надо посмотреть. Если где-то именно жемчужниц пруд-пруди, прямо в какой-то речке, то это... интересный момент, особенно интересный, если это в Смоленской области, и я буду благодарен, если вы сообщите название этой реки и пришлете фотографию.

срок жизни и скорость развития жемчужниц. Дело в том, что жемчужницы, судя по всему, одни из самых долгоживущих наших двустворчатых моллюсков. То есть их возраст оценивается, самых старых, в 100, возможно, в 150. Не исключено, что они даже доживают до 200 лет. Существа с такой чудовищной продолжительностью жизни медленно растут. Поэтому, учитывая, что к концу XIX века в большинстве регионов их действительно почти полностью всех выбрали, вот они постепенно восстанавливаются. Лет через 200 их опять станет много, если их не будут ловить. Ну, может, через 150-100. Ну, в общем, это просто существа, у которых очень медленно происходит развитие. И плюс ко всему их глохидии, а у них глохидии сопряжены с теми видами рыб, ну, в первую очередь с лососевыми, которые тоже подверглись воздействию со стороны промысла человека довольно сильному. И то есть у них проблемы еще и с тем, что меньше стало рыб, на которых способны развиваться их глохидии. Так что тут целая совокупность факторов. Но так, безусловно, их численность постепенно восстановится, но не на нашем с вами веку. Хитрая рыбешка. Как такое сформировалось в процессе отбора и как она этой кишкой створки открывает? Значит, это не кишка, это специальный яйцеклад. Структура подвижная. Причем, когда смотришь на самку горчака с яйцекладом, выглядит это, ну так, немножко не по себе, кажется. Когда я помню, еще маленьким был и первый раз поймал с очком самку горчака, я подумал, что, ну, конечно, у рыбки, наверное, какой-то глист. Потому что это действительно такой активно двигающийся яйцеклад. Нет, ей не надо этим яйцекладом открывать створки. Как в самом начале мы упомянули, у двустворчатых моллюсков есть две такие трубочки, ведущие в мантийную полость, вводной и выводной сифон. Собственно, самка горчака аккуратно вводит во вводной сифон этот яйцеклад и откладывает в мантийную полость икринки, после чего уплывает. А вот про то, как, например, насекомые туда попадают, вот это отдельная история, про которую я обязательно расскажу. Есть такой отряд насекомых, поденки. Там есть семейство Бетида, и там есть целый род симбиоклеон, личинки которого, судя по всему, избирательно развиваются только в мантийной полости моллюсков двустворчатых. Вот про это мы обязательно поговорим, это очень интересно. Так, а как потомство рыбы горчака покидает раковину моллюска? Очень просто, через выводной сифон. Напомню, есть две трубки, обе они ведут в мантийную полость. Через выводной засасывается вода, через выводной выталкивается. Никаких препятствий для выхода там нету. Поэтому, когда мальки начинают активно плавать, их просто выкидывает стоком воды. Так, а есть моллюски-паразиты теплокровных животных, китов там или дельфинов? Нет, личинки, паразитические личинки моллюсков, двустворчатых глохидии, они возникли в процессе эволюции именно в реках как приспособление к расселению в водоемах с течением, конечной точкой которых является море, где пресноводные организмы погибают. Поэтому для двустворчатых моллюсков, которые живут в океане, собственно, никаких проблем нет, они просто, у них просто велигеры и все. Интересно, что среди двустворчатых моллюсков, правда, маленьких, такое есть семейство шаровки, горошинки, еще есть семейство, для них характерно живорождение. То есть есть двустворчатые моллюски, которые непосредственно выталкивают из мантийной полости уже маленьких двустворчатых моллюсков и вообще отказались от планктонной личинки. Так, еще вопрос. Как у осьминогов с заботой о потомстве, раз они такие умные? У осьминогов о потомстве вообще брачное поведение осьминогов – это тема отдельного рассказа. Что касается заботы о потомстве, то самец обычно подготавливает какой-нибудь грот, углубление в скале или в коралловом рифе. Самка откладывает там яйца. И дальше ждет, пока они не выведутся. Обычно после этого она погибает. То есть забота заключается в

работе именно окладки яиц. Причем у некоторых глубоководных осьминогов, видимо, развитие яиц может длиться даже несколько лет, что очень интересно. Ну, просто из-за низких температур и медленной скорости обмена веществ у организмов. Цвета и текстуры, под которые может мимикрировать осьминог, предопределены генетически, или каждый раз они самостоятельно решают, как перекраситься. А, скажем так, диапазон цветов и текстур форм поверхности тела, их разнообразие, на которое способен осьминог, конечно, определено генетически, но оно настолько широко, что в целом в подводном мире осьминог может прикинуться практически чем угодно. И ну, самое впечатляющее, конечно, это и то, как они могут форму тела изменять, и насколько быстро они могут изменять цвет своего тела. Если двустворчатый моллюск не двигается, то как он спаривается? Очень просто. Ну, во-первых, я напомню, что некоторые, многие двустворчатые моллюски могут двигаться, но с размножением-то у них никаких проблем нет. Они же водные организмы, они просто выбрасывают свои половые клетки в воду, и все. И дальше половые клетки уже сами друг друга находят. Вот и все. Главное им сделать это одновременно, а дальше никаких проблем нет. Слышала странное утверждение, что у взрослых кальмаров мозг отмирает по сравнению с молодняком, если в нем хоть доля правды. Нет, вообще у кальмаров мозг развит на протяжении всей жизни. Есть виды кальмаров, у которых, правда, например, во взрослом состоянии щупальца менее развиты, чем у молодых особей. Но про мозг вот не очень, честно говоря, понимаю, о чем тут речь. То есть, возможно, речь идет о том, что изменяется соотношение веса нервной системы к весу тела. Ну, оно, да, может изменяться, но так в целом про то, чтобы он отмирал, нет, такого нет. Вообще с нервной системой головоногих моллюсков связана еще очень интересная вещь. Особенно у кальмаров нервные клетки бывают очень большие. Настолько большие, именно отдельные нейроны, нервные клетки, что их прямо можно увидеть глазом. Это очень удобно физиологам, потому что можно прямо аккуратненько в них натыкать иголочек и смотреть, с какой скоростью куда двигается нервный импульс. Так, почему сейчас головоногие моллюски вымирают? Головоногие моллюски сейчас не вымирают. Ну, есть виды головоногих моллюсков, которые просто имеют не очень большую численность и испытывают сильное воздействие человека, в первую очередь в связи с выловом, такие есть. Но на самом деле, как ни странно, мы сейчас только осваиваем, рыболовная промышленность сейчас только осваивает по-настоящему глубоководный лов большими кораблями, и поэтому крупных, например, кальмаров, стали добывать вообще только в последние десятилетия. А сказать, что они вымирают, неверно. А действительно, были периоды в истории нашей планеты, когда разнообразие головоногих моллюсков, судя по всему, было больше. Ну, в первую очередь, за счет таких полностью вымерших групп, как аммониты и белемниты. А почему они вымерли? Отдельный вопрос. Но сейчас сказать, что головоногие моллюски являются какой-то вымирающей группой, нет. Есть отдельные виды, которых человек активно вылавливает, это да. А так в целом у них все хорошо. Это ловкие, подвижные хищники, достаточно эффективно размножающиеся. Так, а как же отметки на шкурах кашалотов и обрывки щупалец желудков? Там размеры выходили совсем большие. Я очень аккуратно сказал, что, скорее всего, наибольший размер вот этих кальмаров, архитетис и мезонихотетис, это порядка 10 метров щупальцами. Однако, действительно, на шкурах кашалотов иногда находят отметины от присосок, а присоски у них мощные, с такими крючками хитиновыми, которые
могут навести на мысль о том, что, ну, кашалот столкнулся с каким-то более крупным кальмаром. Но, во-первых, это все равно речь идет не о, там, не о сотнях метров, даже не о нескольких десятков метров. То есть есть предположение, что могут существовать кальмары с длиной тела плюс щупальцы 15 метров, может быть 20 метров, но таких никто не видел пока. В принципе, такого размера кальмары вполне могут существовать, и я намеренно сказал, что крупные кальмары – это одна из самых загадочных групп беспозвоночных во всех смыслах, потому что мы почти ничего не знаем об их поведении. Ну, как вы понимаете, их поведение можно изучать, только спустив на достаточно большую глубину аппарат, который будет, подводный аппарат, который будет вести съемку. Но чтобы вести съемку, этот аппарат должен светить лучами. То есть кальмар может с интересом подплыть, посмотреть, что это, но явно не будет вести себя как-то естественно. Он либо попытается атаковать этот аппарат в конечном итоге, либо, наоборот, попытается куда-то уплыть. Поэтому изучать поведение и разнообразие глубоководных кальмаров до сих пор очень сложно. И нельзя исключать, что именно вот в этой группе организмов, кальмаров, до сих пор скрываются, возможно, даже крупные организмы, неизвестные современной науке. Являются ли большие жемчужины следствием мутации? Разве не должен отбор идти на уменьшение жемчужины? Жемчужина – это не нормальная структура в теле моллюска. Жемчужина – это фактически занозы. Вот представьте, если бы у человека занозы, попадая в тело, не выталкивались вместе с образующимся гноем, а обрастали бы какой-нибудь плотной тканью, пропитанной, не знаю, кальцием, например. Дальше все зависит от размера занозы, которая попала, развисела бы, и от того, куда она попала. В любом случае, жемчужина для моллюска – это проблема. Это структура, которая мешает ему жить. И моллюски, у которых очень крупные жемчужины, ну, значит, что у них достаточно крупные проблемы. Это при этом жемчужины растут достаточно медленно, поэтому это никак не мешает моллюскам размножаться. И, в общем, никакого отбора тут не идет. Тридакна с такой здоровой жемчужиной может, в общем, десятки лет сидеть, и жемчужина до тех пор, пока жемчужина совсем не станет ей сильно мешать. Так, древние моллюски были очень больших размеров, или таких же, как сейчас. В древности были крупные моллюски, но крупные моллюски были все равно среди головоногих моллюсков. Были, например, очень большие аммониты, такие закрученные по спирали, наверное, всем известные головоногие. Или, например, в ордовикском периоде артаконы такие жили до, видимо, тоже под 8-10 метров с конической вытянутой раковиной. Но, тем не менее, размеров, которые бы как-то радикально превышали размеры современных гигантского и колоссального кальмара, да, скорее нет, чем да. Но, в общем, порядки примерно те же самые. И вот эти гигантские размеры, они, безусловно, характерны как были, так и есть именно для головоногих моллюсков. Так, говорят, у моллюсков более совершенное зрение, чем у позвоночных. Во всяком случае, с нервами, проходя через фотодатчики, у них нет. А в чем еще отличие? Что касается зрения у моллюсков, то у разных групп оно очень разное. Ну, например, у многих двустворчатых зрения нет как такового вообще. Не у всех. Есть двустворчатые моллюски, у которых, несмотря на то, что нет головы, глаза все-таки есть. Они могут где-нибудь по краям мантийной полости, например, по краям мантии находиться, светочувствительные, как у гребешка, например, морского. Но наиболее хорошо глаза развиты у головоногих моллюсков. Причем, что интересно, головоногие моллюски являются рекордсменами по размеру глаз. Ну, как раз у архитейтиса и мезонихотейтиса, у самых крупных кальмаров, диаметр глаз достигает, ну, порядка там 20 и, может быть, даже больше сантиметров, что делает их глаза
самыми большими глазами, причем с большим отрывом, от глаз всех остальных животных планеты Земля. Интересно, что глаза головоногих моллюсков устроены похоже на человеческие. То есть принцип устройства схожий, при том, что возник он совершенно независимо. У них там даже есть структура, выполняющая функции фактически хрусталика. Но сказать, что их зрение принципиально лучше, чем зрение позвоночных, на самом деле это неверно. Оно все-таки работает чуть иначе. Наверное, ну, если мы будем говорить отдельно про глаза, про то, как какие бывают типы глаз, мы тогда к этому вопросу тоже еще вернемся, потому что здесь нужно обсудить именно строение глаза, потому что в реальности на планете Земля у животных довольно большое разнообразие глаз и того, как они работают. Ну, про это мы тогда поговорим еще. А так, да, среди головоногих моллюсков прекрасно развитые глаза и, в общем, есть рекордные по размеру. Будет ли у нас лекция про морских звезд? Если мы будем в этом сезоне успевать, то обязательно поговорим про таких замечательных созданий, как иглокожие. Я надеюсь, что, конечно же, будет, потому что иглокожие, которым это тип, к которому относятся морские звезды, помимо всего прочего, являются нашими, как ни странно, довольно близкими, ну, в больших масштабах родственниками, хотя совсем на нас не похожи. Не верится, что они видят сны. Как это было зафиксировано и исследовано? Вот помните, когда я говорил, я очень аккуратно подбирал слова про разум, интеллект, потому что изучать разум и сложные какие-то функции нервной системы у настолько отличных от нас организмов очень сложно. И здесь главное не впасть в так называемый антропоцентризм, ну, когда мы считаем, что вот как у человека, так у всех остальных, и, соответственно, переносим какие-то слова от человека на других существ. Когда мы говорим, что осьминоги видят сны, мы говорим, что похоже на то, что они видят что-то похожее на сны. Зафиксировано это было, как я уже сказал, тем, что во время периода покоя и некоторого оцепенения, который очень похож на наш с вами сон, хотя и с нашим-то сном не все понятно, уж тем более со сном беспозвоночных, осьминоги меняют окраску. Смена окраски говорит у них о смене настроения и об испытываемых эмоциях. Исходя из этого, мы осторожно делаем вывод, что, находясь вот в таком сонном состоянии, состоянии, похожем на наш сон, они испытывают довольно пеструю гамму эмоций, что похоже на то, что они видят сны. Но исследовать это непросто. И я тоже думаю, что мы, если позволит как-нибудь нам возможность, просто поговорим про поведение и исследование поведения беспозвоночных животных, потому что это интереснейшая тема. Так, говорят, что если осьминог лишится щупальца, оно потом отрастет. Сколько щупалец? Куда-то исчезло все. Так, говорят, что если осьминог лишится щупальца, оно потом отрастет. Сколько щупалец должен потерять осьминог, чтобы погибнуть? И поддаются ли головоногие дрессировки? Осьминог действительно может потерять щупальца. Оно может восстановиться. Если осьминогу оторвать все щупальца, ему будет очень неудобно, и, скорее всего, он погибнет. Хотя потеря щупальца сама по себе для него совершенно не страшна. Поддаются ли головоногие дрессировки? В некотором смысле да. Учитывая, что мы точно знаем, что осьминоги способны к обучению, в каких-то пределах их можно дрессировать. Но не то чтобы в очень больших. Но раз вот эти вопросы действительно интересуют, то тогда мы постараемся отдельно просто поговорить про поведение беспозвоночных животных и изучение поведения беспозвоночных. Так, присутствует ли орудийная деятельность у осьминогов? Осьминоги могут взаимодействовать с окружающими предметами. Более того, в принципе, осьминоги могут даже как-то что-то этими предметами попытаться делать. Но никаких орудий труда
Они, безусловно, не изготавливают специально. Но взаимодействовать с теми предметами, которые разложены вокруг них, они действительно могут. Причем в целом могут даже для достижения каких-то своих целей. Но я говорю, про это мы... Здесь тоже очень важно не впасть в антропоцентризм и, в общем, переносить человеческое поведение на поведение беспозвоночных. Все-таки мы очень разные. Так, если бы осьминоги не погибали при размножении, они бы завоевали планету? Ну, головоногие моллюски вообще, и осьминоги в частности. Кстати, не все головоногие моллюски погибают при размножении. Вообще у них с размножением много всего интересного, просто мы это вот здесь практически не касались. А головоногие моллюски и так в том объеме, в котором могли, завоевали океан. Для существования на суше они не очень приспособлены. Есть, конечно, знаете, такие фантастические идеи о том, что... Так, я прошу прощения, у меня внезапно отключился ноут. Так, да, ну, соответственно, есть фантастические такие идеи о том, что вот в будущем, возможно, осьминоги, если они выйдут на сушу, то они смогут построить цивилизацию. Ну, если выйдут, то, может, и смогут. Пока за сотни миллионов лет, которые существуют, головоногие моллюски на сушу, они не пытались выйти. Более того, они даже в пресные воды никак не попали в процессе эволюции. Это исключительно морские организмы. Поэтому, в общем, сложный вопрос. Чертов палец тоже моллюск? Зачем ему такая раковина? Это могло быть оружием типа реактивный снаряд? Значит, чертовы пальцы, то, что обычно называют чертовыми пальцами, это окаменевшие внутренние раковины таких замечательных головоногих моллюсков, как белемниты. Белемниты были похожи на кальмаров. Это была крайне разнообразная группа, которая полностью вымерла, ну, примерно одновременно с вымиранием динозавров. Причины там, ну, в общем, отдельно про них имеет смысл поговорить, безусловно. Вот такого снарядоподобного вида они стали только когда окаменели. Вообще, эта внутренняя раковина, это именно была внутренняя раковина, нужна была просто для того, чтобы моллюск мог наиболее эффективно реактивно двигаться. Ну, потому что, понятно, если ты такая живая торпеда, которая двигается задом наперед на реактивной тяге, выталкивая из выводного сифона жидкость, то лучше, чтобы твое тело не как-то безвольно изгибалось, а чтобы оно действительно было похоже на снаряд. Вот, соответственно, эта внутренняя раковина придавала ему упругость. Надо отметить, что у современных кальмаров тоже есть специальная структура внутри. Она называется гладиус. Ну, собственно, переводится как меч, действительно похоже на меч, прозрачная такая структура. А если кто-то разделывал кальмара, то обязательно ее вытаскивал. Вот эта структура внутри кальмара придает ему, современным кальмарам придает упругость и способность быстро двигаться задом наперед. Так, почему головоногие не заселились в пресные воды? Это интереснейший вопрос. Вообще, почему некоторые типы или классы организмов спокойно заселили пресные воды, выселились из моря в пресные воды, ну как, например, брюхоногие моллюски. Брюхоногие моллюски и на сушу вышли, потом с суши в пресные воды, некоторые прямо из моря в пресные воды переселились. А вот у некоторых групп почему-то этого сделать почти не получилось или совсем не получилось. Например, типы глокожия, к которому морские звезды относятся, морские ежи, тоже вообще нет пресноводных представителей. Класс головоногие моллюски вообще нет пресноводных представителей. Не очень понятно, почему кому-то это было сделать проще, кому-то сложнее, но здесь важно понимать, что обитание, различия в условиях обитания в пресной воде и в морской, они, как ни странно,
для организма не менее сильны и значимы, чем различия в наземном обитании и в водном просто обитании. Потому что там надо полностью выделительную систему менять, вообще физиологию перестраивать. Некоторые группы организмов это сделали, некоторые нет. Ну, про это тоже можно просто отдельно подробнее как-нибудь поговорить. Так, у всех осьминогов есть присоски. В той или иной степени развитые у осьминогов присоски есть у всех. Но, напомню, они есть не у всех головоногих моллюсков. Ну, например, у наутилит, у наиболее примитивных из ныне живущих головоногих моллюсков, присосок как раз нету. Так. А как у моллюсков с прочими чувствами? Со слухом, боковой линией, может, есть что-то? Ну, у двустворчатых моллюсков с чувствами вообще не очень. Ну, потому что если ты малоподвижный или вообще неподвижный фильтратор, то тут две возможные ситуации. Либо тебе хватило еды в той воде, которую ты фильтруешь, либо нет, и ты умер. Повторюсь, у некоторых двустворчатых есть глаза, но обычно это у более-менее активно перемещающихся, таких как гребешки. А они, безусловно, чувствуют, если их потрогать. У них есть некоторое химическое чувство, но не очень развито. Развитые чувства нужны тем, кто и органы чувств, кто активно ищет еду. А головоногие моллюски, они ориентируются преимущественно на зрение. Они воспринимают колебания воды, у них, конечно, есть осязание, но основным органом является зрение. И вот эти колоссальные глаза крупных кальмаров, они на это недвусмысленно намекают. Так, так, где обитают глохидии? Глохидии обитают в реках, прудах и озерах. Там же, где обитают, собственно говоря, их родители. Я напомню, что глохидии – это планктонные паразитические личинки пресноводных двустворчатых моллюсков, ну, как раз семейство неониды и маргаритифериды, наяды и жемчужницы. Там, где они обитают, там можно встретить и глохидиев. Как вы понимаете, для человека глохидии не опасны совершенно вообще. То есть глохидий может попытаться прицепиться к человеку, но как только человек выйдет из воды, на этом, в общем, все и закончится. Правда ли, что в каждом щупальце у осьминога мозг? Нет, прямо мозга именно. То есть, если мы под мозгом имеем в виду скопление какой-то достаточно крупной относительно массы тела животного нервных клеток, то в каждом щупальце непосредственно мозга нет, но каждое щупальце способно к некоторому времени автономного существования. Более того, ну, например, у того же аргонавта в некоторых ситуациях щупальцы могут отделяться от тела и плавать даже несколько дней самостоятельно, из-за чего такие отдельные щупальца аргонавтов поначалу даже описали как совершенно отдельных каких-то червеобразных существ. Так, откуда осьминоги берут текстуры и какой размер поддерживаемых текстур? Осьминоги, ориентируясь в первую очередь на свое зрение, могут воспроизводить цвет окружающей поверхности и форму некоторых предметов, ну, в том объеме, в котором они могут, в том диапазоне, в котором они могут искривить свое тело. Многие осьминоги могут как и в целом свое тело как-то стараться придать ему неожиданную форму, похожую на что-то другое, могут формировать выросты на теле, но, конечно, не в бесконечных масштабах, то есть все-таки это просто, грубо говоря, гора мышц, которая может менять цвет, и в том объеме, в котором мышцы могут сокращаться и расслабляться, может изменять свою форму. Внутренняя раковина или гладиус могут в дальнейшем превратиться во внутренний скелет. Ну, фактически, гладиус кальмаров как раз и является их внутренним скелетом. Собственно, любое твердое образование, которое находится внутри тела, является внутренним скелетом. Как, например, и внутренний скелет каракатицы. Так. А что будет с осьминогом, если не дать ему размножиться?
поживет еще некоторое время. А потом возвращаются щупальца? Нет, у аргонавтов щупальца отделяются специально в период размножения, и нет, они не возвращаются. Они уплывают насовсем. Так, ну все, тогда... Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи через неделю.

Привет, это утренний отбор Дарвиновского музея. Надеюсь, вы уже обработали своих домашних питомцев от клещей. Я – да. Но о себе я тоже теперь беспокоюсь и думаю, скоро же ехать на дачу, копать грядки, гулять в лесу. А что там клещи? Опасны ли они для людей? Вообще, кто они, эти клещи? Давайте узнаем о них побольше, чтобы, так сказать, предупрежден, значит вооружен. А мы сейчас пойдем к энтомологу Тимофею Левченко, который не предупрежден о нашем визите и будет совершенно перед нами безоружен.

0: И где эти махи?
1: Отходите. Ну, можно с любой стороны.
2: Ничего себе.
0: А, скажи, пожалуйста, клещи, они же не насекомые.
3: Да.
0: А кто они?
3: Это верно. А, клещ – это клещ. Это, если уж так говорить, то насекомые относятся к неполноусым, а потому что у них только одна пара усов, а клещи относятся к тем, у кого усов нет вообще. Это безусые членистоногие, у которых фактически нет челюстей. У них есть так называемые хелицеры, за что они свое название получили, с помощью которых они что-то колят. Там на конце каждой этой лапки, этой хелицеры, есть некое, значит, колющее устройство, какой-то шипик. Но клещи ушли вот в эту среду самых мелких существ, где у них нет конкуренции с насекомыми, и в результате стали более разнообразны, чем пауки, которые остались крупными, и стали эти свои хелицеры приспособлять, в том числе и для жевания уже вторично. Вот, хотя это у них жевательный аппарат есть у ряда видов, но он имеет альтернативное развитие, чем у насекомых. То есть это такие как бы две параллельные ветви, по-своему успешные. Хотя клещей описано чуть больше 50 тысяч видов, а насекомых больше миллиона видов. Но, скорее всего, просто клещи очень мало описывали, потому что они очень маленькие. Как правило, меньше миллиметра размером.
0: А какие клещи самые распространенные? С какими мы можем встречаться? Ну вот мы, например, люди, живущие в средней полосе.
3: Ну вот у нас при слове клещ в первую очередь возникает ассоциация с иксодовыми клещами, которые кусают.
0: А чем они, кстати, кусают-то, если у них нет челюстей?
3: Вот этими самыми хелицерами кусают.
0: То есть хелицерами называются такие штуки, которые работают как челюсти, но это не челюсти.
3: Да. У них есть специальный хоботок, вот, помощью которого они потом пьют кровь.
0: Но
3: они
0: это его... самые известные. Угу. А еще каких-то мы встречаем, не знаю об этом.
3: Еще очень распространенная тема, но сейчас подзабытая, это чесоточный клещ, который живет под кожей человека и вызывает неудобства, поэтому мы его замечаем. Но он обычно заводится вот в таких вот местах, в каких-то, вот здесь вот на руках, и большую часть жизни проводит внутри кожи, грызет ее, питается верхним слоем кожи, поэтому это не болит, просто немножко чешется. И вечерами они выходят на поверхность тела, чтобы встречаться с противоположным полом, размножаться.
0: Какой ужас, это все у людей?
3: Это все у людей, но это было до недавнего времени. Поэтому если вы моетесь вечером, вот, когда они выходят на поверхность, то несколько раз помывшись, вы от них полностью избавитесь. Поэтому сейчас это очень редкая зверушка.
0: То есть они опасны только если человек не имеет возможности помыться?
3: Да, не надо мыться утром, надо мыться вечером.
0: Очень полезный совет. А вот насчет этих, которые отпиваются и кровь пьют, они зачем это делают-то?
3: Это им нужно для еды, чтобы перелинять в следующую фазу, если это личинка, или если это самка, чтобы ей отложить яйца, самцу, чтобы найти самку. Естественно, больше всех должна выпить самка размножающаяся. Она может увеличиваться в размерах в 10 раз в результате этого питания. Если она там 3 миллиметра, допустим, она длиной, она может напиться до 3 сантиметров.
0: Сантиметров?
3: Да, сантиметров.
0: Боже.
3: Да. Ну, наши не такие рекордсмены, которые живут в средней полосе, но там в Африке есть такие клещи. Есть такие клещи, которые могут не есть и ждать своей добычи 8-10 лет в пустыне. Почему? Сидеть и ждать, пока кто-нибудь не придет.
0: Зато
3: ну, потом... тоже из эксодовых клещей. И аргасовые еще клещи, близко к соседнее семейство. Аргасовые клещи, но это самые крупные клещи в мире, гигантские, вот эксодовые аргасовые. Они вот как раз там, ну, некоторые виды могут и там 3,5 упиваться там до состояния.
0: Потом вот. Что с ними происходит? Вот, допустим, Добродело напился.
3: Откладывает много яиц.
0: Куда?
3: Тысячи яиц разбрасывает, да? Во все стороны. Ну, клещ отваливается, соответственно, и там уже переваривает, и это, там же кровь, это же не просто жидкость, там же много чего содержится питательного. Вот из этого уже получаются те самые яйца. То есть это такой хищник, у них это изначально возникло от хищничества. Только есть разные способы питания, как я говорил, потому что они развили разные свои эти челюсти, челюстной аппарат из вот такого простого, где практически ничего нет. Они сейчас, клещи, могут разные виды, разные группы могут есть все, что угодно.
0: Да, вопрос такой животрепещущий. Если мы хотим избавиться от клеща, советуют намазать маслом его туловище, так скажем, которое наружу торчит. Это правда, что они попой дышат? И если мы мажем маслом, то они начинают задыхаться, и поэтому вылезают и отваливаются.
3: Там есть действительно специальные дыхальца на этом, на их теле. Потому что там, ну, все сегменты у них слиты в одно у клещей. Ну, мы знаем, там у паука там есть головогрудь, брюшко там. Насекомых тоже там из 3 частей тела состоит. У клеща это как бы цельная структура. И эти дыхальца можно даже очень хорошо видеть. Ну, это я говорю про эксодовых клещей. Вот. Но он может очень долго не дышать. Ему не нужно вести там какую-то супербольшую активность. Поэтому я думаю, что это сомнительная рекомендация. Его вообще лучше как можно скорее снять, этого клеща, при его обнаружении. Потому что, во-первых, вы можете его снять до того, как он добурился до вашей крови, и тогда, если он даже будет зараженный чем-то, каким-то вирусом или бактерией, то он не нанесет вам вреда. Во-вторых, когда он уже добрался до кровеносного сосуда, чтобы заразить, необходимо, чтобы туда попала слюна клеща. Это тоже не всегда происходит, и можно как бы тоже опередить вот это вот. Поэтому самое лучшее, если у вас хорошая мелкая моторика, попытаться этого клеща вынуть руками. Вот, если вы сомневаетесь, особенно если это какой-то сибирский регион или там Дальний Восток, север европейской части, сдайте его на проверку. Там очень высокая зараженность, чтобы не заболели вы чем-то. В средней полосе не так много. В Московской области энцефалита нет. Боррелиоз встречается в отдельных районах, там Шатурском, Сергиево-Посадском, Талдомском, но там зараженность низка. Вот.
0: А как его вытаскивать? Вот говорят, там по часовой, против часовой, как его выкручивать-то, если он уже впился?
3: Дело в том, что хоботок клеща имеет, ну, у него метод действия – это гарпун, то есть он покрыт мелкими такими зазубринами, которые, наоборот, против, значит, кожи. И второй момент – он еще впрыскивает туда такое вещество, напоминающее цемент. Раствор такой, который затвердевает и связывает этот хоботок с кожей, в которой он находится. Вот это тоже в связи с тем, что лучше вынимать пораньше, пока он не успел закрепиться. И хорошо вынимать как бы вместе с вот этим вот кожей, которая вокруг. То есть, чтобы не остался, чтобы не оставить хоботок внутри. Если просто тянуть за клеща, то есть риск, что там ротовые части останутся у вас там.
0: И что? Это плохо?
3: Ну, вот я объяснил, что это может быть плохо, потому что там может содержаться его слюна, которая может быть заразной. Вот, поэтому, если вы там себе не уверены, там рвать и тащить тоже не надо, потому что это можно сделать хуже, потому что часть клеща останется там. Ну, в принципе, если он не догрызся, не докопался до сосуда, это просто потом отвалится вместе с отмершей кожей, вам тоже ничего не будет. Ну, головы у него нет, по сути.
0: А что это? А, ну вот эти...
3: Ну, у него единое тело, там только вот ротовые части.
0: Да. А кто страдает от клещей? То есть они вцепляются во все что угодно, там от маленького до великого. Допустим, мыши, да, они же все время там в траве шуршат. У них больше опасность подцепить клеща получается. Так и есть, да? То есть они из мышей тоже впиваются?
3: Да, их жизнь как раз завязана на вот этих вот мелких зверях. Но у нас, если мы говорим о Подмосковье, у нас водится два главных вида, которые могут кусать людей, а также мышей, собак, кошек, и неважно, как, ну, некое теплокровное животное. Это Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus. Значит, просто говоря, первый Ixodes ricinus, его еще по-другому называют собачий клещ, а Dermacentor – это луговой клещ. Соответственно, первый больше водится где-то по лесным опушкам, полянам каким-то, второй больше водится на лугах, открытых пространствах. У лугового клеща у него такая на спине мраморная пластинка, очень красивая. И вот эти виды, они как бы связаны как раз с мелкими животными, которых они нападают, сидя где-то на траве, рядом с местами, где они ходят, эти, то есть это звериные тропы, то есть не надо думать, что клещ будет нападать на вас, если вы заберетесь в глухой ельник с ветками, и он, или что клещ спрыгнет на вас там откуда-то с дерева там, или из кустов, там клещи не сидят, они сидят как раз на траве, поэтому если там, допустим, где-то

0: маленькие микроскопические клещи, после первой линьки они не нападают на людей, могут напасть на маленького ребенка, грудничка там, но, как правило, они в состоянии просто прокусить нашу кожу. И вот, возможно, еще летом нападение личинок клещей. Вот, цикл у них длится несколько лет, но для взрослого человека личинки менее опасны. Потому что они не способны. То есть самое основное — это вот весенний рост травы интенсивный, вот этот вот нападение клещей. То есть если ехать на Дальний Восток, то там, Приморский край, очень высока вероятность заболеть от укуса клеща, если вы приехали, ну там несколько смещенный сезон, там же этот муссон, этот холод, и там клещи кусают дольше. И там больше разнообразия видов клещей. Но если приехать туда в августе, сентябре, когда вот этот бархатный сезон, то там уже все клещи сытые, довольные, и можно достаточно побрызгаться и ходить по лесу, уже не опасаясь заболеть. Хотя лучше, если вы едете за Урал, сделать прививку заранее.
1: Тимофей,
0: чтобы уже быть наверняка, потому что может там какой-нибудь запоздавший клещ, который вдруг поздно проснулся, или он очень рано поел, а осенью ему захотелось поесть еще раз, он может укусить.
1: А в связи с потеплением климата, вот граница ареала отодвигается же на север, да, у клеща, они являются каким-то инвазивным видом для более северных территорий? То есть как меняется экосистема из-за того, что там появляются клещи, которых раньше не было?
0: В плане вот этих вот кровососущих эксодовых клещей у них такого вот прямо сдвига ареала нет. Скорее, появление человека для них имеет вредоносный характер, так как они уходят с этих территорий. То есть на таких очень освоенных городских территориях клещи не живут, вот эти вот кровососущие. Потому что им нужны вот эти вот их хозяева, вот эти вот полевки. То есть это домовые мыши, крысы им не подойдут. На них есть свои клещи, другие. А вот эти вот, которые вот кусают нас, они им не подходят. Есть колебания численности, которые у них тоже вот связаны с колебанием численности вот этих вот мелких зверьков различных. То есть в какие-то годы клещей может быть очень много, в какие-то очень мало. И связано это, но это не с изменением климата связано. Личинками клещей питаются муравьи. Особенно их любят муравьи, которые строят муравейники. Ну, купола вот из иголочек, вот, ну, которые при слое муравей тоже вот, обычно у людей ассоциируется именно вот такой муравейник. Вот они их очень хорошо едят. И почему-то, по непонятным никому причинам, во второй половине 20 века сейчас идет снижение численности, почему-то эти муравьи исчезают, вымирают. И, соответственно, поскольку муравейник – это такой сверххищник, который в радиусе нескольких километров вокруг себя съедает все ползающее, то клещи оказались вне вот этого сильного пресса и стали более многочисленны.
1: У меня вопросов больше нет. У вас есть? Задавайте, пожалуйста, в комментариях.
2: У меня до хрена вопросов. Слушай, во-первых, вот полевку, то есть насколько серьезная угроза для полевок они, ну вообще для вот всякой этой живности. Я так понимаю, там и горностаи, и прочие все, все теплокровные.
0: Смертельно.
2: Смертельно, то есть укус клеща для них смертелен.
0: Ну, если он... Нет. Если он переносит вот этот вот тот же самый боррелиоз и энцефалит, они так же, как и люди, этим болеют и, соответственно, умирают.
2: А зачем? То есть паразиту это же должно быть невыгодно? Или он считает, что их так много, что, в общем, наплевать?
1: Ну, а да. Даже болезни, кстати, я хотел спросить. Этот клещ, он как бы...
0: Там же есть еще другие виды болезней.
1: Он переносчик болезни, вируса, да? Или он какую-то возбуждает болезнь в организме?
0: Клещ тоже страдает от этого. Ну, потому что ему без этого вируса тоже лучше живется. Вирус энцефалит и бактерия боррелия. Для них смысл вот этого, что они заселяют кого-то, при этом этого, как так называемый этот резервуар, в котором они живут, это организм, его могут кусать при этом другие клещи, заражаться от него через кровь и разносить это дальше.

0: дальше. То есть это способ расселения, и он оказался успешным, несмотря на то, что хозяин в результате погибает.
1: Слушай, а вот эти, которые кричат, ты говоришь, на крысах не живут, которые у нас здесь бегают, они на нас не живут, нас не кусают?
0: Ну, да, у них есть своя зараза, да.
1: И она к нам не имеет?
0: Да. А есть там крысиные блохи, которые могут на людей переходить с крыс. Вот это да, но это не клещи, да.
1: Слушай, а вот я видел много фотографий, где змея вся в клещах, лягушка в клещах. Это что это? Это те же самые клещи или другие?
0: Не, у этих свои клещи. Они у рептилий, у земноводных. Кстати, у земноводных вот я не помню. У рептилий есть вот прям специализированные отдельные семейства, которые вот связаны с ними, и они как бы существуют там с более древних времен, потому что клещи – это одни из первых, если не самые первые организмы, которые вышли на сушу. Ну, известное в ископаемом состоянии. И они потом, соответственно, приспосабливались ко всем тем, кто появлялся на этой суше. Понятно, что рептилии они освоили раньше. Там вот эту чешуйчатую кожу, тем вот эту кожу, покрытую шерстью. Там же тоже за эту за чешую надо как-то зацепиться, под эту чешую забраться. Ну, структура кожи другая просто-напросто. Со змеи нас никто вот не кусает. Слушай, со змей, с ящериц.
1: Ну, это вообще большое. Кстати, по поводу муравьев, но это теперь уже, это, видимо, тема отдельного ролика, потому что Данил Горюнов, который мирмеколог, он как раз говорил, что если ты хочешь, чтобы тебя не кусали клещи в походе, то ищи место, где муравейник недалеко.
0: Да, да.
1: Поэтому это как бы, это очень полезный совет для тех, кто по походу ходит, да.
0: Ну, на определенном расстоянии от муравейника.
1: Наверное, не стоит ставить.
0: Да.
1: Хорошо. Вопрос у меня по поводу строения. То есть это не насекомое, понятное дело, но большинство людей, если вот когда говорит, что клещ это не насекомое, делают большие глаза. Вот насколько у них различно строение внутри, то есть вот гемолимфа, дыхание, то есть вот это все, насколько они различны.
0: Но по поводу внутреннего строения, тут штука в том, что вот эти самые хелицеровые выходили на сушу разными путями. Если мы говорим о неполноусах, к которым относятся насекомые, то там считается, что у них была единая ветвь, и у них развились трахейная система, которой они все дышат одинаково. А здесь вот, если смотреть, тут получилось так, что там отдельно выходили скорпионы, отдельно выходили пауки, отдельно выходили клещи, вот, переходили к сухопутной жизни у каждого, значит, устроена эта система по-разному. Причем клещи представлены у нас как бы двумя ветвями, не связанные между собой, поэтому и в связи с уменьшением своих размеров они вообще утратили многие виды дыхательную систему, потому что она им не нужна из-за небольших размеров. То есть у пауков, допустим, очень распространены, у них есть дыхательный мешок, вот, и трахеи. У клещей у них есть, ну, вот что-то скорее наподобие трахеи, вот если говорить по-простому, но они не пронизывают все тело. Если мы говорим об эксодовых клещах, как устроена дыхательная система. То есть она очень модифицирована в связи с вот этим вот уменьшением. И то же самое касается всех остальных внутренних органов, потому что если это крупный хелицеровый, там понятно, что у него там, в каждом сегменте тела там у него есть нервные узлы, которые там соединяются некими цепочками, есть центр наподобие мозга, который координирует это все в головном конце, там рядом с глазами, то есть мозг у них завязан на глаза, то у клещей то специализация приводит к тому, что у них все нервные узлы связаны в один, единый. Зрение тоже не очень развито, то есть вот у хищных клещей, которые там много бегают, охотятся, у них там есть глаза, вот у эксодовых, ряда клещей глаз нету. Вот.
2: А у которых есть там, они где?
0: Если желудок тот же самый, там пищеварительная система может очень сильно претерпевать изменения, потому что вы понимаете, что для того, чтобы ваше тело растянулось в 3-5, а то и 10 раз, органы должны быть соответствующие. То есть там, если сравнивать, допустим, с пчелой или с жуком, которое свободно живущее существо, у которого скорее вот эта аналогия внутренних органов, она ближе к человеческой. Ну, то есть она не гомологичная, а аналогичная человеческой, скорее, построению, там по функциям, которые не выполняет, потому что мы тоже свободно живущие организмы, которые ни на ком не паразитируют, занимаются там каким-нибудь сбором активно своей пищи, ориентируются на зрение. Ну, вот мы похожи. А вот здесь вот уже как бы не получается. То есть паук в этом отношении будет на нас похож больше, чем вот клещ, вот так, по своему внутреннему строению.
1: Тимофей, скажи мне, пожалуйста, как бы человек, который занимается изучением клещей, это тоже энтомолог или нет? То есть энтомология включает в себя только насекомых или в том числе вообще всех членистоногих?
0: Это называется акарология. Акарис, клещ. От греческого. Как бы это специальные люди. Но дело в том, что в МГУ Ломоносова там есть такая традиция, что те, кто учится на кафедре энтомологии, они занимаются сухопутными членистоногими. Поэтому вот бывает, что связывают, раз энтомолог, то он, значит, и в клещах разбирается. А получается так, что, допустим, ракообразные, они, это кафедра зоологии беспозвоночных, там другая. А вот здесь вот как-то вот эти, и вот смотришь там, а вот мокрицы, вот кто их там, вот они вроде раки, и вроде сухопутные, и вроде они тоже к энтомологам попадают, хотя вместе с ракообразными вроде должны быть, а не у энтомологов. Медицинская энтомология, так называемая, еще есть, там они вот изучают как раз все вот эти вот болезни, связанные с членистоногими, которые сухопутные. Поэтому оно как бы тоже к энтомологии, получается, относится. Но это не насекомые.
1: Энтомологи – это люди, которые занимаются насекомыми, но конкретно в нашей системе образования систематика немножко в другом ключе.
0: Ну да, да.
1: Изучающие клещей, там, этих вообще пукообразных, тоже находятся в, ну, как бы, на кафедре энтомологии. То есть вот эти разделы проходят. Просто, ну, это не я должен говорить, потому что я не перед камерой. Как-то надо бы сказать, что Тимофей энтомолог, тем не менее, мы пришли внезапно, вот ни с того ни с сего, расспрашивать про клещей, и Тимофей выдает такую гору информации, что хочется ходить каждый день снимать. Вот. Но в следующий раз, Тимофей, мы к тебе придем за муравьями, потому что муравьи – это всегда симпатичное мне животное. Я впервые услышал, что муравьи вымирают, я знаю, что пчелы вымирают. То, что муравьи пачками вымирают, для меня это как бы некоторое... Я уж не говорю о том, что для меня это светлые силы в борьбе с клещами. Вот теперь. Вот, или нет, но и раньше я как бы знал, что они как бы не дружат. Они же, это прямо процесс, то есть сейчас вымирают, или этот процесс останавливается как-то, или еще что-то?
0: Ну, это, по-моему, с 70-х годов, что ли, было замечено, или с 80-х в Европе.
1: Еще. А у нас непонятно.
0: А у нас это пошло тоже, ну, несколько позднее. Но сейчас вопрос. Это у нас как бы в прогрессе тоже вот.
1: То есть это вопрос
0: в Московской области, в Москве. Нет, а здесь нет. Непонятно, как бы, к кому, потому что специалисты по муравьям, они не понимают причины вот этого явления, что вызвало. То есть это могут быть какие-то внутренние циклы их.
1: Но это как бы
0: понятно, серьезно? Что там как бы экологическая обстановка ухудшается. Ну, там меняется лес.
1: Ну, последние годы клещей как-то по ощущениям стало больше, или это разговоры все? Я имею в виду в нашей классе.
0: Ну, есть такой момент, но это тоже вот не каждый год. Их, когда их становится больше, про это начинают кричать. Когда их становится меньше, про это не говорят. Поэтому нам кажется, что их все больше и больше. Я не сказал бы, да, что там есть тенденция к их увеличению. Тут еще такой момент, что после, по-моему, годов с 50-х, 60-х начали активно травить, обрабатывать леса, в том числе этим и ДДТ, в первую очередь с него начали, от, ну, как считалось, от вредителей. Ну, естественно, убивало всех членистоногих, любых. Вне зависимости от обстоятельств. Поэтому их общая численность сейчас очень спала. Ну, в сравнении с началом 20 века. Причем у нас это не столь было распространено, как в Западной Европе. Там не просто попадая к нам, даже в Подмосковье, они с удивлением видят обилие вот этих ползающих и летающих насекомых, потому что там такого нет.
1: Это, вот, может, и привело к уменьшению муравьев, если ты травишь всех, чего они становятся?
0: Ну, в том числе, да, им же надо, поскольку им нужна большая кормовая база. Вот им, ну, это все как бы, это все взаимосвязано, это может быть как бы вещи, которые в природе же они проявляются не сразу, может проявиться спустя десятилетия, столетия эффект как бы вот этого действия. Сейчас в целом массовые обработки прекращены. То есть нет такого, что там летит самолет и опыляет там всех дачников, там все подряд там, чтобы у них там не было вредителей там. Ну, когда-то вот это было. Сейчас вот обрабатывают массово поля, есть там обработки тоже различными химикатами. Это уже именно сельхозугодие в каких-то ограниченных масштабах. Вот, но эффект как бы уже есть. И вот как природа на это среагирует, потому что там она начинает каким-то образом возрождаться. Ну и вот что мы видим. Там мы же еще не знаем все, может, мы используем еще какие-то вещи, но мы не подозреваем, что это вредно, а это отражается. Про ротовые аппараты клещей надо рассказывать отдельно и с картинками, потому что так на руками сложно. Потому что я догадываюсь, что все хотят узнать, как он устроен и как он работает.
3: Как он впивает.
0: Но это да.
3: Мы исчерпали все наши вопросы. Если у вас еще остались свои, пишите их, пожалуйста, в комментариях, и мы еще раз зайдем к Тимофею. Надеюсь, он не откажет.
1: И не только про клещей.
3: Да, не только про клещей.
1: Вот как мы выяснили, энтомологи занимаются всем мелким пользующим летающим.
3: Тимофей все знает.
0: Нет, Тимофей не знает. Не надо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: А статистика говорит, астрология не работает. А что делают астрологи? Они удовлетворяют запросы граждан на духоподъемные какие-то слова. Это были бы шутки, если бы действительно люди не платили за это деньги. Ты что, в астрологию, что ли, ударился? Что за ерунда? Мы тут с тобой ученые. Где бы была астрономия, если бы ее беспутная дочь астрологии не зарабатывала ей на жизнь?
2: Почему тогда астрономия – это наука, а астрология – не наука? Вот в комментариях под вашими интервью часто пишут: «Какой замечательный астролог!» Такой сомнительный комплимент. Вам обидно, когда путают астрономов и астрологов?
1: Когда в комментариях пишут, мне не обидно, потому что я их обычно не читаю. А иногда бывает, да, знакомишься с кем-то на улице или где-то случайная компания, говорят: «Ах, такой астролог!» На днях, к сожалению, был, буквально на днях было такое. Так, конечно, обидно, Иван, конечно, обидно. Наверное, также обидно будет человеку, например, географу, к которому обратятся, ну, там, карты составляет, а ему скажут: «Так вы картежник?» «Нет, господа, я картограф». «Но я вот астроном, а не астролог». Это разные вещи. Слово «астро» — это же звезда, а вокруг звезд можно много чего придумать. Вот два очень похожих слова. И, конечно, обидно. Ну, не надо науку с ненаукой путать. Ненаук много. Они свою нишу где-то в нашей человеческой жизни занимают. И раз люди этим интересуются, на этом зарабатывают, ну, значит, что-то в этом такое для души, для чего-то есть. Но наука – это другое. Это о природе, о правильном восприятии природы, а вовсе даже не на... Смотри, какие есть науки. Мы с тобой ведь иногда сидим, футбол смотрим. Это наука?
2: Нет.
1: Не наука. Но мы же с удовольствием смотрим, душа отдыхает, да? Мы вспоминаем, как в школе мы сами гоняли мяч. Или в театр идем, или оперу слушаем, или какую-то музыку, или картины. Да в жизни много не науки. Астрономия – наука.
2: Ну вот почему астрология не наука, поговорим сегодня в неземном подкасте. Я представлю вас на всякий случай, хотя вас, конечно, все знают. Астроном Владимир Суйдин по гороскопу Овен.
1: Ну, спасибо. И вместе со мной Иван Кобзарев, продюсер нашего подкаста. Я не знаю, что такое продюсер, но это человек, который придумал и служит двигателем нашего неземного подкаста.
2: Владимир Георгиевич, вот вопрос такой. И астрономы, и астрологи занимаются чем? Наблюдают за небесными объектами?
1: Нет.
2: Нет?
1: Стоп.
2: Так.
1: Астрологи не наблюдают. Кстати, многие астрономы тоже не наблюдают. Телескопов мало, астрономов много. Одни наблюдают, другие обрабатывают наблюдения. Это очень тонкая работа, очень важная. И, пожалуй, больше наблюдают, чем... Ну, примерно поровну. А третьи интерпретируют, то есть смотрят, как физика соотносится с теми результатами, которые мы получили с помощью телескопов и так далее. Это вот такие интерпретаторы, теоретики, можно сказать, да, но астрологи не наблюдают. Это я
2: хорошо.
1: У меня много знакомых астрологов. Мы в этом деле разбирались детально, потому что, ну, именно потому, что схожие слова, именно потому, что звезды там, звезды тут. А созвездия и созвездия, ну, у них, правда, знаки зодиака, но это почти одно и то же. Они не наблюдают. Более того, были в прошлом астрологи довольно грамотные в области астрономии. Если ему надо было посчитать чей-то гороскоп, и он, ну, так сказать, профессионалом себя считал, не просто какой-то проходимец, а такой астролог, он должен был по дате рождения человека, человек сообщает ему дату, он должен был понять, в каком положении небесная сфера, какие звезды, созвездия или знаки зодиака восходят в этот момент, какие заходят, где Луна. Это работа высокопрофессиональная. И астрологи древние, они неплохо знали вот эту вот прикладную астрономию, иначе просто пролетели бы, не выдержали конкуренции. Сегодня все не так. Сегодня такие хорошие программы составлены, что достаточно ввести дату рождения, желательно еще и час, и тебе компьютер все покажет и рассчитает гороскоп, и все это будет абсолютно в лед. Кстати, с неудовольствием могу признаться, что эти программы сделали профессиональные астрономы.
2: Ну, они не со зла, наверное.
1: Не со зла, но по бедности. Я, к сожалению, хорошо знаю эту эпоху. Середина 90-х, когда астрология вышла из подполья. Не то чтобы она была подпольной, прямо вот запрещенной. Просто ей не давали высовываться. Потому что и религия, и астрология – это в такой или в иной степени конкуренты политической идеологии. А в советское время идеология должна была быть одна, марксистско-ленинская. И никаких вот этих верований. Астрология – это вера в то, что звезды прогнозируют судьбу. Никаких не допускали, просто не публиковали. Хочешь заниматься астрологией? Иди, попробуй, найди книжки или какие-нибудь там. Ничего, никаких публикаций не было. Конечно, очень мало людей этим занималось. Были отдельные энтузиасты. Вот. А потом, когда в середине 90-х ушла цензура, стали публиковать что угодно, что покупают, то и продают, и публикуют, астрология как-то вот так резко всплыла. И в это же время ученые резко обеднели. Ну, все обеднели тогда, а ученые особенно, потому что мы ни на что, кроме как заниматься наукой, не были способны какую-то коммерцию делать. Мы же, ну, не умеем мы это делать. Я помню, как мои аспиранты и молодые мои коллеги от бедности составляли программы расчета гороскопов. Просто потому, что они это умели делать, а астрологи платили им за это, чтобы получить в руки вот этот инструмент. Очень легко его освоить, и он потом давал барыши прекрасные. Так что некоторые астрологи хорошие, правильные, классические астрологические программы, потому и написаны хорошо в кодах, что делали это профессиональные астрономы. Я их знаю, и теперь они делают вот такие астрономические программы, настоящие планетарии компьютерные, за которые уже платят люди любознательные, интересующиеся наукой. Но вот был период середины 90-х, когда от бедности приходилось. Молодой парень с нулевым опытом в ракетно-космической отрасли создает главную частную космическую компанию в мире. Это настоящая фантастика. Нет, это история Илона Маска. Этого предпринимателя можно долго обсуждать, но то, что он грамотный маркетолог, отрицать нельзя. Сами подумайте. Многоразовые ступени – это экологично, а космическая техника и скафандры – это стильно и современно. Все по правилам. Маск понимает, кому транслирует образ компании SpaceX. В бизнесе за это отвечают продуктовые маркетологи. Они выводят новые продукты на рынок, реализуют стратегию продвижения, управляют маркетингом и растят выручку. Их зарплаты с опытом от 1 до 3 лет составляют от 100 до 150 тысяч рублей в месяц и даже выше. Стать таким специалистом можно на онлайн-магистратуре «Продуктовый маркетинг и аналитика». Эта программа разработана одним из ведущих экономических вузов России, финансовым университетом и образовательной платформой «Нетология», которая уже 13 лет обучает онлайн. Обучают преподаватели вуза и сотрудники крупных компаний, в том числе Сбер, Тинькофф, Яндекс. Будет много практики, стажировка, реальные проекты и задачи продуктового маркетинга. В итоге у вас будет готовое портфолио и диплом магистра от финансового университета. Обучение очное, но проходит онлайн. Не нужно переезжать или тратить время на дорогу. Может сочетать учебу с работой и другими делами. Будут доступны все льготы и отсрочка от армии. Учиться можно с телефона, а с льготным образовательным кредитом первый год обучения будет стоить от 263 рублей в месяц. Прием документов уже открыт.
3: Оставляйте заявку, чтобы получить консультацию и узнать детали. Переходите по ссылке или сканируйте QR-код, который можно увидеть на экране. Число мест ограничено.
2: Я немного перефразирую свой вопрос. Вот астрономы-теоретики и астрологи. Получается, что они и те, и другие интерпретируют каким-то образом движение небесных светил, звезд, созвездий, планет и пытаются выявить какие-то закономерности. Почему тогда астрономия – это наука, а астрология – не наука?
3: У астрономии, да и у любой другой науки, есть проблема не ошибиться в исследовании природы, найти те закономерности, которые реально управляют движением небесных тел. И мы все время проверяем свои выводы, свои законы, как мы их называем, да? Вот государственный закон подписал президент, и будьте добры исполнять. Правильный, неправильный, все, это закон. В следующий раз он может измениться, будет другой закон, будьте добры его исполнять. А то, что мы называем законами движения планет, законами физики, да, мы все время проверяем. Зачем наблюдать звезды, если ты уже вчера закон какой-то вывел? А затем, а вдруг отклонение какое-то, а вдруг какие-то нюансы найдутся? И эти нюансы находятся, и 300 лет работали законы Ньютона, а мы наблюдали, наблюдали, наблюдали и выяснили маленькие отклонения от ньютоновых законов и сказали: товарищ Эйнштейн, придумай нам новую физику, которая лучше объясняет движение там, Меркурия и так далее. Он придумал, и это оказалось современным законом для физики. А что делают астрологи? Они удовлетворяют запросы граждан на духоподъемные какие-то слова. Это тоже ведь очень важно. Ведь во многих странах, благополучных странах, есть гигантская профессия психотерапевтов, психологов и так далее, которые вот своими словами, своими логичными какими-то рассуждениями о твоей жизни поддерживают тебя, выводят из кризиса, да, это, наверное, важно. И астролог делает практически то же самое. Это или совсем бесплатная, или очень дешевая психотерапия. Когда тебе говорят, что все будет хорошо, что все сложится, что он тебя найдет, что вы поженитесь, это вот вдохновляет. И на этом, конечно, уже много тысячелетий, чего там столетий, тысячелетий астрологи делают свой бизнес. Если бы они назвали это как «звездная психотерапия», то это было бы нормально, никто бы не придрался. Но они это называют наукой, а в науке есть критерии. Ты проверь свой прогноз, 100 раз проверь его. Если он не выходит за пределы случайных флуктуаций, значит, это случайно, ну, это не закономерность, а просто белый шум, как говорят. Поэтому мы проверяли, и я проверял астрологию, и коллеги мои проверяли.
2: А каким образом научно можно проверить?
3: Тогда же, в 90-е, когда она начала всплывать, мы ведь тоже подумали, а вдруг за 2,5 или почти 3 тысячелетия наблюдений что-то они уловили, какие-то тонкие связи между положением планет и влиянием, мало ли, может, планеты на Солнце влияют, Солнце на Землю так окруженным путем. И мы начали проверять. А у нас очень простые критерии. Статистика. Если ты сделал 1000 прогнозов, и из них 995 не оправдались, а 5 оправдались, это не значит, что астрология работает. Это значит, что случайно оправдались вот эти вот 5, а остальные именно в силу совершенно незначительных связей или никаких связей между звездами жизни человеческой нету, мы их проверяли статистически. Я помню, даже тогда распространился гороскоп, который вообще предсказывал все в жизни человека по дате его рождения, вплоть до даты смерти, ну, до года смерти, что уж совсем, конечно, маразм. Но я взял и посчитал всем своим знакомым, компьютер уже был, правда, большой компьютер, и люди стали обижаться, когда я им говорил, что вот когда они там через 5 лет, через 12, через 15 лет умрут, им было это очень неприятно слышать, но это, конечно, все это не оправдалось. Единственный человек, которому этот прогноз понравился, была моя 82-летняя бабушка. Я пришел домой и сказал: бабушка, ты знаешь, гороскоп предполагает дату твоей смерти, когда тебе будет 27 лет. О, сказала она, как здорово, а мне уже 82. Я очень рада твоему гороскопу. Ну вот, шутки шутками, но мы проверяли такими тонкими статистическими методами. Например, ты берешь даты рождения 100 людей и даешь их 10 астрологам разным и смотришь, насколько их прогнозы коррелируют, то есть соотносятся для одного и того же человека, сделанные разными астрологами. Не соотносятся. Ну, тебе начинают говорить, что есть разные астрологические школы, мы учитываем то. Вот вы учитываете Плутон, а мы учитываем Плутон. Ну, я думаю, сегодня уже есть астрологи, которые вынуждены учитывать 5600 экзопланет, которые мы открыли.
2: Тяжело им стало.
3: Каждый день. С одной стороны, тяжело. С другой стороны, бизнес расширяется. Возможности, чем больше параметров у твоей теории, тем легче подогнать ее под нужный результат. Ну, это были бы шутки, если бы действительно люди не платили за это деньги, не соотносили свою жизнь вот с этими прогнозами. Это уже не шутки, это вполне экономические потери, которые как-то надо оберегать общество вот от этого лжезнания. Мы стараемся это делать в рамках Российской Академии Наук. Есть комиссия по борьбе с лженаукой. Я понимаю, что звучит это немножко неприятно для уха, который помнит еще борьбу с космополитизмом, с кибернетикой, с генетикой, а тут еще вот борцы нашлись. Но, во-первых, это очень хорошие ученые в этой комиссии. Там нет случайных людей, там действительно профессионалы своего дела, это Академия наук. Во-вторых, они ничего за это не получают, это общественная работа. Они только время свое тратят, свои знания на это дело отдают. В-третьих, задача у этой комиссии очень простая. Сберечь государственный и личный бюджет людей от того, чтобы на пустое дело отдавать эти деньги. Комиссии удаются довольно сильные проекты. Когда мы сберегали, заворачивали проекты государственного уровня, которые требовали миллиардов и миллиардов рублей, даже триллионов рублей, показывая, что это лженаука, что она не будет работать, и государство внимало этой рекомендации и отклоняло эти проекты. Но есть направления, которые не сильно затрагивают государственный бюджет. Или вообще его не затрагивают. Ну что, астролог, он же только от частных лиц что-то получает. Он не претендует на госфинансирование.
2: Я надеюсь, что у нас министерство и правительство не обращаются. Хотя уверенности нет.
3: Я думаю, все-таки в правительстве не глупые люди сидят. Они деньги умеют считать. И они могут не знать основы науки, и когда им предлагают... Нам не всегда удавалось, кстати, завернуть такие проекты. Был такой проект, мы его назвали «Гравицапа», когда решили запустить спутник, который будет менять свою орбиту за счет того, что внутри него грузики будут болтаться там электромоторчиком. Но им объяснили, что третий закон Ньютона запрещает это делать. Государство сказало: мы столько денег тратим на все. А вдруг сработает? Полетел, не сработал, конечно. Ньютон не перевернулся в гробу, понятное дело, что не смогли. А многие проекты мы завернули, вот там Петрика, особенно такого товарища. А с астрологией они тонко подходят. Они не требуют ничего от государства, они только по частному сектору работают. И надо предупреждать людей, в какой форме. Когда-то ученые большим авторитетом обладали. Если бы какой-нибудь Капица, например, с экрана телевизора. А, кстати, он говорил про астрологию. Все уже забыли, это давно было. Но сейчас как-то авторитет ученого, по-моему, не особенно велик. Сейчас много. Академии наук, знаешь, сколько сейчас? Около 200. Кроме большой настоящей Академии наук, еще есть разные, Раен там и прочие, где кого только нет. Вот. А поэтому мы выпускаем время от времени. Я вот долго работал в этой комиссии, пока мои знания там каким-то образом могли быть востребованы в области астрономии. А, там, про НЛО мы сделали довольно сильное заявление. Теперь про астрологию вот я участвовал. Мы меморандумы выпускаем. То есть такое совокупное мнение ученых, выверенное, тысячу раз проверенное, с большим... Такой, почти научная монография с огромным количеством ссылок, но все-таки написанная языком, достаточно понятным журналистам, ну и просто нормальной культурной публике. Вот третий меморандум вышел, как раз посвященный астрологии. Мы решили, что все-таки надо об этом высказаться, может быть, кому-то это поможет.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: А вот такой пример, который приводят астрологи часто. Вот есть Луна. Она влияет на океаны на Земле.
3: Приливы, отливы.
2: Делает приливы и отливы. А человек на 60% состоит из воды. Значит, на человека тоже должна влиять.
3: Сейчас еще 1% добавлю. Да, из воды состоит человек, но, правда, ее меньше, чем в океанах. Тут все дело в масштабах. Влияние Луны на океаны с тем связано, что расстояние Луны от Земли не намного больше размеров самой Земли. Поэтому в разных точках земного шара, вот если это Земля, а вот это вот Луна, то расстояние Луны всего примерно в 60 раз больше, чем размер Земли. Это сравнимые расстояния. Эту часть Земли, значит, океана расположенного здесь, Луна сильнее притягивает, чем эту. Это дальше от Луны, эта часть. И поэтому они друг от друга немножечко удаляются. Вот это и есть прилив. Вот это прилив. Вот дыхание поверхности океана как раз связано. Теперь сравни размер человека с его расстоянием до Луны. Ты понимаешь, что на расстоянии 1 метра, а мы примерно метр там в 3 измерениях, да, расстояние до Луны невероятно больше, чем наш размер. И приливный эффект, я его считал когда-то, ну, я бы сказал, там, какое число получается, неприлично, там, 10 минус 50 какой-то степени, никакого влияния она на человека не оказывает, хотя опосредованное какое-то, ну, например, приливы не только в океанах. Они в атмосфере, кстати, довольно заметные приливы, и барометр, аккуратные, настоящие барометры, такие научные, они регистрируют приливы в атмосфере Земли. Прилив воды может происходить в грунте, и какие-нибудь огородные работы, которые связаны с тем, что там к корням подходит вода или не подходит, есть смысл соотносить. Это тонкое дело. Вообще приливы – это очень тонкое дело. Не надо думать, что всегда океан смотрит на Луну и вытягивается. Самая интересная история, связанная с приливом, была в годы Второй мировой войны, когда наши союзники, англичане, американцы, решили высадить десант на побережье Франции, занятое оккупированное немцами.
2: Нормандия.
3: Это очень... сложная задача была, потому что там высокий берег французский, немцы его укрепили, а океанское дно очень пологое, и там маленькие колебания воды, вот приливы и отливы, могут заставить корабль либо вообще там в полукилометре от берега остановиться, десантное судно, и тогда десантники пойдут по воде, там, по пояс, по грудь, а их расстреляют. И вот это вот надо было рассчитать. Так сделали, долго делали специальный компьютер, механический, тогда не было ламповых вот этих современных компьютеров, электронных, со всякими шестеренками, там большие объемы данных за прошлые десятилетия взяли, и рассчитали, какой прилив будет, в какой день, и операция прошла идеально, потому что корабли смогли подойти, над минами проплыть. Ну, в общем, прилив это не так легко рассчитывается. И вот эти вот астрологические календари для огородников, для рыболовов. Для рыболовов вообще не работает. Для огородников немножко работает. Хотел бы я посмотреть на астролога, который теорию приливов знает. Ребята, это такое тонкое дело, это такая головная боль, прилив, что вот на эти вот фазы Луны смотреть не надо. Приливы вообще с Луной мало связаны, потому это все равно как...
1: Ну, я не знаю, ты раскачиваешь качели, она в своем темпе начинает качаться, ты по ней ногой стукнешь, она в другую сторону отлетит. В общем, прилив — сложная вещь. Я был бы рад, если бы астрологи выучили теорию приливов. Но для этого надо, по крайней мере, три курса университета закончить в области теорфизики или астрономии.
2: Наверное, все-таки были ведь люди, которые значимыми научными данными обладали среди астрологов. Например, Галилей занимался астрологией, Птолемей.
1: Стоп.
2: Нет?
1: Птолемей, да.
2: Кеплер.
1: Птолемей географ был, астроном, он вообще такой энциклопедист был, да? Теорией музыки, кстати, занимался Птолемей, у него есть по музыке там труд вообще, чего только нет. Кстати, астрологи, попробуйте «Альмагест Птолемея» прочитать. Попробуйте. Первые 10 страниц. Комплекс неполноценности вам будет обеспечен. Дальше вы не продвинетесь. Голову даю на отсечение. Это такой тяжелый геометрический труд. Попробуйте. Кеплер.
2: Да.
1: Кеплер. Галилей вообще критик. Они же одногодки примерно были, Галилей и Кеплер.
2: Ну, одно время, да.
1: Кеплер, значит, писал про то, что вот кажется, приливы с Луной, с фазами Луны связаны. На что Гли ему отвечал, ты что, в астрологию, что ли, ударился? Что за ерунда? Мы тут с тобой ученые. Галилей жил в Говорят, что он в инквизиции пострадал, но намного ли он пострадал? Ему просто запретили там с его дачи уезжать далеко и надолго. Но он работал у себя, сидя в Арчетре там на даче, в своем собственном доме. А Кеплер, бедняга, в годы 30-летней войны, когда его шпыняли по религиозным соображениям, он жил в годы, когда протестанты и католики, там, у него мать обвинили в колдовстве. В общем, очень тяжелая судьба у Кеплера. И заработать-то как-то надо было, у него семья была, и вот мать надо было защищать в суде и так далее. И он подрабатывал чем мог, конечно. И у него даже фраза есть, что где бы была астрономия, если бы ее беспутная дочь астрологии не зарабатывала ей на жизнь. Это прям вот я цитирую почти дословно. А почему я цитирую? Потому что я книжку написал в свое время. «Астрология с точки зрения... Астрология и наука». Вот как я ее назвал. И там все это приводится. Или, например, говорят, Ньютон. Как же Ньютон был? Великий Ньютон был астрологом. Когда умер Ньютон, его личная библиотека насчитывала более 300 томов. А вообще в те годы 300 томов – это большой капитал, книжки были дорогие. Из них две книжки касались астрологии. И он в дневнике пишет, что эти две книжки я купил, будучи студентом, где-то там на развале книжном, чтобы посмотреть, что это такое. Прочитал и больше не касался астрологии.
2: Поинтересовался и понял, что оно того не стоит.
1: Конечно. Он алхимией много занимался, но тогда еще не было разделения на химию и алхимию. Алхимия — это была просто опыт, вот такая практическая история с разными, слить, смешать, посмотреть, чего будет. Еще не было базы такой научной у химии. А у астрономии уже была база, уже был Галилей, уже был Кеплер, уже был сам Ньютон. И там все было, отделилось от этих домыслов.
2: Но когда-то, намного раньше, астрономия и астрология тоже были единым целым?
1: Конечно, были единым целым. Собственно, есть даже такой термин «натуральная астрология». Что это такое? Когда люди еще только наблюдали за своей жизнью, вот взошло, не взошло, посеяло там и так далее, как соотносить какие-то полевые работы с временами года. Оказалось, что небо неплохой календарь. Собственно, других календарей-то и не было. И часы на небе, и календарь на небе. И вот восходы, заходы одних или других созвездий, ярких звезд, там, Сириуса, они могли для умного человека быть хорошим, надежным прогностическим таким материалом. Что, ага, вот в лучах восходящего солнца Сириус, звезда Сотис, восходит. Ребята, через 2 недели Нил будет разливаться, давайте там что-то сеять, ну и так далее. Поэтому натуральная астрология – это просто накопление каких-то вот наблюдений за природой, желание найти какие-то связи, да, и это нормально. Но потом астрология стала к человеку обратилась, как правило, к богатому человеку. Астрологи ведь с бедняками только в последнее время стали связываться, в газетах там печатать и так далее, бесплатно. Ничего бесплатного не бывает, мы знаем, но якобы бесплатные гороскопы. А в те времена они только для богатых людей, для царей, там, для вельмож что-то считали, потому что было кому платить за эту работу. А не всегда им это дело сходило с рук. Есть такая история, не берусь за точность, может, это легенда, но вообще ее в астрономических учебниках истории астрономии постоянно воспроизводят. Два китайских астронома-астролога. Ну, это вот 3000 лет назад, это одна профессия была. Хи и Хо, их фамилии хорошо помню, они не смогли предсказать солнечное затмение. А оно случилось, народ заволновался, и император казнил обоих. Ну, сказано, что они там погрязли в пьянстве, трудно сказать, в пьянстве или не в пьянстве, но облом, не смогли предсказать. И я бы сказал, что в то время это было вообще почти невозможно. Лунные затмения мы умеем предсказывать на пальцах, это легко. А солнечные затмения 3000 лет назад даже китайцам было очень трудно предсказать. Так что ребята поплатились жизнью ни за что. Ну, просто вот ошибочка вышла, не предсказали. Ну, то есть с них требовали, так сказать, оправдываемости. Вот такие дела. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
2: Про ученых прошлого мы выяснили, а среди современных ученых есть те, кто увлекаются и занимаются астрологией?
1: Насколько я знаю, вот жизнь своих коллег, уже в конце 90-х годов, в начале 2000-х, вот это интерес к астрологии, а нет ли там чего-нибудь, он из научной сферы ушел. Мы выяснили тогда, статистику посмотрели, свою и еще больше – из других стран, потому что на Западе там намного раньше начали критически проверять астрологию, набрали колоссальное количество научных, хорошо документированных работ и поняли, что ничего нет, и ученые ушли. Есть люди, не астрономы, например, математики, геологи. Вот два, то, за что я ручаюсь. Вот я знаю математика, который очень увлечен астрологией, знаю химика, кстати говоря, доктор химических наук, лауреат госпремии, мы с ним даже на пару книжку написали про астрологию. Правда, книжка была из двух половин, про и контра. Он написал за астрологию, а я с критикой
2: книжные
1: астрологии.
2: Книжные дебаты, фактически.
1: Да, большим тиражом, по-моему, около 100 тысяч тираж был еще в советское время «Общество знания» сделал. Хорошие дебаты были в одной книжке. А вот астрономов, которые были бы увлечены астрологией, я не знаю ни одного. А, собственно говоря, можно ручаться почти наверняка, что вообще нет ни одного, ибо астрономов очень мало на свете. В нашей стране профессиональных астрономов где-то 400-450 человек. Во всем мире около 15 тысяч астрономов, потому что это хорошо посчитано, мы все объединены в Международный астрономический союз, Union. И, конечно, я всех не знаю, но по контактам вот так я бы услышал, если бы кто-то серьезно увлекся. Более того, я знаю людей, которые, выйдя на пенсию западных астрономов, начали активно критиковать астрологию, ну, так вот для публики объяснять, что это пустышка, что это не наука, что это просто развлечение, одно из развлечений, как карты, как домино, как футбол. Можете увлекаться чем угодно, если это вашу душу греет. И платить деньги за это тоже можете, если это греет вашу душу. Но не требуйте от этого правды, истины, в смысле прогноза вашей жизни или там жизни ваших близких. Не требуйте, потому что все равно астролог не умеет этого делать.
2: Я понял, что астрономы поняли, что астрология не наука, а вот вы говорите физик, математик, что-то они научное все-таки нашли в этой области или там какие-то другие мотивации были?
1: Человек есть человек. И мотивов его поведения в жизни очень много бывает. И я не психолог, Иван, я не могу ручаться за все мотивы. Могу рассказать одну историю, которую просто вот лично сам знаю. Один немолодой, весьма квалифицированный ученый, не буду говорить область, ну, не хочу подводить человека, увлечен астрологией был, правда, давно это было, 90-е годы еще, начал лекции читать, на них собирались, тогда это вообще очень модно было. Я его спросил: слушайте, вы же настоящий ученый, у вас научные работы, авторитет, а почему астрология? Ох, а он сильно старше меня был тогда. Примерно так, такой же, вот мне сейчас 70 с гаком, а ему тогда было столько же. Сказал: Володя, вы знаете, уже давно женщины перестали обращать на меня внимание. Но вот когда я увлекся астрологией и стал о ней рассказывать, они снова повернулись ко мне. Я как-то, он сказал, вернулись, что-то такое, вот я дословно не могу, то ли вернулись, в общем, обратили на меня внимание. Это человеческая черта.
2: Вот знаем одного человека, точно которому астрология помогла в чем-то.
1: Ну да, его судьбу она опять повернула в положительном направлении. А, могут быть и меркантильные мотивы заработать. У некоторых астрологов раскрученных очень хорошие заработки. А почему нет? Почему мы должны за это их ругать, критиковать? Нет. Мы к ним вообще никаких претензий не предъявляем. Это ваш бизнес. Мы предупреждаем тех, кто думает, что это научное занятие. Нет, ребята, это развлечение. Хотите за это платить? Хотите на эту удочку попасться? За этой морковкой идти? Верить в это? Ну, пожалуйста. Ну, вот ученые вам вердикт свой высказали. Прочитайте меморандум об астрологии от Академии наук. Он очень выверенный. Мы долго над ним работали. Там никаких придуманных вещей нет. Там каждая фраза со ссылочкой на строгое статистическое исследование разными методами показано, что астрология просто, ну, хотите, монетку подкидываете, решая, вот, сделать вам что-то сегодня или не сделать. Вероятность будет 50%, между прочим. Не такая маленькая вероятность успеха. У астрологов меньше сбывается их прогнозов. Вот так. Но если этот астролог симпатичная женщина, если она по душам с вами хочет поговорить, если она хочет вникнуть в вашу личную... Ученым тяжело. Вот я астроном, я рассказываю о черных дырах, о темной материи. Это все такие далекие, холодные вещи, которые... Да, я вижу, меня слушают студенты, меня слушают на публичных лекциях, но я понимаю, что их это не трогает, их мозг это наполняет новыми знаниями, но душу не греет. А астролог к тебе лично, к твоим проблемам, на самом деле проблема у него одна только, получить от тебя гонорар, но это вот такой номер, который играет. Я еще помню, в те годы мы, наивные ученые, решили сделать открытый телевизионный диспут между астрономом и астрологом. Тут уже, поскольку это было на экране, я могу назвать имена, а тогда были в большой моде муж и жена астрологи...
2: Глоба.
1: Глоба, да, Глоба. Он такой очень яркий тип. Тогда бороду мало кто из мужчин носил. Он и с сине-черной бородой. И очень красивая жена у нее, Тамара Глоба. И вот мы решили Тамару Глобу в качестве астролога пригласить. А со стороны астрономов мне предложили: ну, кто я такой? Ну, я тогда еще вообще там был молодой астроном. Нет, мы взяли санкт-петербургского профессора, изящного, замечательного университетского, настоящего интеллигента Холщевникова. Константин Владиславович Холщевников. Он, ну, просто вот воплощение науки, чистый такой, великолепный язык у него. Мы посадили их рядом. Вокруг них сидело человек 10-15 слушателей. Вот такой вот дебат телевизионный. Так что ты думаешь? Операторы все время поворачивали свою камеру на ноги Тамары Глобы. Они действительно очень хороши. Она действительно хороша с собой. А то, что говорил профессор, очень правильные фразы. Для нас абсолютно понятные и верные. А для публики холодные.
3: А Тамара сразу говорила о каких-то жизненных проблемах, о детях, о каких-то болезнях, о звездах, констелляциях, там, противостояниях. Какие-то слова заумные, при этом красиво улыбалась, хорошо была одета, в короткой юбочке, красивые ноги. И все это яркое впечатление, это очень важно. Далеко не каждый ученый может ярко о своей профессии или о небесных делах рассказать, даже если они тебя не касаются, это может быть интересно, да? Но это не каждому дано. А все астрологи, они хорошие актеры. Они здорово умеют общаться с человеком. Они производят впечатление. И за этот спектакль люди платят. Ну, ради бога. Не в большой театр не купишь билеты. А к астрологу сходить и дешевле, и, может, удовольствие больше получишь.
2: И спектакль именно для тебя,
3: для тебя лично, для тебя дорогого, любимого. Ну, это, конечно. Я одно время работал в Южной Корее, а вообще южные народы увлекаются. В Индии очень увлечены астрологией. Там же огромная прослойка бедных людей. И им вот такой почти бесплатный продукт, психологическую поддержку им очень важно получать. Да и образование очень важно получать. Да и образование у них не сильно как-то способствует.

0: А бабуля посмотрит и сразу сделает нужный прогноз. Убедит мальчика, что именно эта девочка тебе звездами предназначена. В общем, там все это отрепетировано. И наверное, хорошо. И, наверное, правильные пары сходятся. А там уже жизнь пойдет. Какие звезды? Все само собой сложится. Так что...
1: А вот по образованию вы сказали. Вот на ваш взгляд, есть зависимость уровня образования в обществе и популярности астрологии?
0: Думаю, что есть. И низкая популярность астрологии в советское время, может быть, была отчасти результатом нашего хорошего образования. Оно все-таки в советское время было хорошее. Оно было довольно однородное и такое фундаментальное. Я не хочу приукрашивать. Всякое было, конечно, и сельские школы, конечно, не тянулись за столичными, но в целом оно как-то вот рациональное зерно в себе несло. Сейчас больше диапазон, так сказать, возможностей, сейчас больше возможностей вообще не изучать какие-то предметы. Если родители решили, что ты будешь там юристом или экономистом, тебя с юных лет могут лишить знаний физики, астрономии, в такие школы направить, где ее вообще нет, где больше гуманитарное образование, больше там программистское какое-то. И ты вырастешь, вообще не зная каких-то основ, думая, что закон — это то, что подписали в Кремле или где-то там в палате депутатов, а закон, как дышло, куда повернешь, туда и вышло, и звезды могут сказать, что сегодня одно, а завтра другое. Так что уровень образования, конечно, важен. А во многих странах, очень продвинутых таких в техническом отношении, Западная Европа, США, там, где наука на высоком уровне, там очень сильная прослойка астрологов, и вот эта публика там, расслоение сильное. Есть университетская публика, есть там великолепные инженерные кадры, и есть, ну, я не скажу, как это, глубинный народ. Ну, глубинный народ, ладно, пусть у нас эта фраза в ходу, который не сильно образованием затронут. И для них астрологи работают. Я вот там живал в разных странах, видел телевизионные каналы. Они, конечно, там нишевые какие-то каналы, но там сидит дама, общается по телефону, делает прогнозы, все как надо. То есть есть для кого работать. И там наша комиссия по борьбе с лженаукой, она не уникальная. Более того, она запоздалая. Мы посмотрели, какие комиссии, какие общества критически мыслящих людей, журналы выходят очень. И я постоянно сношаюсь, получаю интересные, сам отправляю интересные письма своим коллегам в других странах, которые рассказывают мне, что как-то слабо вы там про лженауку-то, надо сильнее, иначе публика погрязнет в этом представлении о ненауке. Поэтому мы подтягиваемся. Подтягиваемся, но какой результат это производит? Надо, чтобы все-таки... Я вот тебе что скажу. Наука завоевывает авторитет в той стране, где она кормит. Вот если наука кормит, если на ней промышленность взращивается, которая дает продукт там made in, и мы покупаем этот made in там или там, наука становится сразу уважаемой. Я одно время работал в Калифорнийском университете, Санта-Крус в Калифорнии, и немножко попутешествовал. И вот, знаешь, это Сан-Франциско, трамвайчики такие, вот есть такие, кабельный трамвай. Я сел в этот трамвай, еду, что-то меня кто-то спросил, я на плохом английском ответил, а вы кто? Я говорю, да я вот из России, а чем занимаетесь? А я как-то поскромно, ну, мне неудобно сказать, чем я занимаюсь. Говорю, я астроном. И тут я ожидаю, что скажут, астролог. Нет. Астроном? Да. Настоящий? Да. Полтрамвая так на меня. И тут я почувствовал, что отношение к науке там как-то немножечко другое. Там не путают астронома с астрологом. Там понимают, что фундаментальная наука – это технологии. А технологии – это такой продукт, который по всему миру покупают, и денежки туда текут со всех стран, где не понимают важность науки или плохо ее понимают. Так что

0: Уровень образования, он напрямую связан с уровнем, как это сказать, предпочтения науки и ненауки. У нас наука не очень сильно кормит. Это факт, конечно. У нас большая страна, где есть что добывать, есть что продавать. У нас столько ресурсов, что пока еще наука... Ну да, хорошая штука наука, но да, как-то в стороне. Ну ладно, ученый так ученый. Ну, а нам-то с вас что получить? А какая-нибудь Швейцария без науки никуда. Какая-нибудь Норвегия без науки никуда. Они делают вещи, которые мы у них покупаем, потому что у них ученые сильные. И астрология там в загоне. Да, для какой-нибудь там бабулечки два астролога найдутся, но вообще их не путают с учеными. Это я почувствовал. Я много где работал.
1: Вот на ваш взгляд, когда астрологи представляют свое дело как науку, это может быть искренним заблуждением или это все-таки сознательный обман?
0: Войдя в церковь и подойдя к священнику, ты спросишь у него, верите ли вы в Бога? Я думаю, что нет, потому что ты ожидаешь совершенно определенного ответа. И ты не знаешь, это для него просто профессия удобная или искренняя вера. Я уверен, что есть и те, и другие. Я знаю и тех, и других. Я знаю настоящих священнослужителей, искренне убежденных в том, что религия – это важно, что это работает, что это помогает людям, что это… Есть Бог или нет Бога – это другой вопрос. Сама по себе религия – это нужное для общества занятие. А есть люди, которые в 90-е годы резко пошли в священники. Один мой знакомый с физфака МГУ пошел, которого хорошо учили тому, что такое природа, как ее изучают, и где Бог, а где его нет. Но он пошел исключительно из меркантильных соображений, потому что тогда это надежный кусок хлеба. Да, он всегда надежный кусок хлеба был. И вот так же точно с астрологами. Спрашивать астролога, веришь ли ты в астрологию, бессмысленно. Он обязательно ответит «да». Это его профессия. А докопаться более глубоко, убежден он или не убежден, или он просто освоил, как нажимать кнопки в компьютере, эта программа его кормит, бессмысленно. Ответ все равно будет «да».
1: И финально я вас попрошу, если можно, коротко. Давайте дадим три причины, почему астрология – это не наука.
0: Для большинства людей только одну причину могу назвать. Мы проверили оправдываемость астрологических прогнозов. И она оказалась на уровне случайных событий. Это не значит, что все астрологические прогнозы обязательно неправильны. Это значит, что правильная их доля не больше, чем при случайном выборе ответа. Потому что при случайном выборе ты тоже иногда можешь в точку попасть. Но это не требует астрологии, это просто случайный выбор. А статистика говорит, астрология не работает. Если бы наука так же была устроена, то сейчас бы свет погас. Но наука нам такие надежные инструменты дает в руки, которые не отказывают, которые работают. Я имею в виду фундаментальную науку, физику в основном, ну вот то, что, так сказать, по-настоящему природу изучает, химию. Сегодня химия – это уже очень фундаментальная наука. Биология – наполовину. У них ошибок много, и они сами говорят, мы еще не во всем разобрались. Ну и так далее. И дальше можно спускаться там по иерархии наук, которые естественные, не очень естественные, противоестественные науки. Единственная причина – проверили, и это не соответствует критериям науки. А две других, они будут понятны только, наверное, людям уже с хорошим физматообразованием, что те природные взаимодействия, которые связывают нас с планетами, нас с звездами, а мы сегодня знаем несколько сил, там гравитация, электромагнитная, ядерная и так далее, они не обеспечивают влияние на нашу жизнь. Они очень слабы. Если Луна вот еще как-то может раскачать океан земной, то и солнышко может тоже, то остальные совершенно никак не могут. Это аргумент не очень понятный людям не от науки, Поэтому его даже не стоит приводить. Главное, что проверили. Проверили, мин нет. В смысле, проверили, астрология не работает. Живите спокойно, и если астролог вам лично нравится, если вам приятно с ним поговорить, идите и платите ему за это. В конце концов, он тоже работает. Он напрягается, он свой спектакль отрепетировал и знает, как вот вас развлечь. Но не требуйте от него истины.
1: Спасибо. Спасибо. Это был «Неземной подкаст». В следующий раз, надеюсь, поговорим уже только о настоящей науке.
0: И каждый раз будем говорить только о настоящей науке. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы будем беседовать о криминалистике, предмете, который занимает всегда и всех, но который не очень известен нам, широкой публике. И сегодня в гостях у нас, в гостях у передачи, два замечательных ученых. Юрий Иванович Холодный, доктор юридических наук и кандидат психологических наук. И у нас в гостях Самищенко Сергей Степанович, кандидат медицинских наук и доктор юридических наук. Все трое мы профессора. Вот, коллеги, у меня первый и главный вопрос. Криминалистика как творчество, это раскроется по ходу дела. Криминалистика как наука, это мы и будем обсуждать. Что такое криминалистика?
1: Двумя словами не скажешь, конечно, что такое криминалистика. Но как мы преподаем, учим студентов, то криминалистика – это наука о механизме совершения преступления и способах раскрытия этих расследований.
0: То есть это не только раскрытие, это сам механизм самого
1: Обязательно,
0: преступления.
1: Обязательно. Чтобы научиться раскрывать, надо изучить механизм самого преступления. То есть криминалисты должны знать механизм совершения преступления, ну, не хуже, по крайней мере, чем те, кто их совершает, эти преступления. То есть сначала идет общая теория криминалистики, где рассматриваются общие вопросы, ну, например, вот язык криминалистики, методология криминалистики, частные теории, например, теория идентификации, это вообще базовая теория для криминалистики, для всех ее разделов. Далее у нас идет кримтехника, то есть техническая такая, можно так сказать. То есть все технические средства, методы собирания доказательств, оценки и так далее и тому подобное, все в этом разделе. Третий раздел обычно мы преподаем криминалистическую тактику. То есть это научно-практические знания о том, как надо проводить следственные действия.
0: Криминалист – это тоже человек, который ведет и допросы, и опросы свидетелей.
1: Ну, вообще, криминалистика, в первую очередь, это наука для следователей.
0: А вот так вот. То есть это
1: да,
0: следователь.
1: И для тех, кто работает со следователем, это оперативные работники.
0: Да.
1: Но у них плюс свои методы. И эксперты, которые владеют уже методиками экспертными. Но обслуживают тоже криминалистику, обслуживают следователи. И вот главная часть криминалистики – это криминалистическая методика. То есть, собственно, как этот раздел изучает, как надо расследовать тот или иной вид преступления. Сами понимаете, убийство – это одно, и сами убийства бывают очень разные, и экономические преступления, да, там, и прочее, и прочее. То есть все преступления очень разные из разных сфер. И по каждому из них надо достичь цели, собрать доказательства, достаточные для того, чтобы вот предъявить обвинение конкретному человеку. И поскольку все преступления очень разные, то и криминалистика практическая использует знания из очень большого количества
0: вот
1: областей.
0: Вот это вот меня всегда и восхищает.
2: И Платон, и Аристотель пытались понять природу человеческого мышления. Что человек из себя представляет? Способен убить и одновременно пожертвовать собой ради жизни другого? Созидать и в то же время разрушать созданное? В 17 веке Декарт заявил всему относительно просвещенному тогда миру, что тело и разум – два абсолютно отдельных объекта. А Джон Уотсон в начале 20 века пошел еще дальше. Он утверждал, сознание не может быть предметом научного интереса. Только наблюдаемое поведение должно внимательно изучаться. И это ключ к разгадке многих проблем, непосредственно связанных с мотивацией поступков того или иного индивидуума. В конце концов, человечество решило всерьез разобраться во всех сложных проблемах и придумало абсолютно новую науку, назвав ее когнитивной. Днем ее рождения считают 11 сентября 1956 года, когда во время прохождения симпозиума в Массачусетском технологическом институте в США вниманию присутствующих были представлены три доклада. психолога Джорджа Миллера, лингвиста Ноэма Хомского и специалистов в области искусственного интеллекта Алана Ньюэлла и Герберта Саймона. В последовавших по окончанию симпозиума публикациях в научных изданиях о рождении еще одного детища пытливого человеческого ума говорилось так. Когнитивная наука, в самом широком смысле этого слова, представляет собой совокупность наук о научном исследовании разума и интеллекта.
0: Что привнесли естественные науки, ну не только естественные, вот психология, медицина, фармакология, что они привнесли вот такую в научную криминалистику, ну за последний, может быть, век или полвека, вот постройте, вот что мы можем все-таки сказать нашим зрителям, что привнесено?
3: Да практически трудно сказать, что не привнесено наукой за последние полвека. По той причине, что криминалистика стала развиваться очень бурно, если брать наш период советский, да, где-то после военный период, стала очень интенсивно развиваться эта наука. И криминалистика развивается всегда на базе других отраслей научного знания. Как принято у нас говорить, из материнских наук берем соответствующие методы и адаптируются под конкретные виды преступлений для расследования. И, собственно говоря, на этом все и строится.
0: Юрий Иванович, вот да. Все-таки я сам физик, биофизик, вот, все-таки что пришло из биологии, из физики, из химии? Вот просто какие-то примеры.
3: Ну, мне проще и легче говорить, допустим, о том методе, которым я занимаюсь на протяжении нескольких десятилетий. Речь идет о том методе, который сейчас активно пошел по стране. Правильное его название – психофизиологический метод выявления у человека скрываемой информации. Ну, а популярнее он известен как попросту детекция лжи. Это научное направление, оно, в общем, стало развиваться в Советском Союзе в 70-е годы. Ну, а после легализации этого метода на территории Российской Федерации в 93-м году... Метод просто активнейшим образом пошел. И в фильмах снимают, ну и практика использует этот метод, и следствие, и дознание. Теперь полиграф применяется уже именно как метод для получения доказательств.
4: Полезно все, даже власть.
0: Мне все-таки интересно было услышать, вот с чего началась научная криминалистика. Это где-то что? Это вторая половина XIX века, так ведь, да? Что было первым и что вот развилось вот до того, что теперь высокие науки?
1: Ну, если говорить первой, то была фотография сначала, судебная фотография. Ну, она как была, так и осталась. Она развивалась в соответствии с развитием методов фотографических.
0: Ну, понятно,
1: Потом всегда интересовало криминалистов, ну и вообще людей интересовала регистрация преступников, потому что общество должно знать своих антигероев в лицо, и, естественно, методы регистрации...
0: Чтобы они были идентифицированы.
1: Да, в первую очередь они развивались. Бертильон, как помните, придумал антропометрию, то есть измерять руки, ноги, там 16 размеров, другие больше измеряли. Но в этот момент как раз проявила себя дактилоскопия.
0: Она это была... конец XIX века.
1: Конец XIX века. Она была известна и до этого, еще в Древнем Китае там использовали. Но вот научная современная дактилоскопия, она зародилась в конце.
0: Когда систематику ввели?
1: Вот. И, ну, систематику впервые узоры Ян Пуркинье, по-моему, в конце еще XVIII века, описал узоры и классифицировал их. Первая классификация была. А, собственно, регистрация по популярным узорам, она была введена в Великобритании в 1901 году. То есть вот, и Великобритания в 2001 году отмечала столетие дактилоскопии. То есть вот отсчет ведется отсюда, потому что главное значение дактилоскопии – это в регистрации. Так вот, дактилоскопия прошла столетнюю историю. Ну, говорят, что есть там достаточно много ошибок, но в принципе ни разу не подтвердилось, что, допустим, повторяются у кого-то узоры. Такого нет и быть не может.
0: Что действительно настолько
1: нет и быть не может.
0: Потрясающе.
1: Да. И вот, ну, мы вот недавно...
0: То есть типы есть. Сколько типов, кстати, вот, ну, примерно?
1: Ну, это вообще главных типов 4. Петля ульнарная, левая, правая петля, завиток и дуга. Но масса переходных форм. И есть множество атипичных узоров, которые...
0: А скажите, на разных пальцах похожи? Я просто никогда не смотрел.
1: На разных пальцах разные.
0: Разные, да?
1: Да, ну, бывают одинаковые, бывают разные, бывают разные, да. Вот мы недавно с группой ученых исследовали впервые в мире 3 миллиона дактилокарт. 3 миллиона, впервые в мире такой объем исследовали. И изучили распределение вот дактилоскопических узоров по пальцам, так называемые дактилоскопические формулы. И оказалось, что теоретически 4 узора по 10 пальцам, 4 в 10 степени может быть вариантов, 1 048 000 с копейками.
0: И тут же мне приходит в голову, ведь без компьютеров это ничего нельзя сделать.
1: Ну, конечно. И вот мы установили, что на этих 3 миллионах, оказывается, всего... Не 1 000 000 с копейками встречается формул, а всего 32 342 формулы.
0: Всего-то?
1: Да. То есть есть какой-то биологический закон, который эту математическую бесконечность ограничивает. Но пока он нам неизвестен. Вот. Но что самое интересное, частота встречаемости формул очень разная. Там от 140 тысяч, самая большая на 3 миллиона частота встречаемости, до единичных. До единичных. Чем это обусловлено, и пока вот мы изучаем. Ответа нет.
0: Наука на марше, ничего не
1: понимаем. Но это наука, да. А вот практика дактилоскопическая, она, конечно, базируется вся на автоматизированных дактилоскопических системах. Это то, чему мы должны поставить отдельный памятник. Потому что это позволяет нам сейчас накапливать массивы дактилокарт. Ну, не только нам, в каждой стране эти массивы сейчас есть. И проверять по ним любой дактилоскопический материал. Или это труп неопознанный, или узоры с мест происшествия, следы, или это человек, который не хочет о себе рассказать. Сейчас у нас в стране, ну, такие неофициальные данные, 47 миллионов дактилокарт стоит на учете. Самая большая база в мире.
2: Наверняка каждый из нас может вспомнить хотя бы один фильм с криминальным сюжетом, где блюстители закона все-таки ловят преступника. А потом следователь допрашивает его в своем кабинете, требуя смотреть в глаза и четко отвечать на вопросы, внимательно наблюдая за поведением подозреваемого. Скептики, однако, могут возразить: все это фантазии авторов фильма. Да и о каких бегающих глазах и трясущихся руках может идти речь, когда преступник пойман и взят под стражу? А если человек невиновен, и руки у него трясутся от страха, и глаза он опускает, боясь смотреть на грозного представителя закона, от которого может зависеть его дальнейшая судьба? Поведение человека. На нашем удивительном свете нет ничего более неизведанного и непредсказуемого. Почему венец творения природы убивает себе подобных? Издевается над другими, получая от этого удовольствие? Или готов пожертвовать своей жизнью ради какой-то идеи? Почему во все времена человек ворует? Да, к примеру, почему он ворует? Ответ напрашивается сразу же однозначный, с целью обогащения. Или чтобы как-то свести концы с концами. А если это болезнь, имя которой клептомания? Когда ему, этому человеку, абсолютно не нужна, скажем, пачка чая, украденная в магазине, а важен сам процесс.
0: И теперь я хотел бы спросить о том человеке, который не хочет признаваться, что он... Что-то сделал.
3: Что-то совершил.
0: Что-то совершил. Или собирается.
3: Такие ситуации, конечно, в любой практике встречаются. Вы, допустим, к вам пришел собственный сын со школы, вы у него что-то спрашиваете, он что-то не хочет говорить.
0: И глаза он уводит, да,
3: в сторону. И уводит глаза в сторону. краснеет, волнуется. Ну и мы по-родительски как-то начинаем привыкать, выявлять у своего чада, что же он пытается скрыть. Но это бытовая ситуация. А в серьезной жизни все происходит намного сложнее.
0: Юрий Иванович, вот тогда вот расскажите, что это психофизиологический очень широкий спектр показателей вот бывает. Расскажите об этом.
3: Для того, чтобы выявить у человека скрываемую им информацию, метод известен давно, ему несколько тысяч лет. Он проэволюционировал и дошел до нашего 21 века. А сама идея
0: опять была... древние греки, да?
3: Опять нет. Древние китайцы и древние индусы.
0: Еще раньше.
3: История совершенно очевидная, но самое любопытное, что в каждые времена у каждого народа на всех континентах были умные и наблюдательные люди.
0: И тесты были.
3: И вот этот метод, до которого на Древнем Востоке додумались 2500 лет, назад. Последний раз его наблюдали в середине 20 века в экваториальной Африке.
0: Все то же самое. Практическое применение.
3: Практическое применение при расследовании конкретного изнасилования, которое произошло где-то там, то ли Дагомея, где-то, в общем, экваториальная Африка. Метод применялся. Он описан, поскольку случайно этнограф оказался в этой деревне, и ему показали, как жрица решает проблемы раскрытия преступления. И все это было сделано с поразительной легкостью, чего он просто опешил. Нет полиции, нет проблем, пришла жрица, побеседовала, дала хрупкое яйцо в руки одному, тот передал второму, третьему, у четвертого оно лопнуло в руке, и он тут же стал давать признательные показания, поскольку вера в жреца, вера в метод, вера в то, что произошло, ну все, дальше решается автоматически.
0: А у него тремор был, да? У него какие-то
3: естественно,
0: были,
3: человек в состоянии волнения, теряет чувство тонкого контроля за своими движениями. На этом-то, собственно, все и рассчитано. И в зависимости от народа, который использовал, в зависимости от той функции, которую пытались установить, подбирался некий инструмент, строго говоря, детектор лжи, который, собственно говоря, и позволял решить эту
0: задачу. Но тут, конечно, еще и личность проверяющего очень важна.
3: Здесь совокупность комплектов. Первое – авторитет, который проводит работу. Специально организованная ситуация. Все построены, все знают, что будет происходить, все переживают. Плюс надо учитывать, что система наказаний отличается немножко от нашей. В тех народностях там было проще. Виновен, значит, на этом все закончено. Да. Вот. И вопрос решен. Ну и, наконец, надо подобрать некий инструмент, который бы позволил бы идентифицировать, выявить, обнаружить вот эти физиологические изменения, которые происходят
0: в организме человека. Это моторика была. А какие еще проявления бывают?
3: Проявлений может быть довольно большое количество. Если взять древний мир, это выделение слюны. Во рту пересыхает. Человек волнуется, во рту пересыхает. Все. Дали рис в древнем Китае, дали маисовую муку в Африке в прошлом веке, 40-е годы прошлого века, во рту пересохло. 2000 лет прошло, а пересыхает одинаково. Преступник обнаружен.
0: Перед лекцией тоже я знаю, очень даже, когда волнуешься.
3: Вот, это вот. А следующие физиологические процессы, которые стали для нас традиционными, они были обнаружены тоже в древние времена, но поставлены именно на службу как системный подход в оценке физиологического состояния человека. В XIX веке это контроль функций дыхания, контроль функций работы сердца. А с развитием электроники, примитивных электронных приборов, появились датчики, которые стали определять функции изменения электрических свойств.

0: В наше непростое время внутренний мир человека и его психика подвергаются чудовищной нагрузке извне. Когда человек зачастую не способен прогнозировать и контролировать свои поступки. Но все же он остается таким, каким был создан. У него все те же глаза, походка, манера поведения в обществе, амбиции, язык, почерк, хорошая или плохая память. Как оценить темные или светлые стороны его души? Его интеллект, уровень культуры или образованности? Все это может оценить лишь профессионал, специально подготовленный к работе с той или иной категорией людей. Представим себе картинку из недавнего прошлого, когда не было единых экзаменов и электронных помощников. Перед столом с преподавателем стоит юное создание и отвечает на поставленный вопрос. Отвечает или хорошо, или, опустив голову, бормочет что-то малопонятное, переминаясь с ноги на ногу. В обычной средней школе все это худо-бедно проходило, но вот высшей уже нет. Экзаменаторы уже с первой минуты прекрасно знали, какую оценку поставить студенту. И кое-кому из молодых людей пришлось навсегда покинуть студенческую скамью, не став еще одним абстрактным специалистом. Вернемся в наше время. Все знают сегодня слово «резюме», устраиваясь на работу, то есть мини-рассказ о своем образовании и профессиональных навыках, обычно посылаемый по электронной почте. Но личное собеседование в случае интереса работодателя к претенденту на то или иное место так никто и не отменял. И здесь опять же главную роль играет человек. Им может быть или сотрудник отдела кадров, или глава фирмы, которые даже и не догадываются, что представляют когнитивную науку на своем уровне. Нередко внешний вид, манера держаться, неумение ясно и грамотно выражать свои мысли ставят крест на карьере пришедшего на собеседование.
1: Сколько параметров нужно вот одновременно зацепить, померить, чтобы получить достоверный, убедительный, по крайней мере, стопроцентного не бывает никогда, чтобы убедительный доказать того или другого.
2: Согласно существующей технологии, берем за основу американскую практику, она старейшая, она ведущая в мире в этой части, у них в некоторых штатах просто закреплено в законах, что должно быть использовано не менее двух физиологических функций. Работа дыхания и работа сердца. А дальше вы можете добавлять столько, сколько вы захотите. Чем больше функций вы контролируете, тем точнее у вас будет определение наличия.
1: Работа сердца – это пульс, работа сердца – это
2: изменение
1: давление.
2: Изменение артериального давления, изменение частоты пульса, изменение спазма в сосудах пальцев, рук. Те типичные три физиологические проявления, которые всем известны, собственно говоря.
1: Иванович, и все это на фоне беседы, ведь не просто так вот человек как-то его провоцирует на какие-то штуки.
2: Во-первых, когда начинается такая процедура, человек это, естественно, знает, что его будут проверять. Естественно, если у него есть что скрывать, он волнуется. Он знает, что этот метод используется. А на текущий момент этот метод используется более чем в 80 странах и используется уже более 100 лет. То есть этот метод уже не требует доказательств, работает он или не работает. Он работает.
1: Просто часто вопрос с трактовкой, бывает.
2: Кто-то верит, кто-то не верит. Мы, когда проводим проверки на полиграфе, особенно не стараемся человека убеждать. Мы говорим, его можно обмануть. Человек это полагает, что можно обмануть?
1: Чуть-чуть,
2: можно обмануть. Если вам удастся, конечно. И человек полагает, что... Может быть, для всех он работает, а вот я, может быть, и проскочу. И, может быть, меня он не раскроет. И, собственно говоря, на это и...
1: То есть он в этот момент он все равно проявляется каким-то образом?
2: Обязательно. Обязательно волнение проявляется в физиологических функциях.
1: Вот сейчас для того, чтобы действительно криминалист хорошо проверил подозреваемого, значит, что он будет измерять? С хорошим прибором.
2: В настоящий момент является типичный набор, о которых я уже сказал. Дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и изменение электрических свойств кожи. Можно измерять зрачковый рефлекс, изменение температуры тела, содержание кислорода в выдыхаемом воздухе. Можно измерять целый ряд других физиологических проявлений человека, но они ничего особенного не добавляют.
1: В чем состоят кожные рефлексы, вот электрические свойства кожи? Это что, только потение или это сжимание сосудов?
2: Когда мы проводим процедуру и говорим, да, что меняется потоотделение, и человеку сразу понятно. На самом деле кожа устроена исключительно сложно, и как это неудивительно звучит, до сих пор всех нюансов того, каким образом возникает кожно-гальванический рефлекс, неизвестно. Потовый компонент присутствует обязательно.
1: Да, это я знаю.
2: Потому что эволюционно сложилось так, да, что насыщение потовыми железами ладони, руки, стоп, да, нога, да, да, но максимально, если бы так не было, кожа бы лопалась, мы бы не смогли бы работать, да, мы бы не смогли ходить. Так получилось эволюционно. И собственно говоря, к этому процессу подсоединяется полиграфолог, он ставит датчики, пот выделяется, процесс идет очень быстро. От момента подачи вопроса человек его осознает, проходит, в зависимости секунды от индивида, от типа личности, от 1 до 5 секунд.
1: То есть это очень быстрая реакция.
2: Мгновенно практически.
1: Теперь скажите, да, это что? Это все-таки измеряется потенциал в данном месте или электропроводность кожи?
2: Здесь два типа. И потенциал, и электропроводность. Но, как правило, принято мерить электропроводность. Пот выделяется, да, солевой раствор выделяется, сопротивление падает. Исторически повелось так, что когда смотришь на кривульку на экране, да, видишь, идет полиграмма, то не вниз опускается, то есть не сопротивление падает, а исторически повелось отображать наоборот. Повышается проводимость. И вот на картинках всегда видно, когда показываешь полиграмму, кому бы то ни было, понять сигнал дыхания сложно, понять сигнал, отражающий работу сердца, сложно. А когда показываешь кожно-гальванический рефлекс, очень просто. Чем выше амплитуда, тем лучше.
1: Говорят, мы действительно правой частью мозга связаны с левой частью тела, и наоборот, такое перекрестие такое вот. Скажите, как-то вот связано то, что будет реакция на правой руке не такая, как на левой? Есть ли такие асимметрии, или это все равно?
2: Для того, чтобы выявить у человека скрываемую информацию, это не принципиально. Ставишь ты датчик на правую руку или на левую.
1: Я-то имел в виду, что у нас мозги чуть по-разному реагируют. Вот или
2: это не принципиально. Для того, чтобы решить нашу задачу, это никакой роли не играет. Успешно выявляется и у правополушарных, и у левополушарных.
1: Так вот, теперь скажите, значит, как я понял из нашей предварительной беседы, что, в принципе, вот этот метод дошел до уровня экспертных оценок. Может, я не точно говорю, речь идет об экспертных оценках, когда это уже фактор для суда.
3: Это вот доказательством это является.
1: Доказательством, расскажите про это, очень интересно.
3: Я не специалист в области полиграфа, но доказательство – это то, что имеет научное обоснование, и то, что оформляется в виде экспертизы. Если это в форме экспертизы оформлено заключение вот специалиста, то тогда это является доказательством. Есть страны, в которых принято в качестве экспертизы эти исследования психофизиологические, а есть страны, где не принято в качестве экспертизы, в качестве доказательства.
1: Но экспертиза идет как одно из свидетельств, как одно из доказательств.
3: Конечно,
1: то есть оно никогда не бывает абсолютно
3: самостоятельным. Даже молекулярно-генетическая экспертиза и то не может являться одним доказательством, на котором построят обвинение.
1: Типа отцовство, типа род.
3: Отцовство – это гражданско-правовой процесс. Там могут и...
1: Разные. Так спросил.
3: А я-то в уголовно-правовом процессе. Там обязательно комплекс доказательств. Мало ли, вы, допустим, здесь посидели, а ночью, не дай бог, здесь что-то произошло. Найдут мою ДНК здесь и скажут, что я совершил.
1: Здесь явно на столе найдут.
3: У вашего ДНК. Здесь ДНК очень много.
1: Да.
3: Если ночью здесь кого-то изнасилуют, то вас могут привлечь.
1: Но я не признаюсь.
3: Вот, поэтому ДНК, оно такое оружие очень острое, и вот применять его надо только в сочетании с другими доказательствами. Бывают случаи, когда, конечно, объект заведомо происходит от преступника, это да, там никуда не денешься, и тогда, ну, другие доказательства тоже нужны, но это будет ключевым. То есть, вот наука от криминалистической отличается от обычной, то, что мы все свои научные достижения должны четко переводить в доказательства. Если мы наши предположения переведем в доказательства, то мы можем невиновного человека судить. Вот поэтому, во-первых, в наших экспертизах это научное обоснование должно быть четкое абсолютно. Никаких предположений не может быть. Второе, должны быть методики, которые прошли апробацию, и хорошие методики признаны сообществом, даже некоторые методики, они обязательно фигурируют в методических рекомендациях, там подписанных на самом высоком уровне. Вот, и только после этого, когда еще эксперт дал подписку о том, что он...
1: Что он использовал эти методики правильно.
3: Что эксперт... Нет, то, что он не дает заведомо ложного, предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного, вот все это в комплексе выльется в экспертизу, и эта экспертиза будет доказательством.
0: Помним о наших глазах. Да-да, о тех самых глазах, которыми мы смотрим на окружающий нас мир. И в которых можно прочитать ненависть, любовь, безразличие или пустоту. Играющие в покер, особенно профессионалы, знают потрясающую силу глаз. И зачастую смотрят не в карты, а в глаза противника. От этого зависит их выигрыш или поражение, за которым может стоять разорение или что-то похуже. Что такое душа, до сих пор не знает никто. Но то, что она есть, несомненно. Как бы ее ни обзывали ученые умы, разумом, генетической памятью или интеллектом. И, как нам всем известно, глаза – это зеркало души и ее намерений. По ним сведущий человек может прочитать много. Хотя глаза иногда способны и врать. Но все же довольно редко. Отуманенный взгляд, нежелание смотреть на собеседника, бегающие зрачки, нервный тик могут навести на вполне определенные мысли.
1: Часто ли вам приходится впадать в сомнения?
2: Ну, когда-то правильно сказал один мой хороший знакомый следователь, если ты не сомневаешься, тебе надо гнать метлой из этого вида
1: это
2: деятельности.
1: Так, да?
2: Ты обязан всегда сомневаться, а правильно ли ты вынес решение? Угу. Все ли ты перепроверил? Готов ли ты вынести окончательное суждение по тем данным, которые получились? Сомнения, конечно, присутствуют, поэтому требуется, особенно в нашем виде деятельности, связанной с изучением психики человека, этот вопрос исключительно сложный. Почему? Ну, если взять вот вашу практику судебно-медицинскую, есть труп, приходит патологоанатом, он смотрит, он видит. Не дай бог, человеку была сделана плохая операция. Ну, хирург что-то сделал не так. Образовался труп. Получилось так. Приходит патологоанатом, определяет, видит, где была допущена ошибка. А теперь представьте, работает полиграфолог. Это хирургия души. Никаких следов. Посидели, поговорили, пообщались.
1: Да.
2: Я задал вопросы. Вы мне ответили, я что-то там приборчиком записал и вынес суждение. Как проверить, насколько это все корректно, насколько это все научно обосновано? Это очень сложный процесс. Проверить полиграфолога может полиграфолог только более высокой квалификации, более высокого квалификационного уровня. И то необходимо, чтобы ему были предоставлены все материалы. Тогда он может сказать, да, здесь все сделано корректно, либо вот это не так, вот это неверно, а, следовательно, сделанное суждение неприемлемо.
1: Слишком сильно, да.
2: Неприемлемо. Поэтому вопрос о том, чтобы данные, полученные с помощью полиграфа, шли в суд как доказательство, вопрос исключительно сложный.
1: А все-таки дается с вероятностной какой-то характеристикой или абсолютной? Да, нет.
2: Нет, конечно, с вероятностной оценкой. Ведь мы же можно попытаться дать категоричный ответ только в том случае, если мы можем что-то подержать в руках, грубо говоря, да? А ведь мы же получаем...
1: Ну, даже если вот коллега сказал, что даже там, где генетический анализ, тоже...
3: Нет, там вероятность-то такая маленькая, что ей можно пренебречь. Когда генетика выдает, ну, по хорошему материалу результат, правильно проведено исследование, хорошие методики выбраны, то там 99-99
1: периоды. А вот такие, там вероятность... То есть...
2: Какова вероятность ошибки примерно вот,
3: я
2: генетической?
3: Я в генетической экспертизе не
2: хорошо,
3: сказать. Вот в дактилоскопии.
2: Это я, пожалуйста. Какова вероятность?
3: В дактилоскопии ошибки? Вообще считается, что 12 признаков, в большинстве стран стандарт принят 12 признаков. Если совпадают 12 признаков и нет различающихся, значит, здесь достоверно мы выделили одного из человека из всей генеральной совокупности людей, которые
1: Выборки,
3: могли,
1: да?
3: совершить... Нет, не на Земле. Которые Выборки, могли совершить, да. Да, да. Но вот мы провели тоже специальное исследование, моя ученица. Мы работали со следами от 6 до 9 признаков. То есть очень малоинформативными.
1: Малый вывод, да.
3: Практически получили следующий результат. Вероятность ошибки по 6 признакам составляет 1 раз на 1 000 000 дактилокарт.
1: В названии нашей передачи есть замечательное слово «творчество». А-а-а. То есть все равно мы никогда не работаем, как пишущая машинка или как эта железка.
3: Да,
1: мы работаем,
3: да,
1: всегда,
3: да.
1: Оцениваем, скорректируем свои мнения и все. То есть субъективность обязательно должна быть. Вот, как, вот знаете, я на секунду отвлекусь. Когда мы ставим отметку на экзамене, ну, мы все преподаем. Мы все знаем, что когда ставим отметку на экзамене, в принципе, может быть формальный критерий типа ЕГЭ. Набрал, не набрал, сколько. Но мы-то на самом деле знаем. Вот этот лучше, а этот слабее. То есть субъективность обязательно должна присутствовать в оценке. Но это у меня как преподавателя. У меня есть большой опыт. Сейчас вот я 50 лет преподаю в Московском университете. С февраля месяца. Вот. Так что можно сказать? Конечно, я очень четко могу поймать, ну, мнение, не студента поймать, а уловить, насколько готов студент по первым же, вот, ну, по первым же его ответам. Но я никогда не решусь по первым же этим впечатлениям поставить оценку, потому что нужно несколько перекрестных вопросов из разных областей, естественно. Значит, в какой мере, вот теперь мой вопрос вам обоим, в какой мере должна быть субъективно криминалистика или не должна быть? Вот творческая часть.
3: Сейчас
1: вот,
3: поясню. Нельзя говорить о всей криминалистике.
1: Вот
3: потому
1: вот,
3: что,
1: да?
3: Есть, во-первых, экспертизы, в которых все бывает достаточно однозначно. Например, хороший след.
1: Ну, вот вы сказали,
3: хороший след пальца руки, 15 признаков, нет несовпадающих признаков, но здесь хоть убей, это будет тот
1: его
3: человек.
1: Цвет, и все.
3: Это стопроцентно достоверный вывод. А если признаков мало, уже будет субъективно. А есть экспертизы, допустим, в судебной медицине. Допустим, ударили человека ножом, один ударил в левое легкое, другой в правое. Человек умер. От какого удара умер человек? От в левое легкое удар или в правое, если они примерно равнозначны по своему расположению, поврежденным тканям и так далее. Здесь только субъективный возможен ответ. И очень много вопросов, особенно в судебной медицине. Не надо на судебную медицину. Я вскрываю труп, смотрю. И ничего не вижу. Нет никаких причин для наступления смерти. Не все всегда видно глазами. Придется химиков привлекать, биологов там, и так далее, и тому подобное. Вот поэтому есть... Нельзя сказать, что вот в этой экспертизе все объективно. Есть вопросы, на которые можно объективно ответить, есть, где нужен субъективный фактор. И тогда эксперт обязан сделать вероятный вывод. Вот если он не уверен, то категорический вывод нельзя делать. А еще, если он не может решить вопрос, то есть совсем уж вероятность там ответить однозначно совсем маленькая, он говорит, НПВ не представляется возможным решить этот вопрос.
1: А то есть он снимает, да?
3: Да, он снимает. То есть поэтому нельзя говорить однозначно, вот в этой экспертизе так, в этой так, то есть все зависит от объекта. И чем отличается криминалистика? Следы плохого качества, небольшого объема, под воздействием были внешней среды, изъяты какими-то не совсем правильными методами. В этом случае мы можем получить небольшой объем информации, допустим, след обуви, след покрышки сложный, след пальца руки сложный. А бывают следы, где однозначно видно, что одно.
1: Как я понимаю, колоссальный опять факт, человеческий фактор, конечно, колоссальный, конечно. Вот скажите, кого мы готовим, мы, как я говорю, как вот научное и преподавательское сообщество, кого мы ведем вот в работу, в эту очень сложную, психологически сложную область, мне кажется. Это психологически очень трудно быть человеком, который решает судьбу другого человека. Ведь это реально так. Вот. Кто хорошо идет и хорошо потом работает специалистом? Вот, допустим, вот.
2: Здесь однозначного ответа дать нельзя. Объясняю, почему. Та специальность, которой я занимаюсь, она требует комплексных знаний. Надо знать в каком-то объеме обязательно психологию, психофизиологию, компьютерную технику. Мы работаем с компьютерным полиграфом. Прекрасно знать криминалистику. Прекрасно знать оперативную практику, если мы работаем в интересах ОРД. Судебную экспертизу, если мы вышли на уровень подготовки
1: экспертов.
2: Да, экспертов соответствующим образом. Плюс, что очень важно, должна быть определенная природная предрасположенность. Некоторых людей учить совершенно бессмысленно, по той причине, что полиграфолог должен уметь совершенно свободно, спокойно общаться с любым наперед заданным лицом. Бомж, уголовник, рецидивист, дипломат, крупный чиновник – ты должен уметь говорить с ним на его языке, причем всегда в процессе общения полиграфолог обязан занимать доминирующую роль. Он должен вести беседу, а не идти на поводу. И понятно, что если у человека, допустим, такая особенность, он интроверт,
1: да,
2: замкнутый, в себе, не очень удачен в общении, то готовить из него полиграфолога чрезвычайно сложно, либо просто бессмысленно. Он прежде всего должен уметь говорить, убеждать. А это требуется что-то от природы.
1: И опять тоже нужны талантливые люди. Как, да. как
2: вот здесь и начинается то творчество, о котором
1: да.
2: вы говорили.
1: Да.
0: «Язык мой, враг мой». Кто не знает этой прописной истины? Да мы и сами прекрасно это знаем на собственном житейском опыте. Сколько раз мы твердим себе в быту и на работе одно и то же. «Черт меня за язык дернул». И все эти глаза, которые зеркало души, походка, манера одеваться, почерк, меркнут перед его величеством языком. Стоит человеку открыть рот и начать вещать. И тут ошибиться в оценке того или иного индивидуума профессионалу вряд ли возможно. Уже в школе можно вполне четко определить, в какой семье рос мальчик или девочка, какая среда их окружала. Определить по словарному запасу, врожденной памяти и умению ясно выражать свои мысли и чувства. И если глаза – зеркало души, то язык – показатель умственного развития и внутренней культуры. Давайте оставим в стороне молодежный сленг, через который мы все когда-то проходили. Профессиональные жаргонизмы, которые были, есть и всегда будут в любом языке. Но вот речь человека образованного и воспитанного можно сразу же отличить от скороговорки уголовника или гордо выдавливающего из себя малограмотные слова очередного доморощенного бизнесмена. Решить эти извечные вопросы курицы и яйца, слово и дело, да и вообще все, что с ними связано, сегодня, скорее всего, под силу лишь когнитивной науки, которая на фоне происходящего в современном нам мире наиболее приближена к человеку и, главное, к пониманию его природы и способна избавить от многих ненужных проблем.
2: Я сейчас расскажу один простой пример, который имел место в нашей практике уже больше 10 лет, когда только начиналась экспертиза. И мы еще, поняв, что экспертиза – это очень важно и нужно. Почему экспертиза важна? С помощью полиграфа. Порой это последний метод, который дает возможность доказать непричастность человека к преступлению. Все перебрали, нет доказательств. Единственное, что остается, получить информацию из памяти человека. Он был на месте или он не был на месте преступления. Он знает или он не знает. И это можно делать только с помощью полиграфа. Было некое печальное событие, коллективная драка, прочее, прочее. Не будем вдаваться в подробности. В результате два человека убиты. Берет на себя вину небольшого роста паренек. Потом проходит некоторое время, он от всего этого отказывается, и получается то, что принято нам по телевизионным программам висяк, который мы постоянно нам показывают в различных сериалах. Его допрашивают, допрашивают, допрашивают. Проходит год, его все допрашивают. Дело надо закрывать, отпускать, сажать. Ну, что-то надо делать с этим парнем. А данных никаких.

0: никакого суждения.
1: Исходное состояние да. не то, да, у него.
0: Проводится первый сеанс, мы констатировали. Ну, представьте себе, человека год допрашивают, что там у него в психике творится. После этого делается пауза. Через неделю примерно второй сеанс. Парень успокоился. Ну, тут надо дать должное. Ребята работали очень толково. И они показали, что они не обвиняют его. Они не оправдывают. Они хотят просто выяснить его ролевое участие в этой процедуре.
2: Ситуации, да.
0: И он им поверил. Он начал успокаиваться. Они проводят процедуру. Часть вопросов прошла, а вторая часть – опять возбуждение. Делается пауза на 3 недели. Через 3 недели все разложилось. Он участвовал в драке. Он наносил ножевые ранения. Но ударов, за которым последовали ранения, несовместимые с жизнью, не наступали. Не он их делал. Или на нем 2 трупа, понятно что, либо просто злостное хулиганство. Это разные последствия.
3: Прижмись ухом к земле и услышь чей-то плач. Затем встань и иди.
4: За последние десятилетия наш с вами словарь пополнился значительным количеством новых слов и понятий. Вот некоторые из них. Искусственный интеллект, детектор лжи, или, как его еще стали называть, полиграф, всемирная паутина интернета, накрывшая полмира. Вроде бы человечество продолжает уверенной поступью двигаться по спирали научно-технического прогресса. Продолжают далеко не все. Природа же среднестатистического обитателя нашей планеты осталась прежней, как 100, 500, 1000 лет назад. Он так же, как и его предки, способен убить, украсть, бросить семью, изменить своему долгу. Или броситься в огонь, спасая жизнь совсем незнакомых людей, и приютить бездомную собаку. Сотни миллионов аборигенов в Африке, Азии, Южной Америке продолжают жить по законам предков. В нищете, ютясь в хижинах, умирая от разной заразы. И никакие интернеты не изменят их. Вывод напрашивается лишь один. Человеческий фактор был, есть и будет. За всеми нашими достижениями и безобразиями стоим мы сами. И вообще, кто мы такие? Как понять те поступки, которые совершаем? После содеянного, нередко страшного и постыдного, каемся, а потом повторяем все снова и снова. И здесь не поможет ни искусственный интеллект, созданный, кстати, нами же, ни детектор лжи, ни интернет, полный до краев не только вполне полезной информацией, но и советами начинающим преступникам и адресами извращенцев всех мастей. Хотим мы того или нет, заносясь гордыней о своих прошлых достижениях, все же придется взглянуть на себя в зеркало. Не кривое, которое мы сами себе создавали веками, а в обычное. Если желаем что-то изменить в своей теперешней и будущей жизни.
2: Уважаемые коллеги, передача наша подошла к концу. Я вам благодарен за интересную беседу. И, конечно же, мы оставили вне нашего обсуждения современные методы ядерной томографии, вот мозга, оставили вот другие всякие методы компьютерной томографии, которые могут сугубо только дополнительными быть.
1: Применяются как, в судебной медицине, конечно.
2: Ну, конечно, как дополнительные. Мы сегодня говорили, я обращаюсь к нашим зрителям, мы сегодня говорили о 2 очень интересных, важных и, наверное, базовых подходах вот в такой в экспериментальной криминалистике. Я еще раз благодарю наших гостей, и я надеюсь, что мы еще побеседуем на эти темы. А мы, естественники, будем вам полезны в новых достижениях, в новых методах. Спасибо, коллеги, спасибо, зрители. Всем успехов и всем здоровья.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Ура! Среда! В прямом эфире мы встречаемся с вами для того, чтобы отличное время провести и послушать прекрасные ответы на замечательные ваши вопросы. Сегодня рубрика, которая называется «Постскриптум», о чем подробнее скажет, естественно, второй ведущий. А сегодня второй ведущий – это, как обычно, Соколов, но сегодня Георгий. Гош, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, зрители! Сегодня у нас постскриптум. Это значит, что наш гость будет отвечать на ваши вопросы, а также на вопросы, которые остались после его выступления на форуме «Ученые против мифов». И сегодня наш гость – это Борис Жуков, научный журналист, выпускник биофака МГУ, автор замечательных книг «Введение в поведение и дарвинизм в 21 веке». Здравствуйте, Борис.
3: Здравствуйте, Георгий.
2: Здравствуйте. Да,
3: Виталий.
2: На последнем 15-м форуме «Ученые против мифов» Борис у нас выступал с докладом о великом ученом Дарвине. Доклад назывался «Дарвин придумал эволюцию и другие мифы о великом натуралисте». И Борис развенчал несколько популярных заблуждений, баек, которые ходят о Чарльзе Дарвине. И, естественно, в комментариях к видео много жарких споров, много комментариев и много вопросов. Я надеюсь, что вы, дорогие зрители, тоже будете сегодня задавать вопросы. А о том, как задавать эти вопросы и зачем, наверное, скажет Виталик.
1: С удовольствием. Ну, во-первых, зачем, понятно. Затем, чтобы у вас вопрос был услышан, а наш гость на него, собственно говоря, ответил. Делать это можно несколькими способами. Я надеюсь, что вам не слышно человека-дрель, сосед, который только что ее включил. Очень-очень на это рассчитываю. В общем, благодарю вас за то, что вы сейчас находитесь на стриме. Если вы смотрите этот эфир в записи, то также вам огромное спасибо. Помните о том, что любой лайк, любая активность под этим видео всегда улучшает показатели как конкретного видео, так и канала в целом. Ну, а чтобы значительно повысить, так сказать, еще и комментарий оставьте. И подписаться не забудьте, и нажмите на колокольчик, тогда вы не пропустите ни одно наше следующее видео, ни один наш следующий стрим. Об этом Георгий скажет, о том, что вас ждет впереди. Собственно говоря, скажет позже, уже где-то, наверное, в середине сегодняшнего стрима. Ну, а для того, чтобы с такой большой долей вероятности услышать свой вопрос в прямом эфире, вы можете использовать, например, суперчат или ссылку, которая есть в описании данного стрима. Вопросы, которые таким образом задаются, мы всегда зачитываем в самую первую очередь и благодарим тех, кто нас поддерживает материально. Ну, и также и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта лаборатория ночных видео имеется свой Patreon. Ну и, конечно же, спонсирование на нашем канале тоже помогает развивать наши проекты, друзья.
2: Спасибо, Виталий. Ссылку для того, чтобы было удобнее задавать вопросы, и эти вопросы читали в первую очередь, я бросил сейчас в чат.
1: А я сейчас ее закреплю.
2: Да, спасибо, Виталик. И хочу зрителей призвать, задавайте вопросы. За лучшие вопросы мы, как обычно, дарим призы. После сегодняшнего стрима мы попросим Бориса выбрать два лучших вопроса, а их авторы получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов», вот типа той футболки, которая сейчас на мне, очень красивая, с логотипом. И, кстати говоря, я готов назвать авторов лучших вопросов, которых выбрал Сергей Марков, который у нас проводил предыдущий стрим, который был посвящен превращению, объединению человека с компьютером. Вопросы следующие, и авторы следующие. Анна Горюнова, или Горюнова, которая спрашивала, если мозг человека очень адаптивная система, и у каждого развивается по-своему, не надо ли нам тренировать унификацию для сотрудничества с машинами? Или машинное обучение само с нами справится? И второй вопрос, автор его подписался как Серега. Почему бы не попробовать снять колебания со слухового и зрительного нерва, а потом попробовать также раздражать именно нерв? Зачем сразу в мозг? Вот такие интересные вопросы. И Сергей Марков оценил их по достоинству. Анна и Серега, пожалуйста, напишите мне по контактам, которые сейчас появятся в чате. Медленно появятся в чате. Вот так вот. И я расскажу вам, как получить ваши призовые футболки. К сожалению, не все авторы лучших вопросов почему-то нам пишут, и футболки остаются у нас. Увы.
1: Мы грустим.
2: А теперь, наверное, пришло время, собственно, перейти к вопросам.
3: К делу.
2: К сути. И начнем мы с нескольких вопросов, которые были заданы. Да, вот сейчас еще. Соавтор пришел. Мохнатенький.
3: Надеюсь, соведущий.
2: Поможет. Соведущий. Ну,
3: что, Юлька, посидишь тут у меня?
4: Не. Покажи.
3: Вот. Да что, все видели уже.
2: Вот, хороший котик. Ой, какой.
3: Это какой? Кошечка.
2: Кошечка какая симпатичная. Ну ладно, я думаю, что сейчас мы в чате увидим радость, и количество зрителей резко увеличится. А мы начнем с вопроса, который задала еще до выступления Бориса Жукова Светлана Михайловна Лищенко, которая спросила, как вы думаете, почему в некоторых странах запрещают или ограничивают преподавание теории эволюции, не учитывая религиозные причины?
3: Ну, мне неизвестно ни одной страны, где бы это делалось по каким бы то ни было причинам, кроме религиозных. Да и то, в общем, по религиозным это можно найти в некоторых мусульманских странах. В странах, так сказать, христианской традиции такого уже практически нигде не осталось. Там была смешная история с законом штата Флорида, который просто запрещал употреблять слово «эволюция» в школах. Вот детям рассказывали все как надо, там про изменение видов, про естественный отбор, но слово «эволюция» нельзя было употреблять. Ну, в 2000, если не ошибаюсь, в 2007 году этот закон отменили. А так, кроме как по религиозным, не знаю. Просто вот не знаю, где, чтобы такое было.
2: Спасибо. Уже подключаются наши зрители, и вот Серж Любомудров, наш постоянный зритель, поддерживает наш стрим, как это он всегда любит делать, спасибо вам, Серж, и спрашивает, интересно, что Борис Борисович думает о премии Дарвина?
3: Это, во всяком случае, забавно. Не думаю, что она действительно как-то сколько-нибудь заметно поспособствует очищению генофонда человечества от генов дураков, но читать об этом забавно.
2: Спасибо. Если Виталий позволит, я еще следующий вопрос зачитаю, уже прежде чем Виталию передать слово. Два вопроса, точнее, можно их так объединить, тоже присланных еще до выступления Бориса. Ляхова Светлана Александровна и Ананкин Влад Владимирович. Вот вопросы такие. Каковы взаимоотношения Дарвина с религией? Как они менялись на протяжении его жизни? И продолжение. Был ли Дарвин верующим? Если да, то как его взгляды мешали или же помогали его исследовательской деятельности?
3: Ну, вообще, я сразу могу сказать, что об этом лучше всего прочитать в автобиографии самого Дарвина. Господи, у нее какое-то такое название... Сейчас вылетела из головы точная формулировка. Вот. Ну, в общем, что-то заметки о развитии моего ума и характера. Ну, можно просто набрать в поисковике «Чарльз Дарвин автобиография», и оно найдется. Оно есть в русском переводе. В общем, там он очень подробно разбирает этот вопрос. А так, если вкратце, то в молодости он, безусловно, был верующим. И даже одно время всерьез собирался стать священником. Вот в Кембридже он учился именно, значит, на священника. Потом, как-то, как он сам пишет, очень постепенно у него эта вера как-то уходила, что буквальное прочтение Библии заслуживает, как он выражается, столько же доверия, как священные книги индусов. Он понял довольно рано, еще там чуть ли не до плавания на Бигле. Ну и, в общем-то, к концу жизни он сам определял свои взгляды как агностика, при этом признавал, что они у него неустойчивые, что у него можно в его сочинениях знаете, как высказывания чисто атеистические, так и, значит, упоминания о высшем существе. При этом он сам признавал, что может быть вот то, что он не может окончательно расстаться с идеей высшего существа, это просто следствие детской индоктринации. Ну и, в общем, вот во всяком случае из своих как бы профессиональных сочинений он эту идею практически исключил. Значит, ну, при этом, когда от него требовали там как-то высказаться насчет того, что вот его теория опровергает существование Бога, он всегда от этого по возможности уклонялся. Если уклониться не удавалось, то просто отказывался. Насчет того, как ему эти взгляды мешали или помогали в его работе, мешали не очень понятно как. Вроде бы как-то у него никаких на эту тему кризисов не было, во всяком случае он о них не рассказывает. А помогали, может быть, только в том смысле, что вот эту вот идею, что главное, что нужно объяснить в биологии, это приспособленность, целесообразность строения живых организмов. У меня такое впечатление, что он почерпнул ее из сочинения Пейли «Естественное богословие». Хотя мог вообще запросто взять ее просто у Ламарка, с теорией которого был знаком, что называется, с молодых ногтей. Но вот как-то Ламарка он в свое время не оценил, а Пейли зачитывался. Потом как бы получилось все наоборот. Так с годами он стал лучше относиться к Ламарку, а Пейли просто, вот, можно сказать, опроверг. Но, тем не менее, возможно, что вот начать мыслить в эту сторону его подтолкнула именно книжка Пейли. Но это исключительно мои догадки. Это я в данном случае ни на чем не настаиваю, и Дарвин этого о себе не пишет.
1: Спасибо.
5: Спасибо.
1: Вопрос задает Иван Сафронов. Сафронов, вернее, какой вопрос? Он говорит просто спасибо. Спасибо вам огромное за то, что вы наши стримы поддерживаете и за то, что смотрите. А Роспечаль, человек с таким аккаунтом, стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео» на YouTube. И благодарим вас огромное за вот переход на уровень лаборант. Спасибо вам также за огромную поддержку. Алеша Инкогнитов спрашивает. Аргумент часовщика. Прикольно, как люди могут аж целые философские трактаты писать, вообще ни о чем не задумываясь. И дальше он пишет, ладно, человек это сложно, непонятно и так далее. Но этот ваш часовщик, он-то откуда взялся? Обнаружив часовщика вместо часов, кого бы вы стали искать, кого бы стали искать эти замечательные люди?
3: Значит, абсолютно с вами согласен. Значит, действительно, меня всегда удивляло, почему люди, которые вот додумались до этого аргумента, а до него независимо додумываются очень многие, отнюдь не все его берут с книжки Пейли, почему они не делают следующий шаг, что если, значит, часовщика должен был создать великий часовщик, то кто же его-то должен создать? И мы получаем такую уходящую в бесконечность вереницу все более могущественных творцов, каждый из которых настолько же сложнее предыдущего, насколько часовщик сложнее часов. Я не знаю, мне не попадалось обсуждение этой проблемы именно вот с апологетических позиций, с позиций тех, кто разделяет этот аргумент, и никогда я не получал никакого внятного ответа, когда задавал сам этот вопрос. Мне отвечали, что, ну, Господь, он вообще, он абсолютен, он непознаваем, он вне, значит, рационального знания, что-нибудь в таком духе. Но при этом люди, которые лучше меня знакомы именно с историей церкви, историей богословия, говорят, что уже с 1830-х примерно годов продвинутые протестантские богословы перестали ссылаться на книжку Пейли. Возможно, Ну, по крайней мере, одной из причин этого было то, что они додумались вот до этого простого соображения, что если человек создал высший разум, то кто же создал сам высший разум? Вот. Возможно, и по другим причинам тоже. Там еще неприятные этические проблемы возникают. Вот. Во всяком случае, сам Дарвин, вот, когда он говорит о своем увлечении книжкой пыли и о том, что впоследствии он нашел возможность объяснить это другим путем, ничего не говорит вот об этой стороне дела, об этой бесконечной веренице творцов, как-то ему это тоже в голову не приходило.
5: Спасибо.
1: Илья Владимирович задает следующий вопрос. А не было ли преследований Дарвина в обществе за его книгу? Ведь уважаемым человеком в районе был. И какова была реакция церкви и официальных властей на работу?
3: Значит, ну, в районе он как был, так и остался уважаемым человеком. Очень дружил со своим викарием, заседал в приходском совете. Но это надо еще знать, что такое в викторианской Англии приходской совет. Это люди, которые решают, что вообще будет происходить на данной территории. Там сложилось такое трио, значит, священник Джон Иннес, Дарвин и сосед Дарвина, тоже очень богатый, очень просвещенный человек. Вот они очень хорошо друг друга понимали. Значит, со стороны церкви реакции были разные, скажем так. Но никакого официального осуждения со стороны англиканской церкви не было. Значит, уже в первые годы со статьей в защиту теории Дарвина выступил священник, который был духовником королевы Виктории, вообще королевской семьи, а впоследствии стал архиепископом кентерберийским. Вот. А спустя уже больше чем 20 лет, когда Дарвин умер, его похоронили в Вестминстерском соборе, как, значит, в национальном пантеоне, где хоронили самых выдающихся граждан Англии. И службу по нему служил сам тогдашний архиепископ кентерберийский Арчибальд Тейт. Так что тут все... Значит, как-то было достаточно спокойно. Меня удивляет то, что теорию Дарвина не осудил тогдашний папа римский, Пий IX, который был известен тем, что бескомпромиссно осуждал всех, как он называл их, заблуждения нашего времени, там, от женского образования до политического объединения Италии. Но про теорию Дарвина, которая была у всех на устах, он как воды в рот набрал. После выхода происхождения видов он прожил и, соответственно, оставался папой еще 18 лет и за все это время не сказал об этой теории ни слова. Вот почему это произошло, я не понимаю. Но, тем не менее, вот таковы факты.
5: Спасибо. И вопрос из комментариев, который задала Вера Арт. Угу. Что за история, что сейчас нельзя говорить про расы? Всегда будут те, кто обидится на научные данные. Но не считать же себя расистом, потому что какой-то человек без образования услышал что-то обидное в твоих словах.
3: Совершенно с вами согласен. Более того, я думаю, мы еще увидим иллюстрацию этого тезиса. Но, тем не менее, к сожалению, приходится в нынешней ситуации, это говорят не только люди без образования, это выносится в редакционные статьи таких журналов, как Science, и вообще, вот, я не знаю, вот, если тут будет с чем-нибудь выступать Станислав Дробышевский, спросите его, как он относится к нынешним заявлениям, что раса – это вообще понятие, которым нельзя пользоваться, никаких рас не существует и так далее. Я этого тоже не понимаю. И более того, как бы считаю, что с этим ни в коем случае нельзя прогибаться. Нельзя жертвовать истиной в угоду чему бы то ни было, каким бы то ни было благородным соображением. Но вот сегодня ситуация такая. К ним же само упоминание слова «раса» может навлечь обвинение в расизме.
5: Кстати говоря, Станислав Дробышевский на эту тему говорил в своем самом первом выступлении на форуме «Ученые против мифов» в 2016 году, в июне. Вот его доклад был посвящен мифам о расах. И первый вопрос, который ему был задан, это есть расы или нет? А то вот сейчас говорят, что их нет. И он ответил, что есть. А мы движемся дальше. Кирилла Абрамова мы благодарим за то, что он перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Кирилл. А Зелла Таежный спрашивает тоже в комментариях. Извините за, может быть, глупый вопрос, но может быть кто-нибудь объяснит, желательно специалист, разницу между адаптацией и эволюцией, между адаптацией и мутацией. И далее продолжает. Человеческое промахождение – это результат череды мутаций? Являются ли адаптации частью эволюционного процесса? Монголоидный разрез глаз, широкие негритянские носы, белая кожа – это все адаптации или мутации? Вот такой комплексный вопрос. Да, наверное, вопрос, курс лекций
3: ему нужен. Фактически, да, тут много вопросов, на каждый из которых надо отвечать. Ну, начнем с того, что по-русски, да и не только по-русски, слово «адаптация» имеет два разных значения. Это процесс приспособления, и это само приспособление, выработанное в результате этого процесса. Вот когда там говорят, что, скажем, я не знаю, что... Там особенности строения такого-то существа – это адаптация, значит, к той среде, в которой он живет. Там, вот, скажем, замечательная морда звездорыла с 22 щупальцами на носу, вот такими вот. Это вот адаптация к тому, что он... под водой держит в этих щупальцах пузырек воздуха и через них ведет газообмен, позволяет ему дольше находиться под водой. Вот. И в то же время адаптацией называется процесс приспособления, причем как физиологический, так и эволюционный, которые могут быть направлены при этом в разные стороны. Такое тоже бывает. Значит, разница между адаптацией и эволюцией, ну, с точки зрения дарвиновской модели и, собственно, современной теории эволюции, эволюция почти всегда – это процесс адаптации. Вот. Не считая некоторых чисто, значит, как бы случайных процессов, вроде фиксации нейтральных мутаций, это всегда адаптация к чему-нибудь, к тем условиям, в которых, значит, эта эволюция протекает у данного вида. Разница между адаптацией и мутацией принципиальная. Мутация – это любое изменение генетического материала, любое изменение генома, будь это замена одного нуклеотида, или выпадение куска хромосомы, или, наоборот, удвоение куска хромосомы, или удвоение вообще всего генома – это все мутации. Они сами по себе никакого, как бы, отношения к адаптациям не имеют. То есть они происходят независимо от того, что, значит, данному существу нужно. Но дальше, в зависимости от того, оказываются они полезными, вредными или нейтральными, у них бывает разная судьба. То есть полезные мутации используются в процессе адаптации, нейтральные, значит, как бы не используются, но могут тоже распространиться, особенно вот у тех существ, у которых там полового процесса нет, или он крайне редок и нерегулярен. Там, значит, если в одном геноме окажется полезная нейтральная мутация, то они так и распространяются в популяции вместе, и в результате мутации, которая сама по себе не дает ничего, получает стопроцентную частоту. То есть она через несколько поколений она есть у всех. Просто потому, что все они потомки тех, у кого была эта мутация, и плюс полезная. Вот. Ну и, наконец, вредные просто отбором вычищаются. Вот, наверное, такая разница. Что касается того вот, признаков, о которых шла речь, ну, на самом деле, так, в эволюционной антропологии до сих пор, по-моему, спорят расовые признаки, они адаптивные, или это просто случайно так сложилось, что вот возникли такие крупные общности людей, большие популяции с вот такими характерными признаками. Значит, пожалуй, единственный признак, про который можно с уверенностью сказать, что он адаптивен, это темная кожа. Потому что люди всегда темнели, когда они жили на экваторе или возвращались ближе к экватору, и всегда светлели, когда они уходили в высокие широты. И, в общем, можно понять, почему. Про остальные признаки споры продолжаются. Вот, скажем, многократно помянутый уже Станислав Дробышевский доказывал, что специфический разрез глаз у монголоидов – это никакая не адаптация, это просто вот такое зафиксировалось в силу действия принципа основателя.
5: Да-да-да.
3: Вот. Я тут, что называется, судьей выступать не берусь, хотя думаю, что, в общем, скорее всего, так оно и есть, что большинство расовых признаков, они, в общем, достаточно нейтральны. Собственно, именно потому, что полезные признаки могли бы выработаться независимо, а вот такие только унаследоваться от общего предка. Вот. Ну и что там было про прямохождение? Там пока не очень понятно, вот, какие изменения в каких генах должны были произойти, прежде всего потому, что мы не очень представляем себе, а каково было исходное состояние. Значит, как ходило то существо, которое непосредственно предшествовало прямоходящим предкам человека. На эту тему там в последние годы довольно много чего интересного нашли, но генетическую цену всему этому мы пока не знаем. Ну вот, наверное, как-то так.
1: Спасибо.
5: Спасибо.
1: Александр Цветков задает вопрос. Как вы думаете, какому бы научному открытию, научному факту, открытому и доказанному, Чарльз Дарвин бы удивился больше всего, попав в современное время? Например, с помощью машины времени. Спасибо.
3: Вот хороший вопрос. Я не знаю, не берусь судить вообще, решать за Дарвина, но тут есть такой интересный парадокс. Дарвин, как известно, мыслил наследственность слитной. В наших сегодняшних терминах записанной аналоговым способом. И считал, что его теория, вот предложенная им модель эволюции, механизм, может работать только с такой наследственностью, когда возможны сколь угодно малые ее изменения. Он знал о том, что существуют признаки, наследуемые дискретно, но считал, что это вот скорее исключение и вообще почти уродство. Потом выяснилось, что таки наследственность дискретна, по поводу чего поначалу там считалось, что это опровергает теорию Дарвина. Потом выяснилось, что да, наследственность дискретна, но это не опровергает теорию Дарвина. А уже вот совсем недавно, несколько лет назад, в нашем веке, два петербургских математика опубликовали теорему, из которой следует, что только при таком устройстве наследственности дарвиновский механизм и может работать. Вот как раз не при том, при котором, значит, думал Дарвин, а наоборот при том, при котором Дарвин считал, что он работать не может. Вот я думаю, что если бы Дарвин узнал что-нибудь о такой судьбе, о таком соотношении его теории и механизма наследственности, он бы очень сильно удивился.
5: Спасибо. Спасибо. Да, на самом деле, он мог много чему удивиться.
3: Не, он, конечно, много чему бы удивился, чему бы начать, да. Но много про что мог бы сказать, ну, я же говорил. Так что...
5: И в этом, этим он и был, собственно, велик. Да. В определенном смысле. А вопрос задает...
1: Да. Давай я. Злотник Дарен, собственно говоря. Борис Борисович, а скажите, пожалуйста, встречаются ли у Дарвина заметки и мысли по speculative biology? Размышлял ли он о такие темы? Вопрос навеян Дугласом Диксоном.
3: Боюсь, что это я... Мне надо еще сообразить, что это такое
1: speculative biology.
3: Ну, перевести-то можно, но явно под этим имеется в виду, что...
1: Что-то конкретное, да.
5: Злотник Дарен, а если вы сейчас нас смотрите, а вы, по идее, нас смотрите, напишите, пожалуйста, в чате, что такое speculative biology? Это о чем? Может, мы знаем, что это такое, но просто по другим названиям.
3: У меня есть догадки, но я все-таки хотел бы...
1: В общем, Дарена, мы ждем от вас информации.
3: Мы ждем.
5: Андрей Семенов. Вопрос из комментариев. Насчет «не произошел от обезьяны». Что мне попадалось? Обычно это в контексте, что человек не произошел от какой-нибудь современной обезьяны. И далее в продолжение следует вопрос под кавыкой. А почему же сейчас процесс не продолжается, и человек не происходит от, скажем, шимпанзе сегодня? В этом смысле Дарвин, конечно, Дарвин никакой такой или подробной дикости не говорил. И пояснение от общего предка выглядит вполне логичным. Я сейчас просто поясню нашим дорогим зрителям, потому что они, может быть, не все смотрели, к сожалению, лекцию Бориса Жукова, а надо обязательно всем посмотреть. Я сейчас ссылку еще раз в чат пришлю. А там речь шла о знаменитом вопросе, который часто звучит, что утверждение, что Дарвин не говорил о том, что человек произошел от обезьяны. И это приходится слышать даже от известных людей. И, кстати говоря, я позволю себе маленькую ремарку еще сделать. Борис, когда мы опубликовали ваше видео, мы провели опрос на нашем YouTube-канале, написали, а как вы считаете, говорил ли Дарвин, что человек произошел от обезьяны? И дальше 4 варианта ответов. Нет, не говорил. Да, написал это прямым текстом. 4. Сказал, что происходит от общего предка. Третье происходит от общего предка, еще какой-то, короче, я не помню, 4 варианта. Угу. Вариант о том, что Дарвин сказал это прямым текстом, занял 4-е последнее место. С гигантским отрывом победил вариант о том, что произошел от общего предка. И когда я написал удивленный комментарий, что типа ничего себе, люди еще и обиделись, что я вот такой вот сноб или что-то такое, что... Вот. Считаю себя умнее их.
1: Не в курсе, что существуют другие книги Дарвина, помимо происхождения вида.
3: Да, я понимаю. К сожалению, в этом еще во многом виновата школа, где от ребят часто требуют именно формулировки от общего предка и даже снижают оценки, если они просто говорят от обезьяны. Хотя, извините, во-первых, Дарвин именно это прямым текстом и говорил, и во-вторых, так оно и есть на самом деле. Значит, теперь все-таки возвращаемся к вопросу. Ну, во-первых, значит, я не понимаю, почему именно в случае происхождения человека мы должны непременно оглядываться, а вдруг кто-то поймет, что это от какого-то современного вида. Почему мы можем сказать, что там китообразные происходят от парнокопытных, и никому не надо объяснять, что, ну, конечно, не от коровы и не от козла. А вот про человека непременно надо. Вот если мы этого не скажем, то все подумают, что он от какой-то современной обезьяны произошел. Что касается формулировки от общего предка, она, конечно, прекрасна всем, за исключением двух вещей. Во-первых, она абсолютно безразмерная. подставьте туда вместо обезьяны название любого другого живого существа, справедливость этой формулировки от этого не изменится. Человек произошел от общих предков с ежами, от общих предков с ужами, от общих предков с моржами, от общих предков с цветной капустой, от общих предков с синегнойной палочкой, ну и так далее. Как бы список на 2 миллиона видов к вашим услугам. Это один ее порог, что она просто, вот как та реплика персонажа Джерома, у вас была мать. Ну да, была. Вот. А другой порог, что она содержит заведомо ложную пресуппозицию. Слово страшное, да, но на самом деле, я думаю, что все с ним сталкивались в разного рода юмористических высказываниях, там, типа «звучит музыка и произведения советских композиторов». Или там «у нас принято уступать места женщинам и людям». Когда прямо не говорится нечто, но из самой структуры высказывания оно неизбежно следует. Так вот, из высказывания, что человек произошел не от обезьяны, а от общих с обезьяной предков, следует, что эти самые предки обезьянами не были. В то время как это, конечно, полная чушь, они, несомненно, были обезьянами, причем уже так настоящими и довольно продвинутыми, там, несомненно, относящимися к группе человекообразных, то есть обезьяны обезьянами. Вот. Ну вот, поэтому я считаю, что да, более точная и более как бы осмысленная формулировка – это именно человек произошел от обезьяны, а формулировка от общего предка – она пустая.
1: Спасибо большое. Вот Злотник Дарена добивает свой, собственно говоря, вопрос про speculative biology. Он говорит, это про эволюцию животных в будущем, без участия человека. Ну или, например, просто пофантазировать о дальнейшей эволюции ныне живущих животных.
3: Ну, я, честно говоря, не помню у Дарвина никаких рассуждений на эту тему. Зато помню замечательный совершенно пассаж, что вот возьмите любой современный вид и попробуйте придумать, чтобы такое можно было у него улучшить, чтобы он был более приспособлен к своим условиям обитания, чем он сейчас есть. Вот. И как бы пафос всего этого высказывания тот, что не придумаете. Ну, а как через много лет, вообще лет через 100 после Дарвина, сказал известный молекулярный биолог Лесли Оргил, или Орджил, как его правильно произносить, эволюция умнее тебя. Правда, ядовитый Фрэнсис Крик, излагая эту мысль, пересказываю, как эволюция умнее Лесли Оргила, но тем не менее, что вот эволюция находит такие пути, которые человеку в голову не придут. Поэтому прогнозирование эволюции – дело довольно неблагодарное, и, наверное, возможно, только вот когда мы уже видим такое начало типичного процесса, и уже знаем несколько случаев, к чему он приводит. Вот, да, вот, поскольку там на наших глазах, скажем, бабочка Калиптра переходит к кровососанию, можно предположить, какие изменения с ней произойдут, значит, на этом пути. Но, а так, в общем, не знаю, у Дарвина я таких рассуждений не помню. И, честно говоря, сам достаточно скептически отношусь к подобным фантазиям. То есть они хороши, как игра ума, но не надо относиться к ним как к серьезным прогнозам.
1: Парк Юрского периода вспоминается, про жизнь всегда найдет путь.
3: Ну да, ну да.
5: Спасибо. Вот.
3: Угу. Спасибо, собственно, за хороший вопрос.
5: Ну вот еще в такой частый вопрос или частое некое такое утверждение, которое приходит слышать. Тупинет спрашивает. Эволюция – это набор случайных мутаций?
3: Значит, это прежде всего естественный отбор. Вот главное, значит, что движет эволюцию, единственный направленный фактор, фактор, создающий все сколько-нибудь сложные структуры, это естественный отбор. Вот. А мутации, они, естественно, необходимы, но это с таким же успехом сказать, что эволюция – это набор случайных мутаций, это все равно, что сказать, что автомобиль – это бензин. Он, конечно, без бензина не поедет, но все-таки автомобиль – это не бензин.
5: Спасибо. Так вот, Дарья Дунаева, по-моему, честно говоря, на ее вопрос вы уже только что ответили. Когда говорят про то, что человек произошел от общего с обезьяной предка, пытаются достучаться до людей, которые говорят, ну а почему современные макаки не эволюционируют в человека?
3: А, да, между прочим, мы там обошли эту часть вопроса, почему да. Современные обезьяны, ну, во-первых, что называется, откуда вы знаете, что не превращаются? Путь от последнего общего предка человека и там, самых близких к нему современных обезьян до существа, которое, ну, хоть там, в каком-то смысле можно назвать человеком, занял, ну, так, примерно миллиончиков лет 4. Извините, давайте встретимся через 4 миллиона лет и посмотрим, что породили ныне живущие на планете виды обезьян. Ну, это, конечно, такой казуистический ответ. А ответ по смыслу. А почему эволюционные события должны повторяться? Да, вот однажды обстоятельства сложились так, что одной из разновидностей, значит, крупных человекообразных обезьян, оказавшейся, видимо, вопреки своей воле, в саванне, стало выгодно, вообще как-то вот она нашла такой путь выживания, увеличивать мозг и, соответственно, там, совершенствовать орудийную деятельность. Ну, замечательно. А почему это должно повториться? И самое главное, что это же надо найти такую нишу, которая тогда была, а сейчас, извините, в этой нише расположился человек во всеоружии своих замечательных инструментов, приспособлений. Не так-то просто туда пробиться. Так что... Мне, в общем, да, ну и к вопросу о том, как достучаться до людей, которые это говорят, но я думаю, что им все-таки надо больше объяснять, что эволюционные события вообще не так уж часто повторяются, или, во всяком случае, не обязаны повторяться, а не морочить им голову этими пустопорожними общими предками.
1: Вот практически в продолжении этого...
5: Виталик, звук. Этого...
1: Да, практически в продолжении этой же речи упоротый ветеринар, который нас поддерживает, и задает следующий вопрос. А способна ли конвергенция создать два совершенно одинаковых существа по всем характеристикам и совершенно разных существ в разных частях планет?
3: Значит, за всю историю эволюционной биологии такого случая не описано. Находили много чего. Вот, например, когда... свершилась молекулярная революция, когда появился вроде бы объективный критерий, такой измеритель родства, ну, по крайней мере, наиболее обоснованный из всего, что у нас до сих пор было, то зоологи позвоночных с ужасом узнали, что, оказывается, африканские насекомоядные вовсе не родня насекомоядным Евразии и Америки. Вот какой-нибудь золотокрот совсем, значит, не родня евразийским кротам. Никому это просто не приходило в голову, что настолько похожие существа могут относиться к совершенно разным ветвям. Но все-таки вот, чтобы внутри одного вида выявили, то есть то, что считали одним видом, оно бы оказалось происходящим от совершенно непохожих существ. Вот такого до сих пор не было ни разу, и думаю, что все-таки не будет. Настолько детально эволюция не повторяется.
1: Спасибо. Ирина Детынченко. Детынченко. спрашивает: жизнь зародилась в первичном бульоне. А что сейчас с бульоном? Есть возможность нового образования или условия на планете уже не те?
3: Значит, главное препятствие для повторного зарождения жизни на планете – это то, что жизнь на планете уже есть. И это, значит, не парадокс, а просто такой действительно очевидный факт, что для того, чтобы появилась жизнь, ну, по крайней мере, по всем моделям, которые этот процесс описывают, там не только первичный бульон, сейчас там несколько конкурирующих моделей, некоторые из которых по традиции, по аналогии с первичным бульоном, называются первичная пицца и первичный майонез. Вот. Значит, так вот, чтобы жизнь зародилась, нужна довольно длительная, собственно, химическая эволюция, постепенное усложнение химических соединений. То есть эта органика должна быть предоставлена сама себе и эволюционировать под действием абиотических факторов. Извините, сейчас любую такую вот самозародившуюся или принесенную откуда-то органику сожрут бактерии. Просто вот задолго до того, как она достигнет концентраций, достаточных для такой химической эволюции. Вот, поэтому боюсь, что на Земле второй раз жизнь возникнет не раньше, чем полностью, до последней клеточки, исчезнет первая жизнь. А этого, опять же, надеюсь, не произойдет, и в любом случае мы этого не увидим.
1: Ну, мы же уже договорились, что через 2 миллиона лет встретимся на стриме, на следующем посмотрим, как произошли, что случилось с животными, но заодно и про жизнь. Так, давайте скажем спасибо Виталию Чигрину за то, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо вам, Виталий. Я перешел на «Вирный лаборант». Еще раз огромное мерси. Дмитрий Димов, наверное, так. Но ведь одна из претензий к теории звучит примерно так. Почему тогда мартышка или горилла не превращается в человека? Все-таки, наверное, обезьяна имелась в виду не в понимании современной обезьяны, гиббон или орангутана, а как некая обезьяноподобная, которая могло быть предком как гориллы, так и человека. Поэтому, наверное, правильнее хорошо от обезьяны, но не современной. Если важно, а если важна такая дотошность в этом вопросе, спасибо вам, Демеев. Мы только что об этом поговорили.
3: В общем-то, да, я на этот вопрос уже отвечал, могу только повторить, что я не понимаю, почему именно в случае человека нужно непременно указывать, что не от современной. Почему про всех остальных мы можем обходиться без этого?
5: На самом деле, с рядом людей, которые пишут комментарии, такое впечатление, что всегда нужно подчеркивать, потому что если вы встретитесь с таким прям хардкорным креационистом, то он будет выкрикивать что-то типа: «Покажите мне, как лягушка превратилась в кошку», или там «кошка превратилась в птичку». Вот, ну, то есть представление об эволюции может быть и на таком уровне. Но это
3: к сожалению, это не только у хардкорных эволюционистов.
5: Креационистов,
3: да, это очень часто встречается.
1: Это проблема
3: образования. Я просто дивлюсь, насколько... Да не, ну, опять же, я не могу сказать, что школьный курс эволюционной биологии хорош, но все-таки вот те глупости, которые люди говорят, им в школе точно не рассказывают. Это надо было или где-то вычитать, или самому додуматься.
5: Да можно было просто пропустить все, что говорили в школе, как это происходит очень часто, мимо ушей, и додуматься самому. Вот, вот и все. Так, я думаю, чаще всего и происходит.
3: Ну, вот, не знаю, экзамен-то они как-то сдавали. Вот, ощущение да. такое, что сдавали без остатка. Вот все, что было, выучили. Все это там на экзамене осталось.
5: Ну, знаете, если кому-нибудь из нас сейчас придется сдавать экзамен по какому-нибудь ОБЖ, знаю, например, или еще какому-нибудь загадочному предмету, не факт, что... Ну, вот, может быть, вы, конечно, Борис Борисович, все на 5 сразу, а я не уверен.
3: Я точно не на 5, но, опять же, если я, скажем, знаю, что вот по такому-то предмету я бы сейчас и школьный экзамен не сдал, ну так я по нему и не высказываюсь.
5: Это да. Ну, да, двинемся дальше. У нас следующий вопрос как раз такой креационистски ориентированный. Иван Сафронов спрашивает. Теория эволюции, как и все другие научные теории, должна быть фальсифицируемой. То есть должен быть факт, при нахождении которого теория будет признана несостоятельной. А может ли Борис назвать такой факт?
3: Тут опять же, что мы имеем в виду под теорией эволюции? Если речь о том, что вообще эволюция происходит, то это, извините, не теория, а наблюдаемый факт. Вот. С фактами, как-то с фальсифицируемостью, ну, там совсем другая история. Если мы имеем в виду хотя бы то, что вот все наблюдаемое, все наблюдаемые живые существа возникли эволюционным путем, ну, тут, значит, опровергающим фактом, наверное, было бы обнаружение пресловутой неснижаемой сложности, да, там, reducible complexity, но, значит, тут встает вопрос, а как доказать, что там вот данная структура именно не могла произойти ни из чего более простого или не могла быть полезной на каких-то промежуточных этапах.

0: тоже про некоторые проблемы. Что он, например, сказал, что если будет обнаружено какой-нибудь признак, который полезен не самому виду, у которого он есть, а какому-то другому, то это будет опровержением его теории. Ну, с тех пор таких признаков обнаружено довольно много. Более того, я думаю, что некоторые из них знал и сам Дарвин прекрасно и даже изучал. Это там, все приспособления, связанные с выработкой нектара у цветковых растений. Все они, в общем, нужны другим видам, а именно опылителям. Но во всех этих случаях это такие приспособления для блага тех видов, которые жизненно необходимы данному виду. Не просто полезны, а именно без них никак. Вот для них, да, вырабатываются специальные приспособления. Там нектарники у цветковых растений, клубеньки у бобовых на корнях, где уютно живут бактерии и азотфиксаторы. Там, ну и много, кто много у кого. Пагонофоры, эти самые, которые сидят у черных курильщиков, завели себе два отдельных гемоглобина. Один для кислорода, как у всех, для себя, а другой для сероводорода, чтобы, значит, это бактерий-симбионтов им снабжать. Значит, то есть вот вроде бы факт, который предполагал возможность опровержения теории, вроде бы он даже найден, но почему-то теорию не опроверг. Так что с фальсифицируемостью там тоже не все так просто, и надо смотреть более детально. Ну, наверное, да, вот, опровержением могло бы случиться, могло бы быть, если бы, скажем, мы обнаружили, что вот есть некий ген, который у своих носителей снижает жизнеспособность или число потомков, или там что-нибудь, вот какой-нибудь измеритель приспособленности, и тем не менее в природной популяции в естественных условиях частота этого гена постоянно нарастает. Но на самом деле и такое тоже бывает. И тоже поддается совершенно дарвиновскому объяснению, просто немножко более сложному. Ну, самый известный пример – это серповидно-клеточная анемия, где, значит, в гомозиготе некая мутация летальна, а в гетерозиготе она защищает человека от малярии. И вот в тех местностях, где малярия очень сильно, как бы вот невозможно дожить до взрослого состояния, ею не переболев, вот там концентрация этого гена вышло на некий стабильный уровень. При этом понятно, что значительная часть детей просто умирает в раннем возрасте, но зато гетерозиготы выживают. Значит, есть более сложные случаи. То есть тут все не так просто с попперовской фальсифицируемостью, но подход осмысленный. Действительно, вот можно задать такие вопросы, которые предполагают и отрицательный ответ.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Алексей Завьялов спрашивает. Google не помог найти описание или иллюстрации лестницы видов Бонне. Где ее можно найти?
0: Да, найти ее можно в книгах самого Бонне. Значит, вот я там подобрал несколько ссылочек. Значит, эти книги есть в РГБ. Там, значит, ссылки на их каталожные карточки и на скан оригинального французского издания 1760, не помню какого года. Вот. Есть русский перевод там же в РГБ. И тоже 18 века, правда, самых последних, уже 1790-х лет. Рисунка там практически, в смысле, в самой книге рисунок и даже не

0: в этой, не в созерцании природы, а в более ранней его книге. И, значит, рисунок просто представляет собой буквально такую, как лестницу-стремянку, то есть две длинных полосы, множество поперечных, и на поперечных написано, кто это. Все. Значит, его версию там тоже по одной из ссылок можно найти, оригинальную. Но это довольно тяжело, потому что это, во-первых, естественно, по-французски, во-вторых, еще характерным шрифтом 18 века, где там S от F отличить не так просто. Ну и плюс некоторые слова просто уже сейчас не употребляются, какие-нибудь там это самое метафиты или как там биших. Есть адаптированная версия, такая несколько упрощенная, с надписями по-русски. Я тоже там на нее ссылку дал. Вот. Ну, в общем, картинка забавная. Там, в частности, змеи расположены ниже рыб, и между ними переходы. Значит, змеи, водяные змеи, угорь, рыбы. Вот буквально так. И спасибо. Много чего еще такого.
1: Георгий уже скинул ссылку, если что, в чате данной трансляции. Перейдите по ней, и, собственно, весь список литературы, о чем вы сейчас услышали, вы сможете найти. А мы говорим спасибо Наталье, которая тоже, в общем-то, хочет просто сказать спасибо. Она сказала спасибо нам, а мы вам, Наталья, большое, огромное вам спасибо. Павел К. задает следующий вопрос. Есть ли аналогии теории Дарвина в других научных сферах? В общем, обществоведении, филологии, искусствоведении и так далее и тому подобное. Можно ли его идеи применить к эволюции языков, стилей, жанров, страны и так далее?
0: Ну, скажем так, что, наверное, этот вопрос все-таки надо задавать не мне, а людям прежде всего более сведущим именно в этих областях. Я могу сказать насчет языка, что вообще говоря, сразу при появлении теории Дарвина, уже существовавшее тогда так называемое сравнительное языкознание, компаративистика, увидела в этой теории просто руководящую звезду, путеводную звезду, там вообще руководство к действию, и буквально через 5 лет после происхождения видов вышла основополагающая работа Августа Шлейхера по реконструкции индоевропейского языка. Ну, там Шлейхер и в этой работе, и в других просто прямо ссылается на Дарвина, что вот, вот. И за прошедшие с тех пор, значит, больше уже 150 лет, а параллели о том, что вот эволюция языка удивительно похожа на эволюцию, описанную Дарвином, писало несчетное количество людей, и при этом за все это время никто чему-то не задался, или задался, но как-то ответил, отмахнувшись, простым вопросом. Дарвиновскую эволюцию движет естественный отбор. Где его аналоги в эволюции языка? Ну, и на самом деле, присмотревшись, там можно заметить, что там столько различий, на самом деле, вот в механизмах именно биологической и лингвистической эволюции, что остается только удивляться, почему эволюция языков так хорошо ложится в дарвиновскую вот эту дивергентную схему. Потому что ну, совершенно по механизмам ничего общего, а по картинке получается довольно похоже. Значит, что касается таких более осмысленных работ о том, что же движет эволюцию языка. Вот на эту тему у лингвистов есть, может быть, не столь глубоко и, так сказать, комплексно проработанные теории, но все-таки не первый день они этим задаются, именно серьезные лингвисты. И там есть довольно интересные теории, там вот Якобсона, Мартине, о том, что это баланс усилий говорящего и усилий воспринимающего. Примерно так. Ну, на эту тему лучше, опять же, послушать людей, которые лучше меня знакомы и с этими теориями, и вообще с исторической лингвистикой. Значит, я думаю, что такой доклад можно было бы организовать, или лекцию.
1: Более, что у нас есть Светлана Бурлак.
0: Ну вот, я думаю, что Светлана Бурлак, которая, кстати, помимо того, что она прекрасный лингвист, она еще очень глубоко знакома с наиболее фундаментальными биологическими теориями. Вот она могла бы на эту тему много интересного рассказать. То есть теории есть, но они не копируют дарвиновскую теорию. Там свои механизмы, для которых нужны свои теоретические модели. В некоторых случаях, вот как в исторической лингвистике, они есть. В других, ну, вы знаете, что на теоретическую модель описания эволюции обществ претендовала теория Маркса, но вот с ней впоследствии возникли большие проблемы. В третьих случаях просто никто никакой теоретической модели не предлагал, хотя, несомненно, там такая вещь, как эволюция художественных стилей, существует. Вот эволюция существует, а теории эволюции художественных стилей, ну, не знаю, я как-то вот не слыхал. Это не значит, что ее нет, но вот как-то не попадалось. Вот, наверное, все, что я могу ответить на этот вопрос.
2: Мне вспомнилась как раз лекция Михаила Никитина у нас на 7-м форуме, когда он говорил о... Он говорил о происхождении жизни. Сегодня, кстати, уже в чате близкий вопрос звучали. Он там, кстати говоря, с подачи, по-моему, Александра Соколова такой привел забавный пример. Он проиллюстрировал возникновение клетки. Ну, то есть, грубо говоря, есть известная метафора о том, что примерно возникновение клетки случайным образом столь же маловероятно, как если бы смерч пронесся по свалке и собрал Боинг 747. Вот Михаил Никитин там забавно проиллюстрировал, что Боинг 747 – это тоже результат длительной эволюции самолетов, начиная там от первого какого-то там с такого стрёмного самолета
0: братьев
2: Райт, там самолет Можайского, и далее там через тоже сложные тупиковые ветви, вымершие самолеты, какие-то причудливые формы, там во время войны там всплеск видообразования и так далее. Вот он провел такую аналогию с эволюцией технических систем, и действительно получилось забавно.
0: Вот такая тонкость, что все-таки при всем том, что там эволюционируют фактически не самолеты, а эволюционирует, значит, конструкторская мысль. То есть самолет не рождается от самолета. Вот. А самое главное, что вот когда конструктор создает новую конструкцию, то, ну, Бог его знает, откуда у него берутся решения, но уж во всяком случае никто не показал, что это результат случайных изменений. Все-таки конструктор целенаправленно хочет улучшить существующую конструкцию, а уж, так сказать, получится или нет,
2: это метод пробы и ошибок, так, во всяком случае, метод пробы и ошибок там, да, фактически там где-то середины 20 века был одним из практически главным способом.
0: Ну, тем не менее, там все-таки пробовали не случайные изменения, там абсолютно рандомные, а что-то, что, по их мнению, хотя бы могло улучшить. И в этом смысле эволюция технических систем больше напоминает как раз не дарвиновскую, не то, что писал сам Ламарк, а вот то, что писали неоламаркисты второй половины XIX века. Там Коп, Спенсер и вот вся эта компания. Вот просто по ним это один к одному. Что, в общем, изменчивость сама по себе адаптивна, а отбор только, значит, оценивает конечный результат, отбирает наиболее адаптивные из заведомо адаптивных изменений. Вот примерно так.
1: Понятно. Настало время мне поговорить. Спасибо всем, кто сейчас смотрит нас. Больше часа работаем в прямом эфире. Короткие объявления. И всем, кто поставил лайк, также, в общем-то, большой жирный лайк. Ну, а если вы этого еще не сделали, сделайте, пожалуйста. Любая активность продвигает данный конкретный видеоканал в целом. Ну, а если вы подпишетесь на канал Лаборатории научных видео и канал Anthropogenes.ru, будет вообще счастье. Кстати, если вдруг вы не подписаны, напишите, почему. Потому что мы видим по статистике очень большое количество одних и тех же людей смотрит, но по какой-то причине не подписывается. Напишите, почему, если вы вот в числе этих товарищей. Если вы нажали на колокольчик и выбрали пункт меню «Все», тогда вы знаете, когда наши следующие стримы проходят. Вернее, вы вот в самые первые секунды на стрим залетаете и самыми первыми просматриваете эти видео, не считая наших патронов, которые, в общем-то, имеют возможность смотреть значительно раньше все наши видео. Ну, собственно говоря, о том, что вас ждет впереди, прямо сейчас расскажет, кто бы вы думали, Георгий Соколов, Гоша.
2: Да, это я. Четверг, уже совсем скоро, завтра, на канале Лаборатория научных видео у нашего замечательного Виталика состоится онлайн-лекция «Мышь белая. Об опытах над лабораторными животными». И проведет ее великолепный Алексей Водовозов, который заедет как раз к нам в гости в Петербург. И вот в 19:00 подключайтесь и смотрите замечательную лекцию. Алексей Водовозов вернулся из отпуска. Мы видели замечательные его фоторепортажи из окрестностей Калининграда, а теперь вот он прямо завтра у нас в Петербурге прочитает лекцию, а в 19:00 всем смотреть. И в связи с тем, что завтра выходит эта онлайн-лекция, следующее видео из цикла «Ученые против мифов» выйдет в пятницу в 19:00. Мы решили не крестить вместе два замечательных видео. И в пятницу в 19:00 на канале Anthropogenes.ru выйдет лекция Александра Панчина «Конспирология эпидемии ВИЧ и SARS-CoV-2. Как отличить искусственный вирус?», где он разбирает различные конспирологические, околоконспирологические, даже не совсем конспирологические теории об искусственном происхождении различных вирусов, в том числе коронавируса. И в конце к нему подключается роль вредного оппонента из США, генетик Константин Лесков. И я скажу вам, что это был довольно непростой поединок, серьезная дискуссия, которая по результатам форума «Ученые против мифов» Константин Лесков набрал больше всего голосов как самый вредный оппонент. То есть это вот стоит того, чтобы посмотреть. Там был такой жесткий баттл. В пятницу в 19:00 на канале Anthropogenes.ru вне очереди выходит лекция Александра Панчина. А в субботу на канале Anthropogenes.ru онлайн-лекция про социальную жизнь динозавров, и проведет ее наш старый знакомый друг Дмитрий Соболев, автор и ведущий канала «Упоротый палеонтолог». Также всех ждем на канале Anthropogenes.ru. Стоит ли говорить мне про следующую неделю? Наверное, пока нет.
1: У Виталика там могут быть какие-то небольшие изменения. Да, с гарантией будет следующая лекция Станислава Дробышевского во вторник на канале Лаборатории научных видео. Но об этом всем, я думаю, что мы еще в субботу поговорим. В любом случае, имеет смысл подписаться, чтобы ничего не пропустить. Вот. Ну и в целом мы в наших соцсетях анонсируем те события, мероприятия, которые у нас происходят. Давай я еще скажу о том, что на канале, на Инстаграме Лаборатории научных видео мы периодически выдаем лучшие вопросы и самые интересные ответы наших гостей-спикеров вот в рамках рубрики «Постскриптум» или в рамках наших замечательных путешествий в виде эффекта присутствия. Собственно говоря, за вопросы, которые будут заданы сегодня, отданы нашему гостю, гостю, говорит, их самыми интересными признает, и они тоже появятся в Инстаграме Лаборатории научных видео. Подписывайтесь.
2: Ну, теперь, я думаю, пора перейти к следующему вопросу, который задает Имри Ач. Этот вопрос часто приходится слышать. В какую сторону имеет смысл эволюционировать человеку, его симбионтам и домашним животным? Я имею в виду целенаправленно и специально. Спасибо.
0: Ну, у меня по этому поводу... Собственно, это, во-первых, я замечу, что этот вопрос не имеет отношения к теме доклада. Вот. Но у меня по этому поводу мнение радикальное и сводится к такой народной мудрости инженеров и техников. Не сломалось, не чини. То есть за исключением исправления явных патологий не надо лезть в человеческий геном. С учетом того, что да, мы уже практически можем его редактировать, но пока еще довольно плохо знаем, а как он работает и чем мы заплатим за то или иное улучшение. То есть то, что мы считаем улучшением. А с другой стороны, ну вот когда, скажем, действительно мы создаем новый сорт культурных растений или новую породу скота, мы их улучшаем в том смысле, что они лучше соответствуют нашим потребностям. Будут лучше соответствовать, если у нас все получится. Извините, в чьих интересах, ради удовлетворения чьих потребностей имеет смысл менять человеческий геном? Кто такие эти людоводы, значит, которые возьмут на себя смелость сказать, что а вот это будет лучше? Что это за такие прокрусты? Я, в общем, думаю, что человеку полезнее как раз сохранить то, что есть, причем именно все наличное разнообразие того, что есть. Значит, ну, а что касается домашних животных, да, что касается симбионтов, то, ну, пусть они к этому приспосабливаются, это уже их трудности. Или наоборот, в целом, перспективы. А что касается домашних животных, ну, господи, будет, вероятно, в том же направлении, что и до сих пор, что если брать таких домашних животных, от которых мы получаем что-то конкретное, то это в сторону большей продуктивности, там, возможно, дополнительной устойчивости к болезням или там чему-то еще, хотя в основном, я думаю, к абиотическим факторам уже устойчивость вырабатывать не будут, они все равно человеку легче это обеспечить, построив соответствующие там коровники и свинарники. Что касается животных таких компаньонов, вероятно, просто в сторону наибольшего разнообразия и причудливости пород. Хотя, ну вот, кто мог подумать, что человек сделает из кошки социальное животное. Типичный одиночный хищник, там, в природе все ее ближайшие родственники живут именно так. Значит, домашние кошки, даже вторично одичавшие, это, в общем, уже они образуют некоторое сообщество. Человек вроде бы к этому не стремился, но сделал. Так он повлиял на эволюцию этого вида. Возникновение такого феномена, как, значит, городские бродячие собаки, которые именно бродячие, там, бог весть в каком поколении, фактически мы создали новый вид диких псовых. Совершенно уникальной экологией. Там про морфологию их я вообще молчу, а не знаю, поищите еще другой такой же полиморфный вид. Тем не менее, это вот хорошие виды, они друг друга считают существами одного вида. Вот такие эффекты, на мой взгляд, малопредсказуемы. Когда что-то получается, да, под влиянием человека, но не в результате его целенаправленных усилий, а вот как бы в качестве побочного эффекта его взаимоотношений с некоторыми другими видами.
1: Как же вот это создали. Быть умнее, сильнее, быть менее восприимчивым к каким-либо болезням и так далее?
0: Не, а вот быть, что значит быть умнее? Мы не знаем генетических основ интеллекта. Мы не знаем вообще, можно ли интеллект как-то объективно померить, сравнить. Ну и, наконец, есть замечательный пример болезни Гетта, когда, да, действительно, вот, там, определенной популяции людей на протяжении там, чуть ли не 10 веков шел направленный отбор на способность выполнять некоторые рутинные интеллектуальные операции. Действительно, там благополучие семей зависело от этого, и поэтому у тех, кто с этим справлялся лучше, потомков выживало больше. В результате мы там имеем на порядок большую частоту распространения крайне неприятных неврологических заболеваний наследственных. Вот. Но это вот знаменитое исследование, если не ошибаюсь, университета штата Юта о связи отбора на IQ в популяции евреев Ашкенази с вот такими вот специфическими заболеваниями. Вот. Извините, получить то же самое, просто вот влезшее с топором в геном, как-то очень не хочется. Давайте сначала мы все-таки попробуем разобраться, как эта штука работает. А уж потом начнем что-то в ней улучшать.
1: Хорошо.
2: Спасибо. Спасибо. София Ларина говорит: «Я убежденная атеистка, учитель. Образовательные программы по всем предметам построены на научном атеистическом мировоззрении. Как можно, изучив биологию, химию, физику, историю, верить в богов?»
0: Ну, боюсь, что вопрос несколько не по адресу, в смысле не ко мне, поскольку я тоже убежденный атеист, и, соответственно, не могу сказать, как это можно. Но вроде как нам, атеистам, положено считаться с фактами, а факты таковы, что среди не только тех, кто знаком с современным естествознанием, но и среди тех, кто его успешно развивает, не так уж мало людей верующих и даже там, приверженцев традиционных религий. Ну вот просто мой любимый пример – что оба наши классика эволюционной генетики, Феодосий Григорьевич Добжанский и Николай Владимирович Тимофеев Лисовский, всю жизнь были воцерковленными православными. Причем я беру именно их, там, я не знаю, сколько верующих было там среди английских и американских их коллег, но там это можно списать на то, что это просто традиция, конформизм и так далее. А Добжанский и Тимофеев Рисовский прожили жизнь в условиях, мягко говоря, неблагоприятствующих их вероисповеданию. Тем не менее, и кто скажет, что они недостаточно хорошо были знакомы с современной им биологией? Они ее делали. Значит, среди моих знакомых, в общем, в том числе и действующих биологов, и людей, занимающихся активно популяризаторской деятельностью, и спорящих с креационистами, в общем, не так уж мало верующих, в том числе и таких конфессиональных верующих, воцерковленных. Факт.
2: Так а вот часто, приходится слышать, обычно это пишут в комментариях, про то, что есть, где-то есть биологи-креационисты. Вот. Они где-то вообще встречаются, биологи-креационисты?
0: Есть, да, вот самое, там, скажем, совсем недавно умер Илья Рухленко.
2: Вот это один пример, а еще вообще в жизни они встречаются где-то.
0: Встречаются. Другое дело, что обычно это люди, не занимающиеся теми проблемами, которыми занимается именно эволюционная биология. То есть, ну вот, скажем, такой известный такой столб креационизма, на которого всегда ссылаются, когда хотят сказать, что вот же серьезные биологи имеют такие взгляды, Майкл Бихи. Ну, чем он занимается? Системой свертывания крови. То есть это физиология такая, на грани физиологии и биохимии, скажем так. Ну, все замечательно, но только этим может заниматься вообще, как бы ничего не зная о теории эволюции. И об эволюции вообще. Тут, да, ну или там в свое время нашумевший товарищ Михаил Шерман, да, с его УГ, который в данном случае означает не то, что обычно обозначают этим словосочетанием, а универсальный геном. Вообще-то специалист по биохимии раковых клеток. Ну вот бывает, что люди, условно говоря, в университете во время лекций по теории эволюции диплом делали, ну, на пятом курсе времени всегда в обрез, всегда хочется это самое. А потом, когда они уже стали состоявшимися специалистами в своей области, им вдруг пришел в голову потеоретизировать. Кто-то додумался до аргумента Часовщика на своем материале, кто-то просто, значит, решил, что а что это вообще, а почему это, значит, какой-то там паршивый нематостеллы, который вообще полип, без мозга, без глаз, без ничего, мешок, значит, с пищеварительными ферментами и щупальца возле рта. Вот у нее почти столько же генов, сколько у человека. А зачем ей столько? Вот. Ну и вот из таких соображений начинается такое доморощенное теоретизирование, которое там разные значит, области их заносит. Некоторых приводит к креационизму.
1: Спасибо. Значит, ну...
2: Спасибо. Виталий.
1: Угу. Лонгин Дангл или Денджел. Задаю следующий
2: или вопрос. Или Лонжин.
1: Или Лонжин и Денджел, да. В общем, кто бы вы ни были, спасибо вам, что прислали вопрос. 3/4 этих мифов активно эксплуатируют запрещенные ныне в Российской Федерации общество Башня. У них хорошая, по слухам, библиотека. Вот у них вы спросите об истоках на некоторых мифов. Не попадали ли некоторые непрофильные ученые под такую пропаганду? Обманывать научились не вчера и не позавчера.
0: Ну, общество башни, я так понимаю, что имеется в виду общество сторожевой башни, то есть одна из так сказать, организаций свидетелей Иеговы. Не знаю, как, честно говоря, какая у них библиотека, но... Право слово, мне очень трудно себе представить ученого, который вот о какой-то области судит по литературе, исходящей из вот таких источников. То есть, если он это делает, значит, как бы уже все, спасать... С ним уже что-то такое произошло. Он уже уверовал. Значит, опять же, я не знаю, что там такое печатают у себя эти ребята. И, честно говоря, в России я бы поискал более доступные источники этих мифов. Как бы вот от свидетелей Иеговы, но я не могу сказать, что я с ними много общался, но вот как-то от них я никогда не слышал, что теория Дарвина давно опровергнута, там, или что все доказательства эволюции человека можно собрать в один небольшой гроб. А вот от весьма уважаемых деятелей Русской Православной Церкви мы такое слышим. Слышим публично, вообще... большим тиражом, но в любом случае не это. Если, скажем, имеются в виду вот те замечательные ученые, которые подписали это письмо, и где, в частности, утверждалось, что Дарвин не говорил, что человек произошел от обезьяны, ну, вот на них уж точно не повлияли ни свидетели Иеговы, ни клирики Русской Православной Церкви, потому что это вообще люди... озабоченные чрезмерным усилением роли церкви в обществе и, главное, в школе. Люди, выступающие против клерикализации. Вот что они с некритичным доверием относится к тому, что исходит от религиозных организаций, мне как-то представить очень трудно. Вот. Ну и вообще давайте все-таки немножко не демонизировать людей, которые что-то такое распространяют. В наше время, значит, когда действительно доступны любые источники, человек сам выбирает, кому ему верить, кому нет. Если кто-то выбирает вот такие источники, ну, значит, сам выбрал, что с этим поделаешь. По каким мотивам, это уже можно разбираться и интереснее разбираться. Но не потому, что они вот как-то владеют какими-то особыми приемами пропаганды, которые добрым людям неизвестны. Это уже, извините, считать колдунами.
1: Да, на всякий случай свидетельство Иеговы, по-моему, запрещено в Российской Федерации организации. Надо об этом сказать, если это так, поэтому я об этом говорю. А мы продолжаем.
0: Понятно. А я не знаю, я впервые услышу, что она в России запрещена.
2: Запрещена.
0: Запрещена, да. Господи, а их-то за что?
2: Ой, не знаю, за что. Кстати говоря, да.
1: Слишком много говорят.
2: Были на этот счет. Наверное. Но вот брошюрки, их я прекрасно помню. Особенно, ну, в частности, допустим, у меня мать преподаватель вуза, и студентки приносили там. Там такие тоненькие брошюрки, в них на уровне в виде комиксов, то есть там абсолютно таком примитивном. И там, да, действительно было что-то вот про на тему, что эволюции нет. В виде картинок какие-то доводы представлялись. Но я не думаю, что это действительно для ученых могло являться доводами. Вот эти
0: брошюрки.
2: Да.
1: А то, что касается... комиксы в виде Библии, да, примерно так.
2: А вот, например, вот утверждение, что Дарвин никогда не говорил, что человек произошел от обезьяны, как я уже говорил, там 60 с чем-то процентов набрало или там голосов. А то, что он сказал про общего предка в нашем опросе, а вот... То, что он сказал, это прямым текстом, там буквально несколько процентов. Я смотрел ролик американского популяризатора науки, такой серьезный, там все по-научному. И он, у него был ролик «Мифы о Дарвине», и там он вот про это говорит. Я написал ему письмо, привел цитаты из Дарвина. Говорю, а как, вот здесь, я, конечно, не носитель английского языка, но, по-моему, да, здесь прямым текстом. Да, прямым текстом написано, что происходит от обезьян Старого Света. Вот. Ну, да. И там дальше началась какая-то демагогия. И вот, к сожалению, этот человек с миллионами подписчиков мне, значит, пытался объяснять, что Дарвин имел в виду что-то другое. Вот и началась игра слов. Вот такая. Я спрашивал людей, знающих английский лучше меня. Ну, вроде бы все однозначно довольно-таки.
0: Ну, да нет, там совершенно однозначно, конечно, и другого прочтения быть не может. Но вот называется «Что мы хотим от деятелей церкви, если у нас просветители и популяризаторы науки так себя ведут».
2: Увы.
1: Да.
0: Увы.
1: Давайте двинемся дальше. С вопросами, да. А то остается уже не так много времени так-то.
2: И вот вопрос, о котором Борис упоминал в начале сегодняшнего стрима. Игорь Минченко говорит: интересно, что господин Жуков имел в виду, говоря задолго до проекта «Израиль»? Жаль, что он не ответит. Такое ощущение, что антисемитизм у некоторых стал условным рефлексом или уже перешел в безусловный. Что по этому поводу думает господин Соколов? Ну, господина Александра Соколова сегодня здесь нет, но вот Борис.
1: Отдувайся за брата.
2: Я не буду. Вот Бориса попросим.
0: Да, я разочарую господина Минченко, и я отвечу на этот вопрос. Значит, под словами «проект Израиль» я имею в виду тот общеизвестный, никем не скрываемый, не отрицаемый факт, что государство Израиль было создано целенаправленными усилиями людей, которые захотели его создать. И что более того, прежде чем вообще были сделаны какие бы то ни было практические шаги к созданию этого государства, это было изложено в качестве идеи. Небезызвестная книга Теодора Герцля «Еврейское государство», вот с чего началась история современного Израиля. Значит, какой здесь антисемитизм человек ухитрился усмотреть вообще, в чем он, я понять не в состоянии. Вот чего умом не понять, того не понять. Но это, видимо, вот из той же серии, как любое упоминание о расах дает повод для обвинения в расизме. Если я что-то такое сказал об Израиле, даже не критическое, абсолютно нейтральное, то вот, значит, уже делается вывод там об условном, а может и безусловном рефлексе антисемитизма. Вот. Могу добавить, что я вообще с глубокой симпатией отношусь к государству Израиль, а, собственно, упомянуто оно было по поводу того, что Дарвину там один раввин написал, то есть он, вернее, он написал книгу и прислал ее Дарвину с сопроводительным письмом, и книга и письмо были написаны на иврите. Так вот, я, собственно, упомянул это, потому что если сейчас в мире существуют миллионы людей, для которых иврит – это родной язык, то во времена Дарвина это был абсолютно, значит, такой вот классический мертвый язык, там, на том же уровне, что латынь, ни для кого не родной, но, тем не менее, вот этот раввин написал все на иврите, вообще на каком же уровне он им владел, черт возьми. Видимо, полагаю, что такой мудрый человек, как Дарвин, конечно же, знает божественный язык. Значит, что до меня, то я вообще восхищаюсь вот этим вот, вот этой вещью, что сделали создатели Израиля, что они воскресили мертвый язык. Насколько мне известно, значит, этот случай был первым, и так до сих пор остается единственным, когда язык, употреблявшийся только в ритуальных целях, стал живым разговорным языком, в общем, вполне такого хорошего государства. Вот. Ну, а тот, кто желает обидеться, вот найдет. Да, ну и чтобы хоть как-то привязать этот вопрос к эволюционной тематике, я так вообще на всякий случай сообщу, что условные рефлексы никогда не переходят в безусловные, как, в общем, любые другие приобретенные признаки.
2: Спасибо. Ну, надеюсь, что Игорь Минченко, может быть, посмотрит это видео и не знаю, что ему оставить. Либо объяснит все-таки, что он имел в виду, почему ему это показалось каким-то антисемитизмом, либо, если он разумный, вежливый человек, наверное, извинится. Но такие случаи, к сожалению, довольно редки. Увы.
1: Это все потому, что люди на канал на наш не подписываются. Так, Имра Ач следующий вопрос задает, вернее, не задает, а уточняет. Я не имел в виду геноинженерию, а в первую очередь спрашивал именно про селекцию. Но в любом случае, спасибо за ответ. Спасибо вам за еще один донат, поддержку стримов и вообще участие в нашем проекте. Евгений Михайлов.
0: Я также скажу, что селекцию человек как-то уж совсем не хочется применять. Собственно, кто бы имел право?
2: Может, симбионтов? Так скажем.
0: Ну, симбионтов вообще это хорошая идея. Попробовать вот посмотреть, а может, у нас не оптимальный состав нашей микробиоты, может, заменить кого? Или если имеются симбионты внешние, то есть которые там при людях живут, ну, тут самые интересные варианты встречаются. Вот, например, в прошлом году ездила экспедиция на Мадагаскар, искать там одного хамелеона, которого один раз описал один немец в конце 19 века. Потом он еще туда вернулся и сфотографировал его. И вот с 13 года больше никто этого хамелеона не видел. Вот они шарили по самым глухим углам, где этот немец работал. Шарили, ничего не нашли, разочарованные вернулись в отель. И в саду при отеле обнаружили целую популяцию этого вида. Штук 15. Вот такие истории бывают. Что, оказывается, он стал синантропом.
2: Ну, насколько я знаю, вот помню примеры попыток заменить симбионтов, типа микробиоты, там, не знаю, в кишечнике, они были не очень удачны. Ну, то есть, грубо говоря, тех новых, как Алексей Водовозов это приводил в свои лекции.
1: Это был
2: лекции,
1: один случай, если что.
2: Ну, насколько я знаю. Да, он говорил про то, что когда пытались вот эти все бифидобактерии, вот это вот все по таблетке с бифидобактериями, там даже йогурты с бифидобактериями, что вот эта вся, которую пытаются заселить человеку микробиот, она там никому не нужна, ее там встречают в штыки и быстро выгоняют вообще.
1: Я другой случай имел в виду.
0: Вот поэтому да, что прежде чем что-то пытаться изменить, переустроить там и так далее, неплохо бы понять, как оно работает само, вот в том виде, в каком есть. Вот когда на достаточно хорошем уровне будем понимать, можно попытаться что-то перестроить, хотя лучше все-таки начинать с белых мышей из себя.
1: Да, про белые мыши мы завтра поговорим с Алексеем Водовозовым в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео». Так, Евгений Михайлов следующий вопрос задает. Допустим, все человечество произошло от единственной пары человек. Допустим.
0: Сколько времени? Сразу говорю, не допустим.
1: Мы-то этого не допустим уже, да, никак. Сколько времени должно пройти, чтобы эволюция привела к тому генетическому разнообразию, которое мы видим сегодня в человеческом обществе?
0: Не могу ответить, потому что ситуация абсолютно невозможная. Никогда вид крупных млекопитающих не может быть представлен единственной парой. То есть, если он представлен единственной парой, это значит все, то мы присутствуем при его вымирании, при его последнем вздохе. Спасибо. Других вариантов не может быть.
2: Глухарев Михаил Александрович спрашивает, противоречит ли социальное поведение и появление социальных институтов теории эволюции, религия, государство и общество, преимущество или недостаток на пути прогресса?
0: Ну, я не очень понимаю, что такое путь прогресса. Социальное поведение, смотря что понимать под социальным поведением, судя по тому, что какое-то социальное поведение есть у очень многих животных, то, наверное, в общем случае не противоречит. То есть это одна из эволюционных стратегий. Или, вернее, там один из букетов эволюционных стратегий. Потому что социумы у животных бывают очень разные. Что касается того, как религии, государства и прочее влияют на человеческую эволюцию, ну, не очень понятно как. Поскольку у нас нет контрольного человечества, у которого было бы все то же самое, но не было бы, скажем, религии. Так, я прошу прощения, буквально двухминутный перерыв.
1: Да, без проблем. Есть о чем поговорить. Давай тогда я начну.
2: Да.
1: Я коротко скажу еще о том, что все вопросы, которые вы сегодня задаете, обязательно попадут к нашему гостю. Он, соответственно, выберет из них самое интересное, и мы выдадим симпатичные футболки тем людям, которые в данный момент посчитаются лучшими. И, соответственно, вот такая футболка, которая сейчас есть на Георгии, примерно может достаться вам. Она очень красивая и, в общем-то, достаточно комфортная. Ну и также, естественно, ваши самые лучшие вопросы, два из них попадут в обязательном порядке в Инстаграм лаборатории научных видео. И, друзья, сейчас, наверное, я предоставлю слово Георгию, чтобы он рассказал о том, кто получил предыдущие футболки. Георгий.
2: Если Анна Горюнова и Серега не слышали начала сегодняшнего стрима и вдруг подключились к нам, возрадуйтесь. Сергей Марков выбрал ваши вопросы, которые вы задали на предыдущем стриме. Анна Горюнова спрашивала про мозг человека и адаптивную систему, а Серега говорил про то, что можно снимать колебания, то есть не пробовать снять колебания слухового зрительного нерва, а попробовать раздражать именно нерв. Неважно, коллеги, о чем была суть. Я надеюсь, что Анна и Серега нас сейчас смотрят и напишут мне, а я расскажу. Когда удалю спам сначала из чата, расскажу им о том, как получить замечательные футболки. Да, вот сейчас мои контакты появятся в чате. А что нас ждет в ближайшее время? В ближайшее время, а именно завтра, на канале «Лаборатория научных видео» состоится онлайн-лекция в 19:00. Онлайн-лекция Алексея Водовозова «Мышь белая. Об опытах над лабораторными животными». Как раз перекликается с темами недавно заданных Борису вопросов. В пятницу, 20 августа, в 19:00, время московское, на канале Антропогенез.ру выйдет следующий доклад форума «Ученые против мифов 15». Это лекция Александра Панчина конспирология эпидемии ВИЧ и SARS-CoV-2. Как отличить искусственный вирус? А в конце этой лекции нешуточные дебаты с генетиком из США Константином Лисковым. В субботу, 21 августа, 19.00, на канале Антропогенез.ру Дмитрий Соболев, автор и ведущий канала «Упоротый палеонтолог», расскажет про социальную жизнь динозавров. Все, кто любит Дмитрия Соболева, не забудьте в субботу в 19.00 подключиться на каналу Антропогенез.ру. На этом все. Я не знаю, вернулся ли Борис. Виталий, скажи, пожалуйста.
1: Дадим еще буквально минутку, Борис Борисович, чтобы он вернулся к нам. Ну и при этом давайте я напомню о том, каким нас еще можно образом поддержать. Во-первых, естественно, лайк, вот это вот все, подписка и так далее. Ну и, конечно же, у нас есть Patreon, как у проекта «Лаборатория ночных видео», так и у проекта «Антропогенез.ру». Поддерживая нас таким образом, вы, собственно, помогаете нам делать вот подобные стримы, потому что, ну, кто кроме вас, что называется. Ну и, конечно же, спонсирование канала в YouTube также имеет достаточно такой большую степень поддержки для нас. И за это мы вас тоже благодарим. Так, Борис Борисович вернулся, и теперь я попрошу включить микрофон, потому что мы на время вам его отключали. Вот.
2: Там нужно, да, внизу в скайпе такой вот значок микрофона, на него нажать.
0: Это я даже с вами. О,
2: вот, все.
1: Теперь вы с нами, и мы можем продолжить.
0: Да, с вами снова я.
2: Угу. Продолжим мы с вопроса «Динозавры». Точнее, не с вопроса, а с утверждения, которое говорит «Спасибо за прекрасный стрим». Спасибо вам, динозавры. Сейчас я поправлю имя динозавра, чтобы оно корректно отобразилось. Вот сейчас должно нормально отобразиться. И Виталик не будет меня ругать.
1: Буду рад. Я буду доволен тем, что наконец-то логично и локально выглядит. Спасибо.
2: Да.
1: Дальше.
2: И Далтыч задает вопрос, поддерживает стрим и спрашивает. Эволюционные изменения признаков всегда происходят в режиме основателя, передавая успешную мутацию потомкам, или все-таки чаще одновременно в популяции у многих представителей сразу?
0: А как оно у многих представителей сразу возникнет, если мутация – дело случайное? Ну, да, наверное, если популяция там многомиллиардная, а мутация какая-нибудь действительно, как бы уже первая же мутация вполне полезна, то теоретически она может возникнуть у нескольких особей. Но боюсь, что это такой чисто теоретический вариант. В общем...
1: Ну, хорошо, спасибо. Так. И снова Илья Владимирович, наш постоянный подписчик, зритель всего, что только у нас есть. Берите пример с него, между прочим. И пишет он, а когда теория Дарвина была включена в систему образования и в каких странах? Ведь все мы помним так называемый обезьяний процесс. И добивочка теории Дарвина имела хождение в России до революции. На официальном уровне или на уровне кружка дворян-интеллектуалов? Кружка дворян-интеллектуалов.
0: Ну, там, кстати, не столько дворян, сколько в основном разночинцев, хотя и дворяне там тоже были. В России теория Дарвина никогда не была запрещена, но такое систематическое ее преподавание началось только после революции 5-го года. То есть ее излагали университетские профессора, те, кто считал нужным. В гимназиях, конечно, она не преподавалась, насколько я понимаю, до самого конца Российской империи. Значит, так вообще в разных странах было сильно по-разному. Сейчас что-то хотел сказать именно в связи с вопросом. А, да, насчет обезьяньих процессов. Тут дело вот какое, что это была кампания, начатая вполне конкретным человеком. Сейчас мне надо не спутать реального человека с киногероем, созданным, так сказать, по его мотивам. Значит, киногероя у Кубрика звали Мэтью Брейди, а реального человека звали Уильям Брайан. Человек очень странный, так сочетавший... вещи, которые нам кажутся вроде бы несочетаемыми, там, скажем, он боролся за гарантии рабочим, права женщин, обязательную молитву в школах и запрет преподавания теории эволюции в тех же школах. Вот американский политик, довольно популярный, дважды баллотировался в президенты. Вот он в 20-е годы начал кампанию, значит, за запрет любых преподавания любых теорий, противоречащих Священному Писанию. Значит, в нескольких штатах законодательные собрания приняли декларации, но декларации — это как бы выражение позиции, это не закон. Он никого ни к чему не обязывает. Значит, в штате, вот тогда же, собственно, во Флориде запретили слово «эволюция» употреблять. В штате Теннесси приняли закон, значит, предусматривающий ответственность за преподавание теории эволюции в школах. После чего, в результате, в общем, сознательного, целенаправленного действия, значит, мистер Скоупс прекрасно понимал, на что он идет и как бы зачем это делается, был создан прецедент. То есть человек нарушил этот закон, сам на себя донес, прокурор возбудил дело, судья принял дело к рассмотрению. Дело рассматривалось при большом стечении прессы. Городок, уж не помню, как он назывался, стал просто центром всего, всей Америки на несколько дней. Значит, защищал Скоупса один из самых известных американских адвокатов, а общественным, так сказать, обвинителем выступал вот этот самый Уильям Брайан. Значит, чего хотели, ну, по крайней мере, некоторые из тех, кто это затеял, что да, Скоупс будет осужден, они подадут апелляцию, апелляцию, значит, отклонят, они дойдут, в конце концов, до Верховного суда, и Верховный суд признает закон штата Теннесси неконституционным. Значит, из этого вышел только первый пункт. Скоупса действительно признали виновным, значит, приговорили к штрафу $100 за него заплатили, но выяснилось, что судья не имел права выносить единоличного решения о таком большом штрафе, и приговор был отменен следующей инстанцией, апелляционным судом штата. То есть больше никогда этот закон не применялся, хотя отменен был только в 1967 году. Так что, в общем, это... Насчет обезьяньих процессов все было не так страшно, как в фильме Кубрика. Вот. Единственное, для кого это оказалось страшно, это для самого Брайана, потому что он понял, что он стал посмешищем для всей Америки, и через несколько дней после окончания процесса он умер от сердечного приступа. В фильме он умирает прямо в зале суда, но вот это почти правда. Вот. Так вообще надо смотреть, где чего было. Были очень интересные вещи в Германии, когда там сначала ввели теорию эволюции в школьную программу, а потом, значит, небезызвестный Рудольф Вирхов, вообще звезда первой величины, соавтор клеточной теории, стал добиваться исключения этой теории из школьной программы. Вот. Была замечательная Австрия, где во времена Австро-Венгерской империи преподаватель гимназии, монах, знакомил, значит, своих подопечных с теорией Дарвина, и ни его школьное, ни его монастырское начальство не видели в этом ничего такого. А спустя, там, не знаю, лет 20-25 в свободной Австрийской республике Лоренц не мог найти никакое учреждение, которое приняло бы его на работу с его программой исследований, потому что в этом что-то такое эволюционное чувствуется. Вот такие вот зигзаги выписывали разные страны по отношению к теории эволюции.
1: Спасибо.
2: И Владимир Пилявский тоже говорит нам спасибо, и вам. Вам, конечно, не нам. Вам говорит спасибо. Чего поддерживает
1: наш стрим. Мы хорошо работаем, мы стараемся.
2: Ну, мы только оформляем то, что называется, как говорит здесь Борис. А вот кукурузка,

0: оба недостаточных, а в худшем просто лажовых. Ведь вы же это делали много раз. По разным поводам. Там, в проблемах разного масштаба, скажем так. Правда, спасибо. Я думаю, что на этот вопрос он бы сам не ответил. Сказал бы, ну, не знаю, вот так мой мозг устроен.
1: А может быть, бы и ответил.
0: Ну, уже. В автобиографии
1: может быть,
0: он...
1: Может быть, он это и рассказал Леди Хоуп на самом деле, а не то, что она писала в своих брошюрах.
0: Ну, рассказал он это каким-то, видимо, внетелесным путем, потому что... Значит, вот Фрэнсис Дарвин и Хенриетта, Личфилд Дарвин, говорят, что не появлялась эта дама у них дома никогда. И уж точно этого не было вот в последний период жизни отца, когда там вообще Фрэнсис сидел вот так вот на входе и фильтровал всех, кто хочет посетить мистера Дарвина. Mm-hmm. Значит, кого отшить, кого, если там кто-то с деловым вопросом принять, но поговорить с ним самому, а до отца не допускать, там и так далее. А Дарвин стоял, там вот если являлся такой посетитель, не совсем бессмысленный, значит, Дарвин стоял за дверью, слушал, как они с Фрэнсисом разговаривают, и решал, значит, входить ему в комнату или нет. Вот, собственно, Тимирязев описывает именно такую историю, что там... Он приехал, ему Фрэнсис сразу сказал, что все разговоры только со мной. Ну, речь шла о русском переводе и происхождении видов, об условиях его издания там, и так далее. Значит, ну, с деловыми вопросами они быстро покончили. Дальше два физиолога растений начинают разговаривать уже на профессиональные темы. И тут входит Дарвин. И дальше уже разговор идет на троих. Вот, значит, так это было. Так что Леди Хоуп мимо бдительного ока Фрэнсиса или в случае его отлучки Хенриетты проскочить явно не могла.
2: Спасибо.
1: Ну, разве что это был спиритический сеанс какой-нибудь.
0: Вот, ну, вот это скорее всего. Но спиритические сеансы, опять же, мы все видели. Вон там сколько пару, что ли, лет назад небезызвестный священник Артемий Владимиров пообщался с Дарвином прямо на его могиле. Я по этому поводу спрашиваю у знающих людей, вообще вот такое хорошее психическое расстройство является поводом, вообще основанием для того, чтобы отстранить священника от исполнения обязанностей. Самый лучший ответ был, если священник видит зеленых чертей, это не страшно. Главное, чтобы он с ними не сотрудничал.
1: Спасибо. И вопрос от Владимира Белявского, который поддерживает наш стрим и спрашивает. Да, недавно, да, уже вопросы пошли уже так совсем в сторону от темы. Недавно была большая лекция Маркова, в которой, убедительно подтверждалась импактная гипотеза триасового юрского вымирания. Что можете сказать по поводу аргумента?
0: Самая лекция, вернее, лекция была несколько раньше, а вот статья в троицком варианте вышла 29 июня. А 30 июня в одном из дочерних журналов системы Nature вышла статья четырех палеонтологов, в том числе Майкла Бентона, так, одного из крупнейших современных палеонтологов, специалиста именно по количественным методам, где убедительно показывалось, что вымирание динозавров началось, по крайней мере, за 10 миллионов лет до этого самого Чиксулуба. И шло во всех семействах, правда, с разной скоростью, на протяжении всего этого времени. Ну, как бы примерно то, что и говорили наши палеонтологи, только не имея такого богатого количественного материала и самое, таких методов его обработки. Вот. Прошу прощения, но вот это так. Спасибо.

0: Значит, если надо, ссылку на статью я дам. Я Причем, думаю, да, что самое всегда в таких случаях меня впечатляет, что под этим подписался Майкл Бентон, который до сих пор был правоверным катастрофистом. Причем, видимо, не только подписался, а он там был действительно одним из основных авторов.
1: Так, спасибо. Павел К. следующий вопрос задает. А бессмертие возможна эволюция? Есть бессмертно живущие приспосабливающиеся организмы?
0: Ну, если они размножаются, то почему бы нет? Другое дело, что если эта эволюция зайдет достаточно далеко, то они могут перестать быть бессмертными, потому что бессмертный, ну, я так понимаю, что это тот, у которого смерть не предусмотрена. То есть он, в принципе, может жить вечно, но это не значит, что он не может погибнуть. Вот. Так что вот я думаю, что такое в принципе возможно. Да, собственно, ну, тут трудно, конечно, сказать, когда мы имеем дело, допустим, с одноклеточными организмами, да еще такими, у которых нет регулярного полового процесса, они как вообще, смертны, бессмертны? Бактерия поделилась надвое, тем самым исходная бактерия умерла или нет? Или они обе представляют собой ее продолжение, она в них живет?
1: Да, вопрос. Друзья, перед тем, как следующий вопрос задать, одно короткое объявление. Если вам нравится общаться в чате нашей трансляции прямо сейчас, в YouTube здесь, то вы можете продолжить это общение уже после окончания трансляции. Собственно говоря, для этого нужно перейти по ссылке, которая сейчас появится в чате данной трансляции. У нас там уютный телеграм-чатик. Заходите, мы периодически туда заходим. Гости наши тоже иногда появляются. Так что там интересно, там весело и там много научных тем, регулярно появляющихся.
2: Спасибо. А следующий вопрос у нас задает Илья Владимирович. Теория Дарвина имела хождение в России до революции? Да, на официальном, уровне или на уровне кружка?
1: Кружка уже была. Давай следующий лучше.
0: Была? Нет, бы с самого начала появились там переводы фрагментов и пересказы. Значит, в 1871 что ли, году появилось даже стихотворение Алексея Константиновича Толстого в защиту теории Дарвина, потому что ходили слухи, что цензура собирается ее запретить. Но слухи были официально опровергнуты главой цензурного ведомства, так что никакого запрета не было. Значит, в университетах ее преподавали те, кто считал нужным. Полный перевод «Происхождение видов» вышел в 1885 году. Была бурная дискуссия между Тимирязевым и, значит, Данилевский к этому времени уже умер, но как бы за него выступал Страхов. Там, на страницах ведущих журналов. Ну и вот после 5-го года как-то она стала излагаться более широко. В частности, в 1907 году был организован Дарвиновский музей, вот тот самый, который сейчас и по сейчас работает в Москве. Вот примерно так.
2: Спасибо.
0: В школах ее не преподавали до самого конца, насколько я знаю. То есть, опять же, какие-то преподаватели естествознания могли знакомить гимназистов, но это в частном порядке. Это, так сказать, по крайней мере, повсеместно не запрещалось, но и не поощрялось.
2: Солнце задает каверзный вопрос. Какие современные исследования иллюстрируют процесс эволюции? Вот чтобы на примере краткоживущих особей ученые прям бы видели процессы, видели эволюцию. Вирусы не в счет.
0: Ну, опять же, современных исследований, извините, там просто вот существуют целые журналы, на этом специализирующиеся. То есть перечислять это невозможно. Но вот я могу порекомендовать, во-первых, длительный эксперимент Ричарда Ленски, у которого там кишечная палочка эволюционирует с 1988 года. Сейчас там что-то уже под 80 тысяч поколений, и там очень интересные вещи вылезают. Ну, они периодически публикуют результаты. Понятное дело, что любой результат не окончательный, но уже очень много чего нашли. Вот. А кроме того, вот тут недавно вышла книжка, к сожалению, совершенно убитая чудовищным переводом, но сама по себе очень интересная и посвященная именно этому. Значит, такой есть человек Джонатан Лосос, американский эволюционный биолог, который сам занимался полевыми экспериментами. И не с вирусами, и даже не с бактериями, как Ленски, а с ящерицами, с анолисами. Вот. Ну, и он там пишет и о своих, и о чужих экспериментах, в том числе и об эксперименте Ленски. И оказывается, я вот этого не знал, что самый старый полевой эволюционный эксперимент был начат еще в XIX веке, по-моему, даже при жизни Дарвина. Но, правда, там люди совершенно не думали, что они ставят эволюционный эксперимент, они думали, что они выясняют, как влияют там, на полевые растения, удобрения и некоторые агротехнические мероприятия. Вот. Тем не менее, вот он непрерывно продолжается с тех пор. Ну и, в общем, а так, в общем, этих экспериментов, господи, эти тринидадские гуппи, которых изучают там, ну, первые работы 50-х годов, а с 70-х непрерывно. И тоже там столько всего интересного нашли. Там просто такая речки или ручьи, представляющие собой цепочку водоемов, и между ними перекаты и водопадики. И вот в этих водоемах живут гуппи, и там в разных местах одной и той же речушки разное количество хищников. То есть если в низовьях полный набор, то в верховьях хищников нет вообще, в смысле таких, которые могли бы жрать гуппи. И вот в зависимости от этого, как, значит, там эти гуппи эволюционируют, и что с ними происходит, если, допустим, к ним туда этого хищника подселить? Или наоборот, там, взять гуппи из популяции, которая находилась под контролем хищников, и поселить туда, где хищников нет. Вот там совершенно замечательный эволюционный сдвиг наблюдают. Вот это очень долгая работа многих исследователей, кто в этом многие участвовали. Вот сейчас там такой Дэвид Резник очень интересно работает по этим гуппи. Вот. Ну вот, да много, господи.
1: Много. Спасибо.
0: Да и не за что.
1: Вам за ответы спасибо, нашим зрителям за вопросы спасибо. Мы на этом будем заканчивать. Естественно, Георгий, тебе за прекрасную помощь в введении. Ксюше, Марише и Саше, который тоже внезапно появился у нас в нашем закрытом чатике, тоже большой привет и спасибо за помощь в организации трансляции. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Если так, нажмите лайк и не забудьте подписаться.
2: Спасибо.
0: Прошу прощения у всех, на чьи вопросы я не успел ответить.
1: Это нереально. На самом деле... Никогда не было еще такого стрима, где мы бы ответили на все вопросы.
0: Просто я понимаю, но тем не менее, вот вину перед людьми чувствую.
2: Тут получилось, на самом деле, где-то, наверное, под 40 вопросов, но как минимум 30 точно. Угу. Точно успели. Вот, поэтому...
1: Я вижу больше 50, на самом деле.
2: Виталик, я тебе потом объясню, что на самом деле их меньше 50. Но в любом случае их больше 30.
1: Да. Друзья, спасибо огромное еще раз за то, что были вместе с нами все это время. Всего хорошего и до скорых встреч. Завтра
0: Водовозы
1: в 19 часов.
2: Да. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания.
0: До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Хабургаев, я журналист-натуралист. Поэтому сразу прошу учесть, что у меня нет базового биологического образования, от чего я всю жизнь страдаю. Но, тем не менее, профессионально биологическими дисциплинами мне приходится заниматься уже много-много лет. Я бы сказал даже так, уже несколько десятков лет, потому что вся моя жизнь, она вся связана с животным и с растительным миром. И все мое окружение, все мои близкие друзья, они все профессиональные ботаники, зоологи, герпетологи, мимикологи и так далее, так далее, так далее. Итак, мы сегодня с вами будем говорить о весне. Весна – прекрасное, удивительное время. И не только тем, что весной как-то особенно хочется жить и обострены все чувства, но еще и тем, что весной в природе можно подсмотреть все самое интересное, самое замечательное и самое интригующее. Ну вот с чего у нас с вами начинается весна в городе, да? У нас скучных горожан, которые редко выбираются куда-то за город. Ну, наверное, с голых веточек, которые бабушки продают где-нибудь около рынка или около станции метро. Эти голые веточки они почему-то называют багульник, да. Потом можно купить эту веточку, поставить ее в вазочку с водой, набухнут почки, и через несколько дней на голых веточках расцветут бледно-фиолетовые цветки. Итак, эти венечки, эти букетики бабушки упорно называют уже много лет багульник. Ну, зрители постарше помню такую некогда популярную песню: где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо. Вот в двух строках этой песни сразу две грубейшие ботанические ошибки. Потому что то, что цветет на сопках, и то, что бабушки продают у метро, прутики, это вовсе не ветви багульника, а веточки рододендрона даурского. Это рододендрон из группы листопадных рододендронов. Что такое настоящий багульник? Настоящий багульник вы наверняка встречали на болотах, когда ходили за клюквой, за голубикой. Вот среди кустиков голубики вы наверняка замечали невзрачные кустики, которые цветут такими кремовыми соцветиями с резким и довольно неприятным запахом, от которого иногда кружится и даже болит голова, слегка подташнивает. Вот это и есть настоящий багульник. Он житель болотный. Где же вторая ботаническая ошибка в этом куплете? Кедры вонзаются в небо. На самом деле это не кедры. Это сосна сибирская, пинус сибирика. Вот те самые кедры, которые мы с вами называем кедровые шишки, кедровые орешки. Откуда произошло это название кедр? Мы же с вами знаем, что настоящие кедры, классика, растут в Ливане, в Гималаях, по-моему, какой-то тоже вид есть. И почему же наша сибирская сосна стала называться кедром? Да, она действительно отличается от наших обычных сосен, которые мы вот видим в Подмосковье, в лесах средней полосы, в горах Кавказа. Вот наша самая обычная сосна Pinus sylvestris, она двухвойная. То есть, если мы с вами возьмем, оторвем вот этот пучочек, мы увидим две хвоиночки. А вот у кедра там пять хвоиночек, она так называемая пятихвойная. Но тем не менее, все равно она на кедр не похожа. Те, кто видел настоящие ливанские, например, кедры, обратили внимание, что шишки у них не как у наших сосен или елок смотрят вниз, а стоят вверх, как свечки. Вот еще у пихт такие шишки, это характерная особенность. И почему же тогда сосна сибирская стала называться кедром или кедровой сосной? Ну, потом ботаники немножко поправились и стали называть ее кедровой. Есть несколько версий, но мне кажется, что самое правдоподобное заключается вот в чем. В свое время, когда приняли христианство на Руси, то сюда повезли заготовки, доски для икон. Доски везли с Ближнего Востока, они были действительно из настоящего кедра, из ливанского кедра, поэтому стоили баснословно дорого. Ну, а наши сметливые русские жители вдруг увидели, что текстура
плотной древесины сибирской сосны, очень похожи на кедровые. И стали просто их подделывать, делать такие же досочки, продавать их втридорога, как кедровые. Но потом, конечно же, обман раскрылся, но тем не менее сосна получила свое название кедр или кедровая сосна. Вторая примета весны для нас, горожан, кто редко бывает за городом, это первые цветы в срезке, которые попадают сюда. Да? Помните у Булгакова, как он описывает первую встречу мастера и Маргариты? Она несла в руках эти мерзкие желтые цветы, которые всегда появляются в нашем городе в начале весны. Соцветия из мелких шариков, таких пушистых, как маленькие-маленькие цыплятки, и вы, конечно, сразу догадались, о чем писал Булгаков. Это то, что мы с вами постоянно называем мимозой. 8 марта, те, кто не хочет тратиться на дорогие цветы, покупают дорогим женщинам букетики мимозы. Но на самом деле никакая это не мимоза, а это акация серебристая, которая растет повсюду в Южной и в Западной Европе. У нас на Кавказе, кстати, в районе Сочи ее очень много, откуда ее, кстати, везут, где ее ломают. Но вы мне тут же возразите, скажете, позвольте, а как же другая акация? У нас же есть еще белая акация, желтая акация. Нет, это тоже ошибки и это тоже ботанические заблуждения. Белые акации, грозди душистые, помните романс, да? На самом деле это тоже не акация, это робиния. Робиния, ну если уж быть до конца точным ботанически, то она называется робиния ложно-акациевая. Ну, они принадлежат к огромному семейству бобовых, так же, как и акации, но даже никакие не родственники. Что касается робинии, вот робиния к нам приехала из Нового Света, из Америки, и попала во времена великих географических открытий в Европу. В Европе она страшно совершенно полюбилась. Вот если вы будете в Париже, то там можно перейти по мостику от собора Нотр-Дам-де-Париж туда в сторону Латинского квартала, и справа вы увидите очень уютный скверик. И вот в этом Рене Вивана, по-моему, этот скверик называется, и вот в этом скверике вы увидите самое старое дерево в Париже, а может быть и во всей Франции, и там висит табличка бронзовая, что это дерево в 1602 году посадил Жан Робин, королевский садовник. Это и как раз есть дерево робинии. В честь этого Робина, в честь его сына, а у них вся семья была королевскими садовниками, отец систематики Карл Линней и назвал растение робинии. Ну, видите, какой почтенный возраст, 1602 год, Д'Артаньян тогда еще пешком под стол ходил, а де Тревиль, капитан мушкетеров, наверное, был еще безусым юнцом. Дерево это очень полюбилось робиния во всей Европе. Оно оказалось очень устойчивым и к засухе, и к другим невзгодам, поэтому его стали очень активно использовать и в парковых, и в городском озеленении. Но вот известен факт, что дюк Ришелье, основатель Одессы, лично сажал деревца робинии с заступом в руках. И дальше наступает вот такой очень интересный момент. Добралось ли это дерево до средней полосы России? Оно бы никогда бы не добралось бы до наших краев, до нашей зоны рискованного земледелия, если бы не героический труд двух профессоров, двух ботаников. Одного из них звали Яблоков, профессор Яблоков, другого звали профессор Машков. Оба очень известные люди, которые преподавали в сельскохозяйственной академии в Тимирязевской. Оба, кстати, орденоносцы. И у того, и другого орден Ленина. Ордена Ленина просто так ботаникам и дендрологам не давали. Так вот, героическими усилиями эти два профессора на протяжении нескольких десятков лет, потратив на это несколько десятков лет своей жизни, вывели морозостойкие
сорта робинии, которые мы сейчас и видим в наших северных городах, которые цветут прекрасными белыми кистями. Есть, кстати, другие виды, не сорта, а виды робинии, которые тоже достаточно устойчивы и могут произрастать в наших широтах. Вы их можете встретить в ботанических садах и в ГБСе Цицина, да, и в ботаническом саду Московского университета на Ленгорах, и вот, наверное, еще в дендрарии Тимирязевской академии тоже есть. Но они цветут не белыми соцветиями, а красными, иногда даже такими рубиново-фиолетовыми. Но это уже другие виды, которые не такие устойчивые, как робиния ложно-акациевая, которую мы называем белой акацией. Хорошо, а желтая акация, кто-нибудь спросит, что тоже не акация? Нет, желтая акация – это тоже не акация, это карагана. А что же тогда акация, спросите вы? Ну как что? Ну, во-первых, акация серебристая – это та самая мимоза, ну а во-вторых, это прекрасные раскидистые деревья, неотъемлемая часть африканских ландшафтов и ландшафтов Ближнего Востока, на фоне которых пасутся зебры и жирафы. Вот это вот и есть настоящие акации. Ну, теперь давайте мы с вами перейдем к картинкам, к сегодняшней встрече. Вот я подготовил слайды и любезно свои фотографии предоставили мои старые друзья, которые в первую очередь являются зоологами, биологами и уже во вторую, я чуть было не сказал, фотографами, хотя они фотохудожники, и Александр Липкович, Александр Давидович, который заместитель директора по научной работе Ростовского заповедника, и Володя Горяй, Владимир, извините, Горячев, орнитолог, и Олег Шумаков, Олег Владимирович, с которым мы многие годы дружим и работаем вместе, они все являются биологами с базовым биологическим образованием. Чуть было не оскорбил их и не назвал фотографами, они, конечно, настоящие фотохудожники. Итак, первый слайд. Слева направо идем. Слева вы видите знакомый всем до боли цветочек, да? Тот самый подснежник, который несколько поколений советских и российских школьников видели в первом классе на картинке в букваре. Помните, лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы. Ну, на самом деле, подснежник – это такое собирательное название всех ранее цветущих травянистых растений, а просто мы чаще всего подснежником называем именно вот этот цветок. Это Galanthus nivalis, подснежник весенний, очаровательное совершенно растение. Ну, его ареал значительно южнее, но оно прекрасно себя чувствует в Подмосковье, его обожают садоводы. Вывели, кстати, декоративные сорта, уже появились и махровые, и гигантея с крупными цветками, раза, наверное, в два с половиной больше, чем дикие галантусы. Хотя галантусов много разных видов. Рядом, направо теперь мы движемся, очень похожий на него цветок с еще более крупными цветками, это леукоем или белоснежник. Тоже живет значительно южнее, ну вот много его, например, на Карпатах, потому что и галантус, и леукоем, как называют на науке белоцветник, они все-таки растут в подлесках лиственных лесов, в почвах, где такой богатый гумусом, где обильный опад, этот опад перепревает, и вот там с удовольствием растут эти подснежники. Ну, у нас, кстати, и леукоем белоцветник тоже себя прекрасно чувствует в средней полосе. Я его, кстати, встречал вокруг бывших барских имений, он сорничал, видимо, убегал и разбегался по соседним лесам, и до сих пор иногда его там можно встретить. Внизу одинокая бледная фиалочка, это виола, да, ее название. Ну вот, что хочется сказать про фиалки. Какие только растения у нас не называют фиалками, да? И матиолу называют двурогую фиалкой ночной, да? И левкои, по-моему, ночной фиалкой называют. И фиалкой называют
Любку двулистную, которая вообще относится к семейству орхидных, но тем не менее настоящие фиалки – это виолы. Мы их знаем очень хорошо, а некоторые из них, например, виола триколор, они сорничают по нашим садам и огородам, являются такими злостными сорняками, которые наши мамы и бабушки нещадно пропалывают с грядок. Есть фиалки, которые появляются в лесочках и на полянках. Из фиалок путем селекции вывели потрясающие совершенно растения анютины глазки. Это та же самая виола триколор, только которая побывала в руках селекционеров. И, кстати, Иоганн фон Гёте, великий немецкий поэт, мыслитель и, я бы сказал так, естествоиспытатель, очень любил ботанизировать, страстно увлекался селекцией, выводил свои собственные сорта, и говорят, что, гуляя в окрестностях родного Веймара, он очень часто любил рассеивать семена своих фиалочек, потом выбирать какие-то интересные выщепления, на их основании уже выводить свои собственные сорта. Но уже потом, много-много десятилетий спустя его смерти, немецкие селекционеры в честь Иоганна фон Гёте вывели потрясающие сорта анютиных глазок. Одну из них они назвали, естественно, Фауст, другую Маргарита. По-моему, белая Маргарита, голубая Фауст и такая малиновая с черным, которую назвали Мефистофелем. Ну, а рядом с виолой мы с вами видим ветреницу, ветреница дубравная. На самом деле все ветреницы, они относятся к анемонам, это тоже очень-очень большое семейство. Ветреницы – потрясающее растение, весной они нас очень-очень радуют. Вот сейчас уже зацвела лютея, желтая ветреница, желтая анемона. А белоснежная дубравная действительно встречается уже в дубравах, в широколиственных лесах, вот под буками можно их встретить, вот южнее и западнее. Ну, едем дальше. Смотрим нашу следующую картиночку. Если мы с вами говорим о первоцветах, то, конечно же, стоит поговорить об ирисах. Вот самый левый верхний ряд – видите, такая щедрая куртинка ирисов. Этот снимок был сделан Олегом Шумаковым. Я просто был свидетелем этого кадра, когда мы с ним вместе снимали серию передач в Оренбурге, в Оренбургском заповеднике. Весной степь, Оренбургская степь, ну, точно так же, как и другие наши степи, например, Ростовская, да, покрывается сплошным ковром цветов, они становятся похожи на какие-то причудливые персидские ковры. Они все покрыты цветущими тюльпанами и, прежде всего, ирисами. Вот этот вот ирис пумила, карликовый ирис, и потрясает его полиморфность, потому что рядом можно увидеть куртины с темно-лиловыми соцветиями. Буквально в двух шагах от них белоснежные цветки или белые с желтой губой. Рядом розовые, кремовые, шоколадного цвета. То есть совершенно фантастический разброс и такое впечатление, что природа уже сама выводит какие-то свои очень причудливые сорта. Если вы окажетесь в этих краях, то, конечно, можно выкопать, но не на территории заповедника, несколько деленочек, взять их к себе, и он прекрасно себя чувствует в условиях нашей средней полосы России. Можно даже попробовать самому вывести какой-то сорт, а потом уже вегетативно его размножать. Потому что в природе они, безусловно, переопыляются, и вот я даже затрудняюсь сейчас сказать, какая же исходная форма при такой полиморфности. Наверное, все-таки голубая или голубая-синяя, потому что именно такие цветки встречаются чаще всего. Рядом еще один ирис, но только очень редкий. Да, он принадлежит к ирисам астрадольным, которые называют онкоциклы. Вообще-то они растут значительно южнее, в Средней Азии, на Кавказе, в Закавказье. У нас есть единственная точка, где встречаются онкоциклы,
вот этот ирис двудольный, очаровательное совершенно растение. Это окрестности Махачкалы в Дагестане. Этот снимок сделал Олег Шумаков, опять же, при мне, в окрестностях Сыркумского бархана знаменитого. А вот так цветет кисличка. Это мы уже движемся правее. Видите, самая обычная наша кисличка. Когда вы бываете в еловом лесу, так и хочется сунуть в рот этот листик, заживать его, почувствовать эту кислую прохладу на своем языке. Кстати, если уж мы с вами начали эту тему заблуждений, мы ее время от времени будем продолжать, потому что будет повод поговорить. Помните символ Ирландии, да, такой сакральный символ Ирландии – лист клевера? Если вы будете в этой стране, там эти зеленые клеверные листики продаются повсюду и в виде брелков, и в виде там гобеленов, чего угодно, в сувенирных лавках. На самом деле ирландцы изобразили лист не клевера, а именно оксалиса. У клевера он все-таки немножко другой по форме. Ну, я уж не знаю, то ли это ошибка переводчиков, то ли сами ирландцы тогда не очень хорошо разбирались в ботанике. С этим надо, пускай уже специалисты разбираются. Но на всей этой сувенирной продукции однозначно изображен не лист клевера, а лист оксалиса. А вот теперь две нижние картинки. Это печеночница. Ранней весной. Ну вот сейчас я еще по фенологии не знаю, наверное, рановато, но на следующей неделе вы можете встретить в лесу ослепительно-голубые цветочки. Прелестные ослепительно-голубые. Такой насыщенный темно-голубой цвет. На латыни печеночница так и называется, хипатика, да? Почему же она печёночница и почему она хипатика? Меня долго мучил этот вопрос. Ну, я ее искал в реестре лекарственных трав, которые помогают от печени. Есть там и расторопшие, и другие целебные травы, но хипатики печёночницы нет. Ну и вот как-то у своего друга Олега Шумакова, чья, кстати, эта фотография есть, я как спросил: Олег, слушай, ну почему она все-таки печёночница? Ну как почему, ответил Олег, потому что лист у нее похож на печень. Вот мы сейчас видим на правой фотографии листик хипатики. И ему возразил Олег: а что, разве там как-то это похоже на печень? Олег, у которого, в отличие от меня, профессиональное биологическое образование, вздохнул и сказал: Саш, ты просто никогда не видел три доли печени, которые расправлены на препарационном столе. Что так, что так. Ну, едем дальше. Будем рассказывать про другие весенние цветы, которые мы с вами можем увидеть в это время, потому что цветут у нас не только травянистые растения. Сейчас мы увидим на следующем слайде, что у нас будет, но и кустарники. Итак, слева направо. Слева – это примула. Примула в дореволюционных книжках она называется «Первоцвет весенний», или очень часто можно встретить такое название «ублюдок». Вот я когда первый раз... Подождите, где это было? По-моему, это было в ботанике Кёрнера, двухтомник дореволюционному, видел цветную иллюстрацию «Ублюдок весенний». Я очень как-то оскорбился за это название, а потом узнал, что да, вот так он и называется. Что касается примулы, у нас в старину ходило другое название. Ключики ее называли, или ключи святого Петра, потому что была такая распространенная европейская легенда, что святой Петр с небес уронил свои ключи от рая, они рассыпались по земле и расцвели соцветиями примул. Ну, мы знаем другую примулу, которая действительно желтеньким цветет, примула, обладающая таким аптечным привкусом, она, кстати, является лекарственным растением. Ну вот, я не знаю уж, как ассоциировался у наших предков образ ключа с формой цветков примулы, но вот такая легенда есть. Если вас интересуют легенды о растениях, кстати, есть потрясающая, опять же, дореволюционная книжка Алексея Федоровича Золотницкого «Цветы в легендах и преданиях». Она издавалась, есть репринтное издание, и он много лет посвятил тому, что собирал легенды и предания о растениях у разных-разных народов, преимущественно, правда, европейских. Рядом сцилла. Не бойтесь, харибды не будет. Только одна сцилла, мы ее знаем, это научное название. Еще один мелколуковичный первоцвет. Мы ее знаем больше под названием пролеска.
Пролеска Сибирская, ее название Сцилла Сибирика. Вот тоже меня долго мучил этот вопрос. Почему Сибирика? Потому что Пролеска там не растет, в Сибири. Самая северная граница ее ареала, ну, по-моему, где-то вот значительно южнее Москвы, вот туда за Воронежем, еще южнее. И когда я спрашивал профессиональных ботаников, говорю, друзья мои, ну почему она все-таки Сцилла Сибирика? Мне ответили так, ну, Карлу Линнею привезли, когда первый экземпляр в горшочке, распустившийся. Он спросил, откуда привезли? Ну, сказали, из России. Он сказал, а, ну, значит, будет Сибирика, потому что в их сознании немцев 18 века вся Россия, наверное, была сплошная Сибирь. Что касается Сциллы, что касается других весенних мелколуковичных первоцветов, вот садоводы обратили внимание. Сажаешь куртиночку на какое-то одно место, а потом проходит несколько лет, и вдруг галантус какой-то там вылез за 10 метров у калитки, там какая-нибудь хинодокса или пушкиния вообще метров за 15, а сцилла на компостной куче. Как же это так получается? А дело в том, что эти мелколуковичные первоцветы рассеивают и разносят по участку муравьи. Вот так приспособились к размножению эти растения. У них каждая семечко окружено таким сладким околоплодником. Ну, можете представить, семечко, а вокруг вот такой сладкий-сладкий бублик. Поэтому муравьи тащат эти семечки с околоплодниками к себе в домике, делают запасы, околоплодники съедают, ну, а семечки некоторые проразрастают. Ну, конечно, не все, иначе бы все кругом было бы в первоцветах, но одно из тысячи наверняка потом отблагодарит свою счастливую судьбу красивым нежным весенним цветком. Внизу рябчик. Рябчик русский. Вот у этого рябчика именно такое название. А научное название всех рябчиков фритиллярии. Почему они так называются? И, ну, рябчик – это понятно. Вот если вы присмотритесь, то даже вот этот рябчик русский, у него такой темно-темно-фиолетовый, почти черный цветок и курчавые усы. Гораздо более садоводом известен другой рябчик садовый, который вот совсем шахматный. У него такой шахматный рисунок, бывает его альба, еще белая форма. Но все равно понятно, почему рябчик, потому что рябой. А почему фритиллярия? Фритиллярия, потому что в Древнем Риме фритулой назывался стаканчик для игры в кости. И вот этот стаканчик для игры в кости очень по форме похож на цветок рябчика. Рядышком мы с вами видим чистяк и, наконец, куртины крокусов, весенних цветущих крокусов. Ну, для нас, конечно, для всех крокус это тоже олицетворение весны. И, наверное, не все знают, что драгоценная пряность шафран – это рыльце крокусов, одного из видов диких крокусов, который вот культивируется ради шафрана целыми полями. Но есть еще и подделки. Некоторые подделывают драгоценную пряность шафран с помощью других растений, других цветков. Ну, знаете, вы прекрасно бархатцы, да? Тагетисы. Тагетис ректус, например, бархатец прямостоячий. Если вы проведете по бархатцам рукой, вы сразу почувствуете вот этот вот пряный запах. В южных регионах лепестки бархатцев, оранжевые лепестки, высушивают, потом мелко-мелко перетирают, иногда смешивают с шафраном, иногда не смешивают, если уж совсем наглеют, продают на рынках и на базарах, и называется это иногда имеретинский шафран. Ну, давайте посмотрим следующий слайд и следующие весенние растения, которые стоят нашего внимания, о которых можно рассказать что-нибудь интересное. Вот оно, цветущее маковое поле. Вот конкретно этот снимок сделан в Дагестане. Мы сейчас попросим следующий снимок. Это уже не оскверненный человеческим присутствием. Сделан там же Олегом Шумаковым во время нашей совместной экспедиции по Дагестану. Макса Масейка,
целые поля маков можно видеть в эту весеннюю пору. Да, как раз вот в это время, приблизительно в марте, этот снимок и был сделан в окрестностях Махачкалы. Нет, нет, извините, это где-то около Дербента. Ну, и хочу сразу предупредить. Маки настолько прекрасные, что хочется собрать у себя целую коллекцию. Но все виды рода папавер, которому принадлежат маки, они запрещены госнаркоконтролем. Поэтому не надо. Можно нарваться на очень серьезные санкции. Ну, кстати, некоторые растения, ну, вот мы говорили о заблуждениях, да? Помните, что фиалками у нас как минимум 10 или 15 растений называют, которые к виолам никакого отношения не имеют. Ну, такая же история с маками. Знаменитый голубой мак, меканопсис, который растет в Тибете, он все-таки к макам не относится. Ну, следующие смотрим картинки. И я так чувствую, что пора бы, наверное, уже поговорить о цветущих древесных растениях. Слева айва. Эту айву, опять же, Олег Шумаков, мой друг, снимал во время нашей совместной поездки, экспедиции по Дагестану. Это самая-самая южная точка Российской Федерации. Это знаменитый Самурский лес, который лежит на границе с Азербайджаном. А вот под ним вы видите еще две картиночки. Правая картинка, самая правая картинка, видите, около уреза, это миндаль. Миндаль степной. Этот снимок Олег сделал, вот там даже можно прочитать, Олег Владимирович Шумаков. Этот снимок Олег сделал в Оренбургской области, Шайтан-Тау, это один из кластеров Оренбургского заповедника. Но я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Миндаль принадлежит к многоликому и многочисленному роду прунус. К этому же роду принадлежат все наши садовые растения, которые мы называем косточками, косточковыми. Да? Это и черешня, это и слива, вишня, абрикос, даже персик, черемуха. Это все род прунус. И к нему же относится миндаль. А вот ниже вы видите такие прекрасные цветки, махровые розочки. Они, кстати, очень крупные. Они больше, чем 5-рублевая монетка. Это прунус трилоба. Миндаль трехлопастной. Когда прунус трилоба зацветает в парках, иногда он встречается в ботанических садах, в парках, иногда его сажают на штамп, и тогда он представляет собой прекрасный фонтан розовой пены цветков, вокруг него постоянно толпятся люди и делают селфи. А вот самое левое, такой невзрачный розовый цветочечки, видите, вы, конечно, узнали это растение. Это волчья лыка. Волчья лыка. Вот с эпитетом волчий у нас обычно называют все ядовитое. Вот есть два эпитета. Если конский, это несъедобный. Там конский щавель, конский каштан. Это значит не ядовитый, но несъедобный. Противный, невкусный. А вот если волчьи ягоды, волчья лыка, это уже ядовитое. Действительно так. На латыни это растение называется дафна. Оно действительно очень ядовитое. Это первоцвет. Видите, у него цветки появляются на голых ветвях. Задолго до того, как распустятся первые листочки. И первое побуждение, когда вы встречаете это очаровательное растение в еще голом весеннем лесу, это выкопать его и принести к себе на участок. Или сорвать его для того, чтобы поставить вазочку. Вот этого делать не стоит. Вы не сможете отломать эту маленькую-маленькую веточку. Она будет прочная, как, я не знаю, как капроновая леска. Вы можете изломать себе пальцы и руки. Вы сдерете всю шкурку потом с этого голого прутика. Но если у вас нет с собой секатора или ножика, оторвать его не получится. И выкопать его тоже не получится, потому что корневая система у дафни очень глубокая и широкая. Так что просто любуйтесь. И вообще не надо тащить к себе на участок любое растение, которое понравилось тебе в дикой природе. Смотрим дальше. Смотрим дальше наши слайды и говорим о весне, о прекрасных весенних сюрпризах, которые мы можем встретить повсюду, и в лесах, и в степях, и в горах, и даже в пустынях. А вот это вот на моем участке. Если я вам произнесу это слово «магнолия», да,
то сразу, наверное, первые ваши ассоциации будут южные, да? В краю магнолии плещет море. Помните, опять же, песня. Ну, вот эта вот магнолия цвела в прошлом году, прошлой весной у меня на участке. Это магнолия стеллата. В этом году она вся в бутонах еще не цвела. Но, конечно, такого обильного цветения в этом году не будет. И справа вот другие формы. Гибридные формы и другие формы уже с розовыми цветками, той же самой магнолии стеллаты. Тем не менее, магнолии растут не только на юге, но они прекрасно себя чувствуют в наших краях, в средней полосе России, очень устойчивы и к заморозкам, и к засухе, и к чему угодно. Это прекрасное растение, которое до конца еще не оценили по достоинству наши ландшафтные дизайнеры и городские озеленители, потому что оно, кстати, достаточно устойчиво еще и к загазованности. В Подмосковье живет Владимир Цымбал. И вот Владимир, он, кстати, недавно опубликовал очень хорошую книжку о магнолиях, в Загорянке он живет. И вот у себя на участке они с женой уже много лет занимаются магнолиями, прогнали через свой участок несколько десятков видов, я подчеркиваю, диких видов, а не сортов магнолий. И с уверенностью утверждают, что ну, полтора десятка видов, диких видов магнолий могут совершенно спокойно расти в наших краях. Но с одним условием. Не надо покупать сеянцы, не надо покупать саженцы, которые везут из южных питомников. Если это сеянцы, которые получены от местных семян, от местных растений, которые росли уже здесь, да, 100% они выживут и будут себя прекрасно чувствовать. Но если вы покупаете уже закрытой корневой системой в контейнерах саженцы, которые привезли, ну, например, там, я не знаю, из Голландии, из Франции, то, конечно, здесь они, скорее всего, погибнут. Ну, давайте едем дальше. Едем дальше и смотрим дальше наши фотографии весенней природы. Это еще одна магнолия. Снимок тоже сделан на моем участке. Вот я сейчас на даче. Только что ходил проведать. Это другая магнолия. Магнолия Суланджи. Другой вид. Она более высокая. Это очень высокое дерево. Кстати, с очень обильным приростом. Она дает метровый прирост при хорошем уходе запросто. У нее огромные цветки. Посмотрите, вот цветок размером с мою голову. Он еще обладает очень тонким ароматом. Кстати, вот такая тоже загадка. Почему магнолии такие толстые, такие мясистые, такие, я бы сказал, кожистые лепестки у цветов? Дело в том, что магнолии – это одни из древнейших цветковых растений на Земле. Они произрастали еще задолго до появления динозавров. И в это время не было еще бабочек, не было мелких мошек и мушек, а магнолии опыляли большие, толстые и здоровые жуки, ну, очень похожие на современных пластинчатых усах. Ну, и представьтесь, что было бы с этими цветками, если бы там такой жук, ну, размером с нашу бронзовку, да, например, или с нашего жука-носорога, как следует покрутился бы и поковырялся бы вокруг нектарников. Я думаю, что от лепестков бы остались какие-то жалкие ошметки. Так что магнолия – это очень-очень древнее растение. У Суланджи цветки часто вообще не распускаются до конца. Вот мы сейчас с вами видим другие формы и другие морфы и другие сорта, потому что из Суланджи вывели несколько сортов совершенно разных, с разными цветками. Они бывают розовые, бывают фиолетовые, бывают темно-рубиновые, бывают, кстати, зеленые, вот как нижняя фотография. И они больше похожи на сидячих бабочек на ветках, которые сложили крылья, да? Ну вот наша Суланджи, которую я вам сейчас показываю, наклонив к объективу, она все-таки распускается, но тем не менее даже в распущенном состоянии смотрит вверх. Итак, что и требовалось доказать? Магнолиям быть в нашей средней полосе, в зоне рискованного земледелия, если у вас есть желание, свободный клочок земли на участке, я вам очень советую магнолиями заняться. Это прекрасное растение, которое обязательно покорит сердца всех ваших членов семьи. Дальше. Следующие фотографии. Смотрим следующее фото и рассказываем о весне. Картинка.
Если говорить о рекордах, вот если говорить о рекордах, то, конечно же, самое первое, ну, самым первым распускается кто у нас? Это, наверное, орешник, да, который выпускает свои сережки. Орешник, верба. Ну, эти растения принадлежат к ветроопыляемым, и поэтому им, конечно же, надо зацвести раньше всех для того, чтобы ветер успел перенести пыльцу, что, ну, пока еще нет листвы, которая преграждает ему путь. Но самые ранние из красиво цветущих кустарников – это гомомелисы. Вот верхние две фотографии, вы видите два разных сорта гомомелисы. У него очень причудливые цветки, кстати, медоносы. В это время больше почти ничего не цветет, поэтому ранней весной, а в Европе... Вот я снимал цветущие гомомелисы в Праге в конце февраля. То есть, представляете, конец февраля, Прага, гомомелисы уже цветут раньше, чем форзиция, которая изображена на нижних снимках. И все кусты, все были усыпаны пчелами. Это было первое солнышко, пчелки уже проснулись, стали облетывать окрестности и, конечно, набросились на первый же цветущий куст. Это был гомомелис. У нас гомомелис есть и цветет в ботанических садах, но растение так называемой группы риска, крайне неустойчивые. То есть, если вы посадили гомомелис, вы можете радоваться, делать фотографии, выкладывать их в соцсетях и гордиться собой, но будьте готовы к тому, что в любой год неудачный это растение может выпасть, как говорят ботаники. А если выпадет такой питомец, которым это привязался всей душой, согласитесь, это будет очень-очень обидно. Ну и внизу форзиция. Форзиция, которая очень часто встречается в наших парках, в наших садах, которые очень любят дачники. Но, опять же, сразу хочу предупредить вас. Если вы хотите посадить у себя красиво цветущую форзицию, чтобы она полыхала, как огненный куст, то лучше все-таки посадите дикую форзицию, ну, например, абовата, да, обратно яйцевидная, потому что чаще всего покупают сортовые форзиции из южных питомников, ну, из той же, из Франции, из Бельгии, из Голландии. У них действительно очень красивые цветки, но... У нас они так цвести не будут. Это будут одиночные искорки, а вот такого дружного пламени не будет. У меня были такие попытки в моей практике. И знаете что, вот по уровню снега. Там, где лежал снег, все в порядке. То, что было под снегом, то обильно и хорошо цветет. То, что торчало над снегом, то сразу выпадало и приходилось вот эти вот омертвевшие веточки обрезать секатором. Ну, едем дальше. Я так полагаю, что пора уже поговорить о животном мире, потому что о растениях мы с вами поговорили достаточно. А, нет, извините, это пульсатила. Мимо этого я не могу пройти. Это потрясающее зрелище. Олег Шумаков снимал эту фотографию. Это Шайтантау, склоны Шайтантау, кластер Оренбургского заповедника. Вы узнали это растение. Это растение мы чаще всего называем прострел. Его называем прострел. Его официальное название.

Но хочу сразу обратить ваше внимание, будьте осторожны, потому что растение ядовито. Ну, мы с вами знаем, что яд в умеренных дозах – это всегда лекарство, но надо это знать и надо уметь этим пользоваться. И еще хочу вас предупредить, не надо стараться выкопать пульсатилу в природе, потому что их много разных видов бывает с белыми цветками. Кстати, они достаточно полиморфны, потому что вот на склоне, где сплошные голубые цветки, всегда можно найти несколько белых цветков. Есть виды пульсатил с багровыми цветками, с белыми, но не надо их выкапывать в природе, потому что они фактически не приживаются. Я знаю много таких попыток, они все заканчивались полным фиаско, и гораздо мудрее собрать вызревшие семена и просто уже их посеять. Ну, для этого надо уметь, но технологии, как сеять семена, что такое школа, вы узнаете, если увлечетесь этим серьезно. Друзья мои, у нас осталось совсем немного времени, и поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Вот давайте следующий мы все-таки слайд посмотрим. Я с ужасом смотрю. А? Ну, давайте следующий все-таки на секундочку откроем. Я хочу убедиться, так оно или не так. Меня терзают смутные сомнения. Дело в том, что там дальше большая подборка о животном мире, о птицах, о рептилиях и о некоторых. Нет, все, извините, я был прав. У нас есть еще 10 минут поговорить о тюльпанах. Вот. Видимо, с птицами придется в следующий раз разбираться. Итак, тюльпаны. Вот то, что вы сейчас видите, это тюльпаны Шренка. Ну, если вас спросить, какая у нас тюльпановая держава, вы сразу без запинок ответите – Голландия. Да, голландцы молодцы, они великие садоводы, они действительно великие садоводы. Они впереди планеты всей по промышленному садоводству. Они умеют выводить потрясающие сорта, культивары, они умеют торговать этими сортами. Но в самой Голландии отродясь тюльпанов никогда не произрастало. Но есть такая древняя легенда, которая кочует из одного издания в другое, что однажды на берег моря в Голландии прибой вынес первую луковку тюльпана с разбившегося об утесы корабля. Эта луковка была посажена в саду, там, я не знаю, кого, и с этой одной луковки пошло становление великой тюльпановой державы. Но на самом деле все не так, конечно. Потому что в основном дикие виды, которые использовали голландцы для своих селекций, это тюльпан Шренка, который вы видите, это тюльпан Биберштейна, который, опять же, у нас произрастает много где, тюльпан Кауфмана и некоторые другие тюльпаны. Другое дело, что тюльпановая лихорадка охватила всю страну, и люди продавали все свое имущество для того, чтобы купить новые луковицы тюльпанов, потому что вся эта лихорадка, она была не что иное, как самая обычная финансовая пирамида. Просто люди вкладывали свои деньги не в какие-то там фантики, очередной там АО, там МММ или чего-то другого, а в эту тюльпановую пирамиду, которая рано или поздно все-таки рухнула, были банкроты, люди были в полном отчаянии, много было самоубийств, но тем не менее тюльпаны в Голландии остались, и действительно Голландия лидер по продаже и по селекции тюльпанов до сих пор. Вот сейчас вы видите такую площадку, где желтые тюльпаны Кауфмана. На самом деле, вот давайте посмотрим следующий слайд. Вы увидите, что они не менее полиморфны, чем ирисы. Кстати, они вперемешку цветут по фенологии в одно и то же время и встречаются на одних и тех же участках. И я бы сказал, что желтые тюльпаны Кауфмана, вот сейчас вы увидите на следующем слайде, они не самые распространенные. Они бывают белые, они бывают красные, кстати, чаще всего красные, они бывают темно-фиолетовые. Вот посмотрите, здесь каких только тюльпанов нет. И пользуясь случаем, давайте поговорим об тюльпановой агротехники. Почему тюльпаны принято выкапывать летом и сушить их где-нибудь на чердаке или в самом-самом теплом месте? Вот растения, с которых мы начали наш рассказ, мелколуковичные и тюльпаны, они принадлежат так называемым эфемероидам. Что такое эфемероиды? Это научный термин. Слово «эфемерные» того же самого корня. Вот представьте себе жизнь этого тюльпана.

спит под землей луковица. Надо сказать, достаточно глубоко она спит. Вот мы снимали фильм в этих местах на телеканале «Живая планета». Это был сериал «Хабургаев в натуре». И мы просто ставили следственный эксперимент. Мы выкапывали луковицу тюльпана Шренка. Она оказалась на глубине более 50 сантиметров. То есть на такую глубину она закопалась для того, чтобы, во-первых, уберечься от морозов, а по голой земле минус 30 в Оренбургских степях далеко не редкость. И для того, чтобы уберечься от испепеляющего летнего солнца. Итак, весна, стаял снег, пропитал почву влагой, и очень быстро эти растения-эфемероиды начинают вегетировать. Выбрасывается цветонос, раскрывает этот цветок, потом в ударными темпами созревают семена, а где-нибудь уже в конце июня, в июле, когда страшная сушь приходит в степь, все, вы уже увидите три сухих былинки и более ничего. Вот точно такие же условия надо создать на своем участке. То есть растение зацветает, очень короткий срок вегетирует, затем все питательные вещества оттекают. Надо дождаться этого момента. Ни в коем случае не срезать ни стебель, ни листья. Дождитесь, когда все эти питательные соки оттекут вниз в луковицу, в этот резервуар, в этот запасник. Луковица засыпает и спит месяцев 9 вот там под землей до следующего сезона. Но спит-то она в степях, в пустынях, в предгорьях, там, где знойное и жаркое лето, и больше всего на свете, эта луковица боится застоя влаги, как в нашей средней полосе. Поэтому тюльпаны надо обязательно выкапывать летом, просушивать, перебирать и потом сажать по новой. Ну вот, посмотрим следующий слайд. По-моему, мы с вами все-таки закончили с растениями. И в следующий раз обязательно мы с вами поговорим о животных. Очень обидно, потому что у меня здесь подготовлены потрясающие фотографии и Лепковича, и Горячева, и будем говорить о них. Так, ну раз уж в анонсе прозвучало, придется все-таки ответить, да? Голубые лягушки. Вот чаще всего меня спрашивают в эту пору, самый частый вопрос, который задают и телезрители, и радиослушатели, что за голубых лягушек мы встретили на лесной просеке? Откуда они взялись? С таких каких краев? Может быть, из какого-нибудь зоопарка сбежали? Нет, это самые обычные остромордые лягушки. Это брачный наряд самца. Вот весной он становится вот такого небесно-голубого цвета. Но пройдет брачный сезон, и вы уже его от самки не отличите. Он будет бурый, у него будет все уже так, маскировочная краска. А вот рядом вы видите три фотографии. Это самец ящерицы прыткой. А самец он и летом будет зеленый, и к осени ближе будет зеленый, но в это время года у него брачный наряд, и он просто ослепительно зеленого цвета, просто как изумруд, как драгоценный камень. Ну, собственно говоря, все. Мы закончили сегодня с фотографиями, мы закончили с обзором весенних растений. Что мог интересного, я вам о них рассказал. И у нас с вами, наверное, останется время на вопросы, если они будут поступать к нам сюда в студию. Я вас слушаю. Сейчас мы посмотрим, что у нас с вопросами.

Ну, понятно. Ну, давайте тогда уже сейчас попробуем такую подвести черту под тем, что было сказано ранее, да, поскольку мы с вами говорили о весенне цветущих растениях. Наверняка многие из них произрастают на вашем участке. И наверняка, если вы сажаете у себя растения, вы обратили внимание, что есть дикий вид, а есть уже культурные формы, культивары, есть уже сорта. Ну вот сравните, например, есть такое потрясающее растение нарцисс поэтический. Это его официальное название нарцисс поэтический. Это такое очень изящное, тонкое, трепещущее создание. Он очень хорошо отражает его суть, именно название поэтический. Теперь посмотрите, что из этого нарцисса вывели. Вот эти махровые сорта с какими-то неимоверными тяжелыми цветоносами, вот с этими с лепестками махровыми, с гипертрофированными трубками. Это вот целая такая группа трубчатых нарциссов, у которых вот эти вот огромные оранжевые трубки, рыжие, желтые. И сравните это с исходной дикой формой. Или те же самые тюльпаны. Вот тюльпан Кауфмана, тюльпан Биберштейна, он же ведь на таком, знаете, вот на поникшем цветоносе, у него нежные, очень изящные линии. И посмотрите на эти голландские тюльпаны, а сейчас еще в моде так называемая попугайстая группа, это вот эти вот разноцветные, толстые, какие-то уродливые мутанты. И всегда, вот все-таки потом вы, когда этим займетесь, вы согласитесь, что исходные дикие виды, они гармоничны, они намного более изящные и более, ну я бы так сказал, более самодостаточные, чем вот эти вот жуткие формы. И если вы будете пересеивать постоянно полученные какие-то гибриды или сорта, то постепенно растение будет приходить к начальной дикой форме. Хотя, кстати, в культуре есть растения, дикие формы которых утрачены. Ну, например, лимон, да, или финиковая пальма. Вот мы знаем сорта финиковых пальм, но мы не знаем дикого финика, от которого получены все эти многочисленные сорта. Так, здравствуйте. Не знала, что муравьи могут разносить семена. Очень интересно. А мы их изводим на садовом участке. Ну, вы знаете, какая история? Вот с муравьями. Если я вам сейчас скажу, правильно делайте, что изводите, это будет неправильно. Муравьев надо уважать. Муравьи – это очень интересное создание. Давайте попросим, вот я знаю, что в центре РХ будет читать цикл лекций о беспозвоночных Вадим Маринский, да? И давайте попросим, чтобы он несколько лекций посвятил муравьям, потому что когда вы узнаете больше о жизни муравьев, я вас уверяю, вы проникнетесь к ним таким уважением, что вы не будете их травить всеми этими препаратами, которые продаются в магазинах. Ну, например, вы узнаете, что муравьи – это прекрасные грибоводы. Они создают субстрат для грибов. Они проветривают свои муравейники, вот эти плантации. Они знают, какие режимы надо выдерживать, чтобы эти грибы внутри муравейника плодоносили, потому что они питаются этими грибами. Они их выращивают для того, чтобы ими питаться. А еще, например, вы знаете, что вот есть такая бабочка-голубянка. Она небесно-голубого цвета, это маленький такой мотылечек, который часто порхает в разнотравье. И вот у некоторых видов голубянок, между прочим, самки откладывают яйца в муравейнике. И потом личинки этой бабочки, гусеницы, они выделяют капельки таких выделений, которые содержат алкалоиды. То есть рабочие муравьи возвращаются с работы, уставшие, голодные, слизывают эти капельки и впадают в блаженное забытье. Вот все это происходит в муравейнике. Это хрупкий мир. А если вы будете отсеивать содержание муравейника через сито, сначала мелкое, потом еще мельче, еще мельче, еще мельче, то вы обнаружите, что в муравейниках живет огромное количество всяких прихлебателей, паразитов, которые
Вот просто вот живут под боком у муравьев, и, кстати, есть другие виды муравьев, которые живут в чужих муравейниках, даже так. И вот этот вот хрупкий, безумно интересный мир вы можете одним взмахом своей лопаты разрушить или уничтожить, разведя вот эту вот отраву из пакетика, которую вы купите. Конечно, этого делать не надо. Так, друзья, для того, так, сейчас что у нас, еще какие вопросы? Почему волчье, что, не вижу, чтение книг? Так, даже не знаю, так. Есть ли какие-нибудь животные, которые едят конские каштаны или волчье лыко? Ну, специализированных, да, есть, конечно. Что касается конских каштанов. Вот помните, мы с вами говорили, что эпитет конский, он дается, как правило, несъедобным каким-то растениям. Потому что конский каштан, он к каштанам на самом деле никакого отношения не имеет. Они очень далекие родственники с благородным каштаном. Вот эти вот каштаны, которые печеные мы с вами едим, это не конские каштаны. Конские каштаны печь не надо. Но конские каштаны у нас являют собой очень плачевное зрелище, начиная с середины, ну, наверное, с конца июня, с июля месяца, потому что листья у них становятся бурыми, сохнут и все поражены как такими круглыми ожогами. Это моль минор, специализированный вредитель каштанов. Не знаю, откуда ее завезли, с какими саженцами, но тем не менее, вот благодаря вот этой вот противной моли минеры, наши каштаны, все вот они и городские каштаны в Москве, и на наших дачных участках, они все собой являют очень плачевное зрелище. Ну, кое-как держатся. Чем ее изводить? Ну, есть способы, я просто сейчас не хочу делать рекламу препаратам определенным. Спрашивайте в садоводческих центрах препараты, ядовитые препараты, которыми надо поливать растения и которые берут этих гадов изнутри. Вот таких, как щитовка, как моль минер. Вот ими можно, да, но это будет очень дорого. Это будет очень дорого, потому что на взрослый каштан у вас уйдет далеко не одно ведро. Что еще был вопрос, кого еще там едят, кроме каштанов? А, лыка, волчий лыка. Нет, не знаю. Волчий лыка ядовитая, в отличие от каштана. Поэтому, ну, в природе бывает, безусловно, так, что некоторые насекомые едят ядовитые растения. Вот, кстати, в тропиках, в джунглях, где-нибудь в Амазонии, вы можете увидеть такую картину. Глинистый берег речки, лесной речки в джунглях, и на берегу и попугаи, и некоторые животные, которые дружно поедают эту глину. В чем дело? Дело в том, что эта глина, она является антидотом. Животные, поедая некоторые ядовитые растения, они потом заедают этой глиной, и глина нейтрализует действие яда. Могу привести другой пример, но он, правда, требует отдельного разговора. Это геликониды, бабочки, которые откладывают яйца на пассифлоре. И благодаря тому, что пассифлора ядовитая, гусеницы, геликонид тоже становятся ядовитыми. Ну, об этом прекрасно знают хищники, стараются их не трогать. Так, ну вот, наверное. Можно ли вырастить инжир на Урале? На Урале сомневаюсь. Ну, давайте начнем с того, что такое инжир. Инжир – это фикус карика. Научное название инжира – это фикус карика. Лично я видел инжир, который вырос в щелочке набережной в Норвегии. Норвегия гораздо севернее Урала. Но, друзья мои, вы не забывайте. Причем, мало того, что Норвегия, это было в Тремсе. Ворота Арктики, откуда Амундсен и другие великие путешественники уходили на Северный полюс. Но вы не забывайте, что Норвегия омывается все-таки Гольфстримом. И когда я спросил, какая у вас температура зимой, мне жители Трёмс сказали, ну, минус 10 градусов редко, обычно теплее, да? На Урале у нас морозы трещат покруче, вы это знаете, если там живете. Но попробовать можно. Опять-таки, вот если какой-нибудь профессор, как профессор Яблоков или Машков, положит на это 30-40 лет своей жизни, то путем пересеивания можно двигаться все дальше и дальше на север. Продвинули виноград,
Виноград – это южная культура. В Подмосковье, например, уже выращивается, по-моему, там несколько десятков сортов винограда. Но это очень тяжелое продвижение, и, конечно, оно требует такой планомерной работы. Не Нидерланды, а Нидерландия. Что будет, если исчезнут пчелы? Ну, вы знаете, есть два пророчества, которые, опять-таки, очень любят цитировать журналисты, мои коллеги. Одно из них – пророчество бабушки Ванги, а другое – пророчество Альберта Эйнштейна. И тот, и другая утверждали, что через 4 года после того, как исчезнут пчелы, исчезнет все человечество. Но это уже ваше дело, верить этому или нет. Но пчелы играют даже не огромную, а гигантскую роль в опылении очень многих растений. Если мы останемся без меда, мы с вами как-то переживем. Переживут даже мишки, которые очень любят мед. А вот очень многие растения, ну, например, в Соединенных Штатах Америки, например, и во многих странах Европы, как вы думаете, пчеловоды на чем делают основные деньги? Ну, у нас на чем делает пчеловод свои деньги? На продаже меда. Да, тут вопрос абсолютно понятный и ясный. Он продает мед, он делает медовуху, но продает еще побочные продукты пчеловодства, там прополис, маточное молочко, там перга, да, пыльца и так далее, так далее. Но главное, все-таки доход имеет с меда. Но в той же Америке пчеловоды имеют доходы с услуг по опылению. То есть, если у меня поля гречихи или рапса, или подсолнечника, ко мне приезжает пчеловод, выставляет ульи, и я должен ему заплатить за то, что его пчелы опыляют мои поля. Если этого не будет, то урожай упадет процентов на 30, а то и на 40. Как быть в этом случае, не знаю. Понимаете, во-первых, ажно я пророк. Я не Альберт Эйнштейн и даже не бабушка Ванга. Но, тем не менее, хорошего, конечно, ничего не будет, если исчезнут пчелы. Это тоже отдельная история. Я думаю, это тоже вопрос к Вадиму Маринскому. Он на него ответит как кандидат наук, как преподаватель Московского государственного университета. Я всего лишь натуралист. Так, говорят, муравьи ненавидят петрушку, и обложив петрушкой что-либо, можно защититься от муравьев. Якобы петрушка так воняет, что муравей не может... Друзья мои, это очень легко проверить. Да? Петрушка у вас есть, муравейник у вас есть. Опытным путем это можно проверить. Что касается петрушки. Вы знаете, некоторые травянистые растения называют живыми репеллентами. Ну, это из той же истории, что комары ненавидят бузину. Но меня, честно говоря, очень здорово в бузиновых зарослях, когда я наблюдал за птицами, комары кусали. Есть рябчики императорские, фритиллярии. А вот бытует такое мнение, что их ненавидят мыши. Ну да, если мышь посадить рядом с этой вонючей луковицей фритиллярии, рябчик она зажмет с отвращением нос лапкой, но не умрет кверху лапками. Я боюсь, что с петрушкой та же самая история. Ну, мыши действительно, они не любят запах полыни, запах ромашки. Я, кстати, хочу вас напомнить, что матрикария, да, или перетрум, который мы тоже называем ромашкой, это не просто ядовитые растения, перитроиды, это целая группа ядов, которыми травят беспозвоночных. Ее же тоже получают от ромашки, от перетрума. Не знаю, попробуйте. Потом расскажите нам, а мы с удовольствием ваш опыт обнародуем. Так, про что? А, правда ли, что американский дуб вытесняет наш отечественный? Первый раз слышу, если честно. Американский агрессор, да? Вы знаете, насчет дуба не знаю. Но могу вам сказать, что их американских агрессоров очень много. И в царстве флоры, и в царстве фауны. У нас с вами будет отдельная встреча, будет посвящена интродукции. Мы ее назвали «Гримасы интродукции». Ну, видимо, через раз уже, поскольку мы про птицу не успели сегодня рассказать. Здесь история вот какая. Лет 150 назад в Московском ботаническом саду, нет, вру, извините, в Петербурге это было дело, выносили бережно подышать на воздух горшочки один-единственный экземпляр деревца – Ацер нигунда. Это клен ясенелистный. Ну, а потом подул ветерок,
Прочек, семена разлетелись, крылаточки, и сегодня ацар-нигунда – это самое распространенное дерево в городах средней полосы России. И в Москве, и в Петербурге, и в Омске, в Томске, я не знаю, в Нижнем Новгороде, везде. Из 10 деревьев, 6 или 7 деревьев – это клен ясени лисной. Это американский агрессор. Есть американская норка, которая вытеснила нашу европейскую норку. Есть канадский, правда, но тоже американский бобр, который тоже сыграл свою роль. Дело в том, что бобры моногамные. И когда встречается пара наш бобр Кастер Бибер, да, с канадским бобром, у них разное количество хромосом, по-моему, на две хромосомы у них разница. Они живут всю жизнь вместе, как муж с женой, а Бог им детушек не дает. Вот ведь какая беда. Но вот чтобы американские дубы наши вытесняли, такого я пока еще не слышал. Если узнаете, обязательно как-нибудь сообщите. Так, если вопросов больше нет, спасибо вам огромное всем за внимание. Друзья мои, до следующей встречи. Следующая тема у нас была заявлена — гримаса интродукции. Но поскольку весна продолжается, то у нас с вами осталась еще очень интересная тема со слайдами о жизни птиц весенней. Там очень интересное поведение и, конечно, брачный наряд самцов, их ритуалы ухаживания, то, на что стоит посмотреть и то, о чем стоит поговорить. Так что до следующих встреч. Последний вопрос. Какой? Мальчик Федя спрашивает, есть ли у растения мама и папа? Федя, дорогой, есть, да. Есть так называемые двудомные растения, у которых есть и мама, и папа. Ну, типичный пример, например, облепиха. Да? Есть мужское дерево облепихи, есть женское дерево облепихи. Ну, и есть другие двудомные растения. Мало того, Федя, я тебе скажу больше. Одно из самых древних растений на Земле – это гинга билобо, гинга двулопастная. И когда ты в школе будешь изучать биологию, ты узнаешь, что такое сперматофоры и так далее. Вот у гинга есть нечто почти похожее на сперматозоиды. Это интереснейшая тема, но лучше ее обсудить с профессиональным ботаником. Не за что. Всего доброго. До свидания.

Языковое разнообразие Новой Гвинеи на примере берега Маклая. Новая Гвинея, остров, и индонезийская часть, и, собственно, та часть восточная, которая занимает государство Папуа-Новая Гвинея, это регион, где находится самое большое количество языков в мире. Сейчас исследователи считают, что в Африке тоже гораздо больше языков, чем зафиксировали лингвисты в начале 20 века. Но, тем не менее, языковое разнообразие Новой Гвинеи также поражает. Вот по подсчетам середины 20 века в мире было насчитано примерно около 3000 языков, из них 900 находилось на острове Папуа-Новая Гвинея, то есть всех, треть всех языков на не самом большом острове мира. Количество языков такое приводит к тому, что фактически в каждой деревне свой язык. Вот берег Маклая или провинция Маданг, она сейчас называется согласно территориальному делению Папуа-Новой Гвинеи, является сердцем языковой непрерывности, и там насчитывается огромное количество языков. Для объединения языков лингвисты используют именно вот, папуасских языков, используют такой таксон, как фило. Да, когда мы говорим о Европе и Азии, мы обычно используем понятие «языковая семья». У нас, например, самая известная языковая семья индоевропейская, куда входят и индийские языки, хинди, и армянский язык, и албанский язык, и германские языки, и славянские языки. А фило – это что-то более крупное, да, на порядок выше, чем языковая семья. Вот на Новой Гвинее насчитывается несколько десятков фил языков. То есть языки Папуа-Новой Гвинеи, они очень сильно отличаются друг от друга. Там есть такое явление, как языковой континуитет или языковая непрерывность, как это называется в русскоязычной литературе. То есть в одной деревне, да, всегда понимают язык соседней деревни. Если вы идете из какой-то деревни, ну, например, на восток, то в соседней деревне в языке примерно 80% общих слов с деревни, с которой вышли. Если вы проходите на восток еще, в следующей деревне там где-то 60%, грубо говоря, общих слов. Если идете дальше на восток, там уже 40% общих слов. И так далее, там в пятой деревне уже совершенно иной язык. И поэтому, с одной стороны, языки очень непохожие, да, и с этим, например, столкнулись миссионеры, которым нужно было переводить Библию, немецкие миссионеры, которые поняли, что если они переведут Библию на бунгуанский, то поймут Библию только жители деревни Бунгу, а уже соседняя деревня, там, Богатим, они уже эту Библию не поймут. Собственно говоря, вот тогда, когда миссионеры поняли, что языков много, языки очень различные, началось вот это вот изучение. И изучение дало несколько таких поразительных открытий, которые имеют социолингвистический характер. То есть в деревне Бунгу, например, есть свой бунгуанский язык. Да? Этот язык относится к папуасским языкам, а суперветвь Минджим – языки берега Рай. В нем есть определенное количество слов, да, которые используются. Ну, вот нам известны по дневникам Маклая, например, «тамо» – «человек», да, «мем» – «отец» и так далее. Но деревня Бунгу расположена на побережье. Недалеко от побережья находится остров Билибили. Это австронезийская языковая семья. И они говорят на совершенно других языках. Ну, например, по-бунгуански хорошо будет «билен», а на австронезийских языках это будет «ауэ» или «ауэ». Есть разные произношения. И вот когда Николай Николаевич Миклуха Маклай начал записывать язык бунгуанский, оказалось, что с ним пытаются говорить, собственно говоря, не на бунгуанском языке настоящем, а вот на этом кайне, на котором они общаются с жителями острова Билибили. И в его дневниках записано, что хорошо по-бунгуански будет ауэ. А на самом деле это билень, как уже выяснил через несколько десятилетий после Миклуха Маклая миссионер Август Ханке, у которого было специальное лингвистическое образование, он составил словарь языка Бунгу. Кроме того, поскольку вот это вот это кайне, да, билибильское, меланезийское, оно понятно всем жителям побережья, а торговцы хотят, чтобы их не всегда понимали, куда они плывут, сколько у них осталось там вещей, которыми они торгуют. Они изобрели свой тайный язык. Да, и, соответственно, билибильцы, когда они приплывают,
они говорят на вот этом кайне, да, но когда они хотят, чтобы их не понимали, они переходят на тайный язык, где заменяются в первую очередь географические названия и названия предметов торговли. Да, то есть они вроде говорят на своем языке, но вот непонятно, о чем они говорят. Соответственно, получается, что каждый человек, да, вот в деревне Бонго, он знает несколько языков соседних племен, он знает это вот торговое кайне, которое основано на меланезийских языках. А затем туда приходит Николай Николаевич Миклухо-Маклай, в языке появляются так называемые русские слова. Туда приходит австралийская администрация, и на берегу Маклая распространяется язык токписин. Это такой упрощенный английский, который при этом по грамматике очень близок к языкам меланезийским. Ну, вот приведу такой пример, что в токписине и в бонго, да, это у них схожая грамматика, есть два местоимения «мы» – инклюзивное и эксклюзивное. Инклюзивное местоимение «мы» обозначает меня и моих собеседников, то есть я и вы. Такой типичный пример, когда вот лектор обращается к аудитории. На этом слайде мы с вами видим, то есть видит лектор и аудитория, к которой он обращается. А эксклюзивное местоимение – это когда человек говорит за какую-то группу, которую он противопоставляет слушателям. Допустим, тот же самый лектор может сказать, что вы, студенты, видите этот вопрос как сложный, а мы, преподаватели, видим его как простой. Да? И в данном случае это будет другое «мы». Вот в токписине «мы» инклюзивное, то есть «я» и «мы» с вами будет «юми», да, буквально «ю» – это «вы», «ми» – это «я», и вот «юми голлон эпот», да, мы с вами едем в аэропорт. Да. А, допустим, «мипела и бинкам» – значит, что «я» и «мои друзья приехали», это эксклюзивное местоимение. И забавный пример связан с обращением Николая Александровича Бутинова к бонгуанцам, когда учебно-научное судно Дмитрий Менделеев прибыло в 1971 году к берегам Бонгу. Николай Александрович проштудировал дневники Миклухо-Маклая, выписал оттуда названия слов разных и составил некий такой словарик. И вот когда он высадился, он сказал следующую фразу «Ха, абатра симум». То есть он хотел сказать, что мы с вами братья. Да? Но в бонгуанском языке, так же, как и в токписине, есть эксклюзивное инклюзивное «мы». И инклюзивное «мы», то есть «я» и «вы», да, будет «их». А эксклюзивное, то есть я и вот те люди, которые на корабле, будет «га». И получается, что Николай Александрович сказал, что вот я и вот те, которые со мной приехали, мы все братья, да, а вы тут отдельно. То есть произошел такой некий сбой. Таким образом, вот языки многообразные и разнообразные, они сочетаются вот в разных вариациях в речи, да, как я уже говорил, когда Маклай записывал бонгуанский язык, ему периодически называли какие-то слова из меланезийских языков, вот из билибильского. Например, сейчас есть такая проблема, да, что в языке бонгу, вот в 2018 году, когда экспедиция из кунсткамеры фиксировала название родственных отношений, да, в качестве названия отца фигурировало только слово «мем». А «мем» – это отец по-билибильски, да, а по-бонгуански, вот в словаре Ханке, отец будет «ап». И, соответственно, получается, что вот такая как бы взаимное проникновение языков, оно продолжается и идет постоянно. Отдельно можно сказать про так называемые русские слова, потому что это вот очень связанная с личностью Николая Николаевича Миклухо-Маклая тема и тема, близкая отечественным исследователям. А русских слов в языке бонгу, ну, по тем данным, которые дают сами папуасы, их около 6-7. Но если рассматривать всю историю так называемых русских слов, то она оказывается такой историей фейков и неправды. Первым зафиксировал большое количество русских слов в бонгуанском немецкий этнограф и орнитолог, и деятель колониальной компании, как раз тот человек, который водрузил немецкий флаг над деревней Бонгу, Отто Финш. Он нашел такие слова, например, как «нож», да, в бонгуанском языке, топор
и секира. Если слово топор действительно присутствует в бунгуанском языке, и до сих пор оно используется, но в таком белибийском, опять-таки, произношении с буквой «с» в начале «сапор», то слово «нож», кроме финша, никто никогда не фиксировал, а слово «сирау», которое обозначает «нож», которое показалось финшу похожим на русское слово «секира», да, и он, собственно, поэтому объявил его русским словом, на самом деле в папуасских языках восходит к корню «рау», «бамбук». То есть это, как бы, «сирау», видимо, какой-то нож, сделанный из бамбука, и это абсолютно местное слово, да, которое к русскому не имеет никакого отношения, но сами папуасы, поскольку они тоже читали книжки, считают, что «сирау» – это русское слово, и оно заимствовано из русского языка. Тумаркин, глава этнографического отряда в советских экспедициях 71-77 годов, зафиксировал еще такие слова, как «валю» – тыква, «дигли» – огурцы и еще несколько названий растений. Все эти названия не имеют отношения к русскому языку. Они восприняты из языка билибили, но бунгуанцами опять-таки называются русскими словами, чтобы подчеркнуть вот эту вот связь с Россией, русской культурой, Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем. Причем я так подозреваю, что они позиционируются как русские слова, в первую очередь, когда их спрашивают русские исследователи, да, когда их... Когда им вопросы задают англоязычные исследователи, эти слова не фиксируются как русские. Одно из интересных слов, тоже такое очень необычное заимствование, это слово «абрус», которое обозначает «папайю». А слово «абрус» близко к слову русскому «арбуз», и, собственно говоря, его поэтому к русским словам причисляют вполне заслуженно. Но папайя на арбуз не похожа, папайя похожа на тыкву. И, судя по всему, как предположил один из исследователей языка Берега Маклая Гурецкий, Владимир Гурецкий, это слово украинского происхождения «гарбыш», которое обозначает тыкву. Тыква на папайю очень похожа. Видимо, Николай Николаевич в шутку или просто имел такое обыкновение называть папайю тыквой и, соответственно, называл ее словом «гарбуз». И вот это слово тоже в языке бонгу сохранилось. Еще одно так называемое русское слово обозначает ружье, это табу. Собственно говоря, почему табу? Потому что когда папуасы приходили и показывали на ружье, Маклаем говорил, что его нельзя трогать, и использовал меланезийское слово табу, да, нельзя, запрет. И вот слово табу тоже вошло в язык бонгу, тоже используется для обозначения ружья. Таким образом, получается, что вот этот вот набор русских слов, он очень разнообразен. Собственно, там два слова настоящих русских, да, это топор и арбуз, а все остальные слова просто вот входят в эту, как сказать, элитарную группу русских слов, которая подчеркивает социальную значимость, скажем так, говорящих на языке бонгу, да, демонстрируя вот эту вот связь с одной из европейских стран. В настоящее время, ну, в настоящее время, наверное, с середины там, третьего десятилетия 20 века в бонгу и на берегу Маклая присутствуют три языка, как три разных социальных уровня. Да. Первый язык – это местный язык. Вот все языки, которые я описывал, относящиеся к различным филам, они называются на токписине «токплес». «Ток» – это по-английски «говорить», «плес» – слово «place» обозначает деревню, то есть деревенский язык, местный язык. Второй уровень – это токписин. Вот этот вот язык пиджин, который сложился из смешения упрощенных английских слов и талайских слов. Талай – это такой меланезиязычный народ с острова Новая Британия, который находился недалеко от города Миока, где был такой центр, откуда распространялось колониальное влияние. И талаев очень активно использовали как таких переводчиков, как проводников в мире Папуа-Новой Гвинеи. Поэтому талайских слов там очень много. Как я говорил, грамматика пиджина близка к меланезийским и папуасским языкам, да, там есть инклюзивное и эксклюзивное «мы». Там, например, нет разделения на пол, да, вот для того, чтобы сказать «королева», например, надо сказать «king missus», да, то есть «король-женщина».
Или буль-мисис, да, это вот, как сказать, по-бонгуански это будет буль на Англии, да, свинья-женщина, да, а, значит, буль-мисис – это корова, буль – это корова, да, а миссис – это женщина. При этом вот этот вот язык пиджин, он не является каким-то единым монолитным языком. И ученые по-разному его описывают. То есть, с одной стороны, пиджин иногда называется неомеланезийский пиджин. То есть, это язык, который объединяет все народы Меланезии. Например, на островах Вануату есть язык бислама, который никакое отношение не имеет к слову «ислам», а происходит от французского слова «бешламар», морские огурцы, которые активно собирались, активно вылавливались. И вот, собственно говоря, от этого слова «бешламар» происходит слово «беслама». Ну, вот, например, в токпесине, языке Папуа-Новой Гвинеи, пиджине Папуа-Новой Гвинеи, маленький будет «ликлик» от английского слова «little», да? А в бесламе маленький будет «смоль-смоль», тоже от английских слов. То есть разница есть, но при этом, например, там, «привет всем», да, «гудэ ольгета», будет одинаково и на токписине, и на бесламе. Или большая часть каких-то слов, да, она одинаковая в этих двух языках. Поэтому непонятно, это единый неомеланезийский пиджин, который охватывает многие острова Меланезии, или это множество маленьких языков. Потому что, например, в даже самой, той же самой Папуа-Новой Гвинеи был буспесин, это буш-пиджин, да, был коспесин, это коуст-пиджин, да, то есть на побережье свой язык, в лесах свой язык, в Порт-Морсби немножко свой вариант пиджина. Поэтому вот когда государства получили независимость, меланезийские, в 70-е и 80-е годы, то в рамках государственных границ, да, языки стали отдаляться друг от друга. Да? Токписин стал меньше похож на бесламу, пиджин Соломоновых островов немножко дистанцировался от токписина, но в целом это языки очень похожи, еще раз повторю, в них где-то 80% английских слов, и они взаимопонимаемы. Токписин – это язык, который объединяет народы в составе Папуа-Новой Гвинеи. То есть, если вы едете из одной деревни в другую, да, и не знаете языка, вы всегда можете говорить на токписин. Но при этом у токписина есть... Токписин имеет чуть менее высокий социальный статус, нежели английский язык. И, например, когда... Есть такое правило у этнографов, которые работают в Меланезии, да, когда вы приходите в незнакомую деревню, вы должны сначала поздороваться на английском, да, и сказать, вот я знаю пиджин, давайте говорить на пиджине. То есть, если вы разговариваете сразу на пиджине, вы выражаете, скажем так, некое пренебрежение, да, к интеллектуальным способностям местных жителей, потому что вы сразу как бы говорите, ну, вот на английском вы-то не сможете, давайте сразу на токписине. Да, поэтому, значит, токпресс сейчас – это локальный язык, это удел стариков, пиджин – это то, на чем разговаривают большая часть людей, и люди, которые получают законченное среднее образование и высшее образование, они, конечно, прекрасно говорят на английском языке, и сейчас есть такая тенденция, что пиджин становится все больше и больше похож на литературный английский, то есть он постоянно модифицируется. То есть это язык, который меняется, вбирает в себя новые слова, там, становится более похожим на английский и так далее. При этом сказать, что токписин – это такой упрощенный английский, как вот, например, Малиновский его в своих работах характеризует как такой неправильный английский, не совсем правильно, потому что есть очень тонкие смысловые оттенки, которые вот, человеку, который подходит к токписину как к такому упрощенному английскому, непонятны. Например, что ты хочешь, да, можно спросить двумя способами на токписине. You want him something, something – это что-то, you – это ты, want him – это хочешь, да. И второй вариант – you also want him. Also – это слово, которое переводится как «чтобы», да, такую вот интенцию выражать. Ты здесь, чтобы что-то попросить, да, ты здесь, чтобы что-то попросить. Вот you want him something – это имеет смысл, если переводить так на русский язык, ну, что ты пришел опять попрощать, что тебе опять надо, а you Olsen Vanem – это чем я могу тебе помочь. Да? То есть Olsen Vanem – это про готовность помогать, а you want him something – это вот, что тебе надо.
Соответственно, вот эти языки развиваются, живут. Сейчас в независимой Папуа-Новой Гвинее пиджин стал, токписин, это местное название пиджина, стал основным языком межнационального общения. На нем ведутся телепередачи, на нем издаются книги, и он остается, как сказать, самым, наверное, востребованным языком Папуа-Новой Гвинеи. А вот то, что называется токплес, да, местные языки, в том числе бонгу, билбил, они постепенно угасают, и хотя их сохраняют по возможности, устраиваются разные праздники, где говорят на этих языках, да, вот, например, Мэри Мэннис, специалист по устной истории, которая работала в окрестностях Маданга, она придумала такое событие, она попросила жителей из деревни Билбил построить каноэ, оплатила, соответственно, материалы для постройки каноэ. И когда старики строили это каноэ, они общались на языке билбил, они называли части каноэ на языке билбил. И таким образом вот молодежь, которая тоже участвовала в строительстве, она могла обучиться этому языку, а не только говорить на токписине. Таким образом, вот, если мы суммируем, да, сведения о языковом разнообразии Меланезии, Меланезия – это местность, где много различных таксонов языков, да, которые очень не похожи друг на друга. Помимо этого, там встречаются многочисленные тайные языки. Помимо этого, там встречаются местные кайне торговые. Наверное, самый известный пример такого кайне – это моту, язык торговли, распространенный вокруг города Порт-Морсби, где сейчас находится столица Папуа-Новой Гвинеи. Таким же был вот язык взаимодействия бунгуанцев и билибильцев. Это пиджин, это английский язык и это тайные языки. И вот во всем этом языковом многообразии, да, периодически заимствую еще слова отдельные из европейских языков, папуасы сейчас существуют, чувствуют себя вполне комфортно. То есть, скажем так, если для нас это кажется чем-то очень сложным, да, что много языков, что все непонятно, они постоянно живут в этой полилингвальной языковой среде, и для них это что-то естественное и вполне комфортное.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в студии «Комсомольской правды» сегодня собственная персона, я это подчеркиваю, историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Мария!
2: Я удивилась, что мы с вами о пирамидах не поговорили так ни разу. Сколько раз встречались и в этой студии, и в других, а пирамиды как-то обходили стороной. Мне все казалось это наивным. А сейчас перестало казаться после того, как товарищ Илон Маск вдруг вспомнил о них, и все заговорили. Если давать определение, что такое пирамида, то как оно будет звучать?
3: Наверное, оно будет звучать, что это царская гробница, безусловно, главная эта функция. Но дальше объем тех данных, которые у нас есть о пирамидах, он очень-очень велик. И дальше мы сразу выйдем за рамки вот такого традиционного представления. Вот некрополь Гиза около Каира, там три великие пирамиды, да. Ну, во-первых, пирамид на данный момент насчитывает 118. Их очень много.
2: Да.
3: Не все были такими великими, не все были достроены. А дальше у пирамид была разнообразная форма, потому что древнейшие пирамиды, а это 27 век до новой эры, они ступенчатые. В некрополе Саккара, это приблизительно в 30 километрах к югу от Каира, стоит пирамида царя Начерихета, которого позднейшая традиция назвала Джосером, что переводится как священный, священный предок. И это 60 метров, это 6 ступеней, это каменная лестница, которая возносит душу царя на небеса, и это первое каменное сооружение в истории человечества.
2: Но каменная лестница тоже все в форме пирамиды.
3: В форме ступенчатой пирамиды.
2: Да, я, по-моему, такие видела в Камбодже. На них еще забирались туристы, но это огромного размера ступени, чуть ли не в полчеловеческих
3: роста.
2: Здесь,
3: конечно, это был первый очень большой архитектурный эксперимент. Мы знаем автора, это великий Зодчий Имхотеп, который почитался еще и как такой родоначальник египетской традиции мудрости. А дальше сразу же складывается одна очень важная вещь. Дело в том, что неважно, какая пирамида, пирамида никогда в Египте не была просто отдельно взятым сооружением. Потому что, да, есть она сама царская гробница, вокруг нее есть два заупокойных храма, где после смерти царя или царицы шли заупокойные службы и поминальные молитвы, да, в честь этого усопшего. А дальше пирамида в глубокой древности, она была крупной экономической единицей, потому что пирамида, она считалась живым существом. В процессе, вот когда строительство уже завершено, были специальные ритуалы, когда ей даже назначалось имя. И дальше у нее были поля, амбары, рабочий, то есть она была таким вот центром царского хозяйства. У нас от 25 века до новой эры сохранились восхитительные совершенно экономические папирусы, когда пирамиды меняются друг с другом.

0: новой эры, когда вот была такая очень эпоха, связанная с пирамидами, когда больше всего пирамид было построено, то, по сути, это еще экономические единицы. Дальше это очень важный поиск формы, потому что вот мы начали с древнейшей пирамиды Нечерехета Джосера, которая ступенчатая. Дальше на рубеже 27-26 века до новой эры начинается архитектурный поиск, когда пирамиды постепенно становятся близкими вот к той истинной форме, которую мы с вами знаем. И отец знаменитого Хеопса, царь Снофру, царь знаменитый в Дахшуре, это тоже все к югу от Каира, все в основном в той зоне, он строит первую истинную пирамиду. Вот,
1: которая, истинная, как истинная, звучит, да?
0: Да, которая вот уже напоминает вот этот кристалл с четырьмя гранями, и на основании колоссального опыта и неудачных архитектурных экспериментов в итоге и появляются потом великие пирамиды Гизы, которые стали самой высокой точкой развития египетского пирамидного строительства. Наконец, вот есть Гиза как самая высокая точка, да, а дальше до 16 века до новой эры, то есть до последней пирамиды, это довольно скромные сооружения, потому что не было такой мощи экономической государства, цари, может быть, были там менее значимыми, да, и вот представляете, такой объем, огромный объем камня добыть, это же колоссальная проблема. И дальше стали строить пирамиды совершенно по другой технологии, они делали сетку, по сути, внутреннюю из камня, и забутовывали ее кирпичом, сырцом, и просто, ну, каким-то гравием, каким-то вот каменным бросом.
1: Ну, заполняли таким. Что-то
0: заполняли,
1: наподобие,
0: да, забутовка такая.
1: Фундамента получалось.
0: И дальше еще покрывали красивой облицовочкой. Красивую облицовочку воровали еще в древности на строительство более какого-то позднего памятника. Памятника, да? А дальше это уже были не, там, не такие горы, как в Гизе, а просто такие холмы, по сути, и таких холмов к югу от Каира достаточно много.
1: Много.
0: То есть, а пирамиды очень разные. Я вот попытался это как-то донести до наших слушателей. Думаю,
1: нет, что... это понятно. Но у меня возник вопрос. А пирамиды – это действительно гробницы фараонов? Почему? Потому что я встретила строчку, ни в одной из трех пирамид плато Гизы, ну, знаменитых, естественно, да, так и не осталось мумий, не оказалось мумий.
0: А, это не совсем так. Они все-таки гробницы. Другое дело, что вы представляете себе, что вот такой знаковый памятник, да, он был на глазах у людей на протяжении нескольких тысяч лет. В XII веке арабский хронист Аль-Кайси пишет очень подробно о том, как за некоторое время до него халиф Аль-Мамун, который был, кстати, внуком знаменитого Харуна Рашида, которого все мы знаем по сказкам «Тысяча одной ночи», это все исторические лица.
1: Ах, вот он какой Харун Рашид, да.
0: Так вот, он решил вскрыть пирамиду Хуфу. В работу шли не только руки его рабочих, но еще и горячий уксус, которым он разжижал буквально на жаре известняк, который плавился буквально от этого раскаленного уксуса. Он вскрыл пирамиду.
1: И... А он хотел завоевать мир, насколько я помню.
0: Он,
1: да? Он думал, там знания там
0: будет. Он и знаний хотел, и сокровищ, да, хотел. И в итоге очень интересно, Аль-Кайси пишет, что внутри пирамиды был найден гроб в форме человеческого тела. И дальше он, не будучи знакомым, естественно, с древнеегипетским погребальным ритуалом, он, как человек, который знал очень много об этом, он подробно описывает золотые одеяния, в которых лежала царская мумия, саму эту мумию, золотое оружие, царские божественные штандарты. То есть он не мог этого знать, да? Ну а дальше что? Ведь в средние века все это просто переплавлялось. И он говорит о том, что да, все это было воспринято как диковина, все это было перевезено во дворец халифа в Каир, золото было переплавлено, а этот каменный гроб, это тело шейха, как он называет, царское тело, да, понятно, что некого уважаемого человека.
1: То есть он даже не знал, что это
0: нет,
1: фараон.
0: Он не знал, конечно, нет. И дальше все это было выставлено просто во дворце халифа, ну и, соответственно, исчезло просто с годами. Но степень подробности вот этого описания, да, оно показывает, что, да, царское погребение,
1: что
0: богатейшее
1: правда,
0: царское погребение. И это свидетельство почему-то мало известно, но прежде всего потому, что, ну, в западной культуре порой незнакомы уникальные источники, которые написаны на арабском языке.
1: Mm,
0: вот
1: да,
0: в этом просто проблема языка.
1: Правда, что там нет надписей, или они все-таки существуют?
0: Значит, если мы говорим о Гизе, да, в пирамидах этой эпохи еще не было религиозных надписей на внутренних стенах погребальных камер. Они появятся позже, приблизительно 100 лет спустя. Там надписи другого плана. То есть, когда уже в XIX веке стали ученые исследовать пирамиды, то стало очень интересно, что находится над погребальной камерой главной. А там разгрузочные камеры, которые позволяют распределить вес основного массива пирамиды, и стали вынимать камни для того, чтобы исследовать верхние помещения. И вдруг на этих камнях, на тех их плоскостях, которые были закрыты друг с другом с глубокой древности, там тексты, там надписи бригад рабочих, которые строили пирамиду. И там, причем, у них очень интересные названия. Там друзья Хуфу, спутники Хуфу, те, кто делает
1: Хуфу
0: благо.
1: Хуфу это что означает?
0: Хуфу это подлинное древнеегипетское имя царя Хеопса. Да, вот. Хеопс это греч, да. Да, греческая версия этого имени. И дальше там огромное количество архитектурных пометок, вот этих надписей. То есть это еще одно доказательство того, что нет вообще никаких сомнений относительно того, кому

0: Пушкина лежит пирамида. И дальше, я же уже сказал, что пирамида – это не просто отдельно стоящее сооружение. Дальше уже в 20 веке это замечательный американский археолог Марк Линнер, это 80-е годы, он нашел грандиозный некрополь строителей пирамид, в том числе тех, кто погиб на строительстве, там, в Гизе. Мы представляем себе плато Гиза как то место, которое постоянно, когда вот ветер с запада дует, заносится песком. Да, понятно, что помимо там самых крупных гробниц, не только пирамид, но и вельможских гробниц, там огромное количество похоронено придворных, он стал расчищать дальше некрополь. И в менее значимых частях, но близко к пирамидам, значит, он нашел некрополь строителей, он нашел бараки, где они жили, двухэтажные, он нашел огромные склады, где хранилась провизия. Чуть позже были найдены подлинные папирусные документы, в которых есть свидетельство, какая провинция Египта, какое продовольствие поставлять на главную национальную стройку. И совсем сенсационная находка, она была сделана в 2015 году на берегу Красного моря в пустыне. Французские археологи нашли папирусы, дневник человека, которого звали Мерер. И вот в 26 веке до новой эры он был бригадиром на строительстве Великой пирамиды. Когда пирамида была закончена успешно, то его повысили, он стал крупным чиновником в Красноморском порту, и он выкинул в пустыню свои дневники. И что там в итоге в этих папирусах есть? У него была бригада, которая на строительстве Великой пирамиды добывала на восточном берегу Нила самый качественный, самый лучший белый известняк в знаменитых каменоломнях Туры, и затем переправляла...
1: Тура – это уже не Египет?
0: Нет, это Египет, это местность Египет. Такая.
1: Да,
0: это тоже к югу от Каира, так. Только прямо вот где Каир, на восточном берегу.
1: А надо как-то освежить знание географии египетской.
0: А пирамида на западном берегу, да? И дальше через реку переправлялись эти блоки.
1: На лодках связанных, вот правду
0: на
1: говорят?
0: Плотах, плоты. На массивных плотах.
1: Вот выбили этот нужный камень, обтесали его прямо там.
0: Его обтесали начерно, прямо
1: начерно.
0: Там.
1: Начерно. И как его к лодочке-то, к плоту?
0: Подтаскивали, это сейчас удивительно звучит для западного человека, но вот подтаскивали на салазках, под которые лили воду с жиром. И эксперименты, которые...
1: Салазки – это как наши санки,
0: ну,
1: имеете
0: как сюда? Огромные деревянные санки. Таких найдено достаточно. Много. Есть даже изображения, где очень крупные там блоки или статуи тащут на этих салазках. И даже есть песни, которые поют рабочие, на стенах все записано. Египтяне невероятные педанты, за что им огромное спасибо.
1: Да.
0: Вот. И дальше это грузилось вот на эти плоты, перевозилось на другой берег. Там встречал помощник архитектор, известное историческое лицо господин Анхав. Гробницу знаем, скульптурные портреты знаем, биографию знаем. И он, соответственно, отбирал хороший или плохой камень. Дальше шел учет, какие бонусы получала эта команда за свою работу. То есть это экономический дневник бригадира, в котором огромное количество, совершенно никакой религиозности там нету, никаких мифов, легенд там нету. Там просто экономика на строительство пирамиды. Это была сенсация.
1: Это бизнес-детка,
0: это
1: да?
0: Это бизнес-детка, да.
1: Друзья мои, прервем эту сказку буквально на несколько мгновений. У нас в студии историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в студии у нас египтолог Виктор Солкин. Говорим о пирамидах. И вот какой вопрос. Кто их строил?
0: Если мы попытаемся представить себе вот эту совокупность людей, которые строят пирамиду Хуфу, по свидетельствам археологическим, которые у нас есть, приблизительно это 30 тысяч человек, то есть это много, это очень много.
1: Это очень много.
0: Стройка в основном велась летом. Почему? Летом Нил разливался, и в это время было невозможно работать на полях. И дальше свободные, вольно-наемные крестьяне, они часто участвовали в каких-то национальных вот таких стройках, потому что, во-первых, они получали послабление по налогам, а во-вторых, все-таки это люди другого совершенно склада ума, это древний мир, это очень религиозное общество, они становятся частью буквально сущности своего царя, когда они строят для него вот эту
1: пирамиду. Это самое сложное, что нужно представить.
0: Это восточная цивилизация, и нужно вот просто представлять себе, да, что это для них не только шанс вот как бы экономической какой-то выгоды, это шанс обрести вечность там, в другом мире, вместе со своим царем. И то есть есть, грубо говоря, огромная масса людей, профессионально неподготовленных, но абсолютно свободных. Это никакие не рабы. Рабы должны остаться на страницах учебника истории 1160 года выпуска. А с другой стороны, это группа большая, абсолютно профессионалов, абсолютных, причем это не только каменотесы, это не только, ну, как мы бы сейчас сказали, организаторы, менеджеры этого, да, строительного производства, это не только великий царский архитектор Химиуну, которого мы прекрасно знаем, это, например, врачи. На каждую сотню рабочих приходился, ну, скажем так, фельдшер. И даже провизия, которая была, вот мы знаем, как она была рассчитана, она в себе содержала очень много лука, чеснока, то есть вот тех необходимых элементов, которые препятствовали, например, появлению каких-то эпидемий. Вот то, что меня, например, в свое время потрясло, там было конвейерное хлебопечение. Как это выглядело? Это были глиняные конусы, которые скреплялись такие длинные, скажем так, линейки, были длинные печи, жидкое тесто заливалось быстро в конусы, вся вот эта линейка, там, предположим, из 20 конусов вставлялась в печь, выпекалась, вынималась, вытряхивалась, и вот такими линейками, представляете, как сколько надо хлеба, чтобы прокормить всех людей. Да. И дальше, вот когда ты складываешь вместе перед собой надписи архитектора, надписи бригадира, погребение людей, которые были раздавлены каменными блоками, упавшими во время строительства, да, вот этот весь археологический материал, и в конце еще сверху ставишь хлеб, выпеченный на конвейерном хлебопечении, то ты смотришь на заявление Илона Маска, ну, и тебе становится грустно, потому что, конечно, хочется, чтобы селебрити, тем более такого уровня, отвечал за те высказывания, которые он помещает в интернете. Потому что Египет не то чтобы возмутился, он опешил. И бывший министр по делам древности пригласил за свой счет Илона Маска в Египет посмотреть некрополь строителей пирамид. Да, потому что самое ужасное, когда на фоне вот этого потрясающего, огромного материала, о котором я говорю буквально по крупицам, человек, ну, множит невежество. Я назову вещи своими
1: именами. Это грустно, это правда. Давайте вернемся к пирамидам и забудем с пожеланиями здоровья Илону Ивановичу.
0: Безусловно.
1: Что меня удивляет? Все эти узкие маленькие проходы, я про внутренность пирамиды, лабиринты. Восстановили ли ученые алгоритм действия в процессе захоронения? Но это же вот просто какие-то мышиные норы. Непонятно, как это вообще организовывалось.
0: А вы знаете, как очень по-разному. Потому что в той же, например, пирамиде Хуфу есть потрясающая великая галерея, она больше 10 метров в высоту. Это огромная галерея невероятной красоты.
1: Вот, то есть коридор вот такой прямой в 10 метров.
0: Коридор, да. И вы идете по этому коридору вот туда, к погребальной камере.
1: И вход высоко в эту галерею?
0: Нет, внизу.
1: Внизу, она, да? Внизу. Я хочу, чтобы все слушатели представить могли. Так.
0: Во-первых, внутренняя структура пирамид, она в эпохи разные тоже разнилась. Вот то, что часто бывает порождено призраками Голливуда про лабиринт в пирамидах, есть пример, это пирамида как раз на Черехета Джосера, первая египетская пирамида, под ней около 7 километров ходов. Но там была гробница царя, там были гробницы его родственников, то есть она и позже использовалась, там были хранилища ритуальных предметов, и там вообще под пирамидой было построено такое подобие дворца, центральная часть которого была даже облицована бирюзово-зелеными фаянсовыми плитками, рельефами с изображением придворных праздников, то есть там подземный дворец. Это первый вариант.
1: Но там же темно, зачем это?
0: А это не для живых. Это у египтян было такое представление о Ка, о двойнике человека, о его жизненной силе. То есть это для благополучного посмертного существования ка-царя, вот этого его двойника. Да? А с другой стороны, в более поздних эпохах, когда египтяне уже столкнулись с тем, что вот пирамиды грабят, и просто вот они увидели, как это происходит. Например, совсем к югу от Каира есть такое местечко Хауара, там находится пирамида знаменитого царя Менемхета III, это 19 век до новой эры. И вот он пытался спастись от воров. И у него, когда только шло строительство пирамиды, только в процессе стройки, внутрь была помещена погребальная камера, сделанная из цельного блока кварцита, это очень твердый камень, весом 110 тонн. А потолок этой камеры, он был, по сути, крышкой. Крышка стояла на столбах. Столбы упирались в шахты, заполненные песком. И когда туда, в эту камеру, уже положили, после того, как пирамида была завершена, собственно, мумию Аменемхета III, фрагменты мумии есть, и его любимую, рано умершую дочь, там два погребения в этой пирамиде, дальше в шахтах, наполненных песком, были вытянуты затычки, песок высыпался, и вот эта огромная каменная крыша стала опускаться на погребальную камеру. Если вы думаете, что это спасло его от грабителей, вы ошибаетесь. Я не знаю, сколько лет эти люди сверлили вот этот кварцит, но они просверлили дырку в стене этой погребальной камеры и разграбили царское погребение. Там осталось небольшое количество совершенно удивительных ювелирных украшений и там косметические сосуды в виде священных уток. Там такие вещи. Их мало, но это показатель того, какого уровня были сокровища в этой гробнице.
1: Сейчас на каких-нибудь аукционах всплывают вот эти вещи, которые награблены? Они же в частных коллекциях осели.
0: Нет. Значит, а где они? Вы знаете как? Все-таки это конец 19-го, начало 20 века, так, эти раскопки. Тогда вообще еще была открыта продажа египетских древностей. И обычно как делалось? То есть, ну вот миссия нашла какие-то находки, прямо открыто продавали то, что не выбрал для себя Египет. Египет отбирал приблизительно там треть, половину находок для себя в Каирский музей. Остатки продавали официально и на вырученные деньги делали экспедицию следующего года. Это было пресечено в 1970 году, когда был принят пакт ЮНЕСКО о неторговле предметами древности. И дальше уже 1981 год египетский парламент принимает закон о национализации древности. Понятно, что черный рынок существует, он существует там и в Европе, и в Штатах, понятно, что все это есть. Не так давно была просто, ну, шокирующая всех новость. Итальянец, итальянский культурный консул, который жил в Луксоре, он, закончив свою дипломатическую миссию, уехал в Рим, и дальше вслед за ним поплыл через Средиземное море багаж. Его вскрыли в Италии, там было больше 20 тысяч подлинных памятников древнеегипетского искусства.
1: Консул?
0: Консул.
1: Так казнить его надо, а по египетским законам.
0: А он в бегах, понятно, что он в бегах, вещи были возвращены в Египет итальянским правительством, погребальные маски позолоченные, заупокойная скульптура, блоки рельефных храмов, скульптуры богов частных лиц.
1: То есть он существовал среди всей этой роскоши.
0: А, да, то есть в его особняке в Луксоре была какая-то закрытая, понятно, да, только для своих зон, а потом он решил вот так вот по дипломатическим каналам, не думая, что в Неаполе, куда прибыл груз, в порту,
1: таможня
0: просто
1: есть тоже. Таможня,
0: да. Они просто светили груз на предмет взрывчатки, увидели, ну, да, там бронзовые статуи, и поэтому решили это все вскрыть. Это событие прошлого года, извините.
1: Сейчас будет такой детский вопрос, а почему сфинкс только один?
0: Ну, во-первых, судя по всему, сфинкс изначально был задуман как вот эта часть плато. Он связан с тем, что в определенные дни, в том числе в дни солнцестояния, когда солнце заходит на западе за пирамидами, оно идет точно по этой оси, по которой лежит сфинкс. С глубокой древности сфинкс воспринимается как воплощение солнечного бога с лицом царя, который хранит проходы загробного мира. А Гиза и еще несколько мест в Египте почитались как места, где находятся главные проходы в иной мир. Вот такие центральные некрополи. Никакой правды нет. Вот можно в интернете прочитать. На сфинксе водяная эрозия, это часть Атлантиды, это все глупости. Эрозия на нем ветряная. Такая же эрозия есть на соседних гробницах. Да? Более того, когда сфинкса делали, у него из скалистого массива основное тело, передние лапы и одна задняя доложены каменными блоками. И когда
1: то есть он был вырублен из скалы, и доложены лапки.
0: Лапы доложены, да, из каменных
1: блоков. Какие лапки-то, господи? Лапы.
0: Да, 61 метр длина, 20 метров высота.
1: Мы любим вот сфинкса.
0: А он очень красивый. И вот как раз для того, чтобы его построить, сделать ему заднюю лапу, там были изменены структуры ранее построенного храма. То есть это четко дает его датировку. Он был совершенно другой в древности. Он был цветной. Он был расписан весь. Фрагмент этой росписи чуть-чуть есть. А у него была длинная борода. Увы, половина в Каирском музее, половина в Британском музее. Англичане вывезли. Из-за этого голова сфинкса медленно-медленно опускается. Это очень большая проблема. У него в районе шеи очень слабый камень, и борода держала, по сути, голову. Межлап было знаменитое, да, святилище Сетепет, святилище избранное, где проходили ритуалы царской коронации в определенные эпохи. Угу. Вот это удивительно, но он для самих египтян был символом глубокой древности. У него между лап есть стела, каменный блок с изображениями. Она 15 века до новой эры, намного моложе сфинкса. И там рассказывается удивительная история о том, как царский сын по имени Тутмос, который не был наследником престола, он в летней жару во время охоты задремал у подножия сфинкса, который практически в то время же был засыпан песком. Ему приснился сфинкс, который к нему обратился и сказал, что ты мой настоящий сын, ты станешь царем, я страдаю от того, что меня засыпали пески пустыни, очисти меня. И он очистил великого сфинкса Гизы и действительно
1: стал царем.
0: Это исторический факт. Он стал царем. Это Тутмос IV. И вот эта знаменитая, она называется даже стела сна, она до сих пор стоит между лап сфинкса.
1: Красиво.
0: И на протяжении древней истории Египта неоднократно сфинкса реставрировали, подмазывали, подкрашивали. Вот таких следов реставрации, ну, минимум 8 или даже 9 за историю существования сфинкса. И, в общем-то, сохранность сфинкса такая неплохая, потому что в 1923 году, по историческим меркам позавчера, его только расчистили были полностью от песка.
1: Это был историк, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта и, главное, большой популяризатор науки, лекции, которые вы можете посещать, смотреть онлайн. Благодаря этому человеку можно очень много узнать, и я вам от всей души это рекомендую. Виктор Солкин.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Научная станция вызывает Землю. Как слышно, прием?
3: Привет! Сейчас ДНК из ископаемых костей уже никого не удивляет. Палеогенетики изощряются. Нас уже радовали ДНК из зубного камня, ДНК прямо из древних отложений, то есть из земли. Недавно были новости про ДНК из древних сталагмитов и даже про ДНК из древних капролитов. Ну, вы знаете, что это. И вот новость уходящего года. В список объектов, исследуемых палеогенетиками, добавилась доисторическая жвачка. На археологических памятниках Скандинавии часто находят куски такой смолы, и порой на них отчетливо видны следы человеческих зубов. То есть нетрудно догадаться, что ее жевали. Зачем? Ну, например, размягчали, чтобы что-то ею приклеить. Или в лекарственных целях. Дело в том, что в березовой смоле содержится бетулин – природный антисептик. Ну и, наконец, ее могли жевать просто для удовольствия. И вот загребущие руки палеогенетиков дотянулись до этой смолы. Оказывается, в ней неплохо сохраняется древняя ДНК. Дело в том, что смола имеет антимикробные свойства, и генетический материал, попавший в нее, медленнее разрушается. В 2012 году на датском острове Лоллан начались масштабные раскопки. Копали там стоянки человека эпохи мезолита и неолита. И вот в местонахождении Сюльтхольм археологам попался невзрачный комок смолы. Вот им-то и решили заняться палеогенетикой. А уникальность такой смолы в том, что в ней, помимо следов ДНК того человека, который ее жевал, могут сохраниться микроорганизмы из его полости рта и даже следы его пищи. Интриги добавляло то, что в этом месте человеческих останков пока что не обнаружено. Так что смола могла оказаться перспективным источником сведений о древних обитателях острова. К радости палеогенетиков, сохранность ДНК оказалась настолько хорошей, что им удалось собрать целый геном, причем сносным качеством. То есть по качеству сохранности ДНК этот образец не уступает хорошо сохранившимся зубам и костям. Еще кусок волшебной смолы удалось датировать радиоуглеродом. Ему оказалось 5700 лет. Это самое начало датского неолита. То есть как раз в это время на территории Дании стали появляться первые одомашненные коровы. Что же можно сказать о человеке, жевавшем эту смолу? Ну, во-первых, судя по отсутствию фрагментов Y-хромосомы, это оказалась женщина. Ее археологи окрестили Лоллой в честь острова. Сколько лет было Лолле, увы, неизвестно, но специалисты рассуждают, что смолу, наверное, жуют дети, поэтому, возможно, она была очень молода. И, кстати, добавим оптимизма. Если археологам попадается скелет древнего ребенка, то это повод начать причитать о его нелегкой судьбе, о том, что этот бедный отпрыск закончил свою жизнь, что он не пожил, его сгубила тяжелая болезнь или сожрал какой-нибудь древний хищник. Но в данном случае эта девочка, после того, как пожевала жвачку, могла прожить еще долгую жизнь и умереть дряхлой 50-летней старушкой. Но вернемся к подробностям исследования. Определение цвета глаз, кожи и волос по ДНК стало уже рутинной процедурой. К вашим услугам автоматизированная и доступная онлайн криминалистическая система Hyris Plex S. Согласно ей, Лола была темнокожей, темноволосой и голубоглазой. Не скажу, что неожиданно. Типичный портрет западноевропейского охотника-собирателя эпохи мезолита. Но все-таки от скандинавов начала неолита мы ждали бы чего-то чуть более светлого. Дело в том, что даже более древние люди с территории Скандинавии, по данным генетики, обладали уже светлой или, по крайней мере, промежуточной кожей. Но генетики посмотрели родословную Лолы и стало более-менее понятно. Из древних человеческих групп она оказалась очень родственна западноевропейским охотникам-собирателям, тем самым, о которых я говорил. А вот от остальных известных групп той эпохи, восточных охотников-собирателей или неолитических земледельцев, у Лолы не нашлось практически ничего. Значит, еще не добрались до этого места мигранты с Юго-Востока, которые принесли в Европу светлую кожу и сельское хозяйство. Но, по крайней мере, не добрались они до Лолы, ведь в руках у генетиков единственный геном с этих территорий. Значит, уже после того, как Европу заселили мигранты с Востока, в Европе продолжали жить темнокожие бродяги, охотники-собиратели. Следы их до сих пор сохранились в геномах европейцев. Наконец, еще один момент – вариант гена лактазы. Судя по нему, Лола, будучи взрослой, не усваивала молоко. Ну, собственно, как и все человечество, до распространения молочного животноводства. Но ученые не ограничились человеческой ДНК. Их интересовал метагеном, то есть фрагменты ДНК различных организмов, попавшие в древнюю жвачку, в том числе бактерий и вирусов. Раньше микробиом древних людей уже пытались изучать с помощью зубного камня. Но зубной камень накапливается в течение многих лет. А в жвачке образуется своего рода мгновенный снимок. То есть набор организмов, которые жили в полости рта человека одновременно. Образец смолы содержал набор бактерий, характерных для рта человека. В том числе, например, там много стрептококков. Обнаружился в том числе пневмокок, то есть главный патоген, ответственный за пневмонию. А еще в жвачке нашелся вирус Эпштейна-Барр. Бактерии и вирусы, ладно, а есть что покрупнее? Конечно. В жвачке нашли следы утки и фундука. Судя по всему, это и есть Лолин обед. И, кстати, археологические находки подтверждают, древние жители острова Лолан лакомились орехами и утиным жарким. Вот сколько информации хранит обычный кусок смолы. Вы только представьте, мы знаем цвет волос, глаз и кожи доисторической девушки, от которой не осталось ничего, кроме куска жвачки, которую она жвала. И, кстати, знаем, что это девушка, а не юноша. Здорово, правда? Сами археологи в восторге. Ведь на различных древних стоянках не осталось совсем человеческих костей, но зато есть жвачка. И значит, теперь мы можем знать, кто там жил, чем болел и чем перекусывал. Интересно, будут ли археологи будущего исследовать ископаемую жвачку, прилипшую к подошве ископаемых кроссовок 21 века? С вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я попытался показать примеры, даже не столько сами мифы, сколько примеры их формирования. То есть вот эти ошибочные пути рассуждений, которые к ним приводят. Да, то есть это когда, допустим, говорят о том, что археологи неправильно датировали какой-то предмет, да, то есть, но при этом не учитывается никакая сопутствующая информация. Да, потому что ни один предмет, практически за редким исключением, не существует в единственном числе. То есть все археологические находки, они существуют в неких комплексах, связанных между собой. То есть и археология изучает вот эти комплексы, то есть объем, некие совокупности вещей, явлений, прослоек, сооружений, которые нам дают информацию о прошлом. Любой постулат, да, какого-то альтернативного, в кавычках, ученого, он, касающийся истории, он упирается в археологию, потому что ему либо найти подтверждение в археологии, либо доказать, что археологи ошибаются, обманывают, а прав на самом деле он.
2: Мне регулярно пишут, это часто сторонники новой хронологии, которые мне говорят, что Новгород – это не Новгород, и было все не тогда и не там. И вот хотелось бы, чтобы вы, наконец, рассказали нам правду.
1: Я обязательно этого коснусь, вот. Но касается мой доклад не только Новгорода, но и вообще археологических мифов. Лженаучные мифы, связанные с археологией, они довольно распространены. Связано это с тем, что археология – совершенно особая историческая дисциплина. Любые действия человека, они практически оставляют тот или иной материальный след. Вот. И являются важным источником для изучения прошлого, а некоторые цивилизации и эпохи мы можем узнавать только по археологическим данным. Поэтому все альтернативные историки, они так или иначе упираются в археологию и пытаются либо найти свои подтверждения своим идеям, либо опровергнуть существующие, опираясь на археологию. Я сейчас об этом расскажу. Мифы создают несколько категорий людей. Первая из них – это разнообразные лжеученые, которые действуют на этом поле давно, и с помощью вот этих вот антинаучных археологических мифов доказывают свои теории. Вторая группа – это современные копатели, любители с металлодетекторами, которые являются прямыми противниками археологов. Да, мы их очень не любим, они нас очень не любят. И они за последние два десятка лет наплодили огромное количество мифов, которые, что называется, пошли в народ. Ну и, естественно, мифы создают и простые обыватели, которые судят об археологии на основании фильмов, телепередач разной степени качественности и на основании собственного здравого смысла. Этих археологических мифов настолько много, что даже их перечисление займет, наверное, целый день. Поэтому я постараюсь отобрать мифы, которые будут наиболее характерными, чтобы показать на их примере способы их формирования, да, и, соответственно, развенчания. Среди зарубежных деятелей наиболее известным является Майкл Кремо, да, создателем археологических мифов. В России этим также занимаются Носовский, Фоменко, Задорнов, Лев Прозоров и многие другие. Ну, самый мой первый миф звучит так. Археологи скрывают находки, не укладывающие в существующие концепции. Да, то есть это позволяет доказать любую теорию. Например, Землю населяли 4-метровые гиганты. Да, то есть, а почему нет у нас их костей, нет вещей, которыми не пользовались, остатков жилищ соответствующего размера? Ну, археологи-то все скрывают, поэтому мы и не видим. Этот миф предполагает, что археологи участвуют во всемирном заговоре, цель которого – поддержать некую устоявшуюся концепцию. Но за последние, да, 200 лет наше представление об истории значительно изменилось. И надо полагать, что существует некий мировой центр, который управляет и контролирует эти процессы. Вот. Но как можно скрыть то, что находят археологи? Дело в том, что значительную часть предметов в момент обнаружения оно не имеет убедительной интерпретации. Да, что это за предмет? Потому что значительная часть вещей вышла из употребления, и мы не знаем их назначения, а другие предметы находят в виде обломков, которые первоначально даже понять, что это такое, сложно. Вот один из моих любимых примеров. Вот в средневековом Новгороде, ну, в слоях археологических средневекового Новгорода находили вот такие предметы. Да, маленькие, круглые такие коробочки, крышечки с различными изображениями и орнаментом. Довольно долгое время вопрос ученых занимал, что это такое. Да, вот там можете сейчас подумать, представить себе предположение, что это может быть. Какие-то коробочки для косметики, да, то есть для мазей. Была версия о том, что это такие специальные футляры для хранения восковых печатей. Да? Вот. Вещи эти копились, писались статьи, публиковались, выдвигались версии. Да, ну, пока не обнаружился, скажем, вот такой же предмет, да, только с надписью. Возможно, да, сможете здесь прочитать. А се птица на зеркале голубь. Да, то есть это предметы, это крышки футляров от зеркал. Да, то есть средневековье зеркало вещь очень дорогая, которую хранили обязательно в закрытом состоянии. Но, по мнению конспирологов, да, археологи сразу умудряются отличать вообще непонятные предметы древние от неких запретных артефактов. Ну, то ли разыгрывают такой многолетний спектакль, в котором изображают, как они пытаются что-то изучить, узнать. Более того, в этом заговоре должны участвовать не только археологи, да, историки, но и работники музеев, которые очень часто с археологами не совпадают, реставраторы, которые реставрируют эти находки. И более того, даже там черные археологи, грабители, вот, и коллекционеры вещей. Но дело в том, что на самом деле цель археологии и истории в целом – это не поддержание некой устоявшейся концепции, да, а установление знания о прошлом. Поэтому любой непонятный и необычный предмет, он всесторонне изучается, да, и максимально обсуждается специалистами. И реально существующие загадочные предметы, они были найдены и интерпретированы в ходе научных, а не альтернативных изысканий. Да, вот пример этому – антикитерский механизм. Вот. А различные скрываемые артефакты, о которых рассказывают любители истории, они чаще всего либо не существовали, либо были неверно интерпретированы специалистами. Да, вот, например, в докладе о Марсе приводились примеры, да, как вот изображение, похоже на что-то, оказывается случайной игрой природы, тени, света, камней. То же самое с многими загадочными предметами. Да, вот пример из книги Майкла Кремо. Это известный собиратель загадочных предметов. Да, вот здесь, в принципе, на слайде все, что он пишет об этом предмете. Некая табличка со знаками, напоминающими буквы, где-то как-то кем-то найдена, вот, и вот так вот довольно примитивно зарисована. Да, больше о ней ничего не известно. Но, по мнению таких вот альтернативных исследователей, это доказывает существование некой цивилизации возрастом в несколько миллиардов лет, которую скрывают специалисты. Вот, и что еще важно? Такие предметы, они во всех таких альтернативных исследованиях встречаются поодиночке. Но дело в том, что археологи, вопреки распространенному мнению, изучают не некие ценные, одиночные, красивые предметы. Археологи изучают культурный слой. Да? То есть культурный слой, который образуется в результате любой человеческой деятельности. Вот пример фотографии разреза стенки раскопа, на котором видны прослойки от различных культурных слоев разного времени, ямы, вторгающиеся в эти слои. Вот. Это довольно, скажем так, сложный объект, состоящий из разных компонентов, но подробно я об этом не буду рассказывать. И вот с существованием этого культурного слоя связано тоже множество мифов. Они могут быть совершенно разными, но объединяет их то, что люди, создающие их, не имеют никакого представления о том, как культурный слой формируется, и не имеют никакого представления об археологии. Вот, например, смотрят они на здания. Да, вот это Ярославово дворище в Новгороде. Если здесь присмотреться, можно увидеть, что нижние части храмов, да, фактически вот до середины окна закрыты землей. Вот здесь вот полоса это показывает тоже уровень дневной поверхности, раскрытый позже. Да, то есть они были, нижние окна вообще были под землей. Вот. И они, да, альтернативные исследователи, считают, что раз так засыпало, значит, следы какой-то глобальной катастрофы. Ну, не может быть так, чтобы люди столько намусорили. Вот тоже хороший пример. Триумфальная арка Константина в Риме. Да, вот ее современное состояние. Известный туристический объект. Но люди достают гравюру конца 18 века и говорят, посмотрите, в 18 веке Рим постигло страшное бедствие. Посмотрите на эту арку. Она почти наполовину закрыта наносами какого-то грунта. Да, соответственно, вот здесь тоже видно современное состояние. Вот уровень, с которого она была откопана фактически. Да, то есть непосвященных людей это удивляет. А связано это с простым переносом современных представлений в прошлое. А на самом деле, скажем так, вывоз мусора, обязательная уборка отходов – это явление относительно недавнее. В большинстве древних цивилизаций, городов, средневековья все это оставалось на месте. Да? Ну вот здесь у меня кратенькая схема, как появляется культурный слой. Да? То есть поверхность, приходят люди, образуется слой строительства, слой жизнедеятельности, слой разрушения. И потом эти процессы повторяются, повторяются, повторяются, пока не накапливается некий мощный культурный слой. Но опять же возникает вопрос. Ладно, это какие-то дворы, какие-то там усадьбы. Но вот есть же храм. Вокруг него ходит крестный ход, да, то есть как бы должны поддерживать чистоту, грязь не разводить. Вот. Ну, они действительно ухаживали за храмами, да, регулярно их ремонтировали, там меняли штукатурку. И получалось так, мусор-то опять же не вывозили, то есть постепенно вокруг такого храма начинал накапливаться пресловутый культурный слой. В какой-то момент он достигал такого уровня, что дверь приходилось переносить выше, а внутреннее помещение засыпать землей и делать пол выше предыдущего, потому что, ну, собственно говоря, внутренность оказывалась ниже уровня современной поверхности, и там просто скапливалась вода. Вот. А бывает наоборот. Появляется некий знаток и говорит, что ну какая же это древность? Этот слой, найденный предмет, находится на глубине всего лишь 50 сантиметров под землей. А вы говорите, что это 12 век. Но слой же постоянно накапливается, значит, он должен быть гораздо глубже. Если он в 12 веке, то он должен быть на глубине 8 метров. С этим как раз связана выдвигаемая, да, известными деятелями Носовским и Фоменко, их с сообщниками, версия о том, что Великий Новгород средневековый, это не Новгород на Волхове, да, известный как столица княжества, а Ярославль на Волге. Я вот не знаю, почему вообще бредовая идея им пришла в голову, вот, но они пытаются всячески ее доказать. И одна из проблем, которая стоит перед ним, это культурный слой Великого Новгорода. Дело в том, что благодаря условиям, сохраняющим органику, там накопилось до 6-7 метров культурного слоя, в котором прекрасно сохраняется дерево, кожа, кость, прочая органика. И за счет того, что новгородцы постоянно, из-за того, что нарастающий слой заставлял новгородцев перестилать улицы, постоянно настилать новый слой мостовой, то сформировалась такая вот поленница мостовых. И с помощью дендрохронологии удалось составить дендрохронологическую шкалу, которая по кольцам на дереве позволяет датировать любое сооружение. Вот. И В итоге, да, то есть получается такая схема. Вот такая у меня условная схемка образования культурного слоя, да, то есть которая растет постепенно со временем. Отрицать этот факт не могут даже альтернативные исследователи. Вот, и они пытаются как-то все это объяснить и подогнать под некую особенность. Вот один довод – это о том, что культурный слой растет с постоянной скоростью. Да, то есть те же Носовский и Фоменко утверждают, что они вычитали это в работах археологов. Да, но, во-первых, вычитали они это в популярной, научно-популярной книге, не в исследовании. Хотя книга замечательная, всем рекомендую прочитать. Валентин Лаврентьевич Янин, «Я послал тебе бересту». Вот, где он в какой-то момент пишет, что вот на Неревском раскопе слой нарастал со скоростью 1 см в год. Но там четко написано, что это касается определенного участка города, только в определенное время. И, скажем так, полагаю, что те же Фоменко и Носовский не дочитали эту книгу, потому что чуть дальше объясняется, что раз вот у нас сантиметр в год рос, значит, нам можно датировать по глубине, да, но дальше автор объясняет, что это невозможно, потому что можно взяться и телегами навозить грунт, а насыпать метр за день, да, а может за столетие накопиться только полметра. Кроме того, культурный слой, он не только сохраняется, он и разрушается. Не везде такая хорошая сохранность, как в Новгороде, в Старой Руси, в которой я работаю. И сразу после выпадания начинается разрушение. Если выгнивает органика, слой в мощности уменьшается. Если прибавляются дополнительные факторы разрушения, да, например, распашка, слой уменьшается еще больше. Вот, поэтому мощность слоя сама по себе, без учета других условий, для датировки ничего не дает. Но этот миф очень живуч, как в среде альтернативных исследователей, так и черных копателей с металлодетекторами, которые говорят, что ну, если мы копаем только на 30 сантиметров, мы же ничего древнее 30 лет и не найдем, да, несмотря на все свои находки. Еще один очень интересный миф связан с датированием по желанию. Да, то есть очень часто, ну вот у меня, говорят, что вот на самом деле этот предмет гораздо древнее или наоборот гораздо моложе, а археологи, историки, они его возраст скрывают для того, чтобы он подтверждал их теории. И с этим, опять же, я возьму пример из Носовского и Фоменко, хотя их много и в египтологии, и в общем, в любой части истории и археологии. Он связан с находкой вот такой вот берестяной грамоты с изображением святой Варвары и Иисуса, которую археологи и лингвисты датировали началом XI века, а Фоменко и Носовский и их единомышленник Тюрин говорят, что вот тут есть вот надпись, и мы ее прочитываем как 1774 год. Ну, то есть не 1074, а 7282 год от сотворения мира, и переводят ее в эту дату. Да? Но они забывают о том, что любой предмет, найденный археологами, датируется, прошу прощения, несколькими способами. Да? Данную грамоту можем датировать по прочитанной дате, да, то есть по дендродатам, связанных с ней сооружением, по вещам и предметам, залегающим в связанных с ней прослойках, и стратиграфическим методом. Что означает стратиграфический метод? Да, то, что если мы даже ничего не находим, каких-то предметов, способов датировки в раскопе, археолог всегда может понять место предмета. Потому что слой, он залегает с определенными закономерностями. Слои, образовавшиеся в древности, всегда ниже, чем слои, образовавшиеся близок к современности. Ямы, которые вторгаются в слой, они всегда моложе, чем слой, в который они вторгаются. И у нас формируется колонка. Да, ну вот условно, да, опять же, разрез раскопа, и получается колонка. Это примерно 10, 11, 12, 13, 14 век и так далее. Но авторы новой хронологии утверждают, да, что все не так. Что вот здесь стрелочка, я как раз показал 11 век, да, что здесь у нас 18 век. Но эта грамота залегала не в одиночестве. Она залегала в прослойках, с которыми связаны сооружения, в которых находится множество предметов. Ну, в частности, в 2000 году, когда найдена эта же грамота, на Троицком раскопе, в слоях, да, близких к ней, обнаружено около 3500 находок, десятки тысяч фрагментов керамики, обрезков кожи, множество срубов. И если мы полагаем, что это 18 век, то значит, то, что мы находим, это материальная, скажем так, культура Новгорода в 18 веке. Ну, как мы себе представляем 18 век? Да, он не так далеко от нас, множество изображений, предметов сохранилось, картин. Да, ну вот город 18 века, это правда Москва, гравюры соответствующего времени Новгорода у меня не нашлось. Вот. Но если мы заглянем, что мы обнаружим? Оказывается, что в 11 веке, когда найдена эта грамота, новгородцы не пользовались российскими монетами, да, ни одной монеты с соответствующей датировкой 18 века нету. Они пользовались почему-то серебряными монетами, происходящими из Западной Европы, динариями или арабскими дирхимами, причем очень древними, которые тоже производились гораздо более позднее, в древнее время. Или же серебряными слитками, хотя в то время уже никто их не использовал. Более того, тогда получается, что в 18 веке новгородцы носили какую-то совершенно архаичную обувь. У них не было многослойной подошвы, только поршни, туфли на мягком основании. И вообще вся их жизнь была очень бедной. То есть ни одного предмета фабричного производства, хотя уже мануфактуры появляются. А новгородцы в 18 веке в городе не знали, что такое огнестрельное оружие. Да, ни одной пули, ни одного ружейного кремня. Зато есть луки, стрелы, архаичные мечи, те же самые украшения, какие-то совершенно странные, совершенно неизвестные нам из 18 века. Вот. Более того, новгородцы не знают, что такое фарфоровая посуда или стеклянные бутылки. Пользуются деревянными ложками. Вместо бумаги, письма на бумаге используют бересту. Да, ни одной чернильницы не найдено. Нет фарфора. Да, то есть очень странная картина. Действительно, какой-то, наверное, такой бедная деревенька 18 века, наверное, все-таки правы. Но если у нас есть более древние слои, мы заглянем повыше, в 19 век. И что мы обнаружим? Примерно то же самое. Да, то есть тоже средневековье, да, то есть то, что соответствует у нас 12 веку. Чуть какое-то развитие произошло, что-то изменилось, но все так же архаично. Хорошо, но дальше больше. Если у нас методика определения датировки верна, да, это либо сантиметр в год, или дендрохронология, которую, кстати, Носовский и Фоменко признают, они не могут этому противопоставить ничего, потому что это естественно научный метод датировки. Мы обнаруживаем, что не только в 19-м, но и в 20 веке новгородцы ничего не знают. Нет ни асфальтированных улиц, ни домов. Какие пятиэтажки, какие хрущевки, вы о чем? Все в избах живут. Зато никаких следов Великой Отечественной войны. Да, ни одной гильзы, никаких осколков снарядов, ничего. Но дальше-то хуже. Мы оказываемся в будущем, в 21 веке. Вот, и выясняем, что, в принципе, как-то мы не так живем. И вот только в 23 веке у новгородцев появляются курительные трубки, фарфоровая посуда, стеклянные бутылки. Да, то есть они хоть в древности жили бедно, но очень здорово. Не пили, не курили. Вот. Что называется, в единении с природой. Что будет, если мы признаем эту правоту, да, когда вещи датируются без учета обстоятельств. И еще один миф, последний в моем выступлении, но не в действительности. Это то, что любой человек может интерпретировать данные, полученные в ходе археологических исследований. Кажется, что простого-то? Посмотрел, сказал, да? Вот. Но любая дисциплина требует специальных знаний, понимания, что и как происходило. И человек может вырвать какой-то факт и использовать его для доказательства своей теории. Ну вот, например, Лев Прозоров, он, скажем, работает в другую сторону, чем Носовский и Фоменко, он сторонник там великой и могучей языческой Руси, которую испортило христианство. Вот. И вот для того, чтобы доказать, что христианство, принятие христианства было катастрофой, он говорит, что вот посмотрите, археологи сами пишут, что 28%, практически треть того, что они, городич, которые они нашли, они исчезли к началу 11 века. Вот. Хотя, конечно, археологи пытаются как-то доказать, но нам же понятно, что если у нас в конце 10 века принятие христианства, значит, это уничтожали сопротивлявшихся язычников. Но автор не задается ни одним вопросом, который нужно задать. Во-первых, что это за городище? Что слово «городище» означает остатки любого укрепленного поселения. Это может быть и крепостица на три десятка гарнизона, и остатки огромного города. И самое главное, здесь говорится о городищах 9-го, начала 11 века. И опять же, автор не обращается к исследованиям, чтобы посмотреть, в какое время-то исчезли городища. Да, фраза «городища исчезли к началу 11 века» не означает, что они все исчезли. И это означает, что городище могло исчезнуть и в начале 10 века, и в середине, задолго до христианства. Он не обращается к археологическим материалам, чтобы посмотреть, как эти городища исчезли. Есть ли там следы военного разгрома, вызвано оно там действиями князей во время междоусобных войн. Да, в это время шло создание Киевской Руси, присоединение новых территорий. Вызвано ли это, правда, какими-то конфликтами при принятии христианства? А может, города были не уничтожены, да, а просто заброшены, потому что изменились торговые пути, изменились некоторые условия, экономические, политические, города теряли свое значение, появлялись новые центры, и старые города исчезали. Да, но автору это, опять же, не нужно. Ему нужно доказать некий постулат, для которого годится любой аргумент. Да, то есть, причем как любой аргумент. Да, то есть, причем, как правило, вырванный из контекста.

0: скажет, с чем? В конце 40-х годов велись раскопки на Ярославом дворище. В ходе них были найдены деревянные трубы. И при попытке их датировать, археологи того времени совершили ошибку. Они слой разрушения Никольского храма приняли за слой его строительства. Это слой строительства 12 век, если я правильно помню. Слой разрушения – это смутное время 17 века. Да, соответственно, он залегал, как подумали, под 12-м, на самом деле под 17-м. И ошибку поняли на самом деле довольно быстро, уже через 2 года. В следующей публикации вышло о том, что вот передатировали, все это произошло. Но, и кроме того, это оказался не водопровод, а водоотвод для отвода грунтовых вод, сделанный в 15 веке. Вот. Но история-то красивая, про древнейший водопровод в Новгороде, вот, и она вот закрепилась. Ну, кратко вот так. Спасибо за внимание.
1: Большое, большое спасибо. Пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги. Прошу задавать вопросы. Катя, вот рука.
2: Валерий, Нижний Новгород. Скажите, пожалуйста, возраст самой находки на территории Великого Новгорода. Другими словами, как давно там живут люди? Спасибо.
0: Ну, тут важно отличать находки, касающиеся самого Новгорода, да, как города, который возникает, ну, судя по всему, по археологическим данным, в начале X века. Но есть следы поселений, да, времен еще неолита, в черте города. Но они как бы с этим городом никак не связаны. То есть это совершенно другие люди, совершенно другие племена, которые с городом разделяют там сотни и тысячи лет.
1: Спасибо. Так, прошу. Кристина, вот рука.
3: Максим, город Клин. Вопрос, наверное, не только к оратору, но и к уважаемому ведущему форума. В бытовых спорах, посвященные темам истории, неизменно возникают разного рода псевдоученые фрики, как Носовский, Фоменко и же с ними. Не считаете ли вы, что стоит создать некий черный список, по которому можно было бы, ну, примерно, если звучит уже в споре какая-то фамилия, уже примерно осознавать, что, ну, дальше уже не стоит слушать аргументацию. Спасибо. Так.
1: Я могу от себя сказать, вы можете от себя.
0: Ну, в принципе, список можно создать, да, то есть, как бы там, даже я регулярно пишу на эти темы, есть целые серии книг, которые как раз были посвящены там, тому же развенчанию как бы новой хронологии Фоменко. Возможно, это, конечно, нужно, но я не знаю, как, в каком виде это сформировать. Нужна, может, просто какая-то отдельная книга, которая все это опишет.
1: На самом деле существуют уже такие ресурсы. Есть, например, Фрикопедия, которая как раз это список такого рода, как вы спрашиваете.
0: Кстати, да.
1: Просто, на мой взгляд, мало создать такой список, его нужно раскручивать. То есть, чтобы это было некое респектабельное, не знаю, издание, там, интернет-справочник, который был бы на слуху и к которому регулярно бы обращались, например, журналисты. Вот это отдельная тема, как это сделать. Мы завтра на профессиональной части нашего форума «Ученые против мифов в профи» будем говорить о подобных вещах. Да, безусловно, такие черные списки нужны. Нужны как белые, так и черные списки. Ученых, лжеученых, журналистов разного уровня добросовестности, бизнесменов, которые, допустим, поддерживают лженауку, политиков, которые поддерживают лженауку, хотя это уже такая вещь щекотливая, поэтому, наверное, на бизнесменах мы остановимся. Пожалуйста, давайте с задних рядов кого-нибудь. Катя.
4: Андрей, город Минск. До прослушивание лекции антропогенеза даже не представлял, что такая большая вражда идет между черными копателями, они же археологи-любители, и профессиональной археологией. Скажите, пожалуйста, видите ли вы альтернативы, кроме открытой вражды и запрещения любительской археологии, или, может быть, ну, вариант такой же, как с любительской медициной, на корню прекратить? И есть ли такая проблема на более либеральном Западе, и как она

0: там решается. Спасибо.
1: Ну, знаете, тут сложно ответить в кратком варианте. Да, то есть я общался со многими из вот этих вот металлодетектористов. У нас просто с ними кардинально разные цели. Да, то есть у археолога, у ученого цель его раскопок изучить прошлое, а у такого человека найти красивый предмет, да, для того, чтобы там, взять его себе в коллекцию, продать, не суть важно. То есть нам важна информация, которую дают вещи, а им важны сами вещи, исходя из их ценности. И я вот на самом деле как бы вижу вариант наиболее лучший, да, это запрещение и активная борьба с вот этой вот в кавычках любительской, точнее незаконной археологией. Но есть варианты, да, в странах Запада, то есть там, где это легализовано, можно взять лицензию, вести такой поиск, потом давать информацию о находках, но есть исследования, которые показывают, что в странах, где это разрешено, ущерб от вот этих вот копателей, которые действуют легально, гораздо больше, чем ущерб от, скажем так, нелегальных копателей, действующих в странах, где это запрещено. Вот. Поэтому это очень сложный вопрос, который вот, ну, в 5 минут не рассказать.
2: Да, пожалуйста. Катя, вот там руки. Видите? Да.
3: Михаил, город Москва. Ну, собственно, вы меня уже видели все. Ну, у меня вопрос. Новгород же великий. Я там недавно был. У вас в Кремле 2 башни развалились исторические, которые с воротами. И вот мне интересно, есть ли какие-то планы по восстановлению? А то там остались только те, которые по краям, а те, которые на воротах были в сторону моста, и первая, и вторая, их уничтожили. Вот есть какие-то планы восстановления их?
1: Ну, эти башни, думаю, нет, потому что они были, скажем так, разобраны еще в 19 веке, там созданы вот эти вот широкие арки входные. Ну, это сейчас уже часть, скажем так, архитектурного ансамбля, которая стала его неотъемлемой частью. И, в принципе, ну, смысла их восстанавливать, наверное, нету. Вот, пока никто не планирует.
2: Кристина, вот от тебя справа там рука, да.
4: Здравствуйте, Алексей, Москва. Скажите, пожалуйста, насколько часто археология не дополняет, а противоречит письменным источникам? И есть ли на сегодняшний день пример такого противоречия, из-за которого нет какого-то единого понимания по какому-то историческому событию?
1: Ну, самый близкий пример здесь, допустим, Новгород. Да, то есть у нас общепринятая дата Новгорода, которая отмечается его 859 год. Но мы точно знаем, что в это время Новгорода здесь, на этом месте, никого не существовало. Он появляется только в начале X века, да, то есть складывается такое противоречие. То есть был некий другой Новгород, который, судя по всему, это вот городище, известное как, сейчас как Рюриково, на другом берегу Волхова. Бывают обратные ситуации, когда город в письменных источниках впервые упоминается там, в XII веке, а археологически он существует на 150 лет раньше. Да, то есть такие вот дополнения, они постоянно встречаются и там, позволяют нам больше узнать о прошлом.
2: Спасибо. Так, давайте из задних рядов. Катя, просим дать слово задним рядам.
5: Раз. Добрый день, Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, некоторое время назад вышел нашумевший фильм «Викинг», на который было потрачено порядка 1 миллиарда рублей. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу его достоверности или недостоверности с точки зрения истории и археологии? Спасибо.
1: Ну,
2: только цензурно, пожалуйста.
1: Вот. По моему мнению, к художественному фильму претензии по поводу достоверности предъявлять вообще сложно. Вот. И, как бы глубоко говоря, этот фильм, ну скажем, вот меня как археолога, он совершенно не радует. То есть там вещи, которыми не пользуются, предметы, одежда, они совершенно не соответствуют тому, что мы знаем. Причем авторы могли бы на самом деле все это узнать и внести в фильм. Потому что некоторые элементы они используют. Там попадаются соответствующие времени предметы, которые очень радуют, но не все. Вот. А так, ну, собственно говоря, художественный фильм довольно неудачный.
2: Спасибо.
1: Я старался.
2: Кристина. Ой, Катя, вот там, да.
0: Здравствуйте, Андрей Пушкина. Вот в продолжении вопроса о викинге, а вот вы можете сказать вообще какое-нибудь художественное произведение или цикл, где действительно исторически достоверно используются какие-то вещи в большом количестве? Или таких нет?
1: Ну, сложно сказать на самом деле. Я вот сейчас прям так вот не смогу ничего такого выдать. Вот. На уму у меня только вот там, не знаю, сериал «Рим» известный. Он, конечно, тоже исторически сильно недостоверен, но вот там вот как раз видна попытка людей передать вот все-таки некая вот особенности, да, вот этой вот античного Рима, да, особенности взаимоотношений людей, каких-то вот там их стереотипов, вот. А вот в такой вот средневековом, наверное, ничего не могу назвать, надо специально подумать на самом деле.
2: И написать, может, даже для блога вашего обзорчик какой-нибудь.
1: Ну, можно попробовать.
2: Давайте последний вопрос из центральной части нашего зала. Кристина. Только короткий вопрос.
6: Добрый день. Владимир, Москва. Вопрос следующий. В миф или нет, что князь Владимир, который крестил Русь и объявлен святым, он причастен к смерти первых, скажем так, мучеников христианских на Руси. То есть они были убиты, когда он был князем, но еще не крестил Русь. А потом крестил, а потом его святым объявили. То есть как бы святой человек, крестивший Русь, имеет касательство к смерти первых мучеников.
1: Ну, там на самом деле все очень хитро. Это классическое, ну, не то что классическое, особенность жития святого. Собственно говоря, оно в житии Владимира очень... Так описано, да? Я сейчас вот вторгаюсь не в археологическую часть, да, а уже в другую область, в область письменных источников, поэтому могу, конечно, ошибиться. Но вот этот вот рассказ о Владимире, он предполагает то, что вот был страшный грешник, убивал, насиловал, грабил, да, то есть каким-то языческим богам поклонялся, да, а потом вот состоялось некое событие, на него вот что-то снизошло, он принял христианство. Да, вот, и как бы стал вот таким образцовым христианином. Это довольно как бы так, нередкая ситуация в житиях святых. То есть там бывают, вот жил, там был злодеем, а потом вот стал христианином, раскаялся. Вот. А в данном случае, скажем так, прямой связи даже в письменных источниках между гибелью вот этих вот первых русских святых, там потом
2: Федор
1: и его сын, по-моему, варяги. Вот. Там как бы их как раз убила толпа, да, то есть когда по описанию в письменном источнике, да, что решили принести жертву. Ну, опять же, этот элемент фигурирует в фильме «Владимир». Вот, то есть решили принести жертву, жребий выпал на этого мальчика, да, соответственно, отец сказал, что я в ваших богов не верю. Если боги хотят его забрать, вот пусть придут сами и берут. То есть я как бы своего сына не отдам. Вот. И, соответственно, в итоге как бы состоялась некая стычка, в ходе которой они заперлись, как вот пишет источник, в сенях, да, то есть в сооружении деревянном, которое подрубили, и они вот погибли под этими бревнами. Да, в фильме вот почему-то сени превратились в вот эту вот башню, с которой они все падали. Вот. И как бы вот в одних из вариантов житий святых считается, что вот это как бы событие, оно сильно повлияло на Владимира, что вот он увидел людей таких твердых в своей вере, которые там готовы были пойти на смерть, лишь бы вот не согласиться на эту жертву. Так что, в принципе, тут ничего такого странного нет.
2: Спасибо. И теперь вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я перечислю, что у нас было. Возраст самой древней находки в Новгороде. Черный список псевдоученых, о борьбе с черными археологами, об исторических башнях Великого Новгорода, противоречия археологии и письменных источников, о фильме «Викинг», о художественном произведении и соотношении с достоверными фактами и о князе Владимире.
1: Ну, давайте самое больное для меня – черную археологию.
2: Так, кто задавал вопрос про черную археологию, вам приз. А мы поблагодарим вас за замечательный доклад. Спасибо, Павел.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях антрополог, сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова, к которой у меня вопрос. Здравствуйте, Елена, во-первых.
2: Здравствуйте, Иван.
1: А вопрос у меня такой. Не можете ли вы нам рассказать что-то о пищевых стратегиях обезьян? Дело в том, что вот в последнее время много появляется сообщений, которые непонятны широкому кругу наших радиослушателей, пользователей интернета в основном, их задают вопросы разные. А что, оказывается, некоторые обезьяны могут не только есть фрукты, да, как вот кажется после просмотров разных мультфильмов и прочей полезной информации, то есть такие обезьяны, которые могут не только есть фрукты, но могут на кого-то охотиться. Вспоминают павианов, шимпанзе, и более того, в зоопарке зачастую там дают каких-то мучных червячков разным другим мелким приматам.
2: Ну да, действительно, вообще люди часто себе представляют обезьян какими-то плюс-минус растительноядными животными. Вот я работаю в музее, и часто с людьми обезьян обсуждаю. И в среднем, когда листаешь какие-то там детские книжки, какие-то популярные, не знаю, картинки, остается ощущение, что вот такие какие-то животные, которых вокруг фрукты, бананы в основном, то есть весь себя представляют и так далее. Хотя чаще всего, во-первых, большая часть обезьяньего мира животные очень мелкие.
1: Вот. Я с темой угадал.
2: С темой точно угадали. Во-первых, многие обезьяны, ну, не только обезьяны, приматы вообще более широко, в том числе макроносы или муры лори. Для них более выгодная пища – это вообще там разные мелкие насекомые и беспозвоночные животные, в принципе, более выгодные. Если даже мы говорим о растительной еде, то это не фрукты, чаще всего не плоды, а какие-то мягкие части цветов, например, и даже нектар с них. Ну, то есть более мелкие объекты. Но если говорить о более крупных приматах, ну, во-первых, это не растительноядные животные, большая часть будут из них всеядными, как и мы с вами, по большому счету. И еще есть забавная закономерность,
1: что, в принципе, Лен, все... простите, да. Мы, конечно, всеядные, но род Homo-то, он же хищники.
2: Несомненно, мародеры, грабители и урядные падальщики, но все-таки всеядные животные, то есть нас нельзя отнести, в принципе, вообще, вот это разделение на хищных и растительноядных вообще не очень справедливо, потому что все же, ну, как в массе своей животные стараются добирать и того, и другого. То есть даже если ты растительноядное животное, лошадь, ты ешь траву с жучками, со всякими другими насекомыми, то есть ты все равно немножко животного белка получаешь, хотя ты на них не охотишься, это не твоя цель. И если ты хищник, ты все равно, если ты кошка, там, жуешь травку, чтобы добрать клетчатки витаминов, или поедаешь антилопу вместе с желудком, в котором есть трава. Ну, то есть, в принципе, есть варианты, как сделать питание все равно полноценным. И Поля бы не сказала, что уж прямо у нас природа хищников, все-таки природа всеядных животных.
1: То есть, мы сейчас с вами, вы, вернее, опровергаете устоявшиеся такие мнения в головах общественности. Вот, оказывается, нету чисто растительноядных животных. Ну да, и зоолог-то с вами согласится, на самом деле, да, мы часто видим картинки, где какой-нибудь олень северный жует чью-то косточку, или как лошадь поедает птичку. В интернете много таких появляется.
2: Да, то есть, в принципе, конечно, есть основной рацион, которому организм приспособлен, да, который он хорошо усваивает, переваривает и так далее. Но есть узкие специалисты, не знаю, там, калы, которые едят эвкалипт, и действительно мало на что отвлекаются. Но это все-таки исключение. Большая часть животных, которые имеют шансы эволюции дальше выжить, они все-таки обычно не специалисты. А наоборот, чем больше ты умеешь есть, тем лучше. И для обезьян это особенно характерно. Вот уж кто идеальная родня для нас.
1: Ну, родня, понятно, откуда что взялось. Понятно, что у человека вот эта наша пищевая стратегия, которая, ну, наверное, все-таки сначала была в большей степени такая хищническая, подалиедение, и я позволю себе термин клептостратегия, была охотничья такая вот, да, то есть когда они отнимали у других животных их добычу, ну, все были, воровали, да, это все было, но потом человек стал более растительноядным, да, более всеядным. Но корни, безусловно, в приматах, да?
2: Давайте вернемся к вашему первому тезису об охоте. О том, что действительно как-то от других... То, что наши предки-охотники это обычно все знают, и этим гордятся так или иначе. А вот то, что и другие животные, другие обезьяны тоже, в общем, частенько охотятся, это действительно людей часто удивляет. Однако, да, это так.
1: Угу. Вот когда мы говорим с вами там про охоту, обычно подразумевается нападение животного, ну, скажем, на сравнительно мелкое животное или, ну, тоже млекопитающего, но млекопитающего, ну, в крайнем случае, на ящерицу, на какую-нибудь, на лягушку, да, или на животное, которое ему по размерам Но забываем мы о том, что животные часто охотятся на насекомых, да, они являются такими насекомоядными охотниками. Это же тоже охота, да? Или
2: да,
1: нет?
2: Конечно. Да, ну, это тоже можно назвать охотой, хотя зависит, конечно, от масштабов. Ну, то есть, если ты, в принципе, ни на кого крупного или соразмерно крупного себе не охотишься, то это, конечно, больше похоже на такой вариант собирательства. То есть то, что ты ходишь по полянке или вылазишь по дереву и собираешь там очень маленькую себе добычу. Она не сопротивляется, она тебя сильно далеко не может убежать. Ну, то есть так себе, конечно, охота. Я бы не назвала охотой поведение лори, да, маленьких ночных приматов, которые питаются насекомыми активно, а чаще всего из такой засады, что ли, ждут, когда кто-нибудь приблизится на достаточное расстояние, чтобы можно было его добыть. В общем-то, можно было бы, но мне кажется, с натяжкой. А вот на настоящую охоту, конечно, очень похоже поведение шимпанзе. Я вот недавно узнала, что для бонобо охота тоже характерна. Я была уверена, что до последних вот полутора лет, что только обыкновенные шимпанзе отличаются таким жестким характером и действительно могут охотиться на маленьких антилоп, там, маленьких обезьян, колобусов других и так далее. Но оказалось, что бонобо тоже охотятся просто менее территориально, то есть они между собой меньше конфликтуют, чаще делят добычу, и гораздо менее успешно. То есть у них там процент неудачи значительно выше. Но, в принципе, тоже делают это.
1: Бонобо мы позже поговорим. Ну, вообще, вот вы, так сказать, лори сразу отмели. Ну, и галага, наверное, вместе с ними. Но я скажу, что это классическая охотничья тактика. Засадная охота – это то, из чего может вырасти в эволюционном смысле значительно более охотничье существо. И я вам сейчас сразу вот сходу могу напомнить, что, например, сумчатые львы вымершие, они эволюционировали из какого-то существа, похожего на коал. Но, видимо, подробнее мы об этом будем с вами говорить после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, зачем гориллы едят гнилую древесину и облизывают пни? Этот вопрос озадачивал многие поколения исследователей приматов. Много лет ученые наблюдали за тем, как гориллы из национального парка в Индии тщательно пережевывают щепки, облизывают пни и внутренности упавших трухлявых стволов. При этом такое поведение у облюбованных гнилушек обезьяны демонстрировали несколько раз в день. Исследовав образцы древесины, которую употребляли гориллы, а также тех видов деревьев, которые горилл не интересовали, и, наконец, сравнив все это с составом другой пищи этих животных, ученые пришли к выводу, что гнилушки интересуют горилл из-за наличия в них натрия. В обычной для них пище, как оказалось, этого элемента было очень мало. И хотя древесина обеспечивает лишь 4% веса от всей потребляемой гориллами пищи, она дает им 95% необходимого организму натрия.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседую с зоологом, антропологом и сотрудником Дарвиновского музея Еленой Судариковой. И мы рассуждаем о том, что обезьяны, оказывается, охотники, те еще не только фруктоядные животные. И вот я вспомнил, что галага, допустим, и разные другие лемуры, которые охотятся на насекомых, я все-таки вот с Леной не соглашусь, я считаю, что это настоящая охота, они используют тактику засадной охоты, тактику точного прицельного прыжка, и в эволюционном плане у многих животных, мы об этом говорили, я об этом говорил, что в эволюционном плане у многих групп животных именно из вот таких вот мелких насекомоядных, даже, может быть, всеядных охотников выросли настоящие хищники. Вспомнил вымершего сумчатого льва, который охотился на дипротодонов крупных, опять-таки, двуристовых Австралии. Но его предок, он как раз был такого типа, ну, как опоссум современный, что ли. Ну, прыгал там, охотился на ветках за какими-то насекомыми, а стал вот каким вот орлом. Так что мне кажется, что если мы говорим про корни, ну да, про шимпанзе, они ближе всего. Ну да, бонобо, которые, наверное, Лен, поправьте меня, они чуть раньше откололись, да, от нашего ствола, то есть они более...
2: Нет, у них между шимпанзе и бонобо чуть больше миллиона лет, примерно полтора, а между нами и теми другими около 6 миллионов лет. Ну то есть для нас они одинаково далеки, вот, принципиально. Я хотела еще сказать к истории про сумчатых львов. Я ее не знала, во-первых. Невозможно знать всю биологию, в общем, по обезьянам я хорошо, не про все группы я знаю. Что касается эволюции обезьян, просто, в принципе, антропологам чаще всего везет находить ископаемые останки растительноядных приматов. Не потому, что они наши предки, но просто на них больше везет, у них более толстый эмаль, более мощные челюсти, более мощные кости. То есть чисто вероятностно им легче сохраниться. Вот. Как-то так. Наши предки в основном всеядные, но видел-то я гораздо больше древних растительноядных приматов. И поэтому для меня такая история с превращением хищной калы в льва, это удивительно, это приятно было узнать, но...
1: И не совсем, да. Каала как раз ушел специализацию, вы же об этом сами сказали.
2: Да-да.
1: Вот, ну, у каал и сумчатых львов был один предок, который вот, ну, примерно как каал. Строение хватательных конечностей каал похоже на сумчатого льва, да, это факт, да.
2: Вот. Да, но в любом случае, да, это интересно, увлекательно. Я даже готова, на самом деле, свести эту историю назад, свои претензии к охоте Галага и Лоли откатить обратно. Хорошо, давайте. Давайте им присвоим ранг приматов-охотников наряду с остальными.
1: Да, но маленькие крохотные существа, их можно в зоопарках посмотреть, вот чтобы наши дорогие радиослушатели поняли, о чем идет речь. Ночные такие охотники, они прыгают совершенно феноменальным образом. Хорошо, но ведь не только, я бы сказал, не столько, но это, наверное, неправильно. Все-таки, наверное, самые охотничьи из приматов, такие вот охотничьи охотники, если можно так сказать, это все-таки шимпанзе и бонобо, да, а другие в меньшей степени, ну, не устраивают таких охотничьих экспедиций, да, как шимпанзе. Ну, вот вы сказали, что бонобо менее эффективны. Как вы думаете, почему? У меня есть ответ, кстати, на гипотезу, которую я готов
2: послать. Знаете, у меня, к сожалению, тоже только гипотезы. Вот. Я не знаю прям настоящего ответа. Ну, я думаю, что в целом вопрос шимпанзе и бонобо вообще во многом сводится к их эволюции, потому что шимпанзе изначально оказались, вот там чуть больше миллиона лет назад, на стороне реки Конго рядом с гориллами. И нужно было адаптироваться, то есть ты уже не будешь претендовать на ту же экологическую нишу, постараешься найти себе другую. Гориллы уже были крупные, уже питались растениями и уже, в принципе, знали многие маршруты. То есть куда нужно идти, чтобы поесть плодов в какой-то сезон, где будут листья, которые можно проживать и так далее. И шимпанзе сформировались в этих условиях, таких плюс-минус конкурентных, гораздо более жесткими созданиями. То есть у них не только охота более жесткая, но и отношения там внутри группы и так далее. Да. А что касается бонобо, то так вышло, что у них не было естественных конкурентов крупных приматов. То есть, в принципе, у них были, ну, как более спокойные условия, что ли, для жизни. И мне кажется, что они просто такие, ну, незакаленные духом, что ли, вот, и легче сдаются.
1: Я бы сказал, что они маменькины сынки, понимаете, буквально. Ведь, ну, мы же знаем, что у них вот эта вот структура вся базируется на главенстве самок, коалиции самок, да? Во всяком случае, в жестких условиях, когда их наблюдают в условиях, что ли, полудиких, да, у них, ну, разные там убежища, как это называется, там, и так далее, реабилитационные центры, у них ранг самца наследуется по маме. Если мама в люди не выведет, то ничего хорошего не будет. А шимпанзе, это же боевые приматы, они образуют охотничьи экспедиции. У мужиков жуткая конкуренция, да, и охотничьи... Иерархия в охотничьих экспедициях, она не вполне соответствует, нет, ну там вообще нет линейной иерархии, вообще ее нигде нет практически, так вот она вполне соответствует той, которая есть у шимпанзе в нормальной, так сказать, жизни, да, там самый ловкий охотник впереди во время охотничьих экспедиций, то есть у них это дифференциация даже такая, ну самцов, самки принимают, по-моему, в Камеруне только, да, участие в таких...
2: Ну, отдельные, да, отдельные случаи известны, но это не очень популярная практика, по большому счету, да.
1: Да, только в отдельных местах они этим делом занимаются. Получается, что вот эта вот социальная структура, такая вот жесткая, военная, да, она предполагает охоту шимпанзе более эффективную, да, потому что вот у них мужики вообще коалиции образуются самостоятельные, да, и им проще вот этими коалициями, значит, воевать где-то с другими группами шимпанзе, заодно и охотятся, видимо.
2: Бывает. Все ну, так, вот я ну, такой... не знаю, я бы не стала скидывать, на самом деле, со счетов женские группировки, по большому счету.
1: Шимпанзе вы не стали бы скидывать или бонобо?
2: Просто к тому, что, на мой взгляд, те коалиции, которые образуют самцы шимпанзе обыкновенных, конечно, это очень выигрышная стратегия, в смысле, как раз добыча мясной какой-то пищи, но я бы не стала сбрасывать со счетов, что все-то самки бонобо тоже делают весьма мощные коалиции, которые технически могли бы справляться, ну, незначительно хуже, я так думаю. Хотя мы этого в природе пока что не наблюдаем, но я думаю, что сила не в этих группировках как таковых, а вот в этом, ну, каком-то, я не знаю, насколько слишком антропоморфно прозвучит, наверное, но в глобальном отношении к жизни, к вот этой вот добыче любой ценой Или, ну, я попробую, но если нет, значит нет. То есть как-то как-то,
1: ну,
2: так я бы сказала.
1: Ну, самки более гибкие, но я чувствую на меня поток критики обрушится после этого заявления. Это же самки договориться труднее между собой, понимаете? Вот. Много будет споров, обсуждений всевозможных, там, куда идти, как. Это шутка, конечно, но вообще у самцов просто жестче все.
2: Почему да? шутка? Я с вами согласна. В целом есть ряд исследований по разным животным, и есть эксперименты социальных психологов от 70-х, 90-х годов, которые, в принципе, показывают, что действительно в группе женщины между собой, если есть группа женщин и группа мужчин, хуже договариваются. И вообще хуже работает в иерархии, поэтому я спорить не буду. Школа критики обрушится на нас обоих.
1: Понятно. Ну, то есть феминистки нас закапывать будут вдвоем, Лен.
2: Ну, что поделать. Ну, пока, какие факты успела наука накопить? Такие успела. Может быть, в ближайшие 100 лет что-то изменится. Ну, пока так.
1: Да. Давайте мы с этой острой темы свернем и поговорим о тех приматах, которые тоже охотятся, и реально охотятся, но как-то в меньшем фокусе они, что ли, общественности. Но, видимо, после сообщения нашего архивариуса мы о них уже поговорим.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что запоминать написание слов можно, не понимая их смысла? В доказательство этому французские ученые сумели научить павианов отличать слова от сочетания букв, не являющихся словами. По утверждению исследователей, таким образом обезьяны смогли освоить один из важнейших этапов обучения чтению. Ученые подчеркивают, что в случае с павианами речь о настоящем чтении не идет, так как животные не понимали, что означают слова, они всего лишь научились распознавать буквы так же, как распознавали бы другие зрительные образы. А этот навык, в свою очередь, лежит в основе чтения.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с антропологом и зоологом Еленой Судариковой, сотрудником или сотрудницей Дарвиновского музея. Она меня поправит, как ее правильнее называть.
2: Меня устраивает так и так.
1: Спасибо. Мы рассуждаем об охотничьих стратегиях разных приматов. Вот охотничья стратегия шимпанзе – это создать некую коалицию. У бонобо, видимо, там более это дело случая, да? А вот мы с вами забыли таких видных приматов, как павианы, которые тоже охотятся. Ну, и во всяком случае, и нападали их видели, но они и охотятся. Они не просто там убивают каких-нибудь детенышей львов, просто с целью поиграть, да, но они целенаправленно охотятся на мелких антилоп. Вот каким образом они это строят, вот такую охоту, на детенышей антилоп? То есть белок в саванне нужен всем. Про павианов.
2: Не только в саванне, да, но в саванне особенно сложно с этим. Все так. Вообще, я бы хотела обратиться к предыдущей части программы, к тому, что вот вы сказали о том, что иерархия у шимпанзе – это такая сложная структура, которая варьируется, хотя они образуют коалиции, но это все, это даже не те же самые коалиции, что в обычной политической жизни, скажем так. Вот у павианов я бы сказала, что ситуация у них полегче, что иерархия установлена пожестче, и в целом это могло бы больше располагать к охоте, если бы эта жесткая-жесткая иерархия не располагала постоянным конфликтом, интригам, подсиживанием и так далее, к попытке все время нижних слоев как-то подобраться наверх, а верхних как-то подавить тех, кто пониже. Вот. Но принципиально павианов хорошая, конечно, ситуация. Они, во-первых, достаточно многочисленные. То есть обычно-то группы там, ну, это десятки особей, в некоторых случаях, может быть, больше 100. Но такие крупные группы все-таки часто разваливаются. И действительно, это жестко довольно-таки организованные самцы, которые очень хорошо знают. Их обозначают ученые греческими буквами, альфа – это главный самец, ну и дальше там уплывающий. Вот они не знают, конечно, эти греческие буквы, но очень хорошо знают, кто за кем. Так же хорошо, как исследователи, которые за ними наблюдают. Это удобная ситуация, да, для того, чтобы не крупную антилопу загнать, а отбиться там какого-то хищника крупного, от леопарда и так далее. То есть они очень хорошие в этом смысле ситуации. Но вообще, я бы не сказала, что охота – это нормальная часть их жизни, прям постоянная. То есть для некоторых групп наблюдаются там более частые попытки, скажем так. Но в целом они стараются заниматься собирательством в большей степени. То есть в отличие от шимпанзе, у которых есть группы, которые ориентированы на охоту, и мы за последние там десятилетия наблюдений видим, что они все больше под это затачиваются, все больше их поведение как бы к этому все чаще приводит к случаям охоты. То для павианов такой тенденции особенно нет.
1: Про шимпанзе уточнить, да, мы все-таки никак не можем от них оторваться. То есть мне одному показалось, или это действительно реальная тенденция, и вы сейчас говорите именно про это, что в последние, вот, ну, мы знаем, Джейн Гудал начала их так глубоко исследовать еще с конца 50-х, да, так вот и впервые описала охоту шимпанзе. Вот с тех пор, мне кажется, что количество сообщений о том, что шимпанзе охотники, оно увеличилось. Это связано с чем? С тем, что действительно просто ученые начали более бдительно, что ли, более плотно, с большим количеством часов наблюдений смотреть за шимпанзе, или ситуация меняется, ресурс человек отнимает у шимпанзе, и они переходят к охоте не от хорошей жизни. Вот как вы считаете?
2: На мой взгляд, вот, по крайней мере, на уровне того, насколько я слежу за статьями палеонтологическими, как все развивается, конечно, есть роль того фактора, что и ученых стало больше, грантов и часов, проведенных за наблюдением в природе, стало больше. Это все правда. Но есть наблюдения специалистов, которые на местах работают долговременно, что действительно у разных групп шимпанзе есть определенные, ну, это нельзя назвать культурой в полном смысле слова, но тем не менее культурные особенности, которые культивируются, они закрепляются. То есть какие-то методики там жевания этих губок или добычи термитов, они закрепляются со временем и становятся свойством этой группы, а не соседних. А иногда ее, как бы, эти особенности самки иногда с тобой разносят, ну, в другие группы, но в принципе они характерны для какой-то группы. И с охотой, очевидно, ну, как бы точно есть тенденция к тому, что некоторые группы шимпанзе делают на это ставку, и охота становится больше. То есть это совершенно точно, я думаю, что через лет 30-40, если мы соберемся еще раз в радиоэфире обсуждать охоту у приматов, то окажется, что несколько групп, может быть, даже мы их будем называть банд шимпанзе, действительно охотятся очень успешно, очень много. То есть они, очевидно, сделали эволюционную ставку на эту стратегию и в ней сильно преуспели.
1: То есть, если я правильно понял, другие приматы, ну, скажем, мы говорили о павианах, они же тоже очень эффективны, но, скажем, детенышей антилоп разных, их бывает довольно непросто обнаружить и поймать, и они вообще бегают быстро, да, но тем не менее они это делают. То есть они это делают как бы спорадически, да, не собирают таких осмысленных групп, что ли, да, то есть не строят долгоиграющих каких-то тактических замыслов, да, не собираются вместе, да. У них нет этой вот как бы соответствующей традиции охотничьей. Они это делают как бы походя. Заметил, поймал, да? А шимпанзе планируют свои экспедиции. Я правильно понимаю?
2: Да, все так, Иван.
1: Понятно. То есть, в принципе, ну, собакоголовые обезьяны, да, павианы, они ушли как бы с этого пути, по которому пошли. Кстати, интересно, почему они это сделали, вот они ушли с этого магистрального направления развития мозга и развития охотничьего поведения, они ушли вот в такое вот собирательство. А другие ушли в растительноядность, да, как гелады, которые там не совсем павианы, да, а эти ушли, видимо, люди это выдавили, как вы думаете?
2: То есть нет, люди... я думаю, что павианы значительно раньше, чем люди оказались в саванне, и были большие проблемы для древнего человека. Скажем так, видимо, для павианов неоптимальное, что ли, инженерное решение. То есть так как распределяются их ресурсы в течение дня, более энергоемко, менее энергозатратно, все-таки собирательство. И когда это большая группа, мы говорим о том, что кормиться нужно довольно большой группе приматов, может быть, охота уже теряет свои такие бонусы. То есть сил нужно потратить много, результат тебе не гарантирован. Ты можешь охотиться и не преуспеть, к большому счету. А собирательство тебя надежно прокормит. Может быть, не очень сытно, но так или иначе ты в саванне поешь. Поэтому я думаю, что, может быть, поэтому не пошла эволюция в эту сторону, что в саванне просто, ну, для большой группы в саванне оказалось не так выгодно.
1: То есть я так понимаю, что вот эта вот развилка, человек был позже, хорошо, павианы были проблемы, хорошо, для него, да, действительно, они такие агрессивные очень, до сих пор воюют с шимпанзе. Ну, так почему люди стали охотниками? Значит, их павианы в охоту выдавили, получается? Как, Лена, как вы думаете?
2: Людей павианы, может быть, немножко к охоте и поддавили, да. Хотя я думаю, что больше к падалиедению, чем к охоте. Мне кажется, что охота это все-таки чуть попозже, когда с павианами уже было меньше коммуникаций в старом свете. Вот. Но в целом, да, вероятно, что павиан один из факторов, который тоже нас поддавил в эту сторону.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, видите, до чего мы с вами договорились. Оказывается, вот все, что есть у человека, это, во-первых, следствие эволюционного развития, а во-вторых, следствие эволюционного развития в довольно жестком окружении. А у нас в гостях была Елена Сударикова, антрополог, сотрудник Дарвиновского музея. Спасибо вам за внимание. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Друзья, у меня для вас прекрасная новость. Мы начинаем тур с Деконструкции Лайв по городам России. И начинаем мы 22 марта в Екатеринбурге, 23 марта Тюмень, 29 марта Казань и 30 Чебоксары. Все подробности и расписание смотрите на сайте Деконструкция Лайв. Знания не имеют границ, и практически все наши спикеры сейчас находятся в разных уголках мира. Для рекламного ролика их практически было невозможно собрать, и поэтому передаю эстафету Алексею Водовозову.
1: Всем привет с заснеженного русского севера. И сообщаю о том, что да, действительно, в марте будут интереснейшие, я так надеюсь, для вас разборы фильма «Собачье сердце». Встречаемся в Казани и в Чебоксарах и поговорим не только о фильме, но и о первооснове, то есть о книге. На самом деле у Булгакова там очень много чего интересного спрятано. И в фильме есть либо вольные, либо невольные пасхалки, в том числе относящиеся, например, к военно-медицинской академии. Так что до встреч на проектах деконструкции.
2: Привет, друзья! Я астроном Владимир Сурдин. Я уверен, что вы, так же, как и я, любите научную фантастику. У меня любовью детства, конечно, был Жюль Верн. С него началось мое увлечение научной фантастикой, а потом и наукой, и до сих пор я занимаюсь астрономией. Но потом, в юности, я, конечно, влюбился в книги Стругацких. Аркадий и Борис Стругацкие – это то, что вело меня по жизни и до сих пор ведет. Борис Стругацкий был астрономом, так же, как я. Но вы знаете, после этого я долго не читал научную фантастику, потому что ее просто не было. И тут, неожиданно, открываю для себя нового писателя, китайского фантаста Лю Сициня. «Задача трех тел». Она меня поразила. Это удивительная история. И после этого я перечитал все в переводе на русский язык, что сделал замечательный китайский писатель Лю Сицинь. Но это лучшее. О ней поговорим 22 марта в Екатеринбурге и 11 мая в Москве. А теперь передаю эстафету Станиславу Дробышевскому.
3: И снова здравствуйте. Я Станислав Дробышевский. Принимаю астрономическую эстафету у товарища Сурдина и спешу всех обрадовать, что 22 марта и 23 марта 2025 года состоится деконструкция. 22 марта в городе Екатеринбурге, а 23 марта в городе Тюмени, посвященная фильму «Апокалипсис», где злые индейцы потрошат добрых индейцев, рвут им сердца, кровь брыжет, полный трэш, угары и даже всякое страшное. Так ли оно было? Соответствует ли это реальности? Что сделать, чтобы такого не было больше? Про это деконструкция 22 марта и 23 марта в Екатеринбурге и Тюмени. Приходите все и узнаете всю правду о индейцах.
4: Друзья, большой привет отсюда, из Африки, из Египта. Меня зовут Максим Лебедев, и я очень надеюсь на нашу скорую встречу 23 марта в Тюмени.

0: Лимушка. Я тебе тоже хлопаю.
1: Здрасте. Здрасте. Всем привет.
0: «Троя», конечно, очень интересный фильм и вообще интересная тема. Клим сказал, что мы выйдем отсюда через неделю, пока он все расскажет. Так что запасайтесь терпением. Сложно обсуждать фильм с исторической точки зрения, потому
1: Нет.
0: что... Ну, ты сразу скажешь, все говно, все неправильно. Но зрительски, я считаю, довольно для особенно девочек... Прекрасный фильм, красивые мужчины, красивые женщины, много страсти, любви, к истории никакого отношения не имеет практически, но зрительски хороший.
1: Я сразу могу предуведомить это все строками Пушкина. Не Гомера, как это ни странно, а Александра Сергеевича «Наше все». Первое. Крив был Гнедич поэт, приложитель слепого Гомера. Также боком одним схож с образцом перевод. То есть мы, читая Гнедича, ну или Вересаева, например, тоже прекрасно, или Жуковского «Одиссею», прекрасные переводы, каждый по-своему. Но это уже все-таки очень глубокая переработка самого Гомера. Точно так же, как Гомер, который был записан вообще-то не ранее 6 века до нашей эры, а скорее всего еще позже, явился глубокой греческой переработкой самого Гомера. И при этом сам Гомер, который творил, ну, по общепризнанному мнению, где-то около 8 века до нашей эры, глубоко переработал те источники мифологически легендарные, которые были у него, что называется, в руках. Поэтому это переложение.
0: Ну, вот я говорю...
1: И поэтому я считаю, собственно, к чему я вспомнил-то про боком одним схож с образцом перевод, то, что вот это вот, то, что мы увидели на экране, имеет право на существование, ровно потому что это просто еще одно переложение Гомера, и сам Аэд, конечно, никогда в жизни не обиделся бы, что с его материалом поступили вот так, потому что он, как порядочный человек, точно так же поступил сам, с чужим материалом. Поэтому, ну вот версия, вот такая, где попытались, но совершенно очевидно, показать историю Троянской войны, какая бы она была, ну, на самом деле, потому что, ну, никто же в здравом уме не будет говорить, что там по-настоящему Афина, значит, бегала с копьем, а Ареса Диомед, значит, в ляжку ранил. Сама Афродита получила, так сказать, копьем от Диомеда.
0: В нужное место.
1: Да. То есть, ну, вот этого всего, конечно, быть не могло. Вот мы, значит, богов, всех духов и прочее разное вырезаем и оставляем как бы материальную канву. И вот получилось то, что вышло. Но почему я хотел бы сказать, что вышло, ну ладно, вышло как вышло, опять же говорю, имеет право на существование, но это уже даже не про историю, это про литературу. Если у вас есть хорошая литературная подоснова, сделайте так же, не придумывайте ничего. Потому что у вас не просто хорошая литературная подоснова, а величайшая в истории человечества. 3000 лет этой истории. 3000 лет. Если отсчитывать от Гомера, на самом деле еще больше. И мотивации, которые Гомер излагает, они понятны и логичны. А ваши мотивации, я прошу прощения, это... Пытался придумать приличное слово. Не смог. Потому что приплывает... Парис с Гектором в Спарту, к Менелаю, в гости. А там, значит, тетенька Елена, Парис ее хоба в канатный ящик, и поплыли. А Гектор говорит, слушай, пока Менелай не вернулся домой, пока это не спалили, нужно срочно возвращать, и тебя еще, между прочим, это перевязать подарочным бантиком и ему отдать. Может быть, войны не будет после этого, хотя черт его знает. А потом говорит, а нет, такая замечательная любовь, а ты мой брат, поехали, хрен с ним, гори все. Я думаю, ну, вы натурально психопаты. Потому что это не мотивация вообще. На самом-то деле, это была отложенная месть самого Приама, что нам вообще-то прямым текстом излагают и строки Гомера, и Киприиды, собственно, первая часть Троянского цикла. Потому что Приам... Это единственный выживший сын Лаомедонта, царя Трои, которого всего лишь убил Геракл, штурмовав Трою вместе с аргонавтами, с папой Ахилла Пелеем, с папой Аякса Теламоном и прочими другими. Геракл первый взял Трою. за поколение до Приама. Приам остался в живых при этом. Но его сестру Гесиону выдали замуж насильно за Теламона, греческого героя, отца Аякса. Таким образом, Аякс получается довольно близкий родственник Приаму. Ну, это от его... племянник, во! Это племянник Приама всего лишь. И Приам посылает двух своих сынков отомстить ахейцам, выкрадя у них одну знатную даму. Причем какую? Самую лучшую. Елену Зевсовну.
0: Зевсовну.
1: Елена прекрасная, ее папа непосредственно Зевс от Леды. Он превратился в лебедя, ну или притворился лебедем. А тетенька Леда не смогла устоять и снесла два яйца в итоге. Но у них там есть затейные способы, потому что самое, конечно, лучшее, когда я ходил еще вот таким шестиклассником или там типа того в Эрмитаж, и нам экскурсоводша и говорит, и вот тут Зевс проник в нее в виде золотого дождя и заржала. Я думаю, а что тут смешного-то? Ну, дождь, ну, золотой. Потом я кое-что понял.
0: Когда возле картины стояли?
1: Да, потом я кое-что понял. Вот.
0: Ну, когда опознал женщину?
1: А тут два яйца, понимаешь, всего лишь. И вот, значит, получилась Елена Зевсовна. Это самый главный приз, который по женской части есть вообще не только в Греции, наверное, в тот момент, а во всем Средиземноморье. И эти двое, Приам и Парис, туда приехали красть ее сразу. Все эти переговоры были для отвода глаз. Правда, Гектор-то, скорее всего, был не в курсе, а вот Парис, которого тетушка Афродита-то науськала, вот он-то был в курсе как раз, потому что ему только что обещали эту самую Елену. Да, это сказка, но тут, по крайней мере, мы видим логичное изложение, как так получилось, что два человека просто растоптали закон гостеприимства. Это единственное хорошее и святое, что вообще соблюдалось всеми. А потому что они ехали туда ради этого, вообще-то. А тут у нас, что это было? Потом, самое начало фильма, выходит два войска в Фессалии. Потому что, значит, царь Фессалии до сих пор еще Агамемноном почему-то не завоеватый. А надо, чтобы был завоеватый. И вот выходит огромный рестлер, там трехметровая такая горилла.

0: в Тии, которая в Фессалии находится. Это он там, блин, царь, вы с кем воевать-то собрались? Почему Ахиллес, он там сам собой, что ли, должен был это? Ну как это, вы просто любую другую страну бы назвали, какой-нибудь там, топоним их много в Греции, и вы бы не попали вот настолько мощно ногами в жир, как попали. Ну как там поединок выглядит, это отдельная история. Сразу скажу, что поединки, несмотря на чудовищную театральность, поставлены просто великолепно. Это работа Роберта Боба Андерсона, наверное, одного из двух величайших в истории кинематографа, хореографа фехтования, но это отдельная история. Вот. Ну и дальше получается Ахинея из Ахинеи, потому что Парис, которого почему-то весь фильм, Гектор и папа, прям говорят, ах, какой ты зайка хороший, господи, наш мамин пирожочек, такой ты замечательный, хотя он весь фильм косячит так жутко, он бабу спер, из-за чего, вот, пожалуйста, теперь нам это, вот эти гости, 50 тысяч человек приехало, спасибо большое. Дальше, испугался Брэндона Глисона, Менелая, отказался драться, вообще повел себя как последний слизняк. Не участвовал ни в одном сражении вообще, и потом ему говорят, нет, а все-таки ты самый лучший. Думаю, а почему? Не, ну, хотя бы что-нибудь одно хорошее он сделал за весь фильм. Это же гнида.
1: Согласна. Только глаза красивые.
0: Ну, это же Лаговаз. Мы его узнали. Почетный Лаговаз Советского Союза. Это все ж понятно. Ну вот. И вот из Лаговаза сделали непонятно что. Объясните мне, почему он хороший. У Гомера там все ясно сказано, почему он хороший. Это один из великих героев Трои вообще-то. Тоже божественного происхождения, как, собственно говоря, и все герои. И там пафос-то другой совершенно у Гомера, потому что для Гомера, ну и современников, это совершенно очевидно последняя война героев. Это конец героев. После Троянской войны героев просто не осталось. Там за 1-2 и обчелся, и Ней чудом ушел. Все остальные погибли поголовно. Там никого не осталось в живых, или непосредственно по стенам Трои, или в результате после этого домой вернулись не все и, как правило, ненадолго. Даже Одиссея того, в конце концов. Хотя уж, казалось бы, такой изворотливый был. Ну, его сын Телегон незаконный же убил, в конце концов. Ну, если посмотреть на весь троянский цикл. Это пафос какой, это конец эпохи. Что, кстати говоря, подтверждается археологическими и письменными источниками. Потому что вот этот 12 век, там, где находится следы погрома Трои 7А, слой Трои 7А на холме Гисарлык. Вот это вот следы этих чудовищных сражений, которые просто сломали цивилизацию Бронзового века в Средиземноморье. И вполне очевидно, что потом, офигевая
1: от того, этого наступили темные века.
0: Да, да, да, бесписьменные темные века с исчезновением хеттского письма и так далее. Так я к чему? Я к тому, что вот это пафос Гомера. Вы снимаете что-то свое, но в Гомере есть самое главное, самое главное. Вот самое главное передайте. Где этот пафос? Почему вы превратите в какой-то между собойчик, а потом заунывный голос говорит, о, нас будут помнить через тысячелетия. А почему вы, что там такого делали-то, что вас помнить должны через тысячелетия? У Гомера все ясно, у вас не ясно ничего. Поэтому вот именно тут я им претензию-то и выношу главную свою. А не то, что они там переврали что-то с чем-то.
1: Ну смотри, ты сам говоришь, что Гомер, Илиада — это сказка. Там очень много анахронизмов.
0: Это миф, а не сказка. Ну, хорошо. Это несколько другое.
1: Хорошо, миф, пусть будет так. Много анахронизмов, и я слушала там лекции филологов, которые говорили, то, что те вещи, которые описываются, не могут жить в одной эпохе.
0: Никак.
1: Грубо говоря, да.
0: Никак.
1: И получается, и доказательств того, что был Гомер, тоже нет. Можно ли сказать, что это больше...
0: Я бы сказал, что они есть доказательства, но они не бесспорные, конечно. Мы видим там однозначный единый авторский замысел. Несмотря на очень сложную структуру самого мифа, ну вот именно Илиада и Одиссея, кстати, там есть сквозной авторский замысел, какого не бывает в мифе. Миф — это синтетическая вещь, которую сочиняют, ну как это, слова народные, да? А тут, несмотря на то, что это явно слова народные, там кто-то составил невозможный для мифа вообще сюжет. Потому что такое Илиада? 50 дней осада Трои из 10 лет. Ну, если, конечно, мы признаем, что это реально было 10 лет, что они там делали 10 лет, я бы уже заскучал.
1: 51, по-моему, день, если точно.
0: Ну, 50 дней, неважно, 51. Okay. Короче говоря, начинается все

0: чеканной строкой в переводе Гнедича: «Гнев у богини воспой Ахиллеса, Пелеева сына». И дальше это все ссора с Агамемноном всего лишь. А какой миф так вообще строить, такого не бывает? Сначала мы рассказали,
1: кто чей
0: брат, родственник. Потом обязательно все подробности. И только потом, и оно бы обязательно закончилось взятием Трои. По-другому это не бывает. А тут у тебя первое именно литературное произведение в истории Европы, даже человечества, которое дошло до нас. Хотя это аудиокнига, кто вдруг не знает. Это ходили аэды и рассказывали аудиокнижки. Там есть единый авторский замысел. Мы не знаем, звали ли этого дяденьку Гомер, и точно ли он жил в 8 веке.
1: И точно ли он был слепой.
0: Собственно, мы ничего про него не знаем. Даже где он родился, не очень понятно. Там вся Греция передралась на тему того, где же Гомера-то им родили. Но это вот творческий коллектив под названием ЗАО «Гомер», он однозначно был.
1: Смотри, когда обсуждаются раскопки Трои, естественно, в первую очередь это Шлиман. И еще потом дальше после него копали. Все его жутко ругают, потому что он нарушал всяческие правила. Он был непрофессиональным копателем, можно так сказать. Но, мне кажется, если бы не он, то такого интереса бы к Трое и дальше к копаниям не было бы. Как ты считаешь?
0: Во-первых...
1: И вот эта вот история, да, то, что он там наврал с короной, которая в Эрмитаже сейчас хранится, я так понимаю, он это подложил, чтобы еще больше привлечь внимание к своим раскопкам.
0: Во-первых, он украл вещи с раскопок, начнем с этого, потому что это все принадлежало правительству Турции некоторым образом, а он их просто спер. Клад прямо, так называемый, это он у себя прямо не скрывает, в дневнике пишет. Ну, понятно, что он не думал, что его опубликуют. Это для себя записывалось. Он прямо говорит, что он со всех раскопок собрал золотые вещи, сложил их в одно место и сказал, что это единый клад. Это не был клад. Его просто не нашли никакого клада. Это все это... Ну, короче, это жулик и вор, этот самый Шлиман, если по-хорошему говоря. А вообще-то, впервые более-менее доказательная версия, что Троя находится на холме Гисарлык, на северо-западе Малой Азии. Ну, территория Османской империи тогда, еще в 1822 году было высказано. То есть, вообще-то, Шлиман же у нас в это время только родился, и, кстати говоря, Гнедич. А не, Шлиман-то еще позже, что я такое говорю-то, нет. Шлиман еще не родился, это вот в 22 году было высказано. Потом, опять же, задолго до раскопок Шлимана, Макларен это дело подтверждал. То есть, рано или поздно туда бы доехали нормальные археологи. Причем, это рано или поздно случилось бы еще в 19 веке. Потому что интерес ко всему этому был, естественно, очень большой. А заслуга Шлимана только в том, что он это распиарить смог мощно. При этом без его пиара мы бы как-то прожили, потому что он уничтожил несколько участков культурного слоя. Нет, ну, конечно, целиком он уничтожить не мог, это слишком масштабная задача. Но так как это был дурачок непрофессиональный, он так, чем глубже, тем правильнее. Копаем до базальта. Докопали до базальта. Попали в слой Троя 1, естественно, который вообще-то 3000 лет до нашей эры, 2600 до нашей эры, 2300 до нашей эры, прошу прощения, за 1000 лет до гомеровских событий, за 1000, то есть от Гомера 8 века до записи меньше времени прошло, чем от Троя 1 до Троя 7а, где располагается в данном слое на Гисарлыке та самая, ну, по предположению, Троя, о которой писал Гомер. По дороге он пробил просто все эти самые культурные слои, там теперь все перекопано, и вот начиная с Карла Блегина, великого немецкого археолога, ученого, знатока, эрудита, им просто приходилось восстанавливать то, что испортил Шлиман. То есть мы до сих пор, там вот последние большие раскопки 1988 года, потом в 2010-2011 копали, им каждый раз приходится сталкиваться с тем, что науродовал Шлиман. Потому что вообще-то комплекс был закрытый, то есть туда серьезно не вторгались в более поздние эллинистические римские времена. То есть они сверху что-то подстраивали, а вниз не зарывались по-настоящему.
1: Я, поскольку в этом году была на раскопках у Станислава и у соседей, да, как это, грубо говоря, да, происходит? Ежегодно там один культурный слой снимают, там, я не знаю, сантиметров... 15, 20, 30.
0: Это очень мощный ежегодный культурный слой, 15 сантиметров. Там так надо гадить. Ну, не,
1: ну в смысле, я не знаю, какая у него была территория, но вот там была где-то размером с нашу сцену, наверное. Вот они вот где-то вот сколько это, постольку ежегодно снимают. И потом расчищают.
0: Нет, то, что они снимают ежегодно столько, это не значит, что это культурный слой. Это значит, что они снимают столько за год. Культурный слой может нарастать по сантиметру за год или по 5 миллиметров за год. Это не вопрос.
1: Ну и, грубо говоря, он взял просто... Пробил.
0: Дырку несколько просто прокопал, метров, да. И если бы там был Дробышевский, он бы просто его камнями побил, прямо там же. На самом деле мы имеем довольно убедительное явление. Это вот та самая Троя 7А. Кстати, удивительное дело. Настолько это было вот убежденность и популярность этого предмета, что вообще-то даже нарушили нормальную... нормальное поименование археологическое, потому что слой называется по тому месту, где это найдено. А найдено это в Гисарлыке, прошу прощения. Должен быть Гисарлык 1, Гисарлык 7 и так далее. Но нет, Троя все победила. Гомер молодец. И поэтому нормальное археологическое поименование нарушено. Вот Троя 7А – это конец 12 века до нашей эры. Это тот самый кризис бронзового века, настоящая катастрофа, связанная с похолоданием, повышенной тектонической активностью, приходом народов моря, это очередной волны индоевропейцев, которые старых индоевропейцев, ахейцев, тавосеньки немножко потеснили, и заодно хеталувийцев, и еще всех там, короче говоря, ну, было очень плохо. И исчерпанием запасов олова, что важно. Трою, судя по всему, захватывали для того, чтобы контролировать вот тот самый подвоз олова через Малую Азию, потому что... В самом Средиземноморском регионе все запасы олова, которые можно было тогда легко добыть, были исчерпаны полностью к этому времени. Осталась Англия, Корнуолл. Финикийцы таскали олово из Корнуолла, это Южная Англия, если что. То есть они выплывали через Гибралтар, поднимались вокруг Франции до Англии, заставляли местных копать олово. И там, в Корнуолле, я как раз смог побывать, там до горизонта эти дырки в земле до сих пор. И все вереском поросшее. Это следы вот того, той самой добычи олова. Но это далеко, и там тоже вот это самое самородное олово на поверхности стало исчезать. А нет бронзы, у вас нет ни оружия, ни инструментов, ни черта. Все. Весь мир сколлапсировал буквально тогда.
1: Мне кажется, смотри, можно немножко сделать такую параллель с планетой обезьян, где тоже там человечество деградировало.
0: Я не смотрел планету обезьян, не читал, не
1: знаю. Я тебе просто говорю, что там была тоже деградация. И можно сравнить с кризисом бронзового века то, что там и культура, да, и письменность, и куча всего-всего пошло тоже...
0: Нет, это можно сравнить ровно с одним. Опять же так, теоретически, если представить, что у нас вот за год по всей земле почти кончится нефть и газ. И уголь. Вот что будет после этого сразу же? Вот будет то, что было вот тогда в средиземноморском мире. И вот слой Гисарлык Троя 7А, он нам показывает, во-первых, следы погрома. Там видно, что было какое-то сражение, потому что там порушенные дома, останки людей с явными травмами. И, что очень важно, эгейского типа стрелы. Их очень сложно с чем-нибудь спутать, то есть это явно греки в гости приехали. Ну, потому что, камон, а кто еще? Вот. Ну, понятно, те греки, ахейские греки, то есть до темных веков. И да, город был сильно поврежден, видимо, взят штурмом. То есть там были какие-то уличные бои, и это прям очень хорошо ложится на что? Оно ложится на то, что еще Шлиман, закапываясь в дырку, нашел, не помню, то ли один, то ли несколько фрагментов камня, на которых было написано по-гречески «илос». То есть Илион. Ну, а какие еще варианты? Это ж Троя и есть. Оно же как называется? Илион, правильно? Поэтому вот она. Что вам еще додумать-то? И вот мы складываем одно с другим, и получается, что вот это и есть та самая Троянская война. Более-менее понятно, что это конец 12 века, что очень хорошо ложится в само понятие кризиса бронзового века. То есть зачем они там оказались, почему дрались и из-за чего. Вот, пожалуйте, вроде бы как все очень сильно стройно. Кроме некоторых моментов, которые, конечно, тут же начали всплывать, исходя из главного письменного источника. Троянский конь, скорее всего, Троянский конь очень сложная история, если захочешь, отдельно его коснемся. Главный письменный источник – это же Гомер. Понятно, что не он один. Много-много-много раз писали. Самая популярная вообще история была, самая продаваемая во всей Греции и не только. И понятно, что далеко не только Гомером одним были живы авторы, которые про это писали, хотя, конечно, Гомер это всегда была величина. И мы понимаем, что вообще-то у Трои это очень странное название, потому что есть троянцы и есть Троя. Это постоянно упоминается во всех вообще источниках, которые только может быть. Одновременно Трое называется Илос или Он, но нет илийцев. Есть Трое и троянцы, но есть Илос и нет илийцев, то есть жители Илиона. Если это синонимы, то есть Трое и Илион — это одно и то же. Ну, просто вот так получилось, что два названия, не знаю, там Ленинград, Петербург, переименовали за каким-то бесом. Но если вы упоминаете Трое, обязательно будут троянцы. Точно так же, как во всех этих текстах, есть фивы и есть фиванцы, есть микены и есть микенцы, они всегда идут вместе. Но есть Трое и троянцы, и Илос, и ни разу не упоминаются илийцы. И есть третье название у Трое, которое у Гомера написано. Оно встречается не часто, но оно употребляется однозначно, как один из синонимов слова Трое. Пергам, Трое или он, Пергам, какого черта? Ну вот конкретно. Что тут вообще происходит? Конечно, сразу родились идеи. А вот посмотрите, неплохо бы представить себе, что есть страна Троада. Ну, то есть Троя, да? Страна Трои. Почему? Смотрим в генеалогию. Основателем Трои был Трой, поэтому она и называется Троя. А Илион – это столица этой страны. По-моему, очень все логично. У нас же как бы Россия же не называется Московия. Москва и Россия, все ясно, и тут у тебя Трое или он. И так бы все и продолжалось, если бы не стали расшифровывать и очень массивно много находить хетско-лувийской клинописи. И в хетских хрониках обнаружили город, который называется, в договорах между хетским царством и, собственно говоря, этим городом, и в хрониках, которые... Хроника Тудхалии, например, это... Первая треть 13 века до нашей эры. Город Виллус. Если мы посмотрим на нормальную реконструкцию лингвистическую того греческого, на котором говорил Гомер в 8 веке, там, в 9, то есть архаического греческого, он тоже не был Илион, он был Виллус. То есть это почти то же самое, что по-хетски. Ну, понятно, греческий и хетский – это индоевропейские языки, они вполне родственны. Виллус, то есть это Илион и есть, он же Илос. И даже более-менее понятно где. Ну, там, где Шлиман копал. И там же есть страна, которая называется, попытаюсь это дело передать, Троая, которая потом превратилась в Трою. Это две разные страны. Или Илос с центром в Илионе,
1: это и Троя. Тоже древнегреческого, да, получается? А? Тоже древнегреческого, получается.
0: Это они рядом находились, в Малой Азии. Угу. Это соседние были страны. И там же Пергам неподалеку находится. Ну и сейчас более-менее представимая версия, которая уже даже, наверное, не версия, а скорее гипотеза, то есть доказанная версия с доказательствами, с убедительными, что греки, микенцы, вот того самого царского периода, довольно часто ходили туда воевать и в Трою, и в Илион, и в Пергам, а потом, через там 400 лет, когда уже была утрачена письменность, и вообще все деградировали до мышей, Гомер и его коллеги просто не понимали, в чем разница между этими походами. Ну и Гомер такой: давай-ка я их вместе соединю. Это же явно про одно. И соединил. И принялся гарно спывать это местным царям, базилевсам. А им очень нравилось. А почему? Ну, блин, они же понятно, что слышали какие-то сказки. И понятно, что сказки эти очень популярны, ну там копьем воткнул в затылок, зубы аж полетели. Они такие: о, это про наших. Мы так умеем, если что. Но почему они восприняли вообще эту историю как свою? Ну, ровно потому, что 8 век — это начало великой греческой колонизации. Вот та самая содержательная часть троянского цикла, и в частности Илиады, это про то, что греки прыгают на пароход. Куда-то плывут, кого-то режут, и это просто... Вон, стоп, ты же Киприи читала? Это сначала они поехали, собрали войско. Всем войскам поехали мобилизовать Одиссея. Одиссей прятался в кустах, притворялся сумасшедшим.
1: Ну, грубо говоря, народы моря, которые просто бегали, плавали и все...
0: Его хитреньким образом развели, Одиссея. Ну, ему под плуг бросили его сына Телемаха малолетнего. Он такой: тпру! Он говорит: ага, ты не совсем психопат. Вот повестка. Мобилизовали Пеламид ему такую свинью подложил, за что жестоко поплатился потом, как мы помним. А Горгий Леонтийский потом написал потрясающую работу, которая называется «Защита Пеламида. Образец риторики», по которой вообще-то все учатся. Доказательство от противного придумал на основании Гомера в итоге. Короче говоря, потом с Одиссеем вместе поплыли мобилизовывать Ахиллеса, ну, потому что самая главная война, самый главный военный должен быть. Ему 15 лет был тогда. Он прятался на женской половине дома. В женском платье. Ну, тут Одиссей говорит, если уж меня мобилизовали, давайте я все-таки помогу, потому что, ну, в конце концов, мне же воевать придется. Хорошо бы, чтобы тут правнук Зевса находился, это неплохо.
1: А, там раздали все мечи, да?
0: Нет, они просто вывалили огромное количество подарков. Вот там бархата, шелка, парчу, там побрюлики. И тут же кучу заточек свалили. Все девки бросились к брюликам. Ну, а эта девка почему-то побежала к выкидухам. Вот, тут же поступил сигнал к атаке, раздались воинские крики, шум доспехов, девка вдруг меч со щитом хватает и говорит, а ну давай, судак, ой, говорит, и вам повестка. Потом они поплыли в Мизию искать Телефа Геракловича, потому что только Телеф Гераклович знал, где Троя, ну он лоцман, боцман и шкипер. Высадились, Телеф подумал, что это пираты нападают, вышел, пошел их резать всех этих греков. Ахиллес пропорол ему ляжку, потом он долго лечился. В это время, пока он лечился, греки отплыли обратно. Потом Телеф их нашел, догнал, заставил себя лечить, вылечил. Только поэт, после этого они поплыли к Трое. Вот ты представляешь, вот что это такое? Это совершенно очевидно. Описаны самые разные экспедиции в разные места, которые просто собрали вместе, вывалили на гора почтенной публики, а почтенная публика говорит, так это ж про наших, мы этим занимаемся нон-стоп. И понятно, что греки-то 8 века, они уже знали, где есть Троя, они там просто бывали. И поэтому, когда им пели про то, как атакуют ту самую Трою, они говорят, да это ж мы так делали недавно. Это просто, это еще, оказывается, деды таким занимались. О!
1: Ну, а экономически чем была выгодна Троя, чтобы на нее нужно было нападать и грабить?
0: Троя – это такое место, в котором есть слой Троя-0. Это неолитическое поселение, которое где-то там, сейчас точно не помню, 9 тысяч лет до нашей эры. То есть там люди жили далеко еще, не то население, которое, собственно говоря, Трою населяло, скорее всего, вот хетто-лувийское. Это удобнейшее место. Там отличный подход к морю, там отличные торговые пути, там просто удобно жить. И поэтому захватить такое замечательное место было бы хорошо. Через него караванные тропы идут, откуда добывают олово. А без олова, ну, просто никуда. Меди везде, везде этой меди. А олово в самородном виде пойди найди. Вот, и поэтому лезли именно за оловом. Ну, кроме того, греки, они же сами себя описывали. Мы, говорят, как жабы. Из центра лужи разбежаться по всем берегам, засесть там и радостно квакать. Вот наше счастье. Потому что греки вообще-то заселили все побережья, которые только можно было заселить. Где находится Великая Греция? Вопрос на засыпку. Совершенно справедливо. Южная Италия и Сицилия – это Великая Греция. А вовсе не та Греция, которая греческая. Все Малазийское побережье, все Черное море вообще там, и Крым, и не только. Азовское море колонизировали. Юг Франции, Испания, везде греческие колонии, просто везде. Это как раз вот те самые следы великой колонизации, которая началась где-то около 8 века, как раз когда спел Гомер свои аудиокнижки. И оно именно поэтому как бы народу и заходило. Вот так вот.
1: Хотела тебя еще про Агамемнона спросить. Действительно ли он существовал, или это тоже такой выдуманный мифический персонаж?
0: Один из немногих, кто имеет реального какого-то прототипа, более или не менее, это как раз Агамемнон, который упоминается, например, у тех же хеттов. Но правда, как царь Микен 15 века до нашей эры. То есть не 12-го, а за там 250-300 примерно лет до.
1: Не состыковочка еще.
0: Ну и подумаешь, господи. Переместить приятного дяденьку на 300 лет, это как нефиг. Записывают его как... Попробую сейчас вспомнить, как его по-хетски-то воспроизводили его имя. Боюсь соврать. Акагаменос, что-то такое. Ну, его как у литовца имя прям вообще. совсем. Но это индоевропейский язык, литовский тоже индоевропейский, поэтому все понятно. Царь Микен достойный человек. И что такое Агамемнон? Агамемнон — это прилагательное вообще-то двухсоставное. Оно или, ну, ага, это по-гречески много очень, то есть превосходная степень, приставка. А Мемнон — это, есть два мнения, это или очень думающий, или очень крепко стоящий, то есть непоколебимый. Это прилагательное эпитет, которое регулярно добавлялось к имени Зевса. Зевс Агамемнон. То есть, очень может быть, есть прям такая хорошая версия, которая лично мне близка и нравится своей логичностью, что Агамемнон ко временам как раз вот этого там 12 века был скорее не историческим царем для людей 12 века, а обожествляемым предком, а может быть прямо божеством. Вот. И его включили в корпус повествования вообще этого эпоса, именно потому, что это была обожествляемая фигура. Как, собственно говоря, и Елена. Потому что Елена изначально, у нее этимология более чем ясна, это богиня плодородия. Местно чтимая спартанская богиня плодородия, которая потом, вот она превратилась в... Она, судя по всему, и сразу мыслилась как дочь Зевса. Но некоторым образом ее это материализовали тут, и вокруг нее развернулись вот такие вот события. Когда Александр...
1: Как всегда, да, вся проблема от женщин.
0: Ну, оно это все это... Проблема в алкоголе. Потому что вся ерунда началась, как очень многие вообще истории в самых разных эпосах, с того, что у богов было застолье.
1: На пирушке.
0: По поводу сочетания браком Пелея, внука Зевса, и его супруги, морского божества Фетиды, от которого потом Ахилл родился в итоге. И там на пьянку не пригласили богиню раздора Ириду, потому что сейчас опять, ну вы знаете, что бывает, когда эта баба оказывается за столом. Ее не позвали, она обиделась и подкинула...
1: Пришла яблочко, да.
0: Яблочко. Если бы ты там была, не было бы никаких проблем, потому что там было написано прекраснейшее, но не было написано кто. Подкинули и пьяные Гера, Афродита и Афина очень сильно поссорились. А потом под блудняк подвели несчастного Александра, который тогда еще не знал, что он Парис. Ну, он же пастушком был просто, да, он там пас коз, сожительствовал с нимфой тоже и прекрасно себя чувствовал. Тут Зевс говорит: так, пьяных баб, вот не надо мне это сейчас, это ближайшие 50 тысяч лет, потом мне будут кто-нибудь из них трех мозг выедать. Поэтому, пастушок, сверлите ему голову, пожалуйста. Ну и все. Ну, понятно, Афродита оказалась в тему, потому что он молоденький, у нее там кроме гормонов в голове ничего нет. И вот говорят: дочка Зевса, Елена прекрасная, может, слышал? Он говорит: конечно, у меня и фотография вот висит. Ну все, прекраснейшая получилась Афродита, ну вроде как это справедливо. А раз, и война из этого началась, потому что Афина с Герой очень сильно обиделись и решили, что и Париса, и брата его Гектора, и отца их подонка Приама, и всю их Трою надо сравнять с землей. Ну и вот, что получилось в итоге. Ты говоришь, из-за баб. Нет, из-за алкоголя.
1: Слушай, мне никто так весело не пересказывал древнегреческую мифологию. Давай вернемся к фильму. Ты все-таки хоть какие-то там есть плюсы, и ты говоришь, что там постановщики трюков потрясающие люди. Надо их похвалить.
0: Боб Андерсон — это был титан прям по-настоящему, потому что Боб Андерсон, ох, где он только не ставил бои и не участвовал в качестве каскадера, да, дублера. «Звездные войны» 5-6, это его, он Дарта Вейдера, собственно, играл, когда нужно было на мечах драться. Это «Человек в железной маске», ну, короче говоря, там куча-куча этих фильмов, и даже всех, наверное, и не смотрел. Но это очень-очень классный на самом деле. «Пираты Карибского моря». Пожалуйста, тоже его работа, в смысле фехтования.
1: А будут вопросы? Наконечники не те, шлемы неправильные.
0: Это попа-боль настоящая. Потому что все это, то, что там у них было нашито, наклепано и прочее, оно стоит очень дорого. Я не первый раз в кино в качестве ответственного за материальную культуру. Я точно знаю, что это стоит очень дорого. Я даже боюсь представить себе, сколько это все стоило. В таком количестве, И в таком качестве. Оно же сделано-то вообще-то там не бык начихал. Там видно, что труд вложен, немалый труд, не масса материалов. Там доспехи за каким-то бесом почему-то у всех специальные патиной покрыты. Они же сиять должны, доспехи. Но это ладно, отдельная история. Вы огромный труд потратили, человеческие ресурсы, деньги, чтобы это все воссоздать. Вопрос, почему нельзя было, потратив точно такие же деньги и труд, сделать все по-человечески? Так как оно известно в бронзовом веке. Это очень неплохо было известно в 2004 году. Чтобы... испортилась от этого. Вот загадка для
1: Можно
0: меня.
1: Можно я скажу? Я когда увидела, мне Клим скидывал недавно фотографии с их реконструкцией. Сколько у вас там? 2000 участников,
0: ну, примерно,
1: да?
0: Так, да.
1: А, часто киношники обижаются, говорят, вот Клим, значит, он вечно любит там кино, никакого отношения не имеет особо.
0: Ну, кое-какое я имею,
1: ну,
0: не имею, надо, пожалуйста.
1: Ну, грубо говоря, то, что ты в кино особо не работаешь, а вот всех постоянно обсирает. Вы видели эти костюмы? Это просто шедевр. Он мне скидывал, это произведение искусства. 2000 человек в одной цветовой гамме, ни в одном фильме я таких шикарных костюмов не видела, которые сделал Клим, и под его руководством, его реконструкторы, 2000 человек. Это
0: ну,
1: просто...
0: Я ими не руководил, что
1: ни в коем случае... им указывал, как шить, и все.
0: Не, ну это нет. К ним ко всем я отношение совсем ко всем не имею, это просто энтузиасты. Вот. Ну да, конечно, какими-то моими наработками они, безусловно, пользовались, но благо они в сети есть. Но вот подход один, и вот подход второй. Вот люди вообще-то отдохнуть поехали и потратить довольно серьезные деньги. Сделали такую материальную культуру, вот за миллионы долларов. Блин, если бы мне дали вот этот бюджет фильма «Трой», я бы настоящую «Трою» в полный размер бы воспроизвел. И это все бы выглядело нормально. Где Одиссей в шлеме из клыков вепря, который описан археологически Гомером? Вот просто археологически. Кожаный шлем, густо, шнурком, изнутри перепутан, кабаньи клыки, рядом торчат, там, рядами торчат из него. Шлем из Дендры, пожалуйста, шлем из Неаполя, пожалуйста, вот они, эти шлемы, точно воспроизведенные Гомером. Где они у Одиссея? Вот почему нельзя было ему сделать нормальный шлем вместо этой дурацкой надевалки с вот таким носом, специально, видимо, чтобы переносицу сломать своей этой ахинеей? Вот почему ему нормальный шлем было не дать, я не понимаю. Вот, пожалуйста, доспех из Дендры тот самый, из огромных их мощных пластин, оденьте его, он, конечно, чуть более ранний, но тем не менее... кирасы архаического вида бронзовые. Вот где вся эта красота? Посмотрите, в конце концов, на микенские росписи. Там ни одного блеклого пятнышка нету. Все красивое. Потому что это не просто люди. Это все поголовно, внимание, цари и их свиты. И когда дурачок Ахилл в начале фильма говорит, вот было бы весело, если бы цари дрались. Вот я бы посмотрел. Блин, парни, вся Илиада про это, про то, что именно цари дерутся в первых рядах и зачастую вместо всех отдуваются. Вот оно вообще-то про это было снято, написано, рассказано, а снято черт знает про что. Вот как можно было такое соорудить? Ну или вы взяли бы уж в конце концов, если пошли именно по материальному пути, вот без всех этих богов, все это сказочки, просто про живых людей. Ну тогда возьмите их в антураже 8 века архаической Греции, он тоже очень хорошо известен. Ну что это вот не тогда было там в 12 веке, а вот это прямо современники Гомера буцкаются. Ну оденьте их вот в архаическую Грецию, дайте им соответствующую материальную культуру. Почему нет? Неужели фильм бы хуже от этого стал? Вот ничего бы не поменялось в худшую сторону, я клянусь. А там вообще ни слова правды нет, вот во что не упрись. Несколько более-менее типов щитов, похожие на что-то. Я не говорю, что они правильные, просто тупо на что-то похожие. Конница. Люди на конях в 12 веке, до нашей эры. А где колесницы? Вопрос такой. Там, как на Мерседесе, приезжает Агамемнон на колеснице там. Всем привет. Я Агамемнон. Кто-нибудь меня знает? Ага. Чувствую, дело пойдет несколько быстрее. Они сражались на колесницах. Конница в это время просто нигде в мире не существовала вообще. Она начинает появляться как раз примерно тогда и чуть попозже, когда Гомер писал. В 12 веке не могло быть никакой конницы, были только колесницы, как, между прочим, супероружие своего времени. И бои-то все колесничьи, потому что с колесницы метнул копье. попал в щит, пробил щит, потом прошло, значит, в левое предсердие и, раздробив восьмой позвонок, вышло из спины. Ну, если мы это вот Гомера перескажем языком протокола, потому что там записывается каждая рана вообще. Ну, короче говоря, где эти колесничьи бои? Их нету. Где, собственно говоря, основа того времени, который прямо Гомер пишет этот метательный бой, когда они все стреляют из луков и кидают копья, заодно камни друг в друга. Этого тоже нет. Почему?
1: А то, что осада тоже неправильно показана, а? Правильно? Осада города.
0: Осада очень странная. Потому что эти вот парни
1: там много вопросов.
0: Выползают из кораблей. Их вообще никто не встречает, кроме какой-то храмовой стражи. У Гомера они, греки, не могли высадиться на берег. Это же драматичнейший момент. Потому что дедушка Колхас снесся с богами, вбил в Зевса Яндекс запрос. Он такой: ага, кто первый ступит на землю Трои, тот немедленно погибнет. Хитрый Одиссей немедленно кинул щит, прыгнул на щит, а дурачок Алкимен прыгнул за ним, после чего Гектор его копьем с броска и пришпилил. А Одиссей такой: ха, опа, ура, за мной в атаку. Вот, там сражение произошло. А сражение выиграл Ахилл, который последний приехал, а не первый. Он просто с фланга ударил. Это просто потрясающе описано. Это вот натурально, как будто журнал боевых действий краснознаменной дивизии имени Агамемнона. Тут Ахилл всех обогнал, как какой-то законченный, просто, я не знаю, самоубийца. А если бы там вся армия троянская уже была построена, он бы тоже бы там в 50-ром на нее бросился? Нет, он, значит, бросается, какая-то храмовая, зачем она там есть вообще? Почему ее не отволокли оттуда быстро, их там перебьют всех, вы посмотрите, тысячи кораблей плывет. Нет, там какая-то драка завязалась, а потом говорит: ну, все, хватит. На сегодня достаточно. Гектор, прошу домой. Гектор выходит. Выбегает Патрокл, который умудрился спереть доспехи своего сенсея. Сенсей, не знаю, он бухой, обжабанный, что с ним вообще было? Он даже не пошевелился, когда целый лагерь воинский с грохотом и песнями снимался идти в бой. У него в это время из шатра утащили доспехи. Он там я повторяюсь, не знаю, в каком был состоянии. Патрокл умудрился переодеться так, что его никто не заметил. И все подумали, что это охереса. Вот они выбегают такие все. И, ну, на мой взгляд, очень небесспорные постановки боя. Гектор хача! Шу! И завалил Патрокла. Снимает шлем. Не Ахиллес. Незнакомый грек. И Гектор такой: пипец.
1: Ну, это то же самое, если бы я сейчас твой костюм надела на себя, и все подумали, это Клим Жуков тут ходит.
0: Незнакомый грек. Он только что уконтрапупил примерно 100 незнакомых греков и не расстроился. А теперь он увидел еще одного 101-го незнакомого грека и расстроился. После чего говорит: так, пацаны, у меня все настроение пропало, а расходимся. И все, пожимая плечами, расходятся. Я думаю, ни хрена себе у вас драматическая мощь. А что было не снять-то, как Патрокла реально грохнули? Потому что, во-первых, Ахиллес, конечно, поступил как девочка обиженная, это все ясно. Он туда там за тысячелетней славой ехал, но вместо этого сразу обиделся и сказал: так, я с вами играть не буду. Не, ну когда ты понимаешь, что ему 15 лет...
1: Он постоянно обижался и маме жаловался, я так понимаю, да?
0: Да, но когда 15 лет, в общем, такое, наверное, учитывая, что он половину жизни провел в обществе женщин, наверное, такое поведение можно было бы оправдать. Окей. Но по факту он сам отдал доспехи Патроклу и отправил его во главе мирмидонян воевать. Это именно так было. Он сказал: так, мирмидоняне, сегодня за меня выступает Патрокл. Давайте, покажите класс. Там не было вот этого, вот этой ахинеи, когда выходит Брэд Питт. Так, сейчас, вот прямо сейчас говорите, а где Патрокл? Ему там, господи. Это вот уже иначе как комедию воспринимать невозможно с этого момента. Вот это просто смешно. Откровенно смешно. Это, ну, никакой драмы в этом нету, никакого горя, потому что я хохотал, меня чуть из зала не вывели во время премьеры. Я там уже просто: прекратите! А у Гомера Патрокла убили, ему в спину из лука выстрелил сам Аполлон, После чего, воспользовавшись его, так сказать, замешательством, ему ударили копьем, и потом, когда ему совсем поплохело, уже Гектор ему в пах вогнал копье там с двух рук, так что она вышла аж там чуть ли не из шеи. То есть это сражение описано, где никаких этих вот этих благородных поединков, там все бросаются друг на друга, если можно завалить впятером, завалят, конечно, лучше впятером, так надежнее. И Патрокл-то, прошу прощения, до этого момента 26 фрагов соорудил. То есть тоже, знаешь, ни хрена не подарок, мягко говоря. Вон даже Гектору напрягаться пришлось. Дальше в кино нам показывают Брэд Питт.
2: Гектор!
0: Хренектор. Что ты там крутишься под стенами? 5 лучников, стрельните в него. Что он себе позволяет? Почему, собственно, в него никто не выстрелил? Гектор, а, все, иду. Пошел раз на раз за каким-то хреном взвешиваться. Вообще-то Гектор Ахилла очень сильно боялся всю дорогу. Его, и у него постоянное терзание, что будет, если мы встретимся, потому что я вроде как самый лучший, но и он-то я видел очень сильно ничего себе. И когда, наконец, Ахилл, обидевшись за Патрокла, ворвался в сражение, он догнал Гектора у ворот Трои, тот не успел туда заскочить, он убегал от него, и 3 раза вокруг всей Трои от Ахилла вот так вот удирал, пока, наконец, Афина, которая подыгрывала некоторым образом ахейцам, не притворилась его братом очередным. Там прям был отец героин, у него, по-моему, было 50 детей. И я не думаю, что он даже всех их помнил. Я бы точно не запомнил. У меня мама нас 3-х-то попутала постоянно, а тут 50. Она притворилась его братом, они говорят, сейчас вдвоем наваляем. И он поехал тогда уже после этого навстречу к Ахиллесу. Тот раз, оборачивается, а брата-то и нет. Опа! Ну и Афина, опять же, после того, как они стали кидать друг друга копья, это то, с чего начинается всегда вот эта вот архаичная драка. С броска чего-нибудь издалека, чтобы, не дай бог, на расстояние ножика не приблизиться. Ну его нафиг, а вдруг он порежет тебя. А после броска Ахиллеса она взяла и дротик ему обратно и передала хитрой колдовской божественной силой. А Гектор-то бросил, а там новые щиты от дедушки Гефеста. Бэм! Ничего не было. А Ахиллес говорит, а я-то еще с копьем. И ему в шею воткнул. Вот. Вот это как-то, ну, черт возьми, правдиво выглядит. А тут что? Гектор! Пошел нахер. Чего он выполз-то? Ради какого, собственно, перепуга? Я не очень понял. Ну, в общем, вот такая история нам в кино показана. Она просто дурацкая. Не потому, что она не историчная, да Господь с ним. Если бы я вот так вот следил, подбирая челюсть с пола за перипетиями, мне было бы откровенно по боку, во что они там обряжены. Опять же, обряжены не очень профессионально и красиво, хотя не исторично абсолютно. Но она ж дурацкая внутри себя, ну потому что сценарист Денчик Беньев, дурачок. Почитайте его книгу «Город воров», там все ясно, это просто, ну это, который попал через знакомство в кино к большим деньгам, вот и все. Это опять же ни для кого не секрет.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. К вопросу, наверное. Намас.
0: Ну, я, собственно, какой-то заключающий спич бы хотел бы. Фильм.
1: Я сейчас, знаешь, себя чувствую психологом. Мне тут Клим душу изливает.
0: Фильм «Троя» хорош ровно тем, что мы опять и опять вспоминаем Гомера и вслед за Пушкиным говорим, что трепещет душа, чуя тень великого старца. Потому что, ну вот как ты эту историю не изгать, понимаешь? А вот Гомер там внутри все равно остается. Я после этого бросился Илиаду перечитывать.
1: Ну слушай, ну естественно, самое гениальное, что столько тысяч лет, и люди в любом вузе ее изучают на первом курсе.
0: Ну ровно потому, что без Илиады ты просто не поймешь всей последующей литературы. До Гоголя и Пушкина ты не поймешь ни хрена, потому что у них постоянно отсылки к Гомеру.
1: Спасибо,
0: и даже Клим. Джеймса Джойса, черт возьми, без Илиады невозможно понять. Потому что Джеймс Джойс — это самый верный последователь Гомера, ну, конечно, уже в таком постмодернистском ключе. Но Улисс — это же вообще-то про Одиссея. некоторым образом, только почему-то в Дублине начала 20 века.
1: Ну, «Лис» очень сложное произведение.
0: Но опять же, его невозможно понять, даже приблизительно, если вы не понимаете, что такое «Илиада». Хотя бы на, в общих чертах.
1: А у меня было от обратного. Я пока не изучила литературу 20 века, я не доросла до Гомера, потому что мы изучали сначала древнегреческую мифологию и его произведения, конечно же. И только спустя, там, где-то на 5-м курсе, когда я прошла весь курс, я поняла, насколько это гениально все.
0: У нас в школе невозможно было, не, ну, и, конечно, я уверен, что многие это не читали, но невозможно было признаться в том, что ты не читал «Илиаду».
1: Потому что, в школе?
0: Конечно. Мы к шестому, в шестом классе мы все соревновались, кто первый прочтет Гомера всего. Конечно,
1: ты,
0: мы понимали эту дорогу.
1: Ты всех победил, наверное.
0: Нет, первый Вовка Петранкин прочел, подлец. Поняли мы оттуда ровно ноль, вполне очевидно. Как, например, и слово «полку Игореве». Седые академики не понимают, что это шестиклассник, конечно, осилит, это никаких сомнений. Но в этом юном возрасте мозг очень сильно восприимчив. Я ж просто все помню, и потом мне было гораздо легче перечитывать. Поэтому совершенно правильно нас пичкали легендами, мифами Древней Греции в переложении Куна, после чего мы бросались читать уже оригинал, потому что что Гнедич, что Вересаев имеют место быть. Вот, все, что хотел сказать, сказал.
1: А теперь вопросики.
2: Здравствуйте, Клим Саныч.
0: Здравствуйте. А вот было бы смешно, если была бы по-прежнему темнота, и из темноты раздавались бы вопросы. Это было бы... Я же вообще ни черта не вижу, что там у меня в зале происходит.
2: Да, вопросы здесь немножко многосложные, поэтому у меня вопрос будет про тактику, доспехи и про Елену Троянскую. Значит, вопрос по поводу построений военных. Вот что-то в «Илиаде» про это сказано, поскольку я знаю, что вообще там Гомер описывает сплошь драки один на один, ну, схватки такие между героями. То есть, были ли какие-то построения вот известны в то время военные, типа фаланги?
0: В силу того, что Гомер писал, извините, рассказывал в 8 веке про события 12 века, у него очень причудливо сплетаются две реальности, потому что он вполне очевидно какое-то имел отношение к военному делу 8 века, то есть архаической Греции. Там постоянно встречается упоминание фаланги. Ну, то есть, это самая стена щитов, мужики с копьями. Как раз то, что начало появляться в это время в Греции, и, в общем, было вполне адекватно своему времени и вооружению. И одновременно герои бьются на колесницах. Этого вместе быть не может. Если есть фаланга, не будет колесницы. Если у вас есть колесницы, фаланги тоже не будет. Поэтому иногда очень сложно понять, что там вообще происходит. Ну, если мы именно будем вот так буква за буквой вскрывать то, что нам говорит Гомер. Но если мы разобьем его, как положено, на некоторые слои, вот тогда будет ясно, что вот эта история про героическую микенскую эпоху, вот про микенскую Грецию, где царь, герой, вооруженный лучше всех, снаряженный лучше всех, самыми лучшими конями, на колеснице, как танк, как один в поле, как броненосец, понимаешь, вот он выезжает против такого же царя. Где-то сзади бежит толпа сюпортеров пешком, которые, конечно, в то время никакой фаланги еще не знали. Это с одной стороны у нас реальность, с другой стороны реальность, что Гомер просто описывает реальность 8 века, где сражаются пешие фаланги. И нет никаких колесниц, естественно, кроме транспортного средства доставки на поле боя дорогого командира.
2: Ну и про Елену Троянскую короткий такой заключительный момент. Вот вы говорили, что ее все время называют златокудрой, но да. Это означает, что она рыжая.
0: Да.
2: А почему не блондинка, а именно... рыжая.
1: А почему не брюнетка?
0: А почему?
2: Нет, ну, как вот люди по слову, пока по эпитету златокудрая, делают вывод, что она рыжая была.
0: Все светловолосое считалось очень красивым. Все темное считалось очень некрасивым. Если ты, значит, вот такой темненький, значит, ты в поле с кит-менем работаешь. Кому ты такой нужен? А вот все это вот незагорелое, белое, светлое, оно считалось гораздо лучше, чем златокудрая. Вот... Почему-то считали, что она рыжая, и что?
3: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот ходит мнение, что троянского коня вообще не существовало, и что это был неправильный перевод от слова «водопровод» на древнегреческом. Вообще.
0: Интересно, откуда Гомер знал про водопровод, чтобы ошибочно про него написать. Я вот ни одного водопровода 8 века вообще совсем даже не знаю. В Минойском дворце это он был. В Кносском дворце имел место водопровод. Только я сомневаюсь, что Гомер про это слышал что-нибудь. Но нет, с конем там очень сложная и запутанная история. Ровно потому, что долгое время разные ученые, там, начиная с Карла Блегина, заканчивая Львом Самуиловичем Клейном, спорили, какой религиозный контекст или мифологический контекст скрывает под собой этот образ коня, который таким образом прорывается в город по факту. Некоторые просто говорили, а что там у Гомера все написано, это жертва Посейдона, вот и все. В чем проблема? Другие говорили, не, братан, смотри, это опять там 18 слоев реальности, это сначала было так, потом вот так, потом здесь запуталось, и теперь ничего не понятно. Третьи говорили, ребята, это сказка, просто прекратите ее обсуждать с серьезным лицом. А потом, вот буквально пару, наверное, тройку лет назад, нашли прекрасное изображение в Малой Азии штурмовой башни. Как раз примерно вот там 13 века до нашей эры. Все совершенно перевернуло представление о штурмовом деле того времени, потому что считалось, что ничего подобного не было. И конь мог просто олицетворять собой штурмовую башню, которую оставили донайцы хитренько. А это же вообще-то сооружение очень сложное инженерное, стоит дорого. И вполне очевидно, его захотели прибрать себе троянцы и уволокли. А там спряталось несколько человек, штурмовая башня бывает очень большая, там какие-нибудь нычки, двойные полы. Спрятались несколько человек, ночью выскочили, перерезали стражу, открыли ворота. Вот в это верю охотно. Но это, правда, не отменяет того, что это в самом деле мог быть неверно понятый из-за многих уровней трансляции, передачи, какой-то религиозный миф. Просто который мы вообще уже не понимаем, не можем его вскрыть. Это тоже не лишено оснований. Конь в кино отличный. Прямо видно, что из кусков кораблей построен, это здорово.
4: Здрасте, я вот как человек, который интересуется реконструкцией, хочу спросить у вас, вот каково это, когда вас бьют мечом по доспеху?
0: Иногда просто гаснет свет.
5: Мой предшественник уточнил насчет реконструкции, но у меня скорее вопрос насчет комментария Кристины раннего о том, что вы никак не относитесь к кино, но при этом у вас на реконструкторских битвах все намного более достоверно.
0: А это ровно потому, что киноцех, он внутри себя давным-давно. То есть контакт между киноцехом и внешним миром происходит по некоторым таким узким каналам, в основном через личные связи с кем-нибудь. И реконструкторы, историки – это отдельный мир, а киноцех – это вообще отдельный мир, причем неважно, это там США, Япония, ну в Японии в меньшей мере, конечно, или, например, Российская Федерация наша многострадальная. Киношники не считают нужным вообще заморачиваться с этим, потому что...
1: Это неправда. Я всегда слышала консультантов.
0: Ты — это частный пример, который подтверждает общее правило.
1: Там, что... знаешь, там уже другая проблема, говорят продюсеры. Денег нет, извините, и поэтому сделайте из...
0: Не, ну, глядя на фильм «Трое», я что-то не видел, чтобы у них были проблемы с деньгами.
1: Я про российское.
0: Натурально, за такой бюджет можно было в натуральную величину всю «Илиаду» сделать. Легко.
5: И вот еще насчет храма тоже. Я просто не знаток, к сожалению. Ну вот момент как раз-таки с храмовой стражей. А нормально то, что храм находится где-то, ну, очень далеко от города?
0: Это как раз запросто. Вообще запросто. Масса примеров такого рода есть. Ну, потому что дедушка типа Колхаса говорит, о, вот тут мана сильная. Тут будем строить, точно говорю, не прогадайте. Ну и все, строят там, где мана сильная. А город уже у тебя тысячи лет как стоит, его что же переносить после этого? А там маны не хватает, нужно вот в этом месте провайдера подключать и все. Понятно. Например, в Риме Марсово поле было отнюдь не в самом городе Рима, то есть не в Померии. Марсово поле, кто не понимает, это храм бога Марса. Просто Марсу не возводили этих самых долгое время колонн, крыши и всего остального красивого, значит, со всеми этими пилястрами и ионическими ордерами. Это было за городом. Ну, понятно, что Марс — это очень серьезное божество, которое в город лучше не пускать. При этом не молиться ему нельзя, потому что он очень серьезное божество. Поэтому вот город отдельно, храм Марсу отдельно. Так что тут я не вижу никаких вообще сложностей. Ну, вот... Вот город, вот храм, почему бы нет? Так придумали.
6: Такой вопрос. Нам в этом фильме много раз показывали, как
3: два войска смотрят на то, как их военачальники дерутся. Насколько это частая практика, потому что я вот из истории общей школьной могу вспомнить только Челубея с Пересветом.
0: Да, которых придумали в 16 веке. Нет, это практически, ну, судя по всему, исчезающая редкая история, если мы говорим вот именно про эти масштабные военные действия, которые без сомнения вели в микенское время. Неважно, хетты, которые в битве при Кадеше, значит, завешивались против египтян, или микенцы, которые, например, завешивались против троянцев, неважно, это... Все это, короче говоря, было слишком массовым, чтобы могло привести к какому-то поединку, как к чему-то регулярному. То есть, если есть вражеские элементы, этот вражеский элемент нужно ликвидировать. Каким способом? Любым способом. Лучше всего делать это в составе творческого коллектива, если он настолько дурак, что оторвался от своих. Ну и тот же, конечно, в дело вступает журналист своего времени, который пишет, что Рамзес III на колеснице один... убил примерно 10 тысяч хетов. Это не точно, скорее всего, 12. Но 10, вот это отдай и не греши. Всего их было 100 тысяч, вот десятую вырезал лично фараон. Мы очень сильно победили. Хеты одновременно написали, как они отбуцкали Рамзеса. А в итоге у нас имеется обоюдный договор о заключении мира между египтянами и хетами. Решили, что больше нам такого счастья, как битва при Кадеше, не надо, не переживем.
3: Да, еще один вопрос. Вы, когда аргументировали то, что Гомер все-таки существовал, привели аргумент в то, что нету описания в самом начале всех людей, кто присутствовал на пире. Но дальше же подробное описание всех кораблей, всех военачальников идет, и это же...
0: Это совершенно очевидно не может в структуре мифа быть в середине, ну там, во второй главе, неважно, во второй песне. С этого должно начинаться, потому что это нормальная структура экспозиции, которая у вас будет, неважно где, в древнегреческих мифах, в исландских сагах. Всегда все начинается с того, что вы тщательнейшим образом описываете всех действующих лиц, их родню, кто где родился. Про это прям вот целая отдельная большая, условно, своя песня должна быть, потому что иначе мы не поймем вообще, о чем это. А тут нам дают до того, как проэкспонировать, персонажи привычным образом нас погружают в действие. Причем действие это какое? Действие, которое является конфликтом и раздором сразу. Оно заявлено с первых строк. Такого просто не бывает. Я говорю, что это не просто эпическое произведение. Хотя, конечно, и эпическое произведение тоже. Хотя бы исходя из всех своих источников, из которых черпалась информация. И причем не просто информация, а кусками целыми, вот наподобие перечня кораблей. Кусками целыми это вставлено в текст. Прямо целыми большими смысловыми блоками. Но они перекомпонованы таким образом, что это уже не просто эпическое произведение, а это именно литературное произведение, которое дает начало именно авторскому тексту. Не народной молве, а личному авторскому тексту. То есть, когда есть текст и его творец, там есть след творца. Мы не знаем, был ли это Гомер. Злые языки утверждают, что Аристотель... взял то, что там с Гомера поназаписывали, там это сейчас я сделаю по красоте, и сделал. И очень может быть, это Аристотель все перекомпоновал, и на самом деле это и мы ему должны сказать спасибо за такое хорошее. Это, ну, черт его знает. Все это вилами на воде. Но такое чудовищное смешение архаики, которую Гомер даже видеть шансов не имел, он наподобие шлема Одиссея, который вообще-то это 15 век до нашей эры, то есть за 300 лет до 12 века и там почти за 1000, там, за 700 лет до жизни Гомера. Откуда он этот шлем-то видел? Он описал его запредельно точно. Он описывает колесницы, вооружение с такими подробностями, что совершенно ясно, это или где-то ему точно рассказали, как это выглядит, или он видел это сам. И исходя из этих описаний, мы понимаем, что это архаика, это вообще не могло быть в 8 веке, а это архаика даже для 12 века. А вот это вот, или в 12, или в 8, или для условно времени Агамемнона, или времени Гомера, вполне валидная штука. Неважно, это мы говорим о боевом построении или о предмете материальной культуры. Но эта компоновка, совершенно очевидно, как раз тот самый след многовековой устной передачи разных там традиционных сказаний. Но вот то, как это перекомпоновано в итоге в сюжет, вот это авторская вещь уже. Это кто-то сделал в качестве осмысленного хода. Потому что вся драматургия завязана вот в этой структуре. Даже, черт возьми, список кораблей, которые во второй песне из 24-х Илиады. Елена Троянская под ручку с престарелым Приамом выходит на стены. Приам говорит: ну-ка, опиши-ка мне своих этих братанов греков. Она ему и описывает на целую песню. Я говорю: дед, прими таблетки, 10 лет осада идет, ты только первый раз на стену поднялся.

0: эти имена. Часть — это вполне очевидно живые люди, которые реально имели место, скорее всего. Вот, например, Агамемнон, у него просто есть конкретный прототип, который очень, может быть, был именно прототипом для гомеровского Агамемнона. У Париса есть прототип. В той же самой хронике хетской, о которой я говорил, упоминается город Вилус, где царь Александис, то есть Александр, первое имя Париса.
1: Нам в фильме показывали то, что у Елены, Ахиллеса и так далее, они все, они больше северяне, как, выглядят как северяне, то есть они светлые, то есть с голубыми глазами. А, как я помню, греки, они были в те времена более темные и с более темными глазами. Так оно?
0: Фенотипический внешний вид греков того времени мы очень вряд ли можем достоверно воспроизвести, потому что мы ни одного из них не видели. По черепам, ну понятно, примерно форма морды восстанавливается, а какой у нее был цвет глаз туда вставлен, вообще бог его знает. Но наличие вот этих вот светловолосых греков — это абсолютно нормально, это были индоевропейцы. Индоевропейцы, которые относительно недавно пришли вообще-то в эту самую Грецию. И к современным грекам они фенотипически имеют очень сильно маленькое касательство. Такое у меня есть стойкое подозрение. Опять же, можно на картинке посмотреть. На картинках, которые, например, в Микенах рисовать очень любили, и рисовали их качественно и много. Да там, наверное, половина светловолосых-то рисована.
1: Насчет Геракла тоже он... достаточно известная личность в мифологии Древней Греции.
0: Почтение.
1: И у меня такой вопрос, то, что он штурмовал Трою, то, что мог бы быть его прототип реальный или нет?
0: Это архетипическая фигура, Геракл. Ага. Архетипическая, причем не для греков, а для индоевропейцев. Это какая-то слитная индоевропейская легенда, потому что схожая фигура найдется, наверное... Да, черт возьми, у половины индоевропейских народов. То есть оно просто греками было вот так транслировано, и в силу того, что у нас основа культуры в гуманитарном смысле греко-римская, вот мы Геракла просто лучше всех знаем. Вот и все.
1: У меня такой вопрос. Как вы относитесь к экранизациям такой известной достаточно фэнтези, как «Ведьмак»?
0: А у нас даже был обзор на «Ведьмака». Отвратительно отношусь. Очень плохой от HBO... сериал. Старый польский был, в общем, тоже не фонтан, но гораздо лучше, чем то, что родили теперь. Я один сезон осилил, мне его разбирать еще пришлось, а второй даже не стал смотреть. А третий вообще проклял, несмотря.
2: У меня вопрос такой. Был бы вам этот фильм интересен, вот именно как историку, если бы в нем все-таки бы оставили бы фантастическую составляющую, там, в виде богов, там, мифов, каких-то спецэффектов, или он бы именно научный смысл потерял?
0: Нет, конечно, нет. Это было бы воспроизведение настоящего Гомера. Это было бы очень круто, если бы они смогли совместить вот эти вот два пересекающихся плана, божественный и людской, и сплести это так, что вот натурально боги спускаются на землю и сражаются вместе с героями, ну или там обманывают их как-нибудь по-интересному.
2: Так, а вот смотрите, вот мы, получается, с исторической точки зрения изучаем именно фантастику. Вот хоть древнюю, но фантастику, она же придумана. То есть, получается, также через 200 лет могут изучать «Властелина колец» Толкина и также обсуждать там исторические несоответствия.
0: Абсолютно точно. Это будут делать ровно потому, что это миф, который релевантен своему времени. Изучая миф, точно понимая, что это миф, мы изучаем таким образом... мысли людей, для которых это было совершенно нормально. То есть они это слушали и понимали, что это не что иное, как документальная правда. Ну, так. Просто было немножко до того, когда люди были поприличнее, поэтому боги, ну, могли как-то с ними пообщаться. С нами-то, уродами, уже точно не будут.
2: Так, а где тогда эту грань-то найти? Вот Толкин писал, например, в 20 веке, когда уже...
0: Толкин — это феномен 20 века. И так. Постановка Толкина, ну, которую, например, Питер Джексон предпринял, это... понятно, в художественной форме, исследование этого самого феномена. Это прекрасно. Точно так же прекрасно было бы, если бы Вольфганг Петерсен не нанял дурачка Беньюфа для того, чтобы изуродовать Гомера, а нанял бы приличного, нормального сценариста, который просто воссоздал бы это великое произведение по-настоящему. И бог с ним, давайте мне Афину, больше Зевса, давайте там все эти, чтобы интересно было. Потому что я хочу взглянуть на этот мир, как мог его видеть человек 8 века. Для которого, повторяюсь, вопросов в правдивости не было вообще, для них это была документальная правда.

0: Я хочу посмотреть, как это мог видеть человек того времени. Вот сказание о Золотом веке, о конце Золотого века, о титанах, богах и героях. Вот это было бы очень круто, на мой взгляд. Но нет. Попытались сделать материалистическое изложение Троянской войны, но еще и обгадились. Потому что если вырвать этот божественный план из Илиады или Одиссеи, неважно, оно сразу лишается смысла. То есть тебе эти самые смыслы, как драматургу, придется связывать уже самому. А попробуй после Гомера, а? Это же дерзновение какое иметь надо, ну или наглость.
1: В фильмах очень много военная численность людей. Какая она была на самом деле?
0: Вот то, что там прибыло с... В какое время? В 12 веке или в 8 при Гомере? Вот
1: ну, это вот... в 8.
0: Если в 8, то вот тот творческий коллектив, который прибыл вместе с Ахиллесом, и вот эти муравьи, мирмидоняне, ну, там 40-50 человек на корабле, вот это то, что реально выставлял в поход какой-нибудь царек, базилей 8 века, какой-нибудь несчастный Одиссей на Итаке, который, будучи царем, сам пахал землю. Вы представляете, какого богатого уровня человек-то был, а его жена Андромаха занималась тем, что она сначала прила ковер, потом порола его и сына Телемаха. Вот. И все своими руками. Ну, понятно. Ну, 40, ну, 50, ну, 100 человек. Вот это вот то, что приволакивали с собой реально цари 8 века. Почитаем список кораблей. Сколько их там? Умножим это на 50, как среднее арифметическое, и получим реальную численность. Потом мы посмотрим на Трою слой 7А или 7А1, неважно. А там есть крепостные стены, мы точно понимаем, какого она размера, и понимаем, что там проживало хорошо, если 5000. Это в самом лучшем случае. От 5000 5% это мобилизационная способность данного города. Ну, плюс они там с окрестных сел набрали каких-то пастухов. И еще столько же. Ну, давайте 10% от численности города, вот 5000, и посчитайте, сколько там будет реальная численность. Вот так, в таком размере оно и было. Приблизительно, опять же, если мы говорим про настоящую микенскую эпоху, вот тут все гораздо сложнее, потому что это усилия относительно больших государств для своего времени, которые могли сконцентрировать в одном не какую-то там дружину царя, хотя, конечно, ее тоже, но городские ополчения, сельские ополчения, там легкая пехота, тяжелая пехота, колесничные войска, это речь натурально о тысячах людей, возможно, могла идти. И они, вот эти две реальности друг с другом очень, конечно, плохо контактируют. Это они друг относительно друга анахронизмами являются. Вот и все.
2: Вопрос такой, Костина. А какая ваша идеальная экранизация Троянской войны? Это фильм, сериал, может, анимационный фильм? Это только Илиада или весь, вся Троянская война десятилетняя?
3: Нет,
2: спасибо.
3: Я не могу сказать про Трою, я могу, Клим прекрасно знает, я могу назвать идеальную экранизацию исторического романа, это Барри Линдон. Да. Там гениально все. Это мой самый любимый исторический фильм, который я смотрю с удовольствием. О, Клим, спасибо тебе огромное.
0: Спасибо. Спасибо вам!

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Но времени у меня мало, поэтому... О, работает. Поэтому я начну сразу с ближайшей к Солнцу планеты, с Меркурия. Меркурий по понятным причинам Земли исследовать очень сложно. Он никогда не отходит далеко от Солнца, поэтому телескопические его наблюдения очень затруднены. И исследования этой планеты начались только после того, как появилась возможность наблюдать ее при помощи космических аппаратов. Первая такая попытка была проведена в середине 70-х годов при помощи аппарата «Маринер-10». Он трижды пролетал мимо Меркурия, но, к сожалению, орбита была такая, что всякий раз он летел примерно над одним и тем же участком поверхности Меркурия, поэтому в то время была составлена карта только 40% поверхности планеты. Современное исследование Меркурия — это небольшое жульничество, поскольку большая плотность, средняя плотность Земли связана с тем, что она сжата собственной массой. И если бы мы посчитали только честную плотность Земли без учета вот этого гравитационного давления, то оказалось бы, что Меркурий самая плотная планета Солнечной системы. И это связано с тем, что у Меркурия очень большое ядро. Очень большое в относительном выражении. Оно занимает 85% радиуса, соответственно, примерно 55% объема планеты против примерно 17% у Земли. Почему это так? Это загадка. Долгое время высказывались предположения, что это может быть следствием столкновения Меркурия с каким-то протопланетным телом на этапе формирования Солнечной системы. Но вот измерения, выполненные при помощи мессенджера, показывают, что это, скорее всего, не так. На этой картинке показано отношение содержания натрия к турию в поверхностных слоях Меркурия. Это отношение в какой-то степени является мерой степени катастрофичности развития планеты, потому что натрий — это элемент легкий, торий — элемент тяжелый, и если отношение содержания натрия к торию маленькое, то есть натрия, летучего элемента, мало, значит, какие-то неприятности в истории планеты происходили, в результате чего легкий натрий с ее поверхности испарился. Так вот, из планет земной группы Меркурий обладает наиболее большим отношением натрия к турию, то есть летучие соединения на его поверхности сохранились в наибольшей степени. При этом Луна, для которой сейчас очень распространена ударная гипотеза образования, из всех тел, близких к Солнцу, обладает наименьшим отношением содержания натрия к турию. То есть ее так потрясло, летучий натрий из ее поверхности испарился. В жизни Меркурия ничего такого не было, и, скорее всего, его необычная структура связана все-таки с особенностями образования. Близость к Солнцу для него не прошла даром и стала причиной вот такого его необычного строения. Ну вот, к слову сказать, наличие железного, большого железного ядра, по всей видимости, немножечко еще расплавленного, является причиной того, что у Меркурия есть собственное магнитное поле. Нормальное магнитное поле, дипольное, как у Земли. Ни у Венеры, ни у Марса таких магнитных полей нет. Но это вот следствие того, что ядро у Меркурия все-таки осталось. По не очень понятным причинам ось магнитного поля Меркурия не проходит через его центр. То есть она проходит несколько в стороне. На обилие летучих соединений, неожиданное обилие летучих соединений на поверхности Меркурия указывает вот такая вот деталь рельефа, как провалы, которая была обнаружена при помощи мессенджера. Это такие ямы. Провалы, реальные провалы на поверхности планеты глубиной примерно несколько метров и размером от нескольких сотен метров до нескольких километров. Они, как правило, располагаются либо на особо нагреваемых Солнцем участках поверхности, либо располагаются они вблизи ударных кратеров, там, где было какое-то выделение тепла. И это наводит на мысль, что эти провалы образуются там, где под поверхностью Меркурия изначально присутствует в большом количестве летучие соединения, нагрев приводит к их постепенному испарению, образуется такая дырка, пещера под поверхностью, и она рано или поздно проваливается. Ну вот пройдет буквально месяц, и мы этот процесс будем радостно и счастливо наблюдать на поверхностях наших дорог. Еще одно проявление летучих соединений на поверхности Меркурия тоже было, на самом деле, известно до полета Мессенджера, но Мессенджер его блистательно подтвердил. Это наличие воды, точнее водяного льда в некоторых кратерах Меркурия. Меркурий практически, ось вращения Меркурия практически не наклонена, наклонена под углом 90 градусов к плоскости его орбиты, поэтому на полюсах Меркурия есть кратеры, как, например, показанный здесь кратер Толкин, где никогда не бывает солнечного света. И хотя на самом деле мы привыкли думать о Меркурии как о каком-то очень жарком мире, на его поверхности есть места, где никогда не бывает жарко, где температура составляет менее 100 кельвинов, и там, в общем, в изобилии присутствует водяной лед. Если мы когда-то на Меркурии решим делать базу, то, в общем, там будет где спрятаться от палящих солнечных лучей. Еще одно открытие, сделанное при помощи Мессенджера, связано с вулканизмом, возможно, не очень давним. Не очень давним, это речь идет о временах порядка 2 миллиардов лет назад. Это, конечно, в общем, тоже довольно давно, но, тем не менее, это еще одно свидетельство того, что Меркурий, недра Меркурия в расплавленном состоянии пребывали достаточно долго, гораздо дольше, чем, например, недра Луны или Марса, и, возможно, в какой-то степени жидкое их состояние еще сохраняется. Вот жерло вулкана, это не кратер, эта ямка имеет такую не круговую форму, и вот это светлое вещество, соответственно, более молодое, чем окружающее вещество, было выброшено в результате вулканического извержения. Ну, по земным меркам, это извержение пирокластического типа. Почему предполагается, что и в относительно недавнем геологическом прошлом происходили такие извержения? Потому что есть вот жерла вулканов, которые располагаются на поверхностях очень мало кратерированных. Количество кратеров на поверхности тела Солнечной системы, лишенного атмосферы, это возраст. Мало кратеров, поверхность молодая, много кратеров, поверхность старая. Ну, вот здесь кратеров очень мало, и это говорит о том, что извержения, в общем, происходили, ну, не очень давно. Да, ну вот это жерло кратера крупным планом. Что дальше? В октябре 2018 года планируется запуск космического аппарата Бепи Коломбо к Меркурию. Лететь он, правда, будет долго, прилетит он туда только в 2025 году, и при помощи этого космического аппарата, на котором установлено в том числе и российское оборудование, исследования планеты будут продолжены. Венера. Венера в последнее время использовалась при помощи аппарата «Венера-экспресс», который закончил свою работу в декабре 2014 года. В основном этот космический аппарат работал над исследованиями атмосферы Венеры, динамики атмосферы, ну, кое-какие сведения о поверхности планеты тоже были получены. Ну, вы хорошо знаете, что с наблюдениями поверхности Венеры есть определенные проблемы. У Венеры нет собственного магнитного поля, однако некое магнитное поле в ее окрестностях все-таки присутствует, оно при помощи Венеры-экспресс было обнаружено. Это магнитное поле наведенное. Оно возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Венеры. То есть оно рождается не в самой планете, оно рождается в ее атмосфере и вот так вот в виде капли сдувается солнечным ветром. Вот, ну, вы видели наверняка картинку с магнитным полем Земли. Тут планета большая, а магнитное поле у нее выглядит скорее как магнитное поле кометы. Очень много сведений о динамике атмосферы Венеры было получено при помощи Венеры-экспресса. Вот такая довольно известная картинка. Это такой двойной вихрь на южном полюсе планеты. Ну, на этой картинке он запечатлен в самом своем красивом варианте, в очень симметричном. Но на самом деле вот такие периодические наблюдения за структурой этого вихря, этих вихрей показывают, что очень сильно они эволюционируют, очень сильно меняется их структура, меняется баланс между двумя вихрями. Это интересный результат с точки зрения атмосферной динамики. поскольку похожие вихри встречаются и на других планетах Солнечной системы. Это, с одной стороны, способ узнать что-то о движении в атмосферах этих планет, а с другой стороны, это способ кое-что понять и в атмосфере Земли, поскольку планеты Солнечной системы позволяют нам применять наши климатические модели в существенно более широком диапазоне условий, тем самым их корректировать, уточнять, ну или наоборот убеждаться в их пригодности. О том, что на поверхности Венеры есть вулканы, было известно уже давно. Они были обнаружены при помощи радиолокации космическим аппаратом «Магеллан». Они, как правило, выглядят как вот такие вот плоские блины, поскольку лава очень жидкая, и она так вот растекается по поверхности. Это одна из вулканических гор на Венере. Здесь вертикальный масштаб увеличен почти в 23 раза, чтобы она хоть на гору была похожа. На самом деле это все очень такие пологие большие образования. При помощи Венеры-экспресса были получены свидетельства того, что, возможно, извержения вулканов происходят на Венере и сейчас. В отличие от Меркурия, ну вот некоторые косвенные свидетельства были получены по химическому составу атмосферы Венеры. Это содержание диоксида серы, СО2, вот оно в 80-е годы было очень высоким, потом к середине 90-х упало, а в середине 2000-х опять очень сильно выросло. Произошло такое скачкообразное увеличение, возможно, связанное с извержением вулкана. Но более обильные свидетельства текущего вулканизма на Венере были получены при помощи инфракрасных измерений. Аппарат обнаружил некоторые горы на Венере, верхушки которых теплее, чем окружающая местность. Ну вот это вот один такой вулкан Идуна, а это вот исследования, которые были позже проведены. Это целый горный хребет, хребет Ганики, и здесь обнаружено вот некоторое количество вершин, температура которых превышает окружающий фон, и это, возможно, является признаком того, что там сейчас происходят вулканические извержения, ну, по крайней мере, какая-то вулканическая активность. Своеобразный подвиг в исследованиях Венеры совершили японцы. Они запустили зонд Акацуки, но первая попытка вывести его на орбиту у Венеры не удалась, зонд не удалось затормозить, но, тем не менее, вот японские инженеры оказались настолько талантливыми, что они смогли найти, как вернуть аппарат к Венере и все-таки его на орбиту запустить. И вот с декабря 2015 года он на орбите работает. Ну, тут, к сожалению, из-за этой черточки не очень видна структура, возникающая в облачном слое Венеры. Она даже в прессу попала, потому что смайлик напоминает. Вот, да, мы тут можем говорить о каких-то открытиях, о вулканизме, а журналистам важно, чтобы смайлик был. И тогда это важное, интересное открытие. Если нету смайлика, то не стоит внимания. Это на самом деле очень интересная штука. У Венеры ровная поверхность, и на ней есть пара всего мест с более-менее заметными возвышенностями. И вот одна из этих возвышенностей – это Земля Афродиты, которая находится почти на экваторе планеты. И вот эта волновая структура, которая возникает в атмосфере Венеры, когда она натекает на горы Земли Афродиты и вот так вот их обтекает. Ну, вот еще такая интересная фотография тоже с зонда Акацуки. Здесь в инфракрасном диапазоне показана структура, тонкая структура облаков, облачного слоя. Тоже вот это такие турбулентные течения, которые связаны с взаимодействием между быстрыми венерианскими ветрами и медленно вращающейся поверхностью. Мы перепрыгиваем через Землю, потому что она нам неинтересна, и перемещаемся на Марс. Марс – это самая, наверное, изученная планета Солнечной системы, ну, после Земли. Да, вот это вот то, что мы сейчас имеем возле Венеры, а это то, что мы сейчас имеем возле Марса. 6 орбитальных модулей и 2 марсохода сейчас летают или ездят по поверхности Венеры. Причем можно обратить внимание, что долго, очень долго уже многие из этих аппаратов работают. Марс Одиссей с 2001 года, Марс Экспресс 2003 года. Нам в России следует задуматься вот над этим космическим аппаратом. Это индийский зонд. Мангалиан, который с 2014 года работает у Марса. Индия стала четвертой страной, которой удалось запустить космические аппараты к Марсу, и единственной, которой это удалось сделать с первого раза. Конечно, мы понимаем, что они не с нуля начинали эту работу, но вот, тем не менее, такой очень большой успех индийской космонавтики, хотя миссия в основном позиционируется как демонстрация технологий, но все-таки какие-то научные приборы на ней работают. Просто-таки фантастическую живучесть продемонстрировали марсоходы Spirit и Opportunity, которые на Марсе, которые были запущены в 2003 году, и предполагалось, что проработают они по 3 месяца каждый. В 2010 году выключился Spirit, Opportunity, который проехал по Марсу уже больше 45 километров, успешно работает до сих пор. Буквально несколько дней назад, 20 февраля, 5000 дней на Марсе он отмечал такой юбилей. Ну, это вот такая селфи-карточка, сделанная по этому поводу. Сейчас на поверхности Марса работает Mars Science Laboratory, марсоход Curiosity, который решает вот такой вот список задач. Часть из этих задач типичны: исследование геологии, исследование особенностей атмосферы. Ну и вот есть две задачи, которые как бы интересны с точки зрения населенности Марса и его будущего исследования. В частности, этот марсоход должен выяснить, насколько опасна радиационная обстановка на поверхности Марса для того, чтобы там людям быть. Ну, вот больше 18 километров уже марсоходом Curiosity по поверхности Марса пройдено. Конечно, одна из основных загадок, которую решают и орбитальные модули, и марсоходы, это загадка марсианской воды. Есть много свидетельств того, что вода на Марсе была. Существуют многочисленные детали рельефа, которые похожи на марсианские реки. Однако сейчас жидкой воды на поверхности Марса нет. Вода, в принципе, есть, но она находится вся в замерзшем состоянии. А вот жидкая вода, некогда на Марсе существовавшая, куда-то девалась. И это, в общем, в нас вселяет определенную тревогу, потому что у нас вот сейчас тоже есть на поверхности жидкая вода. А не может ли так что-то с нами случиться, что она тоже куда-то улетучится? Космический аппарат Maven, американский, он специально был запущен в основном для решения этой задачи, для решения задачи о потере Марсом атмосферы. Марс – планета менее массивная, чем Земля, соответственно, атмосферу ему потерять проще. Ну и вот, в частности, при помощи этого аппарата было показано, что солнечный ветер играет здесь такую бедственную роль. Вот это картинка художника, который показывает, как солнечный ветер срывает с Марса атмосферу. Это вот результаты реальных наблюдений. Тут, к сожалению, не очень хорошо видны стрелочки, которые показывают течение вещества. Ну вот построена карта, на которой просто видно, как атмосфера с поверхности Марса стекает. А вот еще один солнечный фактор – ультрафиолетовое излучение, которое тоже как бы предполагалось, что оно вносит свой вклад в испарение марсианской атмосферы, оно оказалось скорее положительным с этой точки зрения фактором. Mars Express обнаружил, что ультрафиолетовое излучение ионизует достаточно сильно вот эту вот лобовую часть марсианской атмосферы, чтобы вот эта возникающая ионосфера препятствовала проникновению солнечного ветра и в какой-то степени марсианскую атмосферу все-таки защищала. Но далеко недостаточно эта защита, чтобы Марс все-таки очень эффективно и в настоящую эпоху атмосферу не терял. Магнитное поле Марса, которое было также исследовано при помощи космического аппарата Maven. Ну, вот я говорил, что у Марса нет своего магнитного поля. Вот остались только какие-то такие островки остаточной намагниченности. Они тоже взаимодействуют с солнечным ветром, и в результате этого взаимодействия на Марсе иногда происходят вспышки. Но это не вспышки молний, но что-то похожее. И эти вспышки тоже вносят свой вклад в потерю атмосферы. В сентябре 2017 года, вы, наверное, помните, была сильная вспышка на Солнце. Марс откликнулся на эту вспышку, ну, условно говоря, полярным сиянием. Но на самом деле, поскольку магнитных полюсов там нет, то сияния эти охватили всю поверхность Марса, обращенную к Солнцу. Вот снимки, полученные в ультрафиолетовом диапазоне. Вся эта часть Марса начала светиться, и уровень радиации на поверхности Марса в результате удвоился. То есть там и так все плохо, в результате солнечных вспышек становится еще хуже. Curiosity ездит сейчас по дну кратера Гейла. Вот это вот примерный эллипс посадки, куда его предполагалось посадить. Ну и вот эта вот зеленая точечка – это то место, куда он в результате сел. Чем интересен этот кратер? Этот кратер интересен тем, что он, по всей видимости, был в далеком марсианском прошлом затоплен. То есть на Марсе в то время существовали не только реки, существовали постоянные водоемы, существовала стоячая вода. То есть существование вот этих вот русел и каких-то протоков еще можно объяснить тем, что вода вдруг появлялась в результате какого-то катаклизма, протекала по поверхности, прорезала какое-то ущелье, а потом испарялась. Но вот сейчас получено много свидетельств того, что на Марсе вода существовала стоячая. То есть это не был катаклизм, это реально был теплый климат. И здесь вот это хорошо видно, все эти осадочные породы. Вот они на снимках, полученных при помощи Curiosity, очень наглядно предстают. Если говорить о рельефе, то там же можно видеть и вот такие вот детали, которые мы на Земле называем конусами выноса. То есть это то место, где вода втекала в кратер, то есть как бы устье некогда существовавшей марсианской реки. Потом у кратера была довольно сложная история. Сначала он был затоплен водой, на его дне скопился слой осадочных пород. Потом вода исчезла, кратер начал засыпать песком, и над слоем осадочных пород возник слой песчаника. Потом последующая эрозия начала так вот частично обнажать эти прошлые слои. И вот здесь тоже на снимке с Curiosity видно, что вот эти вот, эта слоистость, она на самом деле присутствует и на нынешних больших высотах. То есть это вот примерно вот этот вот склон, который несет на себе признаки прошлого заполнения этого кратера водой. Конечно, все время возникает вопрос о том, а не может ли жидкая вода где-то на Марсе сохраниться и в настоящую эпоху. В виде льда она довольно-таки неглубоко под поверхностью залегает. И вот это снимки, сделанные при помощи спускаемого аппарата «Феникс», он так немножечко зачерпнул ковшечком, и уже вот она вода. Точнее, водяной лед. Но, правда, это широта 68 градусов, то есть это достаточно близко к полюсу. Но вот там воду даже и никак добывать не надо, просто немножечко песочек обмахнуть, и вот она будет. Но жидкая вода существует на Марсе или нет, это вопрос до сих пор открытый. И одно время вот такие вот структуры на марсианских склонах считались доказательством того, что иногда все-таки по поверхности Марса вода может течь. Вот эти вот черточки наблюдаются всегда летом марсианским. Они наблюдаются на тех склонах, которые обращены к Солнцу. Это могут быть склоны ущелий или стенки кратеров. Они появляются и исчезают. Видно, как они текут вниз. Ну и вот возникло искушение связать это с тем, что где-то под поверхностью есть какие-то залежи грунтовых вод, очень соленых, чтобы они могли все-таки при такой низкой температуре существовать в жидком виде. Ну и вот когда их разогревает солнышко, вода время от времени прорывается и чертит такие линии. Ну вот последние результаты, которые были получены при помощи орбитальных аппаратов, показывают, что все-таки, скорее всего, вода главную роль там не играет, это стекание твердого вещества. Может быть, небольшое количество воды, очень небольшое, играет роль какого-то триггера, но все-таки вот эти вот черточки прочерчиваются не водой. Вот один такой весьма косвенный результат, который указывает на то, что на поверхности Марса некогда мог существовать океан. Не просто какой-то небольшой водоем, а масштабный океан, который занимал большую часть северного полушария. Ну, хорошо известно, что северное полушарие Марса – это низина, довольно ровная, лишенная кратеров, но это не означает, что она была в свое время затоплена. Ну вот здесь при помощи космического аппарата «Марс-экспресс» было проведено радиолокационное исследование северного полюса, и был определен такой параметр, как диэлектрическая проницаемость. Шкала этой проницаемости здесь указана от 3 до 11. Она указывает на химический состав пород. 11 – это базальт, вулканические породы. А вот тройка может быть либо осадочными породами, либо льдом. Лед на северном, на полюсах Марса никаких удивлений не вызывает. Полярные шапки состоят в основном из льда. И если мы посмотрим на карту южного полушария Марса, то мы увидим, что вот это вот место с невысоким значением диэлектрической проницаемости, оно примерно совпадает с вот этими контурами, которые показывают, где, во-первых, по климатическим моделям может существовать водяной лед, а во-вторых, красный контур – это то место, где он реально был обнаружен при помощи зондирования поверхности. То есть мы наблюдаем низкую диэлектрическую проницаемость только там, где мы ожидаем водяной лед. То есть это лед, это никаких загадок. А вот на севере все совсем по-другому. Вот эти два контура, почти совпадающие, это то место, где может существовать лед, и то место, где он существует. А вот участки низкой диэлектрической проницаемости занимают гораздо большую площадь. То есть вот это вот лед, а вот это вот льдом быть уже не может. И если топографически прочертить предполагаемую береговую линию океана, который мог бы там существовать, то окажется, что низкая диэлектрическая проницаемость – это как раз то место, где должен был существовать океан. То есть вот это осадочные породы. Сами по себе эти породы не говорят о том, что это был океан. Сама по себе береговая линия низменности этой не говорит, что это был океан. Но вот когда эти кусочки мозаики начинают вместе складываться, тогда уже начинаешь об этом думать как-то более уверенно. Один интересный еще с биологической точки зрения результат, который на марсоходе Curiosity был получен. Точнее, раньше Mars Express обнаружил, что в марсианской атмосфере присутствует метан, а вот зонд марсоход Curiosity обнаружил, что содержание метана довольно сильно варьируется, по крайней мере, в том месте, где этот марсоход ездит. Вот это вот такой средний уровень содержания метана. И вот время от времени вдруг происходят какие-то скачки, когда его содержание в несколько раз повышается. Причем тут метан, да? Что нам за радость от метана? Дело в том, что метан – это биомаркер. Это газ, который в атмосфере, вообще говоря, очень быстро разваливается. Его ультрафиолетовое излучение Солнца диссоциирует, превращает в более сложные молекулы потом, и в конечном итоге это все заканчивается диоксидом углерода, углекислым газом, который составляет основную часть марсианской атмосферы. Если вы видите в атмосфере метан, это означает, что есть какой-то источник, который постоянно метан в атмосферу подкачивает. И один из этих источников – это живые существа. И можно ли на этом основании утверждать, что на Марсе существует жизнь? Конечно, нет. К сожалению, есть множество процессов, которые также способны приводить к выбросам метана, но при этом они никакого отношения к биологии не имеют. Так что первоначально шума было довольно много, но сейчас он утих. И это еще и связано с тем, что это было где-то в 2012 году, в 2012-2013, а больше с тех пор таких выплесков Curiosity не фиксировал. Юпитер. Юпитер – это, конечно же, Джуно, космический аппарат, который там сейчас вовсю работает, и наверняка вы видели замечательные фотографии, которые этот аппарат делает. Но интересно то, что камера, которая делает эти фотографии, она, в общем, туда, ради развлечения была поставлена. Основной задачей аппарата ни в коем случае не является получение фотографий. Это скорее привлечение общественности. Фотографии выкладываются в открытый доступ, и любой желающий может их взять, поиграть с контрастом, поиграть с цветами. Существенно более важные результаты получаются при помощи другого оборудования, установленного на аппарате Джуно. Главная его задача – это исследование того, что происходит под поверхностью Юпитера. Аппарат еще работает, очень многие его результаты пока не обнародованы, то есть они уже получены, но с них хотят сначала снять сливки те, кто эти результаты получал, но вот некоторая информация все-таки попадает в прессу, попадает в какие-то научно-популярные издания. Вот эта вот карта распределения аммиака под поверхностью Юпитера. Распределение аммиака оказалось очень неоднородным. Неоднородность эта проникает до очень больших глубин, до глубины порядка 350 километров. В чем интересна эта неоднородность? Она интересна тем, что вот эти вот желтые пятнышки – это места повышенного содержания аммиака. Они никак не совпадают с внешней структурой юпитерианской поверхности. То есть, как бы вот эти вот пояса, зоны, они сами по себе, а аммиак прямо вот под их поверхностью, он как-то живет своей собственной жизнью. Да, ну, большое красное пятно, известный вихрь, это просто так предупреждение, что оно уменьшается, так что если его еще не успели вы посмотреть, спешите. Его анатомия тоже была при помощи аппарата Джуна исследована, тоже оказалось, что этот вихрь вниз уходит тоже на глубину как минимум 350 километров, то есть это очень и очень масштабное образование. Полярные сияния были зафиксированы при помощи аппарата Джуна, причем орбита его проложена таким образом, что можно сверху на полюса юпитерианские смотреть. Это вот изображение южного полюса Юпитера, но уже обработанное любителями, раскрашенное в яркие цвета. Здесь тоже необычная структура течения вблизи юпитерианских полюсов. Здесь довольно большое количество таких небольших вихрей, количество которых разное на северном и южном полюсах Юпитера, то есть полушария Юпитера по каким-то причинам несимметричны. Они обладают разными, ну, можно так сказать, метеорологическими свойствами. Но это просто я показываю, как отличаются реальные кадры от того, что с ними делается потом. Вот это примерно то, что увидел бы человеческий глаз. А это вот то, что появляется в результате обработки. То есть тут, конечно, нужно понимать, что вот эти красивые картинки – это не то, что увидел бы человеческий глаз. Это все-таки уже некоторая доля фантазии, но, с другой стороны, она позволяет существенно более детально структуру поверхности рассмотреть. Новый радиационный пояс был открыт при помощи аппарата Джуна очень близко к поверхности планеты. Ну, так интересно, его орбита была проложена внутри известных радиационных поясов Юпитера, чтобы он с одной стороны летел как можно ближе к поверхности, а с другой стороны, чтобы он со стороны этих радиационных поясов как можно меньше ущерба испытывал. Но вот от судьбы не уйдешь, мимо старых поясов пролетели, а вот оказался еще один. Ну, конечно, главный результат Джуна, результат, который еще будет только получен, это внутреннее строение Юпитера, но та информация, которая сейчас уже просачивается, показывает, что, в общем, не очень-то мы правильно все это себе представляли, но, с другой стороны, наверное, можно смело сказать, что, в общем, не очень-то мы это себе и представляли. Существует две основных теории образования планет. Одна из этих теорий – это аккреция на ядро, вторая теория – это гравитационная неустойчивость. Согласно первой теории, при образовании планеты-гиганта сначала образуется затравочное ядро каменное, а потом на него аккрецирует газ. В теории гравитационной неустойчивости планета может целиком состоять из газа. Но вот Юпитер оказывается ни тем и ни другим. То есть люди ждали результатов, ждали, что можно будет как-то сделать выбор. Нет, нельзя, там что-то третье. Атмосфера Юпитера тянется как минимум на 3000 километров вниз, до 3000 километров прослеживаются движения вещества. Ниже этого места, ниже 3000 километров, это не очень много, диаметр Юпитера, сколько там, 70 тысяч километров, радиус, простите. То есть это все-таки очень небольшой слой. Дальше Юпитер вращается как твердое тело, и пока никаких признаков наличия ядра в нем не обнаружено. Однако это не означает, что его нет. Оно могло просто раствориться в водороде, который составляет основную часть Юпитера. Так что, может быть, ядро есть, может быть, его нет. Может быть, оно было, но его потом не стало. В общем, пока природа, как всегда, готова дать любой ответ на любой вопрос. Сатурн. Сатурн – это, конечно, Кассини-Гюйгенс, который работал до сентября 2016 года. И экспедиция эта состояла из двух частей. Это было, во-первых, исследование самого Сатурна, и, во-вторых, это было исследование Титана при помощи спускаемого аппарата. Ну, здесь я не буду останавливаться на атмосфере Сатурна. Скажу только, что как мы раньше не знали период обращения Сатурна, так и теперь не знаем. К сожалению, Кассини ответа на этот вопрос не дал. Ну, вообще, результаты о внутреннем строении Юпитера, они немножко заставляют задуматься о том, что мы вообще должны считать периодом вращения планеты, если у Юпитера внешние 3000 километров движутся по одному, остальное движется по другому. Но вот у Сатурна, к сожалению, и того не удается узнать. Ось магнитного поля Сатурна практически идеально совпадает с осью его вращения. На Юпитере вот это вот вращение диполя магнитного позволяет определить период вращения. На Сатурне этой роскоши мы лишены. А это означает, что нам очень сложно оценивать энергетику процессов, которые происходят в сатурнянской атмосфере. Мы не можем вычесть скорость вращения планеты, потому что мы ее не знаем. Но, конечно, очень много и, наверное, самые важные открытия были сделаны Кассини в кольцах Сатурна. Кольца Сатурна оказались очень живыми образованиями. В них, ну вот помимо этих двух колец А и Б, видимых с Земли с делением Кассини, оказалось очень большое количество мелких колечек, которые входят и в состав колец А и Б, и которые формируют собственные кольца С, Д, Е, Ф. В кольцах обнаружено огромное количество самых разнообразных структур. Это и какие-то вот такие волновые спицы, которые по ним движутся. Это и вот такие вот волновые образования. Ну, здесь это, очевидно, возмущение, вносимое спутником Дафнис, который движется внутри колец. Другие возмущения могут вноситься и внешними спутниками Сатурна, и какими-то наиболее крупными фрагментами в самих кольцах. Кольца оказались такой мощнейшей гравитационной лабораторией, в которую просто вот можно бросать наши существующие модели движения небесных тел, и там проверять эти модели можно в самых экстремальных режимах. Ну вот, например, разнообразие структур, которые в планетных кольцах, в сатурнянских кольцах появляются. Спутники Сатурна тоже оказались весьма интересными объектами. Ну, конечно, наиболее важный этап исследований – это была высадка на Титан, на самый крупный спутник Сатурна, фактически на единственный крупный спутник Сатурна. Это тело, которое по химическому составу атмосферы, вероятно, очень сильно напоминает раннюю Землю, но существенно более холодную. На поверхности Титана существует жидкость, вероятно, существует климатический цикл с облаками, дождями. Ну вот самое важное открытие было мною сделано на Титане. Я открыл на Титане Ульяновскую область. Я из Ульяновской области, поэтому мне это важно. Еще одно свидетельство того, что активность на Титане происходит, ну, ее нельзя сказать водной, она не связана с водой, это углеводороды какие-то жидкие, но вот там появляются и исчезают острова в этих водоемах. Возможно, какое-то подобие вулканизма присутствует на Титане, но тут, если очень захотеть, можно в космос улететь, да, можно увидеть здесь вулкан, вот такая коническая гора, округлая, на верхушке что-то похожее на кратер, и вот даже что-то такое стекает вниз. Но это, конечно, не земной вулканизм, это какая-то разновидность криовулканизма, в котором роль магмы играет жидкая вода, которая, возможно, скрывается под поверхностью Титана. Но с точки зрения водяного океана существенно более интересными оказались другие спутники, в частности, спутник Сатурна Энцелад. Вообще, если говорить о воде, о подледном океане, то долгое время популярным объектом была Европа, спутник Юпитера. Молодая поверхность, практически нет кратеров, что на Европе, что на Энцеладе. Большое количество трещин, которые, ну, могут оказаться трещинами на поверхности льда. Причем эта поверхность постоянно омолаживается, поскольку на ней нет кратеров. Это может означать, что она лежит на какой-то пластичной подложке, например, на жидкой воде. Но в случае Европы там была такая проблема. Да, почему это интересно? Потому что есть источник энергии, приливное воздействие Юпитера и Сатурна, раз. Есть жидкая вода, и там два. И есть органика, которой в Солнечной системе везде полно. То есть есть три ингредиента для зарождения жизни. Но вот если лететь на Европу, то там возникает проблема бурения, потому что этот лед может оказаться, ледяная кора может оказаться очень толстой, до десятков, многих десятков километров. Бурение на такую глубину у нас даже на Земле не получается, не говоря уже о том, что куда-то там лететь. Но вот Энцелад оказался существенно более интересным с этой точки зрения. На нем криовулканизм процветает, присутствуют гейзеры, в которых вещество из-под ледяной коры просто выбрасывается. Не надо ничего бурить, просто надо туда лететь, анализировать это вещество и смотреть, есть там какие-то букашки или какие-то следы их деятельности. Химический состав этих выбросов указывает на то, что химический цикл внутри Энцелада происходит какой-то активный. Это не означает, что там жизнь, но, в общем, там химическая активность бурлит. Исследования движения Энцелада показали, что речь идет именно об океане, который охватывает все недра планеты. Высказывались предположения, что это может быть просто вот какая-то тут небольшая лужица, а на самом деле все остальное замерзшее. Нет, вот те сведения, которые при помощи Кассини были получены, указывают, что это глобальный океан. Правда, на Европе уже после этого при помощи космического телескопа имени Хаббла тоже были зафиксированы признаки криовулканизма, так что, может быть, и на Европу можно лететь с анализатором окружающего Европу вещества. Это все-таки несколько поближе, но далеко не такие наглядные там выбросы по сравнению с Энцеладом. Ну ладно. Возвращаемся мы с вами в промежуток между Марсом и Юпитером. В поясе астероидов сейчас работает космический аппарат «Дон» американский. Это первая миссия к астероидам главного пояса, и это первая миссия, которая предназначена была для исследования двух астероидов. То есть он сначала полетал возле Весты, а сейчас находится возле Цереры. Веста интересна тем, что это одно из очень немногих небесных тел, вещество которых у нас есть возможность анализировать на Земле. Уже очень давно было высказано предположение, что особый клан метеоритов, клан Хед, является на самом деле остатками вещества, которое выброшено с Весты. Очень близкие спектральные свойства. И было высказано предположение, что Веста в каком-то своем далеком прошлом пережила сильное столкновение, в результате которого часть ее вещества была выброшена в окружающее пространство. Часть этого вещества наблюдается как астероиды семейства вестоидов, а часть вещества просто падает иногда на Землю. При помощи космического аппарата «Дон», во-первых, было подтверждено сходство спектральных свойств метеоритов клана Хед и Весты, ну а во-вторых, просто на Весте обнаружились шрамы от очень крупного столкновения. Это два вот таких вот крупных кратера, бассейн Рея-Сильвия и бассейн Венинея, 400 и 500 километров в диаметре, размеры сопоставимы с размерами самого астероида. То есть таки да, очень крупная катастрофа в прошлом Весты была. Исследование гравитационного поля при вращении аппарата вокруг Весты подтвердили еще одно предположение, что Веста, как и все подобные тела в Солнечной системе, была дифференцирована, ну и дифференцирована сейчас. У нее тоже есть железное ядро и каменистая оболочка. Сейчас Дон исследует Цереру. Это самое лучшее, что мы можем получить с поверхности Земли, точнее, из околоземного пространства при помощи космического телескопа Хаббла. Это вот то, как мы имеем возможность видеть Цереру сейчас. Но там тоже не обошлось без некоторого хайпа. Да, вот когда люди увидели эти белые глазки, они начали говорить, да, мы нашли их космодром. Наконец-то они уже здесь, то есть они уже там. Ну, жизнь... или посадочные огни какие-то. Ну, не обязательно такое самомнение, нам знак себе, да, чтобы правильно садиться. Но все оказалось очень скучно. Это выходы каких-то светлых пород на поверхность кратера. Вот. В общем, никаких космодромов пока, к сожалению, не просматривается. Да. Но это в остальном старая, скучная, кратерированная поверхность. Хотя, возможно, тоже с некоторыми проявлениями криовулканизма при помощи космического телескопа Гершель в окрестностях Венеры, вокруг Цереры, простите, была обнаружена такая слабенькая водяная атмосфера, которая, по всей видимости, тоже через какие-то гейзеры, через какой-то криовулканизм в окружающее пространство выбрасывается. Да, ну, про гору уж не буду. Еще один подвиг японцев – это исследование астероида Итакава при помощи космического аппарата Хаябуса. Очень сложный маневр этот космический аппарат совершил возле астероида Итакава, подлетел практически вплотную, чтобы взять пробу грунта. Этот грунт потом предполагалось повести на Землю, но там начались сбои в работе двигателя, и тоже ценой очень значительных усилий и существенно более долгого полета японцам все-таки удалось эту проблему решить, построить новую траекторию и вещество привести на Землю, доставить вещество астероида. Это первый случай, когда вещество астероида оказалось на Земле не по своей воле. Скажем так, так вещества астероидов на Землю падают в изобилии. Японцам, несмотря на все проблемы, это так понравилось, что они сейчас запустили второй космический аппарат «Хаябуса-2», который летит к астероиду, не знаю, к сожалению, как правильно ударение ставить, Рюгу или Рюгу. В июле этого года он должен сблизиться с астероидом, тоже взять пробу грунта и доставить эти пробы на Землю. Уходим еще дальше, уходим в пояс Койпера. И там, конечно, прославившееся в последние годы тело – это Плутон, который исследовался при помощи космического аппарата «Новые горизонты». Опять же, лучшее, что мы можем увидеть с поверхности Земли, не с поверхности Земли, а опять же с Хаббла. И вот то, что было сделано в 2015 году при помощи большого набора инструментов, был исследован Плутон. Открытия были сделаны в большом количестве. Одно из основных из этих открытий состоит в том, что часть поверхности Плутона тоже оказалась молодой. Изначально предполагалось, что это будет старая кратерированная поверхность, а вот ничего подобного. Вот это сердечко на поверхности Плутона, большой участок его поверхности, вся эта часть получила название области Томбо. Вот этот конкретный участок назван равнина спутника в честь первого искусственного спутника Земли, назван американцами, не нами. И вот здесь кратеров нет вообще. Это означает, что на Плутоне, на далеком маленьком теле, происходит какая-то тектоническая активность, которая разглаживает его поверхность. Возраст этой поверхности не превышает примерно 10 миллионов лет. Причем рядышком совершенно нормальная старая кратерированная поверхность. Там все как и должно быть, вот эта область Ктулху. На поверхности Плутона тоже в изобилии присутствует органика. Вот этот розоватый цвет, который часто присутствует на снимках различных тел, это предполагается, что это органические вещества, имеющие коллективное название талины. Причем, что интересно, у этого слова есть только множественное число. Вот одного вещества, талин, его не существует, их может быть только много. Потому что это такое, толком неизвестно, но это какой-то продукт полимеризации СО, СО2, метана, аммиака под длительным воздействием космических лучей и солнечного ветра. Так что вот органика там тоже есть. Да, ну это просто еще такие красивые фоточки. Атмосфера, синяя метановая атмосфера Плутона. Спутник Плутона Харон оказался тоже очень интересным телом, тоже довольно-таки гладким, с не очень большим количеством кратеров, что говорит о каком-то катаклизме. Но главный след катаклизма – это вот этот чудовищный разлом, который пересекает практически все сфотографированное полушарие Харона. Тоже что-то, какая-то неприятность у него в жизни произошла. Вот эта область, область Мордор, по каким-то причинам обогащена органикой. Что-то там тоже произошло, какое-то высыпание. Харон и Плутон довольно сильно отличаются по свойствам поверхности. Вот здесь они приведены к одной шкале яркости, и видно, что Харон существенно более темное тело, чем Плутон. Спутники были сфотографированы, ну, конечно, с существенно худшим качеством, но здесь тоже видны определенные загадки. Вот это спутник Никта, определенные загадки. Вот это спутник Никта, на поверхности которой виден

Возможно, это и не кратер вовсе, а что-то другое. Кометы. Я уже, к счастью, заканчиваю. Кометы тоже в последнее время очень активно исследуются. Исследуются и при помощи аппаратов, которые возле них летают. Очень известный эксперимент Stardust, который позволил доставить на Землю вещество из кометного хвоста. На аппарате была установлена вот такая вот ловушка из вещества, называемого аэрогель, такой доведенный до абсурда пенопласт. И этой ловушкой зонд захватывал частички пылинки, которые отрывались от ядра кометы и формировали ее хвост. Ну, вот частички оказались очень разными по своим свойствам. Некоторые прочные пролетали в аэрогеле на большое расстояние без разрушения, то есть они просто тормозились и вот тут вот останавливались. Были частицы, которые разделялись на несколько фрагментов, и эти фрагменты потом отдельно пролетали в аэрогеле, то есть это какие-то более хрупкие частицы. Ну и, наконец, было что-то совершенно летучее, это пылинки, которые на большой скорости влетали в аэрогель, взрывались там, образовывали вот такую вот каверну, и дальше отдельные их обломочки продолжали лететь в аэрогеле. Теперь эти частички извлекаются, анализируются. Один из интересных, с моей точки зрения, результатов состоит в том, что эти частички, твердое вещество кометы, оказались кристаллизованными. И это довольно странно, потому что сами по себе кометы, это вот как мы откроем какие-нибудь учебники или книги, вестники из царства холода, бла-бла-бла. А кристаллические частицы – это остывание из расплава. То есть твердое вещество, входящее в состав комет, подвергалось сильному нагреву. Они плавились, как минимум. Теперь они окружены льдом. Это означает, что у кометных ядер история сложная. Это не остатки первого вещества, из которого сформировалась Солнечная система. С ними что-то потом тоже происходило, причем происходило что-то довольно-таки бурное. Но что это, вот тоже мы сейчас пытаемся выяснить. Ну, конечно, венец кометных исследований последних лет – это комета Чурюмова-Герасименко, вокруг которой летал зонд Европейского космического агентства «Розетта». Вот здесь, в стенах Московского планетария, видимо, с последней своей лекцией выступил Клим Иванович Чурюмов-Герасименко 30 сентября 16-го года, да. Ну и вот буквально через две недели его не стало. Но такие фантастические пейзажи. Розетта пролетела вместе с кометой Чурюмова-Герасименко. Как приятно вот слушать, когда иностранцы пытаются произнести это название. А мы просто Чурюмова-Герасименко. Удалось в деталях проследить рождение хвоста. Оказалось, что вещество испаряется не со всей поверхности кометы. Есть некоторые активные области, и они, скорее всего, отмечаются вот такими вот ямками, округлыми с вертикальными стенками, из которых в основном происходит истечение вещества. Причем ямки есть активные, есть ямки пассивные, в которых, видимо, истечение вещества уже закончилось. Ну вот здесь анимация, которая показывает вот эти многочисленные выбросы, бдыщ, иногда происходят какие-то очень активные выбросы. То есть это все очень неоднородно, очень неравномерно происходит. Поверхность кометы очень и очень разные имеет свойства. Ну вот где-то какие-то более гористые участки, есть участки очень гладкие, как будто бы какие-то осыпи там происходили. Была произведена попытка опустить на поверхность ядра кометы спускаемый аппарат Филы. Попытка, к сожалению, оказалась неудачной. При первом прикомечивании не удалось закрепиться на поверхности, и поэтому он, совершив еще несколько прыжков, очень неудачно упал. Упал так, что на его солнечные батареи не попадало достаточное количество света, и поэтому он проработал ровно столько времени, несколько десятков часов, сколько было энергии в его бортовых аккумуляторах. Ну, вот это вот снимок, который был с него получен. Интересная информация была получена о структуре кометного ядра. Интересная в контексте образования кометного ядра. Оно имеет слоистую структуру.
То есть образование его тоже шло в

0: как-то вот не единовременно, вот как сейчас разрушение происходит какими-то скачками. Образование тоже шло в какие-то этапы, которые оставили на поверхности кометы вот такие слои. А комета имеет двойную структуру, из-за чего ее иногда сравнивают с уточкой пластмассовой. Так вот, эти слои отдельно выстроены для двух полушарий, условно говоря, полушарий, двух долек кометы. Из чего делается вывод, что это продукт слипания каких-то двух протокометных ядер, то есть это изначально было два самостоятельных объекта. То есть кометы росли и за счет аккреции вещества на их ядра, и за счет коагуляции каких-то вот таких крупных предшествующих ядер. Комета Чурюмова-Герасименко запутала историю земной воды. На Земле вообще воды должно быть не очень много, потому что Земля формировалась внутри снеговой линии. А она, тем не менее, есть, в чем, по крайней мере, жители Москвы имели возможность убедиться и прошлым летом, о чем говорил Ярослав, и этой зимой. Возникает вопрос, откуда на Земле вода? И очень долгое время считалось, что это кометные ядра. Ну, кометные ядра – это лед, кометы падали на Землю, лед плавился, вот у нас все стало хорошо на Земле. Но когда появилась возможность измерять содержание дейтерия в кометной воде, оказалось, что оно не совпадает с содержанием дейтерия в земных океанах. Вот это вот отношение полутяжелой воды HDO к обычной воде H2O. Это отношение, с которым довольно сложно что-то сделать, и оно должно отражать содержание дейтерия в тех объектах, из которых земная вода появилась. Вот оно не совпадает с содержанием дейтерия в кометных ядрах. Зато оно совпадает с содержанием дейтерия в воде, входящей в состав углистых хондритов. И потом на роль доставщиков земной воды начали уже претендовать метеориты, которые тоже на нее, на Землю, в изобилии падали. Но другие люди говорили, ну, побойтесь Бога, у вас тут 6 объектов, и вы по этим 6 объектам делаете какие-то глубоко идущие выводы. Потом удалось измерить содержание дейтерия у кометы Хартли-2. Оно оказалось совпадающим с содержанием дейтерия в земных океанах. Ну и вот измерение на комете Чурюмова-Герасименко предполагалось, что они тоже как-то то ли на одну чашу весов, то ли на другую добавят веса, но все оказалось еще хуже. На комете Чурюмова-Герасименко содержание полутяжелой воды оказалось и выше, чем на Земле, и выше, чем на других кометах. Это тоже свидетельствует о том, что кометы, во-первых, претерпели сложную историю, во-вторых, разные кометные ядра эту историю имеют свою. То есть в этом еще тоже очень много нам нужно будет разбираться. Но это просто для фана. Комета, в которой были обнаружены молекулы спирта и сахара, название у нее соответствующее – Lovejoy. Вот. Но это, конечно, просто фамилия первооткрывателя, но хорошо, да? Спирт, сахар, любовь, веселье. Я уже практически финалю. Самое далекое расстояние сейчас космических аппаратов – это космические аппараты «Вояджеры». Самый далекий – это «Вояджер-1», который находится на расстоянии примерно 130 астрономических единиц от Солнца. И это аппарат, который, по всей видимости, вылетел в межзвездное вещество. Нас защищает от космических лучей гелиосфера, пузырь, который выдувается вокруг Солнца солнечным ветром. Он не дает проникать космическим лучам, галактическим космическим лучам к Земле. Ну, часть их проникает, но, в общем, существенно меньше, чем могло было бы быть. И вот в августе 2012 года поток космических лучей, фиксируемый детекторами на Voyager 1, резко пошел вверх. Из чего делается вывод, что, по крайней мере, за пределы вот этого пузыря Voyager 1 вылетел, он летит через межзвездное вещество теперь. Это скучно. Финал. Последний мой слайд. Что дальше? Бепи Коломбо. Меркурий. С 25 года, правда, довольно долго ждать, но дождемся. Джуно будет наверняка еще некоторое время исследовать Юпитер. Как минимум до конца 2018 года у Цереры будет крутиться Дон. 1 января 2019 года космический аппарат «Новые горизонты» пролетит мимо объекта пояса Койпера, 2014 MU69 открытого специально для этого аппарата. До 2025 года хватит запаса энергии на «Вояджерах». Они продолжают лететь, они продолжают поставлять на Землю научную информацию. Конечно, уже не в том объеме, в котором это было изначально, но тем не менее. 2020 год, «Хаябуса-2». В апреле этого года начинается выполнение научной программы на космическом зонде Trace Gas Orbiter, который входит в состав проекта ExoMars с существенным аппаратным участием России. То есть они очень долго выруливали на нужную орбиту. Но вот в апреле должно начаться выполнение научной программы. В мае 2018 года должен полететь спускаемый аппарат InSight американский на Марс, который будет проводить сейсмические исследования, прольет свет на внутреннее строение Марса. И летит американский же аппарат Osiris-Rex. Он летит к астероиду Бенну. И тоже там предполагается взятие проб и их возвращение на Землю. Вот. Так что на подобных лекциях еще очень долго будет о чем рассказывать. Спасибо.
1: Вот сработал.

0: Ну, спасибо за рассказ. Ну, одна ремарка. По-моему, все-таки Кассини уронили в 2017 году, не в 2016.
1: А, в 17-м, да.
0: А вопрос вот такой вот по поводу вращения Юпитера. Ну, кто из них все-таки быстрее вращается? Атмосфера, наверное, да? И есть, и вот ядро-то с какой
1: Да,
0: скоростью примерно?
1: немножечко на Юпитере. Ну, на Юпитере дело в том, что у него скорость вращения атмосферы сильно меняется в зависимости от того, на какую широту вы смотрите. Вот самые быстрые ветры движутся быстрее, чем вращение Юпитера. На нем сверхвращение, так же, как на Венере.
0: Ну, а ядро-то все-таки с какой примерно, хотя бы скоростью, не определяется?
1: Ну, вот то вращение, которое измерено по магнитному полю, это фактически вращение ядра. Поскольку тот период вращения Юпитера, о котором мы
0: Ну,
1: говорим,
0: 10
1: это период
0: часов.
1: вращения, да, 10 часов, это период вращения магнитного поля. У него магнитное поле рождается в ядре, то есть это период обращения ядра.
0: Спасибо.
2: Скажите, пожалуйста, так все-таки на Марсе была найдена вода именно не на поверхности, а в определенном слое внутри
1: Да,
2: Марса?
1: да.
2: Жидкая вода.
1: Нет.
2: То есть только лед
1: Только
2: водяной
1: лед,
2: был
1: да.
2: найден, да? Понятно. А жидкая, потому что много информации было в СМИ, особенно что вот под поверхностью Марса текут реки какие-то жидкие. Такого не
1: Ну,
2: было.
1: это вот про эти вот штуки. Я не совсем понимаю, как их назвать по-русски. Recurrent slope линия они называются. То есть рекуррентные поверхностные течения. Ну, в
2: Течение
1: общем,
2: потоки.
1: что-то, да. И когда их увидели, ну, первые слова были о том, что о, на Марсе течет вода, классно. Но это на самом деле с самого начала была такая некая, ну то, что опять же по-английски называется wishful thinking и hand waving. Почему? Потому что если бы это были грунтовые воды, они бы наблюдались на склонах.
2: Да.
1: А они иногда текут с вершин гор. Или с этих кромок кратеров. То есть там, где больших запасов грунтовых вод не может быть. Ну, вот гора, и вот у нее вот по склонам стекают эти ручейки. Откуда там столько воды-то? Там ее просто быть столько не может. Ну и вот последние и спектральные исследования показывают, что там с водой плохо в этом веществе. И теоретические расчеты показывают, что ее там, она там может быть есть, но ее там очень мало и уж точно не столько, сколько ожидалось. То есть это не закрыто до конца, но
2: Вопрос
1: масштаб
2: открыт.
1: явления, он вот куда-то туда уже ушел.
2: Все, спасибо большое.
3: Я вот о чем хочу спросить. Вы говорили о факторах, которые повлияли на потерю атмосферы Марса. Вот скажите, вот этих двух факторов, вы два назвали фактора, достаточно для того, чтобы сказать, да, это уже аксиома, или это только гипотезы, и могут появиться в дальнейшем другие факторы какие? Насколько эта гипотеза сегодня вообще-то принята?
1: На самом деле, изначально объяснение предлагалось вообще другое. И это объяснение было связано с тем, что менялись параметры вращения Марса. То есть вот у нас ось вращения Земли наклонена под углом там, 23 градуса. У Марса примерно так же. И вот этот наклон, он обеспечивает нам смену времен года. И на Марсе он обеспечивает смену времен года. На Земле этот угол немножечко пляшет на очень длительных временах. Что тоже немножко на климате сказывается. У Марса, как показывают расчеты, вот эти колебания оси вращения могли быть существенно большими из-за гравитационных возмущений со стороны других тел Солнечной системы. И у него такие катастрофические изменения климата могли происходить из-за того, что он по-разному освещался Солнцем. То есть это не солнечный ветер, не ультрафиолетовое излучение, это просто уровень инсоляции на разных широтах очень сильно менялся со временем. А атмосфера – это такая штука, что ее один раз потеряешь, и это уже навсегда. То есть он потом мог обратно вернуться в это состояние, но атмосфера уже не восстановилась.
3: Другими словами, вот эти два фактора – это всего пока гипотеза.
1: Конечно.
3: Слабо доказуемая. Нет, ну
1: я не знаю, как оценивать слабость или силу.
3: Как говорят математики, эти факторы нужны, но их недостаточно, чтобы утверждать на 100%. Я прав?
1: Да, конечно.
3: Спасибо.
1: Полную гарантию дает только страховой полис, как известно.
4: Спасибо большое за лекцию. А вот буквально на первых слайдах про Меркурий там была очень интересная такая картиночка с петельками большими и маленькими. Вот как-то поясните ее.
1: А, это изображение магнитного поля.
4: Там просто оно вот... Я поняла, что, видимо, с магнитным полем связано, просто оно такое разное там, что заинтересовало.
1: Я выхожу из кадра, но я вернусь. I'll be back. Просто чтобы... Вот это вот, да? Это его магнитное поле. Но оно, конечно, тоже, как и магнитное поле Земли, оно искажается взаимодействием с солнечным ветром, который там еще ближе солнышка. Но вот это вот силовые линии магнитного поля Меркурия.
4: А почему там маленький кружочек, большой кружочек? Это с разных полюсов?
1: Да. То есть вот... Тот участок, из которого магнитные силовые линии выходят на разных полюсах, на северном и на южном, они разные. Потому что ось диполя несимметрично расположена относительно тела планеты. Это тоже вопрос.
4: Спасибо большое.
5: Возвращаясь к Юпитеру, хотелось бы вспомнить, в лекции была такая фраза, что под облачным слоем, ниже 3000 километров, Юпитер вращается как твердое тело.
1: Да.
5: А как же металлизированный водород, в котором, собственно, возникают магнитные силовые линии-то?
1: Вот это вся информация, которая на сегодняшний момент озвучена. Это был съезд Американского геофизического союза. Вот это тот кусочек, который они выдали в открытый доступ. Дальше они пока сидят на этих данных, и все остальное они будут говорить после.
5: Просто большой очень вопрос, как людям, собственно говоря, в планетарии объяснить, что есть металлизированный водород. Это твердое тело или это нечто похожее на жидкую ртуть? Скажем так. Жидкая ртуть – это же тоже металл.
1: Вот это та информация, которая сейчас озвучена. Ниже 3000 километров Юпитер вращается как твердое тело. Есть там каменистое ядро, нет там каменистого ядра. Как там, в каком фазовом состоянии находится водород, эта штука вращается как твердое тело. Дальше там... Появляются какие-то отрывочные сведения о том, что там очень еще более тонкая структура, и оно может быть частично жидким, частично твердым, и не по радиусу эти свойства распределены, а как-то там по азимуту, по широтам. Но это пока все вот на уровне слухов. Так, официальная информация вот такая вот.
5: И второй вопрос по Марсу. Вот те подтеки воды, если можно так выразиться, насколько вероятно, что они происходят из-за того, что вода не как грунтовые воды скапливается, а под неким слоем песка водяной пар сублимирует сразу в состояние льда. То есть по некоторым...
1: Наоборот, наверное, да?
5: Ну, лед переходит из одной фазы в другую вода без жидкой стадии. То есть она из льда сразу превращается в пар.
1: Ну, вот это, насколько я понимаю, это то предположение, которое сейчас рассматривается. То есть там вода, это как спусковой крючок. То есть какой-то фазовый переход происходит, и он инициирует вот это вот стекание твердого вещества, песка. Вот. Но детали тут разные могут быть. Вполне допустимый вариант.
5: То есть такой край, который пока еще плавает.
1: Да, но это вот...
5: Окончательных данных и мнений на этот счет нет. Может меняться.
1: Ну, вот постепенно количество и роль воды в этом процессе, она вот...
5: Потому что она улетает, собственно, из атмосферы Марса.
1: Нет, она улетела.
5: Но не вся же.
1: Ну, не вся, но... Вот еще раз, можно себе предположить, что вода играет большую роль в образовании этих подтеков на склонах ущелий. Когда у вас есть большой массив, потом есть склон, и вы можете ожидать, что грунтовые воды там как в каком-то значимом количестве присутствуют. Если у вас есть гора, то там воды много быть не может вблизи ее вершины, откуда эти подтеки образуются. А они регулярно там появляются. Вот у них название рекуррентные, регулярно возникающие. То есть эта штука, ну, она может там, я не знаю, 2 раза сработать, 3 сработать, но не все время. А это так происходит. И на кромках кратеров то же самое это происходит. То есть это не может быть связано с большими количествами воды.
5: Постоянной, значит, регенерации каким-то образом.
1: Ну да, там народ тоже говорил, но, может быть, надо придумать какой-то механизм, который будет это все регенерировать, но с этим еще сложнее все получается. Спасибо. Гораздо проще сказать, что это не вода.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Меня зовут Баченина Мария. В гостях сегодня доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии Российской академии наук Владимир Жмур. Владимир Владимирович, добро пожаловать, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем.
1: Друзья, сегодня будем говорить о теме, на которую кто только не высказывался, кто только не читал и что только не читал. Это Бермудский треугольник. Владимир Владимирович, а вот туда вообще возможно так вплыть и выплыть? Вы же там бывали? То есть
2: да,
1: бывают счастливые случаи?
2: Да, я там был 5 раз на научных экспедициях. Мы вплывали и выплывали спокойно и без всяких фокусов. Угу. Все происходило очень мирно.
1: А вот первое упоминание я читала, что было от руки Христофора Ивановича Колумба. Ну, это я его так ласково называю. Он что-то там тоже странное заметил?
2: Совершенно верно. Колумб, когда он искал Индию, а нашел Америку, вот он по той территории проплывал, и он там некоторые странные вещи заметил. Ну, первое, что там было очень странное свечение воды. Сейчас трудно сказать, что это такое.
1: То ли водоросли, то ли рыбы,
2: да? Возможно, вот микроорганизмы, которые во время какого-то движения воды начинают светиться, возможно. Но сейчас это трудно сказать.
1: Да, знаете.
2: Ну, кроме того, там огни святого Эльма.
1: А они там возникают,
2: они
1: да?
2: Они там возникают. И большое количество водорослей, которые он там увидел, таких водорослей больше нигде нет, только в тех краях. Это огромные, длинные, плавающие по поверхности. Угу. Ну, в те времена обязательно нужно было на водоросли обращать внимание, потому что корабли-то были маленькие. Мощность у них была маленькая, они могли просто запутаться в этих водорослях.
1: Ну, вообще, нам еще по книгам Беляева известно, как, сколько там и каких водорослей. Да, Саргассово море, остров погибших кораблей, это же, наше детство. А первое, с чего началась дурная слава этого района? Давайте я обозначу, что это за район. Это район в Саргассовом море, и это район, ограниченный треугольником, хотя я тут еще буду интересоваться, что за геометрия там. Так вот, вершины Майами, Бермудский остров, и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Ну, вот пока так, чтобы вы сориентировались в пространстве.
2: Да, правильно.
1: И все-таки, первое, с чего началась дурная слава, страшилки, легенды?
2: Значит, дурная слава началась, как обычно, со СМИ у нас. Ну, это всегда как.
1: Кто на что учился, как говорится.
2: Некий автор Винсент Гаддис написал статью под названием «Бермудский треугольник логова дьявола в скобках смерти».
1: Ой, это какой у нас год-то был?
2: Это год был 60-е годы прошлого столетия, так. В 60-х годах. На статью особенно внимания не обратили, а вот слово «Бермудский треугольник», запомнилось. «Логово дьявола», вот угу. Это прицепилось. Но такую славу, такую скандальную славу принесла другая книга уже. Автор Чарльз Берлиц. Он опубликовал книгу, в которой рассказал про, ну, более-менее все известные случаи, когда корабли тонули или исчезали, самолеты тоже исчезали. И эта книга была хорошо написана. Ее много людей прочло, и вот вокруг с этого момента начинаются все-все истории и весь интерес, который был поднят. Это 70-е годы уже, то есть лет через 10 после первого упоминания вот в статье.
1: Ну вот смотрите, прошло уже достаточно много лет, и на календаре 21 век, очень мощные, техничные средства связи, средства обнаружения, а они по-прежнему там пропадают? И вообще, кто они? Это ведь и самолеты, и корабли, правильно?
2: Да, они по-прежнему пропадают, но если уж сразу начинать оправдываться, то они пропадают везде.
1: Да.
2: Не только в треугольник.
1: Вот они поэтому в энциклопедиях везде. И пишут, якобы обладающий мистической,
2: да,
1: такой.
2: Просто как только что-то пропадает в Бермудском треугольнике, это вызывает особый интерес. На самом деле аналогичный треугольник тоже есть в Тихом океане.
1: Угу.
2: Там японцы вот его.
1: Точно,
2: вокруг него.
1: Чёртово море, что ли? Или
2: так, я не могу назвать, да. Но я знаю.
1: Вот эта дыра, я тоже про нее читала, там такая же история.
2: Там такая же история, да. Ну, а, скажем, место, где больше всего кораблей тонут, это пролив Ла-Манш. Угу. Но там все видно, и любая неприятность, даже если корабль сам не успеет подать знак СОС или еще чего, там много других, которые начнут спасать, или, по крайней мере, передадут, что этот корабль утонул.
1: Ну, я так понимаю, что здесь вся история заключается не в количестве, а в качестве. Корабли, как вы сказали, гибнут везде, и самолеты тоже, а здесь их просто не находят.
2: Да.
1: Вот дьявольщина здесь, в этом заключается?
2: Дьявольщина именно здесь, вот в этом месте, что их не находят. Но, вы знаете, если потонула лодка подводная, корабль потонул, в любом другом месте, ее тоже не найдут. Это очень тяжелое дело найти. Даже когда известно, куда что упало, даже вот самолеты падают, их очень трудно найти.
1: Ну, находят же, а здесь вообще никогда ничего не находили? Или все-таки были находки?
2: Нет, почему находили?
1: Бывали.
2: Да, бывали.
1: Ну, в общем,
2: да.
1: Как-то мы движемся к тому, что все объяснимо, и непонятно, почему народ вот столько мистики напускает вокруг Бермудского треугольника. Но еще не вечер, друзья мои. Самолеты пропадали с людьми?
2: Да, конечно, с людьми. Самолеты, к сожалению, они только с людьми-то и пропадают, потому что там высадить негде, и пропадают. Вот самое такое, ну, пожалуй, начало самолета пропадания, это было в 1945 году, в декабре, когда 5 американских бомбардировщиков-торпедоносцев вышли на тренировочные полеты в Бермудском треугольнике, летали над морем, и все пропали. Все
1: то есть это просто были учебные, да, такие
2: это
1: полеты?
2: Это были учебные,
1: да,
2: полеты.
1: Не боевые вылеты.
2: И поскольку сразу 5 самолетов пропало, и все военные, то, конечно, их пытались найти, искать, и не нашли. Мало того, в поиске, когда послали другие самолеты, то из тех, кого послали вслед, еще один пропал.
1: Ого!
2: И тоже бесследно, непонятно где. У руководителя вот этого звена была неисправленная аппаратура, по которой он летел. И вот это привело к тому, что он не понимал, в какую он сторону летит. А ему подчинялись остальные. Остальные были подчиненные. Они разговаривали, что мы летим куда-то не туда. А он был такой упорный.
1: Решительный.
2: Решительный, да.
1: И уверен в себе.
2: Их вместо того, чтобы к берегу, увел в море. У них кончилось топливо, просто топливо кончилось, и они упали все в воду. Считается, что в том районе, в районе вот Бермудского треугольника, есть скопление метана, такой геологический метан, который сочится из
1: дна морского.
2: Морского дна, да. А сам он по себе, вот там когда-то или в течение какого-то времени создался. Возможно, там есть полости, заполненные метаном. Возможно.
1: То есть вы имеете в виду, это вот, чтобы слушатели представили, это в толще воды плавают гигантские пузыри?
2: Нет.
1: Тогда
2: они
1: что это?
2: В дне.
1: А, в дне. Все, я поняла.
2: Такие...
1: И когда это происходит, это бум,
2: и вот когда-то, да, вдруг проламывается эта крышка у этого, и этот пузырь начинает всплывать. Значит, он может всплывать большим объемом и подходит к поверхности, то образуется такая яма, в которую корабль просто может упасть, и сверху схлопнется вот вода окружающая, и все, там ничего не успеет сделать. Второй вариант, это лучше всего назвать эффект шампанского. То есть, когда мелкие пузыри, вот этот большой пузырь разбивается на кучу мелких, и вот их много, и тогда плотность воды уменьшается, и выталкивающая сила, которая поддерживает этот корабль, она уменьшается, и корабль проваливается в этом шампанском. Ну и все, потом он оттуда уже не выберется.
1: Так, вот так и говорят, как есть выражение, потонул в вине, а тут ушел под шампанское.
2: Да.
1: А что касается так называемых кротовых нор или червоточин, то, что мы связываем чаще всего с черными дырами в космосе, то там же тоже какая-то история была, что заплывешь, а выплывешь вообще совершенно на другом,
2: да,
1: краю света.
2: Это еще один интересный рассказ, значит, который вот, ну, нужно сказать, что такое кротовья нора, иначе рассказывать тяжело.
1: Да.
2: Это в пространстве есть такой туннель в пространстве, который соединяет дальние точки, но близко соединяет. И предполагается, что это может быть один конец на Земле, а другой где-нибудь в космосе, на другой звезде, в другой галактике и так далее. И вот по этой норе, если идти, то это быстро, маленькое расстояние, а если снаружи,
1: поверху, да,
2: поверху, то это очень огромное расстояние. Вот предполагается, что там тоже есть кротовьи норы. Они же называются порталы в другие миры, они же называются туннели в другой мир. Значит, вот эти все рассказы тоже существуют. Они существуют, ну, я понимаю, для интереса читателей, потому что прочесть это очень интересно.
1: Владимир Владимирович, прервемся, продолжим буквально через несколько мгновений. Океанолог Владимир Жмура, речь идет сегодня о Бермудском треугольнике. Не теряйтесь, мы вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Доктор физико-математических наук, профессор, зав. Кафедры термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии РАН Владимир Жмур. Владимир Владимирович, остановились мы на некоторых гипотезах пропажи кораблей и... А вот, кстати, про самолеты-то тут еще надо доспросить. Тем не менее, вот вы сказали уже про метановые пузыри и про эффект шампанского, когда плотность воды настолько мала, что корабль теряет плавучесть. А как вы прокомментируете эти две гипотезы, это из ряда сумасшедших или нормально?
2: Это нормально.
1: Это нормально, здравые
2: это
1: такие,
2: здравые,
1: да,
2: гипотезы? Гипотезы, да.
1: Хорошо, хорошо.
2: То есть они реальные, и подобные вещи экспериментально можно наблюдать. Вот есть еще одно интересное явление, которое там же наблюдалось, это исчезновение людей с кораблей. То есть, когда корабль есть, он не потонул, а людей на нем нет.
1: В общем, призрак такой, корабль.
2: Вот корабль-призрак. Вот, да, корабль-призрак.
1: Ой, это даже страшно, мне кажется,
2: и как-то. Вот подобные вещи, их неоднократно это наблюдалось.
1: Именно там?
2: Ну, на самом деле, везде.
1: Понятно.
2: Но там... Там просто об этом разговору
1: там
2: больше.
1: Там жирным шрифтом,
2: да,
1: красным.
2: Абсолютно, да? Верно, да. Конечно, страшно, что идет корабль. Причем ряд кораблей были вот такое впечатление, что люди просто быстренько собрались, не взяли ни одежды, ничего, просто прыгнули за борт. Ну, например, там еда расставлена.
1: Там, то есть в одну секунду это произошло. А что же могло произойти?
2: Значит, гипотеза такая, и, скорее всего, она тоже справедливая и разумная. Есть такое понятие «голос моря».
1: Так.
2: Значит, это волны, ветер создают низкочастотные колебания воздушные.
1: А, я знаю, это инфразвук называется.
2: Инфразвук, да.
1: Этот
2: инфразвук, он там порядка 10 Гц, и он действует... Там чуть-чуть плавает эта частота, на мозги действует, на печень.
1: То есть давайте для слушателей объясним. Это что-то, что мы вообще с вами не слышим. Так слоны,
2: да,
1: и, по-моему, киты общаются вот на этой частоте. Но дело не в этом. Дело в том, что мы не слышим, но чувствуем. И вот ходят слухи, что когда мы подвержены вот этим ультрадлинным, я бы сказала, волнам, мы как-то начинаем все трепетать внутри, немножечко сходить с ума можем.
2: Абсолютно.
1: Это правда?
2: Верно. Да,
1: да. Ну вот где-то
2: то
1: у меня это в голове
2: осталось.
1: Есть частота,
2: которая действует на людей очень неблагоприятно. Ага. И когда человек, он даже не понимает, что происходит, у него начинается сильная тревога, паника, и в этот момент он может выпрыгнуть за борт действительно.
1: Ох.
2: И ничего в этом.
1: И это физическое явление, которое с научной точки зрения является абсолютно нормальным. Правильно?
2: Нормальным, да.
1: Так, а еще что там говорят?
2: Это место, где очень много торнадо образуется и всякого рода циклонов тропических. Это очень мощные такие образования, которые крутят воздух, и они могут поднять небольшие лодки, небольшие шхуны прям в воздух, утащить наверх. И, кстати, метан, он тоже поднимается в воздух. Если самолет летит, попадает в метан, он чуть-чуть другой плотности, подъемная сила изменяется, самолет может там падать просто в этом метане.
1: А я, знаете, где-то встречала информацию, что там начинают очень сильно шалить электроника, радиоэлектроника, вот эти средства связи.
2: Это... Да, это связано с какими-то электрическими эффектами, которые вот во время этих бурь, тайфунов, это может проявиться. Кроме того, эта зона еще сама по себе аномальная по магнитному свойству. Там магнитный компас не показывает на север.
1: Знакомая история, я просто родом из Курска.
2: Во-во-во, да. Как курская магнитная аномалия, здесь аномалия бермудская. Поэтому само направление уже теряется у летчиков, например, и нужно поправки вводить. Ну и всплески всякие связаны уже с другими быстро проходящими процессами. Это вот всякие грозы, они могут приводить к выходу электроники из строя.
1: Но вот если мы говорим о ненормальной погоде, то может она быть, потому что я вот все-таки современный мир рассматриваю, то может быть как она настолько неожиданная, что не успевают подготовиться. Ведь, в общем, бывает ли супер неожиданный шторм? Какой-то такой, знаете, быстро налетел, все разрушило, улетел.
2: Ну, вот я бы тогда так сказал. Бывают ли такие штормы, которые мы прозевали как они образовались. Вот это вот образование их мы можем прозевать. Дело в том, что вот эти вот штормы, это резкое в пространстве резкое изменение характеристик. И вот когда начинается так называемое явление, ну, сильного изменения каких-то свойств, вот рядом с этими сильными изменениями свойств обязательно ветер, и, возможно, еще какие-то еще дополнительные всякие явления.
1: Но разве корабль не может визуально... Мы в кино видели, как подходит шторм.
2: Это он видит, корабль видит. Вот так, чтобы прям корабль не видел, и вдруг он в 100 метрах возник, да. Нет, это невозможно.
1: А, кстати, как далеко видит корабль приближение шторма?
2: Километров 10 видит.
1: Потому что горизонт уже
2: все. А дальше горизонт уходит, за горизонт.
1: Да, там дальше земля пошла кругло. Чуть-чуть вниз.
2: Да, да, да, вот километров 10 видно.
1: Ага, как интересно. А я встречала еще такое словосочетание, как волноубийцы. Но я так подумала, что это, знаете, как чудо-юдо рыбаки. Или действительно у ученых есть такая история?
2: Есть название такое, красивое название.
1: Очень красивое, да.
2: И оно, вот, оно очень прижилось именно в русском языке. Потому что вообще-то их по-всякому называют. Это аномально высокие волны. По формальным таким признакам, это волна, которая выше вот тех волн, которые считаются высокими, еще процентов на 30.
1: А какие волны считаются высокими?
2: Ну, метров 10 – это высокая волна.
1: 10 – это сколько этажей-то?
2: Три
1: этажа.
2: Это три этажа, три этажа только от нулевой поверхности.
1: Да.
2: А еще вниз три этажа. Так что
1: да.
2: Если вот весь размах волны, то и будет 6
1: этажей. А тут получается еще плюс 20%, все 8-10 этажей?
2: 8-10 этажей, да. Боже и вот мой. Эта волна большая уже, сильно большая. И она образуется, в общем, довольно редко. И она может родиться и быстро исчезнуть. Так что вот так, чтобы оказалось, что в этом месте оказался еще и корабль, это явление довольно редкое. Но... Попадали случаи. Вот на корабле, на котором я прям находился, такая волна ударила в борт.
1: Да вы что?
2: И погнула нашу же такую толстую железку. Выгнуть ее назад мы не могли.
1: А вот было такое, наверное, научно-исследовательское судно, да?
2: Да, это крупное
1: научно-исследовательское судно. Ну, это легко представить, как они обычно выглядят.
2: Это длина метров 100, чуть-чуть больше. Вот волнубийц не видел, но я знаю людей, которые их регистрируют, их со спутников регистрируют другими способами и объясняют, откуда и что получилось. Значит, если так вкратце, то волны, складываясь друг с другом в силу всяких эффектов гидродинамических, могут в каком-нибудь месте резко усилиться, собраться в одну кучу. И если они еще находятся на течении, то при движении против течения они дополнительно усиливаются. И вот это приводит к тому, что вдруг резко образовалась такая гора воды, которая действительно она образовывается и потом исчезает.
1: Но резко это в буквально считанные минуты, вы хотите сказать?
2: Да, да, да, вот так вот.
1: Удивительно и страшно.
2: Да.
1: И страшно, действительно. А вообще, вот погружения там были? Подводные исследования были?
2: Да, подводные исследования были. Бермудский треугольник, в общем, это территория Соединенных Штатов, которые там все время пасутся, и вокруг больше нет никого, кто бы там что-либо хотел исследовать. И вот все проблемы начались с Бермудским треугольником, исследовательская часть, время кубинского кризиса, когда, ну, стали внимательнее там подводные лодки ходить, искать, смотреть, что там на дну, на дне. Вдруг там Советский Союз поставил какие-то ракеты донные. И вот они там стали находить какие-то странные образования. Ну, поскольку из подводной лодки не выглянешь и там не больно посмотришь, а в те годы, это 60-е годы, тогда вообще там не было аппаратов,
1: с этим, да.
2: Аппаратов не было, то предположительно находили подводные города.
1: Ух ты!
2: И эти подводные города интерпретировали как Атлантида. Ну, вполне возможно, что это так, но потом их никто не видел. Найти под водой что-либо найти второй раз очень тяжело.
1: А почему?
2: Очень трудно выйти по координатам, по заданным координатам. Подводная лодка не имеет такой точности, как GPS сейчас. Она очень такая грубоватая по определению местоположения, в те времена было. И даже там якобы находили пирамиды. Вот отсюда, от подводных городов и пирамид, пошла целая ветвь таких соображений уже мистического плана.
1: Спасибо огромное. Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии РАН. Владимир Жмурович.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. Уже не первое занятие, мы говорим о нашей Солнечной системе. И постепенно от крупных объектов переходим ко все более мелким. В прошлый раз мы говорили об астероидах и кометах, точнее, ядрах комет, то, что называется ядром, это твердое тело кометы, ну и о тех газовых атмосферах и хвостах комет, которые они время от времени из себя выпускают. Сегодня мы будем говорить о еще более мелких объектах, о метеорах и метеоритах. Фактически это продолжение породы астероидов и комет. Астероидами и кометами мы называем крупные, среди самые крупные среди мелких объектов Солнечной системы. А метеориты и метеоры – это то, что это явление связано с еще более мелкими объектами. А в конце сегодняшнего рассказа я вам напомню основные этапы формирования нашей, ну и вообще прочих планетных систем. Итак, метеороиды, метеоры, метеориты. Вот это, заметьте, правильная последовательность терминов. У нас в отношении вот этих вот космических камушков есть три термина. Метеороиды, метеоры, метеориты. Я чуть позже поясню, как они между собой связаны. Откуда они берутся? Ну, понятно, что значительное количество мелких тел, прежде всего астероидов, время от времени испытывают взаимные столкновения. Орбиты их пересекаются, и в конце концов, рано или поздно, крупный астероид может получить удар со стороны более мелкого. А я вам показывал такие примеры. Помните, астероид Веста когда-то испытал мощный удар, отколовший от него где-то, наверное, четверть всего вещества. Такие удары, конечно, происходили и будут происходить. Они приводят к тому, что большое количество мелкого вещества распыляется по Солнечной системе. Эти осколки летят во всех направлениях, в том числе и в направлении планет. Тут давайте вернемся к Весте. Этот снимок сделан со стороны Южного полюса. И мы видим, что вот тут, по сути, гигантский кратер образовался. Ну, он не совсем похож на такие аккуратненькие метеоритные кратеры. Это скорее депрессия, то есть недостаток вещества. Мощный удар расколол, распылил вот эту вот часть со стороны Южного полюса Весты и разбросал эти мелкие тела в космическое пространство. И они, конечно, время от времени встречаются с планетами и падают на них. Ну, это компьютерный рисунок. Он показывает, как мы представляем себе ядро кометы. Вот астероид только от прямого удара может потерять вещество, а ядро кометы даже теряет его, не испытывая ударов со стороны внешних тел. Просто под действием солнечного излучения начинает испаряться газ, взламывает кору кометного ядра и уносит это минеральное вещество вместе с потоками газа в космическое пространство. И вот представьте себе, по вытянутой эллипсообразной орбите движется комета. Пролетая мимо Солнца, она испаряется и выбрасывает мелкое вещество. Газ, конечно, уходит, а мелкие пылинки, камушки, они продолжают движение по орбите, по исходной орбите кометного ядра и, собственно, движутся так же, как движется само ядро. Постепенно вдоль орбиты кометы собирается такой пояс мелкого раздробленного вещества, пылинок, камушков, которые комета потеряла. Вот старая комета, она уже заполняет пространство вдоль своей орбиты этим раздробленным, потерянным ей веществом. А это наша планета, а это орбита Земли. Если орбита Земли пересекается с орбитой какой-то кометы в одной точке, а в принципе может и в двух точках пересекаться, то Земля на некоторое время, проходя в окрестности орбиты кометы, попадает в это пространство, заполненное мелкими пылинками космическими, тоже летящими по своей орбите. И они тут встречаются. Ну, то есть пылинки влетают в атмосферу Земли. Пока эта пылинка или камушек в космосе, мы его называем метеороид. Когда он влетел в атмосферу Земли, яркую вспышку нам продемонстрировал это метеор. Итак, метеороид в космосе. Метеор – это разрушающийся в атмосфере Земли ярко светящийся объект. Но если что-то сохранилось и упало на поверхность Земли, и мы это подобрали, твердое тело, мы называем его метеоритом. Так что метеороид
космический объект, которому предстоит ударить по планете. Метеор – это яркая вспышка, когда объект летит в атмосфере Земли, нагревается, испаряется. Ну, а метеорит – это то, что упало и попало к нам в руки. Как выглядят вспышки метеоров, я думаю, знает каждый. Рано или поздно, глядя на звездное небо, вы всегда отметите эту коротенькую яркую вспышку. Иногда они с трудом различаются глазом, иногда они довольно яркие и всегда неожиданные. Мы заранее не знаем, откуда и в какой момент прилетит та или иная частица. Но вот что интересно. Даже самые яркие вспышки, вот такие мощные вспышки метеоров, которые у астрономов принято называть болидами. Ну, болидос – это копье, такое древнеримское, действительно похоже на копье. А как мы различаем метеор и болид? Ну, как правило, вот в традиции нашей отечественной астрономии, если вспышка – это ярче, чем изображение Венеры на земном небосклоне, ну, то есть ярче, там, минус 5-й звездной величины, мы говорим, это болид. Как правило, это довольно длительное, несколько секунд, такой медленный полет, потому что крупное тело, оно же внедрилось в атмосферу Земли, летит сравнительно медленно, затормозилось и мощную вспышку демонстрирует. Ну, а вот такие вот мелкие вспышечки, они там в верхних слоях земной атмосферы происходят. Поторопился. Давайте я вам удивительную вещь скажу. Когда мы видим даже вот такую яркую вспышку, какое тело ее производит, как вы думаете? Вот что влетело в атмосферу Земли, чтобы мы с расстояния в сотню километров, а как правило это сотня, полторы сотни километров, вспышка начинается где-то на высоте 120-110 километров над поверхностью Земли, заканчивается где-то на высоте 60-70 километров, а еще надо геометрический фактор учесть, что у горизонта мы ее видим вдали, то есть от километров 100 не меньше от нас. Вспышка яркая. Какой объект ее производит? Ну, человеку, незнакомому с астрономией, может показаться, что это какая-то глыба огромная влетела. Нет, ничего подобного. Расчеты показывают, что это камушек размером меньше наперстка. Вот такой, видите, да? Вот такого размера камушек производит вспышку болида. А то, что я вам показал на предыдущем кадре, обычный метеор, который, ну, каждую ночь вы несколько штук можете увидеть, это крупинка песка вот на побережье моря, на пляже. Поднимите одну маленькую песчинку размером 1-2 миллиметра. Вот это она влетела в атмосферу Земли. Откуда же столько энергии на такую мощную световую вспышку? Так влетела же она с какой скоростью? Со скоростью как минимум второй космической для Земли. Откуда бы из космоса не падал объект, минимум вторая космическая скорость – 11 километров в секунду. А как правило, еще эта пылинка движется по своей орбите навстречу Земле. И скорость бывает и 40, и 50, и до 70 километров в секунду взаимная скорость. Еще раз, 70 километров в секунду. Посчитайте, какая кинетическая энергия у такой пылинки. Даже если ее вес сотые доли грамма, кинетическая энергия очень большая. Она сравнима с мощностью взрыва гранаты или небольшой бомбы. Именно поэтому такие вспышки видны с расстояния в сотню, полторы сотни километров. Ну, а вот такие даже издалека, с больших расстояний. Даже из космоса космонавты это дело видят с расстояния в сотни километров от поверхности Земли. Ну, а если тело крупное, то тут уже, конечно, проблемы. Например, в 2013 году в атмосферу Земли влетело тело массой, ну, про массу я говорить не буду, это все равно 1000 тонн, а размер нам более понятен, около 20 метров. Ну, 20 метров – это трейлер автомобильный, да, примерно вот крупный грузовой автомобиль. И это тело прошило земную атмосферу в районе Южного Урала над Челябинском оно в основном пролетело, и там

Металлические лучше сохраняются на поверхности Земли, их легче найти, они выглядят так особенно легко заметны. Каменные не так легко заметить, но приглядитесь, все-таки на поверхности, например, в пустыне, а вот это в североафриканской пустыне сделан снимок, вот этот черный камень, он выделяется на фоне обычной земной минеральной породы, и его довольно легко отождествить. Почему он такой черный? При полете в атмосфере нагревается поверхность, ну, как космические корабли, садящиеся на Землю, тоже нагреваются, воздух с огромной скоростью бьет по поверхности, сжимается, нагревается, и такая вот кора плавления, оплавленная кора на камушке получается. И вы довольно легко отождествляете его, что это неземная порода. К тому же еще посмотрите, как он выглажен, у него такая аэродинамическая форма получилась. Воздух обтекал его со всех сторон, и острые углы сгладил, и получилась такая мягкая аэродинамическая форма. Так выглядят каменные метеориты. Как правило, камень, падая с большой скоростью, ударяется по поверхности Земли, и часто очень это кора плавления отлетает, ну, кусочек коры вместе удара. И вы увидите там такую первозданную, исходную минеральную породу, которую не затронула высокая температура. Ведь полет этого камня в атмосфере Земли длился несколько секунд. Помните, какая скорость, влетая в атмосферу Земли, ну, в среднем, километров 40 в секунду, а толщина земной атмосферы, ну, хорошо, около 100 километров. Так что 1,5-2-3 там, секунды максимум длится полет в атмосфере, и даже нагрев до высокой температуры не успевает тепло пройти сквозь тонкую кору внутрь этого минерального тела. Так что там исходная порода, она, как правило, светлая, а черная кора плавления только снаружи. Вот этот типичный вид каменного метеорита, запомните его. Если вы такой найдете, это будет большая удача. Вы сможете, ну, как минимум, в своих домашних коллекциях держать метеорит настоящий, прилетевший из космоса. Но все-таки советую вам подарить его ученым. Конечно, можно и продать, некоторые так и поступают. Есть даже охотники за метеоритами, которые собирают их, знают места на Земле, где легче определить метеорит по сравнению с земной поверхностью, там, в Антарктиде, например, или в пустынях. Но желательно все-таки дарить. Ученые и институты научные не такие богатые, чтобы покупать такие интересные космические объекты. Подарите ученым, и они вам будут очень признательны за это. Другого типа метеориты, ну, их называют железные, но они не из чистого железа состоят. Это, как правило, железо с никелем, ну, в основном все-таки железо. А вот типичный железный метеорит небольшого размера. В 1947 году на территории нашей страны, на Дальнем Востоке, там Сихотэ-Алинский хребет, упал довольно крупный железный метеорит. Он раскололся при полете в атмосфере, при ударе о Землю. И много-много его осколков, многие тонны собраны, они во многих коллекциях минералогических есть. И у многих астрономов, у меня есть несколько таких образцов. Как правило, выглядит вот так. Посмотрите, внешне он похож на кусочек пластилина, в который вот как-то пальцем вдавили, вот такие вот небольшие углубления сделаны. Конечно, не палец человека, а атмосфера Земли создала эти углубления. Все-таки металл довольно легко плавится и прогревается быстро на большую глубину, поэтому горячий воздух, набегая на поверхность такого тела, он выдавливает и выглаживает, испаряет небольшие такие углубления, и получается вот такой типичный вид железного метеорита. Ригмоглиптами их называют, эти углубления. Самый крупный на Земле из найденных железных метеоритов находится на юге Африки, на частной территории. Владелец этого ранчо не пожелал расстаться с этой находкой, и он оформил такой лекторий, или, как сказать, зал для путешественников и туристов, где он их рассаживает и рассказывает об этом крупнейшем на Земле железном, естественно, метеорите. 60 тонн его вес. Это вот метеорит Гоба на юге Африки. И пока более крупных не нашли. А вот он не попал, решил не расставаться с ним. Хотя мог бы, наверное, продать его ученым, но цена такого
приобретение была бы

заоблачной, вряд ли какой-то институт мог бы ее купить, но мог бы и подарить, между прочим, ученым. Ну, вот он какой-то небольшой кусочек, фрагмент подарил, а основную часть метеорита оставил, имеет право, это его территория, оставил у себя в качестве такой приманки для туристов. Бывает, иногда бывает, что метеориты падают в густонаселенные районы, в города и даже наносят кое-какие повреждения. Вот типичный пример. В 1992 году над восточными штатами США, над Нью-Йорком, пролетел метеорит и ударил в багажник вот этого старенького уже автомобиля. А он принадлежал, кстати говоря, вот этой девушке. Автомобиль очень старый, почти ничего уже не стоил. Но сам факт удара метеорита, и метеорит тут вот рядышком упал после этого удара, оказался для нее вполне прибыльным событием. Она продала и автомобиль, и сам метеорит, этот небольшой камушек, был весом несколько килограммов, в соседний музей научный, и на эти деньги, насколько я знаю, приобрела себе не только новый автомобиль, но еще и новый дом. Бывает, что метеориты оставляют на Земле довольно заметные шрамы, кратеры метеоритные. Удар происходит с такой скоростью, что кинетическая энергия метеорита намного превосходит, ну, например, энергию взрыва тротиловой взрывчатки того же, той же массы. То есть метеорит резко тормозится при ударе, ну, углубляется на какую-то глубину в земную кору, в кору нашей планеты, резко останавливается, и вся его кинетическая энергия, превратившись в тепло, производит эффект такого теплового взрыва, не хуже, чем взрыв гигантской бомбы. Этот кратер, пожалуй, самый известный на Земле, хотя есть и более крупные, но этот такой популярный, он красиво выглядит. Он в США, в Северной Америке, в пустыне Аризона, и диаметр его 1 километр, глубина примерно 200 метров. Есть довольно точное соотношение между размером самого метеорита и размером кратера, который он на Земле оставляет после своего падения. Размер кратера, как правило, в 20 раз больше размера того камня, который его произвел. Значит, километр делим на 20, получаем 50 метров. Ну, примерно 50-метрового диаметра метеорит оставил от себя вот такой вот метеоритный кратер. Он довольно молодой, около 50 тысяч лет этому кратеру. Тут очень засушливые места, это такая высокогорная пустыня, и там он хорошо за 50 тысяч лет сохранился. Ну, может, не очень хорошо, но все-таки сохранился. Туристы любят его посещать, и ученые исследуют, найдены там обломки этого метеорита. Территория нашей страны очень большая, крупнейшая в мире. Поэтому, естественно, на нашу территорию довольно часто падают метеориты и ядра комет. В 1908 году в Сибири, в районе подкаменной Тунгуски, есть такая река в Сибири, что-то упало. Людей там практически не было, да и сейчас там в этих болотистых местах почти никто не живет. Но люди видели полет в атмосфере какого-то крупного тела, взрыв, тепловой взрыв от того, что оно резко затормозилось в атмосфере. И этот взрыв привел к тому, что на огромной территории в 2000 квадратных километров полегла тайга от взрыва. Взрыв произошел в атмосфере на высоте 5-6 километров, так показывают расчеты. Тайга легла, да еще от теплового воздействия этого взрыва даже загорелось, и там следы пожара. К сожалению, это 1908 год, а исследовать стали это место только 20 лет спустя. Многие следы пропали. Но вот что любопытно. Обычно говорят о Тунгусском метеорите. Но метеорита-то как раз и не нашли. А никаких следов самого тела, прилетевшего из космоса, так найти не удалось. Какие-то мелкие частицы в грунте нашлись, но, возможно, это частицы от других метеоритов, более мелких и накопившихся там за многие годы. А единственное предположение, которое может объяснить этот факт, взрыв был, тело было, а следов не осталось от него, это было ядро кометы. Собственно, не каменное, не железное, а ледяное тело, от которого действительно через несколько лет ничего не могло уже остаться, оно, его остатки расплавились и впитались в грунт Земли, и, в общем, там фактически ничего найти нельзя. Хотя поиски продолжаются.
А в наше время, уже в 2013-м, я вам говорил, над Челябинском пролетел довольно крупный, около 20, скорее всего, 17 метров диаметром, как такой трейлер грузовой, камень из космоса. Вот его полет был виден над городом рано утром, в феврале, ясное такое морозное зимнее небо. Очень красиво это было, хотя небезопасно. Дело в том, что в те годы в школе не учили астрономию. Большинство школьников не были знакомы с тем, что если в стратосфере пролетает массивное тело, а это же видно, что оно гигантское, а это значит, через несколько минут придет мощная волна сжатия, ударная волна, которая там родилась, и она стремится к поверхности Земли и ударит по городу. Самые любознательные люди смотрели, фотографировали, это была зима, окна не открывали, вот стекло оконное, люди стояли, сквозь стекло смотрели на это замечательное явление, но через несколько минут ударная волна выбила стекла, и люди получили довольно опасный порез. Вот посмотрите, результат этого события. Стекла выбиты, вот тут их сейчас собирают, но те, кто стоял и смотрел сквозь окна на это замечательное астрономическое явление, челябинский супер-болид, как его с тех пор называют, они, конечно, получили 1500 человек, обратились к врачам с порезами лица. Так что будьте внимательны. Полет крупного метеорного тела в атмосфере Земли – это небезопасная вещь. Вот, пожалуйста, рухнувшая крыша цеха заводского. К счастью, это было раннее утро, и рабочие не пришли еще в этот цех, а то бы получили серьезные повреждения, когда на них крыша рухнула. В общем, обошлось без жертв, но с некоторыми потерями. Последняя часть моего сегодняшнего рассказа – происхождение планетных систем. Собственно, откуда они взялись? Немного мы об этом уже говорили на предыдущих уроках, но давайте повторим более внимательно. Между звездами не вакуум. Межзвездное пространство заполнено разреженным веществом. Разреженным в той или иной степени. Иногда его совсем не видно. Иногда, когда плотные облака межзвездного газа нагреты, а внутри них или рядом с ними расположенными яркими горячими звездами, этот газ сам нагревается до такой степени, до нескольких тысяч градусов, и начинает светиться. Вот туманность Ориона, очень известная, кстати, невооруженным глазом она даже заметна на небе, а в телескоп вот так прекрасно фотографируется. Это типичное такое горячее, как говорят астрономы, эмиссионное, ну то есть излучающее свет, туманность. В недрах охлажденных межзвездных облаков при низком давлении газа, если газ холодный, то давление его падает, гравитация начинает сжимать газ во все более и более плотные, как сказать, конгломераты, более плотные уплотнения, такие вот ядрышки, уплотненные ядрышки в недрах молекулярного газового облака. И тогда самая плотная часть этого сжимающегося облака, постепенно разогреваясь, уплотняясь, становится звездой. А на нее продолжает падать еще с периферии некоторое количество этого межзвездного газа, а внутри него есть и мелкие частицы, космические пылинки. И когда звезда уже приобрела более или менее звездообразную форму и массу, это вещество продолжает падать и постепенно формирует диск вокруг звезды. Почему диск? Ну, потому что в исходном состоянии неподвижного ничего нет. В космосе все так или иначе движется. Если вы возьмете любую часть газового облака, у нее какое-то медленное вращение все равно будет. А сжимаясь к центру, вращение нарастает, угловая скорость движения нарастает. Это явление, ну, физик бы сказал, сохраняется момент импульса, или там говорят момент вращения газа. Мы это всегда видим на примере фигуристок на коньках выступавших. Когда фигуристка хочет закрутиться вокруг оси, она сначала медленно свои руки поворачивает, а потом начинает их прижимать к телу. Масса приближается к центру, к оси вращения, масса приближается, а момент импульса сохраняется, значит, начинает увеличиваться угловая скорость. И угловая скорость, увеличиваясь, приводит к тому, что центробежная сила
перпендикулярно направленное к оси вращения облака, останавливает движение вещества вдоль радиуса, перпендикулярного к оси вращения. Но вдоль оси вращения, вот так вот, вещество продолжает падать и собирается в такой газово-пылевой диск, а теперь бы мы его назвали протопланетный диск, то есть диск, из которого впоследствии сформируются планеты. И там вещество уже постепенно собирается в отдельные комки, которые в будущем станут планетами. Протопланетный газопылевой диск долгое время оставался такой теоретическим представлением о том, как это должно происходить. Ученые давно догадались, что так должно быть. Еще во времена Канта, Лапласа, это 18 век, начало 19 века, ученые предполагали, что это может быть, что планеты именно так формируются, но до конца 20 века никаких реальных подтверждений этой картины не имели. И вот только в наше время, вот за последние несколько лет, появились аппараты, приборы астрономические, телескопы, которые имеют возможность, во-первых, видеть не очень горячее вещество, но горячее вещество – это звезды, мы его видим по оптическому излучению. А вот этот вот холодный газово-пылевой диск, он же имеет температуру несколько десятков кельвинов, ну, может быть, несколько сотен кельвинов поближе к звезде. Но это довольно холодное тело, оно в оптике не светится, а инфракрасный свет не очень-то легко было обнаружить, только космические приборы. А где-то на границе между инфракрасным и радиоизлучением мы уже на Земле можем получать эти лучи. И вот наземные комплексы телескопов, а наилучший сегодня из них – это комплекс «Алма», атакамский, большой, «Атакама Large Millimeter Array». Array – это, значит, система, работающая в пустыне Атакама, крупная, large, в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах излучения. Так вот, этот радиоинтерферометр обладает колоссальным угловым разрешением, десятые доли угловой секунды, и он нам сегодня показывает протопланетные газово-пылевые диски вокруг молодых звезд. Звезда еще продолжает формироваться, она постепенно уплотняется, нагревается ее поверхность, начинаются там термоядерные реакции, а это вещество уже вышло в диск и уравновесилось центробежная сила и сила притяжения к центру этой звезды. Ну, понимаете, центробежная сила – это мнимая сила, но в системе вращающейся, то есть в ней инерциальной системе отсчета, это вполне себе заметное явление, мы его называем центробежной силой. Но лучше говорить, конечно, на языке настоящей физики, что гравитационное притяжение к центру играет роль центростремительной силы, которая заставляет вещество двигаться по орбите, ну, по окружности вокруг этого центра масс. Физик бы сказал, что нет никаких центробежных сил в инерциальной системе отсчета, а есть только гравитация, которая искривляет пути полета молекул газа и твердых пылинок. И теперь мы уже наблюдаем такие протопланетные диски прямо с помощью астрономических приборов и не фантазируем, а изучаем их. И даже видим те следы крупных тел, может быть, уже зародышей или даже настоящих планет, которые внутри этого диска собрали вещество, притянули к себе, либо, наоборот, отбросили от себя, в общем, расчистили пространство вдоль своей орбиты. Молодая Солнечная система, наверное, выглядела так же. Ну, а почему бы ей быть как-то по-иному устроенной? Там, где диск освещался Солнцем ярко и высокая температура достигалась, оттуда летучие вещества ушли на холодную периферию этого диска. И здесь сформировались планеты каменные, железнокаменные. Ну, Меркурий, например, почти железная планета. Земля, Венера, Марс – это железокаменные планеты. А на периферии, там, где сохранилось много летучих веществ, там большие планеты из газа и жидкости собрались. Как это происходило? Ну, увидеть этот процесс мы пока не можем. Мы можем только теоретически его представлять. Мелкие пылинки,
А атомы газа слипались, это называется процесс коагуляции, случайных столкновений и слипания мелких частиц во все более и более крупные. Но когда их размер достиг уже сотен метров и километров, тогда уже их гравитация стала притягивать к себе мимо пролетающие частицы, уже гравитация стала важнее, чем случайные соударения она собирает. Ну а затем она стала еще более важной, когда тело достигло размеров в сотни километров, уже гравитация заставляла пролетающие мимо объекты ударять по поверхности этого тела. Ну и мы, глядя на Луну, сегодня видим результат этих ударов. Вся поверхность Луны и Меркурия покрыта ударными метеоритными кратерами. Кроме крупных тел в Солнечной системе есть много мелких. Но мы как-то традиционно говорим, что вот 8 больших планет в Солнечной системе, и больше их нет, и, может быть, никогда не было, но, скорее всего, это заблуждение. Дело в том, что за 4 миллиарда лет жизни Солнечной системы планеты испытывали, ну, на языке биологии, можно сказать, естественный отбор. То есть они толкались, они возмущали движение друг друга, притягивали друг друга, искривляли орбиты друг другу. И в конце концов, так сказать, разобрались. Каждая планета очистила пространство рядом со своей орбитой от лишних тел и уже летает более или менее спокойно. Но в период молодости Солнечной системы, скорее всего, в нашей в системе были и другие планетообразные крупные тела, но они растолкали друг друга. Кому-то не повезло, какие-то планеты покинули окрестности Солнца и ушли в межзвездное пространство. Ну а те, что остались, вот они сегодня с нами. Был период, когда вот это хаотическое движение планет вызывало очень мощную метеоритную бомбардировку по поверхности уже более крупных, сформировавшихся планетных тел. Это мы видим и на примере Луны. В основном ее крупные кратеры сформировались вот в период, ну, примерно на границе 4 миллиардов лет от нашей эпохи в прошлое. Потом, после 3,8 миллиарда лет, уже почти все крупные астероиды либо упали на поверхность планет, либо нашли себе орбиты безопасные, которые ведут их в космосе мимо планет и позволяют им долго жить. В общем, этот период массовой бомбардировки, он сформировал внешность Меркурия, Венеры, спутников планет земного, спутников планет-гигантов. Ну а на Земле эти шрамы долго не живут. Наша планета очень такая активная. Вода, ветер, геологическая активность, следы метеоритной бомбардировки быстро уничтожает. Ну а глядя на Луну, мы просто видим, вот, так сказать, историю этой крупной метеоритной бомбардировки в далеком прошлом. Что касается периферии Солнечной системы, то там большая планета, видимо, сформироваться не могла, там просто очень разреженное пространство. Но там летают небольшие объекты, в частности, планеты-карлики. Сколько их, мы пока не знаем. Пока открыта одна планета-карлик в промежутке между Марсом и Юпитером, это Церера, и еще 4 карликовых планеты здесь, вот за орбитой Нептуна. Но расчеты показывают, что их там, по крайней мере, десятки. Вот Майк Браун, очень известный астроном, он приблизительно вот так оценивает возможное количество карликовых планет. То есть, как минимум, он ожидает их 10 штук, но не исключает, что их там сотни. Просто дальнейшие поиски покажут. Пока мы не можем точно сказать. Загадок в нашей Солнечной системе по-прежнему немало. Ну, например, как сложилось суточное вращение планет? Вот периоды вращения большинства планет, а тут они написаны в единицах наших земных суток, они не очень сильно отличаются от земного. Но, например, у Венеры в 243 раза медленнее происходит вращение, чем у нашей Земли. Мы не понимаем, почему это так. Наклон оси. Все планеты вращаются более или менее перпендикулярно к плоскости Солнечной системы, ну или немножко наклоненные, а Уран вообще лежа на боку. И вот как все это получилось, мы пока понять не можем. Спутники планет, наверное,
у планет-гигантов формировались примерно так же, как вся Солнечная система в целом. То есть было центральное тело, будущая планета-гигант, и протоспутниковый диск. В малом масштабе он фактически повторял картину формирования Солнца и планет в протопланетном диске. Планета гигант играл роль маленького Солнца, кстати говоря, еще и в том же смысле, что она в период молодости была горячей и нагревала свой протопланетный диск и сформировала там планеты. Ну, сегодня все это уже холодное, конечно, но мы видим в распределении спутников планет еще как бы память о том периоде, когда они формировались. Будущее нашей планетной системы более или менее понятно. Земля высыхает. Все планеты земного типа высыхают. Земля теряет свою водную и газовую оболочку. Вроде бы не очень быстро. Примерно 3 килограмма газа, в основном это водород, уходят из атмосферы Земли ежесекундно. Но умножьте эти секунды на миллиарды лет, и вы поймете, что через несколько миллиардов лет от атмосферы Земли и от Мирового океана ничего не останется. Солнце тоже будет меняться год от года, да, оно и меняется на наших глазах, но очень медленно. И примерно через 4,5, через 5 миллиардов лет Солнце подойдет к финишу своей эволюции, раздуется до невероятного размера, примерно в 100 раз больше станет по размеру, чем сегодня, и на небе Земли это будет гигантское красноватого оттенка светило, которое нагреет поверхность нашей планеты примерно до 1000 градусов, ну и жизнь на поверхности Земли, конечно, станет невозможной. Поэтому мы с интересом изучаем более далекие планеты, чтобы когда-нибудь использовать их как дальнейшее место для развития нашей биосферы и нашей цивилизации. Спасибо. Всего доброго.

Казалось, с начала 20 века открыло для искусства множество новых путей. Отказ от рутины, смену эстетических установок декларировали художники и писатели, композиторы и режиссеры, хореографы и поэты. Мастера сознательно разрывали отношения со сложившимися художественными традициями. Они искали свой неповторимый стиль. Прекрасным полем для экспериментов стал театр, и особенно музыкальный. Его сцена позволила воплотить идеи о синтезе искусств. Собственно, идеи эти были совсем не новы, а точнее стары, как мир. Еще в Древней Греции зрители наслаждались театром, где игра актеров сочеталась с танцем и музыкой. Теперь же, на рубеже 20 века, интерес к слиянию искусств вспыхнул с новой силой. Блистательных результатов в своих экспериментах достиг великий импресарио Сергей Дягилев. Его русские сезоны буквально заворожили парижскую публику. Зрители не знали, чем больше восхищаться. Танцами Нижинского, Павловой и Корсавиной, музыкой Стравинского, хореографией Фокина или декорациями Бакстера, Эриха и Бенуа. Легендарные постановки Дягилевской антрепризы становились шедеврами благодаря идеальному слиянию разных искусств. Они рождались в результате сотрудничества гениев. Русского художника Василия Кандинского размышления о возможности синтеза искусств захватили еще до того, как он создал свои первые полотна. Окончив юридический факультет Московского университета, Кандинский оказался перед выбором стать юристом или избрать полную неопределенность и жизнь художника, ведь живопись и музыка влекли его с детства. Конец сомнениям положили яркие впечатления. К ним относились выставка импрессионистов в Москве и спектакль Большого театра опера Вагнера «Лоенгрин». Кандинский вспоминал: «Мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной». Кандинскому было уже 30, когда он отправился в Мюнхен, чтобы получить системные знания об изобразительном искусстве. В Мюнхене, который был одним из культурных центров Европы, он встретился со многими своими соотечественниками. Среди них были художники Билибин и Добужинский, Петров-Водкин и Грабарь. Знакомство с ними, занятия в частной студии «Ашба», а затем в Мюнхенской академии художеств, не прошли напрасно. Вскоре Кандинский представил на суд зрителей свои первые живописные работы. В основном это были пейзажи, похожие на картины импрессионистов. Впрочем, Кандинского больше волнуют не вопросы стиля и технических приемов, а возможности цветовых диссонансов. Эксперименты с цветом и формой все больше убеждают его, история предметной живописи подошла к своему логическому концу. Центром композиции вовсе не обязательно должен быть конкретный предмет. Будущее скрывается в таинственном мире абстракции. Главный герой новой живописи – линия и цвет. Кандинского увлекает еще более дерзкая идея. Он мечтает оживить плоские формы и линии, заставить их двигаться в пространстве и даже звучать. Подобные фантазии имеют основания. Он внимательно следит за триумфами труппы Дягилева в Париже, восхищается свободным и чувственным танцем Айсидоры Дункан, изучает теоретические труды о театре режиссеров Эдварда Гордона Крэга и Николая Евреинова. Ему очень нравится авангардная музыка Арнольда Шонберга. С особым вниманием художник отнесся к симфоническому опусу Скрябина, его поэме «Прометей». Поэма имела философский смысл, абстрактное содержание, а ее исполнение предусматривало участие оркестра, хора и органа. Кроме того, композитор дополнил партитуру особой, невиданной ранее партией для световой установки. В 1909 году, находясь в Мюнхене, Кандинский познакомился с композитором Фомой Гартманом, который тоже был занят поиском новых форм. Именно ему художник и предложил быть соавтором в создании необычного спектакля. Собственно, Кандинский задумал и не спектакль вовсе, а особое театральное действие. В отличие от обычной постановки, в нем полностью отсутствовал сюжет.
Главная роль была отдана цвету. На сцене он должен был ожить и начать двигаться при помощи музыки. Дуэту авторов очень помог танцовщик Александр Сахаров. Благодаря ему постановка дополнилась пластическим движением. Фантазия авторов била ключом. Вместе они создали несколько композиций, и самой удачной из них стала пьеса под названием «Желтый звук». Пьесе действовали великаны и неопределенные существа, ребенок и мужчина, люди в свободных одеждах и люди в трико. За сценой пел хор, актеры изображали абстрактные эмоции, они плакали, смеялись, грустили и радовались. Их движения в такт музыки были хаотичны, они ходили, бегали, прыгали, падали и застывали в оцепенении. Исполнителям предлагалось одновременно произносить загадочные тексты. «Сумрачный свет при солнечнейшем дне», «Пронзительно светящаяся тень на фоне темнейшей ночи». Высокие женские голоса взвывали слезы и смех, при проклятии молитва, радость единения и чернейшие битвы. Артисты должны были петь неопределенные ноты, шептать, внезапно вскрикивать и даже скулить. При помощи проекторов постановщики планировали окрашивать сцену в разные цвета. По замыслу Кандинского, именно сцена освобождала краску и цвет от статики живописного полотна. Она давала цвету право на движение в пространстве. Кандинский объяснял, отдельные краски начинают говорить в оркестре, словно перекликаясь с ним. С различных мест поднимаются отдельные фигуры. Из-за сцены какое-то время доносится деревянный хор. В оркестре сумятица. Движение и освещение достигают своего апогея, внезапно становится темно и тихо. Зрелище, несомненно, было рассчитано на то, чтобы впечатлять и ошеломлять. Премьера «Желтого звука» была намечена на осень 1914 года. Однако своим триумфом авторы пьесы насладиться не смогли. Премьеру сорвала начавшаяся 28 июля Первая мировая война. В своем оригинальном авторском замысле постановка так и осталась неосуществленной. Версия композиции «Желтый звук» была впервые представлена лишь через 58 лет. Премьера прошла в 1972 году в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма. Позже в вольных авторских интерпретациях ее показали в странах Европы. В 1984 году «Желтый звук» на музыку Альфреда Шнитке увидели и на родине Кандинского. Он был поставлен в Москве на сцене концертного зала имени Чайковского.

отзвуком идеи Василия Кандинского стал фрагмент церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Миллионы телезрителей по всему миру увидели абстрактную композицию по мотивам работ великого авангардиста. Вопрос о синтезе искусств по-прежнему волнует художников, а их новым экспериментам сегодня помогают достижения в области высоких технологий.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам поведает о доисторической Австралии. Ярослав, прошу вас.
1: Да, спасибо большое. Всем добрый день. Мы с вами уже не виделись целых 2 недели. Возможно, что вы по мне соскучились, я по вам точно соскучился. Ну, а уж как по нам соскучились разные древние животные, это просто, как это ни в сказке сказать, ни пером описать. Так что надо срочно о них что-нибудь рассказать, иначе они просто разобидятся и больше к нам не придут на этот канал. Ну и сегодня я решил рассказать вам про доисторическую Австралию. Если помните, 2 недели назад у нас с вами была беседа о доисторической Южной Америке. Оказалось, что континент насыщен, имеет такую насыщенную, бурную древнюю историю. Чего там только не происходило, и какие-то древние, даже можно сказать, самые древние живые существа там обнаруживаются. И находятся всевозможные динозавры триасового периода. А уж сколько там всевозможных животных-то обитало во время палеогена, неогена, когда Южная Америка оказалась в изоляции, но это вообще страшное дело. Но то была Южная Америка, а уж Австралия-то, как известно, она в некотором плане еще более уникальная. По крайней мере, если мы сейчас попытаемся сравнить современный австралийский мир с миром каких-нибудь других континентов, то мы поймем, что это максимально какой-то изолированный участок суши с максимально уникальной фауной. Ну, стоит вспомнить хотя бы тот факт, что здесь у нас сохранились древнейшие яйцекладущие, здесь огромное многообразие сумчатых, которых практически больше нигде не осталось, ну, разве что в той же Южной Америке. Так что неудивительно, что и древняя история Австралии тоже, скажем так, древней истории тоже есть чем нас удивить. Ну и сегодня будем вместе с вами удивляться. Итак, начинаем. Ну, начнем с того, что вспомним все-таки, как выглядит современная Австралия. Конечно, наверное, скорее к сожалению, Австралия сейчас уже не так изолирована, как раньше от окружающего мира. Ну, в том смысле, что мы можем, допустим, туда там слетать, что-нибудь посмотреть, это, конечно, прекрасно. Но в том смысле, что туда прилетели также всевозможные кошки, жабы, кролики и прочие прогрессивные животные. Я уж молчу про собак, которые давным-давно туда заселились и превратились даже в диких животных. Наверное, помните, дикая собака Динго. Ну, понятное дело, что вот этих поселенцев австралийская фауна как-то совсем не ждала. Уж насколько разрушительная деятельность человека в Австралии, но разрушительная деятельность от животных, наверное, сейчас даже вот от плацентарных таких прогрессивных нечеловеческих, не приматов, наверное, даже более ощутимо. Но давайте посмотрим в целом все-таки, что из себя представляла, ну и до сих пор в целом представляет Австралия, по крайней мере, в плане каких-то отдельных экосистем, отдельных природных зон. А когда-то давно, ну, на самом деле очень давно, где-то 60 миллионов лет назад и больше, Австралия представляла из себя, ну, практически сплошные леса. Однако же сейчас, если мы посмотрим, мы увидим, что, ну, главным образом, если посмотреть на Австралию, Австралия – это огромная пустыня. Стоит посмотреть на гигантскую, совершенно большую песчаную пустыню, большую пустыню Викторию, ну и просто заметить на карте, насколько тут крупное это желтое пятно. Да и даже дальше, где у нас уже вроде не пустыня, а вроде бы как распространяются бескрайние саванны, по которым прыгают в том числе одичалые кенгуру, мы, ну, на самом деле тоже увидим такие относительно засушливые условия. В принципе, и в саваннах, на самом деле, влажность-то небольшая. Была бы большая, саванны бы не было, на самом деле. Так что, в целом, можно сказать, что для всей Австралии характерна такая достаточно сухая экосистема, достаточно сухой климат. Но есть, правда, вот еще у нас горы с некоторой спецификой, большой водораздельный хребет. Ну и, конечно же, чуть-чуть, немножечко, капелюсечку тропических лесов. Там много чего интересного есть, спорить не буду, но площадь их, прямо скажем, сейчас небольшая. Вот так выглядит Австралия современная. А как она выглядела в прошлом, будем с вами разбираться. Вот, так сказать, можно сказать, в качестве эксперимента решил вам продемонстрировать геологическую карту Австралии. Кто с геологией плюс-минус знаком, понимают, что на этой карте показано. Если не знакомы, то расскажу. На ней показаны разными цветами выходы коренных пород на поверхность Земли. Ну, то есть, если мы, допустим, не то чтобы везде вот прям торчали какие-то древние породы, такого практически никогда не бывает, ну, разве что в горах. Ну, допустим, если мы пойдем вдоль берега каких-нибудь речек, мы там увидим выходы какой-то породы, и она вовсе не обязана быть породой, ну, скажем так, совсем недавней, какой-нибудь там, грубо говоря, древнего четвертичного периода, плейстоцена. А река может прогрызть породу и очень... глубоко, да и к тому же такая древняя порода может залегать высоко. Поэтому теоретически на берегах рек мы можем повстречать и породы каменноугольного периода, и породы какого-нибудь девонского периода возрастом 300 миллионов лет, 400 миллионов лет. Ну и вот, собственно, здесь вот такие вот по отдельным выходам построена карта древних пород. То есть не то, чтобы вот в каждом месте мы обязаны прям вот приехать и увидеть эту породу, но, значит, где-то рядышком, если есть какой-то овражек, или если чуть-чуть копнуть, мы вот эту породу тут найдем. В принципе, я, конечно, не ставил задачи, чтобы все прям тут же поняли, как устроена геологическая структура Австралии. К тому же устроена она, как видите, довольно сложно. Особенно, конечно, горный район, ну, кто бы сомневался, горы всегда устроены непросто. Но главная задача была показать, что в Австралии много всего, очень много всего. В том числе есть породы и каменноугольного периода, и пермского, и триасового, и какого хотите. Но, конечно же, это означает, что мы в принципе можем построить всю-всю-всю историю Австралии, восстановить ее буквально от самых древнейших времен, тем более, что австралийская плита, вот, по крайней мере, ее некоторые фрагменты имеют максимальный возраст, вот кусочек, возраст более 2 миллиардов лет. То есть это были одни из самых древних континентов. Но, наверное, конечно, прям все-все-все этапы мы рассматривать не будем, а, как обычно, остановимся на каких-то самых интересных, с которых максимальное количество каких-то окаменелостей. Ну, мы уже с вами видели картину Колумбии. Ну, в прошлый раз мы рассматривали этот древний континент, существовавший 1,5 миллиарда лет назад, с целью найти Южную Америку, а теперь мы с вами ищем место Австралии в этом древнем мире. Ну и возможно, что вы уже обнаружили, что вот отдельные кусочки Австралии, которые я показывал, вот были где-то здесь, в северном полушарии. Родиния, ну тоже, пожалуйста, еще один суперконтинент. Австралия уже такая более цельная, более похожа на современную. Вот тоже, кстати, все еще в северном полушарии наблюдается. В отличие от Южной Америки, Австралия путешествовала из полушария в полушарие. Дальше Идиакарский период. Это уже конец так называемой протерозойской эры. Да. Нет. Все-таки неправильно сказал, протерозойского эона. Последний период, который длился от 635 до 541 миллиона лет назад. Поздняя протерозойская эра. Уверен, что про идиакарский период, ну, наверное, все, кто сейчас присутствует на прямой трансляции, может, и те, кто будут записи смотреть, слышали. Ну, потому что период довольно известный, да и в лекциях частенько, в том числе, я о нем рассказываю. Это было... такая ранняя эпоха, когда формировались самые разные многоклеточные организмы, можно сказать, одна из попыток природы создать сложную многоклеточную жизнь. При этом многоклеточных этих находят только в местах уникальной сохранности, в так называемых лагерштетах, где умудряются сохраниться даже мягкотелые организмы, то есть даже те организмы, у которых нету ни костей, ни панциря. Ну и вот мы увидели, что они очень необычного облика. Как я люблю часто рассказывать, что некоторые похожи на блинчики, некоторые на луковички, некоторые на перышки. Ну, собственно, спорить с этим сложно, ведь правда похоже. Итак, как несложно догадаться, раз я остановился на диакарском периоде, то про диакарский период что-то в Австралии можно рассказать. То есть какие-то породы этого периода есть, и даже, наверное, следы каких-то древних организмов. И да, действительно это так. Мало того, собственно, название «диакарский период» обязано своим появлением как раз-таки Австралии. Ведь именно в Австралии находятся те самые холмы Эдиакары, которые и дали название целому периоду. Это, кстати, нормальная история, когда обнаруживают какие-нибудь древние породы в каком-то уникальном месте, и потом в честь этого места называют целый период. Ну, достаточно вспомнить, допустим, Кембрий, который назван в честь Уэльса. Камбрио – это его историческое название. Или же, скажем, Юра названа в честь Юрских гор. Ну и так далее. Ну а здесь вот в честь Диакары, вот как раз таких вот слоев, назвали Диакарский период. Но вот парадокс. Конечно же, породы Диакарского периода в Австралии есть. Но вот окаменелостей Диакарского периода на самом деле немного. Ведь если сохранилась какая-то порода, это вовсе не означает, что в этой породе сохранились окаменелости. Тем более такие нежные, как окаменелости Диакарского периода. Но говорить уж прямо, что Австралия полностью содержит только пустые породы, не приходится. Есть окаменелости, но их мало. Пожалуй, что вот две точечки отмечены, где именно уже находили окаменелости эдиакарских организмов. Ну и, пожалуй, что наиболее любопытно, это вот эти Flinders Ranges. И здесь нашли, пожалуй, самое известное эдиакарское животное из Австралии, а имя ему Спреддина. Вот так оно выглядит. Опять же, знатоки диакарского периода точно знают, кто это такая, им даже и пояснять не надо, но остальным вкратце поясню. Похоже это на многоножку, но на самом деле это представитель так называемых проартикулят. Слово сложное, и от того, что я его сказал по слогам, не уверен, что кому-то стало понятней. Но название у него действительно именно такое. А вообще эта группа объединяет таких, как правило, плоских блинчикообразных организмов с неправильной симметрией, у которых правая и левая половина не идеально отражают друг друга, а отражают с небольшим смещением. Палеонтологи прозвали это симметрией скользящего отражения. Короче, странные существа. Судя по всему, не обладали они ни лапками, ни чем-то еще, однако же это все-таки животные. Это нам Дикинсония доказала. И больше того, они способны ползать, видимо, как слизни, ну, собственно, на слизи, это, кстати, тоже доказано, и растворять чего-то под собой. Ну, а чего-то это ископаемые бактерии. Собственно, больше кушать тогда было и нечего. А вот разные еще разочек организма диакарского периода, и вот вы, наверное, уже увидели нашу новую знакомую Спреддину среди различных проартикулят. Это, кстати, не проартикулят, это у нас нечаянно сюда забрался кто-то из трибрахидиумов. Вот это вот три проартикулята. Йоркия, Дикинсония и Спреддина. Ну вот еще поближе они, еще и Вендия тут тоже затесалась. Дикинсония самая известная, мы про нее уже с вами на этом канале несколько раз говорили. Кстати говоря, Дикинсония из Южной Австралии тоже известна. Но, видите, тут такая малюсенькая дикинсония, очень плохого качества. Ну, я ее специально сделал очень маленькой, иначе мы вообще бы ничего не разглядели. Но вот, к сожалению, лучше фотографии не нашел. Как-то стесняются австралийцы своих дикинсоний. Почему-то я нашел их только в одной публикации, и вот очень-очень маленькое изображение. Это, знаете, как в каком-нибудь дорогом ресторане приносят такое огромное блюдо, и там посередине какая-нибудь малюсенькая такая капелька, вот, и при этом за огромную-огромную цену. Ну, тут, видимо, такая же ценная австралийская дикинсония, такая малюсенькая на огромном слайде. Но дикинсонии мы любим. А это дикинсонии, которых никто не стесняется, потому что дикинсонии из России, их много, они большие, некоторые размером больше метра, и можно их даже смело прийти и посмотреть в палеонтологическом музее. Вот можете полюбоваться на эту плиту. Те, кто много смотрит мои лекции, уже им, наверное, эта плита просто надоела не знамо как, я ее люблю показывать, но что ж делать, уникальнейший образец, все-таки это следы ползания диакарского организма. Такое мало где обнаружишь, а уж проартикуляты, ползающие, насколько мне известно, больше нигде не обнаруживались. Наверное, также ползала и Спреддина. Но тем временем мы перемещаемся через очень важную границу, границу протерозойского эона и фанерозойского эона, границу, после которой появляются организмы с панцирями и раковинами, и попадаем в эпоху уже более-менее понятной жизни. Ну, конечно же, какие-то остатки самых древних, там, ордовикских и прочих ребят в Австралии мы тоже находим, но их мало, поэтому я на них прям так сосредотачивать внимание не стал. Вот показываю вам еще раз картинку, в принципе, она у нас уже была. Это картинка ордовикского периода, 460 миллионов лет назад, когда наступило грандиозное оледенение. И, как вы видите, вот она, Австралия, если вдруг вы не узнали. Она у нас находится не в поле льда, то есть льдом она покрыта не была, но был тогда такой умеренный климат. Но в любом случае, Австралия долгое время пребывала в составе огромного блока, который называют Гондваной. Вот Гондванский блок, это силурийское время, и вот где-то здесь у нас болтается Австралия. А вот поздний силур, у нас всякие там континенты северные объединяются, Лавруссия формируется. А в Австралии тем временем, ну, очень много морей, таких мелких эпиконтинентальных морей. Морей, которые покрывают сушу таким небольшим слоем, ну, где-то на 50 метров, на 40 метров. Этот слой хорошо просвечивается солнышком. Ну, и на таком мелководье, конечно, жизнь благоденствует. И, что особенно приятно, такая жизнь имеет все шансы сохраниться в ископаемом состоянии. И, пожалуйста, она сохраняется. Допустим, есть рыбы, такие очень своеобразные, акантоды. Это рыбы, у которых, как правило, наблюдается очень большое количество плавников вдоль брюха. И акантоды, как несложно догадаться, в том числе обнаруживаются в Австралии. В том числе обнаруживаются в Австралии. Вот здесь вот показано то, что через

понимаю, что во время силурийского периода у нас только-только появляются самые древние рыбы. До этого момента рыб у нас не было, по сути, вообще. А были только их предки, у которых еще и челюстей не было. Они даже жевать-то еще не научились. Ну, а вот тут уже появились рыбы. Жевать они, правда, тоже еще не научились, но хотя бы научились кого-нибудь хватать своими челюстями. И акантоды силурийского периода, они известны только в основном по таким фрагментам. Ни одной целой акантоды нигде, даже в Китае, насколько мне известно, нету. Но вот в прошлом году нашли какую-то силурийскую акантоду, но тоже она, честно говоря, такая подразрушенненькая. Не уверен, что австралийская чем-то ей уступает. Так что силурийские, австралийские акантоды – one love. Ну а мы тем временем продолжаем наше путешествие, перемещаемся в девонский период. И это у нас уже примерно пум-пурум-пурум-пум-пум, ну, допустим, 400 миллионов лет назад, если так вот округлить. А во время девонского периода у нас уже начинает собираться суперконтинент Пангея. Вот мы как раз наблюдаем процесс сборки. А в нашей 3D-динопедии мы нарисовали такую симпатичную карту. И вот видно, что уже почти что завершилось сочленение Лавруссии с Гондваной. Потом еще подплывут в Сибирь из Казахстана, и будет единый суперконтинент. Ну, а у нас вовсю, тут у нас Австралия, как говорится, продолжает радовать нас как своими морскими отложениями, так и речными. Речные отложения тоже известны. Пожалуйста. И в этих речных отложениях обнаруживаются некоторые пластинокожие панцирные рыбы. Кстати, морских тоже. И вот уж что-что, а плакодермы или пластинокожие, такие бронированные древние рыбы из Австралии, это, пожалуй, лучшие рыбы вообще в мире. Тут они даже китайцев умудрились перещеголять. Но вы сами только полюбуйтесь. Например, инцизоскутум. Ну, смотрите, это же просто прелесть, что такое. Тут у нас не только кусочки панциря, но даже скелет. Но вы скажете, кого кости каких-то рыб-то могут удивить? Наверное, никого особо не удивят. Однако, на самом деле, у этих рыб-то скелет-то был хрящевой. А хрящевой скелет сохраняется очень плохо. Поэтому такая находка абсолютно уникальна. А если учесть, что тут еще есть несколько микропластиночек от очень похожей рыбинки, только более мелкой, это намекает на то, что эта рыба – злостный каннибал, которая слопала другую такую же рыбку. Или же, что это рыба – добрая мать, которая вынашивала какую-то рыбку. Честно говоря, по этой находке было не очень понятно. Чуть позже была найдена тоже в Австралии, в округе Кимберли, вот такая уникальная находка – Mater Piscis, которая получила красноречивое название «рыба-мать». И несложно догадаться, что вот эта находка доказала, что все-таки и инцизоскутум, и Mater Piscis – это живородящие древние рыбы. И здесь даже и пластиночки остались. Вот внутри прям мамки, все как положено. И даже вроде бы желточный мешок, хотя меня это вызывает большие сомнения. И еще и вот такая вот трубочка, которая вроде как является пуповиной. То есть прям истинное живорождение, красота, да и только. Вот такие уникальные вещи обнаруживаются в Австралии. Там еще, кстати, рыбы с внутренними органами находили. Еще много-много-много чего интересного. Если хотите вот прям поподробнее про пластинокожих рыб, можете поискать, у нас на канале лекция про них выходила. Я там подробно про все это рассказывал. И там еще есть несколько находок из Австралии, которые тоже просто потрясают воображение. Даже самое древнее каменное сердце. Ну, о чем тут говорить вообще? Но боюсь, что повторяться все-таки мы не хотим, да и все-таки время ограничено, поэтому так уж подробно углубляться в мир пластинокожих я не буду, а покажу вам только еще Бриндопелясписа. Ну, мимо него я пройти никак не мог, потому что это рыба, которая для Австралии подходит идеально. Ну, полюбуйтесь, это же рыба-утконос. Рыба с приплющенным носом, вот с такими странными сенсорными каналами на носу. Рыба, которая, видимо, могла как-то сканировать грунт под собой и выискивать что-нибудь интересненькое. Ну, в общем, просто прекрасная совершенно рыба. Как ни крути. И то, что она, как и современные утконосы, жила в Австралии, это прям тоже прекрасно. Но сразу обращаю внимание, это не

0: Я до кутконоса. Вообще, к слову, панцирные рыбы предки всех остальных рыб. Но не вот эта вот рыба. Эта рыба потомков не имеет, она полностью вымерла. Так что сходство с утконосом – это только конвергенция чистой воды. Сходство образа жизни, скажем так. Дальше наступает каменноугольный период. Там у нас уже сплошная пангея. И по пангее распространены разные растения. Вот. Где-то там у нас всякие эти стрекозы с этими с многоножками гигантскими бегают по Европе. Ну, а в южной части Гондванской у нас растут свои какие-то уникальные растения, в том числе и в Австралии. Но известны они, к сожалению, не так хорошо, поэтому я долго на них задерживаться не буду. Дальше пермский период наступает, и, пожалуйста, мы тут тоже много чего находим, в том числе находим глоссоптерисы, растения, которые находят практически везде, просто вездесущие пермские растения, и за это мы их так любим, потому что именно эти странные древние деревья, кстати, по этому листочку не очевидно, но это дерево такое с вытянутыми листочками. Так вот, эти огромные листопадные древние деревья, они как раз в свое время были одним из веских доказательств существования когда-то единого суперконтинента. Вот. Но, опять же, находок не очень много, поэтому, пожалуй, что пермскую часть истории мы тоже пропустим. А вот, начиная с мезозоя, уже мы немножечко так это пойдем шагом, уже не будем нестись рысцой, немножечко притормозим. И будем повнимательнее рассматривать, какие тут бродят животные. Да и находок побольше, да и некоторые из них очень интересны. Тем более, что наша Австралия, между прочим, оказалась снова в таких интересных местах, в интересных условиях. Ведь Австралия переместилась почти что на самый южный полюс. Вот тут где-то у нас Австралия. И то, что она находится на... Нет, сейчас прошу прощения, это у нас Антарктида. Вот, вот тут Австралия, вот. Вот она. Вот, и то, что она у нас находится так близко к полюсу, большей частью на протяжении всего мезозоя Австралия находилась за полярным кругом, позволяет, по крайней мере, попытаться изучить приполярных динозавров, причем динозавров, живущих у полярного южного круга. Про них мы знаем очень мало, и очень мало мест, где можно их изучать. Собственно, эти места – это Антарктида и Австралия. Ну, сами понимаете, в Антарктиде изучать динозавров задача непростая, в Австралии чуть-чуть попроще. Поэтому к австралийским динозаврам мезозоя внимание приковано самое, что ни на есть, тщательное. Но когда мы обращаемся к триасу, мы тут толком никаких динозавров и не находим. Ну, чтобы мы не очень грустили, к нам приплыла вот такая рыбка Анцентрофорус. Ну и, как видите, рыбка прекрасная. Лично меня, как палеоихтиолога, она не может не порадовать, но а нам вместе с этой рыбкой пора плыть дальше уже сразу и в Юру. Юрский период, Австралия, все так же, все здесь же, все на юге, где и положено быть. Но, что особенно приятно, что она все еще за полярным кругом. Вот, собственно, мы здесь можем понаблюдать, как потихонечку у нас расходились континенты и где у нас располагалась Австралия. Больше того, честно говоря, в какой-то момент мы Австралию уже даже не видим, она уже уплывает совсем куда-то вот туда, вот к югу. И это хорошо. Значит, тут наверняка есть какие-то очень интересные динозавры. И да, действительно, из юрского периода у нас уже кое-какие динозавровые находки есть. В качестве подтверждения хочу вам предъявить вот такую вот формацию. Формацию Walloon Coal Measures возрастом примерно 166-149 миллионов лет назад. Вот. И мы обнаруживаем некоторых юрских динозавров, и в том числе даже древних, уникальнейших совершенно завроподов. Например, ретозавра. Вот, смотрите, любуйтесь. К сожалению, как обычно бывает с гигантскими завроподами, они прекрасны своим размером, но не очень обычно радуют ученых своей сохранностью. И ретозавр не исключение, от него осталось, если не ошибаюсь, ну, по традиции пара позвонков и вот кусочек лапки. Но зато хоть лапка порадовала. Лапка уникальная, очень сильно отличающаяся от лапок других завроподов. Видите, тут даже на картинке видно, что у него какая-то очень плоская такая ступня. Тут, правда, они перестарались немножечко на этом рисунке, но все равно видно, что она необычная. И очень крупные когти. Действительно, когти крупные, к тому же их 4. Частенько их бывает по 3. Короче говоря, лапа настолько уникальна, что это позволило выделить новый род и новый вид древних завроподов. Кстати, ну вы наверняка знаете завроподов, там, диплодоков, брахиозавров каких-нибудь там. Так вот, ретозавр — это не они. То есть ретозавр — это отдельная какая-то совершенно группа завроподов, малоизученная, малоизвестная широкой публике, вот в том числе отличающиеся уникальными строениями лапок. К сожалению, насколько я знаю, пока что очень мало каких-то более-менее цельных находок этих завроподов. И пока цельная находка найдена не будет, наверное, мы каких-то новых особенностей их строения не узнаем. Но то, что они какие-то были уникальные и необычные, это говорит либо о том, что эти динозавры развивались в какой-то относительной изоляции, насколько это возможно в пределах Гондваны, ну, либо что все-таки как-то на них влиял климат. Кстати, о том, какой был климат, мы судить вполне можем, по крайней мере, находок всяких разных растений юрского периода, вот этого добра в Австралии хватает. И мы видим, что здесь, конечно же, присутствуют в некотором количестве папоротники, но все-таки очень много разных хвойных. С одной стороны, это, как говорится, дань времени, потому что вообще юрский период – это царство хвойных, а с другой стороны, это намек на то, что все-таки климат здесь был не самый жаркий, и были, видимо, какие-то такие в основном смешанные леса, вроде тех лесов, которые можно наблюдать в Подмосковье. Ну, конечно же, рыбы, куда уж без них. Рыбок тут тоже всяких хватало, кстати, очень хорошей сохранности. Вот. И следы. Следы ног динозавров. Вот следы юрских динозавров тоже известны очень неплохо. Их много. Есть отдельная классификация следов, но это, собственно, не какое-то исключение для Австралии. В принципе, у следов своя классификация, у следов свои какие-то названия. Но главная беда следов – это то, что чаще всего их очень сложно сопоставить с какими-то скелетами, с какими-то определенными животными. Поэтому мы видим, что жизнь тут была бурная, активная, ходили мелкие хищники, ходили хищники покрупнее, ходили какие-то растительноядные, находили следы завроподов, но на этом все. Собственно, больше ничего по этим следам особо и не скажешь, что динозавры там были, что, в общем-то, довольно очевидно. Мел. Вот мы уже и до мела докатились довольно шустренько. Но, может быть, хоть мел нас чем-нибудь порадует? И, в принципе, да, мел нас чем-нибудь да порадует. Например, мел нас порадует вот такими совершенно специфическими, действительно, австралийскими динозаврами, неплохо изученными, как лейленозавра и квантозавр. Кстати, несмотря на то, что эти два динозавра очень не похожи друг на друга, я их расположил рядышком не случайно, потому что, по сути, это примерно одно и то же. То есть это, конечно, разные рода динозавров, разные виды, но это близкие родственники. А то, что они выглядят так по-разному, не потому что, как говорится, в семье не без пернатого, а потому что, ну, разные авторы по-разному видят этих динозавров. К слову, лично, если вы меня бы спросили, я их вижу все-таки без перьев, потому что это довольно примитивные птицетазовые динозавры. А у птицетазовых динозавров очень редко бывают перья. Так что, несмотря на довольно прохладный климат, я все-таки за то, чтобы перьев у них не было. Возможно, что такого динозавра, как лейленозавра, вы наблюдали в фильме «Прогулки с динозаврами» в какой-то там, по-моему, предпоследней, что ли, серии. Там была как раз история про полярный мир, и показывали вот этих динозавриков, как они там бегали, что-то собирали такое интересненькое, вкусненькое, и впадали на зиму в спячку. Потому что даже если климат был более мягким, он, безусловно, был более мягким, мы это знаем, потому что льдов ни на территории Австралии, ни на территории Антарктиды обнаружено не было, то есть постоянного ледяного покрова не было, но это не значит, что кто-то отменял полярную ночь, полярный день. Если Австралия была близка к полярному кругу, то, значит, там условия все-таки были такие экстремальные, необычные. И полярной ночью надо было как-то выживать. Ну и вот, как вариант, возможно, что эти динозавры впадали в спячку, действительно. Доказательств этого нет, но гипотеза любопытная, скажем так. Ну, что можно про этих динозавров сказать? Кроме того, что они птицетазовые, мелкие, растительноядные, с клювом, да? Что очевидно даже по этой реконструкции. А можно еще заметить, что у них достаточно крупные глаза. И вот это вызвало довольно-таки бурный интерес у ученых. Дело в том, что крупные глаза, как правило, ассоциируются с хорошим ночным зрением. Но достаточно вспомнить современную сову. И возникла мысль, что, возможно, наши лилинозавры, они на самом деле обладали огромными глазами, и это и было одним из приспособлений этих странных ящеров к приполярным условиям. То есть полярную ночью они очень хорошо видели благодаря большим глазам. Хорошая гипотеза, но есть несколько «но». Во-первых, тогда нам придется отказаться от идеи спячки, которая только что обсуждалось, потому что если эти динозавры впадали в спячку, то зачем им большие глаза ночью, если им ночью ничего видеть-то и не надо. А получается, что как бы вне спячки они находятся днем, а днем, ну, как бы большие глаза, наоборот, будут им только вредить. С другой стороны, можно порассуждать о том, что если они в спячку не впадали, то что они ночью ели? Хватало ли им пищи? Конечно, есть всякие вечно зеленые хвойные, но до них не особо ты дотянешься, если ты маленький динозавр. Ну, скорее всего, всякие мелкие там папоротники, первые травы, они все жухли. Ну и что тут делать, тоже не очень понятно. Ну и, наконец, окончательно вот эйфория ученых от того, что они хоть какое-то приспособление динозавров к холодному климату обнаружили, к такому, даже не к холодному, а к темному климату, скажем так, к темным условиям. Эта эйфория закончилась, когда выяснили, что на самом деле этот динозавр еще рос и рос. То есть известна вот такая вот двухметровая лилинозавра, но было установлено, что это детеныш, и что этот динозавр должен был еще расти. Кстати, до какого размера он вырастал, мы, честно говоря, не знаем. То есть вот тут вот нарисовали его трехметрового взрослого, но кто же его знает, может, он 4-метровый был, а может, и 8-метровый. То есть, возможно, что этот динозавр был вовсе не такой мелкий, как мы привыкли себе представлять. Но в любом случае, крупные глаза для малышей – это норма. Это не показатель какого-то приспособления к какому-то особому климату или еще к чему-то. Это просто данность, да, вот, мелких животных, как правило, большая относительно голова и большие глаза. Так что, возможно, у крупных-то глаза были обычного размера. Вот так вроде бы как бы установили какую-то связь между приполярными условиями и строением динозавра, и эта связь рухнула. Да. Но не будем грустить, а будем двигаться дальше. Перемещаемся где-то на 104,92 миллиона лет назад, все так же по Австралии, и оказываемся мы с вами во власти формации Уинтон на востоке Австралии. Эта формация совершенно прекрасно, она дала миру огромное количество самых разных динозавров. Ну, как огромное количество. Конечно, китайцы где-то явно смеются, вот, подозреваю, что в Китае. Но дело в том, что для Австралии это действительно достойно. Достойно. То есть там гораздо больше динозавров, чем в других формациях. И в том числе очень интересных динозавров. Например, из этой формации известны целых 4 завропода. Все эти тинозавры, что характерно. Среди этих 4 завроподов самый такой запоминающийся, ну, хотя бы благодаря своим габаритам, это австралотитан. Вот уж действительно достойный ящер. 30-метровой длины, высоты 6,5 метров, весом наверняка там тонн под 30, а то и больше. Короче, все как мы любим. Большой, такой тяжелый, увесистый, впечатляющий динозавр. Конечно же, титанозавр. В принципе, именно титанозавры – это та группа завроподов, которая царствовала на протяжении всего мелового периода. Но, правда, очень необычная группа диамантинозавров. Таких, опять же, титанозавров не очень много известно. Но, в принципе, для Южного полушария, для Австралии, наверное, для Антарктиды, хотя там, по-моему, не находили. Но, скорее всего, там тоже что-то могут найти. Для Южной Америки это нормальная история. А вот некоторые кости, это, собственно, оригинал косточки, это ее копия, все эти косточки были там отсканированы, как положено, их сделана их 3D-копия, ну и потом реконструирован более-менее полный скелет и восстановлены его габариты. Даже вот такую красивую картиночку этого динозавра нарисовали. Видно масштаб, так сказать. Ну и для пущего драматизма еще всякие молнии сверкают. Вот такой вот красавец. Ну, как я уже упомянул, в принципе, были и другие титанозавры известные, но от них, опять же, мало чего сохранилось, да и размером они поскромнее, поэтому прям оглашать весь список я решил не стоит. Зато я решил обратить внимание на хищников, которые гуляли рядом с этими динозаврами. И действительно, ведь хищники специфические. Если мы привыкли, что обычно на вершине пищевой цепи мелового периода сидят какие-нибудь тираннозавриды, ну или на худой конец тираннозавроиды, то это дело нам надо быстренько забыть, когда мы путешествуем по южному полушарию. Потому как тираннозавроиды – это история Северной Америки и Евразии. На южном полушарии их не было. Если мы вспомним, допустим, какую-нибудь Южную Америку или Африку, там мы увидим огромное количество различных абелизаврид. Они там встали в голову стола. Ну вот, в случае с Австралией вполне возможно, что одними из главных хищников стали мегарапторы. По крайней мере, насколько я знаю, это крупнейшие хищники, которых до сих пор там удалось обнаружить. Ничего похожего на гигантозавра там близко не было. Видимо, они туда все-таки не добрались. Поэтому мегарапторы смогли развернуться по полной. Ну, к слову, сам классический мегараптор – это, вообще-то говоря, южноамериканский ящер. То есть, явно они не только в Австралии появились, а может, и вовсе не в Австралии появились. Но именно в Австралии они смогли, так сказать, хорошо развернуться. Напоминаю, что название мегараптор – мегараптор получил, потому что его посчитали раптором. Вот такой вот коготь нашли. Решили, что это тот самый знаменитый хищный коготь задней ноги, который характерен для всех рапторов. Но, увы и ах, а может и не увы и не ах, но оказалось, что это коготь с передней лапы. И выглядело это животное совсем не так, как рапторы, да и вообще к рапторам никакого отношения не имеет. Кстати говоря, к кому он имеет отношение, спор ведутся до сих пор. Ну, возможно, что это какой-то очень дальний родственник аллозавра, такой очень сильно дальний, и абелизавров, но это не точно. Как бы там ни было, мы знаем, что это были относительно крупные динозавры, длиной 8 метров, 9 метров, с мощными довольно передними лапами. Использовали во время охоты они и передние лапы, и свои челюсти, обладали небольшими, но выразительными гребнями на голове. Охотились они стаей или поодиночке, честно говоря, не очевидно. Были ли у них перья, тоже прям вот очень-очень сомнительно. Но одно точно, что они были способны охотиться на достаточно крупную добычу. И уж, по крайней мере, лилинозаврам я бы рядом с этим ящером ходить бы не рекомендовал. Насчет титанозавров тут вопрос. Ну, маленьким, юным тоже, наверное, не рекомендовал бы. Ну, как я уже сказал, сам классический мегараптор – это история Южной Америки. Ну, а из Австралии, в свою очередь, известен австраловинатор. Вот он, прошу любить и жаловать, но, в принципе, примерно то же самое, только из Австралии. Вот такая узкая мордочка, классные когти и длина примерно 6-7 метров. Вполне для Австралии сойдет. Еще одна интересная находка из формации Винтон – это такое вот плато из следов. Причем плато это было, ну, можно сказать, на открытом воздухе, под палящим совершенно солнцем. И для того, чтобы его хоть как-то спасти, буквально над этим плато построили огромное здание. И теперь это вот такой, получается, музей. Только уже не под открытым небом, а под закрытым, но музей, в котором только вот эта огромная дорожка из следов. Что-то подобное я как-то наблюдал в Грузии, в Сатаплии. Возможно, вы слышали, там тоже имеются такие следы. Вот, и там вот тоже над следами построили такой павильончик, очень симпатично выглядит. Правда, вот в Австралии, к сожалению, мне побывать еще не удалось, но, судя по фотографиям, здесь вот масштаб-то бедствия побольше. То есть следов прям очень много. И тут прям опытные палеонтологи целую историю рассказали. Тут нашли много разных следов. Тут есть следы каких-то мелких тераподов, следы какого-то крупного терапода. И вроде как там даже установили, что вот эти мелкие тераподы куда-то шли. Или там просто, не знаю, там бегали, что-то собирали. А тут пришел крупный терапод, они все засуетились, забегали в разные стороны. И чем закончилась эта драматичнейшая история, неизвестно. Но, пожалуй, что надо драму усилить. Для того, чтобы драму усилить, мы обратимся к конфрактозуху. Вот уж точно мастер драмы. Это крокодил, который тоже известен из формации Уинтон. Все того же возраста, 95 миллионов лет. Но это крокодил, который динозавра проглотил. Мы давно подозревали, что некоторые крокодилы были не против закусить динозаврами. Да и к тому же современными динозаврами, то бишь птицами, крокодилы тоже периодически закусывают. Но здесь вроде небольшой такой крокодильчик, 2,5 метра, да и осталось от него не то чтобы шубка много, вот там голова, кусочек скелета, но внутри сохранились кости динозавра. И это прям максимально красноречиво говорит о том, что он кого-то слопал. Обычно мы находим, ну, либо какие-то там намеки на то, что кто-то кого-то мог съесть, ну, например, какие-нибудь следы подозрительные, очень похожие на следы от зубов крокодила на костях динозавров. Ну, вот такая находка, что прямо внутри крокодила был динозавр, была сделана впервые. Вот мы можем ее понаблюдать. К сожалению, что это за динозавр, нам неизвестно. Тут нарисовали что-то вроде лелинозавра. Ну, может, примерно он и был. Но установить точно видовую принадлежность не удалось. Однако ж, нового крокодила описать, это пожалуйста, это получилось. Ну и птерозавры. Ну, почему бы нет? Птерозавры тоже известны. Правда, у птерозавров есть большая такая беда. Ну, по крайней мере, для палеонтологов беда, для них это было хорошо, а для нас не очень. То, что у них кости очень тонкие и хрупкие. Поэтому птерозавры вообще редко как-то дельно сохраняются. Как правило, только какие-нибудь зубки, ну или какие-нибудь худо-бедные обломочки. Ну, вот ферродрака еще более-менее, можно сказать, повезло. От него сохранилась хотя бы такая вот фрагментик такой от мордочки, позвоночки, крылышко кусочек. Ну и удалось установить его принадлежность к аньенгуэридам. Вот, возможно, что вы помните там аньенгуэра или ангангуэра, как ее иногда там называют. Ну вот, собственно, выглядит она примерно так, с таким вот разросшимся носом, зубастенькая. Зубки тут тоже, кстати, все на месте, с ними полный порядочек. Любительница какой-нибудь рыбы. Также птерозавр, возможно, способный для дальним перелетам. Очень неплохо аньенгуэры были отображены в, опять же, все том же фильме «Прогулки с динозаврами». И тихой сапой мы с вами подбираемся уже и к истории млекопитающих. Конечно же, млекопитающие появляются у нас не только в меловом периоде. Вообще-то говоря, млекопитающие у нас известные еще с триаса, с позднего. Но, насколько мне известно, только какие-то, по-моему, зубки юрские находили, и то я даже не уверен. Больше, по-моему, ничего такого интересного, более древнего нету. А вот меловые находки из Австралии есть, млекопитающих, и в том числе даже кого-то похожего на утконоса. Как мы знаем, утконос – это, наверное, самое примитивное из ныне живущих млекопитающих, с огромным количеством так называемых архаичных или древних черт. Ну, хотя бы тот факт, что у него лапа расставлена по бокам, как у какой-нибудь ящерицы, что у него, собственно, присутствует только клоака, то есть он однопроходный и по классификации, и по строению, то, что он откладывает яйца, собственно говоря. Ну, вот это все показывает, что он явно очень примитивный. А еще, если вспомнить, что это единственное млекопитающее, у которого на задних ногах есть шпоры с ядом, больше ядовитых млекопитающих нет. А еще, если вспомнить, что они не очень имеют постоянную температуру тела, плюс-минус 10 градусов, скажем так, ну, становится очевидно, что это очень древнее живое существо. Ну, точнее, живое существо, которое с очень древних времен очень мало поменялось. Ну и, как бы, доказывая вот такую примитивность этих утконосов, в Австралии был обнаружен стероподон. млекопитающее возрастом 110 миллионов лет, которое, судя по всему, было, ну, вылитый утконос. А, правда, у него немножко по-другому была устроена зубная система, но в целом на утконоса был похож. Хотя, честно говоря, кроме кусочка зуба от него, по-моему, ничего и не нашли. Но зуб характерный. Не перепутаешь. А вот как раз та самая ядовитая шпора. Кстати, ну, я, по-моему, уже тоже в каких-то лекциях рассказывал, что раньше, видимо, у многих млекопитающих подобный атрибут был, но когда лапы из бокового положения переместились в вертикальное, пришлось от шпоры отказаться, иначе эта шпора попросту при движении могла бы воткнуться в само животное. И это не самое лучшее решение, прямо скажем. Так что, друзья мои, от этого большинство животных отказалось, но не утконосы. Утконосы так и ходят с ядовитыми шпорами. Кстати, только самцы. Ну, а мы тем временем подбираемся к концу мелового периода. Как известно, в конце мелового периода у нас очень такое известное было космическое шоу под названием «Падение гигантского астероида». Но когда стали искать место, куда же упал тот самый астероид, который погубил динозавр, Австралия в этом не участвовала, в этом поиске. Не то чтобы в Австралии не было известно место падения астероидов, вот тут отмечены места от падения астероидов самых разных, разного времени. Как видите, на Австралию тоже много чего падало. И в том числе даже довольно большие. Вот самый большой, самый крупный, это, по-моему, Тукунука астероид. Это, по-моему, под цифркой 2 он тут изображен. И этот самый Тукунука, он был диаметром 55 километров. Но, во-первых, это все-таки не так впечатляет, как тот самый Чиксулуп, который, как считается, является местом падения астероида, погубившего динозавров. Напоминаю, там у нас кратер 180 километров, тут 55, меньше, чем в 3 раза. То есть такой маленький астероид вряд ли мог бы много шума наделать, да и возраст у него вообще неподходящий. Ведь Тукунука, скорее всего, упал где-то 120 миллионов лет назад. Так что если он кого и погубил, то вот только каких-то древних динозавров, которые рядом бродили. Ну, а так, в принципе, пожалуйста, астероиды древние тоже известны, их изучают, австралийцы работают. Ну, а мы тем временем перемещаемся в палеоген. В какой-то момент Австралия отрывается от Антарктиды и уплывает в самостоятельное плавание, и с тех пор становится полностью изолированным континентом. И с этого момента мир вот этих вот древнейших яйцекладущих, мир сумчатых, навсегда, собственно говоря, законсервировался. Ну, по крайней мере, до того момента, как уже снова сюда не стали прибывать какие-то плацентарные, в том числе на кораблях. Поэтому, конечно же, вот этот уникальный австралийский мир сохранил в себе множество и как древних черт, так и уникальных. Ну, да, это просто для того, чтобы мы не забывали о том, что морские животные, им преграды не страшны, они везде обнаруживаются. Вот такие вот ребята, как мегалодоны, и, кстати, опять же, те же левиафаны мелвилловые, они вот тоже из Австралии, пожалуйста, известны. Так что про них тоже мы не забываем. Но я думаю, что про них сейчас долго рассказывать не будем. Ну, в общем-то, история совсем не про них. А вот история скорее про то, что на континенте на самом существовало. Как мы видим, во время ледникового периода в Австралии на самом деле было еще похуже, чем сейчас, потому что большую часть занимали экстремальные пустыни, вот такие вот с экстремальными температурами. Но, правда, были места, зато те, которые сейчас являются морем, которые в то время представляли такую зеленую равнину, и там многие млекопитающие пережидали вот эти вот суровые времена. Вообще, я напоминаю, что у нас за последние 800 тысяч лет, как минимум, было, ну, по разным подсчетам, от 4 до 6 крупных оледенений, множество мелких оледенений. И каждый раз, когда льды нарастали, по всей планете становилось гораздо суше. Казалось бы, Австралия тут уже далеко упала от полярных широт, там уже никакой не полярной ночи, не холодно и все такое. Но все-таки Австралия находится все на той же планете. Если в лед превращается огромное количество влаги, то влаги везде, в том числе и в воздухе, становится меньше. выпадает меньше дождей и распространяются пустыни. Поэтому каждый раз, когда у нас льды нарастали, Австралия опустынивалась, когда льды таяли, во-первых, поднимался уровень моря, и, например, та же там Новая Зеландия, Тасмания, они отделялись от Австралии, становились отдельными островами, а с другой стороны, собственно, климат становился более мягким и распространялись саванны и леса. Потом все повторялось вновь. Лед нарастал и снова становилось очень сухо. Но, несмотря на такие экстремальные условия, множество животных все-таки выжило на этом континенте, сохранив даже очень примитивный облик. Когда мы с вами говорили про Южную Америку, я упоминал, что вот там сложилась такая интересная картина, что рептилии и птицы продолжили, можно сказать, править землей, несмотря на то, что эпоха динозавров закончилась. Самое поразительное, что ведь Австралия была такой же. Когда недавно получше изучили вот этот самый австралийский мир, ну, и раньше известно, что во время плейстоцена там было много разных рептилий, и некоторые были очень большие. Но считалось, что они играли какую-то вторичную роль. Но вроде бы, судя по их количеству, складывается впечатление, что, собственно, рептилии все-таки были доминирующими хищниками. А вот, например, некоторые сумчатые крупные, которые тоже были хищными, они уже играли вторые роли, роли вторых скрипок. То есть, возможно, что и в Австралии рептилии тоже продолжали править бал. Ну, а мы тем временем давайте полюбуемся на этих рептилий. Одна из них — это мейелания. Как вы, наверное, догадались, это, конечно же, черепаха, но очень такая необычная, рогатая, ну и, главное, большая. Все, как мы любим. Дальше квинкана. Это, конечно же, какой-то крокодил, я думаю, что очевидно. Вот это квинкана, если что, это мегалания. Но при этом это крокодил сухопутный. Крокодил, который мог бегать достаточно бодренько, причем на довольно длинной дистанции, с неплохой скоростью. И, собственно говоря, он охотился на сухопутных животных. Такой вот бегающий крокодил еще 40 тысяч лет назад спокойно перемещался по просторам Австралии и был одним из главных доминирующих хищников. Кстати, к слову, дальний родственник аллигатора, на что указывает строение его физиономии. Что касается птиц, с птицами тоже был порядочек. В принципе, гигантские птицы не обошли стороной Австралии. Здесь сформировалась своя группа гигантских птиц. Это драморнисы. Это были близкие родственники гусей. Ну и вот, собственно, на этой иллюстрации его прямо совсем гусем нарисовали. Ну, действительно, прям гусеобразное. Тоже большие, тоже там до 2 метров, все как полагается. Но, кстати, до сих пор ведутся споры, были они все-таки больше растительноядными или хищниками. Вот если с гасторнисами из Европы и, допустим, с фараракосами из Южной Америки уже наконец разобрались, по драморнисам еще не так много находок, и пока что споры не закончились. Ну и, конечно же, уже на предыдущей иллюстрации, на этой, намекают на то, вот эти вот рептилии гигантские, что скоро у нас будет речь о мегалании. Вот она, мегалания. Уверен, что все ее очень долго и упорно ждали. Наверное, даже с самого начала лекции, конечно же. Знаменитый гигантский варан. Но, честно говоря, хотя все его очень любят, все про него знают, рассказывать-то особо долго про него и нечего. Во-первых, у нас, говоря по чесноку, так и нет цельного скелета мегалании. Во-вторых, мы до конца не знаем точно, все-таки какого он был размера, потому что есть некоторые фрагменты, по которым сложно понять, какого он был размера, и есть вот очень сильно разные реконструкции. Вот, возможно, что он был длиной где-то примерно 1.4 метра, но и тогда он сопоставим с комодским вараном, но, может, чуть-чуть побольше. А может, он был конкретно 7 метров длиной, но тогда это уже сопоставимо с нильским крокодилом, если не больше. Ну, в любом случае, это животное было очень похоже на комодского варана по строению, видимо, по поведению, то есть они, видимо, были не самыми шустрыми ребятами, но зато очень мощными. Спорят все относительно того, насколько ядовитый у варанов укус, Ну, соответственно, пока не закончились эти споры, сложно сказать и про ядовитость укуса мегалании. Но одно можно сказать точно, что если это было животное такого размера огромного, то это был один из верховных хищников или верховных падальщиков. Вот, кстати, если насчет Квинканы, там насчет ее хищничества никаких сомнений нету, вот мегалания вызывает некоторые вопросы. А есть такая интересная гипотеза, то что мегалания была очень большой, но не очень-то активный, не очень подвижный. Ей было сложно справиться, ну, даже с не самыми, может быть, шустрыми сумчатыми. И для того, чтобы хоть как-то с ними совладать, они просто-напросто пользовались охотничьими навыками других животных. Иными словами, какой-нибудь условный сумчатый лев нападает на свою добычу, допустим, на дипротодона, загрызает его. Тут приходит мегалания и просто отвоевывает добычу, и все. То есть получается такой как бы падальщик, ну еще и причем с какими-то такими бандитскими повадками. Но, в принципе, почему бы нет? Такая стратегия тоже вполне себе действенная. Что-то подобное подозревают, например, и для короткомордых медведей. Однако же на этом разнообразие крупных животных, которые ползали, бегали по Австралии, не заканчивается. Я бы даже сказал, крупных рептилий. А еще одна рептилия, которая тоже заслуживает внимания, это ванамби. Надеюсь, я правильно поставил ударение. Ванамби – это змея, как несложно догадаться, но змея из очень древней группы, из группы мацоидов. Эти самые мацоиды – это на самом деле несправедливо мало освещаемая в широких кругах группа змей, поскольку эта змея, эта группа змей на самом деле известна еще с мелового периода. Это одна из самых древних групп змей. И это группа змей, которая вымерла буквально совсем недавно, во время вымирания мегафауны в плейстоцене. То есть чуть-чуть не дотянула до наших дней. А так было бы очень интересно проследить одну из таких самых древних змей. Возможно, вы помните, в какой-то из лекций я показывал змею, которая коварным образом забралась в гнездо титанозавров и попыталась слопать яйца. И это как раз был один из представителей мацоидов, но еще вот того далекого мелового периода. Ну, а это один из последних мацоидов, но вовсе не последний по своему значению. Змея, вообще-то говоря, весящая под несколько, видимо, сотен килограммов и длиною, ну, метров, ну, наверное, 10 точно. Очень приличная, очень солидная змея. Правда, далеко не такой, как говорится, ширины, как Титанобоа, конечно. В этом плане она уступает. Но змея, которая, возможно, судя по своим габаритам, могла справиться и с очень крупной добычей. Вот не зря тут показано, что она с сумчатым львом сражается, а тут она вот за мальчиком каким-то первобытным гоняется. Однако, скорее всего, все-таки эти обе картинки не соответствуют действительности. И проблема вот в чем. Дело в том, что мацоиды, как я сказал, очень древние змеи. И у них очень много разных примитивных особенностей. Например, у этих змей не было яда. Они еще были не ядовитыми. Ядовитыми стали другие их родственнички, которые появились попозже. И второй момент, который еще более важен. Несмотря на то, что в целом эта змея похожа на удава, в отличие от удава, у нее не раскрывается так сильно челюсть. У нее не развит так называемый кинетизм черепа, который позволял бы ей открывать челюсть шире, чем сама змея, и натягиваться на какие-то очень большие предметы. А значит, есть что-то супер большое, ей вообще бессмысленно. Скорее всего, питалась она все-таки небольшой какой-то добычей, возможно, даже рыбой. Так что, возможно, что вот такой вот роль суперхищницы в Анамбии все-таки приписали зря. Но перейдем к сумчатым. Конечно, сумчатых тут тоже предостаточно, куда уж без них. И некоторые сумчатые, которые все-таки дожили до наших дней, или же почти дожили до наших дней, они на самом деле вполне могли быть одними из главных хищников, ну, примерно 40, 50, 60 тысяч лет назад. Во-первых, это сумчатые дьяволы. Сейчас известен один единственный сумчатый дьявол, он же тасманийский дьявол, собственно, именно он на фотографии. Ну и, как несложно догадаться, выжил он только на острове Тасмания. Однако мы знаем точно, что 40, 50 и более тысяч лет назад тасманийские дьяволы были вовсе не только тасманийскими, а жили по всей Австралии, и было еще известно минимум три разных древних вида сумчатых дьяволов. И они были одними из главных охотников. С другой стороны, это сумчатый волк, он же телокосмил. Вот уж про этого животного, я думаю, многие слышали. Чем-то он на волка напоминает, но при этом он решительно сумчатый. Ну и самое главное, решительно вымерший. Причем по нашей вине. Еще где-нибудь там 100 с небольшим лет назад их можно было повстречать хотя бы в зоопарках. Но вот сейчас вот, увы и ах, уже нигде. Только в виде чучу в музеях. Однако же, конечно же, если мы говорим о плейстоцене, тогда сумчатых волков было много, и судя по их габаритам, и по, собственно говоря, количеству их костей, они были такими довольно достойными и заметными членами древней фауны, фауны древних охотников. Ну и, конечно же, безусловно, еще одно животное, которое все ждали, это сумчатые львы. Это, безусловно, самые крупные сумчатые хищники. Очень дальние родственники вомбатов, то есть тоже двурезцовые, но прям очень дальние. В отличие от своих родственников, они перешли на хищную диету, и, ну, в отличие от той же мегалании, или вот, тем более от какой-нибудь ваамби, которую мы не понимаем вообще, стоит ли приписывать к роду таких вот опасных охотников. Это был, безусловно, опасный охотник, у него есть все хищные, вот, все атрибуты, которые должны быть у хищников, размер почти что как у настоящего льва, и при этом у него и челюсть мощная, способная откусывать мощные куски, и лапы достаточно сильные, чтобы разрывать добычу, и скорость он развивал неплохую, то есть да, вот тут споров нет, это абсолютно точно был активный охотник на разного размера добычу и, возможно, даже на крупную добычу, настолько крупную, как гипротодоны. И, кстати, гипротодоны. Дипартодоны известны благодаря своим размерам. Опять же, их часто сравнивают с вомбатами, хотя здесь тоже стоит оговориться, они тоже двурезцовые сумчатые, то есть дальние родственники вомбатов, но, собственно, они родственники вомбатов настолько же, насколько они родственники кенгуру. То есть не стоит думать, что это прям какой-то вомбат-переросток. Нет. Нет, не так. Это все-таки совершенно отдельное животное и полностью вымершая группа живых существ. Дипротодонтиды, так их назвали. Их много всяких разных было. И, кстати, далеко не все они были супергигантами. Супергигантом был только Дипротодон апатум. Он был 3 метра в длину и весом около 3 тонн. Вот это действительно было достойное животное. Но, с другой стороны, очень уж достойное. Действительно, это было животное, которое было самым крупным, ну, для своего времени. Размером с кулак гиппопотама. Это, кстати, не самый еще крупный, вот где-то вот. Вот примерно такое изображение самого крупного. Хотя, мне кажется, здесь уже даже чуть-чуть перестарались. Что можно про него сказать? Ну, жил он в основном на открытой местности. Но, впрочем, я на этом внимание не акцентировал. Но вот все животные, всякие там эквинканы и всевозможные там эти мегалани и прочее, они все жили на открытой местности. Ну, во-первых, потому что, в принципе, лесов в Австралии уже последние 60 миллионов лет не густо. В основном-то местность открытая. Ну, и, собственно говоря, судя по их строению, они тоже могли пересекать большое расстояние и были именно такими животными, которые любили перемещаться по большим просторам. Впрочем, есть предположение, что они могли заходить в какие-то редколесья, ну и, конечно, жевали они, по сути, все подряд. Ну, еще бы такому огромному животному нужно много кушать, у него аппетит хороший. Так что он и какую-нибудь там траву просто обычный саванный жевал, и если до каких-то деревьев добирался, мог и деревья пожевать, и, в принципе, грубую растительность уминал. В общем, был таким всепоглощающим животным. Кстати, в этом году обнаружили одного из его древних родственников, который жил еще во время неогена, около 4 миллионов лет назад, назвали его амбулатор. И, в принципе, это не единственная находка таких древних дипротодонтид. Но этот был примечателен тем, что у него удалось обнаружить достаточно большую часть скелета и удалось доказать, что у него были длинные ножки, а значит, он уже был способен к длительным переходам. Считается, что вот где-то примерно от 7 до 4 миллионов лет назад, как раз очень многие животные, которые жили в лесах, стали приспосабливаться к открытым пространствам. Мы что-то подобное знаем про Африку. Как раз тогда наши предки, можно сказать, с деревьев слезли и пошли по саванне. Ну и вот многие другие животные тоже стали слезать с деревьев и гулять по саванне. И среди них были амбулаторы, которые в дальнейшем стали гипартодонами. Ну и, конечно же, кенгуру. Понятное дело, что Австралия без кенгуру – это не Австралия. Ну, а если мы говорим о древнем, то, конечно же, хочется узнать о чем-то впечатляющем, ну, например, гигантском. И прокоптодон вполне реализует все наши фантазии на эту тему. Это очень-очень большой древний кенгуру. Но, честно говоря, помимо того, что это очень большой древний кенгуру, больше нам сказать про него нечего. Он просто кенгуру. Ну, как бы питался растительностью, прыгал на хвосте, был таким же сумчатым, как и современный кенгуру. Ну, то есть отличался, по большому счету, только размером. Ну и, наконец, плавно и постепенно мы с вами подходим и к появлению человека. Судя по данным палеогенетики, а также по некоторым другим косвенным признакам, люди могли появиться от 50 до 65 тысяч лет назад. Ну, наверное, палеогенетика здесь первична. А самая древняя стоянка датируется примерно в 48 тысяч лет назад. Ну, тут даже, на самом деле, ближе вот эта генетическая цифра к цифре по археологии, чем в Южной Америке. Так что, ну, видимо, где-то тогда действительно Австралию и заселили. Все правдоподобно. Пришли, понятное дело, из Азии. Откуда же еще сюда могли прийти? Тем более, что когда уровень моря понижался, ну, в принципе, перебраться было не так сложно. Есть много свидетельств вот этой древней жизни, всякие находки археологические, есть даже вот всевозможные наскальные рисунки австралийские, малоизвестные широкой публике. Этим, кстати, где-то под 20 тысяч лет. Ну и весьма примечательно, что по всему миру вымирание мегафауны случилось примерно 10 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. А вот в Австралии большая часть животных мегафауны вымерла где-то 40 тысяч лет назад. И на самом деле с последним оледенением это уж совсем плохо совпадает, а вот с прибытием человека весьма-весьма неплохо. Так что если в других местах ведутся споры, ну вот насчет Австралии, мне кажется, что влияние человека можно считать вполне себе доказанным. Так что, скорее всего, отсутствие всяких гигантских птиц, гигантских ящериц и крокодилов, ну а также огромных всевозможных, похожих на вомбатов, гипартодонов, это наша вина. Придется признать эту печальную истину. Ну и в самом-самом-самом конце хотел вам сказать, что в принципе австралийские палеонтологи – это весьма активные ребята. Если в некоторых местах, ну, например, там, не знаю, в какой-нибудь Африке, пока, к сожалению, с палеонтологией все не очень хорошо, и в основном исследованиями занимаются американские или европейские ученые, Южная Америка прям так хорошо подтягивается к мировой палеонтологии, по крайней мере, пытается. Вот. Особенно аргентинские палеонтологи так вот потихонечку активируются. Ну, хотя и бразильцы тоже молодцы. То уж Австралия, она, ну, в принципе, как известно, достаточно развитая страна, прямо скажем. И палеонтология там тоже на высоком уровне. И есть такое отдельное сообщество, сообщество австралийских палеонтологов, у них есть свой сайт, есть несколько журналов, такие вот что-то вроде там газеты такой более легком формате. Так что если кому-то интересно почитать что-то прям такое углубленное по последним сведениям из Австралии, вот могу вам порекомендовать обратиться к австралийскому обществу палеонтологов. Они сейчас называются австралазийские палеонтологи. Вот. И есть там даже какой-то специальный огромный список, который составляют все-все-все палеонтологи национального списка окаменелостей Австралии. Ну, а я на этом заканчиваю свою лекцию. Спасибо вам за внимание. Ну и, как обычно, традиционно готов ответить на ваши вопросы.
1: Ярослав, большое вам спасибо за лекцию. А пока вы говорили, мы набрали донатов даже больше, чем нам нужно. Ура!
0: Соскучились,
1: ура!
0: Соскучились.
1: Много вопросов сегодня, а большинство донатов поздравительные, и мы их зачитаем обязательно.
0: О-о-о. Спасибо
1: да.
0: большое.
1: Собственно, это практически все донаты, которые у нас были набраны, почти, это все поздравительные донаты.
0: Понятно. Так это мне на празднование.
1: Да, ну, то есть можете еще раз отпраздновать
0: ничего.
1: Через
0: ничего,
1: неделю.
0: Ничего, скоро
1: лучше
0: супруга, супруги будет праздник, вот мы-то
1: да?
0: найдем примерно.
1: Зачитываю. С прошедшим днем рождения, Ярослав.
0: Спасибо.
1: Так. С прошедшим или предстоящим, с прошедшим днем рождения, успехов, всех благ, спасибо за ваши труды.
0: Спасибо.
1: Так, Володя, 8 лет, спрашивает, проведите, пожалуйста, лекцию об эволюции ластоногих. Спасибо.
0: Угу, да, про ластоногих действительно не было. Так, сейчас пока вы там вопросы зачитываете, я тут компьютер подключу, а то он ругается на меня.
1: А у вас, кстати, сегодня камера сильно тормозила.
0: Камера тормозила?
1: Да, зависала. Слава богу, не зависал голос, но камера зависала. Ну,
0: может, это интернет, а не камера. Камера-то да. вряд ли.
1: Ну, звук не зависал, и это самое главное. Вопрос за донат. Что должно произойти с климатом и эволюцией, чтобы на Земле снова появились аналоги динозавров?
0: Ну, судя... Скажем так, мы можем рассуждать на эту тему только теоретически, потому что мы не знаем точно, обязательно ли, чтобы климат повторял точно мезозойский, чтобы появились динозавры. То есть предположение, что этот климат поспособствовал распространению динозавров, но это не точно. Но если мы хотим восстановить мезозойский климат, то значит нам нужно повысить количество кислорода. И нам нужно, конечно же, повысить температуру. Вот в этом плане мы молодцы. Мы сейчас, так сказать, большое количество углекислого газа производим. Вот климат делаем более теплым, так что будущим динозаврам будет, наверное, хорошо. А если как раз у нас льды начнут активно таять, то климат приблизится к тому, что было когда-то во время динозавров. Сейчас, конечно, положение континентов не совсем то, но ничего. Я думаю, что это не так критично. Это что касается климата, но с другой стороны, можно сказать, в общем-то, практически однозначно, что если даже сейчас полностью мы восстановим климат былых эпох, да, то у нас все равно, несмотря на это, динозавры не восстановятся. Во-первых, они не восстановятся в принципе, потому что эволюция необратима, а во-вторых, млекопитающие, которые сейчас доминируют на планете в таком крупном размерном классе, а также птицы, собственно, современные динозавры, они уже таким вот классическим динозаврам появиться не дадут шанса. Значит, надо с ними что-то делать, если мы хотим каким-то образом, чтобы эволюция пошла примерно в том же направлении. То есть, как минимум, надо срочно ликвидировать большую часть млекопитающих, по крайней мере, всех больших. Ну, как-то так. Вот в таком случае есть шанс, но, правда, я бы вот тоже не был бы уверен, но, в принципе, если млекопитающие куда-то гипотетически исчезнут, а климат станет гораздо теплее, то у рептилий появится такое существенное преимущество и шанс быстренько увеличиться в размерах и занять новые экологические ниши. Не факт, что это будут динозавры, но, наверное, какие-нибудь рептилии.
1: Следующий донат. Классная серия лекций. Надеюсь, еще много выпусков будет. Смотрю записи перед сном. А пока без вопросов.
0: Понятно. Хорошо. Спасибо.
1: Вопрос также за донат. Угу. Борются ли сейчас с опустыниванием в Австралии, как в Китае, например, и есть ли в этом смысл?
0: Ну, честно говоря, насчет смысла, ну, смысл бороться с опустыниванием точно есть. Насколько эффективна конкретно та методика, которую сейчас применяет, я, пожалуй, что не рискну судить, потому что лучше бы все-таки почитать на эту тему какие-то палеоэкологические работы, потому что то, что говорят в СМИ, этому веры, к сожалению, мало. Вот, так что, ну... В общем, лучше обратиться к экологу. Мне кажется, что вот экологи, они в этом плане более сведущие. Вот, без подготовки не готов я ответить на этот вопрос. А что касается того, борется ли конкретно в Австралии, Честно говоря, мне такого неизвестно. Я знаю, что там борются с интервентами, вот всякими там, и с кроликами, и с кошками, и с этими, как он называется, и с тягушками. Это у них прям
1: Завезенными.
0: активные, прям программы есть и очень многочисленные. А вот чтобы они опустынивание как-то пытались исправить, по-моему, нет. Ну, так вот, где они там засевают поля, там они, конечно, как-то орошают, но так, чтобы именно прям была какая-то целенаправленная программа такая общая. Общегосударственная, по-моему, нет.
1: Перейдем к вопросам из чата. А почему в Австралии не пускают за ограждение? Что там? А действительно, за ограждение? Что там? А действительно, расскажите о заборе.

0: австралийская природа, вся экосистема очень-очень быстро разрушается, исчезают виды просто на глазах буквально. И, собственно говоря, вот для того, чтобы как-то с этим бороться, они, собственно говоря, решили оградить часть территории. То есть это такой вот заповедник с интенсивной охраной, скажем так. Ну и, может быть, это и справедливо, потому что туристов-то в Австралии много, да и местные жители так, себя не очень себя адекватно ведут. Вот если учесть, что на протяжении, наверное, там 100 лет, если не больше, местных жителей буквально поощряли, чтобы истреблять все то, что к ним лезет на огороды, у них прям есть такая мания истреблять всякую животину, которую они встречают. Ну, в общем, может быть, даже и правильно, что вот хоть так закрыть, но сохранить. Природа там за забором.
1: Следующий вопрос. Сейчас говорят, что квинкана была обычным водным крокодилом, так как найден только череп, и что похожа она была на кубинского крокодила, чем на наземные бегающие животные. Насколько это правда?
0: В таких ситуациях самое лучшее, что можно ответить, требуются дополнительные находки, требуются дополнительные исследования. То есть раньше писали так, теперь пишут этак, но стоит отметить, что и в том, и в другом случае ориентируется все на один и тот же материал. То есть, насколько мне я знаю, ничего нового по квинкане не нашли. Поэтому, как только найдут более-менее целый скелет, ну или хотя бы там скелет конечностей, тогда я думаю, что этот вопрос и разрешится. Пока что да. Пока что есть разночтение.
1: Замечание по одному из прошлых эфиров. Так, сейчас. Однажды вы оговорились и сказали, что правильные морские ежи произошли от неправильных. На самом деле вы имели в виду, что современные с цельным панцирем произошли от древних с нецельным.
0: Да, возможно, что я так оговаривался когда-то, если это так. Но я помню, что я точно так сказал в лекции про Ордовик. По-моему, даже потом это в комментарии написал, что я там говорился. Вот. Ну, если я это еще когда-то по эту ошибку повторил, ну, извините, пожалуйста. Вы абсолютно правы, да.
1: Прощаем. Я думаю, наши слушатели простят. А акулы, что получается, не костные, а хрящевые рыбы? Что от них скелет не сохраняется?
0: Ой, да вроде бы мы об этом как-то уже неоднократно говорили. Да, акула относится к группе хрящевых рыб, в этом сомнений нет. Больше того, если вы походите по музеям, например, по такому замечательному музею, как Дарвиновский, вы там не найдете скелет акулы, потому что скелет акулы очень сложно сохранить, даже современный. Зубы, пожалуйста, в любом количестве. А вот скелет, прям вот это очень надо необычным образом его извлечь, обработать, чтобы он все-таки не рассыпался. У них скелет действительно хрящевой. Правда, стоит отметить, что это не совсем вот аналог хряща в наших ушах. То есть, когда говорят хрящевой, обычно вот прям подразумевается что-то прям идентичное. Но нет, все-таки хрящи в скелете акулы, они чуть-чуть покрепче. Но это хрящи. И они, как правило, в типичных условиях не сохраняются. Но стоит оговориться, что всегда есть какие-то лагерштеты, где могут сохраниться даже хрящи. Как, например, вот Гуга Формейшн в Австралии, где сохраняются хрящевые пластины кожи. Из нашей сегодняшней лекции брать пример. А так есть, конечно, и скелеты хрящевых акул, сохранившиеся из разных уголков Земли.
1: И к нам пролетел еще один поздравительный донат, и мы почти набрали 10 тысяч. О-о-о. Ярослав, с днем рождения! Расскажите о хищных кенгуру. Почему они появились?
0: Так, хищные кенгуру. Сейчас бы вспомнить бы, кто это такие у нас точно. Вот, чтобы о них рассказать. Да, но я, к сожалению, не помню про хищные кенгуру. Я помню, что есть обычные кенгуру, да, у нас наземные, эти, как называется, саванные. Есть древесные кенгуру, причем история тех и других прослеживается довольно давно. И в том числе есть, вот я вот рассказал про гигантского наземного кенгуру, а есть, в принципе, гигантский древесный кенгуру. Но он гораздо более скромного размера, поэтому показывать не стал, по-моему, метра полтора. Но, опять же, если сравнивать с современными древесными,

0: местный кенгуру, он крутой. Но вот хищные, мне очень жаль, но я просто, к сожалению, видимо, мне такая информация не попадалась. Ой.
1: Существуют только бойцовские кенгуру, которые умеют боксировать.
0: Да нет, я не буду отрицать. Может быть, что есть, я не все знаю. Но вот эта информация как-то мимо меня прошла.
1: И еще один донат. Благодарю. Просто одно слово.
0: Спасибо.
1: Так.
0: Мама, вас благодарим.
1: Да.
0: Это хорошо.
1: И вопрос из чата. В одном документальном фильме говорится, что травоядные динозавры вымерли из-за того, что после падения астероида несколько месяцев было так темно, что они не могли видеть еду и умерли с голоду. Прокомментируйте это, пожалуйста.
0: Ну, в принципе, я не знаю, что тут комментировать. Ну, в целом, мне кажется, концепция довольно понятная. То есть, действительно, я так понимаю, что речь идет об той самой астероидной Чиксулубской гипотезе. По-моему, это не только в одном документальном фильме, это много где об этом говорится, и, собственно говоря, и в научных статьях в том числе, что падение астероида привело к некоему аналогу ядерной зимы, только, можно сказать, астероидная зима, которая продлилась несколько лет, скорее всего, предположительно, года два. Это привело к нарушению вообще полностью всей сезонности, к целому похолоданию климата и, опять же, к потемнению атмосферы в целом по всему земному шару. Соответственно, если у нас атмосфера сильно затемняется, у нас большая часть растений действительно гибнет. Тут стоит, правда, отметить, что, наверное, все-таки, конечно, если вот не совсем обобщать, а вот так вот разбираться в деталях, конечно же, плотность атмосферы была не везде одинаковая, это раз. И второй момент, ну, все-таки вряд ли это была прям ночь-ночь. То есть, скорее всего, это было что-то вроде сумерек. И, в принципе, при таких условиях какие-то растения-то выживать могут вполне. Но вот другой разговор то, что все-таки большинство растений, они, скажем так, на протяжении миллионов лет эволюционировали под определенное количество солнечной энергии. Если ее резко становится сильно меньше, то есть даже не ноль, просто постоянные сумерки, то они начинают вянуть. Ну, достаточно вспомнить то, что у нас там какие-нибудь цветочки, которые там должны получать много цвета, если их поставить не прямо на, там, не знаю, подоконник, а вот рядышком на стол, они вот тут же начинают вянуть. Тут примерно та же самая история. То есть, да, наверное, какие-то растения выжили, но большая часть растений действительно погибла. А когда мы говорим о действительно крупных растительноядных животных, которым, возможно, требовалось по несколько там десятков, сотен килограмм зелени в день, чтобы выжить, ну, понятное дело, что если у нас существенно сокращается растительный корм, существенно уменьшается количество растений, то им пищи не хватает. Поначалу-то они как бы эти опавшие листья могли есть, но если это все продолжалось хотя бы года два, то уже через год, скорее всего, численность растительноядных должна была сократиться просто там в разы, а через два года могла уже сойти на ноль. По крайней мере, для крупных. Мелкие, конечно, могли там уже какими-то зернышками, еще чем-то там, или теми же оставшимися какими-то зелеными растениями, которые все-таки приспособились. Мелкие выжили. Ну, надеюсь, что этого комментария достаточно.
1: Следующий вопрос. А есть ли на Земле доказанные места, которые никогда не были под водой, или доказать подобное невозможно?
0: Есть места, в которых мы можем подозревать, что они никогда не были под водой. Но доказать действительно сложно, потому что, ну, например, если мы возьмем какие-то максимально возвышенные участки, ну, например, Уральские горы, мы знаем точно, что Уральские горы, они, ну, буквально с момента своего появления еще, получается, во время герцинской складчатости, это у нас когда, получается, было, ну, где-то 300 миллионов лет назад ориентировочно. Вот с тех пор они ни разу не были под водой. Это точно. Но проблема в том, что до какого-то момента просто и Уральских гор не было, пока там не столкнулось несколько плит. А, соответственно, вот до этого момента вполне эта территория могла быть под водой. То есть столько раз у нас уже то поднимались горы, то опускались, так сильно менялся рельеф, менялось положение континентов, что очень сложно это все проследить на миллионы и миллиарды лет. То есть мы можем, допустим, выделить какие-то участки, которые абсолютно точно не были под водой на протяжении фанерозоя, то есть последние 500 с лишним миллионов лет. Дальше хуже. Есть так называемые щиты. Это участки древнейших пород, пород архейского возраста, ну, может быть, там, раннепротерозойского, то есть возрастом по 2 миллиарда лет и больше. И при этом они выходят на поверхность и не покрыты никакими осадками. И может никогда не покрывались морями. Но и это вот не дает гарантии. То есть в других местах точно моря были, в этих, может быть, не было. Может, они действительно всегда были на поверхности. Ну, например, в Карелии есть такие места, где вот выходит порода архейского возраста из ближайших к России. Но есть проблема, то, что вполне возможно, что когда-то они все-таки покрывались морями, и потом эти морские отложения попросту были разрушены. И доказать, было это или нет, к сожалению, не представляется возможностью.
1: Подскажите, пожалуйста, материалы исследований, про которые вы говорили на УПМ. Когда говорили об обучаемости лимонных акул, где об этом можно почитать самостоятельно?
0: Ну, у меня есть такое смутное подозрение. Вот, насколько я помню, что когда мы готовился к УП, там ратовали за то, чтобы были ссылочки на литературу, откуда чего. И, наверное, если вы посмотрите этот эфир и откроете вот как раз вот эти вот слайды про обучаемость, там где-то должна быть ссылка на статью, из которой я эту информацию взял. Вот у меня такое вот подозрение. Конечно, честно говоря, это было все сколько, то ли 3, то ли 4 года назад, поэтому вот так вот прям уж 100% вспомнить, есть там эта ссылка или нет, я сейчас не смогу, но должна быть, по идее. Вот лучше всего там посмотреть и найти конкретно, где же я эту информацию взял. Потому что, ну, конечно, если вот прям вот задаться целью, я, наверное, эту статью снова найду, но вот прям вот сходу я ее, к сожалению, не процитирую. Ой, я наизусть всех авторов и все статьи не помню. Не обладаю я эдемической памятью, есть такой недостаток.
1: Так, следующий вопрос. Опять просит вашего комментария. А в другом документальном фильме говорится, что Тирекс кормил своих детенышей мясом. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Интересные вопросы такие. Но что можно сказать на эту тему? То есть, конечно же, понять, насколько хорошо заботились родители динозавра о своих детях, прямо скажем, сложно. Дело было давно, и когда мы имеем дело только с костями и с какими-то отдельными остатками, там, не знаю, от тех или иных животных, ну, сложно это все восстановить, но мы пытаемся. Что мы знаем? Мы знаем, что некоторые тернозавроиды, причем, насколько я знаю, даже конкретно тернозавров вот доказанных гнезд нету, но тернозавроиды гнезда строили. Известно, что тернозавроиды находились рядом с гнездами. То есть, видимо, они их охраняли. Это тоже, можно сказать, считать доказанным фактом. Есть некоторые вот такие очень сомнительные находки, причем именно по тернозаврам. Ну, по сути, это находки как бы скелета растительноядного животного. По-моему, это был эдмонтозавр, на котором найдены следы зубов крупных хищников, по-моему, даже одного крупного хищника, и нескольких более мелких, причем не то чтобы совсем мелких, где-то, судя по их размерам зубов, где-то пятилетних тернозавров. Из этого сделали очень смелый вывод, что, возможно, до пятилетнего возраста дети оставались вместе с родителями. Но вообще даже до птиц ничего подобного мы и близко не видим, поэтому, ну, как бы для тернозавров это предполагать было бы странно, но кто же знает, конечно, этих тернозавров. Но всегда, как говорится, можно предположить, что просто какой-нибудь взрослый тернозавр съел эдмонтозавра, а потом какие-нибудь мелкие пятилетние тернозавры нашли эту тушу, или, может, там, не знаю, даже дожидались, пока он отойдет, и потом накинулись и стали доедать. И вовсе это была не одна семья. Но вроде бы, судя по разным динозаврам, похожим на тернозавров и по тернозаврам в том числе, у нас есть свидетельства заботы о детенышах. Конкретно приносили им пищу или нет, сказать сложно. Тут немножко смущает тот момент, что в принципе молодые тернозавры очень сильно по пропорциям отличаются от взрослых. Вот. Это говорит о том, что молодые, скорее всего, вот почти наверняка, по-другому охотились и на другую добычу. И, скорее всего, они охотились на какую-то мелкую добычу. И это, скорее, говорит в пользу того, что ну, достаточно рано, как минимум, может, там не с рождения, но рано они становились самостоятельными охотниками. И им приходилось все-таки действовать самим. Но Может быть, все-таки, когда они были только совсем новорожденные, их и кормили. Но, к сожалению, это лишь пока гипотеза. То есть нельзя сказать, что вот прям вот документалка врет, но и сказать, что это абсолютно точно доказанный факт, тоже не получится.
1: Вопрос за донат. Повторяют. А когда будет лекция о ластоногих, если ее еще не было? Очень хотим такую лекцию. Вот. Но... прямо донат даже прислали.
0: Да, я понял, да. Прям очень хотят. Я могу сказать точно, когда ее не будет. Не будет на следующей неделе. Вот. На следующей неделе у меня уже...
1: Подвисайте.
0: Там себе запишу.
1: Подвисайте, да, вот. Подвисайте.
0: Я себе прям запишу, чтобы лекцию про ластоногих все-таки организовать. А, тут беда про то, что у них, конечно, не так много по ним информации, но мы будем стараться. Хорошо, я понял. Буду стараться набрать информацию и сделать прям лекцию про ластоногих.
1: Опять просит вашего комментария.
0: Так. Так. Я уже боюсь.
1: А еще в одном документальном фильме показывают, что детеныш мегалодона охотился на дюгоня во время своей первой охоты. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Ну, я рискну предположить, что это был очень голодный детеныш мегалодона. И не самый шустрый дюгонь. Не, ну, это уже совсем сложно прокомментировать. Но что можно сказать? Насчет крупных мегалодонов есть сомнения, то, что они могли быть больше падальщиками, чем хищниками. Потому что они были очень неповоротливыми, предположительно. Хотя я еще раз хочу отметить, что все вот эти наши предположения о мегалодонах строятся на зубах и позвонках. Поэтому, ну, как бы... Тут очень много всяких спорных моментов. И возможно, что когда мы найдем целый скелет мегалодона, мы очень сильно удивимся тому, что увидим. Но пока что предполагают, что крупные мегалодоны были падальщиками и хищниками. Может быть, даже в большей степени падальщиками. Молодые же мегалодоны были, подобно современным акулам, активными охотниками. И если это молодой мегалодон, а молодой мегалодон, судя по позвонкам, самым маленьким, которые нам известны, мог достигать длины 2 метра, то есть это вот прям новорожденный. Но какой-нибудь молодой мог уже быть 5-метровый, то есть это вполне себе большая белая акула. По пропорциям возможно, что он тоже был похож на большую белую акулу, но и, как известно, большие белые акулы охотятся на ластоногих, на каких-нибудь там вполне себе сиреновых. Так что почему бы не дюгонь? Ну, мне кажется, это вполне правдоподобная сцена.
1: Скучис говорил, что в юрском периоде в Австралии, скорее всего, не было холодно, в отличие от мелового. Чем обусловлена такая перемена?
0: Вообще, вот это интересный на самом деле вопрос. Дело в том, что чем обусловлена перемена? Перемена обусловлена переменой климата. Это я могу сказать сразу, потому что по географии с Юры до Мела Австралия не так сильно переместилась куда-то. То есть она чуть-чуть переместилась в сторону, кстати говоря, в сторону экватора на самом деле. То есть она как бы даже стала чуть ближе именно к экваториальным широтам. Вот. Но вот климат довольно здорово менялся. Но я вот прям даже не берусь сказать, насколько правильно предположение, которое высказал Павел Петрович. Но я понимаю, что Павел Петрович высказывал его не сам по себе, а высказывал тоже на основе каких-то данных. Но проблема в том, что данные эти очень сильно разнятся. То есть я буквально недавно видел тоже палеореконструкции, согласно которым получалось, что Юра была гораздо более холодная, чем Мел. Во время Юры как раз там было прям такое существенное похолодание, где-то ближе к середине Юры. А уже к Мелу опять потеплело. Потом там где-то ближе к концу Мела опять похолодало. Во-первых, тут стоит оговориться, какая Юра и какой Мел. Если что, и то, и другое, это 50 миллионов лет. Понятное дело, что там, не знаю, ранняя Юра и поздняя Юра могут отличаться сильнее, чем, не знаю, там ранняя Юра и ранний Мел, условно говоря. Вот, то есть, возможно, что мы говорим про разные мелы, про разную Юру. Это первый момент. Ну и второй момент. Все-таки пока, вот, к сожалению, ну, мне кажется, не сложилось какого-то единого консенсуса, который бы показывал, как точно изменялся климат на протяжении юрского и мелового периода, тем более вот в приполярных широтах, по которым данным мало. По Европе еще данных достаточно, а вот по приполярным маловато. Ну, по крайней мере, как я уже сказал, вот, судя по растениям, что я могу судить, так сказать, просто конкретно с местонахождения, ну, кстати, это местонахождение позднеюрское, там климат должен был быть умеренный. Вот. Ну, однако ж, опять же, если судить по тем растительным остаткам, по тем данным, которые я видел, допустим, для раннего мела, там тоже умеренный климат. Так что я бы сказал, что скорее он не особо-то и менялся. Вот. Но, в принципе, если вот вы найдете там кривые, показывающие температуру разных авторов, но в основном видно в любом случае, что там кривая достаточно сильно колеблется, и в некоторые моменты прям становится близко уже температура к таким, ну, допустим, к олигоценовым, а иногда прям становится сильно жарко. Поэтому понятное дело, что климат в Австралии тоже очень сильно варьировал.
1: А следующий вопрос. Лера 8 лет задает. А как назвали самую неизученную группу завропод?
0: Самая неизученная группа, да, я понял, о чем идет речь. Она такая неизученная, что я уже забыл, как ее зовут.
1: Не изучили пока.
0: Да не, есть, конечно, название. Помню, что на букву «Д», но вот прогуглить могу, что могу сказать. В принципе, можно посмотреть название этого динозавра, вот, и как бы там сразу его семейство будет открыто. И видно, что в этом семействе, по-моему, там 3 или 4 вида. Ну, сейчас я даже это сделаю, пожалуй. Так, ну, пока можно еще что-нибудь, если есть.
1: Да, следующие вопросы. Вопросы еще есть, да. Если есть время у вас. На днях в рубрике «Внезапный скучас» на Палеолабе сказали, что буквально совсем недавно нашли свидетельства теплокровности гадрозавров по строению костей. Можно ли теперь сказать, что мы знаем, как они выживали в холодных регионах?
0: Ой. Вот сейчас, прошу прощения, отвечу на предыдущий вопрос. Гравизавры. Вот как их называют.
1: То есть, которые преодолевали гравитацию?
0: Ну, вроде того, да.
1: То есть, они ее освоили, вот. Освоили владение гравитацией.
0: На самом деле, насколько я знаю.
1: Ну, шутка.
0: Так, да. Ну, повторить. А что касается, значит, этих теплокровных утконосых, я, честно говоря, не могу точно, опять же, что-то по этому поводу сказать, и не потому, что тут тоже я не читал или не слышал, а скорее наоборот, потому что в этом вопросе я много читал и много слышал. И я видел, не знаю, публикации 10 относительно, скажем так, теплокровности или хладнокровности утконосых динозавров, и каждый раз вот там абсолютно точно ученые доказывают, что они то теплокровные, то, что они хладнокровные. Поэтому я вот не знаю, просто я конкретно последнюю публикацию не видел, наверное, которую Павел Петрович ссылается. Может быть, там доказали уже точно-приточно, прям приточно. Но буквально в этом же году выходила публикация, в которой там по строению молекул белка проверяли и выяснили, что гадрозавры такие хладнокровные. Так что я, честно говоря, вот прям вот не уверен, что через пару месяцев не выйдет очередная статья с тем, что гадрозавры все-таки хладнокровные. И с тераподами более-менее успокоились, и то иногда там еще появляются некоторые смелые голоса, которые говорят, нет, там тернозавр, он там не может быть истинно теплокровный, он там инерционно теплокровный. Ну, вот с гадрозаврами все плохо, там вот все время данные меняются. А по моим внутренним ощущениям, лучше бы быть теплокровными, потому что, ну, прям они похожи на теплокровных по ряду признаков, но однозначной уверенности нет. Что касается того, как они выживали на полюсах, ну, если бы они были теплокровные, в принципе, да. Выживать на полюсах им было бы проще, это можно сказать точно. В противном случае им пришлось бы либо мигрировать, либо впадать в спячку. Опять же, есть данные, допустим, по тем же эдмонтозаврам, делали спилы костей для приполярных эдмонтозавров и эдмонтозавров таких более южных районов. И оказывалось, что в южных районах там кость практически равномерно росла, а у приполярных она росла с такими задержками роста. То есть это явная реакция какая-то вот на суровые условия. Но вопрос, опять же, какая? Может быть, просто они хуже росли, меньше кушали, но были вполне себе теплокровными и как-то выживали. А может, они в печку впадали, поэтому у них как раз рост замедлялся. Тогда они могли быть хладнокровными. То есть как-то они приспосабливались. Больше того, опять же, вот судя по этой находке, скорее всего, они все-таки не мигрировали. То есть они постоянно жили на полюсах. Но вот приспосабливались они с печкой и же целый год бодрствовали, будучи теплокровными. Не знаю.
1: Можно ли сказать, что титанозавры составляют примерно половину всех известных завропод по видовому и родовому разнообразию?
0: Я могу сказать о своих ощущениях по этому поводу, вот, потому что если отвечать серьезно на этот вопрос, надо просто там, не знаю, открыть статистику, посмотреть количество видов тех завров, всех завров и сделать какие-то выводы определенные. Я такую статистику никогда в глаза не видел, поэтому лишь могу вот просто, как говорится, по ощущениям, по тому количеству наименований всяких там, которые мне попадались. Да, по ощущениям это так. То есть титанозавров их прям много. Ну и в принципе в этом нет ничего прям дико удивительного, потому что, во-первых, в целом все-таки меловых местонахождений у нас побольше, чем юрских. И мы, в принципе, меловой период знаем лучше, чем юрский. Это во-первых. Во-вторых, ну, собственно говоря, за время мела у нас, кроме титанозавров-то, особо никого больше и не было. Поэтому, да, сейчас титанозавров уже очень много известно. Мне даже кажется, что чуть ли не больше, чем остальных. Но это, я говорю, лишь внутреннее ощущение такое.
1: Большой вопрос. Так, можно ли сказать, что мегарапториды, да, являются аллозавроидами? Часть исследований, и они более поздние, их относят к тираннозавроидам. И почему у них не получилось, в кавычках, победить абелозаврид в борьбе за место высших хищников после Синомана-Туронского вымирания?
0: Ну, что касается того, почему они не смогли победить, вот на этот вопрос довольно сложно, честно говоря, дать однозначный ответ. А возможно, что все-таки, скажем так, большая голова лучше, чем маленькая голова и небольшие лапы. Но это вот просто первое, что приходит в голову, потому что если вы посмотрите на большинство абелозаврид, они все-таки пошли именно по пути такого вот тернозаврячьему, скажем так. То есть у них тоже у всех очень крупная голова, достаточно мелкие лапы, у некоторых прям супер уже мелкие лапы, вот, и они делали упор именно на это. И вообще, судя по всему, судя по тому, что именно большинство самых крупных хищников пошли именно по такому плану строения, получается, что действительно эта конструкция более выгодная, чем иметь более мелкую голову и, соответственно, крупные лапы. А, вот, собственно, помимо мегалозавров, очень мало каких вообще животных с таким строением, с небольшой головой и большими лапами, вышли в столь крупный размерный класс, там 8 метров и прочее. В основном они мелкие. Вот, поэтому я могу рискнуть предположить, что действительно у них вот все-таки строение было не такое удачное. Но вообще вопрос интересный, если кто-нибудь какую-нибудь статью на эту тему найдет, прям такую серьезную, вот будет здорово, если вы в комментариях напишите, я не встречал такой прямо конкуренции победы в конкурентной борьбе. А теперь, что касается вопроса, так, что там было еще у нас? Да, почему они, куда их относят?
1: Да.
0: Ну, как вы правильно заметили, я, собственно говоря, читаю примерно те же статьи, что и вы, может быть, там какие-то, не знаю, я их просто больше каких-то читал, но, в принципе-то, интернет на всех один, вот, и в нем можно найти много интересной информации, если искать правильную информацию, вот, а судя по этому вопросу, человек обладает более-менее правильной информацией, то, в общем-то, она одинаково доступна и ученым, и не ученым. Так вот, информация такова, что этих наших замечательных мегарапторов, много раз переизучали и много раз действительно их относили то к одной группе динозавров, то к другой. А в последнее время их пытаются как-то привязать к тираннозавридам, но, честно говоря, они плохо привязываются. То есть я думаю, что, возможно, они и здесь не задержатся и куда-то потом еще перепрыгнут, потому что, ну, они прям очень специфические ребята и не очень понятно, от кого они изначально отделились. На самом деле, мне как-то даже сравнение их с аллозаврами больше нравилось, Ну, просто так по внутренним, опять же, ощущениям, без какой бы то ни было уж такой точной научной привязки. Потому что, ну, просто тернозавроиды, они у нас в северном полушарии эволюционировали. А вот все-таки аллозавроиды, они везде были. Вот я бы даже не удивился бы, если окажется, что они какие-то родственники дальние миннабелезавроидов. Потому что мне не очень понятно, если они действительно тернозавроиды, когда и при каких условиях они вообще отделились от общего, от общей ветви тернозавров. Еще до того, как они ушли на север, или потом какая-то группа все-таки перебежала на юг и стала мегараптерами, не совсем понятно. Это их эволюционный путь. Вот. А если брать по морфологии, ну тут, конечно, что сложно что-либо сказать, она у них очень специфическая. Они на самом деле ни на аллозавров не похожи, ни на абелезавроидов. Они такие вот совсем специфические, в этом проблема. Поэтому берут разные признаки. Ну, собственно, по-моему, я уже как-то рассказывал, как это делается. Да? Составляется большая матрица признаков. Вот, заносятся самые разные данные. Там данные по черепу, данные по ноге, там данные по тому, данные по сему. И потом компьютер высчитывает, кто кому роднее. Если заведешь там данных побольше по ноге, могут выйти там один родственник. Если заведешь данных побольше по голове, могут появиться какие-то другие родственники. Вот. Конечно, в идеале надо бы занести все признаки. Но, понятное дело, это невозможно. Во-первых, потому что не все данные скелета нам вообще известны. Во-вторых, потому что, ну, как бы, каждого специалиста какие-то там своя узкая зона деятельности. Кто-то там лучше знает ногу, а кто-то знает лучше голову и больше признаков даст по ней. Поэтому данные получаются разные. Так что мне кажется, что в целом консенсуса еще нет по этому вопросу.
1: Пару лет назад разгоняли хайп на статье «Хищники размером с тирекса жили в меловой Австралии». Там говорили о довольно крупном тераподе. Удалось ли с тех пор описать и назвать его?
0: Что-то я подобной публикации не видел, так что предположу, что нет. Но, правда, специально, целенаправленно я ее сейчас не искал. Но, опять же, я думаю, что если бы она была, учитывая хайп, мы бы об этом уже знали. Видимо, еще не описали. Я думаю, что можно потихонечку так близиться к финалу.
1: Ну, да. Вы прям скажите, когда финал, и мы зафинализируем.
0: Ну, попробуем, давайте уж, как это, как обычно, где-нибудь на 2 часах остановиться. Еще
1: Да.
0: минуты 3-5.
1: Роб Бредл, босоногий австралиец, рассказывал, что в Австралии есть большой кратер возрастом около 63 миллионов лет назад. Можно ли сказать, что астероид раскололся, и часть его упала на Юкатан, а часть в Австралию и еще куда-то? Это могло бы объяснить, почему динозавры вымерли везде, а не только в регионе современного Юкатана.
0: Вообще, тот факт, что этот астероид мог расколоться и упасть в нескольких местах, довольно, ну, любопытен и действительно широко обсуждается. Причем, больше того, даже есть версия, что он мог расколоться еще где-то там в космосе. И, допустим, могли не то что просто упасть и обломки в разные стороны разлететься, а могло еще что-то долетать на протяжении, там, не знаю, допустим, 1000 лет в разные места, потому что есть очень похожий по возрасту в Индии кратер, есть очень похожий по возрасту у нас, по-моему, в Приуралье, и при этом, ну, тоже крупные такие. Так что есть такая гипотеза, крупные кратеры. Но как-то эту гипотезу частенько забывают, поэтому я не сказал бы, что она очень сильно разработана, хотя звучит она интересно. Что же касается Австралии, я вот, к сожалению, с этим вот босоногим австралийцем не знаком, забыл, как его имя, вот, поэтому не конкретно эту публикацию не видел, но вот я как раз специально читал довольно большую работу, ну, можно сказать, не, конечно, не то чтобы супер подробно читал, но, по крайней мере, ознакомился с основными ключевыми ее элементами, по метеоритам Австралии. И вот ничего крупнее 55 километров от того, что я назвал, насколько мне известно, нету. Так что мне было бы интересно увидеть ссылочку, вот что это все-таки за исследование такое, и действительно ли нашли какой-то кратер возрастом вот такой вот именно 65 миллионов лет. Но я вот специально искал по статьям, ничего подобного мною обнаружено не было. Так что мне кажется, что здесь может быть какая-то ошибка.
1: Последний вопрос.
0: Да, давайте так.
1: Почему Австралия стала континентом сумчатых? Были ли там древние плацентарные?
0: Насколько мне известно, там не было древних плацентарных, и именно, собственно, по этой причине она и стала континентом сумчатых. Плацентарные появились на северных континентах, собственно говоря. Родина плацентарных, ну, я тут точно, честно говоря, не уверен, то ли Северная Америка, то ли Евразия. Потом они оттуда уже расселились и в Африку, и затем умудрились перебраться в Южную Америку. То есть в Австралии плацентарных попросту не было вообще.
1: Ну что же, вы можете ваши вопросы адресовать на следующую лекцию через неделю. К сожалению, наш эфир подошел к концу. Ярослав, большое вам спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за большие донаты сегодня. Вы просто сегодня молодцы. И вы молодцы, и мы молодцы. Все молодцы. Ставьте лайки, репосты. Кто не подписан, подписывайтесь и приходите через неделю.
0: Всем до свидания, всем желаю хорошей недели и не теряйте интерес к науке. Всем пока.
1: До свидания.

Отличная идея. Все последующее движение на юг, все последующие успешные русско-турецкие войны, все это прошло бы еще лучше, как по маслу, если бы в этот момент Турция полностью завязла бы в Европе войной с Австрией. Ну, стала бы Дания частью России. Что в этом плохого? Ну, конечно, он перегнул палку. Так поступать было нельзя. Пара гвардейских полков, ну, несколько тысяч человек присягнули самозванки. Ну и что? Вся гигантская русская армия, вся махина. Все на стороне законного государя. Петр мнется. Как нельзя быть царем? Это про Петра.

В прошлый раз мы говорили о внутренней политике Петра III, очень разумной, очень энергичной и очень просвещенной. Теперь, что касается внешней политики. Официальная историография и официальная точка зрения, начиная с екатерининских времен историков, звучала примерно так. Петр III проводил антинародную, антинациональную внешнюю политику. Это была политика в интересах Галштинии и Пруссии. Она вызвала справедливое возмущение русского дворянства, которое и организовало заговор и этого антинародного, действующего в интересах Фридриха, а не родной страны, монарха свергла, приведя к власти, как ни странно, гораздо более, так сказать, пророссийскую правительницу, его супругу Екатерину. Что же такого антинародного сделал Петр III за полгода своего правления? Выделим три направления внешней политики Петра III. Начнем с самого малоизвестного и такого самого второстепенного. Петр III устроил целую интригу, чтобы Турция напала на Австрию. Какие при этом решали задачи? Косвенно оказывалась помощь его любимцу Фридриху, который с Австрией в этот момент воевал. Австрия до этого времени союзник, активный союзник России. Австрия начинала воевать на два фронта. Ну, второе, освобождалось поле на юге. Если бы Турция увязла в войне с Австрией, Австрийская империя того времени громадное, очень сильное государство, населенное, мощное, богатое. Вот если бы это произошло, то у России были бы развязаны силы для движения потом на юг. Давайте зададимся вопросом, что там плохого. То, что Петр, как-то так сказать, иронично относился к своему союзнику Австрии и плевал их на их интересы. Австрийцы всю жизнь плевали на интересы России и предавали ее при первом же удобном случае. Вспомните переход Суворова через Альпы. Вспомните наполеоновские войны. Да и до этого. То, что Петр подыгрывал Фридриху, ну, ему казалось, что Фридрих для него более выгодный союзник, чем Австрия, поскольку Фридрих слабый, он очень ослаблен войной, он ослаблен системными поражениями в Семилетней войне. И он будет по гроб жизни признателен России за любую помощь, в то время как Австрия будет воспринимать это как должное. Кстати, история многократно нам показывала, что так и есть. Вспомним Николая I, который так надеялся, так верил, что в Крымскую войну Австрия ему поможет. Вместо этого Австрия почти объявила войну России на стороне вторгшихся в наш Крым Англии, Франции, Сардинии и Турции, из-за чего Россия была вынуждена держать на границах с Австрией огромную армию, больше, чем Севастополь. Просто в ожидании ежеминутного возможного австрийского вторжения. Что касается связать руки Турции на юге, отличная идея. Все последующее движение на юг, все последующие успешные русско-турецкие войны, которые вела супруга Екатерина вместе с Потемкиным, Ушаковым, Суворовым, Румянцевым, все это прошло бы еще лучше, как по маслу, если бы в этот момент Турция полностью завязла бы в Европе войной с Австрией. Так что в этой интриге было очень серьезное рациональное зерно. Второе направление, которое было Петру поставлено в вину. Кстати сказать, сразу забегая вперед, как только Екатерина зашла на престол, вся эта сложная интрига там, с многочисленными взятками, подкупами, волной дезинформации, шпионской сетью и прочее, была тут же прекращена, и Екатерина заверила, что нет-нет-нет, Австрия наш союзник навсегда. Все деньги, которые предназначались турецким визирям и чиновникам отозвать, вот никому ничего не даем. С Турцией мы будем воевать сами, а с Австрией будем поддерживать хорошие отношения. Вторая интрига Петра. Значит, Петр заявил публично о том, что планируется война с Данией за возвращение отнятых Данией так называемых шлезвиг-гольштейнских земель, включая родовой замок его предков по отцовской линии, замок Готтор, который был захвачен когда-то Данией. Петр, не стесняясь в близком кругу до восшествия на престол, рассуждал о том, что вообще-то он и сам сядет на датский престол. То есть не просто отберет у Дании все, что она завоевала в его родной Гольштинии, но и саму Данию захватит и станет королем. Внимание, вопрос. Что там плохого? Во-первых, конечно, нашему самолюбию национальному должно льстить, что вопрос, что там происходит в районе Дании и Северной Германии, это была просто самая естественная зона жизненных интересов России. Никого даже и мысли не возникало, с чего бы это Петр решает наказать Данию и присоединить ее. Что значит сесть на датский престол? Монархическая уния. Ну, стала бы Дания частью России. Что там плохого?
Вот третья тема, она поинтереснее. Третья тема связана с резким выходом Петра III из Семилетней войны. Я напомню, что мы системно разбили Пруссию. Мы заняли территорию Восточной Пруссии и намного больше, включая территорию части нынешней Польши. Мы заняли Берлин. Война продолжалась, но Россия находилась в такой позиции, когда она могла диктовать Фридриху любые условия. Ну, просто любые. Однако Петр III производит резкий поворот, выводит Россию из войны, по сути, сепаратно. Австрия продолжает воевать. Всем показывает, что Фридрих его кумир. Подписывается Петербургский мирный договор 1762 года, по которому де-факто все земли, занятые русской армией, возвращаются обратно в Пруссию. Вот это, конечно, было никому не понятно. Почему? Почему мы ушли? С одной стороны, при внимательном прочтении текста Петербургского мирного договора, мы видим, что там не все пункты однозначно унизительны для России. Ну, например, там говорилось о том, что Пруссия обязывается никогда не заключать новых союзов против России, обязывается уничтожить все старые союзы, которые были против России. То есть должна была стать нашим ближайшим союзником на обозримое время. Россия обязывалась вывести войска из Пруссии и из других захваченных в ходе войны земель. Однако в любой момент имела право этот вывод остановить, если ситуация менялась. На вывод войск, правда, к сожалению, давалось только 2 месяца. То есть вообще-то напоминает, честно говоря, вывод советских войск из Германии после известных горбачевских решений. Куда торопились. До момента вывода войска на территории Пруссии оставались на полном хозяйственном и финансовом обеспечении прусских властей. Идея Петра заключалась в том, что если Пруссия будет уничтожена, то слишком усилится Австрия. В этом был какой-то здравый смысл. Но, конечно, он перегнул палку. Конечно, вот так поступать было нельзя. Тут, в отличие от первых 2 пунктов и османского, и датского направления его внешней политики, наверное, его личные симпатии Фридриху, его такой про немецкий образ мысли и служили ему дурную службу. Но когда Петра свергнут и потом, наверное, все-таки убьют, Екатерина II, обвинив его в пропрусской политике, в предательстве национальных интересов, все равно вывод войск не остановит. Военные действия с Фридрихом не возобновит, а война семилетняя продолжалась и дальше, и Австрия, и Англия продолжали боевые действия против Пруссии. Екатерина ничего не изменит из тех договоренностей, которые заключил Петр III с Фридрихом. О чем это говорит? Говорит только о 2 вещах. Или о том, что эти договоренности не были такими уж бессмысленными, просто обставлены были плохо, палку перегнул, все слишком быстро. Не отторговал того, что должен был отторговать. Надо было оставить себе там часть территории, самые выгодные точки там, и так далее. Или же здесь сработала свою роль английская игра. Потому что одним из главных интересантов замирения вот такого вот России с Пруссией на столь невыгодных для России условиях и раньше выступала, и продолжит выступать Англия. Таким образом, Екатерина очень сильно подыграла Британии. Так что здесь тоже все не столь однозначно. В конце концов, внешнеполитическая деятельность Петра III, если и была в ряде моментов ошибочной, как, например, на прусском направлении, то в целом тоже это касается и датской идеи, идеи присоединения, по сути, Дании к России со всеми ее владениями, и вообще там германского вектора, и османской линии. Это была весьма неглупая, агрессивная и очень имперская точка зрения. Очень имперская линия поведения. Поэтому и здесь считать Петра III таким уж, так сказать, недоумком, мне кажется, не очень честно. Его жизнь и его правление, короткое, полгода, его смерть – это такое пособие для властителей. Как не надо себя вести, что не надо делать, каких бы прекрасных планов, идей, каких бы великолепных замыслов ты не был преисполнен. Как нельзя быть царем? Это про Петра III. Мы как-то очень мало говорили о нем как о человеке, о его внешности, о его здоровье, о том, что он из себя представлял. Я буквально 2 момента дополню для понимания. Это очень важно, чтобы для понимания, как он потом правил эти полгода и как он относился к своим соратникам, коллегам, приближенным, тех, кто, собственно, и определил его судьбу.
Вообще, жизнь Петра III – это образец неправильного воспитания, вот, его детство и юность. Когда он был маленький, мы об этом говорили чуть раньше, его всячески унижали, наказывали, пороли, ставили на горох и не любили, любви не было совсем у него. А когда он стал подростком, и когда, казалось бы, наоборот, надо не ласкать, не целовать, а приучать к дисциплине, к труду, к порядку, когда он стал подростком, его тут провозгласили наследником империи. Все стали перед ним раболепствовать, чем окончательно человека испортили в конец, даже при всех его неплохих задатках, возможно. По мере того, как он рос, ему ничего толком не доверяли. Вот. И поскольку ему не доверяли, он так пребывал в таком детско-инфантильном состоянии. Шляхетским корпусом можно было покомандовать, ну, собственными галштинцами. Ну, вот, собственно, и все. К политике не подпускали. Точку зрения его по отношению с Пруссией, с Европой, с Семилетней войной, ну, над ней смеялись, ее игнорировали. Поэтому, конечно, был колоссальный комплекс нереализованных таких амбиций, нереализованных планов и задач. Что-то он попытался за эти полгода сделать, как я уже говорил, все, что было им предпринято на бумаге, те решения, которые он провел в жизнь, те указы, они говорят, в общем, о большом потенциале государственного деятеля. Но в частном плане, вот как личность, как правитель, задача которого не только принимать правильные указы, не только заключать правильные союзы, но и задача которого уметь простраивать отношения в команде, как бы сейчас сказали, простраивать отношения с элитами, добиваться того, чтобы тебя, ну, в идеале любили, как будут потом элиты боготворить Екатерину, либо боялись, как панически боялись Ивана Грозного, ну, либо одновременно любили, уважали, боялись и трепетали, как относились к его деду Петру. Вот этого, этой способности внушать сильные эмоции у Петра III не было совершенно. Он облагодетельствовал дворянство, и дворянство при этом его презирало. Ну, имеется в виду элита дворянства. Никого не интересует мнение несчастных, так сказать, там, капитанов, служащих в Оренбурге. Всех интересует мнение элиты дворянства. Оно воспринимало это как должное. Он хотел продвинуть религиозные и гражданские свободы, и вот тут же сделал своим врагом Русскую Православную Церковь. Ну, как так? Там, старообрядцы защищает. Это что еще такое? Внешне он выглядел не очень. Дело в том, что он переболел оспой. Екатерина, говорят, тоже болела оспой, но непонятно, судя по всему, ветрянкой. У нее почти не было следов оспы уже сразу, вскоре после болезни. Петр III переболел взрослой оспой. По-настоящему, слава богу, остался жив. Однако лицо его было страшно обезображено. Ребячество, какие-то дурацкие шутки, дурацкие забавы. Там, молодой человек проковырял дырку между комнатами и подглядывал, ну, якобы, если верить рассказам Екатерины, и подглядывал за своей теткой Елизаветой, чем поверх ее, конечно, в панику, там, как она переодевалась. Вот эти все слухи о нем циркулировали постоянно. Хуже всего было то, что Петр III в разговорах совершенно не стеснялся своей такой русофобии. Бытовой, может быть, немного такой культурно-циничной, но это все записывалось, передавалось из уст в уста, распространялось и, конечно, служило ему дурную службу. Любовник Екатерины, будущий король Польши Станислав Август Понятовский, вспоминал об одном таком своем разговоре с Петром Федоровичем, тогда еще наследником русского престола. В порыве откровенности он сказал мне: «Вот подумайте только, как мне не повезло. Я ведь мог бы поступить на прусскую службу. К настоящему времени мог бы надеяться получить полк и звание генерал-майора, а может быть даже генерал-лейтенанта. Ну и что же? Вместо этого меня притащили сюда, в эту дыру, чтобы сделать великим князем этой нецензурной страны». И тут же он принялся поносить в русских выражениях самого простонародного пошиба, весьма ему свойственных. Болтовня его бывала, правда, забавной, ибо отказать ему в уме было нельзя. Да, он был не глуп, он был безумен, а пристрастие к выпивке еще более расстраивало тот разум, которым он был наделен. Вот подобного рода необдуманные и обидные для русских высказывания вкупе с дурным отношением к придворным, ко многим весомым людям при дворе, со странными решениями по прусскому вопросу, все это во многом и предрекло падение неудачливого монарха. Заговоры вокруг Петра начались с первого же дня его восшествия на престол. Собственно, основных заговорческих линий было две. Был так называемый заговор в верхах, во главе с Паниным. Намеревались свергнуть Петра во время, когда он отправится в экспедиционный поход против Дании, и возвести на престол его сына Павла, назначив регеншей Екатерину. Но я думаю, что из этого заговора бы точно ничего не получилось, потому что Панин был человеком осторожным, закончилось бы все это пустыми разговорами. Петр III бы завоевал, вне всякого сомнения, Копенгаген, стал бы принцем датским, это бы резко подняло бы его рейтинг в России, и, возможно,
вся русская история пошла бы по другому пути. Что же касается второй линии заговорщиков, вот тут все было по-настоящему, потому что Екатерину окружала группа молодых гвардейцев во главе с ее главным фаворитом первой половины жизни, можно так сказать, Григорием Орловым, красавцем, смельчаком, рубахой, буйным, таким ярким, очень популярным в гвардейской среде молодым офицером. Ну, тем более, что Орловых было несколько, там, братья, это такие были кумиры гвардейской молодежи. И, кстати, сразу скажу по поводу развратности Екатерины, вот там мерзко на эту тему так бесконечно слушать. Все это, как всегда, сильно преувеличено. Вот, например, отношения ее с Григорием Орловым, для понимания, длились 12 лет. Так вот, Григорий Орлов, его брат Алексей Орлов, еще более яркий и деятельный характер, составили второй заговор, заговор в низах среди гвардейских офицеров. Была создана целая организация, даже с неким видом тайного общества, то есть там были отделы, секции, руководители. Не все знали друг друга лично, знали через начальников секции. В этой организации присутствовало около 40 гвардейских офицеров, которые грозились в случае чего вывести на площадь до 10 тысяч солдат, им подчиненных. И вот эти вот решительные, энергичные молодые люди и организовали дело, о котором так много говорил Панин и сотоварищи, первые месяцы правления Петра III. Кстати сказать, многие сановники из политической элиты России были осведомлены прекрасно о намерениях этих 40 гвардейцев возвести на престол Екатерину. О заговоре, о существовании этой тайной организации знал начальник полиции Петербурга, генерал-прокурор, знал украинский гетман, воспитатель сына Екатерины и Петра Павла Панин, прекрасно тоже, естественно, знал. И никто из них не предупредил Петра III об опасности. События по перевороту размывались стремительно. Екатерина забеременела в очередной раз от Григория Орлова. Петр III открыто уже живет. Их отношения вконец испортились. Петр III открыто живет со своей любовницей Воронцовой и говорит при свидетелях, что собирается развестись, собирается жениться на Воронцовой. Грубо, прилюдно обращается с венценосной супругой. 30 апреля во время торжественного обеда, как раз по случаю заключения того самого злополучного мира с Пруссией, происходит прилюдный скандал в присутствии дипломатов, всего двора, иностранных принцев. Петр через весь стол кричит Екатерине по-французски «дура». Екатерина плачет, и вот эта вот «дура», как считается, становится последней каплей. Об этом узнает весь Петербург. И все понимают, что после такого грандиозного публичного оскорбления место Екатерины может быть, скорее всего, только в монастыре. На июнь через месяц запланирован датский поход. Однако, к беде для себя, император откладывает выступление войск из Петербурга, из западных провинций, потому что хочет сначала отпраздновать свои именины. Ну, дурацкий план совершенно. Сначала надо дело, а потом празднество. Вот. Но вместо этого Петр III со своей свитой выезжает. Кстати, они живут отдельно с Екатериной, так чтобы вы понимали, Екатерина живет в Петергофе, раздельно. Петр III живет все последние годы в Ораниенбауме. Петр III выезжает из Ораниенбаума как раз в Петергоф на торжественный обед по случаю своего тезоименитства. Предполагается, что Екатерина должна его там встречать. Однако Екатерина буквально исчезает из Петергофа накануне прибытия туда своего супруга вместе со свитой. Что происходит? Дело в том, что на рассвете накануне к ней приезжает на карете Алексей Орлов, который говорит: «Матушка, все пропало, ужас-ужас». Петр узнал о заговоре. Как узнал? Арестован один из 40 заговорщиков, преображенский офицер Пассек. Он сейчас всех выдаст. Медлить нельзя, выступать надо немедленно. И вот тут отдаем должное решительности этой незаурядной женщины. Она за считанные минуты собирается, прыгает в карету буквально к Алексею Орлову и исчезает. Без охраны, без никого, никому ничего не сказав. Екатерина приезжает в Петербург, идет к гвардейцам, там ее ждут остальные участники заговора, они поднимают солдат. Один за другим гвардейские части выходят на улицы. Все это раннее-раннее утро. Собираются в Зимнем и вокруг Зимнего. Туда же буквально за шиворот притаскивают сенаторов. Приезжают иностранные послы некоторых стран. Объявляется о том, что Екатерина берет власть в свои руки. От собравшихся требуют тут свои руки. От собравшихся требуют тут же присяги императрицы.

предлагает ему немедленно поднять галштинцев, немедленно отправить посыльных войска во все стороны, немедленно плыть в Кронштадт, где в Кронштадте можно запереться, и взять Кронштадт штурмом просто невозможно. Ну и что там? Ну там пара гвардейских полков, ну там несколько тысяч человек присягнули самозванки. Ну и что? Вся гигантская русская армия, вся махина, все на стороне законного государя. Петр мнется, он не предпринимает никаких действий. Вместо этого он начинает посылать посыльных к Екатерине. Ну, понимаете, там посыльный из Петергофа, пока доберется до Зимнего, это несколько часов. Потом его ждут, пока он вернется обратно. Он посылает одного, второго, третьего. Как только его посыльные туда добираются, смотрят, а на месте это вроде там страшно, гвардия, солдаты, офицеры, все за Екатерину. Они, как правило, тут же переходят на ее сторону. В общем, Петр теряет весь световой день. В конце концов, он, наконец, собрался-таки плыть в Кронштадт. Но к этому моменту к Кронштадту прибыли посланцы Екатерине, и Кронштадт уже присягнул Екатерине. Поэтому, когда Петр III на барке подплывает к Кронштадту, его встречают моряки выстрелом из пушек с предупреждением, что следующий залп будет дан прямо по баркасу. Петр III к вечеру возвращается к ночи в Ораниенбаум и начинает писать письма Екатерине, говоря о том, что да, он согласен, да, он плохо к ней относился, он виноват. «Я был неправ, давай править вместе». Екатерина просто игнорирует его послание. Вот. Тогда он пишет ей письма, что «хорошо, я отрекусь, но оставь мне хотя бы мою фаворитку Воронцову, оставь мне скрипку, оставь мне мопса, ну вот, заклинаю тебя». Она не оставит ему ничего, ни скрипки, ни мопса, ни Воронцовой. В ответ на его послание прибудет вооруженный отряд гвардейцев, который беспрепятственно, без боя, что поразительно тоже. Ну, не совсем Петр III, конечно, не Сальвадор Альенде. Он отправляется вместе с гвардейцами в Ропшу, в соседний замок, где далее уже находится, по сути, под домашним арестом. Сопровождение отряда гвардейцев. Совершенно понятно любому, что у Петра не было никаких шансов остаться в живых. Он законный государь. Окажись на месте Петра более смелый, более решительный человек, конечно, он бы стер Екатерину с лица земли вместе со всеми ее орловами. Но Петр растерян. Петр живет в Ропше. Петр играет на скрипке, играет в карты, пьет со своими охранниками. Екатерине даже не надо суда над ним. И даже не надо никакого публичного процесса. И даже не надо затевать процедуру его отречения от престола. Потому что на самом деле Петр даже не успел короноваться как император. Она просто поручает его охрану смышленому человеку. Смышленым человеком был начальником охраны Алексей Орлов. Да, тот самый Алексей Орлов, который потом раздобудет княжну Тараканову и вытащит ее из Италии. Тот самый победитель над турецким флотом. Небесталанный и очень решительный юноша. Ну, как юноша, молодой человек по тем временам. Буквально через неделю после переворота Екатерина получает от Алексея Орлова записку, писанную дрожащей рукой, явно пьяной. Текст этой записки был ясен. В какой-то потасовке, инициатором которой выступил якобы сам Петр III, его нечаянно убили. Как? Непонятно. Более позднее, как сейчас говорят, историко-лингвистическое исследование опровергает подлинность этой записки. Дело в том, что в подлиннике она до нас не дошла. Якобы была сожжена Павлом I в первые же дни его царствования. У нас она есть только в копии. Но, вот так честно говоря, судя по стилю, похоже на правду. Как бы то ни было, с одной стороны, Петр III, конечно, не был суперздоровым человеком. Последующее вскрытие показало, что у него была и дисфункция сердца, и воспаление кишечника, и признаки апоплексии. Не очень понятно, как это определяется вскрытием, но все это есть в медицинском заключении. Известно, что он болел последние 3 дня перед смертью. Известно, что он просил врача, чтобы к нему приехал. Его личный врач, голландец, 3 дня все сомневался, ехать ли ему к Петру, либо не ехать. Настоящая скорая помощь. Врач так боялся оказаться заточенным вместе с Петром III в Ропше, что в конце концов выехал туда только тогда, когда государю якобы совсем стало плохо. В общем, вся эта история очень противоречива. Может быть, даже и отравили его, поэтому он вызвал врача, а потом ему стало лучше, и в итоге все-таки удушили. Почему удушили? Потому что, когда Петра III хоронили, у него лицо было, несмотря на вот такой слой, значит, пудры, лицо у него было потемневшим, шея была замотана шарфом белым. Это бывает такое лицо после удушения. Отсюда родилась сразу версия, что его задушили ружейным ремнем.

быть, так оно и было. Сначала его тело привезли прямо в Александро-Невскую лавру, где скромно-скромно похоронили вместе с бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Должны были бы в Петропавловском соборе императорскую усыпальницу, но поскольку Петр официально не был коронован, то вот решили так по низкобюджетному варианту. Не около мавзолея и даже не у Кремлевской стены, а так, на Новодевичьем кладбище, как Хрущева. Сенат в полном составе просил императрицу не присутствовать на похоронах. Хотя говорят, что по некоторым сведениям Екатерина все-таки приехала в лавру инкогнито. Если это так, то она могла сказать там только одно своему супругу бывшему: «Прости». С этого момента на престоле оказывается эта удивительная женщина, очень симпатичная, очень обаятельная, веселая, поразительно разбирающаяся в людях, невероятно осторожная, фантастически начитанная и эрудированная даже по меркам просвещенного века, весьма пылкая эмоционально и весьма эффективная в том, чего она на самом деле хочет добиться. Женщина, которая в историю войдет как Екатерина Великая.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про настоящих хозяев нашей планеты. Про существ, видовое разнообразие которых затмевает не просто всех остальных животных, а всех организмов вообще. Если мы возьмем с вами и посчитаем число видов всех живых организмов на планете, и животных, и растений, и грибов, и одноклеточных существ, как тех, у которых есть ядро, так и тех, у которых ядра нет, бактерий и археев. Ну, правда, к бактериям понятие «вид» чуть сложнее применимо, но бог с ним, неважно сейчас. Так вот, если мы посчитаем число всех известных нам видов живых существ, а потом посмотрим, какое количество из них будет относиться к той группе животных, про которую мы будем говорить сегодня, то мы увидим, что примерно две трети всего количества видов на планете Земля, вообще существ, попадает внутрь типа членистоногие. Так что членистоногие... Ну, по крайней мере, по видовому разнообразию совершенно точно самая успешная группа вообще живых существ на нашей планете. Членистоногие очень разнообразные. Среди членистоногих есть и вполне себе очевидные для нас создания, не знаю, раки, крабы, пауки, скорпионы, многоножки, стрекозы, бабочки. Но есть и очень много существ, которые вообще-то на тех, кого мы представляем обычно себе, когда слышим название членистоногие, совсем не похоже. Но давайте попробуем с этим разобраться. Значит, какие общие черты у членистоногих вообще? Ну, во-первых, их тело покрывает твердая хитиновая кутикула. Помните, мы сталкивались уже с этим словосочетанием «хитиновая кутикула». Ну, кутикула – это твердый покров, который выделяет... кожа животного. А хитиновая кутикула – это кутикула, которая состоит преимущественно обычно из хитина. Проблема хитиновой кутикулы в том, что, несмотря на ее замечательность со всех сторон в плане того, насколько она эффективно защищает организмов, насколько она удобно гнется, ее проблема заключается в том, что она практически не способна растягиваться. Поэтому всем существам, которые облачены в хитиновую кутикулу, в такой панцирь, доспехи, приходится для того, чтобы расти, проходить через линьки. Ну, как вы помните, не только у членистоногих есть хитиновая кутикула, которую надо сбрасывать во время роста. Например, у представителей типа круглые черви или у представителей типа волосатики – тоже вполне себе, ну, не совсем такая же, но похожая по строению кутикула. Что еще характерно для членистоногих? Ну, исходя из названия, для них характерны членистые, то есть суставчатые конечности. Ну, про это немножко позже. Далее. Ну, здесь фотография линяющей стрекозы, ну, то есть того момента, когда последний раз личинка стрекозы линяет, и из нее выходит взрослая стрекоза. И вот здесь хорошо видно, что членистоногая как бы выскальзывает из своей старой шкурки. Такая пустая шкурка называется экзувий. И вот появляется вполне себе новое существо. До тех пор, пока эта кутикула не затвердела, существо как раз может успеть, ну, чуть-чуть подрасти. В некоторых случаях членистоногие поступают очень просто. Если это водные организмы, то после линьки они быстро начинают пить воду, раздуваются, кутикула затвердевает, ну а затем потихоньку они эту воду из организма удаляют, замещая ее мышцами и самыми разными другими тканями. Далее. Ну, немножко такая антиутопичная картинка. Какие-то несчастные членистоногие. Здесь конкретно это представители одной из древнейших групп членистоногих. Это мечехвосты. Про них мы будем подробно говорить в следующий раз. На какой-то фабрике из них иглами выкачивают какую-то жидкость очень необычного цвета.
Что же это за жидкость? Дело в том, что у членистоногих кровь называется гемолимфа. И в этой гемолимфе есть вещество, которое переносит кислород. Ну, то есть позволяет им нормально осуществлять дыхание и снабжение всего тела кислородом. У нас с вами, у позвоночных животных, кровь переносит кислород с помощью гемоглобина. Специальное вещество достаточно сложного строения, в котором есть атом железа. Собственно, именно благодаря гемоглобину наша кровь красного цвета. А вот у членистоногих кровь гемолимфа различных оттенков синего, голубого, бирюзового, потому что у них переносом кислорода занимается не гемоглобин, а так называемый гемоцианин. Это вещество, которое содержит медь, а не железо. Именно поэтому у большинства членистоногих такого благородного голубого цвета кровь. Поэтому, отвечая на вопрос, есть ли существа с голубыми кровями, да, безусловно, есть, но это не особо королевских фамилий и царских, а это членистоногие животные. Далее. И вот теперь мы переходим к третьей важной характеристике тела членистоногих – это ноги и разделение тела на сегменты. Ну, вообще, древние членистоногие имели строение тела, честно говоря, похоже на такую сегментированную колбасу, заключенную в хитиновый панцирь. То есть у них явно метамерное строение, то есть тело разделено на похожие сегменты. И от большинства из этих сегментов отходило по паре достаточно однотипных конечностей. Вот здесь справа в верхнем углу на картинке изображен предполагаемый, ну, такая предковая форма членистоногих. Действительно, сегментированная, заключенная в хитиновую броню колбаса с большим количеством одинаковых конечностей. Но затем в процессе эволюции происходило очень интересное. Помните, мы когда говорили про моллюсков, говорили, что предки моллюсков имели сегментированное тело, а затем они утратили сегментацию в пользу, ну, такого более собранного воедино тела. Вот с членистоногими получалось не совсем то же самое, но нечто подобное. В процессе эволюции тело членистоногих начало разделяться на так называемые тагмы. Что такое тагма? Тагма – это группа сегментов, отрезков тела, которые сходны по строению, выполняют сходные функции, и вообще сегменты внутри вот этой тагмы могут целиком сливаться. Ну, справа изображен предполагаемый эволюционный ряд формирования тела насекомого. Ну, как вы видите, и количество сегментов уменьшалось, и сами они сливались, особенно в головной части. А слева изображено разделение на тагмы, вот эти большие части тела, представителей трех самых крупных групп членистоногих животных. Это ракообразные, паукообразные и насекомые. Ну, давайте теперь чуть поподробнее поговорим про каждую из них. Далее. Первая группа, про которую мы будем говорить, это ракообразные. По латыни называются крустация. Те, кто уже слушал наши эфиры, могут заметить странную особенность. Обычно мы всегда подписываем таксономический ранг перед названием группы, то есть тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Потому что мы в самом начале еще говорили, что очень важно, чтобы не запутаться, понимать, какого же ранга конкретный таксон, то есть конкретная систематическая единица. Здесь у ракообразных не подписан класс, это надкласс, по очень простой причине. Дело в том, что систематика ракообразных, она в значительной мере сейчас продолжает еще изменяться, ну, именно на уровне больших вот этих таксонов. Там, подтип, надкласс, класс, подкласс. Потому что у нас появляются все новые и новые методы. Дело в том, что ракообразные сами по себе
Это не только крабы, речные раки, омары и креветки. Ракообразные – это группа членистоногих, которая, ну, по внешнему и внутреннему строению, наверное, это вообще самая разнообразная группа животных. В принципе, мы в этом убедимся воочию сегодня. Поэтому исследователи давно понимали, что ракообразные, конечно, раньше их называли классом. И, например, не знаю, в школьных учебниках до сих пор чаще всего пишут «класс ракообразный». Но со временем стало понятно, что уж очень они какие-то разнообразные, эти ракообразные. И когда появились возможности расшифровывать ДНК, сравнивать между собой, стало понятно, что, ну, это что-то явно крупнее класса. Я не подписываю, потому что в некоторых книгах, энциклопедиях, учебниках вы можете увидеть, что ракообразных называют классом. В некоторых, что их называют надклассом. В некоторых, что их называют подтипом. А есть даже идеи, что вообще надо тип членистоногие разбить на несколько. А членистоногих перевести в разряд надтипа. Но не будем в это углубляться. Мы решим эту проблему проще. Мы с вами не будем присваивать никаких таксономических рангов, потому что, ну, кого включают эти группы, нам понятно в целом. А дальше, просто чтобы не запутаться, я буду говорить, что на что делится. Итак, у нас есть тип членистоногие. И внутри членистоногих мы можем выделить такую группу организмов, как ракообразные. Далее. Ну, говоря о строении ракообразных, обычно всегда рассказывают, в качестве примера приводят строение тела речного рака. Вот у него отчетливо есть первая тагма – это голова-грудь, затем идет брюшко, голова-грудь сверху покрыто общим таким единым щитом, карапаксом, а брюшко отчетливо отсегментированное. Если мы перевернем его, то увидим, что на самом деле и в головогруди тоже есть следы сегментов. Вообще, любая пара конечностей у членистоногих животных соответствует древнему отдельному сегменту, который, возможно, просто утратил свои границы. Что для ракообразных еще характерно, помимо разделения на головогрудь и брюшко? Наличие двух пар антенн, пары коротеньких и пары длинных. Антенны они используют как органы осязания и как органы химического чувства. То есть они антеннами еще и обнюхивают. Ног у ракообразных обычно много. Причем у разных представителей разное количество бывает. И эти ноги часто, ну, отличаются примерно как отдельные инструменты в швейцарском ноже. То есть могут быть жевательные конечности во рту, могут быть клешни, могут быть ходильные ноги, могут быть плавательные ноги. Кстати, возможно, все слышали такое расхожее утверждение, что рак пятится назад. Ну, на самом деле, мы же обсуждали, зачем нужна голова. Голова нужна, чтобы искать пищу и выбирать направление движения. Конечно, ракообразные вообще и речные раки в частности – это существа, находящиеся в своем уме. Если у тебя есть замечательная голова, какой смысл пятиться назад? Нет. Ходят они вперед, но, например, речной рак может, резко подогнув свое брюшко, у него, видите, сзади в форме такого плавника конечности. Это на самом деле пара конечностей и непарный вырост формирует такой плавник. Резко его подогнув, может с силой двигаться задом наперед, плыть. То есть плыть рак задом наперед может, ну и то такими рывками. А вот ходит, конечно же, он головой вперед. Значит, что из интересного? У ракообразных обычно есть хорошо развитые глаза. Они довольно сложного строения, но про строение глаз мы поговорим немножко позже. Далее. И вот я только что рассказывал, что так замечательно у ракообразных можно выделить головогрудь и брюшко. На самом деле это не совсем так.
Дело в том, что у речного рака, да, и вообще у высших ракообразных, что это за высшие ракообразные, мы чуть позже тоже поговорим. Обычно можно, но, как вы видите, брюшко-то всегда сегментированное, а вот на головогруди может отдельно выделяться головная часть, и отдельно могут быть выделены грудные сегменты. Тем не менее, все равно все это будет называться головогрудью. Почему я так подробно сейчас рассказываю про это, казалось бы, не самые интересные вещи? Сейчас мы начнем говорить про разнообразие ракообразных, и чтобы в общих чертах понять вообще, как они устроены, для начала нужно понимать, как устроено их тело. Ну, с этим, я надеюсь, мы более-менее разобрались. Далее. Для абсолютного большинства ракообразных характерна чрезвычайно обаятельная планктонная личинка. Ну, вообще ракообразные – это почти исключительно водные организмы, за редкими исключениями, о которых тоже позже. А для расселения они используют планктонных личинок. Ну, позволю себе напомнить, что мы называем планктонными организмов, которые отдаются на волю течению. Они могут уметь плавать, могут не уметь плавать, но самое главное – это то, что сопротивляться течению они не в состоянии. Вот для большинства ракообразных характерны микроскопические планктонные личинки с очень смешным таким одним глазом по центру, небольшим количеством конечностей. Ну, может быть, немножко зловещие, но на самом деле очень обаятельные. Далее. И вот теперь мы поговорим про отдельные группы ракообразных. Опять же, я неспроста не подписываю здесь название таксонов, в смысле не подписываю ранг таксонов, то есть не подписываю это под класс или отряд, потому что это все еще изменяется, и мне бы не хотелось, чтобы вы запутались. Хотелось бы, чтобы вы представляли, на какие группы делятся ракообразные. Одни из самых удивительных – это ремипедии. Это существа, которые живут исключительно в морских пещерах. Они слепые, при этом они живут в районе Австралии, на Канарских островах и в пещерах островов Карибского моря. Ой, на Канарских островах и в пещерах островов Карибского моря. Немножко странный ареал распространения, то есть точки, которые друг от друга на планете очень сильно отстоят. О чем это нам говорит? Это нам говорит, что ремипедии, у них нет никакого русского названия, что неудивительно, потому что их открыли-то только живых во второй половине 20 века. Так вот, ремипедии, судя по всему, являются одними из самых древних ракообразных и, возможно, одними из самых древних живущих ныне членистоногих вообще, но тут есть разные точки зрения. Так или иначе, то есть, видимо, раньше ареал их был значительно больше обитания, места, где они обитали. По каким-то причинам они в основном вымерли и остались только, в таких очень странных местообитаниях, в морских пещерах, буквально в нескольких точках на планете Земля. Как вы можете видеть, тело ремипедий не получится отчетливо разделить на голову, грудь и брюшко, и уж тем более на головогрудь и брюшко, как должно быть у ракообразных. Ну, то есть голову еще как-то здесь можно выделить, а вот четко выделить грудные сегменты, отделить их от брюшных, уже не получится. И как вы можете заметить, практически все конечности здесь почти одинаковые. Вот, видимо, в лице ремипедий мы видим как раз то, как выглядели наиболее древние ракообразные. Далее. Ну вот тоже ремипедия, сфотографированные со спины. Больше всего похоже на многоножку, честно говоря. Далее. Следующая группа ракообразных – это очень интересные существа. В отличие от ремипедий этих существ, мы можем увидеть, ну если не в каждой, то почти в каждой луже, которая хотя бы некоторое время существует, а еще если она питается каким-нибудь родничком, то там почти точно будут такие существа. Это ракушковые раки. А тело ракушковых раков заключено
ну, исходя из названия, ракушковые, оно заключено в двустворчатую раковину, как тело двустворчатого моллюска. На самом деле двустворчатые моллюски не единственные существа на нашей планете, которые обзавелись вот такой раковиной из двух створок. А внутри этих двух створок находится тело рачка. Понятно, что от большинства конечностей в процессе эволюции они отказались. Собственно говоря, зачем им они дали? Выглядят ракушковые раки примерно так. Это обычно что-то... А, следующий слайд можно? Да, спасибо. Это обычно что-то бобовидное. Вот здесь видите приоткрыты эти створки. И из них торчат конечности и антенны. Чаще всего ракушковые раки имеют небольшие размеры, миллиметр, 2 миллиметра, бывают до 5 миллиметров, ну и даже некоторые приближаются к сантиметру. Они либо вот такой бобовидной формы, либо иногда бывают более-менее сферические, но все равно сплюснутые с боков. Могут плавать в воде, но большую часть жизни проводят, копошась где-нибудь на дне. И вот если вы в Подмосковье придете к любому родничку, главное, чтобы там было большое количество рыхлой почвы, листового опада, наберете вот эту почву или опад и посмотрите дома под лупой, то обязательно увидите смешно бегающих вот таких вот существ. Когда они бегают, они приоткрывают эти створки. А что интересно, линяют они вместе со створками прямо. Створки, видите, гладенькие, никаких линий на створках нет. Это важно, мы к этому еще вернемся потом. Далее. Следующая группа – это так называемые веслоногие. Ну, веслоногие – это маленькие создания. Большинство из них вообще, честно говоря, микроскопические. Это различные циклопы, много кто еще живут и в пресных водах, и в морях. Бывают среди них, ну вот как тут по центру изображены, с разными развесистыми выростами. Но большинство имеют просто какую-нибудь торпедообразную форму тела с расширением к переднему концу, с хорошо заметными антеннами. И именно этими антеннами чаще всего они и гребут. Очень смешно при этом перемещаясь в воде такими гребками, как человек, который веслами на лодке гребет. Веслоногие рачки – это один из основных элементов зоопланктона, как пресных водоемов, так и морских. Зоопланктонные организмы, ну, это, собственно говоря, животные планктонные организмы. Те планктонные организмы, которые относятся к царству животных. Вот в основном на нашей планете зоопланктон представлен как раз веслоногими рачками. Если вы возьмете из любого пруда, зачерпнете банку с водой и посмотрите капельку под микроскопом, здесь лучше под микроскопом, то вы обязательно увидите там вот таких смешных существ, которые передвигаются грибками своих антенн. Далее. Следующая группа ракообразных. Честно говоря, на ракообразных похоже не очень. И вообще мало на кого похоже. Это усоногие. Ну, исходя из названия, можно догадаться, что ноги у них стали похожи на какие-то усики. Вот этот вот веер – это торчащие ножки. Они в процессе эволюции в основном перешли к сидячему образу жизни. Ну, а как вы понимаете, если ты никуда не ползешь, направление в поисках еды не выбираешь, то голова тебе не особенно нужна. Вот у них развитой головы почти нет, да и вообще все тело у них в значительной мере упростилось. Они являются фильтраторами, то есть они сидят где-то прикрепившись, либо на такой вот ножке, либо полностью прикрепившись, ну вот мы потом сейчас я покажу, как это бывает, приоткрывают створки своего домика, высовывают вот эти вот конечности в виде усиков и прочесывают ими воду, выбирая оттуда то, что можно съесть. Далее. Ну вот здесь, нет, да. Ну здесь изображены балянусы.
Это тоже такие усоногие ракообразные. Они очень часто в приливно-отливной зоне встречаются на берегах морей и океанов. Во время отлива они плотно закрывают створки. Вот каждая такая штучка – это домик отдельного рачка. Когда во время отлива океан уходит, створки закрываются. Когда вода возвращается, створки открываются, и рачок начинает фильтровать. Далее. Вот здесь мы видим, как домик устроен в разрезе. Ну, да, сидит там такая неподвижная зверюга. Несколько пар очень тонких сворачивающихся или потом расправляющимся таким веером нитевидных конечностей. Причем надо заметить, что личинки у них тоже похожи на наоплиусов, собственно, ими и являются, их разносят течением, и они в океане прикрепляются к любым плавающим или расположенным на дне предметам. И очень часто, если вы идете по берегу моря, то можно найти какую-нибудь палку, выброшенную волнами во время шторма, и она будет вся облеплена вот этими усоногими рачками. Иногда они селятся на телах китов, чем, видимо, доставляют им некоторые неудобства. Как минимум, плыть киту становится не так легко, сопротивление в воде больше получается. Что интересно, усоногие раки, как считается, являются самыми вкусными из всех ракообразных. Ну, когда мы говорим про съедобных ракообразных, мы представляем себе камчатского краба, речного рака, не знаю, омара. Но самый насыщенный такой именно крабовый вкус как раз у усоногих рачков. Надо заметить, что на глубинах встречаются достаточно крупные, ну, то есть с кулак размером. Поэтому наесться ими, конечно, можно, но вот добывать их, мягко говоря, непросто. И с усоногими рачками связана еще одна удивительная история. Дело в том, что в средние века люди никак не могли увидеть, где гнездятся некоторые птицы, обитающие рядом с морем. И поэтому родилась очень странная идея, что вот эти вот существа, сидящие на камнях, на палках, а створки, которыми они закрывают свой домик, очень похожи на клювик. А оттуда высовывается что-то похожее на перышки. И вот долгое время ходила уверенная такая легенда про то, что эти существа – это личинки птиц, которые живут рядом с морем. Отсюда, кстати, монахи некоторых монастырей прибрежных делали интересный вывод, что если птицы прибрежные получаются из вот таких существ, а такие существа с очевидностью – это морские обитатели, то есть гады морские, а гадов морских в пост можно, то значит птиц, живущих рядом с морем, тоже можно в пост. Ну, католической церкви отдельно даже приходилось вмешиваться и писать разъяснение, что непонятно, откуда, конечно, берутся прибрежные птицы, но в любом случае в пост их есть нельзя. Далее. Еще один очень интересный представитель усоногих раков, так называемая саккулина. Краб – это не саккулина, краб – это хозяин саккулины. Саккулина является паразитом. Справа у краба на брюшке такой немножко раздутый желтоватый мешочек. Это основная часть тела паразита. Но слева внутри контура краба изображены вот такие желтые выросты. Это все выросты тела саккулины. То есть она фактически прорастает внутри краба и оплетает все его внутренние органы. Вообще, честно говоря, ведет себя, ну не знаю, скорее уж как гриб. Тем не менее, ученые довольно быстро догадались, почему. Догадались, что саккулина является именно ракообразным. Причем также довольно быстро разобрались, что она является родственником балянусов, про которых мы только что говорили. Ну, в общем, относится к усоногим ракообразным. Дело в том, что, несмотря на то, что взрослая саккулина, как и подобает
такому паразиту, утратила в процессе эволюции большую часть органов и систем органов, ну, какой смысл иметь развитую нервную систему и некоторые другие, если ты фактически живешь в еде? У тебя должна быть хорошо развита половая система, чтобы ты размножался. Ну и, в принципе, все. Но у саккулины при этом, как и у прочих ракообразных, личинка выглядит как нормальный науплиус, вот это вот с небольшим количеством ножек и одним непарным глазом создание. Науплиус и саккулин плавают, находят несчастного краба, прикрепляются к нему и вырастают вот в такую штуковину. Более того, саккулина еще и меняет поведение краба. Вообще для паразитов часто встречается, что они как-то воздействуют на поведение хозяева и изменяют его сообразно своим целям. Вот так вот на подогнутом брюшке самки крабов носят икру. Соответственно, когда саккулина прикрепляется к самке краба и формирует там такой вырост, самка краба заботится о саккулине, как заботилась бы о своей икре. То есть она уверена, что это ее икра. Свою икру она при этом откладывать уже не может. Но самое чудовищное, если науплиус саккулины прикрепится к самцу краба, то он будет выделять в тело самца химические вещества, которые убедят его, что он никакой не самец, а самка. И что совершенно закономерно, что у него на брюшке есть яйца. Он будет именно относиться к саккулине как к собственной кладке яиц, икры, и заботиться о ней, как самка бы заботилась о собственной кладке яиц на брюшке. Вот такое вот удивительное создание. Жутковатое, конечно, немного. Вообще среди ракообразных много паразитов. Мы просто в силу времени, к сожалению, про большинство из них поговорить не можем, но вот уж не рассказать про саккулину было бы как-то совсем нехорошо. Далее. Ветвистоусы. Ветвистоусы ракообразные. Ну, самый яркий пример – это дафнии, которые здесь изображены. Очень милые создания, которые тоже плавают на высунутых вперед антеннах. Этими же антеннами они, кстати, фильтруют воду. Тело у них заключено в панцирь из двух половинок. Они могут спереди приоткрываться, из них высовываются очень симпатичные маленькие ножки. Дафний тоже, ну и вообще самых разных ветвистоустых можно в массе встретить в любом пруду, в любой реке, достаточно, лучше всего в пруду. В пруду планктонных организмов будет больше. Зачерпнув банкой воду из пруда, можно увидеть огромное количество ветвистоусых ракообразных. Что интересно? Интересно, что их яйца способны переносить самые неблагоприятные условия, в том числе промораживание и высыхание. И распространяться они могут ветром. Таким образом, они попадают в отдаленные пруды. Это вообще удивительно, что животное распространяется практически как растение. Только не семена, а яйца переносятся ветром. Далее. И вот мы подходим, ну, я бы сказал, к гвоздю нашей программы. Мы подходим к жаброногим ракообразным. Жаброногие – это очень древняя группа. Изображенные здесь щитни являются, судя по всему, самыми долго существующими видами на планете Земля. Вот этот щитень, он появился задолго до появления на нашей планете динозавров, существовал все это время и существует до сих пор. А более того, именно тот вид щитня, с которым мы можем, например, у нас в Подмосковье столкнуться, является тем, который существовал дольше, чем динозавр. Ну, по внешнему виду понятно, что это что-то супердревнее. Далее. Посмотрев на щитня снизу, мы понимаем, почему этих существ называют жаброногие. У них большая часть ног выглядит, ну, как такие плоские жабры. Это объясняет их, мягко говоря, странные предпочтения по местам обитаний.
Это крупные существа с довольно мощными челюстями. Ну, то есть они могут достигать 2, даже чуть более сантиметров. Особенно если мы учитываем вот эти хвостовые нити сзади. Но это организмы, которые появились в пресных водоемах нашей планеты очень давно. Видимо, они появились там еще до того, как в этих водоемах возникло большое разнообразие рыб, то есть организмов с челюстями. И вот к такому эволюционному вызову щитни явно были не готовы, ну и их родственники тоже, потому что сам щитень довольно эффектно может расправляться с куском вареной курицы, но любая рыба тут же ему пообрывает все его вот эти замечательные ножки. Поэтому щитни и другие жеброногие ракообразные живут исключительно во временных водоемах. Обычно в достаточно больших лужах. При этом появляются они весной, ну, иногда в небольших прудах. Главное, чтобы там рыбы не было. Появляются они обычно весной, живут до тех пор, пока лужа не высохнет, откладывают при этом огромное количество яиц. Когда лужа высыхает, эти яйца переносятся ветром, попадают в другие водоемы. Дальше им нужно обязательно пройти через хотя бы пару месяцев отрицательных температур замораживания, после чего они, попав в благоприятные условия, снова начинают развиваться, и очень быстро из них возникают вот такие существа. А зачем нужна заморозка? Тут все очень эффектно объясняется. Дело в том, что ну, в нашем регионе самые постоянные лужи, они весной, а вот летом лужи как появляются, так и исчезают. Поэтому такая организация жизненного цикла позволяет не начать развиваться яйцам не в то время года. А с щитнями можно вообще удивительное делать. Можно взять банку воды трехлитровую, кинуть туда, не знаю, кусочков хлеба накидать, только немного, подождать, пока на них разовьются различные организмы. Лучше, если вы туда прям культуру водорослей, хлореллы вылейте. Они продаются сейчас. Затем, если вы нашли лужу с щитнями, надо подождать до тех пор, пока она высохнет. Собрать пыль со дна этой лужи. Можно демонстративно высыпать эту пыль в банку, закрыть банку марлей. Ну и через буквально пару недель у вас там будут плавать достаточно крупные создания. Щитни – это один из тех аргументов, который долгое время заставлял людей задуматься о самозарождении жизни. Тем не менее, мы знаем, как эти существа размножаются. Далее. Ну вот здесь тоже фотография щитня с передней стороны. Действительно обаятельное, явно очень древнее создание. Далее. А вот это вот существо, похожее, не знаю, на какой-то, в общем, совсем на инопланетянина. Они еще бывают действительно здесь. Это жебронок. Тут он не очень яркий, они бывают прям практически всех цветов радуги. Это тоже жеброногое ракообразное. Называется непосредственно жебронок. Живут жеброноги точно так же, как и щитни, обычно во временных водоемах чаще всего, ну или в водоемах, в которых нет рыбы. Интересно, что про жеброногов я сталкивался с потрясающими легендами. Но вот в Забайкале я от местных жителей слышал такие легенды, что есть в степи чаши волшебные. Ну, если глыба песчаника, такого камня, стоит одиноко в степи, то образуется очень часто так называемое чаша выветривания, когда сверху углубление. Так вот, говорят, есть в степи чаша волшебная, в которой как дождик прольется, рыбки сами заводятся. Ну, разумеется, речь идет не о рыбках, речь идет как раз о жеброногах, которые по своим движениям немножко смахивают на рыб и очень быстро развиваются из яиц. Надо, кстати, заметить, что есть виды жеброногов, ну, например, такая есть Артемия солина, которые могут жить не только в пресных, но и в сверхсоленых озерах на континентах. То есть, если вы где-нибудь, не знаю, в степи нашли соленое озеро, то там запросто могут жить вот такие создания. Причем оно может быть прям сильно соленое, практически горько-соленое. И, тем не менее, есть виды жебронугов, которые в таких водоемах живут. Далее.
Это еще один представитель жаброногих ракообразных. И вот тут есть сложность. Их называют конхостраки. По латыни это раковинные рачки. Ну, конхос – раковина. Их тело, как и тело ракушковых рачков, про которых мы говорили в начале, заключено в двустворчатую раковину. Но это пример просто параллельной эволюции. Они не являются прямыми родственниками. А ракушковые рачки – это совершенно отдельная группа. Вот у конхостраков, которые относятся к жаброногим ракам, ну, во-первых, они отличаются размерами. Они, если ракушковые рачки, это в основном миллиметр, два, три, ну, пять, то конхостраки бывают и сантиметр, и могут даже быть несколько больше. А самое главное, что створки их раковины имеют кольца нарастания. Ну, здесь особенно этого не видно. Ну, фактически, как у двустворчатых моллюсков. Дело в том, что эти существа, как и все членистоногие, линяют, но у них есть удивительная особенность. Они линяют без раковины. То есть вот эти створки раковины остаются, а линяет само существо внутри. И поэтому по количеству колец на створках раковины можно посчитать, сколько линик прошло для конкретного организма. Они живут так же, как и щитни и жаброногие, преимущественно во временных водоемах, иногда прямо в одной луже. И, ну, если где-нибудь в степях Монголии путешествуете, то порой натыкаешься на лужу, которая прямо кишит от щитней, конхостраков и жаброногов одновременно, причем за счет того, что жаброноги, как я сказал, могут быть почти всех цветов радуги, то, в общем, это действительно эффектно. Далее. Ну, последняя группа ракообразных, про которых мы сегодня поговорим, это высшие ракообразные. Это, собственно говоря, те существа, которых мы представляем, когда говорим слово «ракообразные». Тело у них обычно хорошо, четко разделено на ту самую головогрудь и брюшко. У них есть развитые конечности – хватательные, жевательные, ходильные и так далее. Ну и в целом это как раз те существа, которые похожи на нормальных раков. Абсолютное большинство высших ракообразных живет в морях. Есть те, кто живут в пресных водах. Ну, собственно говоря, это все крабы, креветки и так далее. Но интересным является то, что именно среди высших ракообразных есть одна единственная группа по-настоящему наземных ракообразных. Все остальные ракообразные исключительно водные. По-настоящему наземных ракообразных это далее мокрицы. Мокрицы, с которыми, я думаю, ну, многие сталкивались, это, как ни странно, ракообразные самые настоящие. Причем по-настоящему наземные. Ну, где проводить границу между существом, которое может долгое время обходиться без воды, и существом, которое является наземным? Ну, вот, например, многие крабы, я думаю, это замечал любой человек, кто хоть раз был на море, прекрасно могут выбегать из моря, бегать по камням, отбегать достаточно далеко. А в тропическом лесу пресноводных крабов, такие тоже есть, можно вообще встретить за несколько сотен метров и даже иногда за несколько километров от водоема. Ну, там, в принципе, влажно, поэтому. А жабры у краба спрятаны внутри панциря, поэтому никаких проблем, ну, как бы они прижаты, поэтому никаких проблем здесь нету. Но при этом крабы именно что способны переносить пребывание на суше. Они к нему адаптированы, но они не являются наземными организмами. В норме они живут в воде. А для того, чтобы существо называлось наземным, оно должно тонуть при попадании в воду. И вот мокрицы как раз те существа, которые, несмотря на всю свою любовь, ну, исходя из названия, к влажным местам обитания, потому что дышат-то, как и прочие ракообразные, они жабрами, просто немножко убранными внутрь тела. А для жаберного дыхания, как мы с вами знаем, по моллюскам нужна как минимум очень влажная среда, если живешь на суше. Но если мокрицу наземную кинуть в воду, она утонет. Это получается, что мокрицы действительно являются единственными по-настоящему наземными ракообразными. Ну,
пожалуй, что с разнообразием ракообразных, наверное, более-менее все. Давайте перейдем к вопросам. Нет, макрицы не кусаются. Абсолютно все в порядке. Это безобидные для нас создания. Совсем безобидные. Поэтому, если вы видите макрицу, ее можно, не боясь, взять в руку. Они еще очень смешно некоторые сворачиваются в шарики. Поэтому, в общем, властелины планеты разве не бактерии? Хороший вопрос. Ну, мы с вами здесь все-таки говорим про животных. Если рассматривать именно царство животные, то властелинами планеты, конечно же, оказываются членистоногие. Но есть и другие организмы, которые вносят важнейший вклад в работу всех экосистем нашей планеты. Это и растения, и бактерии. Но я когда вначале рассказывал про членистоногих, я сразу сделал как бы упор на то, что мы говорим, что это властелины планеты, просто потому что если мы берем критерий разнообразия видов, число видов, то вот по этому параметру членистоногие являются самой успешной группой живых организмов на планете Земля. Число видов бактерий несоизмеримо меньше, чем число видов членистоногих. Поэтому тут смотря с какой стороны подходить к этому вопросу. Если вот с видового разнообразия, то, конечно, наша планета – это планета членистоногих. Яркая окраска жабраногов – это оптическая иллюзия птеломели цвета, или они на самом деле такие сами? Они такие сами. Вообще жаброноги бывают разных цветов, бывают очень эффектные, например, некоторые жаброноги, особенно живущие в соленых озерах, могут быть, например, ярко-алого цвета. Для ракообразных в целом характерен довольно... Ну, для них характерно произведение большого количества пигментов. И вообще окраски ракообразных бывают, особенно если мы будем учитывать морских высших ракообразных, практически какими угодно. Поэтому как группа они имеют склонность к ярким окраскам. Другое дело, что у пресноводных ракообразных обычно броских окрасов не бывает, ну как и вообще в пресных водах, если мы не говорим про тропики, правда. Но тем не менее, да, это пигменты просто, которыми они красятся. Так, которыми красят свои ткани. Яркое, ага. А с акулини можно ли исходить из того, что есть какое-либо изначальное поведение, не зависящее от пола, и что поведение самца или самки приобретается в процессе развития особи? И откуда может краб-самец знать, как ему вести себя, если с акулини его заражает? Вообще, определение пола у животных – это очень интересный вопрос. А есть, например, животные, которые пол совершенно спокойно могут менять. А есть моллюски, которые запросто в течение жизни могут менять пол. И причем таких животных достаточно много. Более того, у разных групп животных разными механизмами определяется пол. И это очень интересно. Ну, например, возможно, вы слышали, что у крокодилов пол выводящихся детенышей будет зависеть напрямую от того, при какой температуре развивались яйца. Было выше определенной температуры в среднем или было меньше. То есть это отдельная очень интересная тема. То есть это отдельная очень интересная тема. И

может это корректировать. И, соответственно, убеждает несчастного самца краба, что, во-первых, он самка, а во-вторых, что он должен заботиться о саккулине как о кладке собственной икры. Надо ли пыль из лужи проморозить, чтобы вырастить щитня? Да, прошу прощения. Вот очень хорошо, что такие внимательные слушатели. Конечно, этот момент я немножко упустил, до этого сказал. Да, если вы собрали пыль из лужи, где точно были щитни, ее нужно хотя бы на пару месяцев положить в морозилку. Причем лучше в морозилку, ну такую какую-нибудь, на минус 18, ну, в общем, в настоящую морозилку, а не просто в холодильник. И после этого начать выводить. Тогда с большой вероятностью все получится. Но, в принципе, если очень хочется разводить щитней, в интернете продаются просто отдельные яйца щитней, уже промороженные, и яйца различных жабраногов. Вот про яйца конхостра, кто не слышал, можно прекрасно их высыпать и разводить. Ну, или, если вы хотите, можно сделать аквариум с щитнями. Щитень, как аквариумное животное, очень интересный. Ну, во-первых, они крупные, во-вторых, они необычные, в-третьих, они довольно кровожадно питаются, действительно эффектно. Ну, и самое главное, если вы набрали достаточное количество щитней, и они там отложили яйца, надо не забыть дать потом в воде испариться. Этот аквариум прямо можно оставить где-то на улице, и затем наполнить его по весне водой и посмотреть, как появятся новые щитни. Вполне себе и так можно делать. Так что вообще я, ну или если уж не разводить, то вот поймав щитни где-нибудь в луже, я бы прямо рекомендовал за ним понаблюдать, это стоит того. Есть ли кровь черного цвета? Бывает кровь очень темно-красного цвета. Настолько, что прям как будто в черный. Но именно черного по-настоящему цвета кровь все-таки не бывает. Ну, наиболее распространенными из цветов крови являются как раз красный за счет гемоглобина и, соответственно, за счет железа, или синеватый за счет гемоцианина и меди. На самом деле бывают еще другие вещества, переносящие кислород, там гемовонадин еще, и вот бывают другие варианты окрасок, но черный нет, не бывает, а вот самый распространенный среди животных, самые распространенные цвета крови – это красный, синий или голубой, ну или прозрачный, бесцветный. Такая тоже много у кого встречается. Кто предки ракообразных и потомки ракообразных – это насекомые? Вы задали вопрос, на который мы будем отвечать в следующий раз. А вообще, эволюционные взаимоотношения между группами членистоногих, в первую очередь между ракообразными, паукообразными и насекомыми – это отдельная интереснейшая тема. И за последние 100 лет несколько раз просто с ног на голову переворачивались представления о том, кто там кому родственен и почему. Мы подробно будем про это говорить в следующий раз, потому что это такой объемный большой рассказ. Но если кратко отвечать, то скорее всего, да, скорее всего, насекомые – это как раз потомки вышедших на сушу ракообразных. И именно поэтому я так подробно в конце остановился на вышедших на сушу мокрицах. Ну, подробнее в следующий раз. Мокрица в воде погибает? Вообще, мокрицы относятся к отряду изопода, равноногие ракообразные. Поэтому существ, похожих на мокриц, вы можете встретить и в морях, можете и в пресных водах. Ну, у нас, например, в центральной части Европейской России Из представителей отряда изопода пресноводных самый распространенный такой Acellus aquaticus – водяной ослик. Живет у нас практически в каждом пруду. Тоже внешне напоминает мокрицу. Но именно мокрицы, как группа внутри отряда равноногие ракообразные, в значительной степени наземные. Есть те, кто может переносить пребывание в воде, есть те, кто вообще скорее живут в воде, но именно среди мокриц есть по-настоящему наземные. И вот по-настоящему наземные, то есть если вы видите, что существо, похожее на мокрицу,
являющиеся

мокрицей бежит где-то на суше, это наземный организм, и он в воде тонет. Какой для вас самый удивительный представитель ракообразных? Про самого удивительного представителя мы просто в силу времени, нехватки времени не говорили. Ну, как вы могли заметить, итак, разнообразие ракообразных, я вот обещал, что разнообразие ракообразных очень велико именно в плане того, как они могут выглядеть, как могут быть устроены их тела. И вот мы пробежались по самым основным группам, и это все равно было ощутимо. А для меня самый удивительный представитель ракообразных – это так называемые пятиустки. Это существа, которых долго вообще не понимали, к кому отнести, потому что они вообще совсем не похожи на ракообразных. Это паразиты исключительно, паразитируют в позвоночных и даже могут паразитировать в человеке. Если мы отдельно как-нибудь про паразитов будем говорить, то я тогда обязательно про них расскажу. Так вот, как и большинство паразитов, перейдя к внутреннему паразитизму, обитанию внутри пластей тела хозяина, они утратили почти все. И похожи на таких сегментированных червячков уплощенных. А на самом деле являются ракообразными. И вот эти существа по-настоящему удивительные. Так. А у крабов нет половых хромосом, раз таксокулина может на них воздействовать. Все чуть сложнее. Я думаю, что, ну, раз эта тема действительно интересна, то, возможно, имеет смысл просто отдельно поговорить про определение пола, про то, как регулируется, какого пола будет организм, потому что это интересная тема, но она объемная, и про нее надо будет отдельно просто говорить. А так, в принципе, поведение паразиты могут менять в очень широком спектре. Так. Что находят мокрицы себе покушать? Что находят, то и кушают. Ну, у них нормальный грызущий ротовой аппарат. Большинство из них практически всеядные. То есть, что жуется и переваривается, то и едят. Так, какое мое самое любимое ракообразное? Ну, если самый удивительный представитель ракообразных – это, пожалуй, ну, как я сказал, такие ракообразные пятиустки, самое любимое тут очень просто – это, конечно же, щитень. Потому что я никогда не забуду, как впервые в жизни, еще когда был маленький, увидел щитня в луже. Я тогда ничего не знал про ракообразных, не слышал про щитни никогда. И увидел, что в луже плавает вот такое вот, 2-сантиметровое нечто, причем оно выглядит и двигается, ну, ты сразу понимаешь, что это гость из какого-то очень-очень-очень далекого прошлого, просто очень-очень-очень-очень далекого прошлого. И щитень – это вообще одно из столкновений с щитнем, одно из самых поразивших меня событий в жизни. Ну, второе по масштабу, это тоже, когда я в детстве столкнулся с личинкой мухи-крыски в пруду, но про это обязательно как-нибудь еще расскажем, они тоже удивительные существа. Скажите, пожалуйста, кто на данный момент считается предком паукообразных? Укажите несколько переходных видов, спасибо. Паукообразные. Ну, во-первых, сразу скажу, мы про паукообразных и про их происхождение будем говорить в следующий раз подробно. В следующий же раз мы будем подробно говорить про то, как связаны ракообразные и насекомые. Вообще, паукообразные относятся к такой большой группе, которая называется хелицеровые. Это существа, у которых есть хелицеры, ну, такие конечности околоротовые. Мы про них тоже будем говорить. И вот хелицеровым, помимо паукообразных, относятся, например, мечехвосты. В самом начале, когда я рассказывал про цвет гемолимфы крови членистоногих, как раз была фотография, где на заводе из мечехвостов эту гемолимфу выкачивают. Мы обязательно про них будем говорить. И есть еще такая странная группа организмов – морские пауки. Это ни в коем случае не паукообразные. Они к паукообразным не относятся, но это, видимо, какие-то
пусть дальние, но тем не менее их родственники. Вот. Ну, подробнее в следующий раз будем говорить. Так. Если съесть рака с акулиной, то она поселится в человеческом организме? Нет. Саккулина абсолютно безобидна для человеческого организма. Если вдруг вы съедите краба с саккулиной, ничего не случится. Саккулина может жить только в ограниченном числе хозяев, и это все ракообразные. Для человека ничего страшного тут нету. Среди ракообразных, хотя, как ни странно, я уже сказал, на самом деле есть паразиты среди ракообразных, которые могут поселиться в человеке, это как раз пятиустки, но про них просто отдельно будем говорить, если будем говорить про паразитов. Так. Так что по поводу саккулины не переживайте. Зверь пугающий, но не для человека. Так, насколько у них развита нервная система? Дальше немножко непонятный вопрос. Уподобить роба приравнивать, да, да. Насколько у них развита нервная система и можно ли их приравнивать к робопылесосу? Вопрос странный, но очень интересный. Вообще, у ракообразных нервная система развита в тех объемах, в которых она развита у большинства членистоногих. Собственно, как устроена нервная система членистоногих? Есть окологлоточное нервное кольцо, ну, фактически бублик из нервных клеток, от которого отходит брюшная нервная цепочка. Это такой тяж, ну, вытянутая структура из многих нейронов, которая в каждом сегменте имеет ганглий. Ганглий, он же нервный узел, это скопление нервных клеток. Например, наш мозг можно назвать гигантским ганглием. Так вот, и, соответственно, эти нервные узлы по цепочке утолщения расположены ближе к брюшной стороне тела. В целом, у всех членистоногих нервная система устроена по такому принципу. Но у некоторых из них чуть более развита ее передняя часть. И вот, например, у насекомых там фактически формируется, ну, такой головной мозг даже из нескольких отделов. Про это потом будем говорить. Что касается ракообразных. К обучению, ну, как, например, головоногие моллюски, они, скорее всего, не склонны. У них, безусловно, могут вырабатываться, в общем, можно, судя по всему, у них вырабатывать условные рефлексы, хотя это, в общем, это сложная достаточно тема, но вот именно к обучению они не склонны, поэтому они значительно менее, в кавычках, интеллектуальны, чем головоногие моллюски. И в целом, да, скорее они ведут жизнь на таких довольно сложных автоматов, получающих информацию от окружающей среды, обрабатывающую ее и, соответственно, корректирующие свое поведение. Из всех членистоногих, по-видимому, самое развитое, самое сложное поведение и развитая нервная система у насекомых, но про это будем в следующий раз. То есть нельзя сказать, что у ракообразных она какая-то примитивная, но ничего сверхвыдающегося у ракообразных мы не встречаем. У них бывает очень, правда, интересно с глазами, но про глаза мы будем про сложные фасеточные глаза, а у ракообразных именно фасеточные глаза, мы будем больше говорить, когда будем говорить про насекомых. И тогда этот момент еще немножко осветим. Есть ли ядовитые для человека ракообразные? В целом, вообще, для ракообразных ядовитость не очень характерна. Ну, по понятным причинам. Когда ты достаточно крупный и заключен в твердый панцирь, быть ядовитым особенно и не надо.
Плюс ко всему у ракообразных довольно мощный жевательный аппарат, так что они сами, в общем, кого хочешь, могут тяпнуть. Тем не менее, встречаются яды у ракообразных. Как ни странно, вот помните, мы вначале говорили про ремипедий, про очень примитивную группу ракообразных, тело которых, как вот действительно у предков, просто членистоногих, построены из одинаковых сегментов с более-менее одинаковыми ножками, и ареалы распространения которых на планете, там, пещеры островов Карибского моря, Канарских островов и в районе Австралии, указывает на то, что это супердревняя группа. А вот у них встречается яд, которым они, видимо, который они, видимо, используют, правда, для охоты на своих жертв. Но с этим ядом не до конца все понятно, и люди их не едят, поэтому информации о том, можно ли ими отравиться, я не встречал, честно могу сказать. Вот, а так, в целом, для ракообразных не характерна ядовитость, поэтому ракообразные почти все съедобны. Там есть некоторые исключения, но, в общем, почти все съедобны, и вкус они имеют более-менее схожий. Ну, вот тот самый крабовый вкус. Как я уже говорил, судя по всему, самый насыщенный крабовый вкус у усоногих ракообразных. Правда, их еще сначала расковырять надо, чтобы достать. Так, а есть ли виды ракообразных, которые остаются в виде эмбрионов и не развиваются во взрослые виды? Вы имеете в виду, наверное, неотению. Неотения – это слово, обозначающее следующее явление. А есть существа, которые в процессе эволюции стали размножаться на личиночной стадии, не взрослея, и либо взрослеют только при определенных условиях, либо вообще утратили взрослую стадию из своего жизненного цикла. Среди ракообразных тут все достаточно сложно. В целом, на личиночной прямо стадии ракообразные почти никакие не задерживаются, то есть не вырастают. Но другое дело, что есть группы ракообразных, которые в целом более похожи на личиночные стадии. Ну, например, те самые веслоногие ракообразные, циклопы какие-нибудь. Но эволюция... Но это взрослые, это не личинки при этом. Но эволюция ракообразных – это очень запутанная... запутанный клубок. И, то есть, отвечая на этот вопрос, вот прямо непосредственно так, чтобы оставался на стадии личинки, практически нет. Но приближаться к стадии личинки на своей взрослой стадии, такое в разных вариантах бывает. Но, к сожалению, эволюция ракообразных, то есть, видите, мы сегодня по основным, я повторюсь, это были самые основные группы ракообразных, как-то грустно было бы говорить про ракообразные и не пробежаться по их разнообразию. Вот мы самые основные большие группы ракообразных рассмотрели, и то получилось много. А эволюция, ну, это надо отдельно. Так, кто питается ракообразными? Ой, да кто только не питается ракообразными. Даже люди питаются ракообразными. Но на самом деле, в основном в качестве именно существ, которыми питаются, выступают планктонные рачки. Это в первую очередь как раз веслоногие, ракообразные. Как я уже сказал, ну, или и ветвистоусы, то есть это циклопы, дафнии, похожие на них, соответственно, веслоногие и ветвистоусы. А именно они составляют, как я уже сказал, основную массу зоопланктона на нашей планете, то есть животных, организмов, которые относятся к царству животных, являются маленькими планктонными организмами. И вот ими питаются и рыбы, и киты, и кто только ими не питается. Поэтому, если говорить о роли ракообразных как пищевого ресурса, то в первую очередь это вот как раз представители ветвистоусых и веслоногих.
маленькие планктонные организмы. Насколько долго могут жить при райских условиях? А с ракообразными все достаточно просто. Чем оно крупнее, тем, в принципе, дольше может жить. Ну, крупные морские ракообразные могут жить годы, в принципе, даже десятки лет. Да, и, ну, в общем, чем крупнее, то есть речной рак тоже вполне себе несколько лет живет. Здесь отдельным интересным моментом являются пещерные ракообразные. Дело в том, что ракообразные – это группа, которая активно освоила пещеры. Вот есть целая группа ремипедий, которая только в пещерах живет. Правда, в морских есть и в пресноводных пещерах. Очень в пещерах с пресными водоемами тоже очень много ракообразных. И вот среди пещерных ракообразных, видимо, могут встречаться совсем долгожители. Этот вопрос, к сожалению, сейчас только активно изучается. Ну, например, я и мои коллеги, мы как раз в том числе занимаемся изучением пещерных ракообразных, правда, пресноводных, пещерных креветок, пещерных там, бокоплавов и так далее. И с продолжительностью жизни у них неизвестно до конца, но у нас сейчас прям вот идут эксперименты по выращиванию в аквариумах пещерных креветок из рода Траглокарикс. Они встречаются на Кавказе в пещерах. И можно с уверенностью сказать, что они явно живут существенно дольше, чем их ближайшие родственники, которые обитают в поверхностных водоемах, не в пещерах. Вообще в этом нет ничего удивительного, потому что для пещерных организмов характерен, ну, из-за того, что температура воды обычно невысокая, но при этом постоянная, пищи мало, у них обмен веществ не очень активный, замедленный. И поэтому для пещерных организмов характерна, во-первых, невысокая подвижность обычно, ну, сниженная, по крайней мере, а во-вторых, очень-очень долгая жизнь по сравнению со своими наземными родственниками. Ну, в смысле, наземными, подназемными я здесь понимаю и в первую очередь тех, кто живет в наземных водоемах, если мы говорим про ракообразных. Поэтому вот среди пещерных ракообразных могут быть долгожители, это если мы говорим про небольших рачков. А так, чем крупнее ракообразное, тем дольше обычно оно живет. Так, ну что ж, похоже, на этом все. Что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи.

Всем доброе утро! Как видите, я исправился и на сей раз выступаю вместе с Куксой. И мы вместе с Куксой решили сегодня вам рассказать про аммонитов. Нет, я безусловно уверен, что вы знаете, кто такие аммониты, но возможно, что вы не представляете себе, насколько разнообразная была эта группа, ну и кроме того, наверняка вы не знаете, сколько жили аммониты. Кстати, об этом даже не догадывались многие ученые. Но со временем все исправляется и новые данные появляются. Итак, на всякий случай напомню, кто такие аммониты. Аммониты – это головоногие моллюски, и, как и положено всем головоногим моллюскам, у них была крупная голова, из которой сразу росли щупальца, по всей видимости, достаточно крупные глаза. А у аммонитов также была то ли крышечка, то ли клюв, скорее всего, и то, и другое было, и причем выполняло как бы и функцию крышечки, и функцию клюва одно и то же образование. Кроме того, у аммонитов была раковина, в которой они могли прятаться. Этим они немножко похожи на современных наутилусов, которым, по сути, они родственниками и являются. А раковина большинства аммонитов была закручена в спираль, причем спираль, как выясняется, была логарифмическая, прям четко математически выверенная, просто красота, да и только. Все на эту спираль смотрят и налюбоваться не могут. Но самое интересное, что оказывается, далеко не все аммониты были такими уж красивыми спирально завитыми. Были среди них и некоторые отщепенцы, которые решили, что раковину можно как-то изогнуть иначе. Таких странных ребят назвали гетероморфными аммонитами. То есть, аммонитами с какой-то странной формой такой, необычной. Среди гетероморфов можно было повстречать кого угодно. Некоторые гетероморфы были с треугольной раковиной. Некоторые гетероморфы были практически с прямой раковиной, с небольшим крючком на конце. Некоторые, вот, например, как аммонит, который лежит у меня на столе, анкилоцерос, были похожи на некий крючок. Были аммониты, напоминающие какую-то скрепку. Аммониты, например, такие как непонитосы, или как их мы часто называем, непонятносы, вообще закрученные в странный клубок. Что это такое? Почему они были такими закрученными? Вопрос на самом деле очень большой. Изначально заметили, что такие странно закрученные аммониты появились только в меловом периоде. И решили, что, наверное, аммониты вот перед тем, как вымереть, стали вот так вот изменяться, им уже было нехорошо, они пытались как-то адаптироваться к новым условиям, вот поэтому стали менять свою раковину, в итоге у них ничего не получилось, и они благополучно загнулись. Но, как выяснилось позже, все-таки гетероморфные аммониты появлялись и в другое время. Больше того, в принципе, самые первые аммониты, которые появились еще в девонском периоде, они, по сути, были гетероморфными, они еще не были до конца нормально закручены. Потом они уже закрутились в спирали, им вроде стало хорошо, а к концу девонского периода уже начались какие-то первые эксперименты. И появились в том числе те самые треугольные аммониты. Потом на протяжении триаса и юры тоже уже стали появляться разные гетероморфы, но справедливости ради можно заметить, что действительно именно на меловой период приходится их полный расцвет. Однако расцветают они не прямо перед вымиранием, а где-то за 80 миллионов лет до вымирания. То есть, видимо, с вымиранием или с вырождением это не связано. Но тогда с чем же это связано и почему у них такая странная форма раковины? Долго думали, но вдруг заметили, что вот это изменение раковины подозрительным образом коррелирует с количеством планктонных организмов. А если вы вспомните, как раз меловой период получил свое название благодаря мелу. А мел главным образом состоит из так называемых коккалитофоридов. Это одноклеточные водоросли с необычными такими очень красивыми пластиночками. Так вот, именно на меловой период приходится чудовищный расцвет планктона. И тут же расцвели и аммониты. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, гетероморфные аммониты, в отличие от нормальных классических завернутых аммонитов, были планктоноядными. Видимо, так же, как и некоторые современные моллюски, они свои щупальца преобразовали в такой большой, сачок, да, которым они вылавливали планктонные организмы из окружающей среды. Ну и, в принципе, уже давно заметили, что в основном все планктонные организмы, они крупненькие, гораздо крупнее, чем те, кто питаются обычным, более крупной добычей. Да? Поэтому, возможно, что и аммониты попытались стать покрупнее, а самое простое, что можно было сделать, чтобы стать покрупнее, просто раковину свернуть по-другому. Например, ее развернуть просто, сделать ее палкой. Вот такие вот дела.
Но на самом деле это все не имеет никакого отношения к той новости, о которой я хотел вам рассказать. Точнее, имеет, конечно, какое-то отношение, но довольно-таки отдаленное. Просто речь в новом исследовании, которое было проведено специалистами из Сиракузского университета в Нью-Йорке, а именно Линды Ивани и Эмили Артук, связано как раз с гетероморфным аммонитом. А если быть конкретно, с одним единственным гетероморфным аммонитом, дипломоцеросом максимус, который известен из отложений Антарктики. Вообще, как бы сейчас антарктические отложения все более и более тщательно изучаются палеонтологами, там и динозавров множество нашли. Я даже как-то об этом лекцию читал, вот, может быть, кто-то ее даже видел. Там изучили множество других интересных животных. Вот мы, кстати говоря, недавно с вами обсуждали яйцо мозазавра, которое тоже было найдено именно из антарктических отложений, причем мелового периода. Вот. Ну и вот теперь вот решили присмотреться к антарктическому аммониту дипломоцеросу. В принципе, есть на что там посмотреть, ведь этот аммонит очень странной формы. Больше всего он похож на канцелярскую скрепку, но кроме того, он является крупненьким аммонитом. Аммонитом длиной, прошу прощения, в 1,5 метра. Причем 1,5 метра — это вот как бы длина самой скрепки. Понятное дело, что если эту скрепку всю развернуть, там как бы и 3 с лишним метра получится. В общем, хороший такой аммонитик. Но на сей раз решили не просто посмотреть на его внешний вид или попытаться догадаться, зачем ему такая форма, а решили посмотреть, как он рос. А для этого взяли 50-сантиметровый кусочек и изучили состав, ну, молекулярный состав, соответственно, материала, из которого он состоит. Посмотрели на соотношение изотопов кислорода и углерода. Ну, это, в принципе, такая стандартная процедура, которую сейчас все очень любят, она очень много чего показывает. В том числе показывает, как там температура менялась, как менялись условия окружающей воды, ну и так далее. И оказалось, что на протяжении раковины постоянно изотопный состав менялся. Причем менялся действительно вот прямо такими периодами совершенно четкими. Решили, что, наверное, это связано с какими-то ежегодными процессами, возможно, с ежегодным выбросом метана. Но самое главное, что ежегодными. Действительно, как правило, вот такие вот какие-то четкие колебания происходят каждый год. И вот эти колебания, соответственно, изотопов происходили одновременно с ростом нового ребра на раковине этого аммонита. А у этого аммонита, прошу прощения, больше 200 ребер. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш замечательный дипломоцерос был долгожителем. И прожил он, по всей видимости, более 200 лет. Что само по себе очень прикольно. Меня вот частенько спрашивают, а сколько жил какой-нибудь там диплодок, сколько жил тираннозавр. Правда, вот сколько жил аммонит, еще никто не спрашивал. Но, по крайней мере, я теперь наконец-то буду знать, чего ответить. Кстати, на самом деле это довольно любопытный вывод. Но с одной стороны, вроде бы есть моллюски, которые жили еще подольше. Вот, например, сейчас рекордсмен, который прожил 507 лет, это моллюск под названием Антарктика Исландика. И, ну, как бы 507 лет — это уже хороший такой рекорд. Ну, как бы тут уже ничему удивляться не приходится. Но все-таки это, прошу прощения, двустворчатый моллюск. А здесь мы говорим о головоногих, которые, ну, вроде как гораздо сложнее, и у них там метаболизм по-другому идет, вообще у них все по-другому. А если мы посмотрим на современных головоногих, то мы подозрительным образом увидим, что большинство всяких осьминогов, кальмаров и прочих живут всего лишь 5 лет. А самым главным долгожителем среди головоногих является наутилус пресловутый, который живет 20 лет. Кстати, для меня даже было откровением, что гигантский кальмар тоже живет, оказывается, всего лишь около 5 лет. А тут вот головоногий и 200 лет, даже, может быть, больше 200 лет. Тут конкретно эта ракушка жила 200 лет, а может, это и не рекорд. Но это прикольно, это необычно. Возможно, именно аммониты были способны жить так долго. А есть, правда, и другое предположение. Возможно, что все связано с местом его обитания, а именно с суровыми условиями Антарктики. Конечно же, в конце мелового периода, 68 миллионов лет назад, когда обитал этот моллюск, условия не были такими же суровыми, как сейчас, но все-таки там было гораздо холоднее, и там тоже надо было как-то к климату адаптироваться, надо было адаптироваться как-никак к полярным ночам, которые никто не отменял. Так что, ну, тоже была своя специфика. И возможно, что на часть года приходилось метаболизм немножечко замедлять. И возможно, с этим замедленным метаболизмом связан и вот такой вот большой, такая большая продолжительность жизни. Кстати говоря,
между прочим, та самая Антарктика Исландика, современный рекордсмен, тоже, как несложно догадаться из названия, живет около полюса. Вот такие вот дела. Ну что ж, я думаю, что на этом мы с сегодняшней замечательной новостью можем закончить. Но я, разумеется, вас просто так не отпущу. У нас тут еще есть как-никак вопросы. Поищем. Я напоминаю, что недавно вышел, помимо ролика нашего любимого утреннего отбора, еще и ролик про Динамам. И вот как раз там было несколько вопросов, довольно любопытных, на которые я бы хотел бы ответить. Одну секундочку. Так-с. Угу. О, отлично. Итак, Стайн Смайли спрашивает. Интересный выпуск, большое спасибо. Единственное, что после разных лекций, как с этого канала, так и с антропогенеза и прочих, я теперь вообще не понимаю, так птицы все же это на самом деле и есть динозавры, или это все же потомки динозавров? И на чем вообще основываются подобные утверждения? Ну, утверждения основываются на морфологии динозавров, с этим как бы все довольно-таки понятно, и также на морфологии, соответственно, птиц. И когда, в принципе, присмотрелись поподробнее к динозаврам, выяснили множество интересных их особенностей строения, то осознали, что они, ну, очень похожи на птиц во многом. Ну, посмотрите на того же Т-рекса, но это просто буквально курица-переросток, разве что крылышки подкачали. Действительно, лапки похожи. Внутри кости похожи. Также внутри костей есть полости, которые облегчали скелет. Положение конечностей похоже. Строение черепа похоже. На самом деле сходство гораздо больше, чем отличий. Кроме того, если мы посмотрим на самых последних динозавров, которые вот уже практически стали птицами, для этого нам надо посмотреть на динозавров поздней юры, особую группу вот так называемых авиалов, то мы увидим, что у них уже, ну, строение настолько близкое к птицам, что, в принципе, ну, как бы, отличие найти достаточно сложно. И вообще сложно сказать, когда заканчивается вот последний динозавр, начинается самая первая птица. В принципе, даже какие-нибудь там велоцирапторы с дейнонихами, если присмотреться, на самом деле на птицу уже очень смахивают. А если мы посмотрим на каких-нибудь там анхиорнисов и прочих, это же вообще птица-птица. Ну вот, а уже дальше там вообще, ну, прям сложно, я говорю, натурально, очень сложно найти какую-то четкую грань. Что касается того, как называть все-таки птиц динозаврами, доживших до наших дней, или потомками динозавров, это, ну, чисто вкусовщина. Ну, или, если быть точнее, это вопрос терминологии. Значит, если мы опираемся на современную кладистику, то мы, согласно современной кладистической таксономии, обязаны всех потомков, а также как бы всех их предков объединять в общую группу. И согласно этому правилу, мы обязаны птиц считать динозаврами. Больше того, мы обязаны относить их к тераподам, к манерапторам, ну и, в общем-то, запихивать их в группу дромеозаврид вместе с какими-нибудь велоцирапторами. То есть это, в принципе, нормальное положение, и действительно, согласно современной кладистике, птицы и есть динозавры. Если же мы будем опираться на классическую филогению, которой пользуются, например, активно до сих пор в нашей стране, то, в принципе, птиц мы вполне имеем право называть птицами, но, безусловно, оговаривая, что это является, что они являются потомками динозавров. Ну, просто мы как бы немножечко по-другому строим систему, но суть-то от этого не меняется. Хорошо. Еще один вопрос, пожалуй, я сегодня разберу. Ну, например, вот такой вопрос. Спасибо. Вот, Иван Рогожев. Спасибо за ролик, а у меня вопрос. Пытались ли ученые в яйцах динозавра искать меланосомы, как в перьях, чтобы узнать их цвет? И если да, то что получилось? У птиц вроде два базовых цвета, яйца, зеленый и коричневый. А у динозавров нашли что-нибудь? Ну, я на всякий случай напоминаю уважаемым зрителям, что меланосомы – это части клеток, в которых содержатся пигменты, которые клеткам дают окраску. И действительно, благодаря меланосомам мы очень многое узнали об окраске древних животных, в том числе динозавров. Например, в ископаемых перьях частенько стали меланосомы попадаться. Благодаря чему мы знаем теперь в том числе окраску многих предков птиц. Кстати, археоптерикс, например, был черно-беленький, возможно, с красной шапочкой. Это не точно.
Хорошо. А теперь, значит, возвращаемся к вопросу о яйцах. В яйцах меланосомы искать плюс-минус бессмысленно, потому что яйца – это не клеточное образование. Яйца – это то, что сформировал организм. Ну вот, это была как бы защита изначально для оплодотворенной яйцеклетки и со всеми там вытекающими последствиями, все, что там вокруг формировалось. Но это никоим образом не что-то, сформированное конкретно клетками. Поэтому яйцо никогда внутри себя не содержало клеток, и, разумеется, оно никогда не содержало в себе меланосом. Другой разговор, то, что вот пигменты-то, как раз-таки скорлупа яйца, вполне могла содержать. И действительно, у некоторых современных птиц яйца окрашены довольно любопытно. Ну, во-первых, мы знаем, что как минимум куриные яйца бывают как белые, так и коричневенькие. А кроме того, мы знаем, что у некоторых птиц яйца имеют такую какую-то зеленовато-синюю окраску. Например, у странствующего дрозда. Связано это с двумя пигментами, которые называются биливердин и протопорфирин. Вот эти два парня могут определить такую вот голубоватую, зеленоватую, очень необычную окраску. Ну и палеонтологи тоже, как говорится, люди любопытные, они действительно тоже так подумали, что а вдруг яйца динозавров тоже были как-нибудь необычно окрашены. И тогда они присмотрелись к одним из яиц, яиц авирапторов, это такие довольно страусоподобные динозавры, жили они в меловом периоде, и найдены они были на территории Китая. Да, опять Китая. Ну а решили к ним присмотреться, потому что они были, ну, такими светленькими и как-то очень отличались от всех остальных яиц, которые до сих пор находили. Как правило, яйца имели такую практически черную окраску, и было очевидно, что они вот замещены минералами практически полностью. А здесь такое чувство, что они вот буквально сохранили свой первичный состав. Но никакой окраски они не имели, там ни какой-нибудь, ни синенькой, ни зелененькой. Но вдруг там остался какой-нибудь из этих пигментов, подумали ученые. Ну и вот когда посмотрели внимательно, поискали, оказалось, что чуть-чуть, капелюсечка именно этих двух пигментов там осталось. А значит, скорее всего, когда этого пигмента там было много, яйца авирапторов были окрашены в зеленовато-синеватый цвет. Что в том числе косвенно нам говорит о том, что эти яйца находились, скорее всего, на поверхности или близко к поверхности, и их теоретически кто-то мог заметить. То есть таким образом мы можем заодно и понять, как именно эти животные жили и, соответственно, как именно они гнездились, что тоже всегда прикольно. Исследование это провели в 2015 году. Ну что же, я думаю, что на сегодня новостей достаточно, ответов на вопросы тоже, поэтому я готов с вами проститься. Мы сегодня уже вспоминали о дрозде, и, кстати, именно дрозд-то вас сегодня и разбудил. Я всем желаю отличного настроения и до новых встреч в Дарвиновском музее!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Специальный представитель президента Российской Федерации анонсировал переговоры с компанией Илона Маска SpaceX о совместном полете на Марс. Виталий, ты что-нибудь слышал об этой новости? Перед нами Виталий Егоров, «Зеленый кот». Привет, Виталий.
2: Привет, привет. Привет всем слушателям и зрителям. Да, конечно, слышал и примерно представляю, о чем идет речь, потому что вот это сотрудничество, оно... Там уже озвучено главное предложение России. Это ядерный реактор, который можно применять в космосе, в том числе и на Марсе. И про него уже не первый год говорят, поэтому примерно понимаем, о чем речь.
1: Давай детальнее. Это реактор для космического аппарата или реактор для работы космонавтов на планете?
2: Фактически он начинал разработку, разрабатывался этот аппарат. Тогда еще не было его названия, он назывался просто транспортно-энергетический модуль. Он начал разрабатываться лет 15 назад, когда было впервые анонсировано начало этой работы. Но технически или даже эволюционно он идет от советских еще спутников с ядерными реакторами, которые запускались на низкую орбиту. И один из них упал даже, но многие до сих пор находятся в космосе. Так вот, здесь немного более сложная, более мощная, где-то на порядок система предполагается, по крайней мере. И она разрабатывалась как энергетическая установка для вот транспортно-энергетического модуля. То есть, предполагался такой разгонный блок многоразовый, который с низкой бы орбиты мог принимать какой-то груз, доставлять его куда-то выше. Позже там ему придумывались названия «Нуклон», «Зевс», предлагали его чуть ли не к Юпитеру запустить. И все это как-то подзависло несколько лет назад. И буквально вот в прошлом году уже бывший глава Роскосмоса сказал, что по этому направлению никаких движений нет практически, деньги не финансируют, не выделяются вот на этот разгонный блок, по крайней мере. Но в то же самое время Росатом, который был ответственный за разработку вот этого модуля, точнее атомного реактора, собственно, для этого транспортно-энергетического модуля, он вроде бы уже достиг заметных результатов, и какой-то собственный реактор, пригодный для применения в космической среде, на каком-то этапе разработки у России есть. И его, в общем-то, можно и в безвоздушном пространстве использовать, и на Луне, и на Марсе в том числе.
1: Все, теперь я начинаю понимать, о чем идет речь. Речь идет о транспортном космическом корабле, у которого источником электричества служит ядерный реактор, а реактивные двигатели, скорее всего, плазменные, да, ионные двигатели, которые...
2: Ионные, да.
1: Ионные двигатели. Но ведь пока еще не разработаны мощные двигатели ионные, которые бы позволили большой экипаж, ну, может быть, десятки тонн, а то и больше сотни тонн на орбиту, с орбиты Земли на орбиту Марса перетащить. Ведь нет таких двигателей.
2: В данном случае применение таких двигателей, применение такого космического аппарата предполагает довольно длительный процесс разгона, там, в том числе на околоземной орбите. Не тот, который мы привыкли, например, там, если будем смотреть на там, программу «Аполлон», да, когда там короткий импульс отлета с околоземной на окололунную или там, лунопереходную орбиту. При использовании плазменных или ионных двигателей переход на межпланетную орбиту предполагает очень длительный разгон по расходящейся спирали у Земли, то есть это многократное прохождение через радиационные пояса, несколько недель в этом процессе проходит, и это все, конечно, не для пилотируемых перелетов. В данном случае...
1: Подожди. Идея-то... Да-да. Вот, рождается сразу новая идея. Давайте космонавтов запустим на классической ракете с химическим двигателем, но все, что им нужно для дальнейшей работы, запасы воды, кислорода, питания и так далее, медленным грузом, грузовым транспортом, вот как грузовой поезд, отправим туда на ионных двигателях. Да, наверное, вот это подразумевалось.
2: Я думаю, здесь речь идет не, собственно, о полноценном вот этом разгонном блоке или транспортно-энергетическом модуле. Скорее всего, сейчас российские чиновники с Маском будут разговаривать, собственно, о ядерном реакторе. Предполагая, что у Маска есть своя собственная марсианская программа, свои собственные, ну ладно, не сейчас, но там через сколько-то, 5-10 лет, будут средства для те самые старшипы для полета и пилотируемого, и грузового к Марсу. А вот на самом Марсе, если предполагать длительную базу, там, развитие, опять-таки выработку топлива для возвращения с Марса на Землю, что неизбежно необходимо будет будущим колонистам, если вот по программе, которую озвучивал, собственно, Маск, и над которой сейчас работает компания SpaceX, там нужен завод по производству метана, кислород-метанового топлива, и это все требует огромных объемов энергии. Это либо целые там поля, заставленные солнечными батареями, либо ядерный реактор. И в этом плане, если предполагать, что программа Starship будет успешно разрабатываться в последующие годы, то вот этот, собственно, перелетный модуль Маску будет не нужен. А вот источник энергии, как раз там мегаватт, на Марсе для него будет очень даже полезен.
1: Я вижу тут большие проблемы, связанные вот с чем. Любой ядерный реактор требует охлаждения. Посмотри, где у нас стоят атомные электростанции. Всегда на берегу больших озер, прудов, рек. Это понятно, много холодной воды нужно. Я помню, как предполагался выглядеть «Зевс». Это огромная система капельного охлаждения, которая реактор с одной стороны, двигатели с другой. То есть система охлаждения должна быть сравнима по мощности с работой самого реактора. В космосе его нет. На Марсе точно так же будет трудно охлаждать ядерный реактор. Там нет жидкой воды, там нет плотной атмосферы, которая воздушное охлаждение могла бы создать. Как они его будут там охлаждать? Чем?
2: В данном случае попроще все-таки. Во-первых, если у нас реактор стоит на Марсе, он никуда не летит. И мы можем, например, дополнительные радиаторные панели просто привозить отдельно, монтировать отдельно и уже их разложить на любую плоскость, на любой масштаб. Таких возможностей при создании вот космического аппарата, конечно же, нет, потому что у нас есть ограничения по массе, а если мы увеличиваем массу или там площадь батарей, мы там имеем большие потери на систему ориентации, на то, чтобы вот там его держать так, чтобы солнце на него не светило. В данном случае, если у нас есть подобные радиаторы, которые стоят просто на Марсе, мы их можем поставить уже условно неограниченное количество и доставлять их теми же самыми старшипами. Второй момент, второй момент, все-таки на Марсе есть какая-никакая атмосфера, и мы знаем, что на Марсе довольно холодно, особенно там в ночное время, и в данном случае охлаждающий фактор атмосферы марсианской, он будет работать против людей, которые будут выходить на улицу в скафандрах, потому что для них уже будут скафандры, приспособленные для вакуума, они будут недостаточно защищены от атмосферного холода марсианского. А если нам нужно охлаждаться на Марсе, то здесь Марс все-таки предлагает более комфортные, скажем так, условия, чем Луна или там околоземное или межпланетное пространство. Так что здесь все-таки это не... Здесь на Марсе уже будет проще на самом деле, чем если мы собираемся использовать такой реактор вот для перелета между орбитами.
1: Этот выпуск неземного подкаста нам помогли сделать наши друзья, компания 8 Light Min. Это ребята из Челябинска, которые делают мендосинские моторы. Отличный подарок всем, кто интересуется космосом и наукой. Наглядная иллюстрация работы законов физики и использования солнечной энергии. Вот, например, эта модель мотора, дизайн которой вдохновлен египетскими пирамидами. У нас тут только фонарик. Но лучше всего поставить мотор туда, где светит солнце. Пока есть источник света, мотор будет вращаться, а солнце погаснет только через 5 миллиардов лет. Вот такой вечный солнечный двигатель. Прекрасный научный сувенир и подарок. Этот мотор и другие с разнообразным дизайном вы можете найти на сайте 8lightmin.ru. Доставка есть не только в Россию, но и за границу. Ссылку оставим в описании. Виталий, ты большой эксперт в области лунной космонавтики. У меня два вопроса в связи с этим. Давай с Марса к Луне вернемся. Во-первых, как ты себе представляешь полет на Марс, вспоминая о том, как летали на Луну? Помнишь? Аполлон-8 – облеты Луны. Аполлон-10 – так сказать, имитация посадки на Луну. Отработали все моменты, репетиция, кроме самой посадки. Наконец, Аполлон-11 сел. Но то были дни, то были недели. А можно ли таким же образом тренироваться в полетах на Марс? Это все-таки многие-многие месяцы. Значит, как ты себе представляешь, полетели-сели?
2: Ну, фактически, Луна и будет выступать в роли полигона, потому что сейчас НАСА, которая организует, вот сейчас разрабатывает проект «Артемида», возвращение на Луну, в одном из сценариев вот этого, реализации этого проекта предполагается использовать Starship, и в данном случае вот там системы жизнеобеспечения, системы мягкой посадки, хотя условия Луны и посадка на Луну все-таки заметно от Марса отличается, и самое главное, длительность перелета совсем другая, но все-таки значительную часть работы, которая пригодится на Марсе, Маск уже будет, должен будет делать по заказу НАСА для реализации лунной программы. Но, конечно, с Марсом ответственности гораздо больше. И нельзя просто так запустить людей в облет, попробовать, как с, там, с Аполлоном 8 получилось. И сейчас вот там Трамп объявил, что мы, вот, значит, американцы, запустим людей на Марс. То есть, фактически он перевел частный проект Илона Маска в ранг государственного, ну пусть не официально, пока просто декларативно, но все-таки предполагается теперь, что марсианская миссия будет уже государственного значения и продвигать вот интересы Соединенных Штатов Америки на Марсе. И это слабость, потому что раньше, когда это предполагало частный полет, можно было запускать авантюристов, готовых на

0: большой. Долетели, молодцы, упали, ну, вы знали, куда вы собрались. А если это все переводить в ранг государственного, вот как с Аполлоном было. Аполлон был государственной задачей и нес прежде всего вот задачи такие государственного масштаба. Там утвердить американское превосходство, флаг, там красивые слова на камеру первым делом, вот это все. То тогда, получается, риск возрастает. Риск уже имеет государственный масштаб. То есть, если они, частники, летели и упали, то, ну, как бы, частники – это их личная блажь. А если американский государственный экипаж полетел, то здесь они уже не имеют права на ошибку, они не имеют права рисковать. И это создает повышенные требования по безопасности, повышенные требования по наземной, летной отработке и фактически откладывает на неопределенно далекий срок вот этот возможный полет людей на Марс. И хотя для Маска это, там даже эти кадры, наверное, многие видели, когда там Трамп сказал, что вот мы летим на Марс, Маск сразу возликовал. Наверное, он еще не понимает, насколько возросла ответственность. И это способно отложить на годы. И там лишние миллиарды, десятки, может быть, миллиардов долларов будут потрачены на подготовку, на повышение надежности всей этой системы, чтобы уже она могла представлять именно американское государство и не нести вот этих рисков большого позора, который может принести такая авария. Так что здесь большая работа еще предстоит.
1: Но я не думаю, что надолго будет отложен этот полет, потому что китайцы подпирают, и государственная цель – это политическая цель. Утвердить первый шаг, первый флаг на Марсе – это, конечно, американцы хотят сделать. И уж тут, наверное, ни о каком международном сотрудничестве речи быть не может. Кто первым наступит на марсианскую поверхность, чей флаг будет воткнут. Конечно, это будет не международный проект, конечно, это будет чисто государственный.
0: Для Китая в данном случае пока Марс не такой большой приоритет. Даже в автоматических проектах, вот они сейчас там, у них орбитальный аппарат летает, марсоход они высадили. Да, они озвучили сейчас еще планы возвращения грунта с Марса, что, в принципе, здесь тоже они такую гонку с американцами устраивают. Но в части пилотируемого полета для Китая сейчас приоритет – это китайская орбитальная околоземная станция, это полет на Луну. И вот после того, как Китай обеспечит действительно высадку китайских граждан на поверхность Луны, и когда будет все-таки понятнее, действительно ли Америка близка или уверенно движется к пилотируемому полету на Марс, тогда уже Китай сможет и самостоятельно принять решение, все-таки гоняется он с Америкой здесь или нет. Пока у Китая вот станция и Луна для них приоритеты. Я думаю, на ближайшие 10 лет для них это будет главной такой дорогой, и с нее они не будут сходить.
1: А слышал ли ты о замечательном проекте китайцев построить гигантский радиотелескоп на обратной стороне Луны? Сегодня обратная сторона Луны китайская. Там уже два аппарата были, больше никто не был. Грунт оттуда привезли китайцы, больше никто не привозил. Сегодня, можно сказать, половина Луны китайская, только та невидимая с Земли. Так что они очень быстро идут. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. У меня вот еще какой вопрос. А что, кроме ядерного реактора, с твоей точки зрения, мы могли бы что-то такое вот оригинальное, нужное, полезное для полета на Марс предложить? Скажем, скафандры наши. Они же были неплохи. В них до сих пор работают ребята, да? На МКС.
0: Да, в целом скафандры, конечно, какой-то состав там систем жизнеобеспечения, тех же самых скафандров, каких-то систем для долговременных орбитальных станций. По этой части у России довольно большой опыт. Он частично идет исторически еще от советских проектов, там «Салют», «Мир». Частично уже что-то развилось на МКС, на российском сегменте. Но еще мне космонавты такое рассказывали. Конечно, это несколько такой взгляд космонавтов в пользу космонавтов. здесь мы отделяем космонавтов.

0: астронавтов-россиян от американцев, от американских астронавтов. Но все-таки космонавты рассказывали, что даже сами американцы говорят, что подготовка космонавтов заметно отличается от подготовки астронавтов. Астронавты, они больше заточены под какую-то конкретную задачу, которую должны выполнять в ходе своей экспедиции. У них там есть состав программы работы, они выполняют определенные функции, и за пределы этой задачи они, ну, постольку поскольку смотрят. Космонавт же, он готовится изначально как специалист широкого профиля по всему, что есть вообще на станции, и готовится ко всем возможным отказам и, самое главное, ликвидации этих отказов. И он такой просто больше мастер на, если не на все руки, то на большее количество рук, чем готовятся американцы. И в этом плане, поскольку полет на Марс предполагает там полгода в одну сторону, полгода в другую, там нахождение, в условиях очень ограниченного состава запчастей, расходников каких-то, и риск отказа любого аппарата, любого прибора всегда сохраняется, или там элементы системы жизнеобеспечения, то вот такие самоделкины, способные из чего угодно сделать что-то работоспособное. Да, мы все, конечно, знаем опыт Аполлона-13, когда как раз они выступили вот такими самоделкиными. Но в данном случае разница в подготовке, здесь даже нельзя сказать, что одни лучше других. Просто они готовятся по-разному. И вместе они будут готовы к более широкому составу различных ситуаций, которые могут происходить. И в этом плане присутствие, конечно, русских, оно расширит возможности и повысит надежность подобной экспедиции. И вместе летать все-таки не помешало бы.
1: А как ты думаешь, каков минимальный экипаж при полете на Марс? Сколько? Вот на Луну летали трое, а высаживались на поверхность двое. А мы вообще предполагали одного космонавта высаживать на Луну. То есть были такие планы, да? А вот на Марс, наверное, надо более обширный экипаж, да?
0: Ну, сколько? Я думаю, 4, не меньше 5, 6 7, человек.
1: 6. А гендерный состав уже рассматривается? Мужчины, женщины в каком соотношении должны быть?
0: Ну, в данном случае это больше такой вопрос, даже, наверное, политический, чем, собственно, практически. Все-таки они не на всю жизнь летят, они есть большой опыт, опять-таки, работы на антарктических станциях, и здесь будут приниматься решения как-то уже. Наверное, спокойнее было бы там составить такой моногендерный состав, и это, по крайней мере, там в психологической атмосфере создаст больше стабильности. Но, может быть, и как-то иначе, то есть в данном случае над этим еще работать и работать.
1: Когда-то давным-давно, еще в советское время, пришлось мне разговаривать с врачом-психологом, который занимался подготовкой космонавтов. И мы его об этом же спросили. Он сказал: ну а вы-то как думаете? Ну, сказали мы, примерно так же, как ты сейчас, моногендерный, имея в виду одних мужчин. Нет, говорит он, нет, так нельзя. Ну, хорошо, сказали мы, тогда 3 мужчины, 3 женщины, там какие-нибудь связанные семейные такие 3 пары. Нет, сказал он, ну почему нет, это же очень удобно. Нет, говорит, так нельзя. А представьте себе, что одна пара, ну, что-то не поделил, поругались и разошлись по разным каютам. Тут же возникают претенденты разбить другие пары, и там начнется бог знает что. А как же, спросили мы, что психология на этот счет думает? А вот, говорит, как, если в экипаже 6 человек, то должно быть 5 мужчин и 1 женщина. Зачем, удивились мы, а вот зачем. Присутствие одной женщины будет стимулировать мужчин поддерживать себя в тонусе. Представьте, месяц за месяцем однотонный вот этот вот полет, а так они хотя бы бриться будут каждое утро и вообще следить за собой, дамы рядом. В то же время никто не будет претендовать, дама одна, нас много, значит, там никаких амурных дел точно не будет. Вот так тонко рассуждают психологи космические.
0: Ну, так что звучит как анекдот, борту... и как начало анекдота.
1: Но я сам был, вот, нет, я понимаю, разговор, в котором я присутствовал.
0: Далеко не всегда вот в реальной космонавтике, в пилотируемой в том числе, психологи реально определяют состав экипажа, например. Это есть такое представление, что вот каждый экипаж отбирается там по каким-то специальным психологическим параметрам. На самом деле, чаще всего просто формируют экипаж там, по каким-то более рандомным фактором, а потом просто смотрят на этапе подготовки, как он себя ведет, нормально ли сотрудничают, и дальше определяют. То есть, большей частью такие работы ведутся просто по практике, по тому, насколько они там вместе выживают на тренировках, спасаются на там, тренировках, когда там, спасение посадки на воду, и вообще вместе взаимодействуют. И исходя из этого, уже можно принимать решение, готовы они лететь вместе или нет. Но это тоже всегда имеет элемент случайности, потому что никто не застрахован, например, что вот в этой версии там 5-1, что двое там влюбятся в эту одну участницу экипажа, и между ними начнутся какие-то вражда. Здесь человек-то все-таки такое слишком непредсказуемое существо. Я думаю, лучшим способом будет просто ЦУП должен их постоянно загружать работой так, чтобы у них обо всяких амурах и всем прочим, просто мозги не работали или просто сил не хватало уже на это. И это будет, наверное, самым простым решением. Ну и все-таки надо понимать, что однократный полет на Марс, то есть вот там полет, возвращение, это займет, ну, 2 года. То есть это какой-то период времени, ну, относительно короткий. Не колонизация, не жизнь там несколько лет. Вот когда начнется жизнь на несколько лет, там уже, если будет колония или хотя бы база, вот там уже большая, скажем так, практика будет для будущих психологических исследований. Ну, вот буквально прямо сейчас мы здесь разговариваем, а в Антарктиде прям практически драма происходит у какого-то, насколько я понимаю, моногендерного экипажа на антарктической станции, у одного из людей просто крыша съехала, и там люди остальные в экипаже просто в панике находятся, а эвакуировать нельзя. То есть, вот мы прямо сейчас видим, как отрабатывается похожая практика, но это там, единственный или один из немногих случаев за десятки лет освоения Антарктиды. То есть, в данном случае какой-то фактор неопределенности всегда остается. И посмотрим, что там на Антарктиде в конечном счете, чем все закончится, и посмотрим, как этот опыт можно будет использовать в полетах на Марс.
1: Но в Антарктиде еще лето, так что можно было бы эвакуировать на самолете. А вот с космической станции уже никуда не эвакуируешь. Слушай, мы с тобой в последние годы не раз спорили по поводу радиации, радиационной опасности. Что ты сегодня думаешь? Того груза, который Маск может поднять на своей ракете, достаточно, чтобы надежную радиационную безопасность обеспечить космонавтам?
0: Ну, здесь понятие надежности относительное, то есть уровень защиты как на Земле или хотя бы как на Международной космической станции, ну, будет обеспечить сложно. Но в любом случае компоновать груз как-то надо таким образом, чтобы вот все запасы, вода, еда, они все находились с внешней стороны станции. То есть, вот это вот картиночное представление, что вот у нас каюта, здесь, значит, мы спим, здесь у нас красивый иллюминатор, из которого мы космосом любуемся, такого, скорее всего, не будет. И, скорее всего, снаружи надо обкладывать как раз вот продуктами питания и водой, поскольку они сами по себе выступают довольно эффективным экраном от вторичной радиации, от нейтронов. Они хорошим замедлителем выступают, они дают мало, вот именно там углерод, содержащие материалы, кислород, вода, водород. Все это хорошо тормозит вторичную радиацию, которая будет возникать от ударов тяжелых заряженных частиц, остальной корпус старшипа. То есть, здесь материал старшипа не самый благополучный с точки зрения защиты от радиации. И вторичную радиацию как раз нужно ловить чем-то, какими-то органическими соединениями, но не биологическими. Поэтому лучше экипаж, конечно, хотя бы спальные места их держать ближе к центру, обложившись снаружи всем, чем только можно. Солнечная радиация. Да, от солнечных вспышек можно защищаться двигателями.
1: Ты только что сказал про воду и вообще легкие химические элементы, которые хорошо поглощают радиацию. Я тебе расскажу одну историю. Не так давно я был в гостях у Андрея Коняева. Это блогер, научный журналист. И мы с ним, я ему рассказывал о том, как экзопланеты открывают, и что вот есть такая замечательная планетная система, Трапест-1. А почему Трапест, спросил он. А вот, говорю, есть такой монастырь в Бельгии, который дал деньги. Это, в общем, пивное предприятие, дал деньги на постройку телескопа, на котором открыли эту замечательную планету. Потом разговор коснулся полетов на Марс. Я ему рассказал о том, что радиация требует хорошей защиты, и вот мы думаем, что стенки космического аппарата надо заполнить водой. Он сказал, а почему водой? Ну, используйте тот же самый финт. Пусть Трапест заполнит эти стенки своим пивом, и это будет хорошая спонсорская помощь, и космонавтам будет неплохо там в пути использовать этот напиток по назначению. Вот надо будет намекнуть ребятам, которые строят эти корабли, что давайте под пиво там побольше объемы оставьте.
0: Ну, там все-таки процент углеводов не такой большой. И я думаю, для жидкости все-таки вода лучше всего сработает. А там углерод, содержащий материал, это уже вот там хоть гигиенические салфетки, хоть еда та же самая. Хоть, опять-таки, продукты жизнедеятельности, скажем так, еда уже в своей финальной фазе. Они тоже будут выступать неплохим экраном от космической радиации. Так что
1: какой кошмар, с чем они прибудут к Марсу. Все. Представляю, да, если продукты жизнедеятельности не будут за борт выбрасывать. Ну, вообще правильно.
0: Не, ну, для этого и нужны герметичные емкости. Вот на МКС же как-то, они же не выбрасывают продукты жизнедеятельности. Ну, точнее, они их накапливают в корабле, в грузовом, а потом сжигают над Тихим океаном. А так-то оно хранится у них, может, там неделями и месяцами лежать. Так что это уже технология, собственно, отработана. Опять-таки, это российская технология. Туалет это на МКС. Изначально там 2 туалета было, сейчас 3. Ну, там 4-й уже американцы свой сделали, а те, которыми вот уже 20 с лишним лет пользуются, они российская технология, и как раз она предполагает хранение всех этих продуктов, не выбрасывание ничего за борт. И все уже практически готово к Марсу.
1: А мы говорим о российском и американском опыте. А почему забыли про китайцев? Уж если речь идет о международной экспедиции, Китай вообще каким-то образом кооперируется в космосе с кем-то или идет своим путем и никого видеть не хочет рядом с собой?
0: Китай кооперируется. Точнее, по большей части его работа... В значительной степени она декларативна. То есть, они предлагают кооперацию, на уровне ООН даже об этом сообщают. Но по факту, пока в кооперации у них получается только с беспилотными космическими аппаратами. Вот там на Луне их аппараты уже европейские приборы исследовательские несли. Собственно, даже уже сейчас на обратной стороне Луны еще Чанэ-4, который луноход доставил. Кроме этого, у него был фактически первый радиотелескоп на Луне. Он такой из 3 антенн 4-метровых состоит, но он имеет европейское происхождение. Сейчас я не вспомню, Нидерланды, по-моему, в этом проекте участвуют. Или у них такие же антенны на орбитальном аппарате Цзюйцзяо, который летал. Ну, в общем, Европа уже сотрудничает с Китаем. Но вот насчет сотрудничества даже на китайской орбитальной станции я о таком еще не слышал. Несколько лет назад... Европейские астронавты летали в Китай и вроде бы даже проходили какие-то первые такие примерочные, ну, если не тренировки, то хотя бы знакомство со средствами полета в космос китайскими. Там были эти фотографии, где там европейская астронавтка находится вот в этом в лыжементе в китайском, который, в общем-то, срисован с российского или еще советского, союзного такого тесного. Саманта Кристофоретти летала. И это все как-то началось, а потом прекратилось. И, собственно, текущая вот станция Тяньгун, которая летает, и программа эта, она проходит как исключительно китайская. И несмотря на то, что они вот активно там декларируют готовность к сотрудничеству, ну, фактически у них станция находится на таком наклонении орбиты, близком к экватору, что туда долететь можно... только с китайских космодромов. По крайней мере, те космодромы, которые на сегодня приспособлены к пилотируемым полетам, даже Байконур. С Байконура на их станцию на нашем Союзе не долететь. Грузоподъемности ракеты не хватит.
1: Аскуру? С Куру можно долететь?
0: Теоретически с Куру можно, но там нет инфраструктуры для пилотируемых полетов. Там нет просто места, где там, человек в ракету мог бы зайти, и нет никаких средств для подготовки пилотируемых космических кораблей. То есть, это все надо с нуля делать. Или как минимум делать какую-то пристройку для того же самого их нового Ариан-6. Они пока не предусматривали такой возможности.
1: Скажи, пожалуйста, а каким образом сегодня на МКС добывают кислород для дыхания? Можно ли эти же технологии в длительном полете на Марс использовать?
0: Да, это так прямо и будет, скорее всего, добывают из воды или из углекислого газа, разделяя его на, собственно, кислород и углерод, а углерод уже связывается с водородом, который тоже получается в результате гидролиза воды. Создается метан, который на себя забирает углерод и который выбрасывается за борт, а полученный результат уже используется как кислород для дыхания.
1: То есть, безотходного...
0: То есть, это такой неполный замкнутый цикл, но все-таки в значительной степени тот кислород, который люди уже использовали в своем организме, они способны снова вдохнуть.
1: А я слышал, что на китайской станции освоили новый процесс добычи кислорода. Он напоминает фотосинтез, только без присутствия растений, а химическим путем, но практически углеродно-кислородный такой замкнутый цикл получается, безотходный. Ну, они, правда, это в малом объеме, пока они еще не дышат этим кислородом, только в приборе сделали, но уже продемонстрировали это на борту космической станции своей, на Тяньгуне. Вот, может быть, такие технологии как-то подарить или там поделиться ими?
0: Здесь проблема не технологии, здесь проблема политики. США сейчас рассматривает Китай как свой главный политический конкурент на мировой арене, и экономический, и военный, и политический. И даже на МКС Китай не летает только из-за того, что запрещает Америка. В Америке идет очень строгие ограничения на сотрудничество даже ученых, американских и китайских. И в этом плане вероятность отмены всего этого для полета на Марс очень мала, потому что мы же уже говорили, что полет, когда это превращается в политическое действие, элемент конкуренции между государствами, то Китай здесь рассматривается как главный конкурент, и, конечно, рациональные соображения, даже если у них будут какие-то уникальные технологии, способные облегчить полет на Марс, политические решения будут преобладающими, и вряд ли получится вот в том виде, как даже вот в фильме «Марсианин» там показано, когда там совместно американо-китайская такая красивая романтическая картина показана, она в нынешних реалиях, по крайней мере, малореалистична. Я, кстати, считаю, что в фильме «Марсианин» самый фантастический момент – это когда чиновник, глава китайского космического агентства, говорит фразу «пусть решают ученые». То есть, в данном случае в космонавтике ученым крайне редко дают возможность что-то решать. В лучшем случае они могут что-то предлагать чиновникам, политикам. А принимать решение о том, под какие программы выделять деньги, все равно это принимаются не исходя из научных приоритетов. Ну, либо исходя из того, что вот мы там сделаем открытие, получим Нобелевку, и это будет уже снова политическим достижением. Демонстрации политического достижения определенной страны, ученых определенной страны. А вот так, чтобы ученые предложили, сказали, что вот это вот самое рациональное решение, и политики такие, точно, так и сделаем, так бывает крайне редко.
1: Давай от политики вернемся к технике. Как ты думаешь, тот Starship, который сейчас уже, ну, более или менее начинает летать, все-таки еще там 2-3 запуска, и, наверное, он полетит. Он годится, чтобы полететь на Марс? Ведь нам надо там сесть, а потом пустую ракету нечем будет заправить. Вот какие шаги ты видишь возможные со Старшипом? А на что он в принципе непригоден? Или надо много сразу туда ракет кидать? Или, ну, вот, к как это он представляет себя, Илон Маск?
0: Даже если у SpaceX все получится с разработкой Starship, сейчас как раз у них не очень, два подряд взорвались, там явно проблема в конструкции, они собираются новую версию, причем следующие испытания непонятно когда будут, то есть они там серьезную уже перестройку этой конструкции ведут. Даже если у них все это получится. Даже если они там освоят стыковку, перезаправку, многократные старты, чтобы заправить этот Starship на орбите, чтобы он мог слетать на Марс. Даже если освоят посадку на Марс. Севший космический аппарат будет не заправлен. Им надо будет туда еще следующими Starship'ами просто привести завод по созданию метана. Причем в промышленных масштабах, потому что это же здоровенная бочка. Там сотни тонн этого топлива нужно. А это еще хранить надо где-то во все это время. И это, конечно, довольно сложная задача. И я не знаю, там сколько десятков старшипов нужно будет высадить примерно в одном месте. А потом еще кто-то все это должен выгрузить, собрать из этого весь завод, подвести лед, из которого придется делать метан. Если мы там углерод еще можем из марсианской атмосферы брать, то кислород и водород нам придется брать из воды, а воду можно только добывать. Пусть не таким методом, как в фильме «Марсианин», но это все равно. Даже когда вот в фильме показали, там он такой, мне нужна вода. Я когда еще книгу читал «Марсианин», думал, ну, сейчас он возьмет лопату, ведро, пойдет на улицу и накопает себе воды. Но нет, он там вот начал мудрить с этим пережиганием гидрозина и все остальное. Это на Марсе в этом нет необходимости. Надо действительно... Ну, кто-то же на Марсе должен взять эту лопату, это ведро, это накопать надо, а это тоже снова сотни тонн. Это просто гигантская добывающая индустрия должна быть развернута на Марсе, чтобы назад вернулся хотя бы один Starship. Ну, сейчас вот Маск презентует там свой проект, эти роботы Оптимус. Ну, вот, может быть, понадобится туда еще десант этих Оптимусов высадить, причем готовых к работе в условиях Марса. А это совсем не то же самое, что в комнатной температуре на Земле. То есть, здесь работа еще не только для SpaceX, и на годы еще вперед. То есть, туда-то отправить еще как-то сможем. Там в масштабе может быть 6 лет, может быть 10 лет. А вот обратно вернуть Starship, вот это задачка.
1: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Виталий. Я вспомнил первые годы космонавтики, ведь я-то их помню, в отличие от тебя. И вот что мне пришло на ум. Прежде чем человека запускать в космос, полетели наши собачки, американская обезьянка, там, французская кошечка. А на Луну, потом на Луну ведь тоже сначала полетели животные, а не люди. Наши черепахи сначала слетали к Луне.
0: К Луне, на Луну
1: да,
0: уже
1: но
0: полетели.
1: Не на Луну, не высаживались. У них скафандров не было подходящих. Слушай, а что если эту же технологию к Марсу применить? То есть сначала запустить туда, ну, не знаю, кошечек. Я не имею в виду твоих любимых кошек, а вообще каких-то животных, которые покажут, как влияет на них радиация на межпланетном перелете, а уже потом людей. Это когда-нибудь обсуждалось, что надо животных сначала туда отправить?
0: Здесь есть сложности, потому что даже когда Советский Союз тех же самых собак запускал на длительное время, им довольно тяжело это было, потому что они находятся в другой среде, у них стеснено все там... Их питание осложнено, потому что питание, опять-таки, отведение продуктов жизнедеятельности. Они не способны это сделать самостоятельно, как они там сами в лоток сходили, закопали и пошли дальше. Это уже сложная техническая задача, и любой отказ, получается, приведет к, если не к катастрофе, то как минимум к жестокому обращению с животными. И в данном случае все-таки человек уже, он примерно знает, что его ждет. Готовится к этому. И вот это воздействие на ту же самую радиацию. Ну вот американцы собираются возле Луны вешать станцию Gateway. Ну там то же самое будет. Там будут условия того же самого межпланетного полета. Если уж мы об этом беспокоимся, то туда, наверное, да, можно в каких-нибудь там опять-таки в клетках, чтобы там люди прилетали, обслуживали их. Животных можно разместить. А на Марс... Я думаю, в этом нет смысла. Здесь уже скорее либо мы роботами готовим плацдарм для людей, либо уже запускаем, собственно, людей. Хотя с людьми уже можно каких-то там хотя бы мышей запускать, чтобы не только отслеживать. Все-таки внутрь людей-то мы не заглянем, по крайней мере, сразу после их полета, даже если они успешно вернутся. А мышек уже посмотреть, что с ними стало за время полета, будет проще. Ну, или там каких-то по более долгоживущих животных с собой взять, чтобы уже изучить их изнутри. Те же самые героические черепахи, да, они перенесли условия полета, слетали до Луны и обратно, но потом-то с ними ничего хорошего не произошло, в отличие от там, например, белки и стрелки. Так что здесь для опытов, наверное, имеет смысл, но людей, если уж мы собрались посылать, то впереди них собак это будет довольно жестоко.
1: Ты говорил про антропоморфных роботов, но ведь пока в космосе только один робот, наш был, по-моему, Фёдор, да?
0: Не, он еще показал... у американцев был Робонавт, по крайней мере, по пояс антропоморфный, он без ног был. Хотя потом ему и ноги такие, больше напоминающие ноги обезьян, прислали. Но он тоже себя не слишком эффективно показал, как и, собственно, Фёдор. Сейчас у НАСА другая разработка, Валькирия, потом еще, по-моему, какое-то поколение есть. Но пока они там, где есть люди, они показывают себя довольно несовершенной заменой людей. Но глядя на то, как робототехника на Земле развивается, тем более, опять-таки, на Марсе, там условия все-таки больше похожие на земные, там есть сила притяжения, хоть она и меньше. И там те роботы, которые сейчас создаются для Земли, они будут уже полезнее, чем в невесомости.
1: Я в последнее время не раз выступал с идеей создать робота-спелеолога, который бы мог исследовать марсианские пещеры и проверить, не готовы ли они к приему людей. Ну, отдельная тема, а нет ли там жизни? Ну, ладно, это когда-нибудь. А вообще говоря, правда же, пещера – это хорошее убежище для человека и от радиации, и от перепадов температуры, которые на Марсе довольно велики. Как ты думаешь, роботы-спелеологи нам нужны в космосе?
0: Ну, нужны как минимум разведать, что там, посмотреть. Опять-таки, и на Луне это востребовано, и на Марсе. Но в части Марса известные пещеры на сегодня, они не самое эффективное место для длительной базы, хотя бы потому, что они все находятся на склонах вулканов. Там даже дело не в том, что просто углы покатые у склонов. Нет, они могут быть, это щитовые вулканы, они довольно близки к плоскости, их форма или там очень малые закругления у них. Проблемы с высотой. Они все находятся довольно в высоких слоях, там несколько километров от условного нуля. Там на Марсе нет уровня моря, но определенный ноль есть, от которого уже ученые вверх-вниз считают. И все эти известные пещеры, имея вулканическое происхождение, они как раз находятся на склонах вулканов. То есть, более высокое размещение – это тоньше слой атмосферы, это сложнее проблема с радиацией, с той же самой. Мы чем ниже спускаемся, даже физически, вот просто в низину спускаясь на Марсе, мы понижаем уровень облучения за счет более толстого слоя атмосферы. Но большая проблема с торможением об атмосферу. Сейчас все марсоходы стараются сажать в низины, потому что они имеют дольший путь торможения в атмосфере и, соответственно, доставляют до поверхности больший запас полезной нагрузки. А так, получается, мы в верхних слоях, ну, если там не совсем в верхних слоях, но все равно где-то в высокогорье находимся, и, получается, нам атмосфера не сильно помогает в торможении. Мы тратим больше топлива, меньше полезной нагрузки доставляем до поверхности. И в данном случае, мне кажется, проще выкопать там необходимые объемы самому, там, выдолбить теми же самыми роботами или доставить взрывчатки, пробуриться, там, какие современные... Опять-таки, Маск не зря Boring Company создал специально, чтобы землю ковырять. Это все, мне кажется, не случайно в его разработках, и это вполне себе заменит естественные укрытия. Но, конечно, на Марсе даже какой интересный результат получили. Вот ладно, там марсоход Curiosity летел по пути до Марса, радиацию считал. Потом он сел на поверхность и посчитал там. Но потом он начал ехать. И через несколько лет, когда он добрался до гористой местности, ученые обнаружили, что даже нахождение возле горы снижает уровень облучения в сравнении с тем, что вот он там в 100 метрах дальше от этой горы стоял, его космические заряженные частицы с верхней полусферы бомбардировали со всех направлений. Он пристроился к горе, и уже она часть экрана ему обеспечила. Примерно на 15% уровень облучения снизился. И получается даже не то, что там закапываться куда-то, а просто где-то рядом с горой пристроиться, и мы уже в значительной степени сокращаем объем облучения, и уже это нам снижает вот эту нагрузку. Если мы говорим про долговременное пребывание, то даже закапываться не обязательно, а вот где-нибудь там прижаться к горе, мы уже значительно снизим уровень облучения и дадим себе такую фору по нахождению относительно безопасному, по крайней мере, с радиационной точки зрения, на поверхности Марса.
1: Тогда я предвижу, что самым выгодным местом для посадки человека на Марс будет долина Маринера. Это же гигантское углубление, такая разрыв марсианской коры. Ну, можно сказать, каньон, но это не совсем каньон, а просто такая долина глубокая. Глубиной до 8, а, по-моему, в некоторых местах даже до 11 километров. И на дне там очень много замерзшей воды. Кстати говоря, российский нейтронный детектор, который не на нашем спутнике летает, он разведал как раз на дне этой долины гигантской примерно 40% массы грунта пропитаны водой, 60% минерального и 40% водяного льда. Великолепно. И там высокие стенки у этой долины высотой, вот, по крайней мере, 7-8 километров. Это хорошее, защищенное от радиации место, и глубина большая, атмосфера добавочная. Я не знаю, почему туда еще не летали марсоходы.
0: А вот это как раз проблема посадки. Как раз стены-то нам не очень способствуют. Когда космический аппарат заходит на посадку, у него очень пологая траектория снижения. И в данном случае такой разлом, он сложен для посадки. То есть нам нужно, как прям в фильмах каких-нибудь там «Звездные войны», ловить траекторию, чтобы вот четко в этот желоб нырнуть. Это довольно сложно, по крайней мере, по современным технологиям. Я думаю, есть еще одно тоже место неплохое для базы. Это южная часть равнины Эллада. Эллада – это самый большой кратер на поверхности Марса. Находится он в средних широтах. И вот поближе к экватору там есть любопытное место. Во-первых, он тоже глубокий. Там самая низинная часть Марса. Он даже глубже долины Маринера. Соответственно, там слой атмосферы потолще. И там есть залежи, там есть ледники, то есть залежи водяного льда, прям вот физические куски льда, слои там немалых запасов, которые остались со времен, когда у Марса менялось заметно угол наклона его оси вращения. Несколько десятков миллионов лет назад это происходило, и фактически туда началось перераспределение части воды с марсианских полюсов. Потом Марс снова немного выровнялся и достиг современного наклона оси. Но вот эти залежи, они тоже разведаны, они даже, их на фотографиях видно, не то что там нейтронный детектор, а прямо на фотографиях, на срезах склонов видны вот эти прям залежи, пласты льда. И это тоже неплохое место. Ну, конечно, долина Маринера здесь выгоднее, она действительно ближе к экватору. Это все-таки потеплее. И в данном случае, я думаю, еще работа над тем, где именно построить города. А может быть, там будут два города. Там Москва и Питер или Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Нью-Нью-Йорк. Может быть, они действительно могут быть и там, и там.
1: Ну вот видишь, место для посадки мы уже выбрали. Ракеты худо-бедно потихонечку строятся. Давай прогноз. Я жду от тебя такого чисто интуитивного. Вот по опыту своей, всей этой прошедшей жизни в космонавтике. Скажи, в каком году ты ожидаешь первого следа на марсианской почве от ноги человека?
0: Я надеюсь до него дожить.
1: Ну, живи долго.
0: Меня однажды в детстве уже обманули. У меня была книжка такая «На зов таинственного Марса». Во многом она сделала свой вклад вот в мое увлечение этой планетой, исследованиями планеты, вообще исследованиями космоса. И там было написано, что, может быть, лет через 20, году в 2015, люди высадятся на Марс. И тогда мне было гораздо меньше, я там в школу в средние классы ходил, и я такой, 20 лет ждать. 2015 год, это же до этого времени дожить надо. И такой, ну ладно, подожду. Сейчас уже 25-й. И сейчас с тем же успехом можно сказать, лет через 20 нога человека наконец-то ступит на Марс. Но я не хочу обманывать таким образом следующее поколение фанатов космоса, энтузиастов. Надо... мы можем только надеяться. Маск, конечно, может сколько угодно там объявлять. 26-й, 28-й, 30-й, 45-й. А эти сроки абсолютно нереалистичны, потому что даже он не понимает, наверное, всей глубины, что называется, кроличьей норы, всей сложности и объема работы, который необходимо пройти, чтобы все это стало реальностью. И каких-то сроков крайне сложно обещать. И единственное, что можно сказать, у нас есть шанс дождаться. Может быть, у меня, может быть, даже у вас. Если программа Starship будет развиваться чрезвычайно успешно. Ну вот сейчас можно сказать, что вот да, у нее там она начала спотыкаться, но в целом в это же время Маск там заручился мощной поддержкой руководства страны, вероятно, бюджеты получит под это, то есть, в принципе, она будет развиваться, по крайней мере, с организационной точки зрения довольно успешно, но если Starship не полетит, если политических... и там бизнес-усилий Маска будет недостаточно, если он прекратит эти усилия, то никакой другой альтернативы за время нашей жизни, по крайней мере, мы не дождемся. Либо Starship приведет людей на Марс, либо это произойдет в каком-то далеком светлом будущем, в совершенно необозримой временной перспективе. Никто, кроме Маска, как бы мы к нему ни относились, никто, кроме Маска, человечество на Марс сейчас не ведет. Это пока вот такая реальность, и никуда мы от нее не уйдем. Поэтому хотим видеть человека на Марсе, на Маска уповаем. У нас нет другой альтернативы.
1: Я тоже так думаю, в этом смысле я с тобой согласен, но прогноз свой сделаю. Пусть зрители, которые нас сегодня смотрят и слушают, запомнят этот 2035 год, когда человек оставит свой след на поверхности Марса. 35-й год. Это мой прогноз. Не знаю, увижу ли я, но ты точно увидишь этот год. И запомни этот день. Запомни этот день сегодняшний, когда мы указали Маску к 35-му году, чтобы на Марсе был человек. Кто это будет, не имеет значения, но это будет новый рубеж для человечества, и мы станем более свободны в своих космических планах, прогнозах и путешествиях. Спасибо тебе большое. Пока.
0: Спасибо за приглашение. Ждем?
1: Ждем.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире «Большая наука. Великая в малом». Наша сегодняшняя передача имеет название «Микрофлора и микрофауна». Мы начнем с самого начала, мы начнем с палеонтологии. И я хотел бы сначала представить наших гостей. Это Тесакова Екатерина Михайловна, доцент, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник геологического факультета Московского государственного университета. Все так?
1: Здравствуйте, все так.
0: Замечательно. Наш гость Сергей Владимирович Наугольных, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Геологического института РАН, профессор.
2: Приветствую.
0: Добрый день, коллеги. У меня будет самый первый и самый, наверное, для меня сложный вопрос. Что такое микрофлора и микрофауна? Чем они отличаются и зачем? И когда они появились?
1: Вы знаете, Всеволод Александрович, ваш вопрос, он удивительно перекликается с названием вашей передачи. Ваша передача называется «Великое в малом». Вот что касается микрофлоры и микрофауны, это, наверное, малое в великом. Дело в том, что все знают, есть такая удивительно интересная и очень важная наука, как палеонтология, которая занимается широчайшим спектром ископаемых организмов. Так вот, если организм маленького размера, ну как маленького, ну примерно около миллиметра, половину миллиметра, чуть меньше, чуть больше, вот он попадает в градацию микропалеонтологии. Если объект совсем микроскопических размеров, как бактерии, это уже не микро, это уже нанопалеонтология. Ну, а если объект, много больше миллиметра, больше сантиметра, ну как динозавр или как мамонт, это уже макропалеонтология. Значит, микрофлора и микрофауна – это организмы нашей планеты, которые имеют микроскопические размеры.
0: Это могут быть одноклеточные.
1: Безусловно, это и одноклеточные, и многоклеточные, просто вот определенного размерного класса.
0: И они связаны не только, естественно, микроскопом или лупой, или нашим глазом, да, размером. Они, наверное, связаны в биосфере какими-то отношениями. В первую очередь, конечно, трофические, они едят друг друга. Какие еще отношения между ними бывают?
1: Вот точно такие же, как у нас в макромире. Значит, самое главное в жизни – это, конечно, твои соседи. Значит, они едят тебя, ты ешь их. Значит, соответственно, мы существуем внутри как бы и продуктов жизнедеятельности, и своих, и наших соседей. И вот это очень сложное взаимоотношение.
0: Пищевые?
2: Симбиотические.
1: Симбиотические даже. Они есть в каждом из миров – в макромире и в микромире. Ну и в наномире тоже. Так что вы правы.
0: Я пока еще ни в чем не прав. Я задаю вопросы неофита. Сергей Владимирович, когда все это началось?
2: Что именно?
0: То, о чем мы говорим.
2: Откуда? Ну вообще, судя по всему,
0: Какое общее название для микрофлоры и микрофауны сейчас употребляется?
2: Ну, самое достаточно широко употребимое название микробиоты.
0: Вот так вот, давайте, то есть это слово мы тоже будем
2: микробиота, мне
0: сегодня.
2: Кажется, вполне.
0: Когда появилась микробиота на Земле? То есть, естественно, меньше клетки жизни не было. Так ведь, да?
2: Ну, это, понимаете, связано с тем, как мы определим наши понятия, как мы определим термины, что
0: главный
2: есть жизнь, откуда жизнь
0: главный
2: начинается.
0: Главный биологический признак живого – клетка. Давайте вот с этого начнем. Появились клетки. Я не про время появления клетки, я про время появления биоценозов уже микробиотических. Когда это было? 3-3,5 миллиарда лет назад?
2: Да, примерно так, конечно. Да, первые
0: прокариотические
2: организмы.
0: То есть это геологические времена. Сначала же были все-таки одноклеточные, вот. Как смотрит палеонтология на вот развитие вот этого мира до того, как он стал многоклеточным, вышел на сушу и стал нами, вот, которые смотрят и показывают телевидение?
2: Ну, если мы от клетки отталкиваемся, первыми организмами были прокариотические организмы, бактерии. Потом на смену пришли эукариотические с настоящим ядром. А дальше появились многоклеточные. То есть вот общий тренд эволюционный такой. В самых-самых общих терминах.
0: Что может увидеть палеонтология в старых временах, вот на уровне микробиоценозов вот этих?
2: Вы знаете, давайте я попытаюсь немножко все-таки, так сказать, с другой стороны проблему показать.
0: Давайте.
2: Обычно палеонтологов связывают с макрообъектами, с динозаврами, мамонтами, носорогами. Но найти динозавра или мамонта – это задача непростая. Так? Совсем другое дело микрообъекта, да? Микробиота, микрофлора и микрофауна. В небольшой пробе может быть огромное количество ископаемых существ микроразмерности. Но рассказать о том времени, когда они существовали, они могут ничуть не меньше, чем динозавр или мамонт. В этом прелесть микромира, микробиота.
0: Тем более, что они старше.
2: Ну, есть разные. Они и нас и здесь окружают, понимаете? Вот здесь вокруг нас огромное количество микроорганизмов. И на нас микроорганизмы, наши симбионты микроорганизмы. Ну, так что мы, так сказать, живем не только в макромире, но и в микромире
0: что
2: тоже.
0: Что мы видим? Что видят палеонтологи? Вот, какие следы первичных вот этих организмов?
2: Ну, а самое разнообразное. Понимаете, микробиота – это не только сами организмы, да? Вот, но и это многие элементы, которые связаны с их жизнедеятельностью. Ну, вот, например, скажем, стандартная проба полеопочвенная.
0: Еще раз включает... повторить, что это?
2: Проба, ну, предположим, некий специалист изучает ископаемую почву. Ага. Такие почвы называются палеопочвами или древними почвами. Сейчас часто используется термин FPS – Fossil Paleo Soil, чтобы подчеркнуть, что это именно ископаемая древняя почва. В ней, в такой пробе, как правило, палеопочвенной пробе, находится огромное количество организмов, которые могут рассказать не только о самой почве прошлого, но и о климате того времени. И о массе разных других моментов, которые связаны были...
0: Это следы от них, или это останки, или
2: там
0: это
2: там есть и сами
0: потомки.
2: Остатки ископаемые, в том числе и их следы. Так что масса-масса возможностей.
0: Что мы видим? Мы вот что видим?
2: В препарате. Ну, да. Я, собственно, об этом и хотел сказать. Похоже, мы берем некую полиопочвенную пробу, подвергаем ее мацерации и смотрим, что она содержит. Ну, с помощью микроскопии, да, либо оптической, либо сканирующей. Возможностей сейчас много, самых разнообразных. Там, как правило, будут остатки пыльцы и спор высших растений. Кроме этого, будут фитолиты, продукты внутреннего образования вторичных минералов в тканях растений. Так, если очень просто, если очень коротко и просто об этом сказать.
0: То есть, которые в тканях растений образовались минералы на их основе.
2: То да, есть, в общем, они, если они... очень общо, то так, да. Угу. Совершенно верно.
0: То есть, они как-то отпечаток фактически сделали. Слепок,
2: абсолютно,
0: слепок,
2: точно.
0: Вот
2: да,
0: такой.
2: Да, да, именно.
0: Посмертный
2: так.
0: Слепок, да.
2: Да, но это не все. Еще огромное количество других организмов тоже будет присутствовать. Там будут яйцекладки разных почвенных насекомых, клещей, сами клещи, продукты линьки. То есть, вот все, что там жило во время существования этой почвы, оно все оставило свои следы. И возможности для того, чтобы эту историю расшифровать,
0: очень много. И этому времени сколько, то есть сколько мы можем вот в таких почвах найти палео?
2: Ну, самые древние почвы сейчас описаны из очень древних отложений, из протерозойских. Даже архейские почвы уже известны. Но там, конечно, микробиота не сохраняется.
0: Можно это по времени сказать, потому что не все помнят.
2: Ну, надежные, самые надежные данные по палеопочвам, которые охарактеризованы и почвенной микробиотой, они связаны примерно с интервалом 600, 500, 400 миллионов лет назад.
0: То есть это все-таки до миллиарда, да?
2: В основном да, хотя, как я уже сказал, известны палеопочвы очень древние, миллиарда летние даже больше.
0: А вот так вот, да? Да, то есть да, они да, уже да, тогда да. были.
2: Но там сложнее с остатками микробиоты.
0: Можно я сразу спрошу, почва все-таки это производная тогдашней биосферы или почвами мы, палеопочвы это то, что было сугубо минеральное из геосферы?
2: Вы знаете, почва – это биокостное образование.
0: Вот это
2: то
0: я
2: есть, в его образовании этом, принимают да. участие и абиотические факторы, и биотические.
0: То есть, если мы говорим почва, то в ней уже была жизнь?
2: Как правило, да.
1: Ага. Причем это жизнь, вот. Которая была на континенте, на суше.
0: Ага.
1: В море не образуются палеопочвы.
0: А вот осадочные, это к ним не относятся, да, вот осадки, вот, которые может...
1: Нет, значит, почва – это древние осадки. Вернее, как все почвы – это осадки, но не все осадки – палеопочвы.
2: Нет, нет, вот это на самом деле не совсем так. Вот я вынужден в тот самый случай, когда
0: имеете
2: я
0: право.
2: Вынужден не согласиться.
0: Это замечательно, возникла дискуссия.
2: Обычно почвоведы говорят, что нет, почва – это ни в коем случае не осадочное образование. То есть это своего рода палимпсест, который записывает существование образования этой почвы в то время, когда осадок не накапливался. В этом и прелесть изучения палеопочв. Вторая поправочка в отношении того, что все почвы – это обязательно на суше. Есть такое понятие аквальные и субаквальные почвы, которые образуются, скажем, в условиях временного осушения только. Ну, скажем, в условиях литорали. например. Есть такие почвы. Ископаемые почвы такие поверхности тоже есть. Да. Так что палеопочвоведение – это очень широкая такая дисциплина, которая очень много разных аспектов изучения палеопочв
0: и затрагивает. Но все-таки вернемся к морю. То, что попадает, поскольку на поверхности моря есть жизнь, умирая, она уходит на дно в виде осадков, частью, да? Вот. Все-таки что нам говорит для палеонтологии вот осадочные вот эти вот?
1: Вот если мы с вами возьмем пробу морских осадочных пород,
0: во-во-во,
1: там мы найдем, во-первых, вблизи берега мы найдем также остатки и спор растений.
0: Но они смыты просто, то, что смыты, да?
1: Споры смыты, а пыльца просто летит ветром, она летит довольно далеко. Но если мы начинаем удаляться от берега, то на каком-то расстоянии вот эти вот континентальные, снос континентальной микрофлоры, он исчезает. Так вот, значит, на дне, в донных осадках морских, мы находим в основном скелеты ископаемых организмов, их раковинки. И здесь действительно присутствуют те, чьи раковинки падают сверху, вот из верхней толщи воды, это раковинки планктонных организмов. Но на самом деле на морском дне существуют богатейшие донные сообщества. И вот их скелеты, как правило, это раковинки, хотя не обязательно, они тоже присутствуют в пробах.
0: Я задам вопрос, вопрос не профессионала, поэтому вы меня извините. То есть нижние питаются свои, где-то они находят свою еду, или они питаются тем, что им падает с неба, манна небесная?
1: И тем, и другим.
0: А внизу откуда питание берется?
1: Нижние питаются всем, что есть. Значит, частично органическое вещество, и, как правило, это уже, как правило, это мертвое вещество, оно падает сверху. Кроме того, сверху падает еще один очень такой весомый пищевой продукт, который называется капролиты. Ну, это экскременты вот того планктона, который существует в толще воды. В основном это планктон из мелких ракообразных рачков. Его называют криль. И вот эти вот экскременты этого криля, эти
2: фекальные пилеты,
1: они образуют нечто вроде такого постоянного дождя, который сыпется 24 часа в сутки на дно.
0: Ну, воистину, манна небесная.
1: Это,
0: да?
1: Манна небесная в прямом и переносном смысле слова. Тем более, что весь микрофито и микрозоопланктон, одноклеточные организмы, они чуть ли не полным составом оказываются пищей этого криля. Поэтому о том и речь. Поэтому вот это вот органическое вещество, оно на дно идет в основном в виде уже таких, знаете, компактных упаковок этих пилет. Ну и в каком-то не очень большом количестве, да, это одиночные мертвые одноклеточные организмы. Но на дне существуют, во-первых, подводные заросли из водорослей. Существуют такие глубины.
0: Мы сейчас говорим о глубинах любых, да?
1: Нет, вот если мы говорим о глубинах где-то примерно метров 40, 50, 60, то на таких глубинах будут настоящие подводные леса из водорослей.
0: Но это самые глубокие места, куда проникает видимый свет.
1: На самом деле нет. Видимый свет проникает гораздо глубже, но глубже его меньше, и там в основном инфракрасная часть спектра, поэтому вот в более глубоких частях там в основном уже красные всевозможные водоросли. Их немало, но они не образуют подводных джунглей. То есть органическое вещество, оно и на дне образуется тоже. Ну, не говоря о том, что все, кто живут на дне, бентосные организмы, после своей гибели, они также вносят свое вещество в общую копилку.
0: Тогда у меня вот какой вопрос. Значит, как падает вниз, понятно, это гравитация, Земля притягивает. А как вверх поднимается? Ведь тоже вы сказали цикл, да?
1: Или... Конечно.
0: Значит, есть пассивный перенос этого нейстона, да, вот верхнего?
1: Да.
0: Пассивный,
1: да,
0: перенос за счет веса или течений жидкости, веса или течений жидкости, да? А есть на самом деле активный.

0: Пускает, вот она с этими псевдоподиями внутри капли воды и движется. Просто вместе с этой каплей ее мотает туда и сюда. Мир инфузорий, мир вот этих вот одноклеточных, ну, они эти морские амебы, фораминиферы называются, мир радиолярий. Да, они подвижны, но они подвижны в столь небольшом объеме, а объемы воды они как раз переносятся.
1: Куда большие масштабы переносят,
0: но,
1: да.
0: Всеволод Александрович, в море ведь существует планктон более-менее крупный, но это где-то сантиметровая, двухсантиметровая
1: размерность. Это тоже планктон, да?
0: Это криль, это рачки. Они считаются планктоном. Да? Да. Весь фокус в том, что этот планктон умеет активно двигаться. Хотя он существует в этой толще воды, хотя он не может противостоять там, не знаю, сильным волнам, он не может противостоять там штормовым каким-то воздействиям, сильным ветрам, но в тихом и спокойном море он совершает грандиозные вертикальные миграции. Больше, чем на 100 метров в сутки.
1: Вот в эстуариях, вот рек, в эстуариях, вот рек, вот на границах, вот где криль, да, вот собирается. Там действительно вот эти вот такие движения бывают криля, да?
0: Движения криля, они в эстуариях криль не очень-то собирается. Он предпочитает...
1: На края, ну, за границей.
0: Да чем дальше, тем ему лучше.
1: Да. Да,
0: вот.
1: Да.
0: Вертикальные движения очень существенны. Это больше 100 метров. Причем это в течение суток.
1: Слушайте, но я слышал, что и буквально водоросли, даже одноклеточные водоросли,
0: верно,
1: они мигрируют, вверх-вниз в зависимости от суточным ритмом.
0: Верно.
1: Как они-то это делают?
0: Ой, у планктона существует масса разных приспособлений, которые, во-первых, позволяют им держаться в толще воды и не тонуть, а во-вторых, как сказать, погружаться при желании, то есть менять свою плавучесть.
1: Слушайте, это прям как подводные лодки, да, с кессонами, чуть выдавил воздух и тогда
0: у кого-то,
1: опустился.
0: У кого-то да, у кого-то действительно существует гидростатический аппарат. Вот, кстати, им в полной мере обладали вымершие головоногие моллюски, которых наверняка знает очень много людей, даже не далеких от палеонтологии, их называют аммониты.
1: А, да,
0: вот с этими
1: эти,
0: замечательными,
1: да,
0: да, да, раковинами, с внутренними такие камерами.
1: Да.
0: Значит, вот таким гидростатическим аппаратом действительно кто-то обладает, но у планктона, вот в этом микромире, там немножко другие механизмы. Они меняют свою плавучесть за счет изменения удельного веса тела. А удельный вес тела может меняться, например, увеличьте количество, ну, не знаю, вакуолей, там, каплей с пресной водой внутри своего тела, уменьшите. Там, растопырьте свои псевдоподии пошире или втяните. Ну, вот таким вот образом, это, как сказать, некоторые из механизмов, пожалуйста.
1: Понятно, то есть они, в принципе, свои отношения с внешним миром регулируют вот таким образом.
0: Это верно, причем они их выстраивают активно. Но, еще раз, это активность внутри такого маленького, ну, внутри капли воды. Поэтому вместе с каплей планктон, конечно, мотается как угодно.
1: В какой мере это коллективное поведение? Это могут делать только коллективы или это может делать отдельный организм?
2: Знаете, я вообще считаю, что все организмы Земли симбиотически связаны и очень тесно.
1: Вот мне это очень интересно послушать. Расскажите.
2: И эта необходимость вместе выживать и вместе добывать пищу, она обусловлена эволюционно. То есть это совершенно имманентная черта окружающего нас мира, органического и, в общем-то, и человеческого социума тоже. Мы ведь тоже элементы, так сказать, таких симбиотических систем. Тоже договариваемся, как-то объединяемся, образуем товарищество, землячество, сообщество. Потому что вместе проще выжить, так? Мы разделяем общие ценности, у нас общая стратегия и общая тактика выживания. То же самое абсолютно в микромире. Поэтому, конечно, есть там какие-то индивидуальные особенности, да? Есть особенности, которые связаны с сезонными, так сказать, там, моментами. Вот у многих беспозвоночных и у простейших, которые живут в морских биоцинозах, у них морфология меняется в соответствии с сезоном. Потому что, скажем, особенность выживания в зимний период, да, так сказать, того же планктона, отличается от выживания в летний период. Это влияет и на морфологию, и на поведение симбиотических систем. Сообществ моновидовых и сообществ, которые образуются разными видами. Так что это совершенно имманентно присущее органическому миру свойство.
1: То есть, можно я чуть обобщу, не вас, а обобщу этот подход наш. Я уже не в первой передаче говорю о эволюции и о том, что примитивное толкование вот дарвиновского подхода

0: отхода чаще всего связывают с естественным отбором, основанным на конкуренции, забывая, что столь же важной вещью является симбиотическое и в большом масштабе альтруистическое поведение. Совершенно и внутривидовое, верно. И межвидовое. Вот абсолютно. Фактически вы об этом сейчас и говорите. Да. Так вот расскажите, вот в микромире какие есть вот биоцинозы? Конкуренция понятна, это кто быстрее съест кого. А вот сигнальные какие-то, помогательные есть?
1: Можно привести в качестве, ну, такого, как бы, так сказать, образца, да, когнитивного освоения микроорганизмами, ну, заведомо, так сказать, безжизненных субстратов. Ну, предположим, в море образуется остров, да, вулканический остров какой-то.
0: А поднялся из воды,
1: да? Он поднялся из воды, и все. Он изначально, так сказать, представляет собой голый скальный субстрат. Дальше происходит освоение этого субстрата различными микроорганизмами. Сначала появляются самые примитивные, самые невзыскательные. Потом им на смену приходят организмы более сложно устроенные и поведенческие признаки которых позволяют им использовать уже более сложную стратегию. Ну и затем, когда вот этот минеральный субстрат изначальный сам видоизменяется, уже появляются первые какие-то шаги, так сказать, в почвообразовании, когда появляются биогены какие-то на поверхности, могут сделать следующий шаг растения выше. Тоже сначала относительно примитивное, затем более высокоорганизованное. То есть вот так вот, как говорится, шаг за шагом жизнь готовит почву для освоения первоначальных безжизненных субстратов. Это, можно сказать, субстанционная, так сказать, система, которая определяется симбиотическими взаимоотношениями разных групп, в данном случае растений. Ну, не только растений, но и животных тоже.
2: Вот я хотела просто прибавить еще тоже такой очень яркий пример. Это цианобактериальные маты. Это одни из древнейших таких вот...
0: Все, каждое слово объясните, потому что я ничего не понимаю.
2: Очень хорошо. Значит, одни из древнейших бактерий нашей планеты называются цианобактерии.
0: Или их к археям относятся.
2: Сине-зеленые бактерии. Значит, они очень давно появились на нашей планете. Это фактически первые фотосинтетики, благодаря которым атмосфера нашей планеты насыщена кислородом. И вот эти сине-зеленые бактерии, по-видимому, появились сразу в таком вот как бы в симбиозе с другими бактериями. Этот симбиоз образует, как сказать, это называется мат, слой. Довольно толстенький такой слой, ну не знаю, несколько сантиметров толщиной.
0: Да,
2: слой. Значит, сверху он такой ярко-зеленый, как зеленка, очень красивый. Значит, это поверхность.
0: Это в море или где?
2: Да, значит, это на поверхности дна, это в морях. Значит, вот эти вот сине-зеленые бактерии. Ниже них существует такой розовый слой. Это слой, который такие, ну, пурпурные бактерии образуют. А ниже них есть еще один слой, совершенно черный. Это, как это, железобактерии?
1: Нет, да,
2: сульфатридусилогениумы. Бактерии, которые разрушают продукты жизнедеятельности вот, бактерий из двух верхних слоев, которые лежат над ними. Значит, получается замечательное взаимодействие. Значит, верхний слой фотосинтезируют, значит, появляются бактерии, вот эти сине-зеленые, они размножаются, они отмирают, у них есть какие-то продукты жизнедеятельности, которые спускаются, ясное дело, на голову предыдущему слою. Значит, те бактерии красные что-то из этих продуктов жизнедеятельности используют для себя, поедая их, но не все. И в свою очередь тоже образуют свои продукты жизнедеятельности, которые для них очень ядовиты.
0: Это можно сказать детрит, да?
1: Нет, да, ну там есть и классические частицы.
2: Хорошо,
1: вот
2: пускай будет, Михайловна,
1: забывает, что кроме биологической части, есть там еще и
2: минеральная. Да.
1: Минеральная.
2: Значит, и эта часть проводится совсем в глубину вот этого слоя, этого цианобактериального мата, вот на голову этих черных бактерий. Значит, они используют их в свою очередь тоже, и в результате вот эта вот система трехслойная из разных бактерий сама себя кормит.
0: Есть ли обратная связь? Я все время хочу
2: безусловно,
0: обратная связь.
2: Безусловно. И продукты жизнедеятельности нижнего слоя являются продуктами питания верхнего.
0: Это конвективно снова забрасывается туда как-то? Или как это забрать?
2: Значит, сам мат, он небольшой по мощности, по толщине.
0: Ну, показываете 5 сантиметров.
2: Ну, примерно. Может быть, чуть побольше, может быть, чуть поменьше. И это такой небольшой слой воды, что там перемешивание происходит...
0: Запросто.
1: Здесь, на самом деле, вопрос двойным дном. Вопрос заключается в том, откуда вещество и откуда энергия. Дело в том, что санобионты – это фотосинтезирующий организм.
2: Да, да, значит, энергия
1: солнца. Они
2: используют
1: солнечный свет, да, и генерируют таким образом, так сказать, биомассу.
0: А вещество уже циклически ходит.
1: Совершенно верно.
2: Ну да.
0: Это некий прообраз будущей биосферной, полной
2: безусловно,
0: циклической
2: безусловно,
0: деятельности.
1: Совершенно
0: да?
1: Верно, абсолютно.
0: Вот то, что вы говорили про эти маты, там все одноклеточные или
2: все.
0: Там…
2: Все, более того, знаю, они все бактерии.
0: Все бактерии. То да. есть это и археи бактерии, да?
2: А?
0: Археи там есть? Я не
2: Нет,
0: прав...
2: это или другие бактерии.
0: Мы отказались
2: бактерии.
0: От этого
2: слова? Нет, мы от археев не отказались, просто бактерий очень много. И вот те бактерии, которых мы зовем бактерии, и те, которых мы зовем археи, строение их клеточных мембран отличается на химическом уровне. Отличается до такой степени сильно, что мы даже заразиться не можем друг от друга. Вот мы сейчас с вами вдыхаем миллиарды археев, они для нас не заразны.
0: Коллеги, вот что, я давно хотел спросить, и вдруг я попаду на ответ. Действительно ли, я знаю из устных источников, что Мировой океан содержит колоссальное количество биомассы, связанной с вирусами и археями, которые едва ли не превышают биомассу суши. Это действительно так, или это просто сравнимые вещи? Поскольку мы говорим о микрофлоре и микрофауне, там действительно микро. Сравнимы ли эти биомассы? Океан несет в себе живого столько же, сколько суша, или кто больше?
2: Океан наверняка больше. И если мы я не знаю цифр, но если мы взвесим всех бактерий, я думаю, они задавят по биомассе все остальное.
1: Мир устроен неоднородно. Понимаете, есть гетерогенные элементы, так? А то сама биосфера устроена мозаично. Где-то плотность выше, где-то ниже. Но в целом, я думаю, что океан дает больше биомассы, чем суша.
0: То есть, по крайней мере, это сравнимо, или, по крайней мере, океан в этом смысле?
1: Ну, если исходить из площади.
2: Больше, да, из объема, то океан должен давать большую биомассу, да.
0: Ну, на суше, насколько я понимаю, это чуть ли на порядок или несколько порядков растения дает биомассу большую, чем животное. Но это просто и понятно. А вот что с фотосинтезирующего в океане больше или меньше? Вот как по соотношению флора и фауна микро, как думаете?
2: Я думаю, в океане так же, как и на суше, все пищевые цепочки, все начинается с продуцентов, да. А продуценты в океане – это те же фотосинтетики,
0: да,
2: но ну, микроскопические водоросли. Но в океане есть такие области, где очень развитый хемосинтез, то есть и вот там продуцентами органического вещества являются бактерии. Это знаменитые черные курильщики.
0: Да, ну даже хемосинтез. Синтез, который да. идет не от фотосинтеза.
2: Хемосинтез
0: да.
2: есть, но вот хемосинтез, он существует локально.
0: Ну, на
2: и
0: горячих
2: его, конечно,
0: источниках.
2: Конечно,
0: да.
2: меньше, чем фотосинтеза. Так что думаю, что в океанах фотосинтез тоже первый и
0: тоже
2: главный.
0: Выше
2: да,
0: стоит.
2: Безусловно.
0: Вот микрофлора и микрофауна, которая была сначала, конечно же, в океане, по-видимому, тем более, что когда-то океан занимал еще и большую территорию Земли, чем нынешние 70%, да? Ведь скажите, когда все это выходило, сильно ли изменились вот эти вот организмы, или по существу они остались те же самые, которые многоклеточные уже другие? А вот те, которые вот на уровне малых организмов, микрофлоры и микрофауны, они живут у нас на суше?
1: Или… Давайте я про флору тогда,
2: да. А я про
1: Татьяна
2: фауну,
1: Михайловна
2: да.
1: про фауну. Но если мы цианобионтов отнесем по старинке к флоре, многие считают, что все-таки это вот ближе, так сказать, как-то. Хотя на самом деле бактерии – это и не флора, и не фауна. Да? Но по старинке считается, что цианобионтами занимается в основном палеоботаника. То вот от лица палеоботаники я хочу сказать, что в современном мире образуются строматолиты, продукты жизнедеятельности цианобионтов, которые, в общем, принципиально не отличаются от стоматолитов, которые образовывались 3,5 миллиарда лет назад. То есть у нас есть вот такие системы, которые…
0: Да?
1: Да, да, да, совершенно верно. То есть это модель, которая выжила до настоящего времени.
0: Это, да, это очень оптимистично, потому что если неразумное человечество что-нибудь сотворит, то эти ребята выживут.
1: Это оптимистично для цианобионтов, но не для нас.
0: Нет, я про это и говорю.
1: Да,
0: то есть
1: да, биосфера да.
0: выживет. Я оптимизм биосферы обсуждаю.
2: Во-первых, давайте договоримся, что бактерии, которые присутствуют на континентах, в каплях тумана, в дождевой воде, они не вышли на сушу. Бактерии как жили в каплях воды, в воде, так и живут
0: вот
2: в воде.
0: В аэрозолях водных.
2: Совершенно верно. Живут, да? То есть бактерии на континентах, это, ну, грубо говоря, это зверье в аквариуме. Значит, у бактерий нет специальных адаптаций
0: можно
2: для жизни на суше.
0: Жизнь вот так,
2: да.
0: Замечательно.
2: То есть вот если мы об этом договоримся, да, то тогда кто же вышел
0: договоримся,
2: на сушу?
0: Договоримся.
2: Значит, на сушу вышли те, кто умеет жить без воды. Или, другими словами, превратил свое тело во внутренний аквариум. То есть мы все эту свою воду несем с собой.
0: Море внутри нас.
2: Поэтому место, все, да, кто вышел на сушу, и высшие растения, и животные, в том числе одноклеточные, да, там, животные, они все другие, чем в море. Все другие, потому что у них есть специальные приспособления для жизни на суше. Значит, и приспособления эти разные. Во-первых, когда ты выходишь на сушу, ты сталкиваешься с несколькими очень страшными вещами. В 10 раз увеличивается сила тяжести, которая на тебя действует. И ты должен ей противостоять. У тебя должен быть специальный скелет.
0: Экзоэлиандр, внешний или внутренний?
2: Любой.
0: Любой.
2: Если ты не имеешь скелета, но при этом претендуешь вот на жизнь на суше, значит, ты не можешь быть очень крупный. Ты будешь всегда небольшой, и ты будешь очень медлительный. Вспомните слизняков. Значит, если ты хочешь двигаться быстрее, ты должен для мускулов организовать некую точку опоры. И вот это будет эндо или экзоскелет. Это пункт первый. Пункт второй. Значит, если ты хочешь жить на суше, тебя не должно спалить ультрафиолетом. То есть выход на сушу не мог произойти до того, как над землей возник вот этот
0: озоновый слой.
2: Да. При этом скелетная система у животных, что одноклеточных, что многоклеточных, она появилась существенно раньше, чем появился озоновый слой. То есть животные были готовы рвануть на сушу.
0: То есть они уже стояли на старте, и потом когда...
2: У них была возможность выйти на сушу гораздо раньше, чем появился озоновый слой. Однако они туда не торопились. Значит, чего они ждали? Я не знаю, тут, наверное, будут мои собственные какие-то соображения, но мне кажется, что животные пошли на сушу только после того, как на сушу вышли растения и подготовили для них пищевую базу. Угу. Растения вышли на сушу только после того, как возник этот самый озоновый слой. Одна биолог рассказала мне о том, что у растений отсутствует такой пигмент, как меланин в клетках растений.
0: А в клетках его нет, да, меланина нет.
2: Но меланин есть у животных. Так вот, с ее слов она мне объяснила, что меланин – это пигмент, который позволяет аннулировать вредное воздействие ультрафиолета.
0: В частности, да, он подбирает его, цепляет.
2: Поэтому животные были готовы выйти на сушу раньше растений значительно, не знаю, на несколько сотен миллионов лет. Ну, на сотню-то точно. Но не могли, потому что им нечего было есть. И только после того, как растения смогли выйти, как сказать, и не быть сожжены ультрафиолетом, после этого пошли животные. Ну, это моя собственная такая
0: картинка. Ну, озоновый слой появился все-таки тогда, когда появился кислород в атмосфере в достаточном количестве.
2: Верно.
0: И тут я должен сказать одну вещь. Прав я или нет, я, поскольку не биолог, а всего-навсего биофизик, то я студентам рассказываю такую вещь, что, на мой взгляд, в истории биосферы самый крупный акт альтруизма – это был выбор фотосинтезирующими нашими растениями, высшими в частности, такого пути фотосинтеза, когда они выделяют кислород, потому что фотосинтез можно придумать систему, которая не будет выделять кислород. Но тогда не было бы нас, животных, которые едим трупы растений. И тогда бы не замкнулся цикл. То есть, в принципе, растения выбрали не самый эффективный путь фотосинтеза, себя создавать, с тем, чтобы был кислород, которым дышат животные, которые поедают эти растения. Цикл замкнулся. Иначе земля бы не выжила, были бы одни растения, все бы кончилось. Вот скажите, в какой мере вот в этом цикле работают микробиоценозы и большое? Вот.
2: Значит, считается, что первыми, кто стал выбрасывать кислород, то есть использовал реакцию фотосинтеза с выделением кислорода, это как раз были цианобионты, цианобактерии, сине-зеленые бактерии. Так вот, это был не акт альтруизма с их стороны, это был акт феноменальной глупости, который на самом деле привел к первой, пока что первой на нашей планете глобальной экологической катастрофе. Значит, благодаря выбрасыванию кислорода в воду, этот процесс очень скоро привел к тому, что водная среда, она пресытилась кислородом, количество кислорода стало такое, что весь мир анаэробов, то есть бескислородных бактерий, почти полным составом погиб. Почти полным составом. То есть те анаэробы, которые существуют сейчас, они живут в неких специальных резервациях, в неких, ну, оазисах таких. Когда-то весь мир был их миром без кислорода. И то, что мы сейчас с вами действительно существа, живущие благодаря кислороду, существуем, благодаря смерти целой, ну, если хотите, цивилизации, целой планеты живых существ.
0: То есть другой путь, который сделал более активный цикл. Ведь на самом деле биосфера хочет быстрее крутиться. Все живое хочет быстрее крутиться. И этот способ был действительно замыкание кислород производящих и кислород потребляющих. Царство животных, царство растений, в конце концов. Так?
1: Вы знаете, мне не нравится здесь целеположение, что вот биосфера хочет, или бактерии выбрали что-то там. Я думаю, что на самом деле здесь чистая статистика.
0: Статистика начинается случайным поведением.
1: Совершенно
0: верно. Так же, как самоорганизация появляется на уровне шума. Должен быть шум. И поэтому слова «хотела» – это
1: образ. Я понимаю, да, это метафора.
0: Образы, это метафора, да.
1: Конечно. Но объективно получается, что у нас аэробный, да, образ жизни, он возник на конкурентной основе после нескольких миллиардов лет этого шума эволюционного. То есть несколько миллиардов лет проходили эксперименты, один из которых дал аэробную форму. Тут же ее подхватили эукариотические организмы, многоклеточные, которые получили эволюционные преимущества. А они уже, в свою очередь, составили конкуренцию цианобионтам.
0: И теперь, глядя на 3,5 миллиарда лет назад, которые мы имеем, истории биосферы, частью которой мы являемся, можем ли мы сказать, будут ли какие-то новые вот такие вот глобальные движения, как вы думаете, или вот это устоявшийся цикл, он, ну, будет и дальше, он может совершенствоваться, может быть более умный, появятся существа какие-то с помощью нас же самих. Но это не важно. Изменится ли биохимическая основа дальше?
2: Ну, вообще, вот, как говорится, собственными руками человечество пытается в некотором смысле восстановить историческую справедливость. В каком плане? То есть, значит, то, что мы активно выжигаем кислород из атмосферы, то, что мы активно выкапываем всевозможные углеводороды, то есть мы активно пытаемся привести биосферу в ее первоначальное бескислородное состояние. И если нам, не дай бог, конечно, это удастся, то вот тогда возникнет мир первобытной планеты. Вот та самая историческая справедливость восторжествует. И тогда анаэробы скинутся и поставят нам памятник из чистого золота.
0: Понятно. Скажите еще такую вещь. Что вот из того, что делают люди, вот вы уже подняли эту проблему, что из того, что делают люди, влияют на микрофлору, микрофауну, микробиоту, да, мы назвали?
2: Да,
0: вот.
2: Да.
0: Что, чем мы ее что, сильно модифицируем сейчас, или мы ее удушаем, или что происходит, или она живет своей жизнью, а мы пока не важны ей, как думаете?
1: Понимаете,
0: то есть такая экология вот, макро- и микромира.
1: Я понял суть проблемы, да, в данном случае, как вы ее, так сказать, формулируете. Но не надо думать, что человечество, как фактор, чем-то принципиально отличается от других факторов эволюции. На микромир и вообще на весь органический мир влияет масса разных факторов. И климат, и освещение, и радиация, солнечная, там, любая другая. Да, потом тектонические движения, химизм среды. Человечество выступает как один из факторов, довольно агрессивный, но не исключительный.
0: То есть, поэтому, по мощности, конечно, мы еще очень маленький фактор, да?
1: Мы сопоставимы, нет, мы сопоставимы вполне с глобальными факторами, естественно, конечно, тем более, что климат меняется во многом вследствие деятельности человечества. Естественно, вот эти изменения влияют на микромир тоже, во всех аспектах абсолютно. Но в основном, конечно, на мой взгляд, в основном в негативном плане. Потому что лучше бы сохранить экосистему в изначальной форме, как она нам досталась. Хотя она все равно не остается статичной, она все равно эволюционирует.
0: Но вопрос мой еще вот чем связан. Я не как специалист, а как обыватель знаю о том, что в Мировом океане происходят очень сильные изменения вот как раз по распространению микроорганизмов из-за того, что из-за деятельности человека. Это не только нефтяные загрязнения или пакеты, которые плавают по океану, а вообще общий химизм, который мы меняем, в том числе атмосфера, аэрозольные и так далее. Что-то известно или это настолько сложная система, что мы просто можем знать, что воздействуем на нее, но не знаем, куда тащим ее.
1: Есть, по-моему, масса исследований по мониторингу состояния следы в океане, в атмосфере.
0: То есть это нужно обратиться озабоченные к люди,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, однозначно совершенно.
2: Все, вот, Александр Ильич, ну, вот этим действительно занимаются современные микробиологи. А мы с Сергеем Владимировичем как раз отвечаем за, как бы, за ископаемые, вот, за древние сообщества.
1: Ну, такое было, конечно.
2: Одно, да, только могу сказать, безусловно, эти изменения есть. Они человечество очень волнуют. Хочу сказать одну вещь, что для того, чтобы вот эти изменения в микробиоте современной как-то фиксировать, вести мониторинг, существует несколько излюбленных групп микрофауны и микрофлоры, невероятно чувствительных к изменениям окружающей среды. Среди микрофлоры это одноклеточные водоросли, которые называются диатомовые. А вот среди микрофауны это микроскопические рачки, которые называются острокоды. Размер примерно около миллиметра, размер тела чуть поменьше бывают, или около миллиметра. Так вот, диатомовые водоросли и рачки-острокоды настолько капризны и чувствительны к окружающей среде, что стоит произойти каким-то не очень существенным изменением там, в химизме там, воды, ну, тех же загрязнений,
0: ну,
2: какие-то.
0: Типа маркеров таких, да?
2: Которые... Они выступают в виде биомаркеров. И вот этими двумя группами сейчас активнейшим образом занимаются современные зоологи, современные экологи. Я занимаюсь ископаемыми острокодами. И они рассказывают мне и, соответственно, научному сообществу, они рассказывают об изменениях древней среды морей. Причем очень такие детальные получаются реконструкции.
0: Это замечательно. А вот вопрос сразу, значит, древние изменения. Само море по химическому составу, ведь, кажется, говорят, не очень менялось вот 3 миллиарда лет. По солевому составу я имею в виду. Как слышно про это?
1: Я бы сказал, что менялось, конечно. И микробиота, между прочим, свидетель того, что
0: вот вопрос,
1: химия
0: вот
1: меняется, химизм океанических вод, и бывают изменения очень масштабные. Я думаю, что все слушатели знают о меловом периоде.
0: Да.
1: Меловой период называется так, потому что в течение этого времени накопились огромные толщи мела, пищевого мела. Так мел-то сложен в основном остатками как раз морских микроорганизмов. Корненожек, то есть фораменифер и не только, и другой микробиота.
2: Золотистых водорослей.
1: То есть не было времени ни до, ни после... когда в таком гигантском количестве выводился карбонат кальция именно живыми существами из круговорота. То же самое образование керогенов, там, или, так сказать, каустобиолитов. Та же самая история. Тоже были периоды, когда накапливалось огромное количество каустобиолитов. Каменно-угольный период, все знают. Период, когда накопилось огромное количество каменного угля. Так что ситуация очень динамичная на самом деле, особенно в геологических масштабах.
0: Ну, понятно.
2: А вот, наверное, о чем не все знают, это о том, что в истории нашей планеты бывали такие периоды, причем очень длительные периоды, когда на Земле присутствовали обширнейшие, но невероятно мелководные морские бассейны. Причем соленость у них была, знаете, такая странненькая, вблизи берега довольно низкая. Вот, например, один из таких морских бассейнов, очень мелководный, был распространен на территории Москвы и Подмосковья около 300 миллионов лет назад, как раз каменноугольный время. Вот представьте себе, как в детской книжке «Дед Мазай и зайцы». Плывет старик на лодке, а из воды торчат березы, местами коряги и пни, но надо плыть на лодке. Какова глубина такого моря? Она небольшая, где-то это несколько метров, где-то это по колено, буквально по колено, где-то небольшие острова, а вода, которая наполняет это море, соленая. И в ней живут настоящие морские организмы. И вот раковины морских организмов тут же перемежаются с корнями сухопутных растений. Ну, как сухопутных, ну, болотных растений, там, похожих, может быть, на болотные кипарисы по образу жизни. Вот это творилось в Москве, в Подмосковье. Это творилось
0: безобразие
2: на...
0: Безобразие,
2: не безобразие, это называется эпиконтинентальное море. Так вот, аналогов таким морям сейчас нету. Понимаете? Вот об этом мало кто знает. И, конечно, в таких морях были очень специфические условия.
1: Есть даже термин такой, который предложил наш выдающийся соотечественник Сергей Викторович Мейн. Вымерший ландшафт.
2: Да.
1: И даже вымерший климат.
2: Да.
1: То есть это ландшафты и климаты, которым аналогов нет в современном мире.
0: А какая температура тогда была? То есть теплее было?
2: Всего-то, Александрович, а сейчас...
0: Я понимаю, вы молоды и плохо помните. Ну, примерно, как вы думаете.
2: Почему это мы плохо помним? Мы просто хотим напомнить нашим слушателям, что ведь материки на месте тоже не стоят. И в зависимости от того, какое время вы выберете, климат будет совершенно, температура разная в одной и той же точке планеты. Вот, например, в Подмосковье 300 тоже, миллионов лет назад климат был, как сейчас, в Красном море или в Карибском море.
0: Вот это я и спросил.
2: 300 миллионов лет назад. Но в этой же точке пространства, скажем, 120-130 миллионов лет назад, это уже времена динозавров. Нет, это времена динозавров. Значит, климат был существенно, мягче, что ли, в каком смысле? Прохладнее. Это не было холодно, но это не было так, это было уже море не тропическое. Сегодня в той же точке пространства зимой идет снег. Смотрите. Значит, так что климат был разный в одной и той же точке пространства в разное время.
1: То есть, понимаете, на самом деле, кроме того, что менялась палеогеография, да, менялся и климат в целом.
2: И климат всей планеты в целом.
1: Отсюда понятия, которые введены в палеоклиматологию, термоэра и гляциоэра.
2: Да.
1: Скажем, миллион лет назад, 1,5-2 миллиона лет назад. Гляциоэра, ледниковый период, материковые ледники практически на всей Евразии, Северной Америке, не только в Южном полушарии.
2: Но в Африке живут львы и живут обезьяны. В гляциоэре, то есть опять куда вы попадете, в какое место на Земле?
1: Совершенно верно. Есть еще, общепланетное такое, положение вещей, либо относительно холодно, либо относительно тепло.
0: Сергей Владимирович, Екатерина Михайловна, да? Вопрос вот какой. Что вы в образовательном плане хотите сказать? У нас передача к концу идет. В образовательном плане той темы, о которой мы... говорили.
2: Сереж, может, ты сначала то, что ты говорил, помнишь про...
1: Хорошо, с удовольствием.
2: Да,
1: вы знаете, я начну
2: вот
1: с того,
2: да.
1: Что у нас был дня. Буквально 2 дня назад у нас был круглый стол в Биологическом музее имени Климента Аркадьевича Тимирязева, на котором мы обсуждали наш новый проект, который называется «Палеометро» или «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Юрский период». Выставка открыта в музее. Мы всех приглашаем, естественно, выставка, на мой взгляд, удалась, она интересна, но она имеет как раз очень большое дидактическое образовательное значение. Все ездят в метро, или большинство, во всяком случае, и видят в облицовке московских станций огромное количество ископаемых организмов.
0: Да.
1: Мы сегодня на ВДНХ с Екатериной Михайловной изучали остатки кринеидей в облицовке, сделанной мрамором КЛГ. Возможности, которые есть у школьников при посещении метро, они как раз отражены в этой выставке. Вот один из наших новых образовательных проектов. Причем, кроме выставки, еще и издана книга, на мой взгляд, вполне содержательная, где подробно рассказывается о том, каких именно ископаемых животных, в меньшей степени растений, можно увидеть на московских станциях метрополитена. Как образец наших образовательных проектов.
0: Это замечательно. Что-то хотите добавить?
2: Я хотела добавить вот что. Я сотрудник геологического факультета. Соответственно, как член этого сообщества, образовательного, педагогического сообщества, я тоже очень озабочена привлечением абитуриентов и привлечением молодежи к нам на факультет. И вот для этого на факультете несколько лет назад была создана специальная структура, она называется «Популярная геология». В задачи этой самой популярной геологии входит просветительская и популяризаторская деятельность. И в рамках этой деятельности наш центр популярной геологии ежегодно в разных музеях Москвы проводит вот такие научные праздники, как День геологии или День геологического факультета МГУ. Это не только Москва, это и Подмосковье. Мы ездили и в Тулу, мы ежегодно ездим в Дубну уже несколько лет. И, безусловно, мы организуем и проводим на факультете очень мощный такой поддерживаем проект, который называется «Фестиваль науки». Наверное, на фестивале науки вы слышали.
0: Да и даже участвовал, поскольку это не только биологический факультет.
2: Конечно, безусловно. Фестиваль науки, он 10-й год проходил на территории России. Вы знаете, первым его начал, конечно, Московский университет, и геологический факультет с самого начала был одним из активнейших участников этого проекта. А теперь я хочу сказать нашим зрителям о таком просветительском проекте, который работает на геологическом факультете МГУ, называется «Центр популярной геологии». Это вот в задачи нашего центра входит работа и со школьниками, и со взрослыми. То есть наша аудитория, она исключительно разнообразная. Обычно интересно бывает всем, посетившим наши мероприятия. Это популярные лектории, это мастер-классы, это выставки. И вот информацию о нашей деятельности можно найти на сайте популярной геологии. Попасть на него просто. Надо просто русскими словами набить в поисковике «Популярная геология». И первая строка, которая выскочит, это будет наш сайт.
0: И будет вам счастье. Вот. Коллеги дорогие, большое спасибо за интересную беседу. В следующей жизни, я думаю, я действительно стану геологом или даже еще и палеонтологом, потому что настолько это интересно. Вот. Но еще много другого интересного предстоит. Я вам желаю интересной научной жизни. Нашим зрителям я желаю тоже интереса к науке и всего самого доброго. Спасибо всем.
1: Спасибо.
2: Спасибо, до свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Приветствую, друзья, Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по субботам и средам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. Отлично зазубренная фраза, которая предвосхищает все наши стримы. Спасибо, что вы вместе с нами. Сегодня у нас удивительный, потрясающий спикер. Но перед этим я вас поприветствую в вашем лице и нашего второго ведущего. Это Георгий Соколов. Гош, привет.
2: Да, здравствуйте, друзья. По средам и субботам мы встречаемся с вами. Сегодня вместе с Виталием этот эфир проведу я. И сегодня у нас постскриптум. А значит, наш гость – это один из участников форума «Ученые против мифов». И сегодня у нас в гостях Юрий Павлович Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук и автор свыше 100 научных статей, монографии клинических руководств. Здравствуйте, Юрий
3: Павлович. Здравствуйте, Юрий Павлович.
4: Добрый день, уважаемые коллеги. Кто-то посчитал, что более 200 уже, я давно перестал считать, но это не важно. Да. Кстати говоря, у великого физика Энрико Ферми было 5 или 6 статей всего-навсего.
2: Угу. Прошу прощения. Отлично. Более 200 научных статей, монографий и клинических руководств. Юрий Павлович выступал у нас уже дважды, и на последнем форуме его доклад был посвящен мифам о шизофрении. И, как и предыдущий доклад, он вызвал целую бурю эмоций в комментариях, там, естественно, и благодарили, и выражали благодарности нам за то, что мы приглашаем таких замечательных докладчиков. Ну, естественно, были те, были недовольные, без этого никуда. И поэтому мы проводим сегодняшний эфир для того, чтобы ответить на те вопросы, которые появились в комментариях, которые остались у зрителей неотвеченными, и те вопросы, которые сегодня возникнут в чате. Поэтому я призываю наших зрителей эти вопросы задавать. Задавать их можно просто писать в чате, потом можно задавать с помощью специальной ссылки и тем самым поддерживать наши стримы, а также с помощью суперчата. А за лучшие вопросы мы вручаем футболки нашего форума. Кстати говоря, вот после этого эфира мы отправим список вопросов Юрию Павловичу и попросим выбрать вот два лучших вопроса.
1: Давай, может быть, я тоже несколько слов скажу, Горь.
2: Да.
1: Вот, я понимаю, что ты очень любишь перехватывать инициативу, тем не менее, спасибо всем, кто сейчас смотрит этот стрим. Сразу больше 115 человек к нам подключилось прямо на старте. Естественно, вот это вот небольшие объявления, они нужны для того, чтобы все подключились. Если вдруг приходит уведомление, хочется, чтобы люди пришли и посмотрели стрим, так сказать, с самого начала. Вот. И если вы, собственно, нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все», тогда вы получили уведомление, я надеюсь. Вот. И тогда, соответственно, вы в числе первых подключаетесь к данному стриму, его смотрите. В общем, для этого нужно всего лишь подписаться, ну и нажать тот самый колокольчик. Георгий правильно сказал, что можно задать вопрос при помощи суперчата или по ссылке, которая имеется в описании, и такие вопросы мы зачитываем в самую первую очередь. А еще нас поддержать можно материально, для этого существует Patreon, для этого существует спонсирование каналов. Огромное вам спасибо за подобную поддержку. Вот именно она помогает нам подобные стримы проводить, друзья.
2: И прежде чем, собственно, перейти к сути, я еще хочу обратить внимание наших зрителей, что следующий форум «Ученые против мифов» у нас уже довольно скоро. Он состоится 19-20 июня, это суббота-воскресенье. И нам, наконец-то, мы надеемся, удастся пустить некоторое количество зрителей в зал. Естественно, не такое большое, как обычно, а вот то, что требуют нынешние нормы с рассадкой через одного. Но да, будет некая офлайновая часть форума. И Юрий Павлович на этом форуме будет выступать. И на этот раз и тема его выступления – алкоголизм. Тема насущная, актуальная, и я думаю, что это будет очень интересно. Так что регистрируйтесь на форум. Если вы не в Москве и не планируете приезжать в него, регистрируйтесь на онлайн-трансляцию. А теперь, собственно, я думаю, можем перейти к вопросам. И я позволю себе зачитать первый вопрос из комментариев.
1: Давай.
2: Значит, наш зритель с ником mkirisaim или что-то типа того спрашивает: какая выгода популяции в трате части ресурсов на индивидуумов в некурабельных формах заболеваний, если они просто по палатам сидят и не приносят популяции пользы? Риторика жесткая, конечно, но рациональность в обществе должна быть, чтобы идти вперед. Вот такие комментарии тоже есть.
4: Очень интересный комментарий, но вот в свое время закон Т4 был принят в нацистской Германии под названием «Берлинского адреса».